0: выше знания. И он постарается с этого дня и далее идти только выше знания.
1: И сказано, мы поймем то, что говорит книга Зоар. Когда будете есть от хлеба той земли, совершайте возношение Творцу. Это сказано о снопе, омер, взмахивание. Почему взмахивание? Потому что Коэн взмахивал им, поднимая наверх. Это взмахивание. Каким образом это относится к нам? Взмахивал ли он им или опускал? Взмахивание тнуфа, как мы учили, означает «дайте уста», «тнупе». Ибо это те же буквы, что и взмахивание, «тнуфа». Смысл этого «воздайте» буквально, «дайте славу Творцу Всесильному вашему». Ибо уста — это слава, то есть малхут, называемая славой, которую нужно воздать Творцу. И потому мы должны вознести ее наверх, ибо нет хвалы для высшего царя Зайрампина, кроме как когда Исраэль устанавливают эту славу, то есть малхут, и дают ее царю славы. И потому дайте уста, тнупе, дайте славу. И это, безусловно, возвышение, то есть подъем малхут к Зайрампину. Это значит, что понятие взмахивания указывает нам на работу. То есть хотя в простом понимании написано о том, что нужно поднять сноп омер, как сказано, сноп взмахивания. Однако Зоар спрашивает, чему это должно научить нас в работе. И он объясняет это, что мы должны поднять малхут к Творцу. Ибо «пэ» уста называется «малхут», называется «слава», как сказано, «воздайте славу Творцу Всесильному вашему». И мы должны воздать «пэ» уста, то есть «малхут» Творцу. И следует понять, что означает, что необходимо воздать «малхут» Творцу, а также, что значит «воздать уста пэ», то есть славу Творцу. Но когда мы говорим о исполнении Торы и заповедей в индивидуальном плане, то есть для того, чтобы благодаря этому прийти к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме, то есть отказаться от собственной выгоды и работать только в том, что на выгоду Творца. Эта работа называется «Шхина в опрахе» или «Шхина в изгнании».
0: Иными словами, когда человек работает ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение,
2: אז עבודה זו היא אצלו טעם עפר. והגם שהוא מתגבר...
1: Поэтому эта работа для него имеет вкус праха. И хотя он преодолевает...
0: И несмотря на то, что он преодолевает себя, исполняет Тору и заповеди, но он работает с огромным трудом, потому что тело не получает удовольствия от этого, а наоборот. Если человек говорит своему телу, «Если ты спросишь меня, для чего я выполняю Тору и заповеди», человек должен сказать, поскольку до сих пор я работал для тебя, а теперь осознал, что нужно работать на Творца. И поскольку я не могу с тобой воевать, так как ты сильнее меня, как сказано, и спас его от руки того, кто сильнее его. Поэтому я хочу выполнять Тору и заповеди. И я верю мудрецам, которые сказали, свет не возвращает к своему источнику, что благодаря исполнению Торы и заповеди я смогу взять верх над тобой. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты не мешала мне, ведь иначе я не смогу отменить тебя. И разумеется, что отвечает ему тело на это? Ведь известное правило гласит: «Пришедшего убить тебя, убей первым». И, само собой разумеется, тело делает все, что в его силах сделать. Оно приводит ему много плохих мыслей до такой степени, что он не может их преодолеть. И тогда человек видит, что самостоятельно он не способен это преодолеть. Что тогда человек должен сделать? Нет у него иного совета, кроме как верить мудрецам, которые сказали: «Пришедшему очиститься помогают». То есть тогда он должен молиться Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, чтобы у него были силы победить свое тело.
1: И о чем тогда человек должен просить помощь, чтобы Творец помог ему? Он не в состоянии победить зло в себе, которое называется желанием получать ради собственной выгоды, из-за того, что Шхина находится в Апрахе. Другими словами, поскольку существует правило в природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом, поэтому то, что человек не может работать ради Творца, вызвано тем, что царь не важен в его глазах. И это называется «Шхина в Апрахе». Получается, что он просит Творца поднять Шхину из праха. Другими словами, Шхина называется «Высший Малхут», и ценность ее и важность у нее такая же, как прах. И это, как мы говорим, благословение на пищу, милосердный, он восстановит для нас падающую суку Давида. А сука Давида означает высшая малхут, которая лежит во прахе. И мы просим Творца, чтобы он поднял малхут, то есть чтобы мы увидели ее важность, а не так, как нам представляется, что она в прахе. Поэтому мы не способны отменить зло, которое в нас. Тогда как если бы слава небес была открыта, тело бы отменилось, как свеча перед факелом. И потому мы говорим в молитве «Мусав». «Из-за грехов наших мы были изгнаны из страны нашей и отдалились от земли нашей», что означает, что из-за грехов, называемых «получающие келим», мы отдалились от земли нашей. Адама, земля, происходит от слова «эдаме», «я буду подобен высшему». То есть «подобный высшему» означает, что также и нижний хочет быть в свойстве желания отдавать, как высший. И он отдалился от этого, потому что хочет быть только получающим для себя. И поэтому мы просим Творца и говорим: «Отец наш, Царь наш, раскрой славу Царства Твоего на нас в скором времени». Это значит, что благодаря тому, что Творец раскроет нам славу свою, то есть поднимет Шхину из праха, а Малхут будет во славе, у нас будет возможность отменить свое желание получать, в смысле правила, что маленький отменяется перед большим.
0: Однако здесь возникает вопрос: почему мы должны просить Творца поднять Малхут из праха? Почему он сам не показывает важность Малхут, а сделал так, что в наших глазах она выглядит лежащей во прахе? Ответ таков, как сказано выше, что если бы слава Малхут была раскрыта, у нас не было бы места для того, чтобы сделать выбор, а все бы вошло в получающий келим. И не было бы никакой возможности выйти из-под власти желания получать для себя. Тогда как, если небесная Малхут находится в скрытии, и необходимо принимать бремя небесной Малхут выше знания, тогда укореняется в человеке то, что существует запрет получать высшее благо в получающий келим. Поэтому человек начинает работать не для того, чтобы получить вознаграждение, а ради славы царя. Поэтому он просит Творца не скрывать себя от нижних, а раскрой славу Царства Твоего на нас, чтобы у нас были силы отменить себя и работать только ради славы Царя. Из сказанного поймем значение слова «тнуфа», «взмахивание», когда он говорит, что это означает «тнупе», «дайте уста». И следует объяснить, что это значит, что творения должны дать уста Творцу, то есть Малху. Имеется в виду, что нижние должны принять на себя небесную Малхут, то есть поднять Малхут, лежащую во прахе. И сказать, что она — это не низкое свойство, лежащее во прахе, а что ее место на небесах. Это называется небесный Малхут. Это значит, что ее поднимают из праха и возвращают обратно на свое место, то есть на важное место. На небесах, и тогда Малхут называется «пе» — «уста».
1: И потому сказано: «Воздайте славу Творцу Всесильному вашему, ибо уста — это слава, ибо нет хвалы высшему царю, иначе как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее царю славы». Смысл того, как сказано выше, что вся наша работа направлена на то, что мы должны настраивать все действия, которые мы производим, на то, чтобы поднять шхину из праха, то есть поднять Малхут. Другими словами, то, что мы принимаем на себя высшую Малхут, чтобы она стала уважаемой, и чтобы мы поняли ее возвышенность, что стоит работать ради Творца, а не ради себя. Однако работа — это работа тяжелая, из-за того, что она противоречит природе. Поэтому эта работа вызывает у нас много подъемов и падений, вплоть до того, что иногда человек приходит к отчаянию и говорит, что работа — это не для него, и он хочет сбежать с поля боя, поскольку он не видит никакого продвижения в работе. И мало того, он видит, что он пошел назад, а не вперед. То есть он видит, что сейчас он больше погружен в эгоистическую любовь. Тогда как до того, как он начал работу на отдачу, он не был настолько приземленным.
0: Получается, что теперь он видит, что зла у него стало больше. И действительно возникает вопрос, что является истиной? Иными словами, неужели все усилия, которые он приложил для достижения любви к Творцу, были напрасными и бесполезными? Но согласно правилу, изложенному мудрецами, всегда должен видеть себя человек наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. Если так, возникает вопрос, раз он склонил себя на чашу заслуг, как он может быть наполовину виновным, наполовину оправданным? Разве сейчас он не оправдан в большей степени? И следует объяснить это согласно сказанному нашими мудрецами: тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него. Но почему ему дают злое начало еще больше, чем было? Ответ в том, что поскольку каждый раз, когда человек побеждает какое-то зло, и зло входит в святость, дается ему еще большая порция зла, чтобы исправил его. Выходит, что теперь, когда он подчинил прежнее зло, ему снова дают зло. в еще большем размере. То есть в мере добра дают ему меру зла. Выходит, согласно правилу, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого, получается, что добро и зло всегда имеют одинаковый вес. Отсюда следует, что зло осознается в мере обретения человеком добра. В этой мере раскрывается в нем зло. Согласно этому получается, что тот, у кого есть лишь немного добра, у него, соответственно, будет и зла немного, ибо иначе он не будет уравновешен и не сможет сделать выбор. Ибо плохого будет больше, чем хорошего, поэтому, не показывая человеку зло, имеющееся в нем, а только в мере добра, которое есть у него. Тогда получается, что человек всегда находится в состоянии наполовину добра и наполовину зла.
1: Получается, что благодаря падениям и подъемам зло постепенно исправляется, и человек должен всегда помнить и верить в то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Однако человек должен дать пробуждение снизу, и тогда он удостаивается уст святости. Как сказано выше, дайте уста, воздайте славу Творцу Всесильному вашему.
0: Перейдем к уроку от 1 августа 2002 года.
1: Мы прочли статью, третий том Шлаве Сулам, глава Балак, что такое, что масло называется добрыми делами в работе. Снова и снова Рабаш подчеркивает нам, что насколько человек продвигается в духовном, скрытие растет все больше и больше. Так что мы знаем историю выхода из Египта, египетское знание, выход из Египта, возопили сына Израиля от работы, а потом встали перед фараоном, 10 казней, и пока не удостаивается выхода, все эти вещи говорят нам, что скрытие растет, препятствия растут, и нужно много терпения, чтобы видеть эти вещи как правильный результат усилий. Это неестественно. Естественным образом мы знаем, что наше желание получать, так понимает, что чем оно больше платит, оно больше получает. А здесь из-за того, что мы должны выйти из желания получать, чем больше мы платим усилиям, мы видим, что у нас меньше есть желание получать от этого оплата, чтобы мы смогли отделиться от него, то есть видеть его более пустым. Поэтому только согласно разуму можно как-то понять, может быть, иногда оправдать этот путь, процесс духовного развития человека, который не так, как мы привыкли в процессы в нашем мире. Насколько человек приближается к духовному, он видит себя дальше от духовного. Чем больше он вкладывает сил, он видит, что он больше теряет. И поэтому нет сил. Неестественным образом это происходит. Так как я могу вкладывать работу, а в конце получить удар? Еще вкладываю работу, еще получаю удар. Какое тело и какой разум, и какое сердце захочет вкладывать усилия, если в конце усилия получают удар? В конце концов, человек находится без всего, в беспомощности, не знает, что делать, согласно тому, как он читает. И что он слышит, может быть, это правильно, и он может как-то согласиться с этим процессом в разуме, что, по-видимому, таков путь, чтобы выйти из желания получать и прийти к второй природе. Но только что делать? Все-таки написано хорошо, да, но можно ли это исполнить вообще все это дело? Человек, который находится в желании получать, у него нет никаких других сил. Что ему делать? Действительно, делать ему нечего, кроме как принять осознание величия

0: וינחו, כן?
1: И возопили, застенали. Но это не в силах человека найти самому, или он избранные ему помогают свыше, или он успешный, находит силы в товарищах, в группе, в книгах Рави и так далее. И тогда действительно правильно обращается к Творцу, то есть видит, что сам он в нулевой надежде сделать что-то, и сделал все, что только можно, и видит, что это невозможно, чтобы из этого что-то вышло. И запускает себя, вкладывает себя, мы говорим, но лучше сказать, что отпускает себя. Просто бросает себя так из отчаяния в руки Творца, чтобы он сделал неважно что. Пока не выясняется у него, что именно он требует, что именно он хочет, и тогда он приходит в Махсон. То есть главный наш выбор — это сократить путь, когда мы находимся во тьме, в изгнании. И что всякий раз, насколько мы продвигаемся, мы видим себя все более пустыми. Рэбе пишет, что все египетское изгнание, то, что человек что-то воспринимает в клей, но клей его дырявое. Все, что он принимает, все это выходит наружу. Снова и снова выходит наружу. То есть у него нет ничего от всех его усилий, пока у него нет сил вообще сделать хоть что-то в этом кли, кроме как просить, чтобы Творец исправил это кли, его усилия, тогда действительно будет в недырявом кли. Как заткнуть эти отверстия экраном ради отдачи, тогда кли становится цельным. Как на кухне называется такая дуршлаг? Так чтобы было не дуршлаг, а уже было бы цельный сосуд без дырок. Поварёшка. Вместо дуршлага будет поварёшка. Вот и всё. Да, нечего спрашивать, есть?
2: Ну. На самом деле, каждый день мы читаем, по сути, то же самое.
1: Написано, закончились молитвы Израиля, закончились молитвы Давида. Все, нет больше. Он пришел к состоянию, когда или это из отчаяния, или это из слияния.
2: Ну. Каждый день то, что мы читаем, в сущности, звучит более-менее одинаково. Мы все возвращаемся к той же идее, в общем.
1: Ты видишь, я говорю об этом, может быть, уже... Слышу это 25 лет. 20 лет говорю. И всякий раз находим что-то новое. Потому что и человек обновляется. Не то, что снаружи что-то, человек обновляется. Есть новые свойства, из этого мы говорим. Иначе, конечно, все можно сказать в одной строчке. Вкусите и увидите, что хорош Творец, что еще есть. Да?
2: Одна из вещей, которые мне все еще непонятны, при всем том, что действительно меняется или не меняется, как происходит процесс внутреннего выяснения, как это делается в такой форме, чтобы действительно привести и прогнать состояние быстрее. Как это?
1: Пока еще тебе непонятно, как происходит процесс выяснения. Так иди согласно своему разуму прежде всего и посмотрим, можно ли построить такой процесс, чтобы это был процесс выяснения.
2: Ну. Но каждый раз это приходит в другой форме, ведь каждый раз это перед...
1: Всякий раз по-другому. Ты говоришь, что это та же идея, то же самое ты считаешь. И вдруг ты говоришь, что каждый раз это иначе. Ну. Я спрашиваю, что...
2: Это у меня не укладывается в голове, потому что...

0: раз нужно заново проходить весь процесс. Что это?
1: Конец действия. В изначальном замысле что ты должен выяснить, если ты говоришь о процессе выяснения? Что тебе надо выяснить? Что ты должен выяснить, чтобы что? Чтобы перейти в духовное, да? Мы говорим сейчас, как пройти махсом. Потом мы не знаем что, но как пройти это? Так как проходит, как ты думаешь?
0: Нужно прийти к полному осознанию, кто я.
1: Секундочку, когда я прохожу махсом?
0: Когда отчаиваюсь в самом себе.
1: Я не знаю, отчаялся, не отчаялся. При каком условии я перехожу через махсом? Что мне надо, чтобы перейти махсом?
0: Настоящая молитва.
1: Я с силой молитвы перехожу махсом?
0: Творец проводит тебя?
1: Я с силой отчаяния прохожу махсом? Нет, Творец переводит. Давай начнем с конца. Ты не начинаешь с конца. То есть Творец дает мне некую силу. Что он берет меня за руку так? Что он делает? Он дает мне внутри моего желания силы. И в моих желаниях возникает такое изменение, что я начинаю чувствовать духовное, я начинаю жить в духовном. Жить в духовном называется жить в намерении ради отдачи в какой-то мере. Да? То есть он дает мне экран. Это называется, что я перехожу через махсом. До этого у меня не было экрана, или у меня не было намерения ради отдачи. А сейчас у меня есть минимальное намерение ради отдачи. Желание получать с этим маленьким намерением ради отдачи, эта мера называется моя первая духовная клей. Вот и все. Я должен получить от него экран. Теперь что такое ступень перед этим, перед экраном, который я получаю? Видимо, необходимость в экране. Но все можно получить, только есть кли для этого. То есть мне нужны кли для экрана, потребность в экране. Какая потребность в экране должна быть? Может ли быть сейчас у меня... Я могу представить себе состояние, что у меня есть потребность в экране. Может быть, такое или нет?
2: Так
1: я еще иду еще немного дальше. Чтобы у меня была потребность в экране, я должен знать, что у меня будет выигрыш от экрана. Да? Что я выигрываю от экрана? Выигрыш от экрана. Ну, что я получаю с помощью него? Что я отдаю. Что я вижу Творца, не вижу и наслаждаюсь от Него, а я вижу... что я отдаю ему. Но не то, что я отдаю ему, для меня это топливо. Потому что тогда я просто работаю не в чистом виде ради отдачи, а ради отдачи называется даже, если я не вижу его, не чувствую его. Я вообще не нахожусь ни в каком раскрытии, а только одно знание у меня есть, что я являюсь дающим. Так? И в этом еще много тонкостей внутри. Но в конечном счете я прихожу к состоянию, что я, что мне нужна какая-то абстрактная сила, которой у меня сейчас нет совершенно. Может ли быть, что у меня будет желание к ней?
2: Так.
1: Это вопрос. Если я проверю, что это действительно желание экрана, по-видимому,
2: у меня
1: нет, и желание к экрану тоже. А может быть, что я не хочу самого экрана, и то, что он даст мне в духовном мире, чистая отдача, без всякой связи с собой, я не могу почувствовать пока эти свойства. Они для меня совершенно оторваны от моей реальности. Как я могу говорить в чистом виде так просто устами? Просто это ничего не дает. Это не молитва по-настоящему из глубокого желания. Глубокое желание называется до слов, до осознания даже, что это. Так, по-видимому, я не могу прийти к этому, но я, по крайней мере, могу прийти к каким-то вещам отчаянным вокруг этого. Так, давай сделаем так. Какие вещи в желании получать могут быть у меня выяснены, если я сделал их, завершил их, это максимум того, что я способен сделать до Махсома. Как мы говорим в примере, подобно тому, как мы учим до окончательного исправления, что мы, кроме Лева Эвен, каменного сердца, все-все можем выяснить. Так? Гальгальтейнаем, включение Гальгальтейнаем, Вахапа, Ахап Гальгальтейнаем, все эти свойства, кроме Лева Эвен. Ты знаешь, это как у тебя есть кость с мясом, и ты ешь все мясо до последней детали, последней части, кроме кости, чистая, просто отполированная. И при этом ты выясняешь, что да, что нет. Так подобно этому, скажем так, что окончательному исправлению с Лева Эвена мы не касаемся. Мы приходим к этому, только строим это негативно, готовность к исправлению Лева Эвена. Ну так, скажем, и здесь тоже, до Махсома. Когда мы строим в каком-то виде отрицание, готовность исправления экрана на наше желание получать. Так каковы эти свойства, которые должны быть у нас выясненными целиком, чтобы мы после этого получили свыше, как в окончательном исправлении получают свет Машиаха и исправляют Лева Эвен, сейчас тоже получаем свет Машиаха, который вытягивает нас из этого мира в духовность. А потом в окончательном исправлении получаем свет Машиаха, который вытаскивает нас из первого сокращения, второго сокращения в первое сокращение. Так, выясни. Что тебе нужно? Какие условия? Чтобы привести тебя, да, чтобы привести тебя к этому последнему свойству, нужно, ты видишь, множество лет в усилиях, и как будто ты пережевываешь те же статьи, те же письма. В мое время не было таких вещей. Когда Рэбе начал писать, это было уже 83-84 год. 84-й — это первые статьи вышли. А до этого не было. Была книга предисловий, и все. Ничего, кроме книги предисловий. Не учили предисловия. Учили учение 10 сферот, и все, предисловия хочешь, читай сам. Это просто было такое... То, что мы пережевываем все эти вещи, это действует для выяснения очень эффективно. Только что вопрос, насколько можно поместить это в сердце. То есть читать это в таком виде, чтобы это коснулось открытых, голых наших желаний. Это как рыба говорит, тебе дают лекарство, ты получаешь бутылочку жидкости, но вместо того, чтобы вылить в рот каждый раз, каждую ложечку, ты мажешь это на ногу. Ты не понял врача, да, то, что он сказал. Ну, соответственно, с этим так, такой результат. То есть нужно ставить эти вещи как можно ближе к желанию, помещать их. То есть, когда мы читаем, когда слышим, нужно стараться быть просто в связи с этим, представлять себе, насколько можно больше, что это происходит внутри нас. И тогда постепенно это проникает.
0: Мы говорим, что, по сути, то, что делает нам выяснение, что делает все эти вещи, это света, окружающие света. Свет раскачивает кли, исправляет кли. Нам нужно только вызвать свет, чтобы он сделал это.
1: Всегда что-то, что повторяется у меня. С одной стороны, я вижу, что свет сделает это. С другой стороны, мы говорим, что, что я не хочу, чтобы свет сделал. И что это, чтобы это желание, что нет желания, чтобы сделать это. Всегда как бы тот же круг. Все время ощущается, как будто это повторяется.
0: Еще раз, что ты сказал. Только свет может исправить меня. Только я вызову его. И только он может вызвать во мне, чтобы я захотел его. Так что я сделаю, чтобы он захотел меня, чтобы сделал мне желание к нему, чтобы я мог смог попросить его, чтобы он действительно пришел и исправил меня, да?
3: Да.
0: Ты можешь еще продолжить немного, несколько шагов назад, и будет то же самое. Это именно наше состояние подъема, падения, такое отношение другое, именно то, что и происходит, да. То есть клей и свет раскрывается, одно или другое. Или попеременно, как это сказать. Ну, и все, нет ничего, кроме этого. На самом деле вопрос после всего этого, должны ли мы быть настолько умными, что нам нужно знать в подробностях буквально весь процесс, который мы проходим. И если я не знаю, что я сейчас прохожу, то, не дай Бог, я не пройду. Это вопрос. Является ли наше знание вызывающим в нас пройти это, а незнание останавливает нас и не дает пройти, да? Нет. Совсем не так. Есть кто-то с умом там психолога или философа и сядет у меня здесь и подробно разложит мне все эти детали, за несколько уроков и сможет буквально жонглировать этим так, что ты услышишь, удивишься, что это просто раскрытие Элияу, да? А есть кто-то, кто еле-еле вообще ухватывает все эти объяснения, а сам настолько внутри группы и чувственно не развит, что у него нет таких вещей внутри. Он не улавливает, не чувствует их настолько. А на самом деле это не важно. Могут сидеть двое таких. Один буквально Шимон с рынка, не Раби Шимон, которым он стал. А второй буквально настолько тонкий, прямо дух без тела. И тот знает, философствует обо всем, а этот с трудом улавливает, что написано в статье, и находится в тумане таком, и вообще нет никакой связи с их продвижением, потому что все зависит от усилия. Если кто-нибудь такой невежественный, приземленный, если он вкладывается, насколько это возможно, отдавая себя, насколько это возможно, этому делу, измеряют только его усилия, только вклад его, и все. А тот, кто умен и тонок, и схватывает это прямо в воздухе. Может быть, он не вкладывает настолько, ему и не нужно, ему трудно вложить себя, потому что он не чувствует здесь, во что себя вкладывать. Я не говорю, что он не хочет, ему безразлично, пренебрегает. Он и сам, из своей подготовки не видит трудности, не видит поля работы. Понимаешь, куда внести себя? Но фактически все идет согласно расчету усилия. И только. И может быть тот самый тонкий, несчастный, пришибленный философ, буквально которому не дали свыше достаточно виют, пока он начнет получать, пройдет еще много времени, этапов, но если будет постоянно делать, тогда, конечно, в конце концов придет к состоянию того Шимона с рынка и начнет с него. Мы видим здесь, как эти вещи происходят, но все же это трудно. Поэтому каббала нужна именно в таком приземленном поколении, очень сильном по вьюту, в эго, в нашем поколении, а не в предыдущих поколениях, которые были такие, знаешь, они чувствовали из ничего, они чувствовали божественно, они видели этой жизни, им было ясно, что это так, что это облачается внутрь нашей жизни. Так было у них. Им было очень легко даже произвести соответствие между материальным и духовным, они выполняли все заповеди. Ты знаешь, как выполнять заповеди, которые зависят от земли? Это что-то ужасное. Это 300, чем-то там 400 заповедей. заповеди еще храма, всевозможные. Они чувствовали изнутри, поскольку были чистыми, и поэтому им не нужна была кабала. Они не прикладывали усилия, у них не было настоящего усилия. А у нас наоборот. Мы в конце, да, раскрывается кетер хухма биназе, рампин малхут. Мы последний килим, грубый килим, большое скрытие. Пока ты сдвигаешься, ты переворачиваешь миры. Если бы они прилагали такие усилия, как мы сейчас, я не знаю, что бы это было. Это просто невозможно в их килим было. Это обратное соотношение цветов и келим. Это чудо, что происходит. Все были в ощущении, что они буквально каббалисты. Понимаешь? Поколение Моше, поколение пустыни, поколение завоевания земли, потом до царя Давида, потом до первого храма. Об этом вообще ничего говорить. От первого храма, от разбиения храма и далее, от разрушения первого храма и далее уже начинается падение. Но все же были пророки, все жило. Божественное было понятно народу в ощущении. Не нужно было писать, какие книги нужно писать. Из ощущения им было понятно, что нужно. Когда вышли в изгнание, начали писать какие-то книги, да? Потому что еще была связь между теми, кто находится в раскрытии Творца, и те, которые уже находятся в изгнании, то есть в скрытии. Тогда начали, но до этого не нужно было ничего писать. Это было настолько... Тебе нужно писать то, что ты чувствуешь в своей жизни? Когда все и так понимают и чувствуют, что об этом писать, если все знают? Как Бааль Сулам пишет в начале предисловия к учению Десяти Сферот, что от разрушения храма и образовалась железная стена между нами и наукой Каббала, то есть между нами и раскрытием Творца, раскрытием, ощущением Творца. Возникла такая стена, что мы ничего не чувствуем, и это источник всех бед. Ничего, кроме этого, нет. Мы хотим жить хорошо. Свойства Творца должны быть раскрыты. Ты будешь чувствовать зло, пока внутри твоих килим Творец не раскроется. Нет никакого другого условия. Он также пишет в Шармате, что вся причина чувствовать хорошее — это чувствовать Творца, а скрытие Творца — причина всех плохих вещей. Поэтому чем мы занимаемся? Мы занимаемся только тем, как раскрыть Творца. Мы хотим жить хорошо. Вот и все. Теперь, или ты хочешь жить хорошо, чтобы тебе было хорошо, да? Или же ты хочешь жить хорошо с намерением того, что хорошо в цели творения, в конечной цели. И то, и другое называется добром, только в каком виде? В килим. Килим в каком отношении? В этом все дело. Ниже Максума или выше Максума? Два разных понятия. Что значит добро? Тогда ниже Максума мы не можем направить себя на хорошее, которое выше Максума. Это невозможно. Поэтому выход из Египта в спешке, во тьме, в бегстве, буквально в краже килим, во всем этом. Иначе невозможно. Прыжок в море, рассечение конечного моря, прыжок в море. Итак, тогда кроме терпения, я не знаю, что еще может помочь.
1: Да. Я так понял, что если мы просим что-то у Творца, надо просить напрямую то, что мы хотим, а не еще и пути, как получить это.
0: Если человек просит что-то у Творца и просит это в определенном виде, это знак, что он ставит условие, чтобы ты помог мне так или так. Откуда у тебя вообще есть разум с трудом уже просить, не знаю, знаешь ли ты что? Да, если ты просишь хорошую вещь для продвижения, если ты знаешь, что это просишь хорошее, тогда, конечно, получаешь на это ответ. Если ты просишь о чем-то не совсем правильном, тогда вместо этого ты не просишь ответ на молитву, которого ты ожидаешь, а просишь ответ на молитву того, что ты не ожидаешь. Это продвигает тебя, но не то, что ты думаешь, что приходит. Поэтому правильная молитва без всяких условий, когда я прошу то, что называется в твоих глазах продвижением. А у меня изначально, сколько бы я ни получил и что бы ни получил, это будет принято как продвижение. Но если ты уже находишься в таком желании, тогда о чем ты можешь просить? Если уже не важно, что ты получишь, ты веришь, что это продвижение.
1: Продолжение, то есть.
0: Ну, в продолжение, ну, давай.
1: Если мы хотим Творца, я должен поставить условия, просить окружающий свет, свет Апсак, хочу Творца.
0: Секунду, секунду. Когда ты просишь Творца, ты просишь свет Апсак, окружающий свет. Я не знаю, как ты можешь попросить свет Апсак, что ты знаешь. Что мы изучаем, что просит Кли, и Кли просит, потому что находится уже в духовном мире, и там молитва — это молитва, которая должна быть в точности выяснена согласно состоянию Кли. Откуда ты знаешь, что чувствует за Махсом? Действительно, ты не можешь быть связан с истиной. Сейчас ты не можешь, но после Махсума у тебя есть мера слияния, определенная с Творцом, или маленькая, как у Бар, или немного больше. И тогда, в соответствии с этим, ты каждый раз выясняешь Кли. Ты не идешь полностью неосознанно. Ты знаешь, в каком состоянии ты находишься. Ты знаешь, что является Ахураем Высшего, который сейчас хочет поднять тебя, может произвести над тобой какие-то действия. То есть тогда продвигается осознанным образом, продвигаются усилием, идут выше знания, но есть знания. Есть знание. Ты находишься на духовной ступени, это твое знание, мера наполнения света внутри Кли, мера раскрытия связи Творца с тобой, с душой, и ты идешь выше этого. Но у тебя есть удержание в Келим, в святах. Выше знания тогда — это не то, что у тебя нет знания. Это у нас так, что мы ничего не знаем о нашем состоянии, и тем более о будущем состоянии.
1: То есть только во время учебы я получаю желание желать Творца, а кроме этого никогда нет желания Творца.
0: У нас в нашем состоянии, кроме того, что во время учебы я не могу, во время учебы или во время добрых дел, как это называется? Называется Тора, добрые дела. Слышал эти два слова вместе, да? Посредством Торы и добрых дел. Что значит посредством Торы и добрых дел? Посредством Торы называется, что ты учишься и во время учебы пробуждаешь окружающие света. А посредством добрых дел, когда ты совершаешь все возможные действия, которые тоже приводят тебя к окружающим светам. Это называется действие «возлюби ближнего как самого себя», «любовь к ближнему», групповое сплочение. Все эти вещи в конечном счете, и они во время действия пробуждают окружающие света, потому что ты действуешь, чтобы связаться с остальными душами ради продвижения к Творцу. Тогда это в деле. Это называется, что ты выполняешь заповеди. А кроме того, Тора — это во время учебы. Короче, все средства, о которых сказали нам мудрецы, всеми средствами называется учеба и наши действия в группе. Все. Если ты спросишь, что важнее, действия в группе важнее учебы, потому что они вызывают у тебя стремление к учебе и приводят к тому, что ты приходишь с правильным намерением на учебу, что ты приходишь оснащенным, что действительно строит начать читать. Если ты просто открываешь книгу, есть такие, кому это причиняет даже зло. Все зависит от намерения, что ты требуешь от учебы, а требования приходят только из действий вокруг учебы. Поэтому групповая работа, она важнее всего.
2: Так.
0: Мы учим, что даже кибуцники в Негеве, да? Каждый, кто хочет, получает какой-то ответ согласно своему желанию, да? Тогда даже если ты не будешь учиться, а будешь только выполнять действия, учеба, распространение, всевозможные действия в группе, только вследствие этого придут к тебе правильные желания, хорошие по отношению к Творцу, и тогда этого будет достаточно, чтобы ты получил ответ. Понимаешь? Нельзя сказать, что только это. Но действительно, значимость подготовки очень велика по важности. Да.
1: Например, я прошу у Творца, чтобы он дал мне то, что кажется ему хорошим. Кажется ему хорошим для меня. А в моих хелим... Я чувствую, что это нехорошо. Но говорят, что я должен чувствовать себя хорошо. Так что мне я могу сделать? Я обязан просить у него что-то другое, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня не было проблем.
0: Если человек просит у Творца, чтобы ему было хорошо, и этот человек все еще находится не в слиянии с Творцом, то есть его желания не исправлены, тогда его хорошее и настоящее хорошее противоположны друг другу. Так что, как я могу просто так просить о хорошем? Ты можешь спросить по-другому, что если я сейчас нахожусь в каком-то состоянии, каждое мгновение, секунду, когда я нахожусь в каком-то состоянии, я прошу. Я молюсь, как будто я обращаюсь к Творцу. Почему? Мое тело от клетки до органов, до всех систем, разума, желаний, психологические, психоматические системы, гормоны, страсти. Что не возьмешь, все находится в работе. Желание находится в каждой клетке, во всем теле, в общем. Желание, удерживающее жизнь. И эти желания все обращены к Творцу. Еще до того, как я стал умным, и как будто я управляю ими, этими желаниями и направляю их. Еще до того, как я направляю их, они тоже обращены к Творцу. От того, что я сейчас задействую свой разум, я слышал и читал, что лучше, если я буду думать и просить у него по-другому, чем хочет мое тело. Я этим изменю тело? Мои клетки сейчас будут крутиться иначе, электроны там, всякие вещи. Нет. И мысль моя будет работать по-другому, даже если я прочитал что-то в книге. Это ни на что не повлияет. То есть искусственные вещи, это, которые я читаю или слышу, что хорошо давать. Ты знаешь вещи такого рода. Эти вещи, они вне меня, внешне. Над своим желанием я не властен. Когда я что-то читаю, изучаю всевозможные премудрости, Я их этим только ввожу в разум. Это не коснется моего желания. Мое желание — прямой результат цветов, которые строят желание. Как мы изучаем, что свет через четыре стадии прямого света строит желание. А потом, когда входит в желание, вызывает в этом желании весь процесс, которое желание хочет пройти. То есть у меня вообще нет управления, я не касаюсь своего желания. На свое желание я, может быть, могу повлиять, если я воздействую на Творца, а Творец, согласно моей просьбе или моему приказу, изменит нежелание. Он пошлет определенный свет, так что в конце процесса, в конце развития света выстроится такое желание, которое я как бы прошу, но через него я могу это сделать. Поэтому он называется Создатель, Маациль. Создатель называется не тот, кто однажды меня породил и закончил, и теперь я управляю самим собой. Я никогда собой не управляю, никогда. Нет такого случая. Я через него, тем, что могу обратиться к нему и каким-то образом воздействовать, обязать его, просить его, может быть, какая-то протекция, неважно что, но через него я могу только вызвать, чтобы во мне что-то изменилось. Только так. Так какое отношение имеет это к тому, насколько я прочитал, сколько прочитал в книге или нет? Это я, от этого вообще внутренне меняюсь. Мы должны понять, что это совершенно искусственная вещь, полностью внешние. Нет в этом ничего, что может каким-то образом что-то изменить. Но я сделал ускорение окружающих светов посредством действий, учебы, распространения группы, ускорить окружающие света, продвинуть их, притянуть их. А окружающий свет меняет все. Не то, что я сам напрямую сам меняю что-то в себе, я не могу коснуться самого себя. Нет у меня доступа к моему желанию получать, нет его. Если ты возьмешь каких-то хирургов, очень таких крупных врачей, они дойдут у тебя, допустим, от глаз к зрительному нерву, а потом к всевозможным другим системам в теле, которые развивают то, что ты видишь, проверяет то, что ты видишь, исправляет то, что ты видишь, целую картину. Есть там всевозможные такие очень сложные системы, но потом они приводят результат этого к центру, который называется центром наслаждения. Это центр наслаждения тоже, если ты его начнешь исследовать, видеть, что это тоже какое-то тело внутри разума, действующее согласно биохимическим реакциям. А после него, куда невозможно дойти хирургическим скальпелем или лазером, после него уже действительно есть часть нас, которая называется чувствующей, это духовная кли. А туда никто не может дойти. Все? Никто не может дойти. Это кли, оно духовное. Это желание. Остальное называется облачением желания, материю.
3: И через него как будто бы желание каким-то образом действует, впечатляется, выражает себя, получает. Ну, в общем, это переходы. А само это желание не находится в нашем постижении. Мы не можем что-то сделать. И что входит в мой глаз? Искра света, называемая нердакик, тонкая искорка, которая находится, допустим, в какой-то красивой картине. Я смотрю на эту красивую картину и получаю от нее наслаждение. Что значит? В самой картине нет никакого наслаждения. В картине есть искра света, и она точно согласна моему кли, потому что кто-то другой смотрит, и ему все равно, даже противно, а мне, меня это наполняет наслаждением. И в этой картине есть искра, это искра духовная, но она облачена в картину, и через картину это приходит к моему глазу, проходит через все системы, пока эта искра не освобождается в конце моей биологической системы, и входит эта искра в источник духовного наслаждения, в духовное желание. А все посередине, что прошло от картины и до моего глаза, и нервная система, и все это по пути. Вначале была искра света, а в конце есть кли, желание получать. Вот и все. И все это чувство, допустим, зрение, со всем, что у меня там есть в мозгу и так далее, все это просто путь, переход. Так мы работаем в этом мире, тоже есть света и келим, только между ними есть какой-то переход посередине. Так о чем ты спрашиваешь? Отсюда мы видим, что у нас нет власти над цветами и нет власти над келим. Самостоятельно это находится в отрыве от нашего тела. Это вообще не находится в нашем теле. Но изменить их мы можем только тем, что притянем на себя свет, который изменит нас. Это называется окружающий свет.
2: Кен.
4: У меня есть вопрос. С одной стороны, мы говорим, что желание должно быть выяснено. Тогда можно просить и обращаться. А с другой стороны, мы не знаем, что хорошо, что полезно мне, моему телу, желание получать. Это не то, что мне нужно. С одной стороны, желание должно быть выяснено. Желание должно быть выяснено.
3: Творец, ты говоришь, я не знаю, что для меня полезно, что не полезно, как я могу попросить что-то от Творец, не считается с тем, что ты просишь. Это как младенец. Рабаш пишет, отец идет с маленьким ребенком по улице, а ребенок плачет, и отец не смотрит на него. Помнишь, да, эту статью? Все говорят отцу, ну, посмотри, ну как это? Он говорит, вы знаете, что он просит? Он просит иголку поковыряться в глазу, да? Ну, это не совсем реально, да, ну как будто бы, да? Потому что зрение и иголка — это пример такой немного духовный. И этот младенец просит что-то себе во вред. Он не понимает, что ему вредно, что полезно. Так дать ему или нет? Пусть плачет. Но какая польза от плача? Почему отец не успокоит его? Через плач ребенок поймет, что его желание не соответствует желанию отца. И, очевидно, отец лучше знает, что ему на пользу, и стоит перестать плакать и работать над тем, чтобы его желание уподобилось желанию отца. Допустим, отец хочет купить ему сейчас какую-то красивую книгу. Ребенок не хочет книгу, он хочет мяч. Что ты хочешь меня? Какая книга? Он плачет, отец ничего не говорит. Отец купил книгу и держит ее. А ребенок, он в конце концов узнает, что его вот это обновление, следующее состояние может быть только с книгой. И постепенно он приходит в состояние, когда он захочет книгу.
4: А желание к мячу не будет выяснено?
3: Желание к мячу он выяснит. Желание к мячу. Что желание к мячу? Вызывает у него плач, что желание к мячу это причиняет ему зло, и он будет ненавидеть пока что книгу и отца тоже, и будет искать другого отца, который даст ему мяч, увидит, что ничего не получается, пока не захочет и отца, и книгу, и пока точно не попросит книгу, иначе не получит, иначе он получит и разорвет ее. Отец хочет, чтобы он получил ее и читал. А он буквально разорвет ее на куски. И это будет ему во вред. И пока он действительно не узнает, как пользуется книгой, и как приходит к этому, какую пользу можно извлечь из этого, и он не получит. Смотри, какой путь он должен пройти от своего первого состояния, когда он хочет мяч на 100% и кричит, пока также не закричит о книге. Это то, что мы ищем сейчас, как обратиться к народу.
5: телевизия,
3: который, кроме телевизора, секса, еды, да, и всяких развлечений, ничего не хочет. Как ты можешь дать ему какие-то наши книги, такие трудные, чтобы он заинтересовался этим, открыл их? Вообще люди ничего не читают. Что они читают?
4: Читают субтитры по телевизору.
3: Да.
4: Но это только через нас, от окружающего света, который мы...
3: Ты понимаешь, подготовить желание в человечестве, чтобы оно захотело кабалу, захотело книгу вместо мяча. Ты видел футбол? 2 миллиарда человек смотрели футбол. Понимаешь? 2 миллиарда. Если бы 2 миллиона интересовались кабалой, мир бы перевернулся. И на фоне каких проблем мир смотрит эти вещи? Да? Бразилия, там ничего есть. У людей там происходит что-то страшное. Ну, так это. Ты видишь, люди отключаются. Это сила клипы.
5: Ну, нельмат.
3: Будем учиться.
5: Ну,
4: в чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? К душам.
3: В чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? Человек понимает, что желание Творца отдавать своим творениям, и это его отдача творениям, если человек понимает, что он должен прийти к любви, к Творцу, к подобию свойств, к слиянию, это не может быть, если он не подготовит кли, и это кли называется соединением с остальными душами, и тогда до этого он ничего не делает. Мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы соединены между собой в материальном. Очень просто. Как сказать? Допустим, перед тобой есть что-то тяжелое, и тебе нужно это сдвинуть. И ты видишь, что один ты не можешь. Тогда ты просишь кого-то, еще кого-то, еще кого-то, пока ты не сможешь подвинуть ее. Представь себе, что ты находишься внизу, в этом мире. И чтобы дойти до 125-й ступени, гмар-тикун, да, тебе нужно двигать что-то тяжелое, да, и каждый раз это все тяжелее и тяжелее и тяжелее. И каждый раз, когда ты хочешь подняться по этим ступеням, тебе нужно соединиться с еще душами, чтобы они помогли тебе толкать эту тяжесть, пока ты не соединишься со всеми, иначе ты не достигнешь цели. Вот и все. Подняться на первую ступень тебе достаточно как бы отказаться от себя, соединиться с другими, это называется отказаться от своего эго относительно них, допустим, с 10 душами. На вторую ступень со 100 душами, на третью ступень, с 1000. Ну, допустим, да, возьмем такой пример, это будет понятнее, ты понимаешь, что это значит толкать тяжелые вещи.
4: Душа — это как бы сферот, да?
3: Душа — это не сферот. Душа — это люди, находящиеся рядом со мной, которым тоже нужно то же самое. Они могут помочь мне в той же работе, в том же действии толкать эту тяжесть. Поэтому я нуждаюсь в группе. Но снова, обращение к группе может быть только после того, как я знаю цель. И цель — достичь слияния с Творцом. И тогда мое обращение к группе будет правильным. Иначе это будет обращение, когда я начну там строить какой-нибудь кибуц или колхоз, неважно. Что-то, что в итоге рухнет, потому что будет эгоистическим. То есть вся работа, сказано, конец действия в начальном замысле. То есть я прежде всего должен думать о конце действия и говорить, что такое конец. И сейчас из конца, из этого конца действия я начинаю работать, объединяясь с другими. Если я просто хочу объединиться с другими, с этим я хочу, он сильно, а этот умный, а тот умеет договариваться, а этот такой спокойный, значит, он будет вызывать у меня спокойствие, а тот будет радостный, будет радовать меня. Если я пойду таким образом объединяться с людьми, я не соединюсь с правильной группой, которая поможет мне толкать этот тяжелый груз к цели. Может быть, к другой цели, да, но не к духовной цели. То есть я обязан в соответствии с этим выбирать людей, которые мыслят так же, как и я, в том же направлении. Ты видишь, сколько у нас есть мнений, видишь, сколько групп, списки групп, 13 групп, есть такие тут, кто еще не нашли себя. И каждая группа думает о цели, очевидно, иначе. Согласно чему они это выбрали, я не знаю. Либо согласно тому, что они обсудили, что такая цель. Ну, я не думаю. Потому что каждый не знает, и каждое мгновение думает иначе. И каждая группа должна распадаться и снова собираться. Каждое мгновение — это невозможно. Видимо, согласно другому критерию. Ну, ты видишь.
4: Какой показатель есть у меня в том, что мое усилие качественное? Что может дать мне какой-то ориентир, какой-то якорь, что-то, что я делаю, это качественное усилие, а не просто количественное?
3: Качественное усилие, как можно проверить, что оно действительно качественное? Какой может быть признак, что я приложил правильные усилия? Написано, что результат добрых деяний — это радость. Радость. Если человек действительно приходит к радости после того, как он приложил усилия и вложил все и радуется, это радость от самого усилия. Не от того, что он получает от этого, а то, что ему дали возможность приложить усилия, и он делает это, он знает, что это действует. Ты понимаешь, я вижу это или не вижу, но это работает. Нет такого, что это куда-то пропадает. Вообще нет такого. Ничего не пропадает. Каждую секунду, каждое мгновение, даже Бали Сулам говорит, что вот эта вошь, которая там кряхтит, чтобы добыть там какую-то пищу, тоже ее страдание, тоже присоединится ко всему общему страданию, которое строит клей конца исправления. И это нужно не живой, растительный, животный, говорящий уровень. Все должны соединиться в одно клей. Но нам это должно доставить радость. Что мы действительно находимся вот в этой колее, в осознании цели в какой-то мере. И есть ответ. Эти мгновения, они не проходят впустую. И результат этого — радость, связь, что мы все-таки связаны с Творцом. И они как этот несчастный человек на улице, с улицы, который встает утром и не знает, как закончить день. Ему все надоело, он может быть богатым, может быть бедным, неважно. Но сегодня у тебя нет кого-то, кто действительно был бы рад. Мы видим это. Был у тебя миллиард долларов, да, несколько недель назад. А сегодня что там у тебя есть от бирж, я не знаю. Я слышал, что там суматоха большая.
4: Поделимся впечатлениями от урока, что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Я
3: записал по поводу усилия, что у нас есть возможность воспользоваться и молиться и предоставить Творцу место между нами.
4: Я записал, что у нас нет восприятия, нет управления цветами и самими келим. Это оторвано от моего тела, это вообще не находится в нашем теле. Изменить их мы можем только с помощью того, что мы притягиваем на себя свет, который их меняет. Это называется свет, окружающий свет.
3: Да, из всего, что Рав говорил, я отметил, что мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы связаны между нами в материальном. И когда человек понимает, что он должен прийти к любви к Творцу, и этого не будет, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами, и до этого он не делает ничего.
4: Если я должен стремиться к экрану, представлять себе, я понял, что главное — это усилие. И вкладывать силы в объединение, а не представлять себе какие-то там экраны, всякое такое, а из правильной работы в группе, ты уже приходишь к пониманию, правильному работы, и радость — это признак твоего правильного усилия в пути.
3: Да, Рав говорил, что главная работа в объединении в десятке, то есть настрой, желание на правильное намерение, находится главным образом в окружении, в работе. Говорится в основном о внешних действиях, когда ты даешь окружение. Это то, что в итоге делает твои действия более целенаправленными.
4: Я почувствовал такую точку. Понятие света, которое в конечном счете только он воздействует. И Рав привел пример лекарства. Как вместо того, чтобы принимать внутрь, мы размазываем его по ноге, что-то в этом роде. И тогда мы не используем правильно то самое лекарство. А нам нужны все эти выяснения, нужно их принимать в сердце. Поэтому есть также понятие намерения.
3: Свет воздействует на желание получать, и мы должны привлекать свет с помощью учебы и с помощью действий по объединению. И принцип — это «возлюби ближнего как себя». И это действие важные, они готовят нас к правильному хисарону во время учебы, то, что мы изучаем, и привлекаем свет.
4: Да, но кроме этих действий учебы и всяких усилий в групповых действиях, в добрых делах, у нас нет никакой возможности управлять своим желанием, даже вообще определить его. Поэтому нужно вкладывать надо в то место, где можно вызвать изменения.
3: Эти действия, которые продвигают нас, мы должны понять, что вот эти 2 миллиарда, которые смотрели футбол, не удостоились, а мы, сидя здесь, мы уже удостаиваемся, и у нас есть роль привлекать свет, объединяться и производить действия.
4: Так если есть такая большая важность для групповых действий, благодаря которым мы удостаиваемся правильного хисарона, света, намерения, то Рав сказал, что эти действия нужно начинать с конца замысла в начальном действии. И какую важность мы должны придавать каждой нашей встрече и каждому нашему общественному групповому действию, что мы делаем в нем, не просто сидим и говорим, а что действительно, каково наше намерение, что мы на самом деле делаем. когда у нас есть это время вместе.
0: Да,
3: товарищ спросил Равы о том, что все зависит от Творца, и Рав показывает, что зависит от человека. И это возвращает меня к вопросу об усилии.
4: Я слышал, что не нужно выставлять Творцу условия, а только просить о продвижении.
3: Это мы должны оценить, что нам дает возможность требовать из желания, и желание должно быть проясненным.
4: Перейдем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

Изучение десяти сферот. Здравствуйте, дорогие друзья, мировое кли, дорогое. Мы сейчас слышали на этом прекрасном уроке от Рава, получили немало таких состояний о свете, возвращающем к источнику, о том, как мы должны просто брать его как лекарство. Слышали пример Рабаша, не размазывать по ноге вот это средство, а принимать внутрь, чтобы это было как можно ближе к нашему желанию, чтобы наше желание было буквально обнаженным, чтобы свет мог коснуться его. Еще было много всего. Это удивительно, сколько вещей через Рава раскрываются нам все больше и больше, насколько они актуальны. Все время, пока мы находимся как бы выше времени, и учение десяти сферот тоже говорит об этой реальности, выше времени, движения, места, и туда мы хотим пройти. Мы находимся на уроке номер 3, и Рав здесь учит нас в учении десяти сферот, и мы все еще находимся в первом пункте Ари. Несмотря на то, что это уже третий урок, и это удивительно, когда мы с Мишей готовились вчера к этому уроку, и мы оба прошли урок Рава, мы обсуждали это, насколько это вообще удивительно. Ари написал несколько слов, и на несколько слов Ари Баалей Сулам написал несколько страниц Ор Пними, и на то, что написал Баалей Сулам, Рав может говорить часами. И мы действительно находимся в связи с бесконечностью через наших учителей, не менее того. Поэтому мы давайте ценить это положение, относиться к нему от всего сердца, и давайте действительно примем это лекарство. Давайте начнем читать первый пункт Ари, там, где мы находимся сейчас. Прочитаем его сначала до конца, прежде чем войдем

0: в урок.
1: אז אני קורא.
0: Я читаю.
1: От алеф ми диврей ари.
0: Первый пункт.
1: Талмуд Эзра Сфирот, керах алеф
0: хелек. Ари, учение.
1: Даф бет.
0: Десяти сфирот.
1: От алеф.
0: Первый том, первая часть.
1: Да.
0: Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет заполнял всю реальность, и не было никакого свободного места в виде пустого воздуха и пространства. А все было заполнено этим бесконечно простым светом, и не было в нем ни начала, ни конца. А все было этим одним простым, совершенно однородным светом, и он называется светом бесконечности.
2: После такого урока, который мы посмотрели, очень тяжело успокоиться, есть такой подъем духа. Еще одна маленькая цитата. И окружающий свет, он меняет все. Но не то, что я сам напрямую что-то меняю в себе. Я не могу коснуться себя. У меня нет подхода к своему желанию получать. Нет подхода. И в продолжении того, что... сказал Асав. Мы дошли до седьмой сноски в первом пункте текста Ари. И она выясняет фразу, что все было наполнено светом бесконечности простым. Седьмая сноска, снизу, второй столбец. Посмотрите, одна фраза. То, что объясняет Бальсулам. То есть невозможно что-либо добавить к нему, действиями нижних. Нечего добавить к нему действиями нижним. И теперь Рав объясняет эту маленькую фразу очень подробно. Давайте посмотрим урок. Учение Сесферот, первый том, первый параграф, текст Ари. Внутренний свет, седьмая сноска, объясняет сказанное, наполнено светом бесконечности простым.
0: То есть было пространство, и это пространство наполнено светом бесконечности. То есть здесь есть два момента. С одной стороны пространство, с другой стороны наполнено светом бесконечности. Мы различаем вот эти два понятия. Заполненное пространство.
2: Седьмая сноска. То есть что невозможно ничего добавить к нему с помощью действий нижних.
0: Ощущение совершенства, мы говорим, со стороны нижнего, потому что каббалисты — это люди, которые развили свое кли, пришли к ощущению, потому что мы чувствующие элементы, желание наслаждаться, желание получать, которые чувствуют в себе всякие состояния, и разум рядом с этими состояниями, чтобы осознавать, что мы чувствуем, и не иначе. Иначе наш разум, он не развивается и в духовном, и в материальном. Это не важно. Либо относительно получения ради получения, либо ради отдачи. Разум всегда развивается рядом с желанием, только чтобы контролировать, чувствовать и осознавать свое желание, что находится внутри него, что оно не более. Он не выходит за рамки желания. Он не может. Он от нуля и далее растет только в соответствии с тем, что от него требует желание. Разум — это добавка к желанию. Из тех хисронот, которые желание проходит в своем развитии, хочет этого, этого, этого, он развивает в себе систему разума, как достичь того, чего я хочу. И откуда это приходит? Из того, что желание начинает осознавать, что есть я и есть что-то вне меня, что наполняет меня. Если бы оно не ощущало желание, что есть что-то вне его, что наполняет его, то разум, он бы не был развитым желанием, чувствовал бы только себя. Я чувствую плохо, я чувствую хорошо, и все. Это хорошо, а это плохо, но нечего делать. То, что он чувствует, что добро и зло приходит снаружи, что есть что-то, что наполняет его, извне, а не только вот это внутреннее ощущение, но что есть что-то снаружи, и приходит к нему, и тогда он чувствует добро и зло, из этого уже развивается разум. То есть разум уже начинает думать, есть что-то вне меня, что вот это мое ощущение зависит от этого. А затем еще более, ну что это, что находится вне меня? И когда это приходит ко мне? И что, как я могу содействовать, чтобы это пришло именно так, а не иначе, и чтобы быстрее пришло, и так далее. То есть разум развивается только исходя из ощущения ближнего, как бы, то есть того, что есть вне меня, что-то находится, я завишу от него. Потому что если только внутри желания ощущалось бы изменение добро и зло, плохо и хорошо, а не ощущалось, что это приходит снаружи, ну, было бы только ощущение плохо, хорошо, реагирует, не реагирует. Без осознания рядом с этого разум, он развивается как результат ощущения хиссарона, ощущения недостатка, что вот это мое ощущение, оно зависит от того, что приходит ко мне снаружи. И здесь мы говорим о состоянии, когда пространство было наполнено светом бесконечности, полностью, без ощущения хиссарона, без ощущения недостатка, ощущения, что есть чего-то снаружи, что наполняет его. Все еще свет был первичен относительно кли. Пока что нет такого, что я отношусь, и мне не хватает чего-то, и что-то приходит и наполняет меня. И я наслаждаюсь и чувствую, что что-то вне меня дает мне наслаждение. Нет такого. Ощущение совершенства — это первичное в первичном кли, что мы даже пока еще даже не можем назвать это кли, потому что кли — это хиссарон, какая-то потребность, которая исходит от самого творения. А здесь этого пока нет, поэтому он говорит, здесь нечего совершенно добавить к нему, кроме действий нижних. Пока еще нет ощущения хиссарона, даже ощущение хиссарона, это что-то наполнение, которое я получил, оно снаружи, вне меня. Мне хорошо, я наполнен. Нет никакого недостатка. Все места, все полости наполнены, пустоты. Но, по крайней мере, если бы было ощущение, что это наполнение приходит снаружи, это не твое. Но здесь пока нет никакого различия даже в этом. То есть мы видим, насколько недостает еще этому желанию получать, которое находится в бесконечности, быть совершенным, достичь состояния понимания, осознания, кто я, что я, творец. Нет, это как камень, даже меньше, чем камень. Не чувствует ни тепло, ни холод, вообще ничего. Это состояние бесконечности, которое он сейчас нам описывает. Но каббалисты, которые достигают вот этих состояний, они приходят из этого мира, и своих разума и чувств они достигают мира бесконечности. Они входят в это состояние мира бесконечности, они входят со своим полным чувствующим, понимающим кли, которое может быть совершенно полным, совершенно пустым, кли, которое судит, у них есть правая линия, левая линия, и они приходит к тому, чтобы ощущение вот этого бесконечности в средней линии, которую они выстроили, и они смотрят на это первое состояние, в котором они были, включены тут там все души, все мы смотрим на это, смотрят на это со стороны Творца. Они достигли ступень Творца, и поэтому они могут говорить с его стороны относительно этого творения, которое находится вот в этом первом состоянии мира бесконечности. Если бы они включились там, в то состояние, как оно есть, то у них не было бы, они не могли ни одного слова сказать об этом состоянии, о самом. Когда они включаются в это состояние, то это как большой входит, вникает в состояние младенца. Тогда он может сказать о состоянии младенца, он не чувствует ничего или чувствует это и это. Но младенец, который находится в этом состоянии, у него нету этого ощущения. Все слова, все определения только из ощущения таких хистронот, недостатков. Там не были еще, да.
2: Вчера вы сказали, что до Махсома все еще нет творения. Еще не существует человек. Так можно ли сказать, что это как до того, как были созданы создания, что как бы пока нет кли, чтобы почувствовать свет?
0: Нет, если мы говорим снизу вверх до Махсома, что пока еще нет человека, мы говорим, что нет еще пока кли для души снизу вверх. Но здесь, когда мы говорим, прежде чем созданы создания, сотворены творения, мы говорим о хисароне, который развивается, который от нуля приходит к несовершенному, а мы приходим от несовершенного к совершенному. Мы не возвращаемся к тому состоянию бесконечности, которое находится в совершенстве, потому что нет в нем кли, но мы возвращаемся к энсов, к другому состоянию, к третьему состоянию, а не к первому состоянию. Там есть совершенное кли. Это не возвращается к тому же состоянию. Мы не возвращаемся к энсов, в состояние, когда энсов, что мы хотим почувствовать, что это было первое кли. Мы еще почувствуем его согласно нашим кли. Пожалуйста. Восьмой пункт. Смысл понятий прояснится дальше.
2: То есть в этом состоянии вейнсов нет ни роши, ни тох и ни сов, где рош, тох и сов — это понятие со стороны творения, которое думает и решает в рош, в ощущении хисарона, в ощущении состояний, которыми оно не удовлетворено, и тогда в нем возникает мысль в рож, что нужно что-то постичь. Здесь, в совершенстве, которое властвует, не может быть рож, не могут быть мысли. Мысли приходят всегда из хисаронов, из ощущения нехватки. А если так, то не может быть тох и сов, когда он делит себя на такие части, что часть он принимает, часть нет. И вообще чувствует свой тох, что он решает о нем, как принять, что принять. Он все еще не управляет собой, не владеет собой. И это нельзя даже назвать пока творением, без всякой независимости, без всякого ощущения собственного.
0: Девятый пункт проясняет состояние «простой свет». Означает, что нет в нем градации малого и большого состояний, а все равноценно.
2: Как мы вообще говорим о свете, который исходит от Творца, добрый, творящий добро, хорошим и плохим, без всяких ступеней, без всякого отношения к творению, всем в равной степени. Как мы можем распознать в свете такие изменения? Разумеется, их нет. Но кли потом, тем, что оно делит себя на всякие понятия относительно света, относительно своего свойства света, по отдаче о себя как получения, кли делит себя на всякие подразделения, чувствует себя относительно света, чувствует себя разделенной, распределенной, и в соответствии с этим чувствует свет разными способами и дает свету в соответствии со своими свойствами. В кли, дает ему свету различные названия, которых в самом свете, разумеется, нет. Там ничего в нем самом нельзя распознать, кроме того, что он простой. Но кли дает свету всякие названия в соответствии с сутью келим. Поэтому имена, о которых мы говорим, имя Творца, имя Света, это всегда в соответствии с келим. Ютки, вавки, четыре части, которые в кли, которые должны быть, и наполнение, которое кли чувствует в соответствии с авьютом и экраном, что это называется святыми именами, именами света. Но на самом деле это килим. Так и мы в нашем мире называем различные явления из того, каким образом мы их чувствуем, как мы впечатляемся ими. Но можно сказать, секундочку, но мы изучаем, мы иногда слышим, что кли создано светом, сотворено светом, и в этом высшем свете есть 613 цветов Торы, которые создали в нас 613 желаний. Так как же может быть, что в свете есть 613 цветов, которые строят нас 613 желаний? Так как же он свет простой, а мы говорим, что все остальное это килим. Свет создал 613 килим, и они так постигают света. Так а как же, если свет творит кли из ничего, то в кли есть столько много подразделений, а в свете их нет. Откуда это в кли, если не от света? Ведь свет первичен. И тогда в свете должны быть все эти понятия. И тогда они переходят в кли. В кли просто так это с нуля возникнет. Так ответ простой. Если свет сотворил кли, если бы свет творил кли только для того, чтобы наполнить его, то он бы сделал его простым, как он сам. Но свет, кроме этого, желает сотворить кли, чтобы оно было подобным ему, чтобы сразу после первой стадии есть, и будет вторая стадия, чтобы кли начало чувствовать, что есть кто-то, кто наполняет меня, и он отдает мне, и я хочу быть как он. Отдача — это более высокая вещь, чем получение. И я из своего желания получать, наслаждаться, хочу находиться в отдаче, отдавать. Поэтому после первой стадии сразу развивается вторая стадия. И поэтому ощущение Творца, которое приходит к первой стадии, разумеется, это находится в высшем свете, в скрытом виде. И тогда из этого развивается кли. Если бы не ощущение Творца внутри света, то все завершилось бы на первой стадии. И это называлось миром бесконечности. Поэтому свет не такой, не так уж прост. Но он простой в том, он, поскольку он просто хочет отдавать.
3: Да.
0: Как развилась вторая стадия из первой стадии? Откуда пришло пробуждение почувствовать дополнительный свет, если свет, он един?
2: Из того, что творение начало чувствовать, кроме того, что наполняет его, что есть кто-то, кто наполняет его. Ты можешь сказать так, но желание насладиться, оно хочет только наслаждаться. Как оно определяет, что есть кто-то, кто наполняет его? Мы видим это, скажем, по коту. Ты даешь ему что-то поесть, кидаешь ему. Любой с улицы может ему кинуть, и он будет есть, он не выясняет, ты это или кто-то другой. Потом с помощью таких всяких действий ты можешь привязать его к себе, потому что тогда у него появляется разум, что от тебя он получает удовольствие. Ну, такая простая дрессировка. То есть как желание получать начинает чувствовать, что оно получает от кого-то, что даже в простом коте мы видим, что это все-таки развитое животное, и в нем нет такого. Из желания получать, мы видим это, что желание получать желает наслаждаться, и тогда начинает распознавать, что здесь есть источник удовольствия. После того, как есть источник удовольствия, откуда он этот источник, если я завишу от него? Как я могу еще более приблизить его, как я могу почувствовать его сильнее? От чего я могу больше наслаждаться? То есть из первой стадии, когда мы начинаем раскрывать Творца, там есть процессы, если мы рассмотрим их в глубине, оттуда исходят все четыре стадии. И потом мы это видим в десяти сферот, что у тебя нет сферы хохма, которая не развивалась бы из кетер, потому что в кетер должны быть процессы кетер, декетер, кетер, хохма, декетер, бина, декетер и так далее, до малху, декетер, которая превращается в кетер в хохме. И это уже находится в первой стадии из четырех стадий прямого света. То есть Творец, который сотворил творение в своем свете и замысла творения, дать добро сотворенному, он уже так обустраивает свет, чтобы творение почувствовало две вещи внутри света, которые наполняют его. Наслаждение и источник наслаждения. Иначе не реализуется цель творения. Как она может прийти к реализации? Тогда творение будет желать только удовольствия, и все, получил, готово. Нет после этого никаких движений. Откуда добавочный хессарон? Прийти к ступени Творца, что этого Творец хочет. И этот хессарон, он дает творению в его желании получать. Желание получать в творении изначально так сотворено с двумя этими хессаронами. Желанием насладиться и желанием от кого насладиться. И два этих желания развиваются в нем, поэтому они сразу реализуются в первой стадии и во второй стадии. И поэтому потом, когда мы приходим к реализации, у нас есть первая стадия как Аба, вторая стадия как Има, и из этого мы строим среднюю линию кетер. Точка в букве Юд, которая в букве Далет. Если у нас точка в букве Юд, это свет, который сотворил из ничего, это точка в букве Юд, сразу сотворена первая стадия, желание получения, желание получать, это хохма или аба. Хохма. Аба, дословно, отец. Правая. Сразу после этого возникает има, мать, желание отдавать. Левая.
1: Бина.
2: Бина. И оба они результат кетера.
1: Кетер. Акадош Баруху.
2: Кетер. Творец. Святой Благословенный. Он дает душу. И когда это исходит... И потом, когда мы смотрим, что происходит внизу, зон мира Ацелут, откуда... куда приходит ман от разбитой души, или даже решимо, от разбитой души, когда приходит и включается в зон приходит к Аба и к Има, получают от них правое и левое, и поднимаются к Творцу, дословно, к Святому Благословенному, к Кетеру. И Творец в этом свете, здесь создано из ничего, возникшее из ничего, в желании, в свете, который сотворил желание из ничего, в этом свете уже свет — это замысел творения. В замысле творения, как сделать, как дать добро сотворенному, чтобы они были как Творец, вплоть до Творца. И тогда в этом свете есть уже два вида данных. Наслаждение. И как с помощью наслаждения, с помощью хессаронов, потребности в наслаждении привести себя к Творцу. Уже здесь присутствуют этих два вида данных. И творение между ними как начинает с помощью продвигаться, как с помощью двух вожей. Поэтому в первой стадии, как-то он... когда оно раскрывает наслаждение, раскрывает во второй части первой стадии источник наслаждения. Источник наслаждения.
1: Выкану мигалерактанук.
2: А здесь раскрывает только наслаждение. Это развитие должно быть, оно исходит от света. В свете есть такое. Как Рэбе говорит, объясняет, дает подарок, ты говоришь, ой, как прекрасно, какой подарок. А потом ты начинаешь думать, нет, секунду, что он хочет от меня? Почему он мне дал? Для чего? Я стесняюсь, мне стоит или не стоит? И возвращаю. Помнишь, как он пишет об этом? То есть ты находишься в наслаждении, которое управляет тобой, а затем свет, который находится в этом, он непростой, и он сложный, потому что в нем внутри есть ощущение дающего, который дал тебе и хочет с помощью этого посыла привести тебя к подобию с ним. В этом его замысел, это его внутреннее намерение, когда он дает подарок. Так в его воздействии на тебя ты уже начинаешь ощущать, что он, что есть тут, почему он тебе дал, чего он этим хотел, какое намерение у него есть, и тогда ты начинаешь развиваться. Это находится в свете. Но все-таки мы это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству. И это называется добрым, творящим добро. Привести его к совпадению по свойствам с Творцом, а не к наполнению совершенному, чтобы он чувствовал себя полным удовольствием и все. Понятно? То есть добрый, творящий добро — это находится на уровне замысла творения, а не в каком-то состоянии, которое ниже этого. Пока мы не приходим к совпадению по свойствам, мы не приходим к доброму, творящему добру. И поэтому свет, который раскрывается в первой стадии, является средством. Света наслаждений и потребности в наслаждениях — это в конечном счете средство раскрыть Творца. Почему он это не сделал иным образом, чтобы мы раскрыли именно его без света наслаждения, которое приходит, которое исходит от него и потребности в нем? Потому что он хочет, чтобы мы это сделали самостоятельно, поэтому он дал нам два этих средства — наслаждение и потребность в нем, чтобы с помощью их обоих мы захотели быть как он, а не то, чтобы мы сразу были как он с самого начала. Поэтому тут есть средство для постижения цели, для достижения цели.
3: Окей, хаверим, аз анахну нисмах
0: ахшу. Итак, друзья, мы будем рады сейчас видеть вопросительные знаки всему миру. Здесь подняты руки в зале. Будем рады услышать друг друга, почувствовать наши желания, стремления, и продвигаться через эти желания вместе с товарищами, и также, насколько мы сможем вернуться к тому, что говорил Рав, углубляться в это.
2: И все-таки тут есть нечто новое по отношению к тому, что мы изучали о свете. Мы всегда слышали, что свет простой, потому что он сам по себе. Но творение в нем распознает различные понятия, потому что это кли, и поэтому он оно делит свет, насколько оно неисправно. А здесь Рав говорит, что есть очень много понятий в самом свете, но мы все-таки это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству, что называется добрым, творящим добро, привести его к совпадению по свойствам со светом, а не к полному, к совершенному наслаждению, когда она чувствует себя полным наслаждением. То есть все исходит от света, и все понятия, которые кли чувствует в свете, это тоже исходит от света. И у нас уже есть вопрос. Нир, как всегда.
0: Как тут Рав описал процесс относительно Творца, как дающий подарок, и человек говорит, как хорошо, какой подарок, а потом решает не принимать из-за стыда. Я хочу спросить об этом процессе, есть ли такой практический пример из жизни, когда происходит такой процесс? Да, прежде всего, мы пока не говорили о стыде, мы говорим пока что только о корнях того, что потом будет стыдом. Что мы слышали от Рава, как он описывает нам в разных этих ситуациях? Свет формирует кли. Он вводит два параметра — и желание к наслаждению, и желание к связи с дающим наслаждение. В этом вся драма творения. Исходя из этого, все, что потом происходит, происходит. Если бы первая стадия не раскрыла бы в конце себя, что есть дающий, который находится за наслаждением, за наполнением, то все бы там и осталось. И первая стадия наполнена светом, творение закончилось. Но творение хочет привести творение, он не просто хочет построить клей, наполнить его светом и все. Он хочет довести творение до своего уровня, до подобия с собой, с Творцом. Поэтому здесь есть два параметров желания, которые пробуждаются, и желание к наслаждению, и желание к связи с источником наслаждения, с дающим. И вот этот конфликт, этот диссонанс между ощущением наслаждения с одной стороны, с другой стороны отношение к дающему, это то, что в итоге приводит первую стадию ко второй, потом к третьей, четвертой и так далее. И уже стыд, который ты упомянул, это тоже происходит потом. Так об этом что ты спрашиваешь?
2: Тут есть несколько вопросов об этом, но все-таки как он не боится творения, когда я сейчас отталкиваю подарок, как оно не боится потерять связь из-за этого отталкивания?
0: Я бы сказал наоборот. Творение уже находится в состоянии, когда хочет оттолкнуть получение наслаждения именно потому, что он не хочет потерять связь с дающим. Потому что он ощущает в этом, если ты уже говоришь о более продвинутом в тех состояниях, что стоит и так далее. И что же говорит творение этим? То есть он говорит: я не хочу быть погружен в себя и потерять связь с тобой. Наоборот, я хочу беречь связь с тобой над наслаждением. Поэтому потом у нас есть уже там решение, получение ради отдачи и так далее. Но это уже позднее.
2: Так вопрос первый был, есть такой пример из жизни, когда это происходит, этот процесс?
0: Классический пример, который нам стоит использовать, потому что его дает Бали Сулам, это пример гостя хозяин. Все мы можем это понять. Можно, конечно, еще наблюдать в нашем мире другие ситуации, в материальном, эгоистическом мире, внутри нашего эгоистического материала. Эти состояния, они действуют, но просто вниз вправо. В правильном виде относительно эгоизма. Все, что я получаю, я проверяю себя. С одной стороны, мне хочется получить, с другой стороны, да, что подумают обо мне, как я буду выглядеть в глазах других и так далее. Но гость и хозяин — это действительно пример Бали Сулама, который разъясняет нам точно вот эту дилемму, в которой находится творение, что хочет Творец дать мне. И как творение решает это с помощью отраженного света, намерения ради отдачи, но примеров полно в жизни. У нас нет ничего в жизни, кроме наслаждения и то, от кого мы получаем это наслаждение. Что еще? Продолжим. О, прекрасно, на экранах много вопросов. Нью-Йорк 3.
4: We heard that the intellect only develops out of a sensation of another.
2: Мы слышали, что разум развивается от ощущения, ощущение дающего развивается с первой стадии. Можно сказать, что рожь развивается из первой стадии и далее?
3: Зоар, тахзор ала шела?
0: Повторите вопрос.
3: Джиани, тишал шув.
2: Рож развивается из первой стадии? Нет. В первой стадии, если мы говорим о четырех стадиях прямого света, там еще нет рож в первой стадии. В первой стадии есть только получение, как Рав это нарисовал, кли полное, наполнено. И сказано, что там нет ни рож, ни тох, ни сов. Кли просто наполнено. Он сказал, что, оно, что это даже меньше, чем камень. Кли просто наслаждается. Там нет никаких собственных распознаваний. Поэтому это называется четырьмя стадиями прямого света, а не четырьмя стадиями развития Кли. Четыре стадии прямого света. Так оно строит Кли. Так в первой стадии еще нет рож. Есть только получение. И во второй стадии нет рож. Когда начинается рож? Когда впервые появляется рож, когда появляется экран. Когда есть экран, то он уже делит кли. Это уже после четвертой стадии, в Галгальта, при первом получении, после сокращения, там начинается понятие рож, тох и сов. Поскольку есть экран, и его сила делит кли на решение о получении, что оно может получить. А у нас пока нет ничего, что кли не могло бы получить, потому что кли получает все, вообще все, там нет никаких распознаваний. Наслаждение наполняет его полностью, нет какого-то уголка, куда бы оно ни зашло. Поэтому все еще нет ни рож, ни сов.
3: Астана, пожалуйста.
0: Астана.
5: Здравствуйте. Мы говорим, что вот эта вся механика, которая происходит, да, она позволяет кли получать ради Творца дающего. Так вот эта механика, она что дает? Она дает увеличение самого размера кли, то есть мы увеличиваем кли там x2, x3, x10, и мы различаем новое качество в этом свете. А если мы различаем новое качество, то это качество мы различаем за счет чего? Что появляется в кли, чтобы увидеть это новое качество?
2: Или... Мы нехорошо слышим. Да.
0: Да,
2: он спрашивает, какова разница между первым состоянием и третьим? Что изменилось в третьем состоянии, о котором Рав говорит, что кри уже не возвращается к тому состоянию, которое было, а возвращается к иному состоянию?
0: Случайно мы это изобразили на чертеже, когда Рав говорил об этом. В чем разница между первым состоянием и третьим состоянием? Здесь вообще вся реальность, весь замысел творения, можно его разделить на первое, второе, третье состояние. Первое состояние — это то состояние, о котором мы говорим сейчас, в начале первого пункта Арит, состояние бесконечности. Это состояние, в нем создано кли, оно наполнено светом. Нет рож, нет сов. Свет наполняет кли полностью, и даже нет осознания творения. Есть кли, наполненное светом, но оно даже не ощущает себя, не осознает себя, и, разумеется, и свет тоже. Это называется, что свет первичен относительно кли, то есть нет пока что хисарона, какой-то потребности, которая говорит, я здесь, я хочу получить свет, я хочу быть как ты, я хочу быть в связи с тобой. Такого нет вообще. То есть есть только кли, которое наполнено светом, и не от него самого, то есть от света. И эта связь теряет, кли теряет связь со светом, спускается по 125 ступеням, пока достигает самой низкой ступени, наш мир, полный отрыв, и здесь начинает потихонечку выстраивать себя ступень за ступенью, возвращаться по этой лестнице снизу вверх, когда достигает обратно, снова состояние бесконечности, то на этот раз уже находится в осознании, в слиянии. То есть первое состояние. И третье состояние — это тоже состояние бесконечности. И, в общем-то, в свете не было никогда никакого изменения. Свет всегда наполнял кли, только кли сформировала, выстроила свою независимость и свое желание быть в этом желании состояния бесконечности, быть в состоянии слияния. И первое и третье состояние, в чем разница между ними? Лишь осознание, независимость и состояние творения.
2: Когда творение приходит к третьему состоянию, в соответствии со своим хиссароном, он во второй стадии ты как бы строит огромный хиссарон, чтобы быть подобным свету бесконечности. А свет бесконечности — это что-то, что для него нужно огромное кли, огромный хиссарон. И с этим хиссароном кли уже приходит к состоянию, к бесконечности в третьем состоянии, и тогда получает намного больше света, в 620 раз мы говорим обычно. Еще вопрос.
3: Флорида,
6: пожалуйста. Thank you, friends. Can you explain why phase one is known as the right?
0: Можете ли объяснить, почему первый этап, первое состояние называется левым? Это должно быть наоборот.
3: Ага.
0: Почему первая стадия — это правая, а вторая стадия — это левая?
2: Нет, обычно это сложнее. Да. Мы это изучаем в 11-й пункте. Ты перескочил с первого пункта, с первой части на 11-ю. В учении 10 сферот. Там Бальсуламу объясняет понятие Ибур и Никамахин. Аба дает белое, левое, има красное, да, вы помните, да, творец дает душу. Аба — это как бы свет хохма, он всегда стоит с правой стороны, има, поскольку это свет хасадим, она с левой стороны, и тогда они соединяются между собой, и создается, возникает средняя линия. Если мы говорим, что первая стадия полна светом хохма, верно? Наслаждение, которое исходит от Творца, это свет хохма. Так вторая стадия — это уже бина. Она полна как светом хасадим. Поэтому Рав говорит, что как бы хохма стоит справа, а бина стоит слева. Такой пример.
3: Кен, мишу кан раца? Кен, Давид, бакаша.
7: Я пошел сам сертуче у Дайдумели Арбапхинот.
0: Там был такой чертеж, похож на четыре стадии. Как четыре стадии облачаются настроение миров? Аба, има. Так же, как Миша напомнил, мы говорили об этом на уроке. Рав и Бали Сулам, кстати, в своих объяснениях на текст Ари используют разные вещи, которые более продвинутые. Поэтому мы до этого изучали птиху, строение. И ты сейчас спрашиваешь, какая связь между стадиями и мирами?
2: Да, мы знаем, что четыре стадии облачаются как бы на все. Так я просто не знаю, для меня это как бы корень всего строения миров.
0: Задай вопрос в микрофон, чтобы мы услышали. Создано только желание получать. Это желание получать создано по четырем стадиям. Шореш алиф, бет, гимел, далит. Что такое миры? Миры, оламот, это уже создано внутри желания системы, которые формируют так желание, чтобы оно смогло достичь состояния подобия свойств и получить свет. Это так, по-простому. Есть только желание получать и свет, и нет ничего другого. А миры — это системы, которые скрывают свет, чтобы дать творению произвести работу, которая называется исправление, постепенно исправить себя, то есть привести себя в соответствие и правильно принять свет, то, что называется радиоотдача. Это тебе это ответило?
2: Да. Потому что в четырех стадиях прямого света выстроены все свойства, как бы. Если мы будем говорить о свойстве кетер, кетер, который есть свойство кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. В соответствии с этими свойствами выстраиваются миры. Мы можем сказать, что мы видели это очень много в объяснениях Рава, что мир Адам Кадмон — это мир кетер, верно? Вот Асав начинает чертить мир Кетер, соответствует Кетеру, потом Ацилут — это Хохма, Брия — Бина и так далее. Да, сейчас увидите, есть подобие. И вот эти буквы, точка в букве Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, тут все делится на эти 4 или 5 свойств, 5 это точнее. Есть 4 стадии прямого света и есть корень. И это все определяет, все, что происходит потом. Да, есть еще чертежи, которые находятся в книге. Все это облачается на 4 этих стадии. Почему? Потому что ничего, кроме желания получать. Все, что мы слышим, ФТС в итоге происходит внутри желания получать, отношения желания получать к Творцу, к желанию отдавать. Понятно? Может быть, можно и о парцуфе? Ну, мы придем к этому позже, парцуфы. Я думаю, это более продвинутое состояние. Да, но и парцуф устроен так же, в такой же форме. Ты можешь взять любую часть парцуфа, разделить ее на 5 сферот, и рош, и тох, и софт. Но мы это еще не учили, подожди. Women Latin 15, пожалуйста.
8: Gracias, profesores. Escuché que Rav dijo que el
0: Спасибо, профессоров. Я слышала, что Рав сказал, что постижение бесконечности отличается от того, каким оно было в начале. Как мы можем узнать, что это именно бесконечность, энсов, и как это отличается от исконной бесконечности? Да, вопрос очень похож на то, что мы слышали. Я снова вернусь к чертежу и скажу, что разница в том, что творение приходит к третьему состоянию, к бесконечности он приходит снизу вверх, то есть предваряя своим хисароном. Творец создал кли, желание получать, наполнил светом. Это называется состояние бесконечности. Там нету той части, которая называется сов, конец. Весь свет наполняет все кли, и нету конца. Просто бесконечное наполнение. Затем кли теряет наполнение, теряет связь с Творцом и постепенно начинает осознавать, кто я, что я, что я хочу. И так вот потихонечку продвигается снизу вверх, начиная исправлять себя, получая свет, пока не получает весь свет. Но сейчас он уже находится в осознании, уже находится в слиянии с Творцом. В этом разница между первым состоянием бесконечности и третьим состоянием бесконечности, которое называется гмартикун, полным исправлением.
2: Как мы слышали, что творение сейчас хочет знать, от кого оно получает. Не просто так получить наслаждение, как в первом состоянии. Не просто получить наслаждение, а быть как тот, который дает наслаждение. Я хочу быть как Творец. Бесконечность — это просто состояние в четвертой стадии, которое получает свет. И оно не управляет светом, свет управляет им. А сейчас эта четвертая стадия развилась с экранами, с силой, которая дает ей свет, настолько, что она может сама не просто получать, а быть как он. Поэтому мы говорим, что в будущем Зейрантем будет как Арихан. Как? Отдельный, но как? Women Mark
9: 167. Здравствуйте. Такой вопрос. Если я правильно поняла, что Раф объяснял, то желание получать приводит творение к подобию по форме с Творцом. Просто немножко непонятно то, что мы учим, что творение хочет желание отдавать, чтобы быть подобным. А тут получается, что желание получать приводит к подобию по форме.
2: Да, желание получать — это то, что сотворено, верно. И оно желает быть подобным Творцу. Иначе, а где творение? Творение должно быть вначале противоположным Творцу, поэтому это называется творением. Брия от слова «бар» — снаружи, вышло наружу. Оно снаружи по отношению к Творцу, и оно противоположно ему. Теперь это творение хочет обрести те самые свойства, которые есть у Творца. И это работа как бы двойная — и быть противоположным, и быть подобным. Это работа творения, и тогда оно обретает свойство Творца, должно обрести, и стать подобным ему. Все внутри намерения. Не то, что оно может сделать с самим желанием. Желание должно быть, но в намерении, в отраженном свете, оно становится подобным Творцу, потому что обладает его свойствами. Милосердный, милостивый и так далее.
10: Гения, это то, что ты спрашивала? Прекрасно.
11: Muchas gracias, amigos, por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases, porque verdaderamente abren.
10: Спасибо, amigos, за возможность. Я хочу выразить свою радость от этих уроков.
11: Pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por tomarme este tiempo en esta clase, pero el hecho de que pudimos participar en la preparación de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar en este entorno y escuchar estas cosas.
10: Я очень рад, что я участвовал вчера в подготовке к уроку. Мне дало это сильное пробуждение.
11: Los amigos iban a celebrar el Día del Amor y no había traducción a nuestro idioma. Pero decidí escuchar.
10: В конце урока я почувствовал радость. Товарищи вчера праздновали День любви, не было перевода. И несмотря на это, была огромная радость. Я слышал радость товарищей. Они подготовили урок, и как они подали вот эту песню любви. Это похоже на то, как окружающий свет воздействует на мое сердце, на сердце моей десятки, потому что я знаю, что много товарищи почувствовали это, и огромная радость быть в этом. Спасибо, товарищи, за этот урок, за это окружение, за то, что вы позволили мне выразить свою радость и быть частью этого, вот этой огромной системы. Спасибо большое. Спасибо тебе тоже, наш брат. Мы тоже слышали сегодня от Рава, что на урок нужно приходить с предварением действий групповых. И тогда, когда мы открываем книгу и читаем этот высокий материал, мы пробуждаемся к нему и требуем света. Спасибо всем товарищам, что вместе мы сделали еще один шаг в требовании света, возвращающего к источнику, и мы закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 1 августа 2002 года, что означает, что масло называется добрыми делами в духовной работе. Возьмем чтение, статью на чтение в десятках, у нас 28 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что масло называется добрыми делами в работе? В книге Зоар сказано: «Глаза мудреца в голове его». Зоар спрашивает: а в каком же месте глаза человека? Может быть, они в теле или в руке его? Ведь он говорит нам, что мудрец выше всего мира. Ведь мы учили, что не должен человек проходить более 4 локтей ама с непокрытой головой, поскольку шхина пребывает над его головой. Почему? Потому что шхина пребывает над его головой. Всякого мудреца глаза и речи в голове его. А когда глаза его там, в голове, то есть в шхине, он знает, что свет, который горит над его головой, нуждается в масле, ведь тело человека — это фитиль, а свет горит наверху, в фитиле. Царь Шломо воскликнул: «Да не оскудеет елей, то есть масло на голове твоей, ведь свет над головой его нуждается в масле». И это добрые дела. И потому сказано: глаза мудреца в голове его, а не в ином месте. Конец цитаты. И следует понять, почему, если Творец хочет дать свет Творца человеку, человеку необходимы добрые дела, подобно маслу. То есть, сколько масла есть в фитиле, столько горит свеча. Иными словами, мы видим в материальном, что фитиль может светить только в соответствии с количеством масла, которое есть в нем. Но как это связано с духовным? Почему, если не достает добрых дел, Творец не может дать человеку так, чтобы свет не прекращался у него? Разве то, что Творец дает человеку свет, не вызвано целью творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания? В таком случае, зачем Творцу нужно, чтобы Нижний давал ему добрые дела? Для того, чтобы понять то, что мы спросили, есть ли желание Творца давать благо и наслаждение творением, зачем нужно, чтобы творение давали ему масло? Ответ. Известно, что для того, чтобы было совершенство его действий, произошло скрытие и сокрытие, чтобы управление Творца не ощущалось как явное управление, иначе как после того, как творение исправит свои хилим с желанием получать для себя, и чтобы они были в подобии по форме, которая называется желание отдавать. И благодаря этому исправится состояние стыда, которое исходит от противоположности по форме дающему.
0: Исходя из этого, получается, что хотя со стороны дающего нет прекращения высшего блага, как сказано, «Я Творец не менялся», однако со стороны исправления, которое было сделано у первого получающего, называемого «Малку бесконечности», это исправление продолжается, и пока Нижний не способен получить все ради отдачи, свет прекращает светить Нижнему. Поэтому для того, чтобы свет светил над головой человека, необходимо выполнять добрые дела, то есть действия отдачи.

0: задачи, что приведет человека к тому, чтобы все делать с намерением ради отдачи. И тогда будет место для света пребывать на нем постоянно. И сказанным следует объяснить написанное: глаза мудреца в голове его. А по поводу понятия мудрец сказал мой отец-учитель, что тот, кто хочет быть мудрецом, тот уже называется мудрец. И согласно этому следует объяснить, что тот, кто хочет быть мудрецом, должен видеть в голове его. То есть должен верить, что шхина пребывает на его голове, и поэтому сказали мудрецы, не должен человек проходить с непокрытой головой 4 локтя. И мы выяснили, что голова человека означает разум человека. А его нельзя открывать, что означает, что необходимо покрыть разум и знания, как будто у него нет знания, и идти выше знания. Что именно выше знания, он способен получать все ради отдачи. И таким образом человек может удостоиться почувствовать, что шхина находится над его головой, то есть выше знания, и благодаря этому он придет к ощущению. И это, как сказал мой отец-учитель, что когда человек приходит к ощущению, что он сейчас находится на подъеме, пусть не говорит, что теперь ему не надо верить, что управление Творца — доброе, творящее добро, потому что сейчас я чувствую, что это так. Выходит, что таким образом он вновь входит внутрь знания. И тогда он сразу падает со своей ступени, поскольку он нанес ущерб вере выше знания, сказав, что теперь мне уже не нужно идти выше знания.
1: И это называется, что он снова падает в эгоистическую любовь. А на это свойство было сокращение и скрытие. И автоматически свет уходит от него, и он остается во тьме. И об этом сказано «глаза в голове его». То есть он смотрит на свойство высшей малхут, которое есть в его голове. И это именно когда голова не открыта, а покрыта. А он идет выше знания. И это называется «добрые дела». А что такое «доброе дело»? Это когда он покрывает свою голову тем, что идет выше знания. Получается, что тело человека — это фитиль, который нуждается в свете в голове его. А свет светит все время, пока у него есть масло. А в тот момент, когда у него нет масла, свет исчезает с фитиля. Как сказано выше, маслом называются добрые дела. То есть до тех пор, пока он добавляет масло, свеча горит. То есть все то время, когда он покрывает голову, то есть свое ощущение, что означает, что он не принимает этот подъем, который есть у него сейчас, как ощущение света внутри знания в качестве опоры. Другими словами, сейчас у него уже есть на чем основать свою высшую малхут. Получается, что сейчас у него нет масла, то есть добрых дел, называемых выше знания. И, само собой, фитиль затухает из-за отсутствия масла. И это объяснение того, что мы спросили, почему масло называется добрыми делами.
0: Ответ. Он, как сказано выше, что добрые дела подобны маслу для фитиля. И когда иссякает масло, свет гаснет. Также и когда прекращаются добрые дела, как сказано выше, свет исчезает, и он вновь опускается вместо низости. И сказал мой отец и учитель, что когда он приходит к состоянию подъема, то есть когда у него есть ощущение, что стоит работать ради того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, пусть не говорит, что теперь у меня уже есть основание, на котором я построю свою небесную Малхут, потому что сейчас мне уже не надо идти выше знаний. А пусть скажет, сейчас я вижу, что я должен пойти именно выше знаний. И свидетельство этому заключается в том, что именно благодаря тому, что я иду выше знания, Творец приближает меня и любит меня. Откуда я знаю, что Творец любит меня? Об этом сказал мой отец и учитель правило, что если у человека есть любовь к Творцу, то он должен знать, что это потому, что Творец любит его. Как сказано, «Творец — твоя тень». Поэтому с этого момента и далее я принимаю на себя идти только выше знания, потому что таким образом я вижу, что Творец приближает меня. Получается, что он не принимает подъем за основу, чтобы идти на основе того, что у него есть сейчас ощущение, и поэтому он хочет быть работником Творца, а он принимает этот подъем в качестве доказательства тому, что путь Творца — это именно путь выше знания. И он постарается с этого дня и далее идти только выше знания.
1: И сказанного поймем то, что говорит книга Зоар. Когда будете есть от хлеба той земли, совершайте возношение Творцу. Это сказано о снопе Омер, взмахивании. Почему взмахивание? Потому что Коэн взмахивал им, поднимая наверх. Это взмахивание. Каким образом это относится к нам? Взмахивал ли он им или опускал? Взмахивание тнуфа, как мы учили, означает «дайте уста», тнупе. Ибо это те же буквы, что и взмахивание, тнуфа. Смысл этого «воздайте» буквально. «Дайте славу Творцу всесильному вашему». Ибо уста — это слава, то есть малхут, называемая славой, которую нужно воздать Творцу. И потому мы должны вознести ее наверх, ибо нет хвалы для высшего царя Зерампина, кроме как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее царю славы. И потому дайте уста, тнупе, дайте славу. И это, безусловно, возвышение, то есть подъем Малхут к Зерампину. Это значит, что понятие «взмахивание» указывает нам на работу. То есть хотя в простом понимании написано о том, что нужно поднять сноп Омер, как сказано, сноп взмахивания. Однако Зоар спрашивает, чему это должно научить нас в работе? И он объясняет это, что мы должны поднять Малхут к Творцу, ибо П. Уста называется Малхут, называется слава, как сказано, воздайте славу Творцу Всесильному вашему. И мы должны воздать П. Уста, то есть Малхут, Творцу. И следует понять, что означает, что необходимо воздать Малхут Творцу. А также, что значит воздать уста П. То есть славу Творцу. Но когда мы говорим о исполнении Торы и заповедей в индивидуальном плане, то есть для того, чтобы благодаря этому прийти к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме, то есть отказаться от собственной выгоды и работать только в том, что на выгоду Творца. Эта работа называется «Шхина в опрахе» или «Шхина в изгнании».
0: Иными словами, когда человек работает ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение,
2: когда человек работает ради собственной выгоды, אז הגוף שואל, מה העבודה הזאת לכם? לכן, אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר. והגם שהוא מתגבר...
1: זאת אומרת, הרבותו דיוני ומיד פקוס פרחה.
0: И несмотря на то, что он предъявляет себя, исполняет Тору и заповеди, но он работает с огромным трудом, потому что тело не получает удовольствия от этого, а наоборот. Если человек говорит своему телу, если ты спросишь меня, для чего я выполняю Тору и заповеди, человек должен сказать, поскольку до сих пор я работал для тебя, а теперь осознал, что нужно работать на Творца. И поскольку я не могу с тобой воевать, так как ты сильнее меня, как сказано, и спас его от руки того, кто сильнее его. Поэтому я хочу выполнять Тору и заповеди. И я верю мудрецам, которые сказали, свет не возвращает к своему источнику, что благодаря исполнению Торы и заповеди я смогу взять верх над тобой. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты не мешала мне, ведь иначе я не смогу отменить тебя. И разумеется, что отвечает ему тело на это, ведь известное правило гласит, «Пришедшего убить тебя, убей первым». И само собой разумеется, тело делает все, что в его силах сделать. Оно приводит ему много плохих мыслей до такой степени, что он не может их преодолеть. И тогда человек видит, что самостоятельно он не способен это преодолеть. И тогда человек видит, что тогда человек должен сделать. Нет у него иного совета, кроме как верить мудрецам, которые сказали, пришедшему очиститься помогают. То есть тогда он должен молиться Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, чтобы у него были силы победить свое тело.
1: И о чем тогда человек должен просить помощь, чтобы Творец помог ему? Он не в состоянии победить зло в себе, которое называется желанием получать ради собственной выгоды. Из-за того, что Шхина находится в Апрахе. Другими словами, поскольку существует правило в природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом, поэтому то, что человек не может работать ради Творца, вызвано тем, что царь не важен в его глазах. И это называется «Шхина в Апрахе». Получается, что он просит Творца поднять Шхину из праха. Другими словами, Шхина называется «Высший Малхут», и ценность ее и важность ее такая же, как прах. И это, как мы говорим, благословение на пищу, милосердный, он восстановит для нас падающую суку Давида. А сука Давида означает высшая малхут, которая лежит в прахе. И мы просим Творца, чтобы он поднял малхут, то есть чтобы мы увидели ее важность, а не так, как нам представляется, что она в прахе. Поэтому мы не способны отменить зло, которое в нас. Тогда как если бы слава небес была открыта, тело бы отменилось, как свеча перед факелом. И потому мы говорим в молитве «Мусав». Из-за грехов наших мы были изгнаны из страны нашей и отдалились от земли нашей, что означает, что из-за грехов, называемых «получающие келим», мы отдалились от земли нашей. Адама, земля, происходит от слова «эдаме», «я буду подобен высшему». То есть «подобный высшему» означает, что также и нижний хочет быть в свойстве желания отдавать, как высший. И он отдалился от этого, потому что хочет быть только получающим для себя. И поэтому мы просим Творца и говорим, «Отец наш, Царь наш, раскрой славу Царства Твоего на нас, в скором времени. Это значит, что благодаря тому, что Творец раскроет нам славу свою, то есть поднимет шхину из праха, а Малхут будет во славе, у нас будет возможность отменить свое желание получать. В смысле правила, что маленький отменяется перед большим.
0: Однако здесь возникает вопрос, почему мы должны просить Творца поднять Малхут из праха? Почему он сам не показывает важность Малхут, а сделал так, что в наших глазах она выглядит лежащей во прахе? Ответ таков, как сказано выше, что если бы слава Малхут была раскрыта, у нас не было бы места для того, чтобы сделать выбор, а все бы вошло в получающий кили, и не было бы никакой возможности выйти из-под власти желания получать для себя. Тогда как, если небесная Малхут находится в скрытии, и необходимо принимать бремя небесный Малхут выше знания, тогда укореняется в человеке то, что существует запрет получать высшее благо в получающий килим. Поэтому человек начинает работать не для того, чтобы получить вознаграждение, а ради славы царя. Поэтому он просит Творца не скрывать себя от нижних, а раскрой славу Царства Твоего на нас, чтобы у нас были силы отменить себя и работать только ради славы Царя. Из сказанного поймем значение слова «тнуфа» — взмахивание, когда он говорит, что это означает «тнупе» — «дайте уста». И следует объяснить, что это значит, что творения должны дать уста Творцу, то есть Малху. Имеется в виду, что нижние должны принять на себя небесную Малхут, то есть поднять Малхут, лежащую во прахе. И сказать, что она — это не низкое свойство, лежащее во прахе, а что ее место на небесах. Это называется небесный Малхут. Это значит, что ее поднимают из праха и возвращают обратно на свое место, то есть на важное место. На небесах, и тогда Малхут называется П — уста.
1: И потому сказано, воздайте славу Творцу Всесильному вашему, ибо уста — это слава, ибо нет хвалы Высшему Царю, иначе как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее Царю славы. Смысл того, как сказано выше, что вся наша работа направлена на то, что мы должны настраивать все действия, которые мы производим, на то, чтобы поднять шхину из праха, то есть поднять Малхут. Другими словами, то, что мы принимаем на себя высшую Малхут, чтобы она стала уважаемой, и чтобы мы поняли ее возвышенность, что стоит работать ради Творца, а не ради себя. Однако работа — это работа тяжелая, из-за того, что она противоречит природе. Поэтому эта работа вызывает у нас много подъемов и падений, вплоть до того, что иногда человек приходит к отчаянию и говорит, что работа — это не для него, и он хочет сбежать с поля боя, поскольку он не видит никакого продвижения в работе. И мало того, он видит, что он пошел назад, а не вперед. То есть он видит, что сейчас он больше погружен в эгоистическую любовь. Тогда как до того, как он начал работу на дачу, он не был настолько приземленным.
0: Получается, что теперь он видит, что зла у него стало больше. И действительно возникает вопрос, что является истиной? Иными словами, неужели все усилия, которые он приложил для достижения любви к Творцу, были напрасными и бесполезными? Но согласно правилу, изложенному мудрецами, всегда должен видеть себя человек наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. Если так, возникает вопрос, раз он склонил себя на чашу заслуг, как он может быть наполовину виновным, наполовину оправданным? Разве сейчас он не оправдан в большей степени? И следует объяснить это согласно сказанному нашими мудрецами, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него. Но почему ему дают злое начало еще больше, чем было? Ответ в том, что поскольку каждый раз, когда человек побеждает какое-то зло, и зло входит в святость, дается ему еще большая порция зла, чтобы исправил его. Выходит, что теперь, когда он подчинил прежнее зло, ему снова дают зло в еще большем размере. То есть в мере добра дают ему меру зла. Выходит, согласно правилу, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого, получается, что добро и зло всегда имеют одинаковый вес. Отсюда следует, что зло осознается в мере обретения человеком добра. В этой мере раскрывается в нем зло. Согласно этому получается, что тот, у кого есть лишь немного добра, у него, соответственно, будет и зла немного, ибо иначе он не будет уравновешен и не сможет сделать выбор. Ибо плохого будет больше, чем хорошего, поэтому не показывает человеку зло, имеющееся в нем, а только в мере добра, которое есть у него. Тогда получается, что человек всегда находится в состоянии наполовину добра и наполовину зла.
1: Получается, что благодаря падениям и подъемам зло постепенно исправляется, и человек должен всегда помнить и верить в то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Однако человек должен дать пробуждение снизу, и тогда он удостаивается уст святости. Как сказано выше, дайте уста, воздайте славу Творцу Всесильному вашему.
0: Перейдем к уроку от 1 августа 2002 года.
1: Мы прочли статью, третий том Шлаве Сулам, глава Балак, что такое, что масло называется добрыми делами в работе. Снова и снова Рабаш подчеркивает нам, что насколько человек продвигается в духовном, скрытие растет все больше и больше. Так что мы знаем историю выхода из Египта, египетское знание, выход из Египта, возопили сына Израиля от работы, а потом встали перед фараоном, 10 казней, и пока не удостаиваются выхода, все эти вещи говорят нам, что скрытие растет, препятствия растут, и нужно много терпения, чтобы видеть эти вещи как правильный результат усилий. Это неестественно. Естественным образом мы знаем, что наше желание получать, так понимает, что чем оно больше платит, оно больше получает. А здесь из-за того, что мы должны выйти из желания получать, чем больше мы платим усилиям, мы видим, что у нас меньше есть желания получать от этого оплата. чтобы мы смогли отделиться от него, то есть видеть его более пустым. Поэтому только согласно разуму можно как-то понять, может быть, иногда оправдать этот путь, процесс духовного развития человека, который не так, как мы привыкли в процессы в нашем мире. Насколько человек приближается к духовному, он видит себя дальше от духовного. Чем больше он вкладывает сил, он видит, что он больше теряет. И поэтому нет сил. Неестественным образом это происходит. Так как я могу вкладывать работу, а в конце получить удар? Еще вкладываю работу, еще получаю удар. Какое тело и какой разум, и какое сердце захочет вкладывать усилия, если в конце усилия получают удар? В конце концов, человек находится без всего, в беспомощности, не знает, что делать, согласно тому, как он читает. И что он слышит, может быть, это правильно, и он может как-то согласиться с этим процессом в разуме, что, по-видимому, таков путь, чтобы выйти из желания получать и прийти к второй природе. Но только что делать? Все-таки написано хорошо, да, но можно ли это исполнить вообще все это дело? Человек, который находится в желании получать, у него нет никаких других сил, что ему делать? Действительно, делать ему нечего, кроме как принять осознание величия Творца от группы, не от самого себя, в себе он это не найдет, потому что от природы мы видим, что сил для этого нет. А получить осознание величия Творца, не осознание Творца, а осознание Творца группа дать ему не может, потому что группа тоже в таком же состоянии, как он сам. А услышать, насколько Творец великий, что от него действительно зависит все, и что он хочет и способен, это называется окружение, группа, рав, книги, все, что вокруг человека, не силы внутри человека. Силы внутри человека не способны ни к чему, и вы запилится на Исраиле от работы. Здесь нужно просто прийти к состоянию «я не посланец», то есть обращаться к Творцу и возопили, застенали. Но это не в силах человека найти самому, или он избранный ему помогают свыше, или он успешный, находит силы в товарищах, в группе, в книгах Рави и так далее. И тогда действительно правильно обращается к Творцу, то есть видит, что сам он в нулевой надежде сделать что-то, и сделал все, что только можно, и видит, что это невозможно, чтобы из этого что-то вышло. И запускает себя, вкладывает себя, мы говорим, но лучше сказать, что отпускает себя. Просто бросает себя так из отчаяния в руки Творца, чтобы он сделал неважно что. Пока не выясняется у него, что именно он требует, что именно он хочет, и тогда он приходит в Махсон. То есть главный наш выбор — это сократить путь, когда мы находимся во тьме, в изгнании, и что всякий раз, насколько мы продвигаемся, мы видим себя все более пустыми. Рэбе пишет, что все египетское изгнание, то, что человек что-то воспринимает в клей, но клей его дырявый, все, что он принимает, все это выходит наружу. Снова и снова выходит наружу. То есть у него нет ничего от всех его усилий, пока у него нет сил вообще сделать хоть что-то в этом кли, кроме как просить, чтобы Творец исправил это кли, его усилия, тогда действительно будет в недырявом кли. Как заткнуть эти отверстия экраном ради отдачи, тогда кли становится цельным. Как на кухне называется такая дуршлаг? Так чтобы было не дуршлаг, а уже был бы цельный сосуд без дырок. Поварёшка. Вместо дуршлака будет поварёшка.
2: Ну.
1: Вот и все. Да. Нечего спрашивать, есть?
0: Ну. На самом деле, каждый день мы читаем, по сути, то же самое.
1: Написано, закончились молитвы Израиля, закончились молитвы Давида. Все, нет больше. Он пришел к состоянию, когда... Или это из отчаяния, или это из слияния.
0: Ну. Каждый день то, что мы читаем, в сущности, звучит более-менее одинаково. Мы все возвращаемся к той же идее, в общем.
1: Ты видишь, я говорю об этом, может быть, уже... Слышу это 25 лет. 20 лет говорю. И всякий раз находим что-то новое. Потому что и человек обновляется. Не то, что снаружи, что-то человек обновляется. Есть новые свойства, из этого мы говорим. Иначе, конечно, все можно сказать в одной строчке. Вкусите и увидите, что хорош Творец, что еще есть. Да?
0: Одна из вещей, которые мне все еще непонятны, при всем том, что действительно меняется или не меняется, как происходит процесс внутреннего выяснения, как это делается в такой форме, чтобы действительно привести и прогнать состояние быстрее. Как это?
1: Пока еще тебе непонятно, как происходит процесс выяснения. Так иди согласно своему разуму прежде всего и посмотрим, можно ли построить такой процесс, чтобы это был процесс выяснения.
0: Ну. Но каждый раз это приходит в другой форме, ведь каждый раз это перед...
1: Всякий раз по-другому. Ты говоришь, что это та же идея, то же самое ты считаешь. И вдруг ты говоришь, что каждый раз это иначе. Ну. Я спрашиваю, что...
0: Это у меня не укладывается в голове, потому что каждый раз нужно заново проходить весь процесс. Что это?
1: Конец действия. В изначальном замысле что ты должен выяснить, если ты говоришь о процессе выяснения? Что тебе надо выяснить? Что ты должен выяснить, чтобы что? Чтобы перейти в духовное, да? Мы говорим сейчас, как пройти махсом. Потом мы не знаем что, но как пройти это? Ты как проходит, как ты думаешь?
0: Нужно прийти к полному осознанию, кто я.
1: Секундочку, когда я прохожу махсом?
0: Когда отчаиваюсь в самом себе.
1: Я не знаю, отчаялся, не отчаялся. При каком условии я перехожу через махсом? Что мне надо, чтобы перейти махсом?
0: Настоящая молитва.
1: Я с силой молитвы перехожу махсом?
0: Творец проводит тебя?
1: Я с силой отчаяния прохожу махсом? Нет, Творец переводит. Давай начнем с конца. Ты не начинаешь с конца. То есть Творец дает мне некую силу. Что он берет меня за руку так? Что он делает? Он дает мне внутри моего желания силы. И в моих желаниях возникает такое изменение, что я начинаю чувствовать духовное, я начинаю жить в духовном. Жить в духовном называется жить в намерении ради отдачи в какой-то мере. Да? То есть он дает мне экран. Это называется, что я перехожу через махсом. До этого у меня не было экрана, или у меня не было намерения ради отдачи. А сейчас у меня есть минимальное намерение ради отдачи. Желание получать с этим маленьким намерением ради отдачи, эта мера называется моя первая духовная кли. Вот и все. Я должен получить от него экран. Теперь, что такое ступень перед этим, перед экраном, который я получаю? Видимо, необходимость в экране. Но все можно получить, только есть кли для этого. То есть мне нужен кли для экрана, потребность в экране. Какая потребность в экране должна быть? Может ли быть сейчас у меня... Я могу представить себе состояние, что у меня есть потребность в экране. Может быть, такое или нет?
3: Так
1: я еще иду еще немного дальше. Чтобы у меня была потребность в экране, я должен знать, что у меня будет выигрыш от экрана. Да? Что я выигрываю от экрана? Выигрыш от экрана. Ну, что я получаю с помощью него? Что я отдаю, что я вижу Творца, не вижу и наслаждаюсь от Него, а я вижу, что я отдаю Ему. Но не то, что то, что я отдаю Ему, для меня это топливо, потому что тогда я просто работаю не в чистом виде ради отдачи, а ради отдачи называется даже, если я не вижу Его, не чувствую Его. Я вообще не нахожусь ни в каком раскрытии, а только одно знание у меня есть, что я являюсь дающим.
3: Так?
1: И в этом есть еще много тонкостей внутри, но в конечном счете я прихожу к состоянию, что я, что мне нужна какая-то абстрактная сила, которой у меня сейчас нет совершенно. Может ли быть, что у меня будет желание к ней?
3: Так.
1: Это вопрос. Если я проверю, что это действительно желание экрана, по-видимому,
3: у меня
1: нет. И желание к экрану тоже. А может быть, что я не хочу самого экрана, и то, что он даст мне в духовном мире, чистая отдача, без всякой связи с собой, я не могу почувствовать пока эти свойства. Они для меня совершенно оторваны от моей реальности. Как я могу говорить в чистом виде, так просто устами, просто это ничего не дает. Это не молитва по-настоящему из глубокого желания. Глубокое желание называется до слов, до осознания даже, что это. Так, по-видимому, я не могу прийти к этому, но я, по крайней мере, могу прийти к каким-то вещам отчаянным вокруг этого. Тогда мы сделаем так. Какие вещи в желании получать могут быть у меня выяснены, если я сделал их, завершил их, это максимум того, что я способен сделать до Махсома. Как мы говорим в примере, подобно тому, как мы учим до окончательного исправления, что мы, кроме Лева Эвен, каменного сердца, все-все можем выяснить. Так? Гальгальтейнаем, включение Гальгальтейнаем, Вахапа, Ахап Гальгальтейнаем, все эти свойства, кроме Лева Эвен. Ты знаешь, это как у тебя есть кость с мясом, и ты ешь все мясо до последней детали, последней части, кроме кости, чистая, просто отполированная. И при этом ты выясняешь, что да, что нет. Так подобно этому, скажем так, что окончательному исправлению с Лева Эвеном мы не касаемся. Мы приходим к этому, только строим это негативно, готовность к исправлению Лева Эвена. Ну так, скажем, и здесь тоже, до Махсома. Когда мы строим в каком-то виде отрицание, готовность исправления экрана на наше желание получать. Так каковы эти свойства, которые должны быть у нас выясненными целиком, чтобы мы после этого получили свыше, как в окончательном исправлении получают свет Машиаха и исправляют Лева Эвен, сейчас тоже получаем свет Машиаха, который вытягивает нас из этого мира в духовность. А потом в окончательном исправлении получаем свет Машиаха, который вытаскивает нас из первого сокращения, второго сокращения в первое сокращение. Так выясни. Что тебе нужно? Какие условия? чтобы привести тебя, да, чтобы привести тебя к этому последнему свойству, нужно, ты видишь, множество лет в усилиях, и как будто ты пережевываешь те же статьи, те же письма. В мое время не было таких вещей. Когда Рэбе начал писать, это было уже 83-84 год. 84-й, это первые статьи вышли. А до этого не было. Была книга предисловий, и все. Ничего, кроме книги предисловий. Не учили предисловия. Учили учение 10 сферот, и все, предисловия хочешь, читай сам. Это просто было такое... То, что мы пережевываем все эти вещи, это действует для выяснения очень эффективно. Только что вопрос, насколько можно поместить это в сердце. То есть читать это в таком виде, чтобы это коснулось открытых, голых наших желаний. Это как рыба говорит, тебе дают лекарство, ты получаешь бутылочку жидкости, но вместо того, чтобы вылить в рот каждый раз, каждую ложечку, ты машешь это на ногу. Ты не понял врача, да, то, что он сказал. Ну, соответственно, с этим так, такой результат. То есть нужно ставить эти вещи как можно ближе к желанию, помещать их. То есть, когда мы читаем, когда слышим, нужно стараться быть просто в связи с этим, представлять себе, насколько можно больше, что это происходит внутри нас. И тогда постепенно это проникает.
0: Мы говорим, что, по сути, то, что делает нам выяснение, что делает все эти вещи, это света, окружающие света. Свет раскачивает кли, исправляет кли. Нам нужно только вызвать свет, чтобы он сделал это.
1: Всегда что-то, что повторяется у меня. С одной стороны, я вижу, что свет сделает это. С другой стороны, мы говорим, что, я не хочу, чтобы свет сделал. И что это, чтобы это желание, что нет желания, чтобы сделать это. Всегда как бы тот же круг. Все время ощущается, как будто это повторяется.
0: Еще раз, что ты сказал. Только свет может исправить меня. Только я вызову его, и только он может вызвать во мне, чтобы я захотел его. Так что я сделаю, чтобы он захотел меня, чтобы сделал мне желание к нему, чтобы я смог попросить его, чтобы он действительно пришел и исправил меня, да? Да. Ты можешь еще продолжить немного, несколько шагов назад, и будет то же самое. Это именно наше состояние, подъем и падение, такое отношение, другое, именно то, что и происходит, да. То есть клей, свет раскрывается, одно или другое. Или попеременно, как это сказать. Ну, и все, нет ничего, кроме этого. На самом деле вопрос после всего этого, должны ли мы быть настолько умными, что нам нужно знать в подробностях буквально весь процесс, который мы проходим. И если я не знаю, что я сейчас прохожу, то, не дай Бог, я не пройду. Это вопрос. Является ли наше знание вызывающим в нас пройти это, а незнание останавливает нас и не дает пройти, да? Нет. Совсем не так. Есть кто-то с умом там, психолога или философа и сядет у меня здесь и подробно разложит мне все эти детали, за несколько уроков и сможет буквально жонглировать этим так, что ты услышишь, удивишься, что это просто раскрытие Элияу, да? А есть кто-то, кто еле-еле вообще ухватывает все эти объяснения, а сам настолько внутри группы чувственно не развит, что у него нет таких вещей внутри. Он не улавливает, не чувствует их настолько. А на самом деле это не важно. Могут сидеть двое таких. Один буквально Шимон с рынка, не Раби Шимон, которым он стал. А второй буквально настолько тонкий, прямо дух без тела. И тот знает, философствует обо всем, а этот с трудом улавливает, что написано в статье, и находится в тумане таком, и вообще нет никакой связи с их продвижением, потому что все зависит от усилия. Если кто-нибудь такой невежественный, приземленный, если он вкладывается, насколько это возможно, отдавая себя, насколько это возможно, этому делу, измеряют только его усилия, только вклад его, и все. А тот, кто умен и тонок, и схватывает это прямо в воздухе. Может быть, он не вкладывает настолько, ему и не нужно. Ему трудно вложить себя, потому что он не чувствует здесь, во что себя вкладывать. Я не говорю, что он не хочет, ему безразлично, пренебрегает. Он и сам, из своей подготовки, не видит трудности, не видит поля работы. Понимаешь, куда внести себя? Но фактически все идет согласно расчету усилия. И только. И может быть тот самый тонкий, несчастный, пришибленный философ, буквально которому не дали свыше достаточно виют, пока он начнет получать, пройдет еще много времени, этапов. Но если будет постоянно делать, тогда, конечно, в конце концов придет к состоянию того Шимона с рынка и начнет с него. Мы видим здесь, как эти вещи происходят, но все же это трудно. Поэтому каббала нужна именно в таком приземленном поколении, очень сильном по вьюту, в эго, в нашем поколении, а не в предыдущих поколениях, которые были такие, знаешь, они чувствовали из ничего, они чувствовали божественно, не видели этой жизни, им было ясно, что это так, что это облачается внутрь нашей жизни. Так было у них. Им было очень легко даже произвести соответствие между материальным и духовным, они выполняли все заповеди. Ты знаешь, как выполнять заповеди, которые зависят от земли? Это что-то ужасное. Это 300, чем-то там 400 заповедей. Заповеди еще храма, всевозможные. Они чувствовали изнутри, поскольку были чистыми, и поэтому им не нужна была каббала. Они не прикладывали усилия. У них не было настоящего усилия. А у нас наоборот. Мы в конце, да, раскрывается кетер хухма бина зе рампин малхут. Мы последний килим, грубый килим, большое скрытие. Пока ты сдвигаешься, ты переворачиваешь миры. Если бы они прилагали такие усилия, как мы сейчас, я не знаю, что бы это было. Это просто невозможно в их килим было. Это обратное соотношение цветов и келим. Это чудо, что происходит. Все были в ощущении, что они буквально каббалисты. Понимаешь? Поколение Моше, поколение пустыни, поколение завоевания земли, потом до царя Давида, потом до первого храма. Об этом вообще ничего говорить. От первого храма, от разбиения храма и далее, от разрушения первого храма и далее уже начинается падение. Но все же были пророки, все жило. Божественное было понятно народу в ощущении. Не нужно было писать, какие книги нужно писать. Из ощущения им было понятно, что нужно. Когда вышли в изгнание, начали писать какие-то книги, да? Потому что еще была связь между теми, кто находится в раскрытии Творца, и те, которые уже находятся в изгнании, то есть в скрытии. Тогда начали, но до этого не нужно было ничего писать. Это было настолько... Тебе нужно писать то, что ты чувствуешь в своей жизни? Когда все и так понимают и чувствуют, что об этом писать, если все знают? Как Бааль Сулам пишет в начале предисловия к учению Десяти Сферот, что от разрушения храма и образовала железная стена между нами и наука Каббала, то есть между нами и раскрытием Творца, раскрытием, ощущением Творца. Возникла такая стена, что мы ничего не чувствуем, и это источник всех бед. Ничего кроме этого нет. Мы хотим жить хорошо. Свойства Творца должны быть раскрыты. Ты будешь чувствовать зло, пока внутри твоих килим Творец не раскроется. Нет никакого другого условия. Он также пишет в Шармате, что вся причина чувствовать хорошее — это чувствовать Творца, а скрытие Творца — причина всех плохих вещей. Поэтому чем мы занимаемся? Мы занимаемся только тем, как раскрыть Творца. Мы хотим жить хорошо. Вот и все. Теперь, или ты хочешь жить хорошо, чтобы тебе было хорошо, да? Или же ты хочешь жить хорошо с намерением того, что хорошо в цели творения, в конечной цели. И то, и другое называется добром, только в каком виде? В келим. Келим в каком отношении? В этом все дело. Ниже Максума или выше Максума? Два разных понятия. Что значит добро? Тогда ниже Максома мы не можем направить себя на хорошее, которое выше Максома. Это невозможно. Поэтому выход из Египта в спешке, во тьме, в бегстве, буквально в краже келим, во всем этом. Иначе невозможно. Прыжок в море, рассечение конечного моря, прыжок в море. Итак, тогда кроме терпения, я не знаю, что еще может помочь.
1: Да. Я так понял, что если мы просим что-то у Творца, надо просить напрямую то, что мы хотим, а не еще и пути, как получить это.
0: Если человек просит что-то у Творца и просит это в определенном виде, это знак, что он ставит условие, чтобы ты помог мне так или так. Откуда у тебя вообще есть разум с трудом уже просить, не знаю, знаешь ли ты что? Да, если ты просишь хорошую вещь для продвижения, если ты знаешь, что это просишь хорошее, тогда, конечно, получаешь на это ответ. Если ты просишь о чем-то не совсем правильном, тогда вместо этого ты не просишь ответ на молитву, которого ты ожидаешь, а просишь ответ на молитву того, что ты не ожидаешь. Это продвигает тебя, но не то, что ты думаешь, что приходит. Поэтому правильная молитва, без всяких условий, когда я прошу то, что называется в твоих глазах продвижение. А у меня изначально, сколько бы я ни получил и что бы ни получил, это будет принято как продвижение. Но если ты уже находишься в таком желании, тогда о чем ты можешь просить? Если уже не важно, что ты получишь, ты веришь, что это продвижение.
1: Продолжение, то есть.
0: Ну, в продолжение, ну, давай.
1: Если мы хотим Творца, я должен поставить условия, просить окружающий свет, свет Апсак, хочу Творца.
0: Секунду, секунду. Когда ты просишь Творца, ты просишь свет Апсак, окружающий свет. Я не знаю, как ты можешь попросить свет Апсак, что ты знаешь. Что мы изучаем, что просит Кли, и Кли просит, потому что находится уже в духовном мире, и там молитва — это молитва, которая должна быть в точности выяснена согласно состоянию Кли. Откуда ты знаешь, что чувствует за Махсом? Действительно, ты не можешь быть связан с истиной. Сейчас ты не можешь, но после Махсома у тебя есть мера слияния, определенная с Творцом, или маленькая, как Убар, или немного больше. И тогда, в соответствии с этим, ты каждый раз выясняешь Кли. Ты не идешь полностью неосознанно. Ты знаешь, в каком состоянии ты находишься. Ты знаешь, что является Ахураем Высшего, который сейчас хочет поднять тебя, может произвести над тобой какие-то действия. То есть тогда продвигается осознанным образом.

0: желание желать Творца, а кроме этого никогда нет желания Творца.
1: У нас в нашем состоянии, кроме того, что во время учебы я не могу, во время учебы или во время добрых дел, как это называется? Называется Тора, добрые дела. Слышал эти два слова вместе, да? Посредством Торы и добрых дел. Что значит посредством Торы и добрых дел? Посредством Торы называется, что ты учишься и во время учебы пробуждаешь окружающие света, а посредством добрых дел, когда ты совершаешь все возможные действия, которые тоже приводят тебя к окружающим светам. Это называется действие «возлюби ближнего как самого себя», «любовь к ближнему», групповое сплочение. Все эти вещи в конечном счете, и они во время действия пробуждают окружающие света, потому что ты действуешь, чтобы связаться с остальными душами ради продвижения к Творцу. Тогда это в деле. Это называется, что ты выполняешь заповеди. А кроме того, Тора — это во время учебы. Короче, все средства, о которых сказали нам мудрецы, всеми средствами называется учеба и наши действия в группе. Всё. Если ты спросишь, что важнее, действия в группе важнее учебы, потому что они вызывают у тебя стремление к учебе и приводят к тому, что ты приходишь с правильным намерением на учебу, что ты приходишь оснащенным, что действительно строит начать читать. Если ты просто открываешь книгу, есть такие, кому это причиняет даже зло. Все зависит от намерения, что ты требуешь от учебы, а требования приходят только из действий вокруг учебы. Поэтому групповая работа, она важнее всего.
2: Так.
1: Мы учим, что даже кибуцники в Негеве, да? Каждый, кто хочет, получает какой-то ответ согласно своему желанию, да? Тогда даже если ты не будешь учиться, а будешь только выполнять действия, учеба, распространение, всевозможные действия в группе, только вследствие этого придут к тебе правильные желания, хорошие по отношению к Творцу, и тогда этого будет достаточно, чтобы ты получил ответ. Понимаешь? Нельзя сказать, что только это. Но действительно, значимость подготовки очень велика по важности. Да.
0: Например, я прошу у Творца, чтобы он дал мне то, что кажется ему хорошим. Кажется ему хорошим для меня. А в моих хелим... Я чувствую, что это нехорошо. Но говорят, что я должен чувствовать себя хорошо. Так что мне я могу сделать? Я обязан просить у него что-то другое, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня не было проблем.
1: Если человек просит у Творца, чтобы ему было хорошо, и этот человек все еще находится не в слиянии с Творцом, то есть его желания не исправлены, тогда его хорошее и настоящее хорошее противоположны друг другу. Так что, как я могу просто так просить о хорошем? Ты можешь спросить по-другому, что если я сейчас нахожусь в каком-то состоянии, каждое мгновение, секунду, когда я нахожусь в каком-то состоянии, я прошу, я молюсь, как будто я обращаюсь к Творцу. Почему? Мое тело от клетки до органов, до всех систем, разума, желаний, психологические, психоматические системы, гормоны, страсти. Что не возьмешь, все находится в работе. Желание находится в каждой клетке, во всем теле, в общем. Желание, удерживающее жизнь. И эти желания все обращены к Творцу. Еще до того, как я стал умным, и как будто я управляю ими, этими желаниями и направляю их.

0: Еще до того, как я направляю их, они тоже обращены к Творцу. От того, что я сейчас задействую свой разум, я слышал и читал, что лучше, если я буду думать и просить у Него по-другому, чем хочет мое тело. Я этим изменю тело? Мои клетки сейчас будут крутиться иначе, электроны там, всякие вещи. Нет. И мысль моя будет работать по-другому, даже если я прочитал что-то в книге. Это ни на что не повлияет. То есть искусственные вещи, это, которые я читаю или слышу, что хорошо давать. Ты знаешь вещи такого рода. Эти вещи, они вне меня, внешне. Над своим желанием я не властен. Когда я что-то читаю, изучаю всевозможные премудрости, я их этим только ввожу в разум. Это не коснется моего желания. Мое желание — прямой результат цветов, которые строят желание. Как мы изучаем, что свет через четыре стадии прямого света строит желание. А потом, когда входит в желание, вызывает в этом желании весь процесс, которое желание хочет пройти. То есть у меня вообще нет управления, я не касаюсь своего желания. На свое желание я, может быть, могу повлиять, если я воздействую на Творца, а Творец, согласно моей просьбе или моему приказу, изменит нежелание. Он пошлет определенный свет, так что в конце процесса, в конце развития света выстроится такое желание, которое я как бы прошу, но через него я могу это сделать. Поэтому он называется Создатель, Маациль. Создатель называется не тот, кто однажды меня породил и закончили, и теперь я управляю самим собой. Я никогда собой не управляю, никогда. Нет такого случая. Я через него, тем, что могу обратиться к нему и каким-то образом воздействовать, обязать его, просить его, может быть, какая-то протекция, неважно что, но через него я могу только вызвать, чтобы во мне что-то изменилось. Только так. Так какое отношение имеет это к тому, насколько я прочитал, сколько прочитал в книге или нет? Это от этого вообще внутренне меняется. Мы должны понять, что это совершенно искусственная вещь, полностью внешние. Нет в этом ничего, что может каким-то образом что-то изменить. Но я сделал ускорение окружающих светов посредством действий, учебы, распространения группы, ускорить окружающие света, продвинуть их, притянуть их. А окружающий свет меняет все. Не то, что я сам напрямую сам меняю что-то в себе, я не могу коснуться самого себя. Нет у меня доступа к моему желанию получать, нет его. Если ты возьмешь каких-то хирургов, очень таких крупных врачей, они дойдут у тебя, допустим, от глаз к зрительному нерву, а потом к всевозможным другим системам в теле, которые развивают то, что ты видишь, проверяют то, что ты видишь, исправляют то, что ты видишь, целую картину. Есть там всевозможные такие очень сложные системы, но потом они приводят результат этого к центру, который называется центром наслаждения. Это центр наслаждения тоже, если ты его начнешь исследовать, видеть, что это тоже какое-то тело внутри разума, действующее согласно биохимическим реакциям. А после него, куда невозможно дойти хирургическим скальпелем или лазером, после него уже действительно есть часть нас, которая называется чувствующей, это духовная кли. А туда никто не может дойти. Все? Никто не может дойти. Это кли, оно духовное. Это желание. Остальное называется облачением желания, материю.
1: И через него как будто бы желание каким-то образом действует, впечатляется, выражает себя. получает. Ну, в общем, это переходы. А само это желание не находится в нашем постижении. Мы не можем что-то сделать. И что входит в мой глаз? Искра света, называемая нердакик, тонкая искорка, которая находится, допустим, в какой-то красивой картине. Я смотрю на эту красивую картину и получаю от нее наслаждение. Что значит? В самой картине нет никакого наслаждения. В картине есть искра света, и она точно согласна моему кли, потому что кто-то другой смотрит, и ему все равно, даже противно, а мне, меня это наполняет наслаждением. И в этой картине есть искра, это искра духовная, но она облачена в картину, и через картину это приходит к моему глазу, проходит через все системы, пока эта искра не освобождается в конце моей биологической системы, и входит эта искра в источник духовного наслаждения, в духовное желание. А все посередине, что прошло от картины и до моего глаза, и нервная система, и все это по пути. Вначале была искра света, а в конце есть кли, желание получать. Вот и все. И все это чувство, допустим, зрение, со всем, что у меня там есть в мозгу и так далее, все это просто путь, переход. Так мы работаем в этом мире, тоже есть света и келим, только между ними есть какой-то переход посередине. Так о чем ты спрашиваешь? Отсюда мы видим, что у нас нет власти над цветами и нет власти над келим. Самостоятельно это находится в отрыве от нашего тела. Это вообще не находится в нашем теле. Но изменить их мы можем только тем, что притянем на себя свет, который изменит нас. Это называется окружающий свет.
2: Кен. У меня есть вопрос. С одной стороны, мы говорим, что желание должно быть выяснено. Тогда можно просить и обращаться. А с другой стороны, мы не знаем, что хорошо, что полезно мне, моему телу, желание получать. Это не то, что мне нужно. С одной стороны, желание должно быть выяснено. Желание должно быть выяснено.
1: Творец, ты говоришь, я не знаю, что для меня полезно, что не полезно, как я могу попросить что-то от Творец, не считается с тем, что ты просишь. Это как младенец. Рабаш пишет, отец идет с маленьким ребенком по улице, а ребенок плачет, и отец не смотрит на него. Помнишь, да, эту статью? Все говорят отцу, ну, посмотри, ну как это? Он говорит, вы знаете, что он просит? Он просит иголку поковыряться в глазу, да? Ну, это не совсем реально, да, но как будто бы, да? Потому что зрение и иголка — это пример такой немного духовный. И этот младенец просит что-то себе во вред. Он не понимает, что ему вредно, что полезно. Так дать ему или нет? Пусть плачет. Но какая польза от плача? Почему отец не успокоит его? Через плач ребенок поймет, что его желание не соответствует желанию отца. И, очевидно, отец лучше знает, что ему на пользу, и стоит перестать плакать и работать над тем, чтобы его желание уподобилось желанию отца. Допустим, отец хочет купить ему сейчас какую-то красивую книгу. Ребенок не хочет книгу, он хочет мяч. Что ты хочешь меня? Какая книга? Он плачет, отец ничего не говорит. Отец купил книгу и держит ее. А ребенок, он в конце концов узнает, что его вот это обновление и следующее состояние может быть только с книгой. И постепенно он приходит в состояние, когда он захочет книгу.
2: А желание к мячу не будет выяснено?
1: Желание к мячу, он выяснит желание к мячу. Что желание к мячу вызывает у него плач. что желание к мечу это причиняет ему зло, и он будет ненавидеть пока что книгу и отца тоже, и будет искать другого отца, который даст ему мяч, увидит, что ничего не получается, пока не захочет и отца, и книгу, и пока точно не попросит книгу, иначе не получит, иначе он получит и разорвет ее. Отец хочет, чтобы он получил ее и читал, а он буквально разорвет ее на куски. И это будет ему во вред. И пока он действительно не узнает, как пользуется книгой, и как приходит к этому, какую пользу можно извлечь из этого, и он не получит. Смотри, какой путь он должен пройти от своего первого состояния, когда он хочет мяч на 100% и кричит, пока также не закричит о книге. Это то, что мы ищем сейчас, как обратиться к народу. Который, кроме телевизора, секса, еды, да, и всяких развлечений, ничего не хочет. Как ты можешь дать ему какие-то наши книги, такие трудные, чтобы он заинтересовался этим, открыл их? Вообще люди ничего не читают. Что они читают?
2: Читают субтитры по телевизору.
1: Да.
2: Но это только через нас, от окружающего света, который мы...
1: Ты понимаешь, подготовить желание в человечестве, чтобы оно захотело кабалу, захотело книгу вместо меча. Ты видел футбол? 2 миллиарда человек смотрели футбол. Понимаешь? 2 миллиарда. Если бы 2 миллиона интересовались кабалой, мир бы перевернулся. И на фоне каких проблем мир смотрит эти вещи? Да? Бразилия, там ничего есть. У людей там происходит что-то страшное. Ну, так это. Ты видишь, люди отключаются. Это сила клипы.
3: Ну, не льмать.
1: Будем учиться?
3: Ну,
2: в чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? К душам.
1: В чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? Человек понимает, что желание Творца отдавать своим творениям, и это его отдача творениям, если человек понимает, что он должен прийти к любви, к Творцу, к подобию свойств, к слиянию. Это не может быть, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами. И тогда до этого он ничего не делает. Мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы соединены между собой в материальном. Очень просто. Как сказать? Допустим, перед тобой есть что-то тяжелое, и тебе нужно это сдвинуть. И ты видишь, что один ты не можешь. Тогда ты просишь кого-то, еще кого-то, еще кого-то. Пока ты не сможешь подвинуть ее. Представь себе, что ты находишься внизу, в этом мире. И чтобы дойти до 125-й ступени, гмар-тикун, да, тебе нужно двигать что-то тяжелое, да, и каждый раз это все тяжелее и тяжелее и тяжелее. И каждый раз, когда ты хочешь подняться по этим ступеням, тебе нужно соединиться с еще душами, чтобы они помогли тебе толкать эту тяжесть, пока ты не соединишься со всеми, иначе ты не достигнешь цели. Вот и все. Подняться на первую ступень тебе достаточно как бы отказаться от себя, соединиться с другими, это называется отказаться от своего эго относительно них. Допустим, с 10 душами. На вторую ступень со 100 душами, на третью ступень, с 1000. Ну, допустим, да, возьмем такой пример, это будет понятнее, ты понимаешь, что это значит толкать тяжелые вещи.
2: Душа — это как бы сферот, да?
1: Душа — это не сферот. Душа — это люди, находящиеся рядом со мной, которым тоже нужно то же самое. Они могут помочь мне в той же работе, в том же действии толкать эту тяжесть. Поэтому я нуждаюсь в группе. Но снова, обращение к группе может быть только после того, как я знаю цель. И цель — достичь слияния с Творцом. И тогда мое обращение к группе будет правильным. Иначе это будет обращение, когда я начну там строить какой-нибудь кибуц или колхоз, неважно. Что-то, что в итоге рухнет, потому что будет эгоистическим. То есть вся работа, сказано, конец действия в начальном замысле. То есть я прежде всего должен думать о конце действия и говорить, что такое конец. И сейчас из конца, из этого конца действия я начинаю работать, объединяясь с другими. Если я просто хочу объединиться с другими, с этим я хочу, он сильно, а этот умный, а тот умеет договариваться, а этот такой спокойный, значит, он будет вызывать у меня спокойствие, а тот будет радостный, будет радовать меня. Если я пойду таким образом объединяться с людьми, я не соединюсь с правильной группой, которая поможет мне толкать этот тяжелый груз к цели. Может быть, к другой цели, да, но не к духовной цели. То есть я обязан в соответствии с этим выбирать людей, которые мыслят так же, как и я, в том же направлении. Ты видишь, сколько у нас есть мнений, видишь, сколько групп, списки групп, 13 групп, есть такие тут, кто еще не нашли себя. И каждая группа думает о цели, очевидно, иначе. Согласно чему они это выбрали, я не знаю. Либо согласно тому, что они обсудили, что такая цель. Ну, я не думаю. Потому что каждый не знает, и каждое мгновение думает иначе. И каждая группа должна распадаться и снова собираться. Каждое мгновение — это невозможно. Видимо, согласно другому критерию. Ну, ты видишь.
2: Какой показатель есть у меня в том, что мое усилие качественное? Что может дать мне какой-то ориентир, какой-то якорь, что-то, что я делаю, это качественное усилие, а не просто количественное?
1: Качественное усилие, как можно проверить, что оно действительно качественное? Какой может быть признак, что я приложил правильное усилие? Написано, что результат добрых деяний — это радость. Радость. Если человек действительно приходит к радости после того, как он приложил усилия и вложил все и радуется, это радость от самого усилия, не от того, что он получает от этого, а то, что ему дали возможность приложить усилия, и он делает это, он знает, что это действует. Ты понимаешь, я вижу это или не вижу, но это работает. Нет такого, что это куда-то пропадает. Вообще нет такого. Ничего не пропадает. Каждую секунду, каждое мгновение, даже Бали Сулам говорит, что вот эта вошь, которая там кряхтит, чтобы добыть там какую-то пищу, тоже ее страдание, тоже присоединиться ко всему общему страданию, которое строит клей конца исправления. И это нужно не живой, растительный, животный, говорящий уровень. Все должны соединиться в одно клей. Но нам это должно доставить радость, что мы действительно находимся вот в этой колее, в осознании цели в какой-то мере, и есть ответ. Эти мгновения, они не проходят впустую, и результат этого — радость, связь, что мы все-таки связаны с Творцом. А не как этот несчастный человек на улице, с улицы, который встает утром и не знает, как закончить день. Ему все надоело, он может быть богатым, может быть бедным, неважно. Но сегодня у тебя нет кого-то, кто действительно был бы рад. Мы видим это. Был у тебя миллиард долларов, да, несколько недель назад. А сегодня что там у тебя есть от бирж, я не знаю. Я слышал, что там суматоха большая.
2: Поделимся впечатлениями от урока, что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Я записал по поводу усилия, что у нас есть возможность воспользоваться и молиться, и предоставить Творцу место между нами.
2: Я записал, что у нас нет восприятия, нет управления цветами и самими келим. Это оторвано от моего тела, это вообще не находится в нашем теле. Изменить их мы можем только с помощью того, что мы притягиваем на себя свет, который их меняет. Это называется свет, окружающий свет.
1: Да, из всего, что Рав говорил, я отметил, что мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы связаны между нами в материальном. И когда человек понимает, что он должен прийти к любви к Творцу, и этого не будет, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами, и до этого он не делает ничего.
2: Если я должен стремиться к экрану, представлять себе, я понял, что главное — это усилие. И вкладывать силы в объединение, а не представлять себе какие-то там экраны, всякое такое. А из правильной работы в группе ты уже приходишь к пониманию, правильному работы, и радость — это признак твоего правильного усилия в пути.
1: Да, Рав говорил, что главная работа в объединении в десятке, то есть настрой, желание на правильное намерение, находится главным образом в окружении, в работе. Говорится в основном о внешних действиях, когда ты даешь окружение. Это то, что в итоге делает твои действия более целенаправленными.
2: Я почувствовал такую точку. Понятие света, которое в конечном счете только он воздействует. И Рав привел пример лекарства. Как вместо того, чтобы принимать внутрь, мы размазываем его по ноге, что-то в этом роде. И тогда мы не используем правильно то самое лекарство. А нам нужны все эти выяснения, нужно их принимать в сердце. Поэтому есть также понятие намерения.
4: Маур Машпия.
1: Свет воздействует на желание получать, и мы должны привлекать свет с помощью учебы и с помощью действий по объединению. И принцип — это «возлюби ближнего как себя». И это действие важные, они готовят нас к правильному хисарону во время учебы, то, что мы изучаем, и привлекаем свет.
2: Да, но кроме этих действий учебы и всяких усилий в групповых действиях, в добрых делах, у нас нет никакой возможности управлять своим желанием, даже вообще определить его. Поэтому нужно вкладывать надо в то место, где можно вызвать изменения.
1: эти действия, которые продвигают нас, мы должны понять, что вот эти 2 миллиарда, которые смотрели футбол, не удостоились, а мы, сидя здесь, мы уже удостаиваемся, и у нас есть роль привлекать свет, объединяться и производить действия.
2: Так если есть такая большая важность для групповых действий, благодаря которым мы удостаиваемся правильного хиссарона, света, намерения, то Рав сказал, что эти действия нужно начинать с конца зламысла в начальном действии. И какую важность мы должны придавать каждой нашей встрече и каждому нашему общественному групповому действию, что мы делаем в нем, не просто сидим и говорим, а что действительно, каково наше намерение, что мы на самом деле делаем, когда у нас есть это время вместе.
1: Да, товарищ спросил Рава о том, что все зависит от Творца, и Рав показывает, что зависит от человека. И это возвращает меня к вопросу об усилии.
2: Я слышал, что не нужно выставлять Творцу условия, а только просить о продвижении.
1: Это мы должны оценить, что нам дает возможность требовать из желания, и желание должно быть проясненным.
2: Перейдем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Освящение 10 сферот. Здравствуйте, дорогие друзья, мировое кли, дорогое. Мы сейчас слышали на этом прекрасном уроке от Рава, получили немало таких состояний о свете, возвращающем к источнику, о том, как мы должны просто брать его как лекарство. Слышали пример Рабаша, не размазывать по ноге вот это средство, а принимать внутрь, чтобы это было как можно ближе к нашему желанию, чтобы наше желание было буквально обнаженным, чтобы свет мог коснуться его. Еще было много всего. Это удивительно, сколько вещей через Рава раскрываются нам все больше и больше, насколько они актуальны. Все время, пока мы находимся как бы выше времени и учения. Десяти сферот тоже говорит об этой реальности, выше времени, движения, места. И туда мы хотим пройти. Мы находимся на уроке номер 3. И Рав здесь учит нас в учении десяти сферот. И мы все еще находимся в первом пункте Ари. Несмотря на то, что это уже третий урок, и это удивительно, когда мы с Мишей готовились вчера к этому уроку, и мы оба прошли урок Рава, мы обсуждали это, насколько это вообще удивительно. Ари написал несколько слов, и на несколько слов Ари Баля Сулам написал несколько страниц Ор Пними, и на то, что написал Баля Сулам, Рав может говорить часами. И мы действительно находимся в связи с бесконечностью через наших учителей, не менее того. Поэтому мы давайте ценить это положение, относиться к нему от всего сердца, и давайте действительно примем это лекарство. Давайте начнем читать первый пункт Ари, там, где мы находимся сейчас. Прочитаем его сначала до конца, прежде чем войдем в урок. Я читаю. Первый пункт Ари, учение десяти сферот, первый том, первая часть. Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет заполнял всю реальность, и не было никакого свободного места в виде пустого воздуха и пространства. А все было заполнено этим бесконечным простым светом, и не было в нем ни начала, ни конца. А все было этим одним простым, совершенно однородным светом, и он называется светом бесконечности.
1: После такого урока, который мы посмотрели, очень тяжело успокоиться, есть такой подъем духа. Еще одна маленькая цитата. И окружающий свет, он меняет все. Но не то, что я сам напрямую что-то меняю в себе. Я не могу коснуться себя. У меня нет подхода к своему желанию получать. Нет подхода. И в продолжении того, что сказал Асав, мы дошли до седьмой сноски в первом пункте текста Арии. И она выясняет фразу, что все было наполнено светом бесконечности, простым. Седьмая сноска, снизу, второй столбец, посмотрите. Одна фраза, то, что объясняет Баль Сулам. То есть невозможно что-либо добавить к нему действиями нижних. Нечего добавить к нему действиями нижним. И теперь Рав объясняет эту маленькую фразу очень подробно. Давайте посмотрим урок. Учение десяти сферот, первый том, первый параграф, текст Ари. Внутренний свет, седьмая сноска, объясняет сказанное, наполнено светом бесконечности простым.
0: То есть было пространство, и это пространство наполнено светом бесконечности. То есть здесь есть два момента. С одной стороны, пространство, с другой стороны, наполнено светом бесконечности. Мы различаем вот эти два понятия — заполненное пространство.
1: Седьмая сноска. То есть то невозможно ничего добавить к нему с помощью действий нижних.
0: Ощущение совершенства. Мы говорим со стороны нижнего, потому что каббалисты — это люди, которые развили свое кли, пришли к ощущению, потому что мы чувствующие элементы, желание наслаждаться, желание получать, которые чувствуют в себе всякие состояния, и разум рядом с этими состояниями, чтобы осознавать, что мы чувствуем, и не иначе. Иначе наш разум, он не развивается и в духовном, и в материальном. Это не важно. Либо относительно получения ради получения, либо ради отдачи. Разум всегда развивается рядом с желанием, только чтобы контролировать, чувствовать и осознавать свое желание, что находится внутри него, что оно не более. Он не выходит за рамки желания. Он не может. Он от нуля и далее растет только в соответствии с тем, что от него требует желание. Разум — это добавка к желанию из тех хисронот, которые желание проходит в своем развитии, хочет этого, этого, этого. Он развивает в себе систему разума, как достичь того, чего я хочу. И откуда это приходит? Из того, что желание начинает осознавать, что есть я и есть что-то вне меня, что наполняет меня. Если бы оно не ощущало желание, что есть что-то вне его, что наполняет его, то разум, он бы не был развитым желанием, чувствовал бы только себя. Я чувствую плохо, я чувствую хорошо, и все. Это хорошо, а это плохо, но нечего делать. То, что он чувствует, что добро и зло приходит снаружи, что есть что-то, что наполняет его извне, а не только вот это внутреннее ощущение, но что есть что-то снаружи, и приходит к нему, и тогда он чувствует добро и зло, из этого уже развивается разум. То есть разум уже начинает думать, есть что-то вне меня, что вот это мое ощущение зависит от этого. А затем еще более, ну что это, что находится вне меня? И когда это приходит ко мне? И что, как я могу содействовать, чтобы это пришло именно так, а не иначе, и чтобы быстрее пришло, и так далее. То есть разум развивается только исходя из ощущения ближнего, как бы, то есть того, что есть вне меня, что-то находится, я завишу от него. Потому что если только внутри желания ощущалось бы изменение добро и зло, плохо и хорошо, а не ощущалось, что это приходит снаружи, было бы только ощущение плохо, хорошо, реагируют, не реагируют. Без осознания рядом с этим разум, он развивается как результат ощущения хисарон, ощущения недостатка, что вот это мое ощущение, оно зависит от того, что приходит ко мне снаружи. И здесь мы говорим о состоянии, когда пространство было наполнено светом бесконечности, полностью, без ощущения хисарона, без ощущения недостатка, ощущения, что есть чего-то снаружи, что наполняет его. Все еще свет был первичен относительно кли. Пока что нет такого, что я отношусь, и мне не хватает чего-то, и что-то приходит и наполняет меня. И я наслаждаюсь и чувствую, что что-то вне меня дает мне наслаждение. Нет такого. Ощущение совершенства — это первичное в первичном кли, что мы даже пока еще даже не можем назвать это кли, потому что кли — это хисарон, какая-то потребность, которая исходит от самого творения. А здесь этого пока нет, поэтому он говорит, здесь нечего совершенно добавить к нему, кроме действий нижних. Пока еще нет ощущения хисарона, даже ощущение хисарона, это что-то наполнение, которое я получил, оно снаружи, вне меня. Мне хорошо, я наполнен. Нет никакого недостатка. Все места, все полости наполнены, пустоты. Но, по крайней мере, если бы было ощущение, что это наполнение приходит снаружи, это не твое. Но здесь пока нет никакого различия даже в этом. То есть мы видим, насколько недостает еще этому желанию получать, которое находится в бесконечности, быть совершенным, достичь состояния понимания, сознания, кто я, что я, творец. Нет, это как камень, даже меньше, чем камень. Не чувствует ни тепло, ни холод, вообще ничего. Это состояние бесконечности, которое он сейчас нам описывает. Но каббалисты, которые достигают вот этих состояний, они приходят из этого мира, и своих разума и чувств они достигают мира бесконечности. Они входят в это состояние мира бесконечности, они входят со своим полным чувствующим, понимающим кли, которое может быть совершенно полным, совершенно пустым, кли, которое судит, у них есть правая линия, левая линия, и они приходит к тому, чтобы ощущение вот этого бесконечности в средней линии, которую они выстроили, и они смотрят на это первое состояние, в котором они были, включены тут, там все души, все мы, смотрят на это со стороны Творца. Они достигли ступень Творца, и поэтому они могут договорить с его стороны относительно этого творения, которое находится вот в этом первом состоянии мира бесконечности. Если бы они включились там, в то состояние, как оно есть, то у них не было бы... Они не могли ни одного слова сказать об этом состоянии, о самом. Когда они включаются в это состояние, то это как... Большой входит, вникает в состояние младенца. Тогда он может сказать о состоянии младенца. Он не чувствует ничего или чувствует это и это. Но младенец, который находится в этом состоянии, у него нет этого ощущения. Все слова, все определения только из ощущения таких хистронот, недостатков. Там не были еще, да.
1: Вчера вы сказали, что до Махсома все еще нет творения. Еще не существует человек. Так можно ли сказать, что это как до того, как были созданы создания, что как бы пока нет кли, чтобы почувствовать свет?
0: Нет, если мы говорим снизу вверх, до Махсома, что пока еще нет человека, мы говорим, что нет еще пока кли для души снизу вверх. Но здесь, когда мы говорим, прежде чем созданы создания, сотворены творения, мы говорим о хисароне, который развивается, который от нуля приходит к несовершенному, а мы приходим от несовершенного к совершенному. Мы не возвращаемся к тому состоянию бесконечности, которое находится в совершенстве, потому что нет в нем кли, но мы возвращаемся к энсов, к другому состоянию, к третьему состоянию, а не к первому состоянию. Там есть совершенное кли. Это не возвращается к тому же состоянию. Мы не возвращаемся к энсов, в состояние, когда энсов, что мы хотим почувствовать, что это было первое кли. Мы еще почувствуем его согласно нашим кли. Пожалуйста. Восьмой пункт. Смысл понятий прояснится дальше.
1: То есть в этом состоянии венцов нет ни роши, ни тох и ни сов, где рош, тох и сов — это понятие со стороны творения, которое думает и решает в рош, в ощущении хисарона, в ощущении состояний, которыми оно не удовлетворено, и тогда в нем возникает мысль в рож, что нужно что-то постичь. Здесь, в совершенстве, которое властвует, не может быть рож, не могут быть мысли. Мысли приходят всегда из хисарона.

0: из-за ощущения нехватки. А если так, то не может быть тох и сов, когда он делит себя на такие части, что часть он принимает, часть нет, и вообще чувствует свой тох, что он решает о нем. Как принять, что принять? Он все еще не управляет собой, не владеет собой. И это нельзя даже назвать пока творением, без всякой независимости, без всякого ощущения собственного.
1: Девятый пункт проясняет состояние «простой свет». Означает, что нет в нем градации малого и большого состояний, а все равноценно.
0: Как мы вообще говорим о свете, который исходит от Творца, добрый и творящий добро, хорошим и плохим, без всяких ступеней, без всякого отношения к творению, всем в равной степени. Как мы можем распознать в свете такие изменения? Разумеется, их нет. Но клип потом, тем, что оно делит себя на всякие понятия относительно света, относительно своего свойства света, по отдаче о себя как получения, клип делит себя на всякие подразделения, чувствует себя относительно света, чувствует себя разделённой, распределённой, и в соответствии с этим чувствует свет разными способами и даёт свету в соответствии со своими свойствами. В кли дает ему свету различные названия, которых в самом свете, разумеется, нет. Там ничего в нем самом нельзя распознать, кроме того, что он простой. Но кли дает свету всякие названия в соответствии с сутью келим. Поэтому имена, о которых мы говорим, имя Творца, имя света, это всегда в соответствии с келим. Ютки, вавки, четыре части, которые в кли, которые должны быть, и наполнение, которое кли чувствует в соответствии с авиютом и экраном, что это называется святыми именами, именами света. Но на самом деле это килим. Так и мы в нашем мире называем различные явления из того, каким образом мы их чувствуем, как мы впечатляемся ими. Но можно сказать, секундочку, но мы изучаем, мы иногда слышим, что кли создано светом, сотворено светом, и в этом высшем свете есть 613 цветов Торы, которые создали в нас 613 желаний. Так как же может быть, что в свете есть 613 цветов, которые строят нас 613 желаний? Так как же он свет простой, мы говорим, что все остальное это килим. Свет создал 613 килим, и они так постигают цвета. Так а как же, если свет творит кли из ничего, то в кли есть столько много подразделений, а в свете их нет. Откуда это в кли, если не от света? Ведь свет первичен. И тогда в свете должны быть все эти понятия. И тогда они переходят в кли. В кли просто так это с нуля возникнет. Так ответ простой. Если свет сотворил кли, если бы свет творил кли только для того, чтобы наполнить его, то он бы сделал его простым, как он сам. Но свет, кроме этого, желает сотворить кли, чтобы оно было подобным ему, чтобы сразу после первой стадии и будет вторая стадия, чтобы кли начало чувствовать, что есть кто-то, кто наполняет меня, и он отдает мне, и я хочу быть как он. Отдача — это более высокая вещь, чем получение. И я из своего желания получать, наслаждаться, хочу находиться в отдаче, отдавать. Поэтому после первой стадии сразу развивается вторая стадия. И поэтому ощущение Творца, которое приходит в первой стадии, разумеется, это находится в высшем свете, в скрытом виде. И тогда из этого развивается кли. Если бы не ощущение Творца внутри света, то все завершилось бы на первой стадии. И это называлось миром бесконечности. Поэтому свет не так уж прост. Но он простой в том, поскольку он просто хочет отдавать.
1: Как развилась вторая стадия из первой стадии, откуда пришло пробуждение, почувствовать дополнительный свет, если свет он един?
0: Из того, что творение начало чувствовать, кроме того, что наполняет его, что есть кто-то, кто наполняет его. Ты можешь сказать так, но желание насладиться, оно хочет только наслаждаться. Как оно определяет, что есть кто-то, кто наполняет его? Мы видим это, скажем, по коту. Ты даешь ему что-то поесть, кидаешь ему. Любой с улицы может ему кинуть, и он будет есть, он не выясняет, ты это или кто-то другой. Потом с помощью таких всяких действий ты можешь привязать его к себе, потому что тогда у него появляется разум, что от тебя он получает удовольствие. Ну, такая простая дрессировка. То есть как желание получать начинает чувствовать, что оно получает от кого-то, что даже в простом коте мы видим, это все-таки развитое животное, и в нем нет такого. Из желания получать, мы видим это, что желание получать желает наслаждаться, и тогда начинает распознавать, что здесь есть источник удовольствия. После того, как есть источник удовольствия, откуда он, этот источник, если я завишу от него, как я могу еще более приблизиться, приблизить его, как я могу почувствовать его сильнее, от чего я могу больше наслаждаться? То есть из первой стадии, когда мы начинаем раскрывать Творца, там есть процессы, если мы рассмотрим их в глубине, оттуда исходят все четыре стадии. И потом мы это видим в десяти сферот, что у тебя нет сферы хохма, которая не развивалась бы из кетер, потому что в кетер должны быть процессы кетер, декетер, кетер, хохма декетер, бина декетер и так далее, до малху декетер, которая превращается в кетер в хохме. И это уже находится в первой стадии из четырех стадий прямого света. То есть Творец, который сотворил творение в своем свете и замысла творения, дать добро сотворенным, он уже так обустраивает свет, чтобы творение почувствовало две вещи внутри света, которые наполняют его: наслаждение и источник наслаждения. Иначе не реализуется цель творения. Как она может прийти к реализации? Тогда творение будет желать только удовольствия, и все, получил, готово. Нет после этого никаких движений. Откуда добавочный хессарон? Прийти к ступени Творца, что этого Творец хочет. И этот хессарон, он дает творению в его желании получать. Желание получать в творении изначально так сотворено с двумя этими хессаронами. Желанием насладиться и желанием от кого насладиться. И два этих желания развиваются в нем, поэтому они сразу реализуются в первой стадии и во второй стадии. И поэтому потом, когда мы приходим к реализации, у нас есть первая стадия как Аба, вторая стадия как Има, и из этого мы строим среднюю линию кетер. Точка в букве Юд, которая в букве Далет. Если у нас точка в букве Юд, это свет, который сотворил из ничего, это точка в букве Юд, сразу сотворена первая стадия, желание получения, желание получать, это хохма или аба, хохма, аба, дословно отец, правая. Сразу после этого возникает има, мать, желание отдавать, левая,
2: бина.
1: И оба они результат кетера.
2: Кетер. Акадош Баруху.
1: Кетер.
0: Творец, Святой Благословенный, Он дает душу. И когда это исходит... И потом, когда мы смотрим, что происходит внизу, зон мира Ацелут, откуда...

0: свете, который сотворил желание из ничего, в этом свете уже свет — это замысел творения. В замысле творения, как сделать, как дать добро сотворенному, чтобы они были как Творец, вплоть до Творца. И тогда в этом свете есть уже два вида данных: наслаждение, и как с помощью наслаждения, с помощью хиссаронов, потребности в наслаждении, привести себя к Творцу. Уже здесь присутствуют этих два вида данных. И творение между ними как начинает с помощью продвигаться, как с помощью двух вожей. Поэтому в первой стадии, когда оно раскрывает наслаждение, раскрывает во второй части, первой стадии, источник наслаждения. Источник наслаждения. А здесь раскрывает только наслаждение. Это развитие должно быть, оно исходит от света. В свете есть такое. Как Ребе говорит, объясняет, дает подарок, ты говоришь, ой, как прекрасно, какой подарок. А потом ты начинаешь думать, нет, секунду, что он хочет от меня? Почему он мне дал? Для чего? Я стесняюсь, мне стоит или не стоит? И возвращаю. Помнишь, как он пишет об этом? То есть ты находишься в наслаждении, которое управляет тобой, а затем свет, который находится в этом, он непростой, и он сложный. Потому что в нем внутри есть ощущение дающего, который дал тебе, и хочет с помощью этого посыла привести тебя к подобию с ним. В этом его замысел, это его внутреннее намерение, когда он дает подарок. Так в его воздействии на тебя ты уже начинаешь ощущать, что он, что есть тут, почему он тебе дал, чего он этим хотел, какое намерение у него есть, и тогда ты начинаешь развиваться. Это находится в свете. Но все-таки мы это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству. И это называется добрым, творящим добром. Привести его к совпадению по свойствам с Творцом, а не к наполнению совершенному, чтобы он чувствовал себя полным удовольствием и все. Понятно? То есть добрый, творящий добро, это находится на уровне замысла творения, а не в каком-то состоянии, которое ниже этого. Пока мы не приходим к совпадению по свойствам, мы не приходим к доброму, творящему добру. И поэтому свет, который раскрывается в первой стадии, является средством. Света наслаждений и потребности в наслаждениях — это в конечном счете средство раскрыть Творца. Почему он это не сделал иным образом, чтобы мы раскрыли именно его без света наслаждения, которое приходит, которое исходит от него и потребности в нем? Потому что он хочет, чтобы мы это сделали самостоятельно, поэтому он дал нам два этих средства — наслаждение и потребность в нем, чтобы с помощью их обоих мы захотели быть как он, а не то, чтобы мы сразу были как он с самого начала. Поэтому тут есть средство для постижения цели, для достижения цели.
1: Окей, хаверим, аз анахну нисмах.
2: Итак, друзья, мы будем рады сейчас видеть вопросительные знаки всему миру. Здесь поднятые руки в зале. Будем рады услышать друг друга, почувствовать наши желания, стремления, и продвигаться через эти желания вместе с товарищами, и также, насколько мы сможем вернуться к тому, что говорил Рав, углубляться в это.
0: И все-таки тут есть нечто новое по отношению к тому, что мы изучали о свете. Мы всегда слышали, что свет простой, потому что он сам по себе. Но творение в нем распознает различные понятия, потому что это кли, и поэтому оно оно делит свет, насколько оно неисправно. А здесь Рав говорит, что есть очень много понятий в самом свете, но мы все-таки это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству.

0: что называется, добрым, творящим добро, привести его к совпадению посольством со светом, а не к полному, к совершенному наслаждению, когда она чувствует себя полным наслаждением. То есть все исходит от света, и все понятия, которые кли чувствуют в свете, это тоже исходит от света. И у нас уже есть вопрос. Нир, как всегда.
1: Тут Рав описал процесс относительно Творца, как дающий подарок. И человек говорит, как хорошо, какой подарок, а потом решает не принимать из-за стыда. Я хочу спросить об этом процессе, есть ли такой практический пример из жизни, когда происходит такой процесс? Да, прежде всего, мы пока не говорили о стыде, мы говорим пока что только о корнях того, что потом будет стыдом. Что мы слышали от Рава, как он описывает нам в разных этих ситуациях? Свет формирует кли. Он вводит два параметра — и желание к наслаждению, и желание к связи с дающим наслаждение. В этом вся драма творения, исходя из этого, все, что потом происходит, происходит. Если бы первая стадия не раскрыла бы в конце себя, что есть дающий, который находится за наслаждением, за наполнением, то все бы там и осталось. Первая стадия наполнена светом, творение закончилось. Но творение хочет привести творение. Он не просто хочет построить клей, наполнить его светом и все. Он хочет довести творение до своего уровня, до подобия с собой, с Творцом. Поэтому здесь есть два параметров желания, которые пробуждаются, и желание к наслаждению, и желание к связи с источником наслаждения, с дающим. И вот этот конфликт, этот диссонанс между ощущением наслаждения с одной стороны, с другой стороны отношение к дающему, это то, что в итоге приводит первую стадию ко второй, потом к третьей, четвертой и так далее. И уже стыд, который ты упомянул, это тоже происходит потом. Так об этом что ты спрашиваешь?
0: Тут есть несколько вопросов об этом, но все-таки как он не боится творения, когда я сейчас отталкиваю подарок, как оно не боится потерять связь из-за этого отталкивания?
1: Я бы сказал наоборот. Творение уже находится в состоянии, когда хочет оттолкнуть получение наслаждения, именно потому что он не хочет потерять связь с дающим, потому что он ощущает в этом, если ты уже говоришь о более продвинутых состояниях, что стоит и так далее. И что же говорит творение этим? То есть он говорит, я не хочу быть погружен в себя и потерять связь с тобой. Наоборот, я хочу беречь связь с тобой над наслаждением. Поэтому потом у нас есть уже там решение, получение ради отдачи и так далее. Но это уже позднее.
0: Так вопрос первый был, есть такой пример из жизни, когда это происходит, этот процесс?
1: Классический пример, который нам стоит использовать, потому что его дает Бали Сулам, это пример гостя хозяин. Все мы можем это понять. Можно, конечно, еще наблюдать в нашем мире другие ситуации, в материальном, эгоистическом мире, внутри нашего эгоистического материала. Эти состояния, они действуют, но просто вниз в правильном виде относительно эгоизма. Все, что я получаю, я проверяю себя. С одной стороны, мне хочется получить, с другой стороны, да, что подумают обо мне, как я буду выглядеть в глазах других и так далее. Но гость и хозяин — это действительно пример Бали Сулама, который разъясняет нам точно вот эту дилемму, в которой находится творение, что хочет Творец дать мне. И как творение решает это с помощью отраженного света, намерения ради отдачи, но примеров полно в жизни. У нас нет ничего в жизни, кроме наслаждения и то, от кого мы получаем это наслаждение. Что еще? Продолжим. О, прекрасно, на экранах много вопросов. Нью-Йорк 3.
2: We heard that the intellect only develops out of a sensation of another.
0: Мы слышали, что разум развивается от ощущения, ощущения дающего развивается с первой стадии. Можно сказать, что Рош развивается из первой стадии и далее?
3: Зоар, тахзор ала шеэла?
1: Повторите вопрос.
3: Джиани, ты шалшу.
0: Рош развивается из первой стадии? Нет, в первой стадии, если мы говорим о четырех стадиях прямого света, там еще нет рош в первой стадии. В первой стадии есть только получение, как Рав это нарисовал, кли полное, наполненное. И сказано, что там нет ни рош, ни тох, ни сов. Кли просто наполнено. Он сказал, что, оно, что это даже меньше, чем камень. Кли просто наслаждается. Там нет никаких собственных распознаваний. Поэтому это называется четырьмя стадиями прямого света, а не четырьмя стадиями развития кли. Четыре стадии прямого света. Так оно строит кли. Так в первой стадии еще нет рош. Есть только получение. И во второй стадии нет рош. Когда начинается рош? Когда впервые появляется рош, когда появляется экран. Когда есть экран, то он уже делит кли. Это уже после четвертой стадии, в Галгальта, при первом получении, после сокращения, там начинается понятие рош, тох и сов. Поскольку есть экран, и его сила делит кли на решение о получении, что оно может получить. А у нас пока нет ничего, что кли не могло бы получить, потому что кли получает все, вообще все. Там нет никаких распознаваний. Наслаждение наполняет его полностью. Нет какого-то уголка, куда бы оно ни зашло. Поэтому все еще нет ни рож, ни сов.
3: Астана, бабакаша.
1: Астана.
4: Здравствуйте. Мы говорим, что вот эта вся механика, которая происходит, да, она позволяет и получать ради Творца дающего. Так вот эта механика, она что дает? Она дает увеличение самого размера кли, то есть мы увеличиваем кли там x2, x3, x10, и мы различаем новое качество в этом свете. А если мы различаем новое качество, то это качество мы различаем за счет чего? Что появляется в кли, чтобы увидеть это новое качество?
0: Или... Мы нехорошо слышим.
4: Да. Ну, вопрос.
0: Да, он спрашивает, какова разница между первым состоянием и третьим? Что изменилось в третьем состоянии, о котором Рав говорит, что кри уже не возвращается к тому состоянию, которое было, а возвращается к иному состоянию?
1: Случайно мы это изобразили на чертеже, когда Рав говорил об этом. В чем разница между первым состоянием и третьим состоянием? Здесь вообще вся реальность, весь замысел творения, можно его разделить на первое, второе, третье состояние. Первое состояние — это то состояние, о котором мы говорим сейчас, в начале первого пункта Арит, состояние бесконечности. Это состояние, в нем создано кли, оно наполнено светом. Нет рож, нет сов. Свет наполняет кли полностью, и даже нет осознания творения. Есть кли, наполненное светом, но оно даже не ощущает себя, не осознает себя, и, разумеется, и свет тоже. Это называется, что свет первичен относительно кли, то есть нет пока что хисарона, какой-то потребности, которая говорит, я здесь, я хочу получить свет, я хочу быть как ты, я хочу быть в связи с тобой. Такого нет вообще. То есть есть только кли, которое наполнено светом и не от него самого, то есть от света. И эта связь теряет, кли теряет связь со светом, спускается по 125 ступеням, пока достигает самой низкой ступени, наш мир, полный отрыв, и здесь начинает потихонечку выстраивать себя ступень за ступенью, возвращаться по этой лестнице снизу вверх, когда достигает обратно, снова состояние бесконечности, то на этот раз уже находится в осознании, в слиянии. То есть первое состояние и третье состояние — это тоже состояние бесконечности. И, в общем-то, в свете не было никогда никакого изменения. Свет всегда наполнял клей, только клей сформировал и выстроил свою независимость и свое желание быть в этом желании состояния бесконечности, быть в состоянии слияния. И первое и третье состояние, в чем разница между ними? Лишь осознание, независимость и состояние творения.
0: Когда творение приходит к третьему состоянию, в соответствии со своим хиссароном, он во второй стадии клей как бы строит огромный хиссарон, чтобы быть подобным свету бесконечности. Свет бесконечности — это что-то, что для него нужно огромное клей, огромный хиссарон. И с этим хиссароном клей уже приходит к состоянию, к бесконечности в третьем состоянии, и тогда получает намного больше света, в 620 раз мы говорим обычно. Еще вопрос.
3: Флорида, пожалуйста.
5: Thank you, friends. Can you explain why phase one is known as the right?
1: Можете ли объяснить, почему первый этап, первое состояние называется левым? Это должно быть наоборот.
3: Ага.
1: Почему первая стадия — это правая, а вторая стадия — это левая?
0: Нет, обычно это сложнее. Да. Мы это изучаем в 11-й пункте. Ты перескочил с первого пункта, с первой части на 11-ю. В учении 10 сферот. Там Бальсуламу объясняет понятие ибур и никама хин. Аба дает белое, има красное, да, вы помните, да, Творец дает душу. Аба — это как бы свет хохма, он всегда стоит с правой стороны, има, поскольку это свет хасадим, она с левой стороны, и тогда они соединяются между собой, и создается, возникает средняя линия. Если мы говорим, что первая стадия полна светом хохма, верно? Наслаждение, которое исходит от Творца, это свет хохма. Так вторая стадия — это уже бина. Она полна как светом хасадим. Поэтому Рав говорит, что как бы хохма стоит справа, а бина стоит слева. Такой пример.
3: Кен, мишу кан раца? Кен, Давид, вакаша.
6: А я пошел сам сертут, что у Дайдумели арба.
1: Там был такой чертеж, похож на четыре стадии. Как четыре стадии облачаются настроения миров? Аба, има. Так же, как Миша напомнил, мы говорили об этом на уроке. Рав и Бали Сулам, кстати, в своих объяснениях на текст Ари используют разные вещи, которые более продвинутые. Поэтому мы до этого изучали птиху, строение. И ты сейчас спрашиваешь, какая связь между стадиями и мирами?
0: Да, мы знаем, что четыре стадии облачаются как бы на все. Так я просто не знаю, для меня это как бы корень всего строения миров.
1: Задай вопрос в микрофон, чтобы мы услышали. Создано только желание получать. Это желание получать создано по четырем стадиям. Шорош алиф бет гимел далит. Что такое миры? Миры, оламот, это уже создано внутри желания системы, которые формируют так желание, чтобы оно смогло достичь состояния подобия свойств и получить свет. Это так, по-простому. Есть только желание получать и свет, и нет ничего другого. А миры — это системы, которые скрывают свет, чтобы дать творению произвести работу, которая называется исправление, постепенно исправить себя, то есть привести себя в соответствие и правильно принять свет, то, что называется радиоотдача. Это тебе это ответило?
0: Да. Потому что в четырех стадиях прямого света выстроены все свойства, как бы. Если мы будем говорить о свойстве кетер, кетер, который есть свойства кетер, хохма, бина, зеран, бина, малхут. В соответствии с этими свойствами выстраиваются миры. Мы можем сказать, что мы видели это очень много в объяснениях Рава, что мир Адам Кадмон — это мир кетер, верно? Вот Асав начинает чертить мир кетер, соответствует кетеру, потом ацилут — это хохма, брия, бина и так далее. Да, сейчас увидите, есть подобие. И вот эти буквы, точка в букве Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, тут все делится на эти 4 или 5 свойств. 5 это точнее. Есть 4 стадии прямого света и есть корень. И это все определяет, это определяет все, что происходит потом.
3: Да,
1: есть еще чертежи, которые находятся в книге. Все это облачается на 4 этих стадии. Почему? Потому что ничего, кроме желания получать. Все, что мы слышим в ТЭС, в итоге происходит внутри желания получать, отношения желания получать к Творцу, к желанию отдавать. Понятно?
0: Может быть, можно и о парцуфе?
1: Ну, мы придем к этому позже, парцуфы. Я думаю, это более продвинутое состояние.
0: Да, но и парцуф устроен так же, в такой же форме. Ты можешь любую взять любую часть парцуфа и разделить ее на 5 сферот, и рош, и тох, и софт. Но мы это еще не учили, подожди.
3: Women Latin 15, пожалуйста.
7: Gracias, profesores. Escuché que Rav dijo que el
1: Спасибо, profesores.
7: Que el creado alcance es distinto del enso.
1: Я слышала.
7: Entonces no alcanzamos igualdad de
1: что
7: forma.
1: Рав сказал, что постижение бесконечности отличается от того, каким оно было в начале. Как мы можем узнать, что это именно бесконечность энсов, и как это отличается от исконной бесконечности? Да, вопрос очень похож на то, что мы слышали. Я снова вернусь к чертежу и скажу, что разница в том, что творение приходит к третьему состоянию, к бесконечности он приходит снизу вверх, то есть предваряя своим хисароном. Творец создал кли, желание получать наполнил светом. Это называется состояние бесконечности. Там нету той части, которая называется сов, конец. Весь свет наполняет все кли и нету конца. Просто бесконечное наполнение. Затем кли теряет наполнение, теряет связь с Творцом и постепенно начинает осознавать, кто я, что я, что я хочу. И так вот потихонечку продвигается снизу вверх, начиная исправлять себя, получая свет, пока не получает весь свет. Но сейчас он уже находится в осознании, уже находится в слиянии с Творцом. В этом разница между первым состоянием бесконечности и третьим состоянием бесконечности, которое называется гмартикун, полным исправлением.
0: Как мы слышали, что творение сейчас хочет знать, от кого оно получает. Не просто так получить наслаждение, как в первом состоянии, не просто получить наслаждение, а быть как тот, который дает наслаждение. Я хочу быть как Творец. Бесконечность — это просто состояние в четвертой стадии, которое получает свет. И оно не управляет светом, свет управляет им. А сейчас эта четвертая стадия развилась с экранами, с силой, которая дает ей свет, настолько, что она может сама не просто получать, а быть как он. Поэтому мы говорим, что в будущем Зейранпин будет как Арихан. Как? Отдельный, но как?
3: Women Mark 167.
8: Здравствуйте. Такой вопрос. Если я правильно поняла, что Раф объяснял, то желание получать приводит творение к подобию по форме с Творцом. просто немножко непонятно то, что мы учим, что творение хочет желание отдавать, чтобы быть подобным. А тут получается, что желание получать приводит к подобию по форме.
0: Да, желание получать — это то, что сотворено, верно. И оно желает быть подобным Творцу. Иначе, а где творение? Творение должно быть в начале противоположным Творцу, поэтому это называется творением. Брия от слова «бар» — снаружи, вышло наружу. Оно снаружи по отношению к Творцу, и оно противоположно ему. Теперь это творение хочет обрести те самые свойства, которые есть у Творца. И эта работа как бы двойная — и быть противоположным, и быть подобным. Это работа творения, и тогда оно обретает свойства Творца, должно обрести, и стать подобным ему. Все внутри намерения. Не то, что оно может сделать с самим желанием. Желание должно быть, но в намерении, в отраженном свете, оно становится подобным Творцу, потому что обладает его свойствами. Милосердный, милостивый и так далее.
1: Гения, это то, что ты спрашивала? Прекрасно.
9: Muchas gracias, amigos. Por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases, porque verdaderamente abren el
1: corazón de la persona. Спасибо, amigos, за возможность. Я хочу выразить свою радость от этих уроков.
9: Y muchos, pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por tomarme este tiempo en esta clase, pero el hecho de que pudimos participar en la preparación de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar en este entorno y escuchar estas clases.
1: Я очень рад, что я участвовал вчера в подготовке к уроку, мне дало это сильное пробуждение.
9: Los amigos iban a celebrar el Día del Amor y no había traducción a nuestro idioma.
1: В конце урока я почувствовал радость. Товарищи вчера праздновали День любви, не было перевода. И несмотря на это, была огромная радость. Я слышал радость товарищей. Они подготовили урок, и как они подали эту песню любви. Это похоже на то, как окружающий свет воздействует на мое сердце, на сердце моей десятки, потому что я знаю, что много товарищей почувствовали это, и огромная радость быть в этом.
9: Muchas gracias, amigos, por estas clases. Muchas gracias por este entorno.
1: Спасибо, товарищи, за этот урок, за это окружение, за то, что вы позволили мне выразить свою радость и быть частью этого, вот этой огромной системы. Спасибо большое. Спасибо тебе тоже, наш брат. Мы тоже слышали сегодня от Рава, что на урок нужно приходить с предварением действий групповых. И тогда, когда мы открываем книгу и читаем этот высокий материал, мы пробуждаемся к нему и требуем света. Спасибо всем товарищам, что вместе мы сделали еще один шаг в требовании света, возвращающего к источнику, и мы закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 1 августа 2002 года, что означает, что масло называется добрыми делами в духовной работе. Возьмем чтение, статью на чтение в десятках, у нас 28 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что масло называется добрыми делами в работе? В книге Зоар сказано: «Глаза мудреца в голове его». Зоар спрашивает: а в каком же месте глаза человека? Может быть, они в теле или в руке его? Ведь он говорит нам, что мудрец выше всего мира. Ведь мы учили, что не должен человек проходить более 4 локтей ама с непокрытой головой, поскольку шхина пребывает над его головой. Почему? Потому что шхина пребывает над его головой. Всякого мудреца глаза и речи в голове его. А когда глаза его там, в голове, то есть в шхине, он знает, что свет, который горит над его головой, нуждается в масле, ведь тело человека — это фитиль, а свет горит наверху, в фитиле. А царь Шломо воскликнул: «Да не оскудеет елей, то есть масло на голове твоей, ведь свет над головой его нуждается в масле». И это добрые дела. И потому сказано: глаза мудреца в голове его, а не в ином месте. Конец цитаты. И следует понять, почему, если Творец хочет дать свет Творца человеку, человеку необходимы добрые дела, подобно маслу. То есть, сколько масла есть в фитиле, столько горит свеча. Иными словами, мы видим в материальном, что фитиль может светить только в соответствии с количеством масла, которое есть в нем. Но как это связано с духовным? Почему, если не достает добрых дел, Творец не может дать человеку так, чтобы свет не прекращался у него? Разве то, что Творец дает человеку свет, не вызвано целью творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания? В таком случае, зачем Творцу нужно, чтобы Нижний давал ему добрые дела? Для того, чтобы понять то, что мы спросили, есть ли желание Творца давать благо и наслаждение творением, зачем нужно, чтобы творение давали ему масло? Ответ: известно, что для того, чтобы было совершенство его действий, произошло скрытие и сокрытие, чтобы управление Творца не ощущалось как явное управление, иначе как после того, как творение исправит свои хилим с желанием получать для себя, и чтобы они были в подобии по форме, которая называется желание отдавать. И благодаря этому исправится состояние стыда, которое исходит от противоположности по форме дающему.
0: Исходя из этого, получается, что хотя со стороны дающего нет прекращения высшего блага, как сказано, «Я Творец не менялся», однако со стороны исправления, которое было сделано у первого получающего, называемого «Малкут бесконечности», это исправление продолжается, и пока Нижний не способен получить все ради отдачи, свет прекращает светить Нижнему. Поэтому для того, чтобы свет светил над головой человека, необходимо выполнять добрые дела, то есть действия отдачи, что приведет человека к тому, чтобы все делать с намерением ради отдачи. И тогда будет место для света пребывать на нем постоянно. И сказанным следует объяснить написанное: глаза мудреца в голове его. А по поводу понятия мудрец сказал мой отец учитель, что тот, кто хочет быть мудрецом, тот уже называется мудрец. И согласно этому следует объяснить, что тот, кто хочет быть мудрецом, должен видеть в голове его. То есть должен верить, что шхина пребывает на его голове, и поэтому сказали мудрецы, не должен человек проходить с непокрытой головой 4 локтя. И мы выяснили, что голова человека означает разум человека. А его нельзя открывать, что означает, что необходимо покрыть разум и знания, как будто у него нет знания, и идти выше знания. Что именно выше знания, он способен получать все ради отдачи. И таким образом человек может удостоиться почувствовать, что шхина находится над его головой. То есть выше знания, и благодаря этому он придет к ощущению. И это, как сказал мой отец-учитель, что когда человек приходит к ощущению, что он сейчас находится на подъеме, пусть не говорит, что теперь ему не надо верить, что управление Творца — доброе, творящее добро. Потому что сейчас я чувствую, что это так. Выходит, что таким образом он вновь входит внутрь знания. И тогда он сразу падает со своей ступени, поскольку он нанес ущерб вере выше знания, сказав, что теперь мне уже не нужно идти выше знания.
1: Это называется, что он снова падает в эгоистическую любовь. А на это свойство было сокращение и скрытие. И автоматически свет уходит от него, и он остается во тьме. И об этом сказано «глаза в голове его». То есть он смотрит на свойство высшей малхут, которое есть в его голове. И это именно когда голова не открыта, а покрыта. А он идет выше знания. И это называется «добрые дела». А что такое «доброе дело»? Это когда он покрывает свою голову тем, что идет выше знания. Получается, что тело человека — это фитиль, который нуждается в свете в голове его. А свет светит все время, пока у него есть масло. А в тот момент, когда у него нет масла, свет исчезает с фитиля. Как сказано выше, маслом называются добрые дела. То есть до тех пор, пока он добавляет масло, свеча горит. То есть все то время, когда он покрывает голову, то есть свое ощущение, что означает, что он не принимает этот подъем, который есть у него сейчас, как ощущение света внутри знания в качестве опоры. Другими словами, сейчас у него уже есть на чем основать свою высшую малхут. Получается, что сейчас у него нет масла, то есть добрых дел, называемых выше знания. И, само собой, фитиль затухает из-за отсутствия масла. И это объяснение того, что мы спросили, почему масло называется добрыми делами.
0: Ответ. Он, как сказано выше, что добрые дела подобны маслу для фитиля. И когда иссякает масло, свет гаснет. Также и когда прекращаются добрые дела, как сказано выше, свет исчезает, и он вновь опускается вместо низости. И сказал мой отец-учитель, что когда он приходит к состоянию подъема, то есть когда у него есть ощущение, что стоит работать ради того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, Пусть не говорит, что теперь у меня уже есть основание, на котором я построю свою небесную Малхут, потому что сейчас мне уже не надо идти выше знаний. А пусть скажет, сейчас я вижу, что я должен пойти именно выше знаний. И свидетельство этому заключается в том, что именно благодаря тому, что я иду выше знания, Творец приближает меня и любит меня. Откуда я знаю, что Творец любит меня? Об этом сказал мой отец и учитель правило, что если у человека есть любовь к Творцу, то он должен знать, что это потому, что Творец любит его. Как сказано, Творец — твоя тень. Поэтому с этого момента и далее я принимаю на себя идти только выше знания, потому что таким образом я вижу, что Творец приближает меня. Получается, что он не принимает подъем за основу, чтобы идти на основе того, что у него есть сейчас ощущение, и поэтому он хочет быть работником Творца, а он принимает этот подъем в качестве доказательства тому, что путь Творца — это именно путь выше знания. И он постарается с этого дня и далее идти только выше знания.
1: И сказано, мы поймем то, что говорит книга Зоар. Когда будете есть от хлеба той земли, совершайте возношение Творцу. Это сказано о снопе, омер, взмахивание. Почему взмахивание? Потому что Коэн взмахивал им, поднимая наверх. Это взмахивание. Каким образом это относится к нам? Взмахивал ли он им или опускал? Взмахивание тнуфа, как мы учили, означает «дайте уста», «тнупе». Ибо это те же буквы, что и взмахивание, «тнуфа». Смысл этого «воздайте» буквально, «дайте славу Творцу Всесильному вашему». Ибо уста — это слава, то есть малхут, называемая славой, которую нужно воздать Творцу. И потому мы должны вознести ее наверх, ибо нет хвалы для высшего царя Зайрампина, кроме как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее царю славы. И потому дайте уста, тнупе, дайте славу. И это, безусловно, возвышение, то есть подъем Малхут к Зайрампину. Это значит, что понятие взмахивания указывает нам на работу. То есть, хотя в простом понимании написано о том, что нужно поднять сноп омер, как сказано, сноп взмахивания. Однако Зоар спрашивает, чему это должно научить нас в работе? И он объясняет это, что мы должны поднять Малхут к Творцу, ибо «пэ» — уста, называется «малхут», называется «слава», как сказано, «воздайте славу Творцу Всесильному вашему». И мы должны воздать «пэ» — уста, то есть «малхут» — Творцу. И следует понять, что означает, что необходимо воздать «малхут» Творцу, а также, что значит «воздать уста» — «пэ», то есть славу Творцу. Но когда мы говорим о исполнении Торы и заповедей в индивидуальном плане, то есть для того, чтобы благодаря этому прийти к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме, то есть отказаться от собственной выгоды и работать только в том, что на выгоду Творца. Эта работа называется «Шхина в опрахе» или «Шхина в изгнании».
0: Иными словами, когда человек работает ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение,
2: אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר.
1: Поэтому эта работа для него имеет вкус праха, И хотя он преодолевает,
0: и несмотря на то, что он преодолевает себя, исполняет Тору и заповеди, но он работает с огромным трудом, потому что тело не получает удовольствия от этого, а наоборот. Если человек говорит своему телу, если ты спросишь меня, для чего я выполняю Тору и заповеди, человек должен сказать, поскольку до сих пор я работал для тебя, а теперь осознал, что нужно работать на Творца. И поскольку я не могу с тобой воевать, так как ты сильнее меня, как сказано, и спас его от руки того, кто сильнее его. Поэтому я хочу выполнять Тору и заповеди. И я верю мудрецам, которые сказали, свет не возвращает к своему источнику, что благодаря исполнению Торы и заповеди я смогу взять верх над тобой. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты не мешала мне, ведь иначе я не смогу отменить тебя. И разумеется, что отвечает ему тело на это, ведь известное правило гласит, пришедшего убить тебя, убей первым. И само собой разумеется, тело делает все, что в его силах сделать. Оно приводит ему много плохих мыслей до такой степени, что он не может их преодолеть. И тогда человек видит, что самостоятельно он не способен это преодолеть. И тогда человек видит, что тогда человек должен сделать. Нет у него иного совета, кроме как верить мудрецам, которые сказали, пришедшему очиститься помогают. То есть тогда он должен молиться Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, чтобы у него были силы победить свое тело.
1: И о чем тогда человек должен просить помощь, чтобы Творец помог ему? Он не в состоянии победить зло в себе, которое называется желанием получать ради собственной выгоды. Из-за того, что Шхина находится в Апрахе. Другими словами, поскольку существует правило в природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом, поэтому то, что человек не может работать ради Творца, вызвано тем, что царь не важен в его глазах. И это называется «Шхина в Апрахе». Получается, что он просит Творца поднять Шхину из праха. Другими словами, Шхина называется «Высший Малхут», и ценность ее и важность у нее такая же, как прах. И это, как мы говорим, благословение на пищу, милосердный, он восстановит для нас падающую суку Давида. А сука Давида означает «высшая малхут», которая лежит во прахе. И мы просим Творца, чтобы он поднял малхут, то есть чтобы мы увидели ее важность, а не так, как нам представляется, что она во прахе. И поэтому мы не способны отменить зло, которое в нас. Тогда как если бы слава небес была открыта, тело бы отменилось, как свеча перед факелом. И потому мы говорим в молитве «Мусав», «Из-за грехов наших мы были изгнаны из страны нашей и отдалились от земли нашей», что означает, что из-за грехов, называемых «получающие келим», мы отдалились от земли нашей. Адама, земля, происходит от слова «эдаме», я буду подобен высшему. То есть

0: Подобно высшему означает, что также и нижний хочет быть в свойстве желания отдавать, как высший. Он отдалился от этого, потому что хочет быть только получающим для себя. И поэтому мы просим Творца и говорим: «Отец наш, Царь наш, раскрой славу Царства Твоего на нас в скором времени». Это значит, что благодаря тому, что Творец раскроет нам славу свою, то есть поднимет шхину из праха, а Малхут будет во славе, у нас будет возможность отменить свое желание получать, в смысле правила, что маленький отменяется перед большим.
1: Однако здесь возникает вопрос: почему мы должны просить Творца поднять Малхут из праха? Почему он сам не показывает важность Малхут, а сделал так, что в наших глазах она выглядит лежащей во прахе? Ответ таков, как сказано выше, что если бы слава Малхут была раскрыта, у нас не было бы места для того, чтобы сделать выбор, а все бы вошло в получающий килим, и не было бы никакой возможности выйти из-под власти желания получать для себя. Тогда как, если небесная Малхут находится в скрытии, и необходимо принимать бремя небесной Малхут выше знания, тогда укореняется в человеке то, что существует запрет получать высшее благо в получающий килим. Поэтому человек начинает работать не для того, чтобы получить вознаграждение, а ради славы Царя. Поэтому он просит Творца не скрывать себя от нижних, а раскрой славу Царства Твоего на нас, чтобы у нас были силы отменить себя и работать только ради славы Царя. Из сказанного поймем значение слова «тнуфа» — взмахивание, когда он говорит, что это означает «тнупе» — «дайте уста». И следует объяснить, что это значит, что творения должны дать уста Творцу, то есть Малху. Имеется в виду, что нижние должны принять на себя небесную Малхут, то есть поднять Малхут, лежащую во прахе, и сказать, что она — это не низкое свойство, лежащее во прахе, а что ее место на небесах. Это называется небесный Малхут. Это значит, что ее поднимают из праха и возвращают обратно на свое место, то есть на важное место, на небесах. И тогда Малхут называется «пе» — «уста».
0: И потому сказано: «Воздайте славу Творцу Всесильному вашему, ибо уста — это слава, ибо нет хвалы Высшему Царю, иначе как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее Царю славы». Смысл того, как сказано выше, что вся наша работа направлена на то, что мы должны настраивать все действия, которые мы производим, на то, чтобы поднять шхину из праха, то есть поднять Малхут. Другими словами, то, что мы принимаем на себя высшую Малхут, чтобы она стала уважаемой, и чтобы мы поняли ее возвышенность, что стоит работать ради Творца, а не ради себя. Однако работа — это работа тяжелая, из-за того, что она противоречит природе. Поэтому эта работа вызывает у нас много подъемов и падений, вплоть до того, что иногда человек приходит к отчаянию и говорит, что работа — это не для него, и он хочет сбежать с поля боя, поскольку он не видит никакого продвижения в работе. И мало того, он видит, что он пошел назад, а не вперед. То есть он видит, что сейчас он больше погружен в эгоистическую любовь. Тогда как до того, как он начал работу на дачу, он не был настолько приземленным.
1: Получается, что теперь он видит, что зла у него стало больше. И действительно возникает вопрос, что является истиной? Иными словами, неужели все усилия, которые он приложил для достижения любви к Творцу, были напрасными и бесполезными? Но согласно правилу, изложенному мудрецами, всегда должен видеть себя человек наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. Если так, возникает вопрос, раз он склонил себя на чашу заслуг, как он может быть наполовину виновным, наполовину оправданным? Разве сейчас он не оправдан в большей степени? И следует объяснить это согласно сказанному нашими мудрецами, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него. Но почему ему дают злое начало еще больше, чем было? Ответ в том, что поскольку каждый раз, когда человек побеждает какое-то зло, и зло входит в святость, дается ему еще большая порция зла, чтобы исправил его. Выходит, что теперь, когда он подчинил прежнее зло, ему снова дают зло в еще большем размере. То есть в мере добра дают ему меру зла. Выходит, согласно правилу, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Получается, что добро и зло всегда имеют одинаковый вес. Отсюда следует, что зло осознается в мере обретения человеком добра. В этой мере раскрывается в нем зло. Согласно этому получается, что тот, у кого есть лишь немного добра, у него, соответственно, будет и зла немного, ибо иначе он не будет уравновешен и не сможет сделать выбор. Ибо плохого будет больше, чем хорошего, поэтому не показывая человеку зло, имеющееся в нем, а только в мере добра, которое есть у него. Тогда получается, что человек всегда находится в состоянии наполовину добра и наполовину зла.
0: Получается, что благодаря падениям и подъемам зло постепенно исправляется, и человек должен всегда помнить и верить в то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Однако человек должен дать пробуждение снизу, и тогда он удостаивается уст святости. Как сказано выше, дайте уста, воздайте славу Творцу Всесильному вашему.
1: Перейдем к уроку от 1 августа 2002 года.
0: Мы прочли статью «Третий том Шлаве Слам», глава Балак. Что такое, что масло называется добрыми делами в работе? Снова и снова Рабаш подчеркивает нам, что насколько человек продвигается в духовном, скрытие растет все больше и больше. Так что мы знаем историю выхода из Египта, египетское знание, выход из Египта, возопили сына Израиля от работы, а потом встали перед фараоном, 10 казней, и пока не удостаиваются выхода, все эти вещи говорят нам, что скрытие растет, препятствия растут, и нужно много терпения, чтобы видеть эти вещи как правильный результат усилий. Это естественным образом мы знаем, что наше желание получать, так понимает, чего он больше платит, он больше получает. А здесь из-за того, что мы должны выйти из желания получать, чем больше мы платим усилиям, мы видим, что у нас меньше есть

0: нет сил. Неестественным образом это происходит. Так как я могу вкладывать работу, а в конце получить удар? Еще вкладываю работу, еще получаю удар. Какое тело и какой разум, и какое сердце захочет вкладывать усилия, если в конце усилия получают удар? В конце концов, человек находится без всего, в беспомощности, не знает, что делать, согласно тому, как он читает. И что он слышит, может быть, это правильно, и он может как-то согласиться с этим процессом в разуме, что, по-видимому, таков путь, чтобы выйти из желания получать и прийти к второй природе. Но так что делать? Все-таки написано хорошо, да, но можно ли это исполнить вообще все это дело? И человек, который находится в желании получать, у него нет никаких других сил, что ему делать? Действительно, делать ему нечего, кроме как принять осознание величия Творца от группы, не от самого себя, в себе он это не найдет, потому что от природы мы видим, что сил для этого нет. А получить осознание величия Творца, не осознание Творца, а осознание Творца группа дать ему не может, потому что группа тоже в таком же состоянии, как он сам. А услышать, насколько Творец великий, что от него действительно зависит все, и что он хочет и способен, это называется окружение, группа, рав, книги, все, что вокруг человека, не силы внутри человека. Силы внутри человека не способны ни к чему, и вы запилится на Израиле от работы. Здесь нужно просто прийти к состоянию «я не посланец», то есть обращаться к Творцу и вы запили, застенали. Но это не в силах человека найти самому, или он, избранные ему помогают свыше, или он успешный, находит силы в товарищах, в группе, в книгах Рави и так далее. И тогда действительно правильно обращается к Творцу, то есть видит, что сам он в нулевой надежде сделать что-то, и сделал все, что только можно, и видит, что это невозможно, чтобы из этого что-то вышло. И запускает себя, вкладывает себя, мы говорим, но лучше сказать, что отпускает себя. Просто бросает себя так из отчаяния в руки Творца, чтобы он сделал неважно что. Пока не выясняется у него, что именно он требует, что именно он хочет, и тогда он приходит в Махсон. То есть главный наш выбор — это сократить путь, когда мы находимся во тьме, в изгнании, и что всякий раз, насколько мы продвигаемся, мы видим себя все более пустыми. Рэбе пишет, что все египетское изгнание, то, что человек что-то воспринимает в кли, но кли его дырявое, все, что он принимает, все это выходит наружу, снова и снова выходит наружу. То есть у него нет ничего от всех его усилий, пока нет сил вообще сделать хоть что-то в этом кли, кроме как просить, чтобы Творец исправил это кли, его усилия, тогда действительно будет в недырявом кли. Как заткнуть эти отверстия экраном ради отдачи, тогда кли становится цельным. Как на кухне называется такая дуршлаг? Так чтобы было не дуршлаг, а уже был бы цельный сосуд без дырок.
1: Мацекет?
0: Поварёшка? Вместо

0: дуршлака будет поварёшка.
1: Ну,
0: вот и все. Да. Нечего спрашивать, есть?
2: Ну. На самом деле, каждый день мы читаем, по сути, то же самое.
0: Написано, закончились молитвы Израиля, закончились молитвы Давида. Все, нет больше. Он пришел к состоянию, когда или это из отчаяния, или это из слияния.
2: Ну.
3: Каждый день то, что мы читаем, в сущности, звучит более-менее одинаково. Мы все возвращаемся к той же идее, в общем.
0: Ты видишь, я говорю об этом, может быть, уже... Слышу это 25 лет. 20 лет говорю. И всякий раз находим что-то новое. Потому что и человек обновляется. Не то, что снаружи что-то, человек обновляется. Есть новые свойства, из этого мы говорим. Иначе, конечно, все можно сказать в одной строчке. Вкусите и увидите, что хорош творец, что еще есть. Да?
3: Одна из вещей, которая мне все еще непонятна, при всем том, что действительно меняется или не меняется, как происходит процесс внутреннего выяснения, как это делается в такой форме, чтобы действительно привести и прогнать состояние быстрее. Как это?
0: Пока еще тебе непонятно, как происходит процесс выяснения. Так иди согласно своему разуму прежде всего и посмотрим, можно ли построить такой процесс, чтобы это был процесс выяснения.
3: Ну. Но каждый раз это приходит в другой форме, ведь каждый раз это перед...
0: Всякий раз по-другому. Ты говоришь, что это та же идея, то же самое ты считаешь. И вдруг ты говоришь, что каждый раз это иначе. Ну. Я спрашиваю, что...
3: Это у меня не укладывается в голове, потому что каждый раз нужно заново проходить весь процесс. Что это?
0: Конец действия. В изначальном замысле что ты должен выяснить, если ты говоришь о процессе выяснения? Что тебе надо выяснить? Что ты должен выяснить, чтобы что? Чтобы перейти в духовное, да? Мы говорим сейчас, как пройти махсом. Потом мы не знаем что, но как пройти это? Так как проходит, как ты думаешь?
3: Нужно прийти к полному осознанию, кто я.
0: Секундочку, когда я прохожу махсом?
3: Когда отчаиваюсь в самом себе.
0: Я не знаю, отчаялся, не отчаялся. При каком условии я перехожу через махсом? Что мне надо, чтобы перейти махсом?
3: Настоящая молитва.
0: Я с силой молитвы перехожу махсом?
3: Творец проводит тебя?
0: Я с силой отчаяния прохожу махсом? Нет, Творец переводит. Давай начнем с конца. Ты не начинаешь с конца. То есть Творец дает мне некую силу. Что он берет меня за руку так? Что он делает? Он дает мне внутри моего желания силы. И в моих желаниях возникает такое изменение, что я начинаю чувствовать духовное, я начинаю жить в духовном. Жить в духовном называется жить в намерении ради отдачи в какой-то мере. Да? То есть он дает мне экран. Это называется, что я перехожу через махсом. До этого у меня не было экрана, или у меня не было намерения ради отдачи. А сейчас у меня есть минимальное намерение ради отдачи. Желание получать с этим маленьким намерением ради отдачи, эта мера называется моя первая духовная кли. Вот и все. Я должен получить от него экран. Теперь что такое ступень перед этим, перед экраном, который я получаю? Видимо, необходимость в экране. Но все можно получить, только есть кли для этого. То есть мне нужны кли для экрана, потребность в экране. Какая потребность в экране должна быть? Может ли быть сейчас у меня... Я могу представить себе состояние, что у меня есть потребность в экране. Может быть, такое или нет?
1: Так
0: я еще иду еще немного дальше. Чтобы у меня была потребность в экране, я должен знать, что у меня будет выигрыш от экрана. Да? Что я выигрываю от экрана? Выигрыш от экрана. Ну, что я получаю с помощью него? Что я отдаю. Что я вижу Творца, не вижу и наслаждаюсь от Него, а я вижу... что я отдаю ему. Но не то, что то, что я отдаю ему, для меня это топливо, потому что тогда я просто работаю не в чистом виде ради отдачи, а ради отдачи называется даже, если я не вижу его, не чувствую его. Я вообще не нахожусь ни в каком раскрытии, а только одно знание у меня есть, что я являюсь дающим.
1: Так?
0: И в этом есть еще много тонкостей внутри, но в конечном счете я прихожу к состоянию, что я, что мне нужна какая-то абстрактная сила, которой у меня сейчас нет совершенно. Может ли быть, что у меня будет желание к ней?
1: Так.
0: Это вопрос. Если я проверю, что это действительно желание экрана, по-видимому,
1: у меня
0: нет, и желание к экрану тоже. А может быть, что я не хочу самого экрана, и то, что он даст мне в духовном мире, чистая отдача, без всякой связи с собой, я не могу почувствовать пока эти свойства. Они для меня совершенно оторваны от моей реальности. Как я могу говорить в чистом виде, так просто устами, просто это ничего не дает. Это не молитва по-настоящему из глубокого желания. Глубокое желание называется до слов, до осознания даже, что это. Так, по-видимому, я не могу прийти к этому, но я, по крайней мере, могу прийти к каким-то вещам отчаянным вокруг этого. Тогда мы сделаем так. Какие вещи в желании получать могут быть у меня выяснены, если я сделал их, завершил их, это максимум того, что я способен сделать до Махсома. Как мы говорим в примере, подобно тому, как мы учим до окончательного исправления, что мы, кроме Лева Эвен, каменного сердца, все можем выяснить. Так? Гальгальтейнаем, включение Гальгальтейнаем, Вахап, Ахап, Гальгальтейнаем, все эти свойства, кроме Лева Эвен. Ты знаешь, это как у тебя есть кость с мясом, и ты ешь все мясо до последней детали, последней части, кроме кости, чистая, просто отполированная. И при этом ты выясняешь, что да, что нет. Так подобно этому, скажем так, с окончательному исправлению с Лева Эвена мы ее не касаемся. Мы приходим к этому, только строим это негативно, готовность к исправлению Лева Эвена. Ну так, скажем, и здесь тоже, до Махсома. Когда мы строим в каком-то виде отрицание, готовность исправления экрана на наше желание получать. Так каковы эти свойства, которые должны быть у нас выясненными целиком, чтобы мы после этого получили свыше, как в окончательном исправлении получают свет Машиаха и исправляют Лева Эвен, сейчас тоже получаем свет Машиаха, который вытягивает нас из этого мира в духовность. А потом в окончательном исправлении получаем свет Машиаха, который вытаскивает нас из первого сокращения, второго сокращения в первое сокращение. Так выясни. Что тебе нужно? Какие условия? Чтобы привести тебя, да, чтобы привести тебя к этому последнему свойству, нужно, ты видишь, множество лет в усилиях, и как будто ты пережевываешь те же статьи, те же письма. В мое время не было таких вещей. Когда Рэбе начал писать, это было уже 83-84 год. 84-й — это первые статьи вышли. А до этого не было. Была книга предисловий, и все. Ничего, кроме книги предисловий. Не учили предисловия. Учили учение 10 сферот, и все предисловие. Хочешь, читай сам. Это просто было такое...
1: Yeah.
0: То, что мы пережевываем все эти вещи, это действует для выяснения очень неэффективно. Только что вопрос, насколько можно поместить это в сердце. То есть читать это в таком виде, чтобы это коснулось открытых, голых наших желаний. Это как рыба говорит, тебе дают лекарство, ты получаешь бутылочку жидкости, но вместо того, чтобы вылить в рот каждый раз, каждую ложечку, ты мажешь это на ногу. Ты не понял врача, да, то, что он сказал. Ну, соответственно, с этим так, такой результат. То есть нужно ставить эти вещи как можно ближе к желанию, помещать их. То есть, когда мы читаем, когда слышим, нужно стараться быть просто в связи с этим, представлять себе, насколько можно больше, что это происходит внутри нас. И тогда постепенно это проникает.
3: Мы говорим, что, по сути, то, что делает нам выяснение, что делает все эти вещи, это света, окружающие света. Свет раскачивает кли, исправляет кли. Нам нужно только вызвать свет, чтобы он сделал это.
0: Это всегда что-то, что повторяется у меня. С одной стороны, я вижу, что свет сделает это. С другой стороны, мы говорим, что я не хочу, чтобы свет сделал. И что это, чтобы это желание, что нет желания, чтобы сделать это. Всегда как бы тот же круг. Все время ощущается, как будто это повторяется.
3: Еще раз, что ты сказал. Только свет может исправить меня. Только я вызову его, и только он может вызвать во мне, чтобы я захотел его. Так что я сделаю, чтобы он захотел меня, чтобы сделал мне желание к нему, чтобы я смог попросить его, чтобы он действительно пришел и исправил меня, да?
0: Да.
3: Ты можешь еще продолжить немного, несколько шагов назад, и будет то же самое. Это именно наше состояние, подъем и падение, такое отношение, другое, именно то, что и происходит, да. То есть кли свет раскрывается, одно или другое. Или попеременно, как это сказать. Ну, и все, нет ничего, кроме этого. На самом деле вопрос после всего этого, должны ли мы быть настолько умными, что нам нужно знать в подробностях буквально весь процесс, который мы проходим. И если я не знаю, что я сейчас прохожу, то, не дай Бог, я не пройду. Это вопрос. Является ли наше знание вызывающим в нас пройти это, а незнание останавливает нас и не дает пройти, да? Нет. Совсем не так. Есть кто-то с умом там психолога или философа и сядет у меня здесь и подробно разложит мне все эти детали, за несколько уроков и сможет буквально жонглировать этим так, что ты услышишь, удивишься, что это просто раскрытие Элиягу, да? А есть кто-то, кто еле-еле вообще ухватывает все эти объяснения, а сам настолько внутри группы чувственно не развит, что у него нет таких вещей внутри. Он не улавливает, не чувствует их настолько. А на самом деле это не важно. Могут сидеть двое таких. Один буквально Шимон с рынка, не Раби Шимон, которым он стал. А второй буквально настолько тонкий, прямо дух без тела. И тот знает, философствует обо всем, а этот с трудом улавливает, что написано в статье, и находится в тумане таком, и вообще нет никакой связи с их продвижением, потому что все зависит от усилия. Если кто-нибудь такой невежественный, приземленный, если он вкладывается, насколько это возможно, отдавая себя, насколько это возможно, этому делу, измеряют только его усилия, только вклад его, и все. А тот, кто умен и тонок, и схватывает это прямо в воздухе, может быть, он не вкладывает настолько, ему и не нужно, ему трудно вложить себя, потому что он не чувствует здесь, во что себя вкладывать. Я не говорю, что он не хочет, ему безразлично, пренебрегает. Он и сам, из своей подготовки, не видит трудности, не видит поля работы. Понимаешь, куда внести себя? Но фактически все идет согласно расчету усилия. И только. И может быть тот самый тонкий, несчастный, пришибленный философ, буквально которому не дали свыше достаточно виют, пока он начнет получать, пройдет еще много времени, этапов, но если будет постоянно делать, тогда, конечно, в конце концов придет к состоянию того Шимона с рынка и начнет с него. Мы видим здесь, как эти вещи происходят, но все же это трудно. Поэтому Каббала нужна именно в таком приземленном поколении, очень сильном по вьюту, в эго, в нашем поколении, а не в предыдущих поколениях, которые были такие, знаешь, они чувствовали из ничего, они чувствовали божественно, они видели этой жизни, им было ясно, что это так, что это облачается внутрь нашей жизни. Так было у них. Им было очень легко даже произвести соответствие между материальным и духовным, они выполняли все заповеди. Ты знаешь, как выполнять заповеди, которые зависят от земли? Это что-то ужасное. Это 300, чем-то там 400 заповедей. Заповеди еще храма, всевозможные. Они чувствовали изнутри, поскольку были чистыми, поэтому им не нужна была каббала. Они не прикладывали усилия. У них не было настоящего усилия. А у нас наоборот. Мы в конце, да, раскрывается кетер, хухма бина зе, рампин малхут. Мы последний келим, грубый келим, большое скрытие. Пока ты сдвигаешься, ты переворачиваешь миры. Если бы они прилагали такие усилия, как мы сейчас, я не знаю, что бы это было, это просто невозможно в их келим было. Это обратное соотношение цветов и келим. Это чудо, что происходит. Все были в ощущении, что они буквально каббалисты. Понимаешь? Поколение Моше, поколение пустыни, поколение завоевания земли, потом до царя Давида, потом до первого храма. Об этом вообще ничего говорить. От первого храма, от разбиения храма и далее, от разрушения первого храма и далее уже начинается падение. Но все же были пророки, все жило. Божественное было понятно народу в ощущении. Не нужно было писать, какие книги нужно писать. Из ощущения им было понятно, что нужно. Когда вышли в изгнание, начали писать какие-то книги, да? Потому что еще была связь между теми, кто находится в раскрытии Творца, и те, которые уже находятся в изгнании, то есть в скрытии. Тогда начали, но до этого не нужно было ничего писать. Это было настолько... Тебе нужно писать то, что ты чувствуешь в своей жизни? Когда все и так понимают и чувствуют, что об этом писать, если все знают? Как Бааль Сулам пишет в начале предисловия к учению десяти сферот, что от разрушения храма и образовалась железная стена между нами и наукой Каббала, то есть между нами и раскрытием Творца, раскрытием, ощущением Творца. Возникла такая стена, что мы ничего не чувствуем, и это источник всех бед. Ничего кроме этого нет. Мы хотим жить хорошо. Свойства Творца должны быть раскрыты. Ты будешь чувствовать зло, пока внутри твоих келим Творец не раскроется. Нет никакого другого условия. Он также пишет в Шамате, что вся причина чувствовать хорошее — это чувствовать Творца, а скрытие Творца — причина всех плохих вещей. Поэтому чем мы занимаемся? Мы занимаемся только тем, как раскрыть Творца. Мы хотим жить хорошо. Вот и все. Теперь, или ты хочешь жить хорошо, чтобы тебе было хорошо, да? Или же ты хочешь жить хорошо с намерением того, что хорошо в цели творения, в конечной цели. И то, и другое называется добром, только в каком виде? В келим. Келим в каком отношении? В этом все дело. Ниже максума или выше максума? Два разных понятия. Что значит добро? Тогда ниже максима мы не можем направить себя на хорошее, которое выше максима. Это невозможно. Поэтому выход из Египта в спешке, во тьме, в бегстве, буквально в краже келим, во всем этом. Иначе невозможно. Прыжок в море, рассечение конечного моря, прыжок в море.
1: Итак,
3: тогда кроме терпения, я не знаю, что еще может помочь.
0: Да. Я так понял, что если мы просим что-то у Творца, надо просить напрямую то, что мы хотим, а не еще и пути, как получить это.
3: Если человек просит что-то у Творца и просит это в определенном виде, это знак, что он ставит условие, чтобы ты помог мне так или так. Откуда у тебя вообще есть разум с трудом уже просить, не знаю, знаешь ли ты что? Да, если ты просишь хорошую вещь для продвижения, если ты знаешь, что это просишь хорошее, тогда, конечно, получаешь на это ответ. Если ты просишь о чем-то не совсем правильном, тогда вместо этого ты не просишь ответ на молитву, которого ты ожидаешь, а просишь ответ на молитву того, что ты не ожидаешь. Это продвигает тебя, но не то, что ты думаешь, что приходит. Поэтому правильная молитва без всяких условий, когда я прошу то, что называется в твоих глазах продвижением. А у меня изначально, сколько бы я ни получил и что бы ни получил, это будет принято как продвижение. Но если ты уже находишься в таком желании, тогда о чем ты можешь просить? Если уже не важно, что ты получишь, ты веришь, что это продвижение.
0: Продолжение, то есть.
3: Ну, в продолжение, ну, давай.
0: Если мы хотим Творца, я должен поставить условия, просить окружающий свет, свет Отца, хочу Творца.
3: Секунду, секунду. Когда ты просишь Творца, ты просишь свет Отца, окружающий свет. Я не знаю, как ты можешь попросить свет Апсак, что ты знаешь. Что мы изучаем, что просит Кли, и Кли просит, потому что находится уже в духовном мире, и там молитва — это молитва, которая должна быть в точности выяснена согласно состоянию Кли. Откуда ты знаешь, что чувствует за Махсом? Действительно, ты не можешь быть связан с истиной. Сейчас ты не можешь, но после Махсума у тебя есть мера слияния, определенная с Творцом, или маленькая, как Убар, или немного больше. И тогда, в соответствии с этим, ты каждый раз выясняешь кли. Ты не идешь полностью неосознанно. Ты знаешь, в каком состоянии ты находишься. Ты знаешь, что является Ахураем Высшего, который сейчас хочет поднять тебя, может произвести над тобой какие-то действия. То есть тогда продвигается осознанным образом, продвигаются усилием, идут выше знания, но и знания. есть знание. Ты находишься на духовной ступени, это твое знание, мера наполнения света внутри кли, мера раскрытия связи Творца с тобой, с душой. И ты идешь выше этого. Но у тебя есть удержание в келим, в святах. Выше знания тогда это не то, что у тебя нет знания. Это у нас так, что мы ничего не знаем о нашем состоянии и тем более о будущем состоянии.
0: То есть только во время учебы я получаю желание желать Творца, а кроме этого никогда нет желания Творца.
3: У нас в нашем состоянии, кроме того, что во время учебы я не могу, во время учебы или во время добрых дел, как это называется? Называется Тора, добрые дела. Слышал эти два слова вместе, да? Посредством Торы и добрых дел. Что значит посредством Торы и добрых дел? Посредством Торы называется, что ты учишься и во время учебы пробуждаешь окружающие света. А посредством добрых дел, когда ты совершаешь все возможные действия, которые тоже приводят тебя к окружающим светам. Это называется действие «возлюби ближнего как самого себя», «любовь к ближнему», групповое сплочение. Все эти вещи в конечном счете, и они во время действия пробуждают окружающие света, потому что ты действуешь, чтобы связаться с остальными душами ради продвижения к Творцу. Тогда это в деле. Это называется, что ты выполняешь заповеди. А кроме того, Тора — это во время учебы. Короче, все средства, о которых сказали нам мудрецы, всеми средствами называется учеба и наши действия в группе. Всё. Если ты спросишь, что важнее, действия в группе важнее учебы, потому что они вызывают у тебя стремление к учебе и приводят к тому, что ты приходишь с правильным намерением на учебу, что ты приходишь оснащенным, что действительно строит начать читать. А если ты просто открываешь книгу, есть такие, кому это причиняет даже зло, все зависит от намерения, что ты требуешь от учебы, а требования приходят только здесь. Вокруг учебы. Поэтому групповая работа, она важнее всего. Мы учим, что даже кибуцники в Негеве, да? Каждый, кто хочет, получает какой-то ответ согласно своему желанию, да? Тогда даже если ты не будешь учиться, а будешь только выполнять действия, учеба, распространение, всевозможные действия в группе, только вследствие этого придут к тебе правильные желания, хорошие по отношению к Творцу, и тогда этого будет достаточно, чтобы ты получил ответ. Понимаешь? Нельзя сказать, что только это. Но действительно, значимость подготовки очень велика по важности. Да.
0: Например, я прошу у Творца, чтобы он дал мне то, что кажется ему хорошим. Кажется ему хорошим для меня. А в моих хилим... Я чувствую, что это нехорошо. Но говорят, что я должен чувствовать себя хорошо. Так что мне я могу сделать? Я обязан просить у него что-то другое, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня не было проблем.
3: Если человек просит у Творца, чтобы ему было хорошо, и этот человек все еще находится не в слиянии с Творцом, то есть его желания не исправлены, тогда его хорошее и настоящее хорошее противоположны друг другу. Так что, как я могу просто так просить о хорошем? Ты можешь спросить по-другому, что если я сейчас нахожусь в каком-то состоянии, каждое мгновение, секунду, когда я нахожусь в каком-то состоянии,
0: Я прошу. Я молюсь, как будто я обращаюсь к Творцу. Почему? Мое тело от клетки до органов, до всех систем, разума, желаний, психологические, психоматические системы, гормоны, страсти. Что не возьмешь, все находится в работе. Желание находится в каждой клетке, во всем теле в общем. Желание, удерживающее жизнь. И эти желания все обращены к Творцу. Еще до того, как я стал умным, и как будто я управляю ими, этими желаниями и направляю их. Еще до того, как я направляю их, они тоже обращены к Творцу. От того, что я сейчас задействую свой разум, я слышал и читал, что лучше, если я буду думать и просить у него по-другому, чем хочет мое тело. Я этим изменю тело? Мои клетки сейчас будут крутиться иначе, электроны там, всякие вещи. Нет. И мысль моя будет работать по-другому, даже если я прочитал что-то в книге. Это ни на что не повлияет. То есть искусственные вещи, которые я читаю или слышу, что хорошо давать, ты знаешь, вещи такого рода. Эти вещи, они вне меня, внешне. Над своим желанием я не властен. Когда я что-то читаю, изучаю всевозможные премудрости, я их этим только ввожу в разум. Это не коснется моего желания. Мое желание — прямой результат цветов, которые строят желание. Как мы изучаем, что свет через четыре стадии прямого света строит желание. А потом, когда входит в желание, вызывает в этом желании весь процесс, которое желание хочет пройти. То есть у меня вообще нет управления, я не касаюсь своего желания. На свое желание, может быть, могу повлиять, если я воздействую на Творца, а Творец, согласно моей просьбе или моему приказу, изменит нежелание. Он пошлет определенный свет, так что в конце процесса, в конце развития света выстроится такое желание, которое я как бы прошу, но через него я могу это сделать. Поэтому он называется Создатель, Маациль. Создатель называется не тот, кто однажды меня породил и закончили, и теперь я управляю самим собой. Я никогда собой не управляю, никогда. Нет такого случая. Я через него, тем, что могу обратиться к нему и каким-то образом воздействовать, обязать его, просить его, может быть, какая-то протекция, неважно что, но через него я могу только вызвать, чтобы во мне что-то изменилось. Только так. Так какое отношение имеет это к тому, насколько я прочитал, сколько прочитал в книге или нет? Это от этого вообще внутри не меняется. Мы должны понять, что это совершенно искусственная вещь, полностью внешние. Нет в этом ничего, что может каким-то образом что-то изменить. Но я сделал ускорение окружающих светов посредством действий, учебы, распространения группы, ускорить окружающие света, продвинуть их, притянуть их. А окружающий свет меняет все. Не то, что я сам напрямую сам меняю что-то в себе, я не могу коснуться самого себя. Нет у меня доступа к моему желанию получать, нет его. Если ты возьмешь каких-то хирургов, очень таких крупных врачей, они дойдут у тебя, допустим, от глаз к зрительному нерву, а потом к всевозможным другим системам в теле, которые развивают то, что ты видишь, проверяет то, что ты видишь, исправляет то, что ты видишь, целую картину. Есть там всевозможные такие очень сложные системы, но потом они
3: приводит результат этого к центру, который называется центром наслаждения. Это центр наслаждения тоже, если ты его начнешь исследовать, видеть, что это тоже какое-то тело внутри разума, действующее согласно биохимическим реакциям. А после него, куда невозможно дойти хирургическим скальпелем или лазером, после него уже действительно есть часть нас, которая называется чувствующей, это духовная кли. А туда никто не может дойти.
1: Все?
3: Никто не может дойти. Это кли, оно духовное, это желание. Остальное называется облачением желания, материю.
4: И через него как будто бы желание каким-то образом действует, впечатляется, выражает себя, получает. Ну, в общем, это переходы. А само это желание не находится в нашем постижении. Мы не можем что-то сделать. И что входит в мой глаз? Искра света, называемая нердакик, тонкая искорка, которая находится, допустим, в какой-то красивой картине. Я смотрю на эту красивую картину и получаю от нее наслаждение. Что значит? В самой картине нет никакого наслаждения. В картине есть искра света, и она точно согласна моему кли, потому что другой смотрит, и ему все равно, даже противно, а мне, меня это наполняет наслаждением. И в этой картине есть искра, это искра духовная, но она облачена в картину, и через картину это приходит к моему глазу, проходит через все системы, пока эта искра не освобождается в конце моей биологической системы, и входит эта искра в источник духовного наслаждения, в духовное желание. А все посередине, что прошло от картины до моего глаза, и нервная система, и все это по пути. Вначале была искра света, а в конце есть кли, желание получать. Вот и все. И все это чувство, допустим, зрение со всем, что у меня там есть в мозгу и так далее, все это просто путь, переход. Так мы работаем в этом мире, тоже есть света и келин, только между ними есть какой-то переход посередине. Так о чем ты спрашиваешь? Отсюда мы видим, что у нас нет власти над цветами и нет власти над келим. Самостоятельно это находится в отрыве от нашего тела. Это вообще не находится в нашем теле. Но изменить их мы можем только тем, что притянем на себя свет, который изменит нас. Это называется окружающий свет.
5: У меня есть вопрос. С одной стороны, мы говорим, что желание должно быть выяснено. Тогда можно просить и обращаться. А с другой стороны, мы не знаем, что хорошо, что полезно мне, моему телу, желание получать. Это не то, что мне нужно. С одной стороны, желание должно быть выяснено. Желание должно быть выяснено.
4: Творец, ты говоришь, я не знаю, что для меня полезно, что не полезно, как я могу попросить что-то от Творец, не считается с тем, что ты просишь. Это как младенец. Рабаш пишет, отец идет с маленьким ребенком по улице, а ребенок плачет, и отец не смотрит на него. Помнишь, да, эту статью? Все говорят отцу, ну, посмотри, ну как это? Он говорит, вы знаете, что он просит? Он просит иголку поковыряться в глазу, да? Ну, это не совсем реально, да, но как будто бы, да? Потому что зрение и иголка — это пример такой немного духовный. И этот младенец просит что-то себе во вред. Он не понимает, что ему вредно, что полезно. Так дать ему или нет? Пусть плачет. Но какая польза от плача? Почему отец не успокоит его? Через плач ребенок поймет, что его желание не соответствует желанию отца. И, очевидно, отец лучше знает, что ему на пользу, и стоит перестать плакать и работать над тем, чтобы его желание уподобилось желанию отца. Допустим, отец хочет купить ему сейчас какую-то красивую книгу. Ребенок не хочет книгу, он хочет мяч. Что ты хочешь меня? Какая книга? Он плачет, отец ничего не говорит. Отец купил книгу и держит ее. А ребенок, он в конце концов узнает, что его вот это обновление и следующее состояние может быть только с книгой. И постепенно он приходит в состояние, когда он захочет книгу.
5: А желание к мячу не будет выяснено?
4: Желание к мячу он выяснит. Желание к мячу, что желание к мячу вызывает у него плач. Что желание к мячу это причиняет ему зло, и он будет ненавидеть пока что книгу и отца тоже, и будет искать другого отца, который даст ему мяч, увидит, что ничего не получается, пока не захочет и отца, и книгу, и пока точно не попросит книгу, иначе не получит, иначе он получит и разорвет ее. Отец хочет, чтобы он получил ее и читал, а он буквально разорвет ее на куски. И это будет ему во вред. И пока он действительно не узнает, как пользуется книгой и как приходит к этому, какую пользу можно извлечь из этого, и он не получит. Смотри, какой путь он должен пройти от своего первого состояния, когда он хочет мяч на 100% и кричит, пока также не закричит о книге. Это то, что мы ищем сейчас, как обратиться к народу. Который, кроме телевизора, секса, еды, да, и всяких развлечений, ничего не хочет. Как ты можешь дать ему какие-то наши книги, такие трудные, чтобы он заинтересовался этим, открыл их? Вообще люди ничего не читают. Что они читают?
5: Читают субтитры по телевизору.
4: Да.
5: Но это только через нас, от окружающего света, который мы...
4: Ты понимаешь, подготовить желание в человечестве, чтобы оно захотело кабалу, захотело книгу вместо мяча. Ты видел футбол? 2 миллиарда человек смотрели футбол. Понимаешь? 2 миллиарда. Если бы 2 миллиона интересовались кабалой, мир бы перевернулся. И на фоне каких проблем мир смотрит эти вещи? Да? Бразилия, там ничего есть. У людей там происходит что-то страшное. Ну, так это. Ты видишь, люди отключаются. Это сила клипы.
1: Ну, Нильмат.
4: Будем учиться?
1: Ну,
5: в чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? К душам.
4: В чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? Человек понимает, что желание Творца отдавать своим творениям, и это его отдача творениям, если человек понимает, что он должен прийти к любви, к Творцу, к подобию свойств, к слиянию. Это не может быть, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами. И тогда до этого он ничего не делает. Мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы соединены между собой в материальном. Очень просто. Как сказать? Допустим, перед тобой есть что-то тяжелое, и тебе нужно это сдвинуть. И ты видишь, что один ты не можешь. Тогда ты просишь кого-то, еще кого-то, еще кого-то. Пока ты не сможешь подвинуть ее, представь себе, что ты находишься внизу, в этом мире. И чтобы дойти до 125-й ступени, Гмар-Тикун, да, тебе нужно двигать что-то тяжелое, да, и каждый раз это все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И каждый раз, когда ты хочешь подняться по этим ступеням, тебе нужно соединиться с еще душами, чтобы они помогли тебе толкать эту тяжесть, пока ты не соединишься со всеми, иначе ты не достигнешь цели. Вот и все. Подняться на

0: первой ступени тебе достаточно как бы отказаться от себя, соединиться с другими, это называется отказаться от своего эго относительно них, допустим, с 10 душами. На вторую ступень со 100 душами, на третью ступень с 1000. Ну, допустим, да, возьмем такой пример, это будет понятнее, ты понимаешь, что это значит толкать тяжелые вещи.
1: Души — это как бы сферот, да?
0: Души — это не сферот. Души — это люди, находящиеся рядом со мной, которым тоже нужно то же самое. Они могут помочь мне в той же работе, в том же действии толкать эту тяжесть. Поэтому я нуждаюсь в группе. Но снова, обращение к группе может быть только после того, как я знаю цель. И цель — достичь слияния с Творцом. И тогда мое обращение к группе будет правильным. Иначе это будет обращение, когда начну там строить какой-нибудь кибуц или колхоз, неважно, что-то, что в итоге рухнет, потому что будет эгоистическим. То есть вся работа, сказано, конец действия в начальном замысле. То есть я прежде всего должен думать о конце действия, и что такое конец. И сейчас из конца, из этого конца действия я начинаю работать, объединяясь с другими. Если я просто хочу объединиться с другими, с этим я хочу, он сильно, а этот умный, а тот умеет договариваться, а этот такой спокойный, значит, он будет вызывать у меня спокойствие, а тот будет радостный, будет радовать меня. Если я пойду таким образом объединяться с людьми, я не соединюсь с правильной группой, которая поможет мне толкать этот тяжелый груз к цели. Может быть, к другой цели, да, но не к духовной цели. То есть я обязан в соответствии с этим выбирать людей, которые мыслят так же, как и я, в том же направлении. Ты видишь, сколько у нас есть мнений? Видишь, сколько групп, списки групп, 13 групп. Есть такие тут, кто еще не нашли себя. И каждая группа думает о цели, очевидно, иначе. Согласно чему они это выбрали, я не знаю. Либо согласно тому, что они обсудили, что такая цель. Ну, я не думаю. Потому что каждый не знает, и каждое мгновение думает иначе. И каждая группа должна распадаться и снова собираться. Каждое мгновение — это невозможно. Видимо, согласно другому критерию. Ну, ты видишь.
1: Какой показатель есть у меня в том, что мое усилие качественное? Что может дать мне какой-то ориентир, какой-то якорь, что-то, что я делаю, это качественное усилие, а не просто количественное?
0: Качественное усилие, как можно проверить, что оно действительно качественное? Какой может быть признак, что я приложил правильное усилие? Написано, что результат добрых деяний — это радость. Радость. Если человек действительно приходит к радости после того, как он приложил усилия и вложил все и радуется, это радость от самого усилия, не от того, что он получает от этого, а то, что ему дали возможность приложить усилия, и он делает это, он знает, что это действует. Ты понимаешь, я вижу это или не вижу, но это работает. Нет такого, что это куда-то пропадает. Вообще нет такого. Ничего не пропадает. Каждую секунду, каждое мгновение, даже Баля Сулам говорит, что вот эта вошь, которая там кряхтит, чтобы добыть там какую-то пищу, тоже ее страдание, тоже присоединится ко всему общему страданию, которое строит клей конца исправления. И это нужно не живой, растительный, животный, говорящий уровень, все должны соединиться в одно клей. Но нам это должно доставить радость, что мы действительно находимся вот в этой колее, в осознании цели в какой-то мере, и есть ответ, Эти мгновения, они не проходят впустую, и результат этого — радость, связь, что мы все-таки связаны с Творцом. А не как этот несчастный человек на улице, с улицы, который встает утром и не знает, как закончить день. Ему все надоело, он может быть богатым, может быть бедным, неважно, но сегодня у тебя нет кого-то, кто действительно был бы рад. Мы видим это. Был у тебя миллиард долларов, да, несколько недель назад, а сегодня что там у тебя есть от бирж, я не знаю. Я слышал, что там суматоха большая.
1: Поделимся впечатлениями от урока, что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Я записал по поводу усилия, что у нас есть возможность воспользоваться и молиться и предоставить Творцу место между нами.
1: Я записал, что у нас нет восприятия, нет управления цветами и самими келим. Это оторвано от моего тела, это вообще не находится в нашем теле. Изменить их мы можем только с помощью того, что мы притягиваем на себя свет, который их меняет. Это называется свет, окружающий свет.
0: Да, из всего, что Рав говорил, я отметил, что мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы связаны между нами в материальном. И когда человек понимает, что он должен прийти к любви к Творцу, и этого не будет, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами. И до этого он не делает ничего.
1: Если я должен стремиться к экрану, представлять себе, я понял, что главное — это усилие. И вкладывать силы в объединение, а не представлять себе какие-то там экраны и всякое такое. А из правильной работы в группе ты уже приходишь к пониманию, правильному работы, и радость — это признак твоего правильного усилия в пути.
0: Да, Рав говорил, что главная работа в объединении в десятке, то есть настрой, желание на правильное намерение, находится главным образом в окружении, в работе. Говорится в основном о внешних действиях, когда ты даешь окружение. Это то, что в итоге делает твои действия более целенаправленными.
1: Я почувствовал такую точку. Понятие света, которое в конечном счете только он воздействует. И Рав привел пример лекарства. Как вместо того, чтобы принимать внутрь, мы размазываем его по ноге, что-то в этом роде. И тогда мы не используем правильно то самое лекарство. А нам нужны все эти выяснения, нужно их принимать в сердце. Поэтому есть также понятие намерения.
2: Маур Машпия.
0: Свет воздействует на желание получать, и мы должны привлекать свет с помощью учебы и с помощью действий по объединению. И принцип — это «возлюби ближнего как себя». И это действие важные, они готовят нас к правильному хисарону во время учебы, то, что мы изучаем, и привлекаем свет.
2: Да,
1: но кроме этих действий учебы и всяких усилий в групповых действиях, в добрых делах, у нас нет никакой возможности управлять своим желанием, даже вообще определить его. Поэтому нужно вкладывать

0: должны придавать каждой нашей встрече и каждому нашему общественному групповому действию, что мы делаем в нем, не просто сидим и говорим, а что действительно, каково наше намерение, что мы на самом деле делаем, когда у нас есть это время вместе.
1: Да, товарищ спросил Равы о том, что все зависит от Творца, и Рав показывает, что зависит от человека. И это возвращает меня к вопросу об усилии.
0: Я слышал, что не нужно выставлять Творцу условия, а только просить о продвижении.
1: Это мы должны оценить, что нам дает возможность требовать из желания, и желание должно быть проясненным.
0: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Освящение десяти сферот.
1: Шалом, хаверим аувим,
0: клей. Здравствуйте, дорогие друзья, мировое клей.

0: Дорогое, мы сейчас слышали на этом прекрасном уроке от Рава, получили немало таких состояний о свете, возвращающем к источнику, о том, как мы должны просто брать его как лекарство. Слышали пример Рабаша, не размазывать по ноге вот это средство, а принимать внутрь, чтобы это было как можно ближе к нашему желанию, чтобы наше желание было буквально обнаженным, чтобы свет мог коснуться его. Еще было много всего. Это удивительно, сколько вещей через Рава рассказывают. Открываются нам все больше и больше, насколько они актуальны. Все время, пока мы находимся как бы выше времени и учения, десяти сферот тоже говорит об этой реальности, выше времени, движения, места, и туда мы хотим пройти. Мы находимся на уроке номер 3, и Рав здесь учит нас в учении десяти сферот, и мы все еще находимся в первом пункте Ари. Несмотря на то, что это уже третий урок, и это удивительно, когда мы с Мишей готовились вчера к этому уроку, и мы оба прошли урок Рава, мы обсуждали это, насколько это вообще удивительно. Ари написал несколько слов, и на несколько слов Ари Баалей Сулам написал несколько страниц Ор Пними, и на то, что написал Баалей Сулам, Рав может говорить часами. И мы действительно находимся в связи с бесконечностью через наших учителей, не менее того. Поэтому мы давайте ценить это положение, относиться к нему от всего сердца, и давайте действительно примем это лекарство. Давайте начнем читать первый пункт Ари, там, где мы находимся сейчас. Прочитаем его сначала до конца, прежде чем войдем в урок. Я читаю. Первый пункт Ари, учение десяти сферот, первый том, первая часть. Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет заполнял всю реальность, и не было никакого свободного места в виде пустого воздуха и пространства. А все было заполнено этим бесконечным простым светом, и не было в нем ни начала, ни конца. А все было этим одним простым, совершенно однородным светом, и он называется светом бесконечности.
1: После такого урока, который мы посмотрели, очень тяжело успокоиться, есть такой подъем духа. Еще одна маленькая цитата. И окружающий свет, он меняет все. Но не то, что я сам напрямую что-то меняю в себе. Я не могу коснуться себя. У меня нет подхода к своему желанию получать. Нет подхода. И в продолжении того, что сказал Асав, мы дошли до седьмой сноски в первом пункте текста Ари. И она выясняет фразу, что все было наполнено светом бесконечности, простым. Седьмая сноска, снизу, второй столбец, посмотрите. Одна фраза, то, что объясняет Баалей Сулам. То есть невозможно что-либо добавить к нему действиями нижних. Нечего добавить к нему действиями нижним. И теперь Рав объясняет эту маленькую фразу очень подробно. Давайте посмотрим урок. Учение десяти сферот, первый том, первый параграф, текст Ари. Внутренний свет, седьмая сноска, объясняет сказанное, наполнено светом бесконечности простым.
0: То есть было пространство, и это пространство наполнено светом бесконечности. То есть здесь есть два момента. С одной стороны пространство, с другой стороны наполнено светом бесконечности. Мы различаем вот эти два понятия — заполненное пространство.
1: Седьмая сноска. То есть то невозможно ничего добавить к нему с помощью действий нижних.
0: Ощущение совершенства. Мы говорим со стороны нижнего, потому что каббалисты — это люди, которые развили свое кли, пришли к ощущению, потому что мы чувствующие элементы, желание наслаждаться, желание получать, которые чувствуют в себе всякие состояния, и разум рядом с этими состояниями, чтобы осознавать, что мы чувствуем, и не иначе. Иначе наш разум, он не развивается и в духовном, и в материальном. Это не важно. Либо относительно получения ради получения, либо ради отдачи. Разум всегда развивается рядом с желанием, только чтобы контролировать, чувствовать и осознавать свое желание, что находится внутри него, что оно не более. Он не выходит за рамки желания. Он не может. Он от нуля и далее растет только в соответствии с тем, что от него требует желание. Разум — это добавка к желанию из тех хисронот, которые желание проходит в своем развитии, хочет этого, этого, этого. Он развивает в себе систему разума, как достичь того, чего я хочу. И откуда это приходит? Из того, что желание начинает осознавать, что есть я и есть что-то вне меня, что наполняет меня. Если бы оно не ощущало желание, что есть что-то вне его, что наполняет его, то разум, он бы не был развитым желанием, чувствовал бы только себя. Я чувствую плохо, я чувствую хорошо, и все. Это хорошо, а это плохо, но нечего делать. То, что он чувствует, что добро и зло приходит снаружи, что есть что-то, что наполняет его извне, а не только вот это внутреннее ощущение, но что есть что-то снаружи, и приходит к нему, и тогда он чувствует добро и зло, из этого уже развивается разум. То есть разум уже начинает думать, есть что-то вне меня, что вот это мое ощущение зависит от этого. А затем еще более, ну что это, что находится вне меня? И когда это приходит ко мне? И что, как я могу содействовать, чтобы это пришло именно так, а не иначе, и чтобы быстрее пришло, и так далее. То есть разум развивается только исходя из ощущения ближнего, как бы, то есть того, что есть вне меня, что-то находится, я завишу от него. Потому что если только внутри желания ощущалось бы изменение добро и зло, плохо и хорошо, а не ощущалось, что это приходит снаружи, было бы только ощущение плохо, хорошо, реагирует, не реагирует. Без осознания рядом с этим разум, он развивается как результат ощущения хисарон, ощущения недостатка, что вот это мое ощущение, оно зависит от того, что приходит ко мне снаружи. И здесь мы говорим о состоянии, когда пространство было наполнено светом бесконечности, полностью, без ощущения хисарона, без ощущения недостатка, ощущения, что есть чего-то снаружи, что наполняет его. Все еще свет был первичен относительно кли. Пока что нет такого, что я отношусь, и мне не хватает чего-то, и что-то приходит и наполняет меня. И я наслаждаюсь и чувствую, что что-то вне меня дает мне наслаждение. Нет такого. Ощущение совершенства — это первичное в первичном кли, что мы даже пока еще даже не можем назвать это кли, потому что кли — это хисарон, какая-то потребность, которая исходит от самого творения. А здесь этого пока нет, поэтому он говорит, здесь нечего совершенно добавить к нему, кроме действий нижних. Пока еще нет ощущения хисарона, даже ощущение хисарона, это что-то наполнение, которое я получил, оно снаружи, вне меня. Мне хорошо, я наполнен. Нет никакого недостатка. Все места, все полости наполнены, пустоты. Но, по крайней мере, если бы было ощущение, что это наполнение приходит снаружи, это не твое. Но здесь пока нет никакого различия даже в этом. То есть мы видим, насколько недостает еще этому желанию получать, которое находится в бесконечности, быть совершенным, достичь состояния понимания, сознания, кто я, что я, творец. Нет, это как камень, даже меньше, чем камень. Не чувствует ни тепло, ни холод, вообще ничего. Это состояние бесконечности, которое он сейчас нам описывает. Но каббалисты, которые достигают вот этих состояний, они приходят из этого мира, и своих разума и чувств они достигают мира бесконечности. Они входят в это состояние мира бесконечности, они входят со своим полным чувствующим, понимающим кли, которое может быть совершенно полным, совершенно пустым, кли, которое судит, у них есть правая линия, левая линия, и они приходит к тому, чтобы ощущение вот этого бесконечности в средней линии, которую они выстроили, и они смотрят на это первое состояние, в котором они были, включены тут, там все души, все мы, смотрят на это со стороны Творца. Они достигли ступень Творца, и поэтому они могут договорить с его стороны относительно этого творения, которое находится вот в этом первом состоянии мира бесконечности. Если бы они включились там, в то состояние, как оно есть, то у них не было бы... Они не могли ни одного слова сказать об этом состоянии, о самом. Когда они включаются в это состояние, то это как... большой входит, вникает в состояние младенца. Тогда он может сказать о состоянии младенца. Он не чувствует ничего или чувствует это и это. Но младенец, который находится в этом состоянии, у него нету этого ощущения. Все слова, все определения только из ощущения этих хистронот, недостатков. Там не были еще, да.
1: Вчера вы сказали, что до Махсома все еще нет творения. Еще не существует человек. Так можно ли сказать, что это как до того, как были созданы создания, что как бы пока нет кли, чтобы почувствовать свет?
0: Нет, если мы говорим снизу вверх, до Махсома, что пока еще нет человека, мы говорим, что нет еще пока кли для души, снизу вверх. Но здесь, когда мы говорим, прежде чем созданы создания, сотворены творения, мы говорим о хиссароне, который развивается, который от нуля приходит к несовершенному, а мы приходим от несовершенного к совершенному. Мы не возвращаемся к тому состоянию бесконечности, которое находится в совершенстве, потому что нет в нем кли, но мы возвращаемся к энсов, к другому состоянию, к третьему состоянию, а не к первому состоянию. Там есть совершенное кли. Это не возвращается к тому же состоянию. Мы не возвращаемся к энсов, в состояние, когда энсов, что мы хотим почувствовать, что это было первое кли. Мы еще почувствуем его согласно нашим кли. Пожалуйста. Восьмой пункт. Смысл понятий прояснится дальше.
1: То есть в этом состоянии венцов нет ни роши, ни тох и ни сов, где рош, тох и сов — это понятие со стороны творения, которое думает и решает в рош, в ощущении хисарона, в ощущении состояний которыми оно не удовлетворено, и тогда в нем возникает мысль вро, что нужно что-то постичь. Здесь, в совершенстве, которое властвует, не может быть рош, не могут быть мысли. Мысли приходят всегда из хисаронов, из ощущения нехватки. А если так, то не может быть тох и сов, когда он делит себя на такие части, что часть он принимает, часть нет. И вообще чувствует свой тох, что он решает о нем, как принять, что принять. Он все еще не управляет собой, не владеет собой. И это нельзя даже назвать пока творением, без всякой независимости, без всякого ощущения собственного.
0: Девятый пункт проясняет состояние «простой свет». Означает, что нет в нем градации малого и большого состояний, а все равноценно.
1: Как мы вообще говорим о свете, который исходит от Творца, добрый и творящий добро, хорошим и плохим, без всяких ступеней, без всякого отношения к творению, всем в равной степени. Как мы можем распознать в свете такие изменения? Разумеется, их нет. Но клип потом, тем, что оно делит себя на всякие понятия относительно света, относительно своего свойства света по отдаче, а себя как получение, клип делит себя на всякие подразделения, чувствует себя относительно света, чувствует себя разделённой, распределённой, и в соответствии с этим чувствует свет разными способами и дает... И дает к свету в соответствии со своими свойствами в кли, дает ему свету различные названия, которых в самом свете, разумеется, нет. Там ничего в нем самом нельзя распознать, кроме того, что он простой. Но кли дает свету всякие названия в соответствии с сутью келим. Поэтому имена, о которых мы говорим, имя Творца, имя света, это всегда в соответствии с келим. Ютки вавки, четыре части, которые в кли, которые должны быть, и наполнение, которое кли чувствует в соответствии с авьютом и экраном, что это называется святыми именами, именами света. Но на самом деле это килим. Так и мы в нашем мире называем различные явления из того, каким образом мы их чувствуем, как мы впечатляемся ими. Но можно сказать, секундочку, но мы изучаем, мы иногда слышим, что кли создано светом, сотворено светом, и в этом высшем свете есть 613 цветов Торы, которые создали в нас 613 желаний. Так как же может быть, что в свете есть 613 цветов, которые строят нас 613 желаний? Так как же он свет простой, мы говорим, что все остальное это килим. Свет создал 613 килим, и они так постигают цвета. Так а как же, если свет творит кли из ничего, то в кли есть столько много подразделений, а в свете их нет. Откуда это в кли, если не от света? Ведь свет первичен. И тогда в свете должны быть все эти понятия. И тогда они переходят в кли. В кли просто так это с нуля возникнет. Так ответ простой. Если свет сотворил кли, если бы свет творил кли только для того, чтобы наполнить его, то он бы сделал его простым, как он сам. Но свет, кроме этого, желает сотворить кли, чтобы оно было подобным ему, чтобы сразу после первой стадии есть и будет вторая стадия, чтобы кли начало чувствовать, что есть кто-то, кто наполняет меня, и он отдает мне, и я хочу быть как он. Отдача — это более высокая вещь, чем получение. И я из своего желания получать, наслаждаться, хочу находиться в отдаче, отдавать. Поэтому после первой стадии сразу развивается вторая стадия. И поэтому ощущение Творца, которое приходит в первой стадии, разумеется, это находится в высшем свете, в скрытом виде. И тогда из этого развивается кли. Если бы не ощущение Творца внутри света, то все завершилось бы на первой стадии. И это называлось миром бесконечности. Поэтому свет не такой, не так уж прост. Но он простой в том, он, поскольку он просто хочет отдавать.
2: Да.
0: Как развилась вторая стадия из первой стадии? Откуда пришло пробуждение почувствовать дополнительный свет, если свет он един?
1: Из того, что творение начало чувствовать, кроме того, что наполняет его, что есть кто-то, кто наполняет его. Ты можешь сказать так, но желание насладиться, оно хочет только наслаждаться. Как оно определяет, что есть кто-то, кто наполняет его? Мы видим это, скажем, по коту. Ты даешь ему что-то поесть, кидаешь ему. Любой с улицы может ему кинуть, и он будет есть, он не выясняет, ты это или кто-то другой. Потом с помощью таких всяких действий ты можешь привязать его к себе, потому что тогда у него появляется разум, что от тебя он получает удовольствие. Ну, такая простая дрессировка. То есть как желание получать начинает чувствовать, что оно получает от кого-то, что даже в простом коте мы видим, это все-таки развитое животное, и в нем нет такого. Из желания получать, мы видим это, что желание получать желает наслаждаться. И тогда начинает распознавать, что здесь есть источник удовольствия. После того, как есть источник удовольствия, откуда он, этот источник, если я завишу от него, как я могу еще более приблизиться, приблизить его, как я могу почувствовать его сильнее, от чего я могу больше наслаждаться? То есть из первой стадии, когда мы начинаем раскрывать Творца, там есть процессы, если мы рассмотрим их в глубине, оттуда исходят все четыре стадии. И потом мы это видим в десяти сферот, что у тебя нет сферы хохма, которая не развивалась бы из кетер, потому что в кетер должны быть процессы кетер, декетер, кетер, хохма, декетер, бина, декетер и так далее, до малху, декетер, которая превращается в кетер, в хохме. И это уже находится в первой стадии из четырех стадий прямого света. То есть Творец, который сотворил творение в своем свете и замысла творения, дать добро сотворенным, он уже так обустраивает свет, чтобы творение почувствовало две вещи внутри света, который наполняет его. Наслаждение и источник наслаждения. Иначе не реализуется цель творения. Как она может прийти к реализации? Тогда творение будет желать только удовольствия, и все, получил, готово. Нет после этого никаких движений. Откуда добавочный хессарон? Прийти к ступени Творца, что этого Творец хочет. И этот хессарон, он дает творению в его желании получать. Желание получать в творении изначально так сотворено с двумя этими хессаронами. Желанием насладиться и желанием от кого насладиться. И два этих желания развиваются в нем, поэтому они сразу реализуются в первой стадии и во второй стадии. И поэтому потом, когда мы приходим к реализации, у нас есть первая стадия как Аба, вторая стадия как Има, и из этого мы строим среднюю линию кетер. Точка в букве Юд, которая в букве Далет. Если у нас точка в букве Юд, это свет, который сотворил из ничего, это точка в букве Юд, сразу сотворена первая стадия, желание получения, желание получать, это хохма или аба. Хохма. Аба, дословно, отец. Правая. Сразу после этого возникает има, мать, желание отдавать. Левая.
2: Бина.
0: И оба они результат кетера.
2: Кетер.
3: Акадош Баруху,
1: Кетер, Творец, Святой Благословенный, Он дает душу. И когда это исходит... И потом, когда мы смотрим, что происходит внизу, Зон, Мира Ацелут, откуда... Куда приходит ман от разбитой души. Или даже Решимо. От разбитой души. Когда приходит и включается в Зон, Зон приходит к Аба и Киима, получают от них правое и левое и поднимаются к Творцу, дословно, к Святому Благословенному, к Кетеру. И Творец в этом свете, здесь создано из ничего, возникшее из ничего. В желании, в свете, которое сотворил желание из ничего, в этом свете уже свет — это замысел творения. В замысле творения, как сделать, как дать добро сотворенному, чтобы они были как Творец, вплоть до Творца. И тогда в этом свете есть уже два вида данных — наслаждение. И как с помощью наслаждения, с помощью хисаронов, потребности в наслаждении, привести себя к Творцу. Уже здесь присутствуют этих два вида данных. И творение между ними как начинает с помощью продвигаться, как с помощью двух вожей. Поэтому в первой стадии, когда оно раскрывает наслаждение, раскрывает во второй части, первой стадии, источник наслаждения. Источник наслаждения. А здесь раскрывает только наслаждение. Это развитие должно быть, оно исходит от света. В свете есть такое. Как Ребе говорит, объясняет, дает подарок, ты говоришь, ой, как прекрасно, какой подарок. А потом ты начинаешь думать, нет, секунду, что он хочет от меня? Почему он мне дал? Для чего? Я стесняюсь, мне стоит или не стоит? И возвращаю. Помнишь, как он пишет об этом? То есть ты находишься в наслаждении, которое управляет тобой, а затем свет, который находится в этом, он непростой, и он сложный, потому что в нем внутри есть ощущение дающего, который дал тебе и хочет с помощью этого посыла привести тебя к подобию с ним. В этом его замысел, это его внутреннее намерение, когда он дает подарок. Так в его воздействии на тебя ты уже начинаешь ощущать, что он, что есть тут, почему он тебе дал, чего он этим хотел, какое намерение у него есть, и тогда ты начинаешь развиваться. Это находится в свете. Но все-таки мы это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству. И это называется добрым, творящим добром. Привести его к совпадению по свойствам с Творцом, а не к наполнению совершенному, чтобы он чувствовал себя полным удовольствием и все. Понятно? То есть добрый, творящий добро, это находится на уровне замысла творения, а не в каком-то состоянии, которое ниже этого. Пока мы не приходим к совпадению по свойствам, мы не приходим к доброму, творящему добру. И поэтому свет, который раскрывается в первой стадии, является средством. Света наслаждений и потребности в наслаждениях — это в конечном счете средство раскрыть Творца. Почему он это не сделал иным образом, чтобы мы раскрыли именно его без света наслаждения, которое приходит, которое исходит от него и потребности в нем? Потому что он хочет, чтобы мы это сделали самостоятельно, поэтому он дал нам два этих средства — наслаждение и потребность в нем, чтобы с помощью их обоих мы захотели быть как он, а не то, чтобы мы сразу были как он с самого начала. Поэтому тут есть средство для постижения цели, для достижения цели.
0: Итак, друзья, мы будем рады сейчас видеть вопросительные знаки всему миру. Здесь поднятые руки в зале. Будем рады услышать друг друга, почувствовать наши желания, стремления, и продвигаться через эти желания вместе с товарищами, и также, насколько мы сможем вернуться к тому, что говорил Рав, углубляться в это.
1: И все-таки тут есть нечто новое по отношению к тому, что мы изучали о свете. Мы всегда слышали, что свет простой, потому что он сам по себе, но творение в нем распознает различные понятия, потому что это кли, и поэтому он оно делит свет, насколько оно неисправно. А здесь Рав говорит, что есть очень много понятий в самом свете, но мы все-таки это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству, что называется добрым, творящим добро, привести его к совпадению по сути со светом, а не к полному, к совершенному наслаждению, когда она чувствует себя полным наслаждением. То есть все исходит от света, и все понятия, которые кли чувствуют в свете, это тоже исходит от света. И у нас уже есть вопрос. Нир, как всегда.
0: Тут Рав описал процесс относительно Творца, как дающий подарок. И человек говорит, как хорошо, какой подарок, а потом решает не принимать из-за стыда. Я хочу спросить об этом процессе, есть ли такой практический пример из жизни, когда происходит такой процесс? Да, прежде всего, мы пока не говорили о стыде, мы говорим пока что только о корнях того, что потом будет стыдом. Что мы слышали от Рава, как он описывает нам в разных этих ситуациях? Свет формирует кли. Он вводит два параметра. И желание к наслаждению, и желание к связи с дающим наслаждение. В этом вся драма творения. Исходя из этого, все, что потом происходит, происходит. Если бы первая стадия не раскрыла бы в конце себя, что есть дающий, который находится за наслаждением, за наполнением, то все бы там и осталось. Первая стадия наполнена светом, творение закончилось. Но творение хочет привести творение. Он не просто хочет построить клей, наполнить его светом и все. Он хочет довести творение до своего уровня, до подобия с собой, с Творцом. Поэтому здесь есть два параметров желания, которые пробуждаются, и желание к наслаждению, и желание к связи с источником наслаждения, с дающим. И вот этот конфликт, этот диссонанс между ощущением наслаждения с одной стороны, с другой стороны отношение к дающему, это то, что в итоге приводит первую стадию ко второй, потом к третьей, четвертой и так далее. И уже стыд, который ты упомянул, это тоже происходит потом. Так об этом что ты спрашиваешь?
1: Тут есть несколько вопросов об этом, но все-таки как он не боится творения, когда я сейчас отталкиваю подарок, как оно не боится потерять связь из-за этого отталкивания?
0: Я бы сказал наоборот. Творение уже находится в состоянии, когда хочет оттолкнуть получение наслаждения, именно потому что он не хочет потерять связь с дающим, потому что он ощущает в этом, если ты уже говоришь о более продвинутых состояниях, что стоит и так далее. И что же говорит творение этим? То есть он говорит, я не хочу быть погружен в себя и потерять связь с тобой. Наоборот, я хочу беречь связь с тобой над наслаждением. Поэтому потом у нас есть уже там решение, получение ради отдачи и так далее. Но это уже позднее.
1: Так вопрос первый был, есть такой пример из жизни, когда это происходит, этот процесс?
0: Классический пример, который нам стоит использовать, потому что его дает Бааль Сулам, это пример гостя хозяин, все мы можем это понять. Можно, конечно, еще наблюдать в нашем мире другие ситуации, в материальном, эгоистическом мире, внутри нашего эгоистического материала. Эти состояния, они действуют, но просто в неисправленном виде относительно эгоизма. Все, что я получаю, я проверяю себя. С одной стороны, мне хочется получить, с другой стороны, да, что подумают обо мне, как я буду выглядеть в глазах других и так далее. Но гость и хозяин — это действительно пример Бааль Сулама, который разъясняет нам точно вот эту дилемму, в которой находится творение, что хочет Творец дать мне. И как творение решает это с помощью отраженного света, намерения ради отдачи, но примеров полно в жизни. У нас нет ничего в жизни, кроме наслаждения и то, от кого мы получаем это наслаждение. Что еще? Продолжим. О, прекрасно, на экранах много вопросов. Нью-Йорк 3.
3: We heard that the intellect only develops out of a sensation of another.
1: Мы слышали, что разум развивается от ощущения, ощущение дающего развивается с первой стадии. Можно сказать, что рожь развивается из первой стадии и далее?
4: Зор, тахзор ала шела?
0: Повторите вопрос.
4: Джиани, ты шал шоу.
1: Рожь развивается из первой стадии? Нет. В первой стадии, если мы говорим о четырех стадиях прямого света, там еще нет рожь в первой стадии. В первой стадии есть только получение, как Рав это нарисовал, кли полное, наполнено. И сказано, что там нет ни рожь, ни тох, ни сов. Кли просто наполнено. Он сказал, что, оно, что это даже меньше, чем камень. Кли просто наслаждается. Там нет никаких собственных распознаваний. Поэтому это называется четырьмя стадиями прямого света, а не четырьмя стадиями развития кли. Четыре стадии прямого света. Так оно строит кли. Так в первой стадии еще нет рожь. Есть только получение. И во второй стадии нет рожь. Когда начинается рожь? Когда впервые появляется рожь, когда появляется экран. Когда есть экран, то он уже делит кли. Это уже после четвертой стадии, в Галгальта, при первом получении, после сокращения, там начинается понятие рожь, тох и сов. Поскольку есть экран, и его сила делит кли на решение о получении, что оно может получить. А у нас пока нет ничего, что кли не могло бы получить, потому что кли получает все, вообще все. Там нет никаких распознаваний. Наслаждение наполняет его полностью. Нет какого-то уголка, куда бы оно не зашло. Поэтому все еще нет ни рожь, ни сов.
4: Астана, пожалуйста.
0: Астана.
5: Здравствуйте. Мы говорим, что вот эта вся механика, которая происходит, да, она позволяет и получать ради Творца дающего. Так вот эта механика, она что дает? Она дает увеличение самого размера кли, то есть мы увеличиваем кли там x2, x3, x10, и мы различаем новое качество в этом свете. А если мы различаем новое качество, то это качество мы различаем за счет чего? Что появляется в кли, чтобы увидеть это новое качество?
1: Или... Мы нехорошо слышим.
5: Да. Ну, вопрос.
1: Да, он спрашивает, какова разница между первым состоянием и третьим? Что изменилось в третьем состоянии, о котором Рав говорит, что кри уже не возвращается к тому состоянию, которое было, а возвращается к иному состоянию?
4: בדיוק סרטטנו את זה בזמן שהרב...
0: Случайно мы это изобразили на чертеже, когда Рав говорил об этом. В чем разница между первым состоянием и третьим состоянием? Здесь вообще вся реальность, весь замысел творения, можно его разделить на первое, второе, третье состояние. Первое состояние — это то состояние, о котором мы говорим сейчас, в начале первого пункта Арит, состояние бесконечности. Это состояние, в нем создано кли, оно наполнено светом. Нет рож, нет сов. Свет наполняет кли полностью, и даже нет осознания творения. Есть кли, наполненное светом, но оно даже не ощущает себя, не осознает себя, и, разумеется, и свет тоже. Это называется, что свет первичен относительно кли, то есть нет пока что кисарона, какой-то потребности, которая говорит: «Я здесь, я хочу получить свет, я хочу быть как ты, я хочу быть в связи с тобой». Такого нет вообще. То есть есть только кли, которое наполнено светом и не от него самого, то есть от света. И эта связь теряет, кли теряет связь со светом, спускается по 125 ступеням, пока достигает самой низкой ступени, наш мир, полный отрыв, и здесь начинает потихонечку выстраивать себя ступень за ступенью, возвращаться по этой лестнице снизу вверх, когда достигает обратно, снова состояние бесконечности, то на этот раз он уже находится в осознании, в слиянии. То есть первое состояние и третье состояние — это тоже состояние бесконечности. И, в общем-то, в свете не было никогда никакого изменения. Свет всегда наполнял кли, только кли сформировала, выстроила свою независимость и свое желание быть в этом желании, в состоянии бесконечности, быть в состоянии слияния. И первое и третье состояние, в чем разница между ними? Лишь осознание, независимость и состояние творения.
1: Когда творение приходит к третьему состоянию, в соответствии со своим хиссароном, он во второй стадии кли как бы строит огромный хиссарон, чтобы быть подобным свету бесконечности. Свет бесконечности — это что-то, что для него нужно огромное кли, огромный хиссарон. И с этим хиссароном кли уже приходит к состоянию, к бесконечности в третьем состоянии, и тогда получает намного больше света. В 620 раз мы говорим обычно. Еще вопрос.
4: Флорида, пожалуйста.
6: Thank you, friends. Can you explain why phase one is known as the right?
0: Можете ли объяснить,
6: is called the left?
0: Почему первый этап, первое состояние называется левым? Это должно быть наоборот.
4: Ага.
0: Почему первая стадия — это правая, а вторая стадия — это левая?
1: Нет, обычно это сложнее. Да. Мы это изучаем в 11 пункте. Ты перескочил с первого пункта, с первой части на 11-ю. В учении 10 сферот. Там Бальсуламу объясняет понятие ибур и никамахин. Аба дает белое, има красное, да, вы помните, да, творец дает душу. Аба — это как бы свет хохма, он всегда стоит с правой стороны, има, поскольку это свет хасадим, она с левой стороны, и тогда они соединяются между собой, и создается, возникает средняя линия. Если мы говорим, что первая стадия полна светом хохма, верно? Наслаждение, которое исходит от Творца, это свет хохма. Так вторая стадия — это уже бина. Она полна как светом хасадим. Поэтому Рав говорит, что как бы хохма стоит справа, а бина стоит слева. Такой пример.
4: Кен, мишу кан раца? Кен, Давид, вакаша.
7: А я пошел сам сертут, что у Дайдумели арба.
0: Там был такой чертеж, похож на четыре стадии. Как четыре стадии облачаются настроения миров? Аба, Има. Так же, как Миша напомнил, мы говорили об этом на уроке. Рав и Бальсулам, кстати, в своих объяснениях на текст Ари используют разные вещи, которые более продвинутые. Поэтому мы до этого изучали птиху, строение, и ты сейчас спрашиваешь, какая связь между стадиями и мирами?
7: Да,
1: мы знаем, что четыре стадии облачаются как бы на все. Так я просто не знаю, для меня это как бы корень всего строения миров.
0: Задай вопрос в микрофон, чтобы мы услышали. Создано только желание получать. Это желание получать создано по четырем стадиям. Шорош алиф бет гимел далит. Что такое миры? Миры — оламот. Это уже создано внутри желания системы, которые формируют так желание, чтобы оно смогло достичь состояния подобия свойств и получить свет. Это так, по-простому. Есть только желание получать и свет, и нет ничего другого. А миры — это системы, которые скрывают свет, чтобы дать творению произвести работу, которая называется исправление, постепенно исправить себя, то есть привести себя в соответствие и правильно принять свет, то, что называется ради отдачи. Это тебе это ответило?
1: Да. Потому что в четырех стадиях прямого света выстроены все свойства, как бы. Если мы будем говорить о свойстве кетер, кетер, который есть свойство кетер, хохма, бина, зеран, бина, малхут. Соответственно, с этими свойствами выстраиваются миры. Мы можем сказать, что мы видели это очень много в объяснениях Рава, что мир Адам Кадмон — это мир кетер, верно? Вот Асав начинает чертить мир кетер, соответствует кетеру, потом ацилут — это хохма, брия, бина и так далее. Да, сейчас увидите, есть подобие. И вот эти буквы, точка в букве Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, тут все делится на эти 4 или 5 свойств, 5 это точнее. Есть 4 стадии прямого света и есть корень. И это все определяет, это определяет все, что происходит потом.
4: Да,
0: есть еще чертежи, которые находятся в книге. Все это облачается на 4 этих стадии. Почему? Потому что ничего, кроме желания получать. Все, что мы слышим в ТЭС, в итоге происходит внутри желания получать, отношения желания получать к Творцу, к желанию отдавать. Понятно?
1: Может быть, можно и о парцуфе?
0: Ну, мы придем к этому позже, парцуфы. Я думаю, это более продвинутое состояние.
1: Да, но и парцуф устроен так же, в такой же форме. Ты можешь любую взять любую часть парцуфа, разделить ее на 5 сферот, и рош, и тох, и зов. Но мы это еще не учили, подожди. Women Latin 15, пожалуйста.
8: Gracias, profesores. Escuché que Rav dijo que el
0: Спасибо, profesores.
8: El creado alcance es distinto del enso.
0: Я слышала.
8: Entonces no alcanzamos igualdad de
0: что
8: forma.
0: Рав сказал, что постижение бесконечности отличается от того, каким оно было в начале. Как мы можем узнать, что это именно бесконечность энсов, и как это отличается от исконной бесконечности? Да, вопрос очень похож на то, что мы слышали. Я снова вернусь к чертежу и скажу, что разница в том, что творение приходит к третьему состоянию, к бесконечности он приходит снизу вверх, то есть предваряя своим хисароном. Творец создал кли, желание получать наполнил светом. Это называется состояние бесконечности. Там нету той части, которая называется сов, конец. Весь свет наполняет все, кли, и нету конца. просто бесконечное наполнение. Затем кли теряет наполнение, теряет связь с Творцом и постепенно начинает осознавать, кто я, что я, что я хочу. И так вот потихонечку продвигается снизу вверх, начиная исправлять себя, получая свет, пока не получает весь свет. Но сейчас он уже находится в осознании, уже находится в слиянии с Творцом. В этом разница между первым состоянием бесконечности и третьим состоянием бесконечности, которое называется гмартикун, полным исправлением.
1: Как мы слышали, что творение сейчас хочет знать, от кого оно получает. Не просто так получить наслаждение, как в первом состоянии, не просто получить наслаждение, а быть как тот, который дает наслаждение. Я хочу быть как Творец. Бесконечность — это просто состояние в четвертой стадии, которое получает свет. И оно не управляет светом, свет управляет им. А сейчас эта четвертая стадия развилась с экранами, с силой, которая дает ей свет, настолько, что она может сама не просто получать, а быть как он. Поэтому мы говорим, что в будущем Зейрампин будет как Арихан. Как? Отдельный, но как?
4: Women Mark 167.
9: Здравствуйте. Такой вопрос. Если я правильно поняла, что Раф объяснял, то желание получать приводит творение к подобию по форме с Творцом. Просто немножко непонятно то, что мы учим, что творение хочет желание отдавать, чтобы быть подобным. А тут получается, что желание получать приводит к подобию по форме.
10: Да,
1: желание получать — это то, что сотворено, верно. И оно желает быть подобным Творцу. Иначе, а где творение? Творение должно быть в начале противоположным Творцу, поэтому это называется творением. Брия от слова «бар» — снаружи, вышло наружу. Оно снаружи по отношению к Творцу, и оно противоположно ему. И теперь это творение хочет обрести те самые свойства, которые есть у Творца. И эта работа как бы двойная. И быть противоположным, и быть подобным. Это работа творения, и тогда оно обретает свойства Творца, должно обрести, и стать подобным ему. Все внутри намерения. Не то, что оно может сделать с самим желанием. Желание должно быть, но в намерении, в отраженном свете, оно становится подобным Творцу, потому что обладает его свойствами. Милосердный, милостивый и так далее.
0: Гения, это то, что ты спрашивала? Прекрасно.
11: Muchas gracias, amigos. Por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases, porque verdaderamente abren.
0: Спасибо, амиго, за возможность. Я хочу выразить свою радость от этих уроков.
11: Y muchos, pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por tomarme este tiempo. En esta clase, pero el hecho de que pudimos participar en la preparación de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar en este entorno y escuchar estas clases.
0: Я очень рад, что я участвовал вчера в подготовке к уроку. Мне дало это сильное пробуждение.
11: Los amigos iban a celebrar el Día del Amor y no había traducción a nuestro idioma.
0: В конце урока я почувствовал радость. Товарищи вчера праздновали День любви, не было перевода. И несмотря на это, была огромная радость. Я слышал радость товарищей. Они подготовили урок, и как они подали эту песню любви. Это похоже на то, как окружающий свет воздействует на мое сердце, на сердце моей десятки, потому что я знаю, что много товарищей почувствовали это, и огромная радость быть в этом. Спасибо, товарищи, за этот урок, за это окружение, за то, что вы позволили мне выразить свою радость и быть частью этого, вот этой огромной системы. Спасибо большое. Спасибо тебе тоже, наш брат. Мы тоже слышали сегодня от Рава, что на урок нужно приходить с предварением действий групповых, и тогда, когда мы открываем книгу и читаем этот высокий материал, мы пробуждаемся к нему и требуем света. Спасибо всем товарищам, что вместе мы сделали еще один шаг в требовании света, возвращающего к источнику, и мы закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 1 августа 2002 года, что означает, что масло называется добрыми делами в духовной работе. Возьмем чтение, статью на чтение в десятках, у нас 28 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что масло называется добрыми делами в работе? В книге Зоар сказано: «Глаза мудреца в голове его». Зоар спрашивает: а в каком же месте глаза человека? Может быть, они в теле или в руке его? Ведь он говорит нам, что мудрец выше всего мира. Ведь мы учили, что не должен человек проходить более 4 локтей ама с непокрытой головой, поскольку шхина пребывает над его головой. Почему? Потому что шхина пребывает над его головой. Всякого мудреца глаза и речи в голове его. А когда глаза его там, в голове, то есть в шхине, он знает, что свет, который горит над его головой, нуждается в масле, ведь тело человека — это фитиль, а свет горит наверху, в фитиле. А царь Шломо воскликнул: «Да не оскудеет елей, то есть масло на голове твоей, ведь свет над головой его нуждается в масле». И это добрые дела. И потому сказано: глаза мудреца в голове его, а не в ином месте. Конец цитаты. И следует понять, почему, если Творец хочет дать свет Творца человеку, человеку необходимы добрые дела, подобно маслу. То есть, сколько масла есть в фитиле, столько горит свеча. Иными словами, мы видим в материальном, что фитиль может светить только в соответствии с количеством масла, которое есть в нем. Но как это связано с духовным? Почему, если не достает добрых дел, Творец не может дать человеку так, чтобы свет не прекращался у него? Разве то, что Творец дает человеку свет, не вызвано целью творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания? В таком случае, зачем Творцу нужно, чтобы Нижний давал ему добрые дела? Для того, чтобы понять то, что мы спросили, есть ли желание Творца давать благо и наслаждение творением, зачем нужно, чтобы творение давали ему масло? Ответ: известно, что для того, чтобы было совершенство его действий, произошло скрытие и сокрытие, чтобы управление Творца не ощущалось как явное управление, иначе как после того, как творение исправит свои хилим с желанием получать для себя, и чтобы они были в подобии по форме, которое называется желание отдавать. И благодаря этому исправится состояние стыда, которое исходит от противоположности по форме дающему.
0: Исходя из этого, получается, что хотя со стороны дающего нет прекращения высшего блага, как сказано, «Я Творец не менялся», однако со стороны исправления, которое было сделано у первого получающего, называемого «Малку бесконечности», это исправление продолжается, и пока Нижний не способен получить все ради отдачи, свет прекращает светить Нижнему.

0: Поэтому для того, чтобы свет светил над головой человека, необходимо выполнять добрые дела, то есть действия отдачи, что приведет человека к тому, чтобы все делать с намерением ради отдачи. И тогда будет место для света пребывать на нем постоянно. И сказанным следует объяснить написанное: глаза мудреца в голове его. А по поводу понятия мудрец сказал мой отец учитель, что тот, кто хочет быть мудрецом, тот уже называется мудрец. И согласно этому следует объяснить, что тот, кто хочет быть мудрецом, должен видеть в голове его, то есть должен верить, что шхина пребывает на его голове, и поэтому сказали мудрецы, не должен человек проходить с непокрытой головой четыре локтя. И мы выяснили, что голова человека означает разум человека, а его нельзя открывать, что означает, что необходимо покрыть разум и знания, как будто у него нет знания, и идти выше знания. Что именно выше знания, он способен получать все ради отдачи. И таким образом человек может удостоиться почувствовать, что шхина находится над его головой, то есть выше знания, и благодаря этому он придет к ощущению. И это, как сказал мой отец-учитель, что когда человек приходит к ощущению, что он сейчас находится на подъеме, пусть не говорит, что теперь ему не надо верить, что управление Творца — доброе, творящее добро, потому что сейчас я чувствую, что это так. Выходит, что таким образом он вновь входит внутрь знания. И тогда он сразу падает со своей ступени, поскольку он нанес ущерб вере выше знания, сказав, что теперь мне уже не нужно идти выше знания.
1: И это называется, что он снова падает в эгоистическую любовь. А на это свойство было сокращение и скрытие. И автоматически свет уходит от него, и он остается во тьме. И об этом сказано «глаза в голове его». То есть он смотрит на свойство высшей малхут, которое есть в его голове. И это именно когда голова не открыта, а покрыта, а он идет выше знания. И это называется «добрые дела». А что такое «доброе дело»? Это когда он покрывает свою голову тем, что идет выше знания. Получается, что тело человека — это фитиль, который нуждается в свете в голове его. А свет светит все время, пока у него есть масло. А в тот момент, когда у него нет масла, свет исчезает с фитиля. Как сказано выше, маслом называются добрые дела. То есть до тех пор, пока он добавляет масло, свеча горит. То есть все то время, когда он покрывает голову, то есть свое ощущение, что означает, что он не принимает этот подъем, который есть у него сейчас, как ощущение света внутри знания в качестве опоры. Другими словами, сейчас у него уже есть на чем основать свою высшую малхут. Получается, что сейчас у него нет масла, то есть добрых дел, называемых выше знания. И, само собой, фитиль затухает из-за отсутствия масла. И это объяснение того, что мы спросили, почему масло называется добрыми делами.
0: Ответ. Он, как сказано выше, что добрые дела подобны маслу для фитиля. И когда иссякает масло, свет гаснет. Также и когда прекращаются добрые дела, как сказано выше, свет исчезает, и он вновь опускается вместо низости. И сказал мой отец-учитель, что когда он приходит к состоянию подъема, то есть когда у него есть ощущение, что стоит работать ради того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, пусть не говорит, что теперь у меня уже есть основание, на котором я построю свою небесную Малхут, потому что сейчас мне уже не надо идти выше знаний. А пусть скажет, сейчас я вижу, что я должен пойти именно выше знаний. И свидетельство этому заключается в том, что именно благодаря тому, что я иду выше знания, Творец приближает меня и любит меня. Откуда я знаю, что Творец любит меня? Об этом сказал мой отец-учитель правило, что если у человека есть любовь к Творцу, то он должен знать, что это потому, что Творец любит его. Как сказано, «Творец — твоя тень». Поэтому с этого момента и далее я принимаю на себя идти только выше знания, потому что таким образом я вижу, что Творец приближает меня. Получается, что он не принимает подъем за основу, чтобы идти на основе того, что у него есть сейчас ощущение, и поэтому он хочет быть работником Творца. А он принимает этот подъем в качестве доказательства тому, что путь Творца — это именно путь выше знания. И он постарается с этого дня и далее идти только выше знания.
1: И сказано, мы поймем то, что говорит книга Зоар. Когда будете есть от хлеба той земли, совершайте возношение Творцу. Это сказано о снопе, омер, взмахивании. Почему взмахивание? Потому что Коэн взмахивал им, поднимая наверх. Это взмахивание. Каким образом это относится к нам? Взмахивал ли он им или опускал? Взмахивание тнуфа, как мы учили, означает «дайте уста», тнупе. Ибо это те же буквы, что и взмахивание, тнуфа. Смысл этого «воздайте» буквально. «Дайте славу Творцу Всесильному вашему». Ибо уста — это слава, то есть малхут, называемая славой, которую нужно воздать Творцу. И потому мы должны вознести ее наверх, ибо нет хвалы для высшего царя Зерампина, кроме как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее царю славы. И потому дайте уста, тнупе, дайте славу. И это, безусловно, возвышение, то есть подъем Малхут к Зерампину. Это значит, что понятие «взмахивание» указывает нам на работу. То есть хотя в простом понимании написано о том, что нужно поднять сноп, омер, как сказано, сноп взмахивания. Однако Зоар спрашивает, чему это должно научить нас в работе? И он объясняет это, что мы должны поднять Малхут к Творцу, ибо «П» — уста, называется «Малхут», называется «Слава», как сказано, «воздайте славу Творцу Всесильному вашему». И мы должны воздать «П» — уста, то есть «Малхут» — Творцу. И следует понять, что означает, что необходимо воздать «Малхут» — Творцу. А также, что значит «воздать уста» — «П». То есть славу Творцу. Но когда мы говорим о исполнении Торы и заповедей в индивидуальном плане, то есть для того, чтобы благодаря этому прийти к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме, то есть отказаться от собственной выгоды и работать только в том, что на выгоду Творца. Эта работа называется «Шхина в опрахе» или «Шхина в изгнании».
0: Иными словами, когда человек работает ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение,
2: אז עבודה זו היא אצלו טעם עפר. והגם שהוא מתגבר...
1: Поэтому эта работа для него имеет вкус праха. И хотя он преодолевает...
0: И несмотря на то, что он преодолевает себя, исполняет Тору и заповеди, но он работает с огромным трудом, потому что тело не получает удовольствия от этого, а наоборот. Если человек говорит своему телу, если ты спросишь меня, для чего я выполняю Тору и заповеди, человек должен сказать, поскольку до сих пор я работал для тебя, а теперь осознал, что нужно работать на Творца. И поскольку я не могу с тобой воевать, так как ты сильнее меня, как сказано, и спас его от руки того, кто сильнее его. Поэтому я хочу выполнять Тору и заповеди. И я верю мудрецам, которые сказали, свет не возвращает к своему источнику, что благодаря исполнению Торы и заповеди я смогу взять верх над тобой. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты не мешала мне, ведь иначе я не смогу отменить тебя. И разумеется, что отвечает ему тело на это, ведь известное правило гласит, «Пришедшего убить тебя, убей первым». И, само собой разумеется, тело делает все, что в его силах сделать. Оно приводит ему много плохих мыслей до такой степени, что он не может их преодолеть. И тогда человек видит, что самостоятельно он не способен это преодолеть. И тогда человек видит, что тогда человек должен сделать. Нет у него иного совета, кроме как верить мудрецам, которые сказали, пришедшему очиститься помогают. То есть тогда он должен молиться Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, чтобы у него были силы победить свое тело.
1: И о чем тогда человек должен просить помощь, чтобы Творец помог ему? Он не в состоянии победить зло в себе, которое называется желанием получать ради собственной выгоды. Из-за того, что Шхина находится в Апрахе. Другими словами, поскольку существует правило в природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом, поэтому то, что человек не может работать ради Творца, вызвано тем, что царь не важен в его глазах. И это называется «Шхина в Апрахе». Получается, что он просит Творца поднять Шхину из праха. Другими словами, Шхина называется «Высший Малхут», и ценность ее и важность у нее такая же, как прах. И это, как мы говорим, благословение на пищу, милосердный, он восстановит для нас падающую суку Давида. А сука Давида означает высшая малхут, которая лежит во прахе. И мы просим Творца, чтобы он поднял малхут, то есть чтобы мы увидели ее важность, а не так, как нам представляется, что она во прахе. И поэтому мы не способны отменить зло, которое в нас. Тогда как если бы слава небес была открыта, тело бы отменилось, как свеча перед факелом. И потому мы говорим в молитве «Мусав». Из-за грехов наших мы были изгнаны из страны нашей и отдалились от земли нашей, что означает, что из-за грехов, называемых «получающие келим», мы отдалились от земли нашей. Адама, земля, происходит от слова «эдаме», я буду подобен высшему. То есть подобный высшему означает, что также и нижний хочет быть в свойстве желания отдавать, как высший. Он отдалился от этого, потому что хочет быть только получающим для себя. И поэтому мы просим Творца и говорим: «Отец наш, Царь наш, раскрой славу Царства Твоего на нас в скором времени». Это значит, что благодаря тому, что Творец раскроет нам славу свою, то есть поднимет шхину из праха, а Малхут будет во славе, у нас будет возможность отменить свое желание получать, в смысле правила, что маленький отменяется перед большим.
0: Однако здесь возникает вопрос: почему мы должны просить Творца поднять Малхут из праха? Почему он сам не показывает важность Малхут, а сделал так, что в наших глазах она выглядит лежащей во прахе? Ответ таков, как сказано выше, что если бы слава Малхут была раскрыта, у нас не было бы места для того, чтобы сделать выбор, а все бы вошло в получающий килим, и не было бы никакой возможности выйти из-под власти желания получать для себя. Тогда как, если небесная Малхут находится в скрытии, и необходимо принимать бремя небесной Малхут выше знания, тогда укореняется в человеке то, что существует запрет получать высшее благо в получающий килим. Поэтому человек начинает работать не для того, чтобы получить вознаграждение, а ради славы Царя. Поэтому он просит Творца не скрывать себя от нижних, а раскрой славу Царства Твоего на нас, чтобы у нас были силы отменить себя и работать только ради славы Царя. И сказанного поймем значение слова «тнуфа» — взмахивание, когда он говорит, что это означает «тнупе» — «дайте уста». И следует объяснить, что это значит, что творения должны дать уста Творцу, то есть Малху. Имеется в виду, что нижние должны принять на себя небесную Малхут, то есть поднять Малхут, лежащую во прахе. И сказать, что она — это не низкое свойство, лежащее во прахе, а что ее место на небесах. Это называется небесный Малхут. Это значит, что ее поднимают из праха и возвращают обратно на свое место, то есть на важное место, на небесах. И тогда Малхут называется «пе» — «уста».
1: И потому сказано: «Воздайте славу Творцу Всесильному вашему, ибо уста — это слава, ибо нет хвалы Высшему Царю, иначе как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее Царю славы». Смысл того, как сказано выше, что вся наша работа направлена на то, что мы должны настраивать все действия, которые мы производим, на то, чтобы поднять шхину из праха, то есть поднять Малхут. Другими словами, то, что мы принимаем на себя высшую Малхут, чтобы она стала уважаемой, и чтобы мы поняли ее возвышенность, что стоит работать ради Творца, а не ради себя. Однако работа — это работа тяжелая, из-за того, что она противоречит природе. Поэтому эта работа вызывает у нас много подъемов и падений, вплоть до того, что иногда человек приходит к отчаянию и говорит, что работа — это не для него, и он хочет сбежать с поля боя, поскольку он не видит никакого продвижения в работе. И мало того, он видит, что он пошел назад, а не вперед. То есть он видит, что сейчас он больше погружен в эгоистическую любовь. Тогда как до того, как он начал работу на дачу, он не был настолько приземленным.
0: Получается, что теперь он видит, что зла у него стало больше. И действительно возникает вопрос, что является истиной? Иными словами, неужели все усилия, которые он приложил для достижения любви к Творцу, были напрасными и бесполезными? Но согласно правилу, изложенному мудрецами, всегда должен видеть себя человек наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. Если так, возникает вопрос, раз он склонил себя на чашу заслуг, как он может быть наполовину виновным, наполовину оправданным? Разве сейчас он не оправдан в большей степени? И следует объяснить это согласно сказанному нашими мудрецами, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него. Но почему ему дают злое начало еще больше, чем было? Ответ в том, что поскольку каждый раз, когда человек побеждает какое-то зло, и зло входит в святость, дается ему еще большая порция зла, чтобы исправил его. Выходит, что теперь, когда он подчинил прежнее зло, ему снова дают зло в еще большем размере. То есть в мере добра дают ему меру зла. Выходит, согласно правилу, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Получается, что добро и зло всегда имеют одинаковый вес. Отсюда следует, что зло осознается в мере обретения человеком добра. В этой мере раскрывается в нем зло. Согласно этому получается, что тот, у кого есть лишь немного добра, у него, соответственно, будет и зла немного, ибо иначе он не будет уравновешен и не сможет сделать выбор. Ибо плохого будет больше, чем хорошего, поэтому не показывает человеку зло, имеющееся в нем, а только в мере добра, которое есть у него. Тогда получается, что человек всегда находится в состоянии наполовину добра и наполовину зла.
1: Получается, что благодаря падениям и подъемам зло постепенно исправляется, и человек должен всегда помнить и верить в то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Однако человек должен дать пробуждение снизу, и тогда он удостаивается уст святости. Как сказано выше, дайте уста, воздайте славу Творцу Всесильному вашему.
0: Перейдем к уроку от 1 августа 2002 года.
1: Мы прочли статью «Третий том Шлаве Слам», глава Балак, что такое, что масло называется добрыми делами в работе. Снова и снова Рабаш подчеркивает нам, что насколько человек продвигается в духовном, скрытие растет все больше и больше. Так что мы знаем историю выхода из Египта, египетское знание, выход из Египта, возопили сына Израиля от работы, а потом встали перед фараоном, 10 казней, и пока не удостаиваются выхода, все эти вещи говорят нам, что скрытие растет, препятствия растут, и нужно много терпения, чтобы видеть эти вещи как правильный результат усилий. Это естественным образом мы знаем, что наше желание получать, так понимает, что чем он больше платит, он больше получает. А здесь из-за того, что мы должны выйти из желания получать, чем больше мы платим усилиям, мы видим, что у нас меньше есть желание получать от этого оплата, чтобы мы смогли отделиться от него, то есть видеть его более пустым. Поэтому только согласно разуму можно как-то понять, и, может быть, иногда оправдать
3: этот

0: путь, процесс духовного развития человека, который не так, как мы привыкли в процессы в нашем мире. Насколько человек приближается к духовному, он видит себя дальше от духовного. Чем больше он вкладывает сил, он видит, что он больше теряет. И поэтому нет сил. Неестественным образом это происходит. Так как я могу вкладывать работу, а в конце получить удар? Еще вкладываю работу, еще получаю удар. Какое тело и какой разум, и какое сердце захочет вкладывать усилия, если в конце усилия получают удар? В конце концов, человек находится без всего, в беспомощности, не знает, что делать, согласно тому, как он читает. И что он слышит, может быть, это правильно, и он может как-то согласиться с этим процессом в разуме, что, по-видимому, таков путь, чтобы выйти из желания получать и прийти к второй природе. Но так что делать? Все-таки написано хорошо, да, но можно ли это исполнить, вообще все это дело? Человек, который находится в желании получать, у него нет никаких других сил, что ему делать? Действительно, делать ему нечего, кроме как принять осознание величия Творца от группы, не от самого себя, в себе он это не найдет, потому что от природы мы видим, что сил для этого нет. А получить осознание величия Творца, не осознание Творца, а осознание Творца группы дать ему не может, потому что группа тоже в таком же состоянии, как он сам. А услышать, насколько Творец великий, что от него действительно зависит все, и что он хочет и способен, это называется окружение, группа, рав, книги, все, что вокруг человека, не силы внутри человека. Силы внутри человека не способны ни к чему, его запилится на Исраиле от работы. Здесь нужно просто прийти к состоянию «я не посланец», то есть обращаться к Творцу и возопили, застенали. Но это не в силах человека найти самому, или он, избранные ему помогают свыше, или он успешный, находит силы в товарищах, в группе, в книгах, раве и так далее. И тогда действительно правильно обращается к Творцу, то есть видит, что сам он в нулевой надежде сделать что-то, и сделал все, что только можно, и видит, что это невозможно, чтобы из этого что-то вышло. И запускает себя, вкладывает себя, мы говорим, но лучше сказать, что отпускает себя. Просто бросает себя так из отчаяния в руки Творца, чтобы он сделал неважно что. Пока не выясняется у него, что именно он требует, что именно он хочет, и тогда он приходит в Махсон. То есть главный наш выбор — это сократить путь, когда мы находимся во тьме, в изгнании, и что всякий раз, насколько мы продвигаемся, мы видим себя все более пустыми. Рэбе пишет, что все египетское изгнание, то, что человек что-то воспринимает в кли, но кли его дырявое, все, что он принимает, все это выходит наружу, снова и снова выходит наружу. То есть у него нет ничего от всех его усилий, пока ну, нет сил вообще сделать хоть что-то в этом кли, кроме как просить, чтобы Творец исправил это кли, его усилия, тогда действительно будет в недрявом кли. Как заткнуть эти отверстия экраном радиоотдачи, тогда кли становится цельным. Как на кухне называется такая дуршлаг? Так чтобы было не дуршлаг, а уже было бы цельный сосуд без дырок.
1: Мацекет.
0: Поварёшка. Вместо дуршлака будет поварёшка.
1: Ну.
0: Вот и все. Да. Нечего спрашивать, есть?
2: Ну. На самом деле, каждый день мы читаем, по сути, то же самое.
0: Написано, закончились молитвы Израиля, закончились молитвы Давида. Все, нет больше. Он пришел к состоянию, когда... Или это из отчаяния, или это из слияния.
2: Ну. Каждый день то, что мы читаем, в сущности, звучит более-менее одинаково. Мы все возвращаемся к той же идее, в общем.
0: Ты видишь, я говорю об этом, может быть, уже... Слышу это 25 лет. 20 лет говорю. И всякий раз находим что-то новое. Потому что и человек обновляется. Не то, что снаружи что-то, человек обновляется. Есть новые свойства, из этого мы говорим. Иначе, конечно, все можно сказать в одной строчке. Вкусите и увидите, что хорош Творец, что еще есть. Да?
2: Одна из вещей, которые мне все еще непонятны, при всем том, что действительно меняется или не меняется, как происходит процесс внутреннего выяснения, как это делается в такой форме, чтобы действительно привести, прогнать состояние быстрее. Как это?
0: Пока еще тебе непонятно, как происходит процесс выяснения. Так иди согласно своему разуму прежде всего и посмотрим, можно ли построить такой процесс, чтобы это был процесс выяснения.
2: Ну. Но каждый раз это приходит в другой форме, ведь каждый раз это перед...
0: Всякий раз по-другому. Ты говоришь, что это та же идея, то же самое ты считаешь же. И вдруг ты говоришь, что каждый раз это иначе. Ну. Я спрашиваю, что...
2: Это у меня не укладывается в голове, потому что каждый раз нужно заново проходить весь процесс. Что это?
0: Конец действия. В изначальном замысле что ты должен выяснить, если ты говоришь о процессе выяснения? Что тебе надо выяснить? Что ты должен выяснить, чтобы что? Чтобы перейти в духовное, да? Мы говорим сейчас, как пройти махсом. Потом мы не знаем, что, но как пройти это? Так как проходит, как ты думаешь?
2: Нужно прийти к полному осознанию, кто я.
0: Секундочку, когда я прохожу махсом?
2: Когда отчаиваюсь в самом себе.
0: Я не знаю, отчаялся, не отчаялся. При каком условии я перехожу через махсом? Что мне надо, чтобы перейти махсом?
2: Настоящая молитва.
0: Я силой молитвы перехожу махсом?
2: Творец проводит тебя?
0: Я силой отчаяния прохожу махсом? Нет, Творец переводит. Давай начнем с конца. Ты не начинаешь с конца. То есть Творец дает мне некую силу. Что он берет меня за руку так? Что он делает? Он дает мне внутри моего желания силы. И в моих желаниях возникает такое изменение, что я начинаю чувствовать духовное, я начинаю жить в духовном. Жить в духовном называется жить в намерении ради отдачи в какой-то мере. Да? То есть он дает мне экран. Это называется, что я перехожу через махсом. До этого у меня не было экрана, или у меня не было намерения ради отдачи. А сейчас у меня есть минимальное намерение ради отдачи. Желание получать с этим маленьким намерением ради отдачи, эта мера называется моя первая духовная кли. Вот и все. Я должен получить от него экран. Теперь, что такое ступень перед этим, перед экраном, который я получаю? Видимо, необходимость в экране. Но все можно получить, только есть кли для этого. То есть мне нужны кли для экрана, потребность в экране. Какая потребность в экране должна быть? Может ли быть сейчас у меня... Я могу представить себе состояние, что у меня есть потребность в экране. Может быть, такое или нет? Я еще иду еще немного дальше. Чтобы у меня была потребность в экране, я должен знать, что у меня будет выигрыш от экрана. Да? Что я выигрываю от экрана? Выигрыш от экрана. Ну, что я получаю с помощью него? Что я отдаю. Что я вижу Творца, не вижу и наслаждаюсь от Него, а я вижу, что я отдаю Ему. Но не то, что то, что я отдаю Ему, для меня это топливо, потому что тогда я просто работаю не в чистом виде ради отдачи, а ради отдачи называется даже, если я не вижу Его, не чувствую Его. Я вообще не нахожусь ни в каком раскрытии, а только одно знание у меня есть, что я являюсь дающим.
1: Так?
0: И в этом еще много тонкостей внутри, но в конечном счете я прихожу к состоянию, что я, что мне нужна какая-то абстрактная сила, которой у меня сейчас нет совершенно. Может ли быть, что у меня будет желание к ней?
1: Так.
0: Это вопрос. Если я проверю, что это действительно желание экрана, по-видимому,
1: у меня
0: нет. И желание к экрану тоже. А может быть, что я не хочу самого экрана, и то, что он даст мне в духовном мире. Чистая отдача, без всякой связи с собой. Я не могу почувствовать пока эти свойства. Они для меня совершенно оторваны от моей реальности. Как я могу говорить в чистом виде так просто устами? Просто это ничего не дает. Это не молитва по-настоящему из глубокого желания. Глубокое желание называется до слов, до осознания даже, что это. Так, по-видимому, я не могу прийти к этому, но я, по крайней мере, могу прийти к каким-то вещам отчаянным вокруг этого. Тогда мы сделаем так. Какие вещи в желании получать могут быть у меня выяснены? Если я сделал их, завершил их, это максимум того, что я способен сделать до Махсома. Как мы говорим в примере, подобно тому, как мы учим до окончательного исправления, что мы, кроме Лева Эвен, каменного сердца, все-все можем выяснить. Так? Гальтейнаем, включение Гальтейнаем, Вахап, Ахап, Гальтейнаем, все эти свойства, кроме Лева Эвен. Ты знаешь, это как у тебя есть кость с мясом, и ты ешь все мясо до последней детали, последней части, кроме кости, чистая, просто отполированная. И при этом ты выясняешь, что да, что нет. Так подобно этому, скажем так, с окончательному исправлению с Лева Эвена мы ее не касаемся. Мы приходим к этому, только строим это негативно, готовность к исправлению Лева Эвена. Ну так, скажем, и здесь тоже, до Махсома. Когда мы строим в каком-то виде отрицание, готовность исправления экрана на наше желание получать. Так каковы эти свойства, которые должны быть у нас выясненными целиком, чтобы мы после этого получили свыше, как в окончательном исправлении получают свет Машиаха и исправляют Лева Эвен, сейчас тоже получаем свет Машиаха, который вытягивает нас из этого мира в духовности. А потом в окончательном исправлении получаем свет Машиаха, который вытаскивает нас из первого сокращения, второго сокращения в первое сокращение. Так выясни. Что тебе нужно? Какие условия? Чтобы привести тебя, да, чтобы привести тебя к этому последнему свойству, нужно, ты видишь, множество лет в усилиях, и как будто ты пережевываешь те же статьи, те же письма. В мое время не было таких вещей. Когда Рэбе начал писать, это было уже 83-84 год. 84-й, это первые статьи вышли. А до этого не было. Была книга предисловий, и все. Ничего, кроме книги предисловий. И не учили предисловия. Учили учение 10 сферот, и все предисловие. Хочешь, читай сам. Это просто было такое... То, что мы пережевываем все эти вещи, это действует для выяснения очень эффективно. Только что вопрос, насколько можно поместить это в сердце. То есть читать это в таком виде, чтобы это коснулось открытых, голых наших желаний. Это как рыба говорит, тебе дают лекарство, ты получаешь бутылочку жидкости, но вместо того, чтобы вылить в рот каждый раз, каждую ложечку, ты машешь это на ногу. Ты не понял врача, да, то, что он сказал. Ну, соответственно, с этим так, такой результат. То есть нужно... ставить эти вещи как можно ближе к желанию, помещать их. То есть, когда мы читаем, когда слышим, нужно стараться быть просто в связи с этим, представлять себе, насколько можно больше, что это происходит внутри нас. И тогда постепенно это проникает.
2: Мы говорим, что, по сути, то, что делает нам выяснение, что делает все эти вещи, это света, окружающие света. Свет раскачивает кли, исправляет кли. Нам нужно только вызвать свет, чтобы он сделал это.
0: Это всегда что-то, что повторяется у меня. С одной стороны, я говорю, что свет сделает это. С другой стороны, мы говорим, что, я не хочу, чтобы свет сделал. И что это, желание, что нет желания, чтобы сделать это. Всегда как бы тот же круг. Все время ощущается, как будто это повторяется.
2: Еще раз, что ты сказал. Только свет может исправить меня. Только я вызову его. И только он может вызвать во мне, чтобы я захотел его. Так что я сделаю, чтобы он захотел меня, чтобы сделал мне желание к нему, чтобы я мог... смог попросить его, чтобы он действительно пришел и исправил меня, да? Да. Ты можешь еще продолжить немного, несколько шагов назад, и будет то же самое. Это именно наше состояние, подъем и падение, такое отношение, другое, именно то, что и происходит, да. То есть кли и свет раскрывается, одно или другое. Или попеременно, как это сказать. Ну, и все, нет ничего, кроме этого. На самом деле вопрос после всего этого, должны ли мы быть настолько умными, что нам нужно знать в подробностях буквально весь процесс, который мы проходим. И если я не знаю, что я сейчас прохожу, то, не дай Бог, я не пройду. Это вопрос. Является ли наше знание вызывающим в нас пройти это, а незнание останавливает нас и не дает пройти, да? Нет, совсем не так. Есть кто-то с умом там, психолога или философа и сядет у меня здесь и подробно разложит мне все эти детали, за несколько уроков и сможет буквально жонглировать этим так, что ты услышишь, удивишься, что это просто раскрытие Элияу, да? А есть кто-то, кто еле-еле вообще ухватывает все эти объяснения, а сам настолько внутри группы чувственно не развит, что у него нет таких вещей внутри. Он не улавливает, не чувствует их настолько. А на самом деле это не важно. Могут сидеть двое таких. Один буквально Шимон с рынка, не Раби Шимон, которым он стал. А второй буквально настолько тонкий, прямо дух без тела. И тот знает, философствует обо всем, а этот с трудом улавливает, что написано в статье, и находится в тумане таком, и вообще нет никакой связи с их продвижением, потому что все зависит от усилия. Если кто-нибудь такой невежественный, приземленный, если он вкладывается, насколько это возможно, отдавая себя, насколько это возможно, этому делу, измеряют только его усилия, только вклад его, и все. А тот, кто умен и тонок, и схватывает это прямо в воздухе. Может быть, он не вкладывает настолько, ему и не нужно, ему трудно вложить себя, потому что он не чувствует здесь, во что себя вкладывать. Я не говорю, что он не хочет, ему безразлично, пренебрегает. Он и сам, из своей подготовки, не видит трудности, не видит поля работы. Понимаешь, куда внести себя? Но фактически все идет согласно расчету усилия. И только. И может быть тот самый тонкий, несчастный, пришибленный философ, буквально которому не дали свыше достаточно виют, пока он начнет получать, пройдет еще много времени, этапов, но если будет постоянно делать, тогда, конечно, в конце концов придет к состоянию того Шимона с рынка и начнет с него. Мы видим здесь, как эти вещи происходят, но все же это трудно. Поэтому каббала нужна именно в таком приземленном поколении, очень сильном по вьюту, в эго, в нашем поколении, а не в предыдущих поколениях, которые были такие, знаешь, они чувствовали из ничего, они чувствовали божественно, они видели этой жизни, им было ясно, что это так, что это облачается внутрь нашей жизни. Так было у них. Им было очень легко даже произвести соответствие между материальным и духовным. Они выполняли все заповеди. Ты знаешь, как выполнять заповеди, которые зависят от земли? Это что-то ужасное. Это 300, чем-то там 400 заповедей. Заповеди еще храма, всевозможные. Они чувствовали изнутри, поскольку были чистыми, и поэтому им не нужна была каббала. Они не прикладывали усилия. У них не было настоящего усилия. А у нас наоборот. Мы в конце, да, раскрывается кетер, хухма биназе, рампин малхут. Мы последний килим, грубый килим, большое скрытие. Пока ты сдвигаешься, ты переворачиваешь миры. Если бы они прилагали такие усилия, как мы сейчас, я не знаю, что бы это было, это просто невозможно в их килим было. Это обратное соотношение цветов и келим. Это чудо, что происходит. Все были в ощущении, что они буквально каббалисты. Понимаешь? Поколение Моше, поколение пустыни, поколение завоевания земли, потом до царя Давида, потом до первого храма. Об этом вообще ничего говорить. От первого храма, от разбиения храма и далее, от разрушения первого храма и далее уже начинается падение. Но все же были пророки, все жило. Божественное было понятно народу в ощущении. Не нужно было писать, какие книги нужно писать. Из ощущения им было понятно, что нужно. Когда вышли в изгнание, начали писать какие-то книги, да? Потому что еще была связь между теми, кто находится в раскрытии Творца, и те, которые уже находятся в изгнании, то есть скрытии. Тогда начали, но до этого не нужно было ничего писать. Это было настолько... Тебе нужно писать то, что ты чувствуешь в своей жизни? когда все и так понимают и чувствуют, что об этом писать, если все знают. Как Бааль Сулам пишет в начале предисловия к учению десяти сферот, что от разрушения храма и образовала железная стена между нами и наукой Каббала, то есть между нами и раскрытием Творца, раскрытием, ощущением Творца. Возникла такая стена, что мы ничего не чувствуем, и это источник всех бед. Ничего кроме этого нет. Мы хотим жить хорошо. Свойства Творца должны быть раскрыты. Ты будешь чувствовать зло, пока внутри твоих килим Творец не раскроется. Нет никакого другого условия. Он также пишет в Шармате, что вся причина чувствовать хорошее — это чувствовать Творца, а скрытие Творца — причина всех плохих вещей. Поэтому чем мы занимаемся? Мы занимаемся только тем, как раскрыть Творца. Мы хотим жить хорошо. Вот и все. Теперь, или ты хочешь жить хорошо, чтобы тебе было хорошо, да? Или же ты хочешь жить хорошо с намерением того, что хорошо в цели творения, в конечной цели, и то, и другое называется добром, только в каком виде? В келим. Келим в каком отношении? В этом все дело. Ниже Максума или выше Максума? Два разных понятия. Что значит добро? Тогда ниже Максома мы не можем направить себя на хорошее, которое выше Максома. Это невозможно. Поэтому выход из Египта в спешке, во тьме, в бегстве, буквально в краже келим, во всем этом. Иначе невозможно. Прыжок в море, рассечение конечного моря, прыжок в море. Итак, тогда кроме терпения, я не знаю, что еще может помочь.
0: Да. Я так понял, что если мы просим что-то у Творца, надо просить напрямую то, что мы хотим, а не еще и пути, как получить это.
2: Если человек просит что-то у Творца и просит это в определенном виде, это знак, что он ставит условие, чтобы ты помог мне так или так. Откуда у тебя вообще есть разум с трудом уже просить, не знаю, знаешь ли ты что? Да, если ты просишь хорошую вещь для продвижения, если ты знаешь, что это просишь хорошее, тогда, конечно, получаешь на это ответ. Если ты просишь о чем-то не совсем правильном, тогда вместо этого ты не просишь ответ на молитву, которого ты ожидаешь, а просишь ответ на молитву того, что ты не ожидаешь. Это продвигает тебя, но не то, что ты думаешь, что приходит. Поэтому правильная молитва без всяких условий, когда я прошу то, что называется в твоих глазах продвижением. А у меня изначально, сколько бы я ни получил и что бы ни получил, это будет принято как продвижение. Но если ты уже находишься в таком желании, тогда о чем ты можешь просить? Если уже не важно, что ты получишь, ты веришь, что это продвижение.
0: Продолжение, то есть.
2: Ну, в продолжение, ну, давай.
0: Если мы хотим Творца, я должен поставить условие, просить окружающий свет, свет Апсак, хочу Творца.
2: Секунду, секунду. Когда ты просишь Творца, ты просишь свет Апсак, окружающий свет. Я не знаю, как ты можешь попросить свет Апсак, что ты знаешь. Что мы изучаем, что просит Клей, Клей просит, потому что находится уже в духовном мире, и там молитва — это молитва, которая должна быть в точности выяснена согласно состоянию Клей. Откуда ты знаешь, что чувствует за Максом? Действительно, ты не можешь быть связан с истиной. Сейчас ты не можешь, но после Махсума у тебя есть мера слияния, определенная с Творцом, или маленькая, как Убар, или немного больше. И тогда, в соответствии с этим, ты каждый раз выясняешь кли. Ты не идешь полностью неосознанно. Ты знаешь, в каком состоянии ты находишься. Ты знаешь, что является ахураем.

0: состоянии, и тем более о будущем состоянии.
1: То есть только во время учебы я получаю желание желать Творца, а кроме этого никогда нет желания Творца.
0: У нас, в нашем состоянии, кроме того, что во время учебы я не могу, во время учебы или во время добрых дел, как это называется? Называется Тора, добрые дела. Слышал эти два слова вместе, да? Посредством Торы и добрых дел. Что значит посредством Торы и добрых дел? Посредством Торы называется, что ты учишься и во время учебы пробуждаешь окружающие света. А посредством добрых дел, когда ты совершаешь все возможные действия, которые тоже приводят тебя к окружающим светам. Это называется действие «возлюби ближнего как самого себя», «любовь к ближнему», групповое сплочение. Все эти вещи в конечном счете, и они во время действия пробуждают окружающие света, потому что ты действуешь, чтобы связаться с остальными душами ради продвижения к Творцу. Тогда это в деле. Это называется, что ты выполняешь заповеди. А кроме того, Тора — это во время учебы. Короче, все средства, о которых сказали нам мудрецы, всеми средствами называется учеба и наши действия в группе. Всё. Если ты спросишь, что важнее, действия в группе важнее учебы, потому что они вызывают у тебя стремление к учебе и приводят к тому, что ты приходишь с правильным намерением на учебу, что ты приходишь оснащенным, что действительно строит начать читать. А если ты просто открываешь книгу, есть такие, кому это причиняет даже зло, все зависит от намерения, что ты требуешь от учебы, а требования приходят только здесь. Вокруг учебы. Поэтому групповая работа, она важнее всего. Мы учим, что даже кибуцники в Негеве, да? Каждый, кто хочет, получает какой-то ответ согласно своему желанию, да? Тогда даже если ты не будешь учиться, а будешь только выполнять действия, учеба, распространение, всевозможные действия в группе, только вследствие этого придут к тебе правильные желания, хорошие по отношению к Творцу, и тогда этого будет достаточно, чтобы ты получил ответ. Понимаешь? Нельзя сказать, что только это. Но действительно, значимость подготовки очень велика по важности. Да.
1: Например, я прошу у Творца, чтобы он дал мне то, что кажется ему хорошим. Кажется ему хорошим для меня. А в моих хелим... Я чувствую, что это нехорошо. Но говорят, что я должен чувствовать себя хорошо. Так что мне я могу сделать? Я обязан просить у него что-то другое, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня не было проблем.
0: Если человек просит у Творца, чтобы ему было хорошо, и этот человек все еще находится не в слиянии с Творцом, то есть его желания не исправлены, тогда его хорошее и настоящее хорошее противоположны друг другу. Так что, как я могу просто так просить о хорошем? Ты можешь спросить по-другому, что если я сейчас нахожусь в каком-то состоянии, каждое мгновение, секунду, когда я нахожусь в каком-то состоянии, я прошу, я молюсь, как будто я обращаюсь к Творцу. Почему? Мое тело от клетки до органов, до всех систем, разума, желаний, психологические, психоматические системы, гормоны, страсти. Что не возьмешь, все находится в работе. Желание находится в каждой клетке, во всем теле, в общем. желание, удерживающее жизнь. И эти желания все обращены к Творцу. Еще до того, как я стал умным,

0: И как будто я управляю ими, этими желаниями и направляю их. Еще до того, как я направляю их, они тоже обращены к Творцу. От того, что я сейчас задействую свой разум, я слышал и читал, что лучше, если я буду думать и просить у него по-другому, чем хочет мое тело. Я этим изменю тело? Мои клетки сейчас будут крутиться иначе, электроны там, всякие вещи. Нет. И мысль моя будет работать по-другому, даже если я прочитал что-то в книге. Это ни на что не повлияет. То есть искусственные вещи, которые я читаю или слышу, что хорошо давать. Ты знаешь вещи такого рода. Эти вещи, они вне меня, внешне. Над своим желанием я не властен. Когда я что-то читаю, изучаю всевозможные премудрости, я их этим только ввожу в разум. Это не коснется моего желания. Мое желание — прямой результат цветов, которые строят желание. Как мы изучаем, что свет через четыре стадии прямого света строит желание. А потом, когда входит в желание, вызывает в этом желании весь процесс, которое желание хочет пройти. То есть у меня вообще нет управления, я не касаюсь своего желания. На свое желание я, может быть, могу повлиять, если я воздействую на Творца, а Творец, согласно моей просьбе или моему приказу, изменит нежелание. Он пошлет определенный свет, так что в конце процесса, в конце развития света выстроится такое желание, которое я как бы прошу, но через него я могу это сделать. Поэтому он называется Создатель, Маациль. Создатель называется не тот, кто однажды меня породил и закончил, и теперь я управляю самим собой. Я никогда собой не управляю, никогда. Нет такого случая. Я через него, тем, что могу обратиться к нему и каким-то образом воздействовать, обязать его, просить его, может быть, какая-то протекция, неважно что, но через него я могу только вызвать, чтобы во мне что-то изменилось. Только так. Так какое отношение имеет это к тому, насколько я прочитал, сколько прочитал в книге или нет? Это от этого вообще внутренне меняется. Мы должны понять, что это совершенно искусственная вещь, полностью внешние. Нет в этом ничего, что может каким-то образом что-то изменить. Но я сделал ускорение окружающих светов посредством действий, учебы, распространения группы, ускорить окружающие света, продвинуть их, притянуть их. А окружающий свет меняет все. Не то, что я сам напрямую сам меняю что-то в себе, я не могу коснуться самого себя. Нет у меня доступа к моему желанию получать, нет его. Если ты возьмешь каких-то хирургов, очень таких крупных врачей, они дойдут у тебя, допустим, от глаз к зрительному нерву, а потом к всевозможным другим системам в теле, которые развивают то, что ты видишь, проверяет то, что ты видишь, исправляет то, что ты видишь, целую картину. Есть там всевозможные такие очень сложные системы, но потом они приводят результат этого к центру, который называется центром наслаждения. Это центр наслаждения тоже, если ты его начнешь исследовать, видеть, что это тоже какое-то тело внутри разума, действующее согласно биохимическим реакциям. А после него, куда невозможно дойти хирургическим скальпелем или лазером, после него уже действительно есть часть нас, которая называется чувствующей, это духовная кли. А туда никто не может дойти. Все? Никто не может дойти. Это кли, оно духовное. Это желание. Остальное называется облачением желания, материю.
1: И через него как будто бы желание каким-то образом действует, впечатляется, выражает себя, получает. Ну, в общем, это переходы. А само это желание не находится в нашем постижении. Мы не можем что-то сделать. И что входит в мой глаз? Искра света, называемая нердакик, тонкая искорка, которая находится, допустим, в какой-то красивой картине. Я смотрю на эту красивую картину и получаю от нее наслаждение. Что значит? В самой картине нет никакого наслаждения. В картине есть искра света, и она точно согласна моему кли, потому что другой смотрит, и ему все равно, даже противно, а мне, меня это наполняет наслаждением. И в этой картине есть искра, это искра духовная, но она облачена в картину, и через картину это приходит к моему глазу, проходит через все системы, пока эта искра не освобождается в конце моей биологической системы, и входит эта искра в источник духовного наслаждения, в духовное желание. А все посередине, что прошло от картины до моего глаза, и нервная система, и все это по пути. Вначале была искра света, а в конце есть кли, желание получать. Вот и все. И все это чувство, допустим, зрение, со всем, что у меня там есть в мозгу и так далее, все это просто путь, переход. Так мы работаем в этом мире, тоже есть света и келим, только между ними есть какой-то переход посередине. Так о чем ты спрашиваешь? Отсюда мы видим, что у нас нет власти над цветами и нет власти над келим самостоятельно. Это находится в отрыве от нашего тела. Это вообще не находится в нашем теле. Но изменить их мы можем только тем, что притянем на себя свет, который изменит нас. Это называется окружающий свет.
2: У меня есть вопрос. С одной стороны, мы говорим, что желание должно быть выяснено. Тогда можно просить и обращаться. А с другой стороны, мы не знаем, что хорошо, что полезно мне, моему телу, желанию получать. Это не то, что мне нужно. С одной стороны, желание должно быть выяснено. Желание должно быть выяснено.
1: Творец, ты говоришь, я не знаю, что для меня полезно, что не полезно, как я могу попросить что-то от Творец, не считается с тем, что ты просишь. Это как младенец. Рабаш пишет, отец идет с маленьким ребенком по улице, а ребенок плачет, и отец не смотрит на него. Помнишь, да, эту статью? Все говорят отцу, ну, посмотри, ну как это? Он говорит, вы знаете, что он просит? Он просит иголку поковыряться в глазу, да? Ну, это не совсем реально, да, но как будто бы, да? Потому что зрение и иголка — это пример такой, немного духовный. И этот младенец просит что-то себе во вред. Он не понимает, что ему вредно, что полезно. Так дать ему или нет? Пусть плачет. Но какая польза от плача? Почему отец не успокоит его? Через плач ребенок поймет, что его желание не соответствует желанию отца. И, очевидно, отец лучше знает, что ему на пользу, и стоит перестать плакать и работать над тем, чтобы его желание уподобило желанию отца. Допустим, отец хочет купить ему сейчас какую-то красивую книгу. Ребенок не хочет книгу, он хочет мяч. Что ты хочешь меня? Какая книга? Он плачет, отец ничего не говорит. Отец купил книгу и держит ее. А ребенок, он в конце концов узнает, что его вот это обновление и следующее состояние может быть только с книгой. И постепенно он приходит в состояние, когда он захочет книгу.
2: А желание к мечу не будет выяснено?
1: Желание к мечу, он выяснит желание к мечу, что желание к мечу вызывает у него плач. Что желание к мечу это причиняет ему зло, и он будет ненавидеть пока что книгу и отца тоже, и будет искать другого отца, который даст ему мяч, увидит, что ничего не получается, пока не захочет и отца, и книгу, и пока точно не попросит книгу, иначе не получит, иначе он получит и разорвет ее. Отец хочет, чтобы он получил ее и читал. А он буквально разорвет ее на куски. И это будет ему во вред. И пока он действительно не узнает, как пользуется книгой, как приходит к этому, какую пользу можно извлечь из этого, и он не получит. Смотри, какой путь он должен пройти от своего первого состояния, когда он хочет мяч на 100% и кричит, пока также не закричит о книге. Это то, что мы ищем сейчас, как обратиться к народу. Который, кроме телевизора, секса, еды, да, и всяких развлечений, ничего не хочет. Как ты можешь дать ему какие-то наши книги такие трудные, чтобы он заинтересовался этим, открыл их? Вообще люди ничего не читают. Что они читают?
2: Читают субтитры по телевизору.
1: Да.
2: Но это только через нас, от окружающего света, который мы...
1: Ты понимаешь, подготовить желание в человечестве, чтобы оно захотело кабалу, захотело книгу вместо мяча. Ты видел футбол? 2 миллиарда человек смотрели футбол. Понимаешь? 2 миллиарда. Если бы 2 миллиона интересовались кабалой, мир бы перевернулся. И на фоне каких проблем мир смотрит эти вещи? Да? Бразилия, там ничего есть. У людей там происходит что-то страшное. Ну, так это. Ты видишь, люди отключаются. Это сила клипы.
3: Ну, нельмат.
1: Будем учиться.
3: Ну,
2: в чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? К душам.
1: В чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? Человек понимает, что желание Творца отдавать своим творениям, и это его отдача творениям, если человек понимает, что он должен прийти к любви, к Творцу, к подобию свойств, к слиянию. Это не может быть, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами. И тогда до этого он ничего не делает. Мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы соединены между собой в материальном. Очень просто. Как сказать? Допустим, перед тобой есть что-то тяжелое, и тебе нужно это сдвинуть. И ты видишь, что один ты не можешь. Тогда ты просишь кого-то, еще кого-то, еще кого-то. Пока ты не сможешь подвинуть ее. Представь себе, что ты находишься внизу, в этом мире. И чтобы дойти до 125-й ступени, гмар-тикун, да, тебе нужно двигать что-то тяжелое, да, и каждый раз это все тяжелее и тяжелее и тяжелее. И каждый раз, когда ты хочешь подняться по этим ступеням, тебе нужно соединиться с еще душами, чтобы они помогли тебе толкать эту тяжесть. Пока ты не соединишься со всеми, иначе ты не достигнешь цели. Вот и все. Подняться на первую ступень тебе достаточно как бы отказаться от себя, соединиться с другими, это называется отказаться от своего эго относительно них. Допустим, с 10 душами на вторую ступень, со 100 душами на третью ступень, с 1000. Ну, допустим, да. Возьмем такой пример, это будет понятнее. Ты понимаешь, что это значит толкать тяжелые вещи.
2: Души — это как бы сферот, да?
1: Души — это не сферот. Души — это люди, находящиеся рядом со мной, которым тоже нужно то же самое. Они могут помочь мне в той же работе, в том же действии толкать эту тяжесть. Поэтому я нуждаюсь в группе. Но снова, обращение к группе может быть только после того, как я знаю цель. И цель — достичь слияния с Творцом. И тогда мое обращение к группе будет правильным. Иначе это будет обращение, когда я начну там строить какой-нибудь кибуц или колхоз, неважно. Что-то, что в итоге рухнет, потому что будет эгоистическим. То есть вся работа, сказано, конец действия в начальном замысле. То есть я прежде всего должен думать о конце действия и говорить, что такое конец. И сейчас из конца, из этого конца действия я начинаю работать, объединяясь с другими. Если я просто хочу объединиться с другими, с этим я хочу, он сильно, этот умный, а тот умеет договариваться, а этот такой спокойный, значит, он будет вызывать у меня спокойствие, а тот будет радостный, будет радовать меня. Если я пойду таким образом объединяться с людьми, я не соединюсь с правильной группой, которая поможет мне толкать этот тяжелый груз к цели. Может быть, к другой цели, да, но не к духовной цели. То есть я обязан в соответствии с этим выбирать людей, которые мыслят так же, как и я, в том же направлении. Ты видишь, сколько у нас есть мнений, видишь, сколько групп, списки групп, 13 групп, есть такие тут, кто еще не нашли себя. И каждая группа думает о цели, очевидно, иначе. Согласно чему они это выбрали, я не знаю. Либо согласно тому, что они обсудили, что такая цель. Ну, я не думаю. Потому что каждый не знает, и каждое мгновение думает иначе. И каждая группа должна распадаться и снова собираться. Каждое мгновение — это невозможно. Видимо, согласно другому критерию. Ну, ты видишь.
2: Какой показатель есть у меня в том, что мое усилие качественное? Что может дать мне какой-то ориентир, какой-то якорь, что-то, что я делаю, это качественное усилие, а не просто количественное?
1: Качественное усилие, как можно проверить, что оно действительно качественное? Какой может быть признак, что я приложил правильное усилие? Написано, что результат добрых деяний — это радость. Радость. Если человек действительно приходит к радости после того, как он приложил усилия и вложил все и радуется, это радость от самого усилия. Не от того, что он получает от этого, а то, что ему дали возможность приложить усилия, и он делает это, он знает, что это действует. Ты понимаешь, я вижу это или не вижу, но это работает. Нет такого, что это куда-то пропадает. Вообще нет такого. Ничего не пропадает. Каждую секунду, каждое мгновение, даже Баля Сулам говорит, что вот эта вошь, которая там кряхтит, чтобы добыть там какую-то пищу, тоже ее страдание, тоже присоединиться ко всему общему страданию, которое строит кли конца исправления. И это нужно не живой, растительный, животный, говорящий уровень. Все должны соединиться в одно кли. Но нам это должно доставить радость, что мы действительно находимся вот в этой колее, в осознании цели в какой-то мере, и есть ответ, Эти мгновения, они не проходят впустую, и результат этого — радость, связь, что мы все-таки связаны с Творцом. Они как этот несчастный человек на улице, с улицы, который встает утром и не знает, как закончить день. Ему все надоело, он может быть богатым, может быть бедным, неважно. Но сегодня у тебя нет кого-то, кто действительно был бы рад. Мы видим это. Был у тебя миллиард долларов, да, несколько недель назад. А сегодня что там у тебя есть от бирж, я не знаю. Я слышал, что там суматоха большая.
2: Поделимся впечатлениями от урока, что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Я записал по поводу усилия, что у нас есть возможность воспользоваться и молиться, и предоставить Творцу место между нами.
2: Я записал, что у нас нет восприятия, нет управления цветами и самими келим. Это оторвано от моего тела, это вообще не находится в нашем теле. Изменить их мы можем только с помощью того, что мы притягиваем на себя свет, который их меняет.

0: שלום לכל החברים, לכל החברות, שלום גיל.
1: שלום דודי, שלום חברים, פה באולפן ובבית.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, здесь и дома.
0: אנחנו רוצים להתחיל בהודיה לבורא, שאסף אותנו יחד.
2: Мы хотим начать с благодарности Творцу за то, что собрал нас всех на дневной урок. Чтобы мы могли окунуться в эти первоисточники, включиться в вопросы наших товарищей и быть вместе как можно более близко друг к другу. И быть в едином сердце и дадим свету еще немного продвинуть нас к раскрытию Творца. Мы вчера праздновали 15 ава, Тубе ав, день любви. Это не значит, что мы сейчас возвращаемся к ненависти, но мы сейчас хотим продолжать увеличивать любовь, потому что на любви и держится вся Тора. Вчера было очень интересное мероприятие и для учащихся, и для новых совершенно внешних людей. И наш дом наполнился светом.
3: Как да, действительно. Действительно необычное мероприятие. Мы с теми, кто учится, новые наши студенты, которые заканчивают кампус, первые курсы. И также они пригласили еще многих, кто у нас первый раз или первые разы. Была необычная интеракция. Гиляда с Ораном, со всеми. Со всей учебой. Это было действительно необычно. И с нами товарищи, которые делают с нами стаж, мы очень рады. Все вместе. Сейчас войдем в эту статью.
1: לצלול למאמר שלמדנו היום, אתם מוזמנים לשאול שאלות בלייב ובצ'אט.
3: Вы приглашаете задавать свои вопросы вживую или через чат. Дуди, по статье.
2: Да, это очень особенная статья, как любая статья Рабаша, она длинная, 30 минут ее читать. Мы не будем читать всю статью, но мы выбрали один отрывок о диалоге, о диалоге между человеком и его телом, желанием работать на Творца и желанием работать на себя. Вот. Это постоянный вот этот конфликт, который существует в нас. Давайте начнем читать, и потом выясним это вместе.
3: Кстати, что означает, что масло называется добрыми делами в работе?
1: היינו בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, אז יש לאדם חומרי דלק לעבודה.
3: כשהאדם משקל על השכר,

0: есть награда в то время, когда он желает работать не для того, чтобы получить выгоду, то его тело спрашивает, что, в чем эта работа. Поэтому тогда эта работа, она работа в прахе. И хотя он выполняет заповеди, но с большой...
1: И наоборот, если человек говорит своему телу, если ты спросишь меня, для чего ты, я выполняю Тору и заповеди, человек должен сказать, поскольку до сих пор я работал для тебя, а теперь осознал, что нужно работать на Творца. И поскольку я не могу с тобой воевать, так как ты сильнее меня, как сказано, и спас его от руки того, кто сильнее его. Поэтому я хочу выполнять Тору и заповеди. И я верю мудрецам, которые сказали, свет в ней возвращает к своему источнику, что благодаря исполнению Торы и заповедей я смогу взять верх над тобой. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты не мешала мне, ведь иначе я не смогу отменить себя.
0: И что тело отвечает на это? Тот, кто приходит убить тебя, восстань, убей его прежде. То есть тело, то, что в его силах сделать, он делает, дает ему всякие чуждые мысли, а пока он не сможет с ними совладать. Тогда человек видит, что со своей стороны он не может с этим совладать. И что тогда возложено на человека? Нет у него иного советов, кроме как верить советам мудрецов, которые говорят, что приходящие частицы помогают ему. То есть воздает просьбу Творцу, чтобы тот дал ему помощь свыше, помочь и победить в этом.
1: И о чем человек тогда должен просить помощь, чтобы Творец помог ему? Он не может победить в себе зло, называемое желанием получать ради собственной выгоды, потому что шхина находится во прахе. Другими словами, поскольку существует естественный закон, согласно которому малый отменяется перед большим, как свеча перед факелом. Поэтому то, что человек не может работать ради Творца, это потому, что царь не важен в его глазах. И это называется «шхина в прахе».
0: Получается, что он просит Творца поднять шхину из праха. Другими словами, шхина называется небесный малхут. Ее ценность и важность такая же, как и у праха. Как мы говорим в благословении на пищу, милосердный он восстановит для нас падающую суку Давида, где сука Давида означает небесный малхут, лежащую во прахе. И мы просим Творца восстановить Малхут, то есть чтобы мы увидели ее важность, а не так, как нам кажется, что она лежит во прахе. Поэтому мы не способны отменить зло в нас.
1: Тогда как если бы слава небес была раскрыта, тело бы отменилось, как свеча перед факелом. И в этом смысле того, и в этом смысл того, что мы говорим в молитве Мусав. «Из-за грехов наших были мы изгнаны из страны нашей, и отдалились мы от земли нашей». Это означает, что из-за грехов, называемых получающими келим, отдалились мы от земли нашей. Адама, земля, происходит от слова «адаме», «я буду подобен Всевышему», то есть «подобный Высшему», означает, что также и нижний тоже хочет быть в свойстве желания отдавать, как Высший. А он отдалился от этого, потому что хочет только получить для себя. И поэтому мы просим Творца и говорим, «Отец наш, Царь наш, раскрой славу Царства Твоего на нас в скором времени». Это значит, что благодаря тому, что Творец раскроет нам славу Свою, то есть поднимет шхину из праха, и Малхут, царство, будет во славе, у нас будет возможность отменить свое желание получать со стороны правила «малый отменяется перед большим». Особенный отрывок.
0: Да, этот диалог, когда Рабаш оживляет его для нас. Мы знаем, знакомы с этим в нашей работе, в эгоизме у нас всегда есть такое желание работать и готовность. Но как только мы углубляемся в перспективу и желаем подняться над этим данным нам желанием, тут же срабатывают тормоза и разные причины, по которым нам не хочется работать. Мы чувствуем это в работе десятки и так далее. Все, когда идет по пути эгоизма, то все легче. А если нет, то иначе. И что же он нам предлагает делать?
1: Что?
0: Попросить, верно ли? Приходящие за помощью очистят его, помогут ему. И о чем? О том, чтобы Творец помог ему. И Рабаш нам говорит, когда человек говорит своему телу, если ты меня спрашиваешь, что, и что тело отвечает на это, мы видим этот диалог. Две силы в человеке. Благодаря чему мы восстанавливаем Малхут из праха. Или падающий сукан Давида, то же самое понятие. Как нам поднять важность отдачи, которая сейчас, возможно, не важна в наших глазах? Мы должны таким образом прийти к просьбе быть как высший. То есть за счет того, что Творец раскроет нам свое себя, и будет во славе, у нас будет возможность отменить свое желание. Получается, со стороны правила малый отменяется перед большим. А так он нас ведет по всему этому процессу, Рабаш.
1: Может быть, нужно напомнить один из основополагающих принципов науки Каббала. Все происходит внутри человека, об этом мы и говорим, что человек — это маленький мир, и в нем ведь основной герой всей науки Каббала — это желание получать. В нас ничего больше нет, пока не пробуждается точка в сердце. И тогда мы начинаем видеть два желания внутри нас. Желание, которое хочет использовать других, желание получать, и маленькая точка стремления к Высшему, даже не понимая, что она на самом деле хочет, она стремится. И вот это напряжение между ними, это внутренний диалог, который Рабаш тут нам описывает очень красиво. Когда тело говорит, для чего тебе работать ради чего-то вне себя, ради ближнего, ради Творца, что у тебя с этого будет? Ты ж будешь лох, таким языком сказать. Ты просто работай ради себя, и у тебя все будет хорошо. А точка в сердце против этого начинает еще сильнее тянуть. Она хочет выйти из себя, она хочет стремиться прилепиться к своему корню. И тут постоянно идет такой диалог, такой спор между ними. А человек с помощью Творца начинает понимать, что ему необходима высшая сила, ему необходим Творец, начинает обращаться к нему. Но обращаться к Творцу мы уже понимаем, мы слышим это от Рава каждый день. Нам необходимо для этого окружение, которое будет направлять нас. Тут как арена, на которой двое борются между собой, а нам нужна вот эта аудитория вокруг, вокруг этой арены, которая будет кричать, да, будет поднимать дух точки в сердце, давай, у тебя получится, даст важность, есть царь, есть творец, мы идем туда, в эту сторону. И это то, что дает человеку силы, дух, который поднимает его над собой и дает ему возможность обратиться к Творцу, чтобы дал ему силы. Это то, что решает этот спор.
0: Действительно, это очень особенно. С одной стороны, это читаем просто как текст, с другой стороны, мы все это проживаем. И очень необычно видеть товарищей со всего мира, в которых пробудилась эта точка, и в них тоже начинается это путешествие, этот диалог. В то время как все живут в одной плоскости в этом мире, в плоскости желания получать, в нас, не знаю почему мы удостоились этого, но мы получили дополнительную плоскость, реальность. Добавляется эта точка в сердце. В этом особенность и необычность каждого товарища, которого Творец буквально приглашает к себе. Давайте действительно держать эту важность товарищей перед собой постоянно. Есть тут товарищи с нами, которые еще больше хотят погрузиться в это. Вот приехали специально.
2: Приблизиться
0: к связи с Творцом.
1: Я уже вижу, что нам пишут вопросы в чате. Я приглашаю вас задавать вопросы и товарищи, которые здесь с нами сидят в студии. Но давайте прежде всего послушаем нашего Рава. Давайте послушаем клип номер один, где Рав отвечает на этот вопрос. Откуда человек получает силы справиться со своим телом, желание получать? Мы вам уже сказали, это известно. Можно получить величие Творца и силы только от группы. Давайте послушаем Рава вместе.
0: Действительно, ничего не остается сделать, кроме как получить величие Творца от группы, не изнутри себя, а самостоятельно он этого в себе не найдет. Мы видим, что таких сил у нас нет. По поводу величия Творца, не сознания Творца, а познания Творца. Познание Творца группы ему не может дать, поскольку он находится в таком же состоянии, как и сам человек. Но услышать, насколько Творец великий, действительно от него все зависит, и он всемогущ, это называется группа, окружение, группа, книги, Рав, учитель. Это все те силы, которые окружают человека. Силы, которые внутри человека, на это не способны. Его запитан от отчаяния, словом сказано, пока не придет к состоянию, что поймет, что что должен возопить, поднять вопль к небесам. Но это не в силах человека найти в себе такие силы, или же это какой-то отдельный в своем поколении, или же он будет достаточно правильно действовать, чтобы найти все эти силы в группе, в окружении, в Раве, в книгах. И тогда он будет правильно обращаться к Творцу, понимая, что он сам находится в отсутствии каких-либо надежд, и сделал все, что мог, видит, что он не способен на большее, и как бы отдает, предает себя, буквально вот так вот, сбрасывает себя из отчаяния на руки Творца, чтобы сделал неважно что. Пока не становится ему ясно, что именно он требует, что именно желает. И тогда проходит махсум. То есть основной наш выбор — это сократить путь, в котором мы находимся во тьме, в изгнании. Каждый раз продвигаясь, видим себя более и более опустошенными. И Рабби нам пишет, что весь Галут Мицраим, то есть изгнание египетское, когда человеку что-то получает в своем кли, но кли его сосуд, он продырявленный, все, что он улавливает, тут же ускользает наружу. И ничего не приобретает от своего усилия, пока в нем не остается вообще каких-либо сил, чтобы что-то сделать, а лишь попросить, чтобы Творец наконец исправил его кли, чтобы закупорить эти отверстия с масахом, масах, орхозер, экран и свет. Как мы называем обычно на кухне, как это называется?
1: Да. Ну, это называется друшлаг. Да, это такое кли с дырками. А мы хотим, чтобы это было как половник, чтобы у нас был масах, экран, с помощью которого можно передать еду другим людям.
0: Да, и мы видим из того состояния, что человек не способен с этим справляться. Переходим к группе, которая может помочь ему в его желании получать. И человек приходит к отчаянию и буквально предает себя Творцу, исходя из этого уже состояние уже получает экран. Отсюда вот этот вот пример друшлака. Ничего не остается в нем, никакой жидкости. Потом же, уже когда приобретает экран, это полноценный кли и может отдавать Творцу. У нас возникли вопросы.
1: У нас есть вопрос. Да, вопросы. Сначала вопросы в чате. Инна из Woman Mac 5 спрашивает, почему сказано, что чем больше мы приближаемся к Творцу, тем растет наше желание получать? Желание растет, либо мы начинаем чувствовать в себе больше эгоизм. Оба варианта правильные. Смотря как мы на это смотрим. Мы действительно должны помнить, что мы получили это желание получать, и мы пытаемся подняться к нашему корню наверх. И чем больше мы исправляем себя, тем больше мы получаем следующую ступень исправления. Поэтому нам кажется, что желание получать растет все больше и больше. Потому что желание получать в наших глазах чувствуется больше. Оно как большая глубина, которая раскрывается перед нами. Но это не то, что оно сейчас вдруг выросло. Это просто все в нашей восприятии реальности. Это так ощущается.
0: Хесус, Милатин Арба Шуэл. Хесус, Милатин 4 спрашивает. Какие обязательства должны быть в десятке для того, чтобы это подвело нас к тому, чтобы услышать голос Свет Творца вне нашего разумения? Во-первых, это наши рамки. Соблюдать их. Во-вторых, увеличивать товарищей, величие товарищей, увеличивать десятки, все время увеличивать цель. В нашем окружении это обязательство, это не выбор, не только выбор. Я обязан видеть, выказывать величие товарища. Это работа. Кроме того, ежедневный график вместе это дает нам ту перспективу, которую нам показывает Рав. Это усилие необходимо. И любить товарищей, и ежедневная работа.
1: Украина, пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Вопрос от нашего товарища Ференца. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если товарищ не вкладывает усилия в наше развитие, согласно рекомендациям Днебару, то, наверное, для него не так важен Творец, и, само собой, и товарищ. А и товарищи, которые идут в правильном направлении, могут только молиться за него, чтобы они вместе пришли к общей цели.
2: שאלה מעניינת. קודם כל, אנחנו לא יכולים לשפוט את החבר אם הבורא חשוב לו או לא חשוב לו. חוכמת הקבלה היא חוכמת הנסתר. אנחנו לא יודעים...
0: Интересный вопрос. Во-первых, мы не можем судить товарища, что ему важно, что нет. Наука каббала скрытая. Мы не можем знать, что в сердце товарища. Я не могу извне это сказать. Если мы углубимся глубже, то восприятие реальности, вообще что такое вопрос? Важно, творец или нет. В результате это я, тот, кто обвиняет в меру своего недостатка дефекта.
1: Мы не будем этим заниматься сейчас вообще, что есть в самом товарище, что он там чувствует. Я не могу согласно этому работать. Да, я могу сказать, я же вижу его поступки, вижу, насколько он вкладывается, что он делает. Да, можно сказать, что когда нам что-то важно, то мы больше делаем. Но согласно этому невозможно судить товарища. Есть товарищ, который может тут вкладываться с утра до вечера, а может, есть товарищ, у которого усилия, но какое-то одномоментное, но гораздо более эффективное, качественное. Невозможно судить другого человека. Есть такое изречение, есть тот, кто покупает свой мир за один час. Рассказываю такое, да, про перед конгрессами, еще в Ганета Арухарав рассказывал, что про Барби Йома. Он работал в сельском хозяйстве, он жил очень далеко, и ему нужно было несколько месяцев идти, чтобы встретиться со своим равом. Он находился там один день, несколько дней, и возвращался несколько месяцев обратно. Может быть, вот тот товарищ, которого я сейчас сужу, и говорю, ну, он приезжает раз в год на конгресс, а потом идет там где-то, загорает целый год. Я это еще себе допридумываю. Но я на самом деле не знаю, какое усилие товарищ приложил, чтобы быть здесь с нами. Может быть, какие усилия внутренние потребовались. Может быть, я очень много делаю, но кто знает, какое намерение у меня внутри. Поэтому мы не будем судить товарища согласно его действиям, но мы будем стараться брать хорошие примеры из того, что мы видим, и оправдывать каждого товарища здесь.
0: Я, пожалуй, добавлю, легко разрушить, трудно построить. Пока человек не идет против нашей работы, против, может быть, не совсем участвует в том, что нам рекомендуют наши учителя. Вопрос, он просто не участвует, или он пытается увести нас от работы, помешать нам в нашей работе. Пока этого не происходит, то мы идем вместе. Я как раз, который все время критикует, выверяет, кто там что делает. Я, может быть, как раз мешаю десятке. Что очень легко разрушить десятку, если мы начнем тыкать в каждого, что кто что делает или не делает. Я должен так или иначе придавать товарищам такую важность. Мы должны создавать такой дух, который будет помогать нам выполнять советы Рава. Но если мы будем выискивать, кто что делает или не делает, то будет разрушать нашу десятку. И у нас есть такая привычка со стороны своего эгоизма, которая нас к этому так влечет. Тем самым мы как раз можем сделать обратный шаг. Вопрос наоборот. Как мы можем увеличить позитив, увеличить мотивацию в нашей группе? Что нам говорит Рав, всегда две вещи. Это молитва и пример.
1: У нас тут вопрос от одной из подруг, которая находится в студии. Пожалуйста.
3: Доброго дня всем. Спасибо, что мы здесь. Вопрос тоже про усилия. Сегодня вот на уроке я услышала, Рав рассказывал, что есть такие более тонкие души, которым легко учиться, а есть такие, как Раби Шимон с рынка, которым тяжело. Значит ли это, что я должна идти в ту сторону, где у меня больше сопротивления? Допустим, если мне легко учиться, то я должна идти в распространение, допустим, где мне тяжело. Или каждый учится там, где его сердце?
2: שאלה יפה, וגם ענית עליה במידה מסוימת.
1: Хороший вопрос, но ты ответила на него в определенной мере. Прежде всего, да, человек учится только там, где его сердце желает. Это то, что требует мое сердце, и поэтому у меня нет возможности убежать от этого. Мы не должны страдать, да, если я страдаю от изучения ТЭС и так далее. Я не говорю о уроке, я говорю о том, что в течение дня еще сидеть дополнительно и учить то, что мне, от чего я страдаю. Но, например, если у меня

0: другой товарищ, может быть, у которого он чувствует, что его сердце закрыто вообще, как будто бы не понимает, что от него хотят, и вообще как будто бы не понимает. Что то, что у меня мысли быстро бегают в голове, это значит, что я работаю в духовном? Нет, мы говорим о работе в сердце. Самое главное наше усилие — это я хочу соединиться внутри с моими товарищами, я хочу их поддержать, я хочу быть ценором, передавать им. И самое главное — это поднимать важность вот этого внутреннего выше, чем важность внешнего. Это самая главная наша работа, это тот диалог, о котором здесь говорит. Это внутренняя борьба работать ради того, что вне меня, ради Творца, либо ради того, что внутри меня. Либо я буду себе придумывать всякие какие-то работы, которые будут против моего желания, чтобы чувствовать, что я преодолеваю. Нет, это неправильный подход. А именно во внутренней работе. Можешь стереть все. Рав сказал это на уроке. Даже книги, даже обучение — это все внешние факторы, которые у нас есть. Мы не должны путаться. О, я читаю писание Каббали, значит, я что-то правильно делаю. Нет, это все средства. Но главное — это то, что я вкладываю все свое сердце внутрь. Если я буду внутренне, напрягусь внутренне, я получу от Творца направление, что именно должен делать сейчас.
1: Посмотрим третий клип. Вопрос за всеми этими вещами возникает. Должны ли мы быть настолько умными, чтобы знать во всех деталях тот процесс, который мы будем проходить? Если я не знаю, что я прохожу, то, не дай Бог, то я и не смогу его пройти. В этом вопрос. Знание наше, может ли оно привлечь нас к тому, чтобы это как раз пройти, или незнание, которое нас как раз остановит на этом пути? Нет, это совсем не так. Есть тот, кто у кого есть там, он умеет мыслить как психолог, он за несколько уроков все тут поймет и начнет с этим играться, и ты будешь сам впечатляться тем его знанием, как будто такое раскрытие Элияу предстанет пред тобой. А есть тот, кто еле-еле как-то что-то улавливает изнутри. Он грубый, неразвитый, внутренне, эмоционально, может быть, не совсем это улавливает, воспринимает в полной мере. На самом деле это не важно. Могут сидеть рядышком двое таких. Один такой Шимон с рынка. Не тот раби Шимон, который стал Шимоном с рынка. Буквально с рынка тот Шимон. А другой такой деликатный, тонкий. Он просто один дух без тела. Умеет философствовать в высших материях. А этот с трудом вообще понимает, что написано в книжке. И нет никакой связи между этими их способностями с их продвижением, поскольку все зависит от усилия. Тот, кто является таким тяжелым, грубым, вкладывает ли он, насколько может, придает себя этому делу, измеряется в результате его вклад. А тот, кто тонкий, умный и буквально с полуслова все понимает и чувствует, он не делает никакого усилия. Ему не нужно это усилие, ему трудно находить, где прикладывать это, если он не чувствует, где прикладывать усилия. Я не говорю о том, что он не хочет, не желает. Он, исходя из своей предварительной подготовки, он не видит в этом никакой трудности, он не видит в этом поле работы. Куда себя поместить свои усилия? Но в результате все следует за усилием. И возможно, что этот тонкий философ окажется неудачником. Ему не дали достаточного авиута, достаточного эгоизма, чтобы продолжить в духовном продвижении. И если он будет настойчиво продолжать постоянстве, то получится, да, он продвинется, но тем не менее это трудно.

0: Да, друзья, мы должны приложить наши усилия с нашей стороны, действительно, не судить никакого товарища, ни по каким свойствам, каждый прикладывает свои усилия так, как он может. Мы не можем видеть внутреннюю работу в сердце каждого товарища, поэтому мы... Что мы можем сделать, это дать правильное окружение каждому товарищу, чтобы он смог развиться. И повторяю вопрос. По сути, мы должны дать величие, как кто-то погружен в распространение, кто-то в книжках изучает, кто-то так Творец подготовил человека. И если мы будем давать величие цели каждому, то он в своем пути найдет правильное продвижение. Прекрасный пример. С 2002 года с нами учится товарищ, он находится в распространении, и только год-два назад он вошел в десятку. И если бы мы ему еще тогда... Много лет назад сказали, ну что, ты не с нами, ты только в распространении, но тогда тебе нечего тут делать. И вот через 14 лет он почувствовал, что да, его тянет в десятку, и он сегодня в десятке. А до этого он просто поддерживал нас, помогал в распространении и так далее. Давайте позволять... быть домом для всех товарищей.
1: Women's Pain 5, בבקשה.
0: Women's Pain 5.
2: Добрый день, мировой Кли. Когда мы пытаемся решить ситуацию собственными силами, как разделить, что мы пытаемся своими силами решить, либо чтобы прийти, когда нужно прийти уже к истинной молитве, чтобы Творец помог?
0: Кейт, перевод можно еще раз.
2: Как различить две ситуации, когда мы пытаемся сами решить какую-то проблему, какую-то ситуацию, и тем, когда нужно действительно мы пришли к истинной молитве, чтобы Творец сделал это исправление? Спасибо. Дуди, это есть наша работа. Из работы человек приходит к этому ощущению, пониманию. Но же вначале человек думает, что у него есть на это силы. Как маленький ребенок, когда я несу сумки из супера, то мой ребенок 10 лет приходит и говорит, давай я потащу. Ну и ты же не можешь ему сказать, что ты не можешь. Потому что он хочет все-таки помочь. Поэтому ты ему даешь и говоришь, ну попробуй. И тогда он видит, что он не способен. Ну давай я тебе помогу. Либо я поддерживаю так пакет сзади, чтобы он не чувствовал. То есть я его поддерживаю. Человек видит, что он пробует, не способен, опять пробует, опять не способен. Либо он уверен, что он что-то делает, и он вообще не понимает, что он не находится в правильной молитве. Но эти вот усилия, подъемы, падения, выходы, входы в состояние, все это выстраивает человека, и он приходит в конечном итоге в состояние, когда он отчаялся от своих сил. У него нет больше силы, он видит, что он как вот этот друшлаг, да, как берут друшлаг, и что, я не знаю, я не часто бываю на кухне, для чего используют друшлаг, да? Вот, и все вот так вот течет, вытекает, и ты чувствуешь, что ты не можешь ничего удержать, потому что это дырявое кли. Но именно в этой точке отчаяния, когда ты чувствуешь, что у тебя нет сил, это и есть истинная точка на нашем пути. Она очень чистая, потому что ты не зависишь от себя, потому что ты понимаешь, что во мне нет больше этих сил. Это не во мне, я не могу вообще надеяться на что-то, что прорастет у меня изнутри. И с другой стороны, есть уже новый фактор. Я должен обратиться к Творцу. Тут вот очень такая чистая точка, когда человек может обратиться к Творцу. Да, то есть именно из этой точки глубокой пустоты И тогда он находится в правильном хесероне, в совершенной молитве, когда он обращается к Творцу, действительно обращается к Творцу, чтобы он помог. И он превращает этот друшлаг в паломник и дает ему эту возможность отдавать. Это тоже на единомоментное состояние. Через момент ему дают новое состояние.
0: У нас еще один вопрос из студии.
3: Да, добрый день. Хочу задать вопрос из центра десятки 54G Казахстана, Алматы. Вот в статье написано, что для исправления нам нужно делать добрые дела. Это значит идти верой выше знания. Что означает на нашем уровне верой выше знания вот на этом этапе? На этом этапе.
1: Вау, лахем есть мерказ.
0: У вас как раз есть центр, вы пример всем, я уверен, что центр дает очень много возможностей. Есть дежурство, оплата вашего центра, и это вынуждает. Есть море возможностей идти верой выше знания только для того, чтобы поддерживать ваш центр. Мы еще не говорим даже о намерении. После чего действительно нужно намерение, величие, поддержка товарищей, оправдание товарищей. И все, кто участвует в поддержке и построении группы, есть у них большие варианты возможностей для работы. Уверен, что тут возникает много чего.
2: Да, я добавлю, что вот это действие выше знания, это действие, которое означает, что неважно, что во мне пробуждается сейчас, я не осуждаю эту ситуацию согласно тому, что я вижу, а я стараюсь идти выше своего знания, разума. Это не единое определение вот состояния. А, вот мы делаем вот так. Каждое состояние проявляется по-другому, и ты должен работать с ним правильно. Но в конечном итоге мы хотим делать добрые дела, то есть действия ради отдачи. И тогда через нас будет течь вот этот высший свет. И так мы сможем прилепиться к нему все больше и больше. Поэтому мы хотим постоянно действовать не так, что я принимаю, получаю свет, получаю наслаждение, это меня наполняет. Потому что я опять же возвращаюсь в свой разум и смотрю, что меня наполняет. Нет, я иду выше знаний, я требую это раскрытие, которое сейчас Творец мне дает, чтобы у меня была связь с ним, чтобы продолжить это эту отдачу. В тот момент, когда я хочу ради себя получить это наслаждение, я уже человек падает в это состояние получения. Поэтому это и называется вера, это ступень, в которую мы хотим войти. Вот все время быть в таком стремлении. А относительно нас, между товарищами, все состояния, которые происходят, я не расцениваю ситуацию из того состояния, в котором я сейчас нахожусь. А я хочу как бы облачиться в то, как Творец это видит, идти согласно этому состоянию, не согласно своему желанию получать, своему разуму, а выше моего знания, выше своего разума, согласно разуму высшего. И вот это вот стремление к этому высшему состоянию все больше и больше притягивает на меня высший свет, и свет со мной производит эти действия. Это не я делаю, как в прошлом вопросе, да? Как будто бы у меня есть силы что-то сделать. Нет, у меня этих сил нет. Это высшие силы. Я только хочу отдаться высшему. Отдаться, отдать себя, как бы вот так упасть на руки Творца. И он ждет этого. Да, Гавриэла тоже хочет задать вопрос. Я очень волнуюсь находиться здесь с великими товарищами. Спасибо за этот урок. И есть один вопрос. Вы сейчас говорили о вере выше знания. Есть различные оттенки, из которых нужно прийти к этому состоянию. Вопрос. Если во мне пробуждается вот этот лазутчик, разведчик, да, не только у меня это происходит, наверное, то вопрос, как из этого состояния подняться? Если это постоянно, если это мешает, может быть, это мешает не только мне, а и моим окружающим. Дуди, Гавриэла, наша давняя подруга из Ашкелона, она спрашивает, что делать, когда вот этот лазучик во мне пробуждается? Как я справляюсь с этой ситуацией?
0: Да, это действительно распространено, и не только у вас. Всегда мы говорим, совет — это бей в зубы. Мы не всегда разумом, логично можем ему что-то объяснить. Этому разведчику. То есть тут есть рамки, я должен выполнять то, что задумано, то, что о чем договорились. Вот я, допустим, наблюдал за Джо, нашим товарищем из Флориды.
1: מספר לי כמה, הנה ג'ו פה, אתם יכולים לראות אותו, חבר שלנו באולפן, כמה הוא גדול, ואז כמה שאני...
0: Допустим, я о нем рассказывал, какой он важный,
1: נגד,
0: великий товарищ.
1: חבר אחר מגדיל אותו, הוא כבר עוזר לי בזה להבין שאני אולי לא...
0: Кто-то мне мог рассказать, в чем он плох, другой товарищ мне рассказывает, наоборот, в чем он хорош, и... Кого я буду слушать? Главный совет тут бей его зубы, как говорится.
4: Да,
2: если мы уже говорим об истории, которая описана в Торе, эти шпионы, лазутчики, они зашли в землю Израиля и говорили плохо о том, что там происходит. Но они начали очень красиво рассказывать, что это земля растекает молоком и медом, но постепенно там вот проникает что-то такое отрицательное. Объясняет раба, что мераге, то есть лазучик от слова «регель», ногами, вот ногами так пытается потоптать вот эту важность и видеть только отрицательное в товарищах. Это идет от нашего эгоизма, чтобы вот так вот почувствовать, что я великий, и тогда я должен уменьшить кого-то, и тогда я чувствую себя великим. А как же иначе я буду чувствовать себя большим? Я буду опускать товарища, несмотря на то, что товарищ ничего не сделал. Вот что он сейчас делает, чем же он сейчас занимается, я все время ищу отрицательное в нем. И поэтому, как Гиль говорит, нужно бороться с этим явлением, начиная с того, что я даю ему по зубам, как написано, да, не хочу вообще заниматься его мыслями, и до того, что я прошу высшую силу, иду вера выше знания, чтобы высшая сила мне показала истинную картину. Если я увижу истинную картину, я увижу, что это я тот, который... делаю дырку в лодке. Я тот, который неправильно вижу ситуацию, что все товарищи исправлены, и только меня нужно исправить, только мое восприятие, только мое восприятие реальности. Не саму реальность, а восприятие реальности. Да. Пожалуйста.
0: Турция.
5: Кабын делик олуп, яны Kabın delik yani süzgeç olup olmadığını nasıl söyleyeceğim?
0: Как я могу точно знать, что мое кли, оно продырявлено, как тот самый друшлаг? Как я могу знать, что мое кли продырявлено? Это когда у меня нет света в кли, я не получаю величия, не получаю радости, не получаю... Я вижу, что в результате это меня не приводит к духовному. Не приближает. Как идешь на работу, заплатили или не заплатили? Ты знаешь, что у тебя в кошельке. Тут тоже мы идем работать, и в результате мы знаем, где мы. Кстати, из этого мы также и чувствуем. Иногда чувствуем, что действительно получаем наполнение, вся десятка в таком воодушевлении. Или вся группа, мы сейчас работаем, кстати, регионально. Не только в десятках. Весь регион в воодушевлении. И тут же, может быть, новое желание, новое состояние, новое падение. Но и каждый такой новый уровень — это действительно новая ступенька. выяснение, которое оно дает, усилия, которые прикладываются в этом выяснении, это уже важная работа относительно нового желания. У меня увеличивается желание для того, чтобы совершить новое выяснение. И несмотря на то, что иногда это может казаться тем, что мы каждый раз отступаем назад, но тут как раз есть и продвижение. Это может быть трудно иногда увидеть, потому что келим нашего получения нам больно от этого, но тут как раз продвижение.
2: Давайте ответим несколько вопросов. У нас просто вал вопросов в чате. У нас действительно мало времени. Спрашивает Анна из Women Moscow 5. Извините, Women Moscow 8. О каких желаниях, страстях, пристрастиях Рав говорит? Об обычных желаниях, еда, секс, семья, все, что мы хотим использовать ради себя. Обычно это в состоянии падения, когда мы чувствуем меньше связи с товарищами, со светом. Тогда мы видим, что эти желания возобладают над нами. У нас больше есть к этому желания, больше. Вдруг этот мир кажется более таким притягательным, мы хотим наполниться им. И это меня наполняет, потому что я знаю, это мне знакомо и так далее. Нет, а мы хотим работать именно, построить правильное окружение, которое поможет нам подняться над этими пристрастиями и стремиться к Творцу. Тут еще вопрос от Даниэлы Азами из Women Ruchovot 2. Что значит, что человек правильно обращается к Творцу? Хороший вопрос, его нужно постоянно себе задавать. Что значит правильное обращение к Творцу? Любое обращение, оно правильное к Творцу. В каждый момент мы обращаемся к Творцу. Рав говорит, что даже корова, которая мукает, она обращается к Творцу. Или вошь, которая ищет еду, она обращается к Творцу. Это происходит осознанно, либо неосознанно, или... как Рав приводит этот пример, кибуцники на юге Израиля в пустыне, то есть полные атеисты, скажем так. Но что такое молитва? Это сила желания. Они хотят, чтобы пошел дождь, чтобы развивать свои поля и так далее. И это и есть молитва. То есть все является молитвой. Но мы в науке Каббала говорим о выясненной молитве, в которой мы участвуем осознанно. Молитва, которая является хиссароном, совершенным хиссароном, когда я прилагаю усилия, стараюсь выполнить то, что мне говорят каббалисты. В результате этого я чувствую, что я не способен сам по себе это сделать. И снова я пытаюсь, пока я не прихожу к состоянию, что у меня совершенно нет силы, и обращаюсь к нему. И это совершенная молитва. Это не то, что я прыгаю сразу в окончательное состояние. Ну, ладно, сил у меня нет, давай. Нет, это не усилие. Я обязан приложить усилия. Как маленький ребенок, который что-то строит. В чем проблема? Я приду и помогу ему выстроить это из кубиков. Нет, именно то, что он пытается сейчас построить, он развивает себя, он выстраивает свое кли, в которое потом он получит наполнение.
0: Да, вопрос тогда Сузан. В течение утреннего урока Рав сказал, что относительно философствования как раз им может быть сложнее, чем те, у которых есть большее желание, но, возможно, и не понимают. Материал могут ли они ускорить свое продвижение за счет помощи их товарищей, помощи наших товарищей, у которых есть сильное желание, несмотря на то, что, возможно, теоретически они недостаточно понимают материал. Можем ли мы попросить помощи Творца в этом? Да, мы можем попросить как раз в самоотмене, помогая товарищам в том, что во всем, в чем необходимо, но я бы как раз не углублялся в объяснение, чтобы помочь кому-то в чем-то. Сколько, если я не исправен, и я начинаю что-то объяснять, исходя из своего эгоизма, то я могу немножко спутать товарища или подругу. Поэтому лучше не впускаться в какие-то длинные объяснения, материалов, помочь одушевлению, самоотмене. У нас достаточно товарищи, которые дают очень много примеров именно в этом.
1: הרבה יותר לפעמים מאשר אם מישהו מסביר יפה או דברים כאלה.
4: Woman German.
0: בשיבה.
2: Woman German, пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Если отчаяние – это обязательное условие для обращения к Творцу, то какое осознание превращает это отчаяние в истинную молитву? Дуди, вот именно та точка, которую ты описываешь, то есть ощущение своего бессилия, когда я вложился, приложил усилия, сделал все, что я могу, но я вижу, что у меня сил нет. Вот эта точка пустоты, она и есть точкой входа. Она и есть моим талоном, с которым я подхожу к Творцу и говорю: вот, пожалуйста, я сделал все, что в моих силах, и я не способен, возьми. И тогда тут есть совершенная молитва, когда я могу просить у Творца. Бааля Сулам говорит об этом во многих своих статьях, что именно в этой точке люди убегают от работы, как бы остаются в пути, но изнутри они уже не требуют. Это именно та точка, нужно ее увидеть, что я сделал все, что я могу, и теперь я обращаюсь к Творцу. Нам нужно заканчивать, а тут есть еще подруга, хочет задать вопрос, но, наверное, уже завтра, потому что у нас мало времени.
4: Ну,
0: во-первых, мы поблагодарим всех за...
2: Да, все благодаря стажерам. Они сделали этот урок таким.
0: Вопрос, что нас ждет на шеши шаббат?
2: Да, у нас субботы становятся очень особенными. У каждой субботы есть своя тема. Мы призываем наших товарищей посылать предложения о каких-то особенных уроках, которые мы хотим пройти вместе, или темы для уроков. Ближайшая суббота будет на тему важности подготовки. Как мы слышали много от Рава часто, что все зависит от подготовки. То есть самое главное — это не то, что мы раскроем, а именно процесс подготовки. Там мы начинаем получать все понимание, ощущения, подготовка к трапезе, подготовка к уроку, подготовка к Ешиват Хаверим, подготовка ко всему, подготовка к конгрессу. Мы хотим выяснить вот эту потребность подготовки, необходимость подготовки, почему это настолько важно в нашей жизни. Все это нас подводит к важности подготовки к региональному конгрессу, который у нас будет в октябре, а также на следующий шаббат, на следующую субботу, дневной урок будет региональным. Будут заниматься контентом регионального конгресса, и мы в этот шаббат подготовимся к важности подготовки.
0: Спасибо, закончим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 1 августа 2002 года, что означает, что масло называется добрыми делами в духовной работе. Возьмем чтение, статью на чтение в десятках, у нас 28 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что масло называется добрыми делами в работе? В книге Зоар сказано: «Глаза мудреца в голове его». Зоар спрашивает: а в каком же месте глаза человека? Может быть, они в теле или в руке его? Ведь он говорит нам, что мудрец выше всего мира. Ведь мы учили, что не должен человек проходить более 4 локтей ама с непокрытой головой, поскольку шхина пребывает над его головой. Почему? Потому что шхина пребывает над его головой. Всякого мудреца глаза и речи в голове его. А когда глаза его там, в голове, то есть в шхине, он знает, что свет, который горит над его головой, нуждается в масле, ведь тело человека — это фитиль, а свет горит наверху, в фитиле. А царь Шломо воскликнул: «Да не оскудеет елей, то есть масло на голове твоей, ведь свет над головой его нуждается в масле». И это добрые дела. И потому сказано: глаза мудреца в голове его, а не в ином месте. Конец цитаты. И следует понять, почему, если Творец хочет дать свет Творца человеку, человеку необходимы добрые дела, подобно маслу. То есть, сколько масла есть в фитиле, столько горит свеча. Иными словами, мы видим в материальном, что фитиль может светить только в соответствии с количеством масла, которое есть в нем. Но как это связано с духовным? Почему, если не достает добрых дел, Творец не может дать человеку так, чтобы свет не прекращался у него? Разве то, что Творец дает человеку свет, не вызвано целью творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания? В таком случае, зачем Творцу нужно, чтобы Нижний давал ему добрые дела? Для того, чтобы понять то, что мы спросили, есть ли желание Творца давать благо и наслаждение творением, зачем нужно, чтобы творение давали ему масло? Ответ: известно, что для того, чтобы было совершенство его действий, произошло скрытие и сокрытие, чтобы управление Творца не ощущалось как явное управление, иначе как после того, как творение исправит свои хилим с желанием получать для себя, чтобы они были в подобии по форме, которая называется желание отдавать. И благодаря этому исправится состояние стыда, которое исходит от противоположности по форме дающему.
0: Исходя из этого, получается, что хотя со стороны дающего нет прекращения высшего блага, как сказано, «Я Творец не менялся», однако со стороны исправления, которое было сделано у первого получающего, называемого «Малку бесконечности», это исправление продолжается, и пока Нижний не способен получить все ради отдачи, свет прекращает светить Нижнему. Поэтому для того, чтобы свет светил над головой человека, необходимо выполнять добрые дела, то есть действия отдачи, что приведет человека к тому, чтобы все делать с намерением ради отдачи. И тогда будет место для света пребывать на нем постоянно. И сказанным следует объяснить написанное «глаза мудреца в голове его». А по поводу понятия «мудрец» сказал мой отец-учитель, что тот, кто хочет быть мудрецом, тот уже называется мудрец. И согласно этому следует объяснить, что тот, кто хочет быть мудрецом, должен видеть в голове его. То есть должен верить, что шхина пребывает на его голове, и поэтому сказали мудрецы, не должен человек проходить с непокрытой головой 4 локтя. И мы выяснили, что голова человека означает разум человека. А его нельзя открывать, что означает, что необходимо покрыть разум и знания, как будто у него нет знания, и идти выше знания. Что именно выше знания, он способен получать все ради отдачи. И таким образом человек может удостоиться почувствовать, что шхина находится над его головой, то есть выше знания, и благодаря этому он придет к ощущению. И это, как сказал мой отец-учитель, что когда человек приходит к ощущению, что он сейчас находится на подъеме, пусть не говорит, что теперь ему не надо верить, что управление Творца доброе, творящее добро. Потому что сейчас я чувствую, что это так. Выходит, что таким образом он вновь входит внутрь знания. И тогда он сразу падает со своей ступени, поскольку он нанес ущерб вере выше знания, сказав, что теперь мне уже не нужно идти выше знания.
1: Это называется, что он снова падает в эгоистическую любовь. А на это свойство было сокращение и скрытие. И автоматически свет уходит от него, и он остается во тьме. И об этом сказано «глаза в голове его». То есть он смотрит на свойство высшей малхут, которое есть в его голове. И это именно когда голова не открыта, а покрыта. А он идет выше знания. И это называется «добрые дела». А что такое «доброе дело»? Это когда он покрывает свою голову тем, что идет выше знания. Получается, что тело человека — это фитиль, который нуждается в свете в голове его. А свет светит все время, пока у него есть масло. А в тот момент, когда у него нет масла, свет исчезает с фитиля. Как сказано выше, маслом называются добрые дела. То есть до тех пор, пока он добавляет масло, свеча горит. То есть все то время, когда он покрывает голову, то есть свое ощущение, что означает, что он не принимает этот подъем, который есть у него сейчас, как ощущение света внутри знания в качестве опоры. Другими словами, сейчас у него уже есть на чем основать свою высшую малхут. Получается, что сейчас у него нет масла, то есть добрых дел, называемых выше знания. И, само собой, фитиль затухает из-за отсутствия масла. И это объяснение того, что мы спросили, почему масло называется добрыми делами.
0: Ответ. Он, как сказано выше, что добрые дела подобны маслу для фитиля. И когда иссякает масло, свет гаснет. Также и когда прекращаются добрые дела, как сказано выше, свет исчезает, и он вновь опускается вместо низости. И сказал мой отец-учитель, что когда он приходит к состоянию подъема, то есть когда у него есть ощущение, что стоит работать ради того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, Пусть не говорит, что теперь у меня уже есть основание, на котором я построю свою небесную Малхут, потому что сейчас мне уже не надо идти выше знаний. А пусть скажет, сейчас я вижу, что я должен пойти именно выше знаний. И свидетельство этому заключается в том, что именно благодаря тому, что я иду выше знания, Творец приближает меня и любит меня. Откуда я знаю, что Творец любит меня? Об этом сказал мой отец и учитель правило, что если у человека есть любовь к Творцу, то он должен знать, что это потому, что Творец любит его. Как сказано, «Творец — твоя тень». Поэтому с этого момента и далее я принимаю на себя идти только выше знания, потому что таким образом я вижу, что Творец приближает меня. Получается, что он не принимает подъем за основу, чтобы идти на основе того, что у него есть сейчас ощущение, и поэтому он хочет быть работником Творца, а он принимает этот подъем в качестве доказательства тому, что путь Творца — это именно путь выше знания. И он постарается с этого дня и далее идти только выше знания.
1: Из сказанного поймем то, что говорит книга Зоар. Когда будете есть от хлеба той земли, совершайте возношение Творцу. Это сказано о снопе Омер, взмахивании. Почему взмахивание? Потому что Коэн взмахивал им, поднимая наверх. Это взмахивание. Каким образом это относится к нам? Взмахивал ли он им или опускал? Взмахивание тнуфа, как мы учили, означает «дайте уста», тнупе. Ибо это те же буквы, что и взмахивание, тнуфа. Смысл этого «воздайте» буквально. «Дайте славу Творцу всесильному вашему». Ибо уста — это слава, то есть малхут, называемая славой, которую нужно воздать Творцу. И потому мы должны вознести ее наверх, ибо нет хвалы для высшего царя Зерампина, кроме как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее царю славы. И потому дайте уста, тнупе, дайте славу. И это, безусловно, возвышение, то есть подъем Малхут к Зерампину. Это значит, что понятие «взмахивание» указывает нам на работу. То есть хотя в простом понимании написано о том, что нужно поднять сноп Омер, как сказано, сноп взмахивания. Однако Зоар спрашивает, чему это должно научить нас в работе? И он объясняет это, что мы должны поднять Малхут к Творцу, ибо уста называется Малхут, называется слава, как сказано, воздайте славу Творцу Всесильному вашему. И мы должны воздать П, уста, то есть Малхут, Творцу. И следует понять, что означает, что необходимо воздать Малхут Творцу. А также, что значит воздать уста П, то есть славу Творцу. Но когда мы говорим о исполнении Торы и заповедей в индивидуальном плане, то есть для того, чтобы благодаря этому прийти к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме, то есть отказаться от собственной выгоды и работать только в том, что на выгоду Творца. Эта работа называется «Шхина в опрахе» или «Шхина в изгнании».
0: Иными словами, когда человек работает ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение,
2: אז עבודה זו היא אצלו טעם עפר.
1: Поэтому эта работа для него имеет вкус праха, и хотя он преодолевает.
0: И несмотря на то, что он преодолевает себя, исполняет Тору и заповеди, но он работает с огромным трудом, потому что тело не получает удовольствия от этого, а наоборот. Если человек говорит своему телу, если ты спросишь меня, для чего я выполняю Тору и заповеди, человек должен сказать, поскольку до сих пор я работал для тебя, а теперь осознал, что нужно работать на Творца. И поскольку я не могу с тобой воевать, так как ты сильнее меня, как сказано, и спас его от руки того, кто сильнее его. Поэтому я хочу выполнять Тору и заповеди. И я верю мудрецам, которые сказали, свет не возвращает к своему источнику, что благодаря исполнению Торы и заповеди я смогу взять верх над тобой. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты не мешала мне, ведь иначе я не смогу отменить тебя. И разумеется, что отвечает ему тело на это, ведь известное правило гласит, пришедшего убить тебя, убей первым. И само собой разумеется, тело делает все, что в его силах сделать. Оно приводит ему много плохих мыслей до такой степени, что он не может их преодолеть. И тогда человек видит, что самостоятельно он не способен это преодолеть. И тогда человек видит, что тогда человек должен сделать. Нет у него иного совета, кроме как верить мудрецам, которые сказали, пришедшему очиститься помогают. То есть тогда он должен молиться Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, чтобы у него были силы победить свое тело.
1: И о чем тогда человек должен просить помощь, чтобы Творец помог ему? Он не в состоянии победить зло в себе, которое называется желанием получать ради собственной выгоды. Из-за того, что Шхина находится в Апрахе. Другими словами, поскольку существует правило в природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом, поэтому то, что человек не может работать ради Творца, вызвано тем, что царь не важен в его глазах. И это называется «Шхина в Апрахе». Получается, что он просит Творца поднять Шхину из праха. Другими словами, Шхина называется «Высший Малхут», и ценность ее и важность ее такая же, как прах. И это, как мы говорим, благословение на пищу, милосердный, он восстановит для нас падающую суку Давида. А сука Давида означает «высшая малхут», которая лежит в прахе. И мы просим Творца, чтобы он поднял малхут, и чтобы мы увидели ее важность, а не так, как нам представляется, что она в прахе. Поэтому мы не способны отменить зло, которое в нас. Тогда как если бы слава небес была открыта, тело бы отменилось, как свеча перед факелом. И потому мы говорим в молитве «Мусав». Из-за грехов наших мы были изгнаны из страны нашей и отдалились от земли нашей, что означает, что из-за грехов, называемых «получающие келим», мы отдалились от земли нашей. Адама, земля, происходит от слова «эдаме», «я буду подобен высшему». То есть «подобный высшему» означает, что также и нижний хочет быть в свойстве желания отдавать, как высший. Он отдалился от этого, потому что хочет быть только получающим для себя. И поэтому мы просим Творца и говорим: «Отец наш, Царь наш, раскрой славу Царства Твоего на нас в скором времени». Это значит, что благодаря тому, что Творец раскроет нам славу свою, то есть поднимет Шхину из праха, а Малхут будет во славе, у нас будет возможность отменить свое желание получать в смысле правила, что маленький отменяется перед большим.
0: Однако здесь возникает вопрос, почему мы должны просить Творца поднять Малхут из праха? Почему он сам не показывает важность Малхут, а сделал так, что в наших глазах она выглядит лежащей во прахе? Ответ таков, как сказано выше, что если бы слава Малхут была раскрыта, у нас не было бы места для того, чтобы сделать выбор, а все бы вошло в получающий кили, и не было бы никакой возможности выйти из-под власти желания получать для себя. Тогда как, если небесная Малхут находится в скрытии, и необходимо принимать бремя небесной Малхут выше знания, тогда укореняется в человеке то, что существует запрет получать высшее благо в получающий килим. Поэтому человек начинает работать не для того, чтобы получить вознаграждение, а ради славы царя. Поэтому он просит Творца не скрывать себя от нижних, а раскрой славу Царства Твоего на нас, чтобы у нас были силы отменить себя и работать только ради славы Царя. И сказанного поймем значение слова «тнуфа» — взмахивание, когда он говорит, что это означает «тнупе» — «дайте уста». И следует объяснить, что это значит, что творения должны дать уста Творцу, то есть Малху. Имеется в виду, что нижние должны принять на себя небесную Малхут, то есть поднять Малхут, лежащую во прахе. И сказать, что она — это не низкое свойство, лежащее во прахе, а что ее место на небесах. Это называется небесный Малхут. Это значит, что ее поднимают из праха и возвращают обратно на свое место, то есть на важное место. На небесах. И тогда Малхут называется П — уста.
1: И потому сказано, воздайте славу Творцу Всесильному вашему, ибо уста — это слава, ибо нет хвалы высшему царю.

0: Иначе, как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее царю славы. Смысл этого, как сказано выше, что вся наша работа направлена на то, что мы должны настраивать все действия, которые мы производим, на то, чтобы поднять шхину из праха, то есть поднять Малхут. Другими словами, то, что мы принимаем на себя высшую Малхут, чтобы она стала уважаемой, и чтобы мы поняли ее возвышенность, что стоит работать ради Творца, а не ради себя. Однако работа — это работа тяжелая, из-за того, что она противоречит природе. Поэтому эта работа вызывает у нас много подъемов и падений, вплоть до того, что иногда человек приходит к отчаянию и говорит, что работа это не для него, и он хочет сбежать с поля боя, поскольку он не видит никакого продвижения в работе. И мало того, он видит, что он пошел назад, а не вперед. То есть он видит, что сейчас он больше погружен в эгоистическую любовь. Тогда как до того, как он начал работу на дачу, он не был настолько приземленным.
1: Получается, что теперь он видит, что зла у него стало больше. И действительно возникает вопрос, что является истиной? Иными словами, неужели все усилия, которые он приложил для достижения любви к Творцу, были напрасными и бесполезными? Но согласно правилу, изложенному мудрецами, всегда должен видеть себя человек наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. Если так, возникает вопрос, раз он склонил себя на чашу заслуг, как он может быть наполовину виновным, наполовину оправданным? Разве сейчас он не оправдан в большей степени? И следует объяснить это согласно сказанному нашими мудрецами, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него. Но почему ему дают злое начало еще больше, чем было? Ответ в том, что поскольку каждый раз, когда человек побеждает какое-то зло, и зло входит в святость, дается ему еще большая порция зла, чтобы исправил его. Выходит, что теперь, когда он подчинил прежнее зло, ему снова дают зло в еще большем размере. То есть в мере добра дают ему меру зла. Выходит, согласно правилу, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого, получается, что добро и зло всегда имеют одинаковый вес. Отсюда следует, что зло осознается в мере обретения человеком добра. В этой мере раскрывается в нем зло. Согласно этому получается, что тот, у кого есть лишь немного добра, у него, соответственно, будет и зла немного, ибо иначе он не будет уравновешен и не сможет сделать выбор. Ибо плохого будет больше, чем хорошего, поэтому не показывает человеку зло, имеющееся в нем, а только в мере добра, которое есть у него. Тогда получается, что человек всегда находится в состоянии наполовину добра и наполовину зла.
0: Получается, что благодаря падениям и подъемам зло постепенно исправляется, и человек должен всегда помнить и верить в то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Однако человек должен дать пробуждение снизу, и тогда он удостаивается уст святости. Как сказано выше, дайте уста, воздайте славу Творцу Всесильному вашему.

пока не удостаиваются выхода. Все эти вещи говорят нам, что скрытие растет, препятствия растут, и нужно много терпения, чтобы видеть эти вещи как правильный результат усилий. Это неестественно. Естественным образом мы знаем, что наше желание получать, так понимает, что чем оно больше платит, оно больше получает. А здесь из-за того, что мы должны выйти из желания получать, чем больше мы платим усилиям, мы видим, что у нас меньше есть желание получать от этого оплата, чтобы мы смогли отделиться от него, то есть видеть его более пустым. Поэтому только согласно разуму можно как-то понять, и, может быть, иногда оправдать этот путь, процесс духовного развития человека, который не так, как мы привыкли в процессы в нашем мире. Насколько человек приближается к духовному, он видит себя дальше от духовного. Чем больше он вкладывает сил, он видит, что он больше теряет. И поэтому нет сил. Неестественным образом это происходит. Так как я могу вкладывать работу, а в конце получить удар? Еще вкладываю работу, еще получаю удар. Какое тело и какой разум, и какое сердце захочет вкладывать усилия, если в конце усилия получают удар? В конце концов, человек находится без всего, в беспомощности, не знает, что делать, согласно тому, как он читает. И что он слышит, может быть, это правильно, и он может как-то согласиться с этим процессом в разуме, что, по-видимому, таков путь, чтобы выйти из желания получать и прийти к второй природе. Но так что делать? Все-таки написано хорошо, да, но можно ли это исполнить вообще все это дело? И человек, который находится в желании получать, у него нет никаких других сил, что ему делать? Действительно, делать ему нечего, кроме как принять осознание величия Творца от группы, не от самого себя, в себе он это не найдет, потому что от природы мы видим, что сил для этого нет. А получить осознание величия Творца, не осознание Творца, а осознание Творца группы дать ему не может, потому что группа тоже в таком же состоянии, как он сам. А услышать, насколько Творец великий, что от него действительно зависит все, и что он хочет и способен, это называется окружение, группа, рав, книги, все, что вокруг человека, не силы внутри человека. Силы внутри человека не способны ни к чему, и вы запилится на Исраиле от работы. Здесь нужно просто прийти к состоянию «я не посланец», то есть обращаться к Творцу и возопили, застенали. Но это не в силах человека найти самому, или он избранный, ему помогают свыше, или он успешный, находит силы в товарищах, в группе, в книгах, раве и так далее. И тогда действительно правильно обращается к Творцу, то есть видит, что сам он в нулевой надежде сделать что-то, и сделал все, что только можно, и видит, что это невозможно, чтобы из этого что-то вышло. И запускает себя, вкладывает себя, мы говорим, но лучше сказать, что отпускает себя. Просто бросает себя так из отчаяния в руки Творца, чтобы он сделал неважно что. Пока не выясняется у него, что именно он требует, что именно он хочет, и тогда он приходит в Махсон. То есть главный

0: наш выбор — это сократить путь, когда мы находимся во тьме, в изгнании, и что всякий раз, насколько мы продвигаемся, мы видим себя все более пустыми. Рэбе пишет, что все египетское изгнание, то, что человек что-то воспринимает в кли, но кли его дырявое, все, что он принимает, все это выходит наружу, снова и снова выходит наружу. То есть у него нет ничего от всех его усилий, пока ну, нет сил вообще сделать хоть что-то в этом кли, кроме как просить, чтобы Творец исправил это кли, его усилия, тогда действительно будет в недырявом кли. Как заткнуть эти отверстия экраном ради отдачи, тогда кли становится цельным. Как на кухне называется такая дуршлаг? Так чтобы было не дуршлаг, а уже был бы цельный сосуд без дырок. Поварёшка. Вместо дуршлака будет поварёшка.
1: Ну,
0: вот и все. Да. Нечего спрашивать, есть?
2: Ну. На самом деле, каждый день мы читаем, по сути, то же самое.
0: Написано, закончились молитвы Израиля, закончились молитвы Давида. Все нет больше. Он пришел к состоянию, когда или это из отчаяния, или это из слияния.
2: Ну. Каждый день то, что мы читаем, в сущности, звучит более-менее одинаково. Мы все возвращаемся к той же идее, в общем.
0: Ты видишь, я говорю об этом, может быть, уже... Слышу это 25 лет. 20 лет говорю. И всякий раз находим что-то новое. Потому что и человек обновляется. Не то, что снаружи, что-то человек обновляется. Есть новые свойства, из этого мы говорим. Иначе, конечно, все можно сказать в одной строчке. Вкусите и увидите, что хорош Творец, что еще есть. Да?
2: Одна из вещей, которая мне все еще непонятна, при всем том, что действительно меняется или не меняется, как происходит процесс внутреннего выяснения, как это делается в такой форме, чтобы действительно привести и прогнать состояние быстрее. Как это?
0: Пока еще тебе непонятно, как происходит процесс выяснения. Так иди согласно своему разуму прежде всего и посмотрим, можно ли построить такой процесс, чтобы это был процесс выяснения.
2: Ну. Но каждый раз это приходит в другой форме, ведь каждый раз это перед...
0: Всякий раз по-другому. Ты говоришь, что это та же идея, то же самое ты считаешь. И вдруг ты говоришь, что каждый раз это иначе. Ну. Я спрашиваю, что...
2: Это у меня не укладывается в голове, потому что каждый раз нужно заново проходить весь процесс. Что это?
0: Конец действия. В изначальном замысле что ты должен выяснить, если ты говоришь о процессе выяснения? Что тебе надо выяснить? Что ты должен выяснить, чтобы что? Чтобы перейти в духовное, да? Мы говорим сейчас, как пройти махсом. Потом мы не знаем что, но как пройти это? Ты как проходит, как ты думаешь?
2: Нужно прийти к полному осознанию, кто я.
0: Секундочку, когда я прохожу махсом?
2: Когда отчаиваюсь в самом себе.
0: Я не знаю, отчаялся, не отчаялся. При каком условии я перехожу через махсом? Что мне надо, чтобы перейти махсом?
2: Настоящая молитва.
0: Я с силой молитвы перехожу махсом?
2: Творец проводит тебя?
0: Я с силой отчаяния прохожу махсом? Нет, Творец переводит. Давай начнем с конца. Ты не начинаешь с конца. То есть Творец дает мне некую силу. Что он берет меня за руку так? Что он делает? Он дает мне внутри моего желания силы. И в моих желаниях возникает такое изменение, что я начинаю чувствовать духовное, я начинаю жить в духовном. Жить в духовном называется жить в намерении ради отдачи в какой-то мере. Да? То есть он дает мне экран. Это называется, что я перехожу через Махсон. До этого у меня не было экрана, или у меня не было намерения ради отдачи. А сейчас у меня есть минимальное намерение ради отдачи. Желание получать с этим маленьким намерением ради отдачи, эта мера называется «Моя первая духовная кли». Вот и все. Я должен получить от него экран. Теперь, что такое ступень перед этим, перед экраном, который я получаю? Видимо, необходимость в экране. Но все можно получить, только есть кли для этого. То есть мне нужен кли для экрана, потребность в экране. Какая потребность в экране должна быть? Может ли быть сейчас у меня... Я могу представить себе состояние, что у меня есть потребность в экране. Может быть, такое или нет? Я еще иду еще немного дальше. Чтобы у меня была потребность в экране, я должен знать, что у меня будет выигрыш от экрана. Да? Что я выигрываю от экрана? Выигрыш от экрана. Ну, что я получаю с помощью него? Что я отдаю, что я вижу Творца, не вижу и наслаждаюсь от Него, а я вижу, что я отдаю Ему. Но не то, что то, что я отдаю Ему, для меня это топливо, потому что тогда я просто работаю не в чистом виде ради отдачи, а ради отдачи называется даже, если я не вижу Его, не чувствую Его. Я вообще не нахожусь ни в каком раскрытии, а только одно знание у меня есть, что я являюсь дающим.
1: Так?
0: И в этом есть еще много тонкостей внутри, но в конечном счете я прихожу к состоянию, что я, что мне нужна какая-то абстрактная сила, которой у меня сейчас нет совершенно. Может ли быть, что у меня будет желание к ней?
1: Так.
0: Это вопрос. Если я проверю, что это действительно желание экрана, по-видимому,
1: у меня
0: нет. И желание к экрану тоже. А может быть, что я не хочу самого экрана, и то, что он даст мне в духовном мире, чистая отдача, без всякой связи с собой. Я не могу почувствовать пока эти свойства. Они для меня совершенно оторваны от моей реальности. Как я могу говорить в чистом виде, так просто устами, просто это ничего не дает. Это не молитва по-настоящему из глубокого желания. Глубокое желание называется до слов, до осознания даже, что это. Так, по-видимому, я не могу прийти к этому, но я, по крайней мере, могу прийти к каким-то вещам отчаянным вокруг этого. Тогда мы сделаем так. Какие вещи в желании получать могут быть у меня выяснены, если я сделал их, завершил их, это максимум того, что я способен сделать до Махсома. Как мы говорим в примере, подобно тому, как мы учим до окончательного исправления, что мы, кроме Лева Эвен, каменного сердца, все-все можем выяснить. Так? Гальгальтейнаем, включение Гальгальтейнаем, Вахап, Ахап, Гальгальтейнаем, все эти свойства, кроме Лева Эвен. Ты знаешь, это как у тебя есть кость с мясом, и ты ешь все мясо до последней детали, последней части, кроме кости, чистая, просто отполированная. И при этом ты выясняешь, что да, что нет. Так подобно этому, скажем так, что окончательному исправлению с Лева Эвеном мы ее не касаемся. Мы приходим к этому, только строим это негативно, готовность к исправлению Лева Эвена. Ну так, скажем, и здесь тоже, до Махсома. Когда мы строим в каком-то виде отрицание, готовность исправления экрана на наше желание получать. Так каковы эти свойства, которые должны быть у нас выясненными целиком, чтобы мы после этого получили свыше, как в окончательном исправлении получают свет Машиаха и исправляют Левайон, сейчас тоже получаем свет Машиаха, который вытягивает нас из этого мира в духовность. А потом в окончательном исправлении получаем свет Машиаха, который вытаскивает нас из первого сокращения, второго сокращения в первое сокращение. Так выясни. Что тебе нужно? Какие условия? Чтобы привести тебя, да, чтобы привести тебя к этому последнему свойству, нужно, ты видишь, множество лет в усилиях, и как будто ты пережевываешь те же статьи, те же письма. В мое время не было таких вещей. Когда Рэбе начал писать, это было уже 83-84 год. 84-й, это первые статьи вышли. А до этого не было. Была книга предисловий, и все. Ничего, кроме книги предисловий. Не учили предисловия. Учили учение 10 сферот, и все, предисловия хочешь, читай сам. Это просто было такое... То, что мы пережевываем все эти вещи, это действует для выяснения очень эффективно. Только что вопрос, насколько можно поместить это в сердце. То есть читать это в таком виде, чтобы это коснулось открытых, голых наших желаний. Это как рыба говорит, тебе дают лекарство, ты получаешь бутылочку жидкости, но вместо того, чтобы вылить в рот каждый раз, каждую ложечку, ты машешь это на ногу. Ты не понял врача, да, то, что он сказал. Ну, соответственно, с этим так, такой результат. То есть нужно ставить эти вещи как можно ближе к желанию, помещать их. То есть, когда мы читаем, когда слышим, нужно стараться быть просто в связи с этим, представлять себе, насколько можно больше, что это происходит внутри нас. И тогда постепенно это проникает.
2: Мы говорим, что, по сути, то, что делает нам выяснение, что делает все эти вещи, это света, окружающие света. Свет раскачивает кли, исправляет кли. Нам нужно только вызвать свет, чтобы он сделал это.
0: Всегда что-то, что повторяется у меня. С одной стороны, я вижу, что свет делает это. С другой стороны, мы говорим, что, что я не хочу, чтобы свет сделал. И что это, чтобы это желание, что нет желания, чтобы сделать это. Всегда как бы тот же круг. Все время ощущается, как будто это повторяется.
2: Еще раз, что ты сказал. Только свет может исправить меня. Только я вызову его. И только он может вызвать во мне, чтобы я захотел его. Так что я сделаю, чтобы он захотел меня, чтобы сделал мне желание к нему, чтобы я мог... смог попросить его, чтобы он действительно пришел и исправил меня, да? Да. Ты можешь еще продолжить немного, несколько шагов назад, и будет то же самое. Это именно наше состояние, подъем и падение, такое отношение, другое, именно то, что и происходит, да. То есть клей, свет раскрывается, одно или другое. Или попеременно, как это сказать. Ну, и все, нет ничего, кроме этого. На самом деле вопрос после всего этого, должны ли мы быть настолько умными, что нам нужно знать в подробностях буквально весь процесс, который мы проходим. И если я не знаю, что я сейчас прохожу, то, не дай Бог, я не пройду. Это вопрос. Является ли наше знание вызывающим в нас пройти это, а незнание останавливает нас и не дает пройти, да? Нет. Совсем не так. Есть кто-то с умом там психолога или философа и сядет у меня здесь и подробно разложит мне все эти детали за несколько уроков и сможет буквально жонглировать этим так, что ты услышишь, удивишься, что это просто раскрытие Элияу, да? А есть кто-то, кто еле-еле вообще ухватывает все эти объяснения, а сам настолько внутри группы и чувственно не развит, что у него нет таких вещей внутри. Он не улавливает, не чувствует их настолько. А на самом деле это не важно. Могут сидеть двое таких. Один буквально Шимон с рынка, не Раби Шимон, которым он стал. А второй буквально настолько тонкий, прямо дух без тела. И тот знает, философствует обо всем, а этот с трудом улавливает, что написано в статье, и находится в тумане таком, и вообще нет никакой связи с их продвижением, потому что все зависит от усилия. Если кто-нибудь такой невежественный, приземленный, если он вкладывается, насколько это возможно, отдавая себя, насколько это возможно, этому делу, измеряют только его усилия, только вклад его, и все. А тот, кто умен и тонок, и схватывает это прямо в воздухе. Может быть, он не вкладывает настолько, ему и не нужно, ему трудно вложить себя, потому что он не чувствует здесь, во что себя вкладывать. Я не говорю, что он не хочет, ему безразлично, пренебрегает. Он и сам, из своей подготовки не видит трудности, не видит поля работы. Понимаешь, куда внести себя? Но фактически все идет согласно расчету усилия. И только. И может быть тот самый тонкий, несчастный, пришибленный философ, буквально которому не дали свыше достаточно виют, пока он начнет получать, пройдет еще много времени, этапов, но если будет постоянно делать, тогда, конечно, в конце концов придет к состоянию того Шимона с рынка и начнет с него. Мы видим здесь, как эти вещи происходят, но все же это трудно. Поэтому Каббала нужна именно в таком приземленном поколении, очень сильном по вьюту, в эго, в нашем поколении, а не в предыдущих поколениях, которые были такие, знаешь, они чувствовали из ничего, они чувствовали божественно, не видели этой жизни, им было ясно, что это так, что это облачается внутрь нашей жизни. Так было у них. Им было очень легко даже произвести соответствие между материальным и духовным, они выполняли все заповеди. Ты знаешь, как выполнять заповеди, которые зависят от земли? Это что-то ужасное. Это 300, чем-то там 400 заповедей. Заповеди еще храма, всевозможные. Они чувствовали изнутри, поскольку были чистыми, и поэтому им не нужна была Каббала. Они не прикладывали усилия. У них не было настоящего усилия. А у нас наоборот. Мы в конце, да, раскрывается кетер хухма бина зе рампин малхут. Мы последний килим, грубый килим, большое скрытие. Пока ты сдвигаешься, ты переворачиваешь миры. Если бы они прилагали такие усилия, как мы сейчас, я не знаю, что бы это было. Это просто невозможно в их килим было. Это обратное соотношение цветов и келим. Это чудо, что происходит. Все были в ощущении, что они буквально каббалисты. Понимаешь? Поколение Моше, поколение пустыни, поколение завоевания земли, потом до царя Давида, потом до первого храма. об этом вообще ничего говорить, от первого храма, от разбиения храма и далее, от разрушения первого храма и далее уже начинается падение. Но все же были пророки, все жило. Божественное было понятно народу в ощущении. Не нужно было писать, какие книги нужно писать. Из ощущения им было понятно, что нужно. Когда вышли в изгнание, начали писать какие-то книги, да? Потому что еще была связь между теми, кто находится в раскрытии Творца, и те, которые уже находятся в изгнании, то есть в скрытии. Тогда начали, но до этого не нужно было ничего писать. Это было настолько... Тебе нужно писать то, что ты чувствуешь в своей жизни? Когда все и так понимают и чувствуют, что об этом писать, если все знают? Как Бааль Сулам пишет в начале предисловия к учению десяти сферот, что от разрушения храма и образовалась железная стена между нами и наукой Каббала, то есть между нами и раскрытием Творца, раскрытием, ощущением Творца. Возникла такая стена, что мы ничего не чувствуем, и это источник всех бед. Ничего кроме этого нет. Мы хотим жить хорошо. Свойства Творца должны быть раскрыты. Ты будешь чувствовать зло, пока внутри твоих килим Творец не раскроется. Нет никакого другого условия. Он также пишет в Шармате, что вся причина чувствовать хорошее — это чувствовать Творца, а скрытие Творца — причина всех плохих вещей. Поэтому чем мы занимаемся? Мы занимаемся только тем, как раскрыть Творца. Мы хотим жить хорошо. Вот и все. Теперь, или ты хочешь жить хорошо, чтобы тебе было хорошо, да? Или же ты хочешь жить хорошо с намерением того, что хорошо в цели творения, в конечной цели. И то, и другое называется добром, только в каком виде? В келим. Келим в каком отношении? В этом все дело. Ниже Максума или выше Максума? Два разных понятия. Что значит добро? Тогда ниже Максома мы не можем направить себя на хорошее, которое выше Максома. Это невозможно. Поэтому выход из Египта в спешке, во тьме, в бегстве, буквально в краже келим, во всем этом. Иначе невозможно. Прыжок в море, рассечение конечного моря, прыжок в море. Итак, тогда кроме терпения, я не знаю, что еще может помочь.
0: Да. Я так понял, что если мы просим что-то у Творца, надо просить напрямую то, что мы хотим, а не еще и пути, как получить это.
2: Если человек просит что-то у Творца и просит это в определенном виде, это знак, что он ставит условие, чтобы ты помог мне так или так. Откуда у тебя вообще есть разум с трудом уже просить, не знаю, знаешь ли ты что? Да, если ты просишь хорошую вещь для продвижения, если ты знаешь, что это просишь хорошее, тогда, конечно, получаешь на это ответ. Если ты просишь о чем-то не совсем правильном, тогда вместо этого ты не просишь ответ на молитву, которого ты ожидаешь, а просишь ответ на молитву того, что ты не ожидаешь. Это продвигает тебя, но не то, что ты думаешь, что приходит. Поэтому правильная молитва, без всяких условий, когда я прошу то, что называется в твоих глазах продвижением. А у меня изначально, сколько бы я ни получил и что бы ни получил, это будет принято как продвижение. Но если ты уже находишься в таком желании, тогда о чем ты можешь просить? Если уже не важно, что ты получишь, ты веришь, что это продвижение.
0: Продолжение, то есть.
2: Ну, в продолжение, ну, давай.
0: Если мы хотим Творца, я должен поставить условия, просить окружающий свет, свет Апсак, хочу Творца.
2: Секунду, секунду. Когда ты просишь Творца, ты просишь свет Апсак, окружающий свет. Я не знаю, как ты можешь попросить свет Апсак, что ты знаешь. Что мы изучаем, что просит Кли, и Кли просит, потому что находится уже в духовном мире, и там молитва — это молитва, которая должна быть в точности выяснена согласно состоянию Кли. Откуда ты знаешь, что чувствует за Махсом? Действительно, ты не можешь быть связан с истиной. Сейчас ты не можешь, но после Махсума у тебя есть мера слияния, определенная с Творцом, или маленькая, как у Бар, или немного больше. И тогда, в соответствии с этим, ты каждый раз выясняешь кли. Ты не идешь полностью неосознанно. Ты знаешь, в каком состоянии ты находишься. Ты знаешь, что является Ахураем Высшего, который сейчас хочет поднять тебя, может произвести над тобой какие-то действия. То есть тогда продвигается осознанным образом, продвигаются усилием, идут выше знания, но и знания. Есть знание. Ты находишься на духовной ступени, это твое знание, мера наполнения света внутри кли, мера раскрытия связи Творца с тобой, с душой, и ты идешь выше этого. Но у тебя есть удержание в килим, в святах. Выше знания тогда — это... Не то, что у тебя нет знания. Это у нас так, что мы ничего не знаем о нашем состоянии, и тем более о будущем состоянии.
0: То есть только во время учебы я получаю желание желать Творца, а кроме этого никогда нет желания Творца.
2: У нас в нашем состоянии, кроме того, что во время учебы я не могу, во время учебы или во время добрых дел, как это называется? Называется Тора, добрые дела. Слышал эти два слова вместе, да? Посредством Торы и добрых дел. Что значит посредством Торы и добрых дел? Посредством Торы называется, что ты учишься и во время учебы пробуждаешь окружающие света, а посредством добрых дел, когда ты совершаешь все возможные действия, которые тоже приводят тебя к окружающим светам. Это называется действие «возлюби ближнего как самого себя», «любовь к ближнему», групповое сплочение. Все эти вещи в конечном счете, и они во время действия пробуждают окружающие света, потому что ты действуешь, чтобы связаться с остальными душами ради продвижения к Творцу. Тогда это в деле. Это называется, что ты выполняешь заповеди. А кроме того, Тора — это во время учебы. Короче, все средства, о которых сказали нам мудрецы, всеми средствами называется учеба и наши действия в группе. Всё. Если ты спросишь, что важнее, действия в группе важнее учебы, потому что они вызывают у тебя стремление к учебе и приводят к тому, что ты приходишь с правильным намерением на учебу, что ты приходишь оснащенным, что действительно строит начать читать. А если ты просто открываешь книгу, есть такие, кому это причиняет даже зло, все зависит от намерения, что ты требуешь от учебы, а требования приходят только здесь. Вокруг учебы. Поэтому групповая работа, она важнее всего.
1: Так.
2: Мы учим, что даже кибуцники в Негеве, да? Каждый, кто хочет, получает какой-то ответ согласно своему желанию, да? Тогда даже если ты не будешь учиться, а будешь только выполнять действия,
0: Учеба, распространение, всевозможные действия в группе. Только вследствие этого придут к тебе правильные желания, хорошие по отношению к Творцу, и тогда этого будет достаточно, чтобы ты получил ответ. Понимаешь? Нельзя сказать, что только это. Но действительно, значимость подготовки очень велика по важности. Да.
3: Например, я прошу у Творца, чтобы он дал мне то, что кажется ему хорошим. Кажется ему хорошим для меня. А, в моих хилим. Я чувствую, что это нехорошо. Но говорят, что я должен чувствовать себя хорошо. Так что мне я могу сделать? Я обязан просить у него что-то другое, чтобы мне было хорошо. Чтобы у меня не было проблем.
2: Если человек просит у Творца, чтобы ему было хорошо, и этот человек все еще находится не в слиянии с Творцом, то есть его желания не исправлены, тогда его хорошее и настоящее хорошее противоположны друг другу. Так что, как я могу просто так просить о хорошем? Ты можешь спросить по-другому, что если я сейчас нахожусь в каком-то состоянии, каждое мгновение, секунду, когда я нахожусь в каком-то состоянии, я прошу, я молюсь, как будто я обращаюсь к Творцу. Почему? Мое тело от клетки до органов, до всех систем, разума, желаний, психологические, психоматические системы, гормоны, страсти. Что не возьмешь, все находится в работе. Желание находится в каждой клетке, во всем теле, в общем. Желание, удерживающее жизнь. И эти желания все обращены к Творцу. Еще до того, как я стал умным, и как будто я управляю ими, этими желаниями и направляю их. Еще до того, как я направляю их, они тоже обращены к Творцу. От того, что я сейчас задействую свой разум, я слышал и читал, что лучше, если я буду думать и просить у него по-другому, чем хочет мое тело. Я этим изменю тело? Мои клетки сейчас будут крутиться иначе, электроны там, всякие вещи. Нет. И мысль моя будет работать по-другому, даже если я прочитал что-то в книге. Это ни на что не повлияет. То есть искусственные вещи, которые я читаю или слышу, что хорошо давать. Ты знаешь вещи такого рода. Эти вещи, они вне меня, внешне. Над своим желанием я не властен. Когда я что-то читаю, изучаю всевозможные премудрости, я их этим только ввожу в разум. Это не коснется моего желания. Мое желание — прямой результат цветов, которые строят желание. Как мы изучаем, что свет через четыре стадии прямого света строит желание. А потом, когда входит в желание, вызывает в этом желании весь процесс, которое желание хочет пройти. То есть у меня вообще нет управления, я не касаюсь своего желания. На свое желание, может быть, могу повлиять, если я воздействую на Творца, а Творец, согласно моей просьбе или моему приказу, изменит нежелание. Он пошлет определенный свет, так что в конце процесса, в конце развития света выстроится такое желание, которое я как бы прошу, но через него я могу это сделать. Поэтому он называется Создатель, Маациль. Создатель называется не тот, кто однажды меня породил и закончил, и теперь я управляю самим собой. Я никогда собой не управляю, никогда. Нет такого случая. Я через него, тем, что могу обратиться к нему и каким-то образом воздействовать, обязать его, просить его, может быть, какая-то протекция, неважно что, но через него я могу только только вызвать, чтобы во мне что-то изменилось. Только так. Так какое отношение имеет это к тому, насколько я прочитал, сколько прочитал в книге или нет? Это от этого вообще внутренне меняется. Мы должны понять, что это совершенно искусственная вещь, полностью внешние. Нет в этом ничего, что может каким-то образом что-то изменить. Но я сделал ускорение окружающих светов посредством действий, учебы, распространения группы, ускорить окружающие света, продвинуть их, притянуть их. А окружающий свет меняет все. Не то, что я сам напрямую сам меняю что-то в себе, я не могу коснуться самого себя. Нет у меня доступа к моему желанию получать, нет его. Если ты возьмешь каких-то хирургов, очень таких крупных врачей, они дойдут у тебя, допустим, от глаз к зрительному нерву, а потом к всевозможным другим системам в теле, которые развивают то, что ты видишь, проверяют то, что ты видишь, исправляют то, что ты видишь, целую картину. Есть там всевозможные такие очень сложные системы, но потом они приводит результат этого к центру, который называется центром наслаждения. Это центр наслаждения тоже, если ты его начнешь исследовать, видеть, что это тоже какое-то тело внутри разума, действующее согласно биохимическим реакциям. А после него, куда невозможно дойти хирургическим скальпелем или лазером, после него уже действительно есть часть нас, которая называется чувствующей, это духовная кли. А туда никто не может дойти. Все? Никто не может дойти. Это кли, оно духовное, это желание. Остальное называется облачением желания, материю.
4: И через него как будто бы желание каким-то образом действует, впечатляется, выражает себя, получает. Ну, в общем, это переходы. А само это желание не находится в нашем постижении. Мы не можем что-то сделать. И что входит в мой глаз? Искра света, называемая нердакик, тонкая искорка, которая находится, допустим, в какой-то красивой картине. Я смотрю на эту красивую картину и получаю от нее наслаждение. Что значит? В самой картине нет никакого наслаждения. В картине есть искра света, и она точно согласна моему кли, потому что другой смотрит, и ему все равно, даже противно, а мне, меня это наполняет наслаждением. И в этой картине есть искра, это искра духовная, но она облачена в картину, и через картину это приходит к моему глазу, проходит через все системы, пока эта искра не освобождается в конце моей биологической системы, и входит эта искра в источник духовного наслаждения, в духовное желание. А все посередине, что прошло от картины до моего глаза, и нервная система, и все это по пути. Вначале была искра света, а в конце есть кли, желание получать. Вот и все. И все это чувство, допустим, зрение со всем, что у меня там есть в мозгу и так далее, все это просто путь, переход. Так мы работаем в этом мире, тоже есть света и келим, только между ними есть какой-то переход посередине. Так о чем ты спрашиваешь? Отсюда мы видим, что у нас нет власти над цветами и нет власти над келим. Самостоятельно это находится в отрыве от нашего тела. Это вообще не находится в нашем теле. Но изменить их мы можем только тем, что притянем на себя свет, который изменит нас. Это называется окружающий свет.
1: Ken.
4: меня есть вопрос. С одной стороны, мы говорим, что желание должно быть выяснено. Тогда можно просить и обращаться. А с другой стороны, мы не знаем, что хорошо, что полезно мне, моему телу, желанию получать. Это не то, что мне нужно. С одной стороны, желание должно быть выяснено. Желание должно быть выяснено.
5: Творец, ты говоришь, я не знаю, что для меня полезно, что не полезно, как я могу попросить что-то от Творец, не считается с тем, что ты просишь. Это как младенец. Рабаш пишет, отец идет с маленьким ребенком по улице, а ребенок плачет, и отец не смотрит на него. Помнишь, да, эту статью? Все говорят отцу, ну, посмотри, ну как это? Он говорит, вы знаете, что он просит? Он просит иголку поковыряться в глазу, да? Ну, это не совсем реально, да, но как будто бы, да? Потому что зрение и иголка — это пример такой немного духовный. И этот младенец просит что-то себе во вред. Он не понимает, что ему вредно, что полезно. Так дать ему или нет? Пусть плачет. Но какая польза от плача? Почему отец не успокоит его? Через плач ребенок поймет, что его желание не соответствует желанию отца. И, очевидно, отец лучше знает, что ему на пользу, и стоит перестать плакать и работать над тем, чтобы его желание уподобилось желанию отца. Допустим, отец хочет купить ему сейчас какую-то красивую книгу. Ребенок не хочет книгу, он хочет мяч. Что ты хочешь меня? Какая книга? Он плачет, отец ничего не говорит. Отец купил книгу и держит ее. А ребенок, он в конце концов узнает, что его вот это обновление и следующее состояние может быть только с книгой. И постепенно он приходит в состояние, когда он захочет книгу.
4: А желание к мячу не будет выяснено?
5: Желание к мячу, он выяснит желание к мячу, что желание к мячу вызывает у него плач, что желание к мячу это причиняет ему зло, и он будет ненавидеть пока что книгу и отца тоже, и будет искать другого отца, который даст ему мяч, увидит, что ничего не получается, пока не захочет и отца, и книгу, и пока точно не попросит книгу, иначе не получит, иначе он получит и разорвет ее. Отец хочет, чтобы он получил ее и читал. А он буквально разорвет ее на куски. И это будет ему во вред. И пока он действительно не узнает, как пользуется книгой, как приходит к этому, какую пользу можно извлечь из этого, и он не получит. Смотри, какой путь он должен пройти от своего первого состояния, когда он хочет мяч на 100% и кричит, пока также не закричит о книге. Это то, что мы ищем сейчас, как обратиться к народу. Который, кроме телевизора, секса, еды, да, и всяких развлечений, ничего не хочет. Как ты можешь дать ему какие-то наши книги такие трудные, чтобы он заинтересовался этим, открыл их. Вообще люди ничего не читают. Что они читают?
4: Читают субтитры по телевизору.
5: Да.
4: Но это только через нас, от окружающего света, который мы...
5: Ты понимаешь, подготовить желание в человечестве, чтобы оно захотело кабалу, захотело книгу вместо мяча. Ты видел футбол? 2 миллиарда человек смотрели футбол. Понимаешь? 2 миллиарда. Если бы 2 миллиона интересовались кабалой, мир бы перевернулся. И на фоне каких проблем мир смотрит эти вещи? Да? Бразилия, там ничего есть. У людей там происходит что-то страшное. Ну, так это, ты видишь, люди отключаются. Это сила клипы.
1: Ну, нельмать.
5: Будем учиться.
1: Ну,
6: в чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? К душам.
5: В чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? Человек понимает, что желание Творца отдавать своим творениям, и это его отдача творениям, если человек понимает, что он должен прийти к любви, к Творцу, к подобию свойств, к слиянию. Это не может быть, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами. И тогда до этого он ничего не делает. Мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы соединены между собой в материальном. Очень просто. Как сказать? Допустим, перед тобой есть что-то тяжелое, и тебе нужно это сдвинуть. И ты видишь, что один ты не можешь. Тогда ты просишь кого-то, еще кого-то, еще кого-то. Пока ты не сможешь подвинуть ее. Представь себе, что ты находишься внизу, в этом мире. И чтобы дойти до 125-й ступени, гмар-тикун, да, тебе нужно двигать что-то тяжелое, да, и каждый раз это все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И каждый раз, когда ты хочешь подняться по этим ступеням, тебе нужно соединиться с еще душами, чтобы они помогли тебе толкать эту тяжесть, пока ты не соединишься со всеми, иначе ты не достигнешь цели. Вот и все. Подняться на первую ступень тебе достаточно как бы отказаться от себя, соединиться с другими, это называется отказаться от своего эго относительно них, допустим, с 10 душами, на вторую ступень, со 100 душами, на третью ступень, с 1000. Ну, допустим, да, возьмем такой пример, это будет понятнее, ты понимаешь, что это значит толкать тяжелые вещи.
6: Души — это как бы сферот, да?
5: Души — это не сферот. Души — это люди, находящиеся рядом со мной, которым тоже нужно то же самое. Они могут помочь мне в той же работе, в том же действии толкать эту тяжесть. Поэтому я нуждаюсь в группе. Но снова, обращение к группе может быть только после того, как я знаю цель. И цель — достичь слияния с Творцом. И тогда мое обращение к группе будет правильным. Иначе это будет обращение, когда начну там строить какой-нибудь кибуц или колхоз, неважно, что-то, что в итоге рухнет, потому что будет эгоистическим. То есть вся работа, сказано, конец действия в начальном замысле. То есть я прежде всего должен думать о конце действия и говорить, что такое конец. И сейчас из конца, из этого конца действия я начинаю работать, объединяясь с другими. Если я просто хочу объединиться с другими, с этим я хочу, он сильно, а этот умный, а тот умеет договариваться, а этот такой спокойный, значит, он будет вызывать у меня спокойствие, а тот будет радостный, будет радовать меня. Если я пойду таким образом объединяться с людьми, я не соединюсь с правильной группой, которая поможет мне толкать этот тяжелый груз к цели. Может быть, к другой цели, да, но не к духовной цели. То есть я обязан в соответствии с этим выбирать людей, которые мыслят так же, как и я, в том же направлении. Ты видишь, сколько у нас есть мнений, видишь, сколько групп, списки групп, 13 групп, есть такие тут, кто еще не нашли себя. И каждая группа думает о цели, очевидно, иначе. Согласно чему они это выбрали, я не знаю. Либо согласно тому, что они обсудили, что такая цель. Ну, я не думаю, потому что каждый не знает, и каждое мгновение думает иначе.
4: и каждая группа должна распадаться и снова собираться. Каждое мгновение — это невозможно. Видимо, согласно другому критерию. Ну, ты видишь.
6: Какой показатель есть у меня в том, что мое усилие качественное? Что может дать мне какой-то ориентир, какой-то якорь, что-то, что я делаю, это качественное усилие, а не просто количественное?
4: Качественное усилие, как можно проверить, что оно действительно качественное? Какой может быть признак, что я приложил правильные усилия? Написано, что результат добрых деяний — это радость. Радость. Если человек действительно приходит к радости после того, как он приложил усилия и вложил все и радуется, это радость от самого усилия. Не от того, что он получает от этого, а то, что ему дали возможность приложить усилия, и он делает это, он знает, что это действует. Ты понимаешь, я вижу это или не вижу, но это работает. Нет такого, что это куда-то пропадает. Вообще нет такого. Ничего не пропадает. Каждую секунду, каждое мгновение, даже Баля Сулам говорит, что вот эта вошь, которая там кряхтит, чтобы добыть там какую-то пищу, тоже ее страдание тоже присоединится ко всему общему страданию, которое строит клей конца исправления. И это нужно не живой, растительный, животный, говорящий уровень. Все должны соединиться в одно клей. Но нам это должно доставить радость, что мы действительно находимся вот в этой колее, в осознании цели в какой-то мере, и есть ответ. Эти мгновения, они не проходят впустую, и результат этого — радость, связь, что мы все-таки связаны с Творцом. Они как этот несчастный человек на улице, с улицы, который встает утром и не знает, как закончить день. Ему все надоело, он может быть богатым, может быть бедным, неважно. Но сегодня у тебя нет кого-то, кто действительно был бы рад. Мы видим это. Был у тебя миллиард долларов, да, несколько недель назад. А сегодня что там у тебя есть от бирж, я не знаю. Я слышал, что там суматоха большая.
6: Поделимся впечатлениями от урока, что из этого мы берем для реализации в десятке.
4: Я записал по поводу усилия, что у нас есть возможность воспользоваться и молиться, и предоставить Творцу место между нами.
6: Я записал, что у нас нет восприятия, нет управления цветами и самими келим. Это оторвано от моего тела, это вообще не находится в нашем теле. Изменить их мы можем только с помощью того, что мы притягиваем на себя свет, который их меняет. Это называется свет, окружающий свет.
4: Да, из всего, что Рав говорил, я отметил, что мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы связаны между нами в материальном. И когда человек понимает, что он должен прийти к любви к Творцу, и этого не будет, если он не подготовит клей. Это клей называется соединением с остальными душами, и до этого он не делает ничего.
6: Если я должен стремиться к экрану, представлять себе, я понял, что главное — это усилие. и вкладывать силы в объединение, а не представлять себе какие-то там экраны и всякое такое. А из правильной работы в группе ты уже приходишь к пониманию, правильному работы,
7: и
6: радость — это признак твоего правильного усилия в пути.
4: Да, Рав говорил, что главная работа в объединении в десятке, то есть настрой, желание на правильное намерение, находится главным образом в окружении, в работе. Говорится в основном о внешних действиях, когда ты даешь окружение. Это то, что в итоге делает твои действия более целенаправленными.
6: Я почувствовал такую точку. Понятие света, которое в конечном счете только он воздействует. И Рав привел пример лекарства.

0: принцип — это «возлюби ближнего как себя». И это действие важное, они готовят нас к правильному хисторону во время учебы, то, что мы изучаем, и привлекаем свет.
1: Да, но кроме этих действий учебы и всяких усилий в групповых действиях, в добрых делах, у нас нет никакой возможности управлять своим желанием, даже вообще определить его. Поэтому нужно вкладывать надо в то место, где можно вызвать изменения.
0: Эти действия, которые продвигают нас, мы должны понять, что вот эти 2 миллиарда, которые смотрели футбол, не удостоились. А мы, сидя здесь, мы уже удостаиваемся, и у нас есть роль привлекать свет, объединяться и производить действия.
1: Так если есть такая большая важность для групповых действий, благодаря которым мы удостаиваемся правильного хисарона, света, намерения, то Рав сказал, что эти действия нужно начинать с конца замысла в начальном действии. И какую важность мы должны придавать каждой нашей встрече и каждому нашему общественному групповому действию, что мы делаем в нем, не просто сидим и говорим, а что действительно, каково наше намерение, что мы на самом деле делаем, когда у нас есть это время вместе.
0: Да, товарищ спросил Рава о том, что все зависит от Творца, и Рав показывает, что зависит от человека. И это возвращает меня к вопросу об усилии.
1: Я слышал, что не нужно выставлять Творцу условия, а только просить о продвижении.
0: Поэтому мы должны оценить, что нам дает возможность требовать из желания, и желание должно быть проясненным.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Здравствуйте, дорогие друзья, мировое Кли, дорогое. Мы сейчас слышали на этом прекрасном уроке от Рава, получили немало таких состояний о свете, возвращающем к источнику, о том, как мы должны просто брать его как лекарство. Слышали пример Рабаша, не размазывать по ноге вот это средство, а принимать внутрь, чтобы это было как можно ближе к нашему желанию, чтобы наше желание было буквально обнаженным, чтобы свет мог коснуться его. Еще было много всего. Это удивительно, сколько вещей через Рава раскрываются нам все больше и больше, насколько они актуальны. Все время, пока мы находимся как бы выше времени и учения, десяти сферот тоже говорит об этой реальности, выше времени, движения, места, и туда мы хотим пройти. Мы находимся на уроке номер 3, и Рав здесь учит нас в учении десяти сферот, и мы все еще находимся в первом пункте Ари. Несмотря на то, что это уже третий урок, и это удивительно, когда мы с Мишей готовились вчера к этому уроку, и мы оба прошли урок Рава, мы обсуждали это, насколько это вообще удивительно. Ари написал несколько слов, и на несколько слов Ари Бале Сулам написал несколько страниц Ор Пними, и на то, что написал Бале Сулам, Рав может говорить часами. И мы действительно находимся в связи с бесконечностью через наших учителей, не менее того. Поэтому мы давайте ценить это положение, относиться к нему от всего сердца, и давайте действительно примем это лекарство. Давайте начнем читать первый пункт Ари, там, где мы находимся сейчас. Прочитаем его сначала до конца, прежде чем войдем в урок. Я читаю. Первый пункт Ари, учение десяти сферот, первый том, первая часть. Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет заполнял всю реальность, и не было никакого свободного места в виде пустого воздуха и пространства. А все было заполнено этим бесконечно простым светом, и не было в нем ни начала, ни конца. А все было этим одним простым, совершенно однородным светом, и он называется светом бесконечности.
1: После такого урока, который мы посмотрели, очень тяжело успокоиться, есть такой подъем духа. Еще одна маленькая цитата. И окружающий свет, он меняет все. Но не то, что я сам напрямую что-то меняю в себе. Я не могу коснуться себя. У меня нет подхода к своему желанию получать. Нет подхода. И в продолжении того, что сказал Асав, мы дошли до седьмой сноски в первом пункте текста Ари. И она выясняет фразу, что все было наполнено светом бесконечности простым. Седьмая сноска снизу, второй столбец. Посмотрите, одна фраза. То, что объясняет Бааль Сулам. То есть невозможно что-либо добавить к нему действиями нижних. Нечего добавить к нему действиями нижним. И теперь Рав объясняет эту маленькую фразу очень подробно. Давайте посмотрим урок. Учение десяти сферот, первый том, первый параграф, текст Ари. Внутренний свет, седьмая сноска, объясняет сказанное, наполнено светом бесконечности простым.
0: То есть было пространство, и это пространство наполнено светом бесконечности. То есть здесь есть два момента. С одной стороны пространство, с другой стороны наполнено светом бесконечности. Мы различаем вот эти два понятия — заполненное пространство.
1: Седьмая сноска. То есть то невозможно ничего добавить к нему с помощью действий нижних.
0: Ощущение совершенства. Мы говорим со стороны нижнего, потому что каббалисты — это люди, которые развили свое кли, пришли к ощущению, потому что мы чувствующие элементы, желание наслаждаться, желание получать, которые чувствуют в себе всякие состояния, и разум рядом с этими состояниями, чтобы осознавать, что мы чувствуем, и не иначе. Иначе наш разум, он не развивается и в духовном, и в материальном. Это не важно. Либо относительно получения ради получения, либо ради отдачи. Разум всегда развивается рядом с желанием, только чтобы контролировать, чувствовать и осознавать свое желание, что находится внутри него, что оно не более. Он не выходит за рамки желания. Он не может. Он от нуля и далее растет только в соответствии с тем, что от него требует желание. Разум — это добавка к желанию из тех хисронот, которые желание проходит в своем развитии, хочет этого, этого, этого. Он развивает в себе систему разума, как достичь того, чего я хочу. И откуда это приходит? Из того, что желание начинает осознавать, что есть я и есть что-то вне меня, что наполняет меня. Если бы оно не ощущало желание, что есть что-то вне его, что наполняет его, то разум, он бы не был развитым желанием, чувствовал бы только себя. Я чувствую плохо, я чувствую хорошо, и все. Это хорошо, а это плохо, но нечего делать. То, что он чувствует, что добро и зло приходит снаружи, что есть что-то, что наполняет его извне, а не только вот это внутреннее ощущение, но что есть что-то снаружи, и приходит к нему, и тогда он чувствует добро и зло, из этого уже развивается разум. То есть разум уже начинает думать, есть что-то вне меня, что вот это мое ощущение зависит от этого. А затем еще более, ну что это, что находится вне меня? И когда это приходит ко мне? И что, как я могу содействовать, чтобы это пришло именно так, а не иначе, и чтобы быстрее пришло, и так далее. То есть разум развивается только исходя из ощущения ближнего, как бы, то есть того, что есть вне меня, что-то находится, я завишу от него. Потому что если только внутри желания ощущалось бы изменение добро и зло, плохо и хорошо, а не ощущалось, что это приходит снаружи, было бы только ощущение плохо-хорошо, реагирует, не реагирует. Без осознания рядом с этим разум, он развивается как результат ощущения хисарон, ощущения недостатка, что вот это мое ощущение, оно зависит от того, что приходит ко мне снаружи. И здесь мы говорим о состоянии, когда пространство было наполнено светом бесконечности, полностью, без ощущения хисарона, без ощущения недостатка, ощущения, что есть чего-то снаружи, что наполняет его. Все еще свет был первичен относительно кли. Пока что нет такого, что я отношусь, и мне не хватает чего-то, и что-то приходит и наполняет меня. И я наслаждаюсь и чувствую, что что-то вне меня дает мне наслаждение. Нет такого. Ощущение совершенства — это первичное в первичном кли, что мы даже пока еще даже не можем назвать это кли, потому что кли — это хисарон, какая-то потребность, которая исходит от самого творения. А здесь этого пока нет, поэтому он говорит, здесь нечего совершенно добавить к нему, кроме действий нижних. Пока еще нет ощущения хисарона, даже ощущение хисарона, это что-то наполнение, которое я получил, оно снаружи, вне меня. Мне хорошо, я наполнен. Нет никакого недостатка. Все места все полости наполнены, пустоты. Но, по крайней мере, если бы было ощущение, что это наполнение приходит снаружи, это не твое. Но здесь пока нет никакого различия даже в этом. То есть мы видим, насколько недостает еще этому желанию получать, которое находится в бесконечности, быть совершенным, достичь состояния понимания, осознания, кто я, что я, творец. Нет, это как камень, даже меньше, чем камень. Не чувствует ни тепло, ни холод, вообще ничего. Это состояние бесконечности, которое он сейчас нам описывает. Но каббалисты, которые достигают вот этих состояний, они приходят из этого мира, и своих разума и чувств они достигают мира бесконечности. Они входят в это состояние мира бесконечности, они входят со своим полным чувствующим, понимающим кли, которое может быть совершенно полным, совершенно пустым, кли, которое судит, у них есть правая линия, левая линия, и они приходит к тому, чтобы ощущение вот этого бесконечности в средней линии, которую они выстроили, и они смотрят на это первое состояние, в котором они были, включены тут, там все души, все мы, смотрят на это со стороны Творца. Они достигли ступень Творца, и поэтому они могут договориться с его стороны относительно этого творения, которое находится вот в этом первом состоянии мира бесконечности. Если бы они включились там, в то состояние, как оно есть, то у них не было бы... Они не могли ни одного слова сказать об этом состоянии, о самом. Когда они включаются в это состояние, то это как... большой входит, вникает в состояние младенца. Тогда он может сказать о состоянии младенца, он не чувствует ничего или чувствует это и это. Но младенец, который находится в этом состоянии, у него нету этого ощущения. Все слова, все определения только из ощущения таких хистронот, недостатков. Там не были еще, да.
1: Вчера вы сказали, что до Махсома все еще нет творения. Еще не существует человек. Так можно ли сказать, что это как до того, как были созданы создания, что как бы пока нет кли, чтобы почувствовать свет?
0: Нет, если мы говорим снизу вверх, до Махсома, что пока еще нет человека, мы говорим, что нет еще пока кли для души снизу вверх. Но здесь, когда мы говорим, прежде чем созданы создания, сотворены творения, мы говорим о хисароне, который развивается, который от нуля приходит к несовершенному, а мы приходим от несовершенного к совершенному. Мы не возвращаемся к тому состоянию бесконечности, которое находится в совершенстве, потому что нет в нем кли, но мы возвращаемся к энсов, к другому состоянию, к третьему состоянию, а не к первому состоянию. Там есть совершенное кли. Это не возвращается к тому же состоянию. Мы не возвращаемся к энсов, в состояние, когда энсов, что мы хотим почувствовать, что это было первое кли. Мы еще почувствуем его согласно нашим кли. Пожалуйста. Восьмой пункт. Смысл понятий прояснится дальше.
1: То есть в этом состоянии венцов нет ни роши, ни тох и ни сов, где рош, тох и сов — это понятие со стороны творения, которое думает и решает в рош, в ощущении хисарона, в ощущении состояний которыми оно не удовлетворено, и тогда в нем возникает мысль вро, что нужно что-то постичь. Здесь, в совершенстве, которое властвует, не может быть рош, не могут быть мысли. Мысли приходят всегда из хисаронов, из ощущения нехватки. А если так, то не может быть тох и сов, когда он делит себя на такие части, что часть он принимает, часть нет. И вообще чувствует свой тох, что он решает о нем, как принять, что принять. Он все еще не управляет собой, не владеет собой. И это нельзя даже назвать пока творением, без всякой независимости, без всякого ощущения собственного.
0: Девятый пункт проясняет состояние «простой свет». Означает, что нет в нем градации малого и большого состояний, а все равноценно.
1: Как мы вообще говорим о свете, который исходит от Творца, добрый и творящий добро, хорошим и плохим, без всяких ступеней, без всякого отношения к творению, всем в равной степени. Как мы можем распознать в свете такие изменения? Разумеется, их нет. Но кли потом, тем, что оно делит себя на всякие понятия относительно света, относительно своего свойства света, по отдаче о себя как получения, кли делит себе на всякие подразделения, чувствует себя относительно света, чувствует себя разделённой, распределённой, и в соответствии с этим чувствует свет разными способами и даёт свету в соответствии со своими свойствами. В кли дает ему свету различные названия, которых в самом свете, разумеется, нет. Там ничего в нем самом нельзя распознать, кроме того, что он простой. Но кли дает свету всякие названия в соответствии с сутью келим. Поэтому имена, о которых мы говорим, имя Творца, имя света, это всегда в соответствии с келим. Ютки, вавки, четыре части, которые в кли, которые должны быть. И наполнение, которое кли чувствует в соответствии с авиютом и экраном, что это называется святыми именами, именами света. Но на самом деле это килим. Так и мы в нашем мире называем различные явления из того, каким образом мы их чувствуем, как мы впечатляемся ими. Но можно сказать, секундочку, но мы изучаем, мы иногда слышим, что кли создано светом, сотворено светом, и в этом высшем свете есть 613 цветов Торы, которые создали в нас 613 желаний. Так как же может быть, что в свете есть 613 цветов, которые строят нас 613 желаний? Так как же он свет простой, мы говорим, что все остальное это келим. Свет создал 613 келим, и они так постигают света. Так а как же, если свет творит кли из ничего, то в кли есть столько много подразделений, а в свете их нет. Откуда это в кли, если не от света? Ведь свет первичен. И тогда в свете должны быть все эти понятия. И тогда они переходят в кли. В кли просто так это с нуля возникнет. Так ответ простой. Если свет сотворил кли, если бы свет творил кли только для того, чтобы наполнить его, то он бы сделал его простым, как он сам. Но свет, кроме этого, желает сотворить кли, чтобы оно было подобным ему, чтобы сразу после первой стадии и будет вторая стадия, чтобы кли начало чувствовать, что есть кто-то, кто наполняет меня, и он отдает мне, и я хочу быть как он. Отдача — это более высокая вещь, чем получение. И я из своего желания получать, наслаждаться, хочу находиться в отдаче, отдавать. Поэтому после первой стадии сразу развивается вторая стадия. И поэтому ощущение Творца, которое приходит в первой стадии, разумеется, это находится в высшем свете, в скрытом виде. И тогда из этого развивается кли. Если бы не ощущение Творца внутри света, то все завершилось бы на первой стадии. И это называлось миром бесконечности. Поэтому свет не такой, не так уж прост. Но он простой в том, он, поскольку он просто хочет отдавать.
2: Да.
0: Как развилась вторая стадия из первой стадии? Откуда пришло пробуждение почувствовать дополнительный свет, если свет он един?
1: Из того, что творение начало чувствовать, кроме того, что наполняет его, что есть кто-то, кто наполняет его. Ты можешь сказать так, но желание насладиться, оно хочет только наслаждаться. Как оно определяет, что есть кто-то, кто наполняет его? Мы видим это, скажем, по коту. Ты даешь ему что-то поесть, кидаешь ему. Любой с улицы может ему кинуть, и он будет есть, он не выясняет, ты это или кто-то другой. Потом с помощью таких всяких действий ты можешь привязать его к себе, потому что тогда у него появляется разум, что от тебя он получает удовольствие. Ну, такая простая дрессировка. То есть как желание получать начинает чувствовать, что оно получает от кого-то, что даже в простом коте мы видим, это все-таки развитое животное, и в нем нет такого. Из желания получать, мы видим это, что желание получать желает наслаждаться, и тогда начинает распознавать, что здесь есть источник удовольствия. После того, как есть источник удовольствия, откуда он этот источник, если я завишу от него? Как я могу еще более приблизить его, как я могу почувствовать его сильнее? От чего я могу больше наслаждаться? То есть из первой стадии, когда мы начинаем раскрывать Творца, там есть процессы, если мы рассмотрим их в глубине, оттуда исходят все четыре стадии. И потом мы это видим в десяти сферот, что у тебя нет сферы хохма, которая не развивалась бы из кетер, потому что в кетер должны быть процессы кетер, декетер, кетер, хохма, декетер, бина, декетер и так далее, до малху, декетер, которая превращается в кетер в хохме. И это уже находится в первой стадии из четырех стадий прямого света. То есть Творец, который сотворил творение в своем свете и замысла творения, дать добро сотворенным, он уже так обустраивает свет, чтобы творение почувствовало две вещи внутри света, которые наполняют его. Наслаждение и источник наслаждения. Иначе не реализуется цель творения. Как она может прийти к реализации? Тогда творение будет желать только удовольствия, и все, получил, готово. Нет после этого никаких движений. Откуда добавочных хисарон прийти к ступени Творца, что этого Творец хочет? И этот хисарон, он дает творению в его желании получать. Желание получать в творении изначально так сотворено с двумя этими хисаронами. Желанием насладиться и желанием от кого насладиться. И два этих желания развиваются в нем, поэтому они сразу реализуются в первой стадии и во второй стадии. И поэтому потом, когда мы приходим к реализации, у нас есть первая стадия как Аба, вторая стадия как Има, и из этого мы строим среднюю линию кетр. Точка в букве Юд, которая в букве Далет. Если у нас точка в букве Юд, это свет, который сотворил из ничего, это точка в букве Юд, сразу сотворена первая стадия, желание получения, желание получать, это хохма или аба. Хохма. Аба, дословно, отец. Правая. Сразу после этого возникает има, мать, желание отдавать. Левая.
2: Бина.
0: И оба они результат кетера.
2: Кетер.
3: Акадош Баруху,
1: Кетер, Творец, Святой Благословенный, он дает душу. И когда это
3: исходит...
1: И потом, когда мы смотрим, что происходит внизу, зон мира Ацелут, откуда... Куда приходит ман от разбитой души. Или даже решимо. От разбитой души. Когда приходит и включается в зон, зон приходит к Аба и к Има, получают от них правое и левое и поднимаются к Творцу, дословно к Святому Благословенному, к Кетеру. И Творец в этом свете, здесь создано из ничего, возникшее из ничего. В желании, в свете, которое сотворил желание из ничего, в этом свете уже свет — это замысел творения. В замысле творения, как сделать, как дать добро сотворенным, чтобы они были как Творец, вплоть до Творца. И тогда в этом свете есть уже два вида данных — наслаждение. И как с помощью наслаждения, с помощью хиссаронов, потребности в наслаждении, привести себя к Творцу. Уже здесь присутствуют этих два вида данных. И творение между ними как начинает с помощью продвигаться, как с помощью двух вожей. Поэтому в первой стадии, когда оно раскрывает наслаждение, раскрывает во второй части, первой стадии, источник наслаждения. Источник наслаждения. А здесь раскрывает только наслаждение. Это развитие должно быть, оно исходит от света. В свете есть такое. Как Ребе говорит, объясняет, дает подарок, ты говоришь, ой, как прекрасно, какой подарок. А потом ты начинаешь думать, нет, секунду, что он хочет от меня? Почему он мне дал? Для чего? Я стесняюсь, мне стоит или не стоит? И возвращаю. Помнишь, как он пишет об этом? То есть ты находишься в наслаждении, которое управляет тобой, а затем свет, который находится в этом, он непростой, и он сложный, потому что в нем внутри есть ощущение дающего, который дал тебе и хочет с помощью этого посыла привести тебя к подобию с ним. В этом его замысел, это его внутреннее намерение, когда он дает подарок. Так в его воздействии на тебя ты уже начинаешь ощущать, что он, что есть тут, почему он тебе дал, чего он этим хотел, какое намерение у него есть, и тогда ты начинаешь развиваться. Это находится в свете. Но все-таки мы это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству. И это называется добрым, творящим добром. Привести его к совпадению по свойствам с Творцом, а не к наполнению совершенному, чтобы он чувствовал себя полным удовольствием и все. Понятно? То есть добрый, творящий добро, это находится на уровне замысла творения, а не в каком-то состоянии, которое ниже этого. Пока мы не приходим к совпадению по свойствам, мы не приходим к доброму, творящему добру. И поэтому свет, который раскрывается в первой стадии, является средством. Света наслаждений и потребности в наслаждениях — это в конечном счете средство раскрыть Творца. Почему он это не сделал иным образом, чтобы мы раскрыли именно его без света наслаждения, которое приходит, которое исходит от него и потребности в нем? Потому что он хочет, чтобы мы это сделали самостоятельно, поэтому он дал нам два этих средства — наслаждение и потребность в нем, чтобы с помощью их обоих мы захотели быть как он, а не то, чтобы мы сразу были как он с самого начала. Поэтому тут есть средство для постижения цели, для достижения цели.
0: Итак, друзья, мы будем рады сейчас видеть вопросительные знаки всему миру. Здесь поднятые руки в зале. Будем рады услышать друг друга, почувствовать наши желания, стремления и продвигаться через эти желания вместе с товарищами. И также, насколько мы сможем вернуться к тому, что говорил Рав, углубляться в это.
1: И все-таки тут есть нечто новое по отношению к тому, что мы изучали о свете. Мы всегда слышали, что свет простой, потому что он сам по себе. Но творение в нем распознает различные понятия, потому что это кли. И поэтому он оно делит свет, насколько оно неисправно. А здесь Рав говорит, что есть очень много понятий в самом свете, но мы все-таки это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству, что называется добрым, творящим добро, привести его к совпадению по сочетам со светом, а не к полному к совершенному наслаждению, когда она чувствует себя полным наслаждением. То есть все исходит от света, и все понятия, которые кли чувствуют в свете, это тоже исходит от света. И у нас уже есть вопрос. Нир, как всегда.
0: Тут Рав описал процесс относительно Творца, как дающий подарок, и человек говорит, как хорошо, какой подарок, а потом решает не принимать из-за стыда. Я хочу спросить об этом процессе, есть ли такой практический пример из жизни, когда происходит такой процесс? Да, прежде всего, мы пока не говорили о стыде, мы говорим пока что только о корнях того, что потом будет стыдом. Что мы слышали от Рава, как он описывает нам в разных этих ситуациях? Свет формирует кли. Он вводит два параметра. И желание к наслаждению, и желание к связи с дающим наслаждение. И в этом вся драма творения. Исходя из этого, все, что потом происходит, происходит. Если бы первая стадия не раскрыла бы в конце себя, что есть дающий, который находится за наслаждением, за наполнением, то все бы там и осталось. Первая стадия наполнена светом, творение закончилось. Но творение хочет привести творение. Он не просто хочет построить клей, наполнить его светом и все. Он хочет довести творение до своего уровня, до подобия с собой, с Творцом. Поэтому здесь есть два параметров желания, которые пробуждаются, и желание к наслаждению, и желание к связи с источником наслаждения, с дающим. И вот этот конфликт, этот диссонанс между ощущением наслаждения с одной стороны, с другой стороны отношение к дающему, это то, что в итоге приводит первую стадию ко второй, потом к третьей, четвертой и так далее. И уже стыд, который ты упомянул, это тоже происходит потом. Так об этом что ты спрашиваешь?
1: Тут есть несколько вопросов об этом, но все-таки как он не боится творения, когда я сейчас отталкиваю подарок, как оно не боится потерять связь из-за этого отталкивания?
0: Я бы сказал наоборот. Творение уже находится в состоянии, когда хочет оттолкнуть получение наслаждения именно потому, что он не хочет потерять связь с дающим, потому что он ощущает в этом, если ты уже говоришь о более продвинутых состояниях, что стоит и так далее. И что же говорит творение этим? То есть он говорит, я не хочу быть погружен в себя и потерять связь с тобой. Наоборот, я хочу беречь связь с тобой над наслаждением. Поэтому потом у нас есть уже там решение, получение ради отдачи и так далее. Но это уже позднее.
4: Так вопрос первый
1: был, есть такой пример из жизни,
4: когда это происходит, этот процесс?
0: Классический пример, который нам стоит использовать, потому что его дает Бааль Сулам, это пример гостя хозяин, все мы можем это понять. Можно, конечно, еще наблюдать в нашем мире другие ситуации, в материальном, эгоистическом мире, внутри нашего эгоистического материала. Эти состояния, они действуют, но просто в неисправленном виде относительно эгоизма. Все, что я получаю, я проверяю себя. С одной стороны, мне хочется получить, с другой стороны, да, что подумают обо мне, как я буду выглядеть в глазах других и так далее. Но гость и хозяин — это действительно пример Бааль Сулама, который разъясняет нам точно вот эту дилемму, в которой находится творение, что хочет Творец дать мне. И как творение решает это с помощью отраженного света, намерения ради отдачи, но примеров полно в жизни. У нас нет ничего в жизни, кроме наслаждения и то, от кого мы получаем это наслаждение. Что еще? Продолжим. О, прекрасно, на экранах много вопросов. Нью-Йорк 3.
5: We heard that the intellect only develops out of a sensation of another.
1: Мы слышали, что разум развивается от ощущения, ощущение дающего развивается с первой стадии. Можно сказать, что рожь развивается из первой стадии и далее?
6: Зоар, тахзор ала шела?
0: Повторите вопрос.
6: Джиани, ты шал шоу.
1: Рожь развивается из первой стадии? Нет. В первой стадии, если мы говорим о четырех стадиях прямого света, там еще нет рожь в первой стадии. В первой стадии есть только получение, как Рав это нарисовал, кли полное, наполнено. И сказано, что там нет ни рожь, ни тох, ни сов. Кли просто наполнено. Он сказал, что, оно, что это даже меньше, чем камень. Кли просто наслаждается. Там нет никаких собственных распознаваний. Поэтому называется четырьмя стадиями прямого света, а не четырьмя стадиями развития кли. Четыре стадии прямого света. Так оно строит кли. Так в первой стадии еще нет рожь. Есть только получение. И во второй стадии нет рожь. Когда начинается рожь? Когда впервые появляется рожь, когда появляется экран. Когда есть экран, то он уже делит кли. Это уже после четвертой стадии, в Галгальта, при первом получении, после сокращения, там начинается понятие рожь, тох и сов. Поскольку есть экран, и его сила делит кли на решение о получении, что оно может получить. А у нас пока нет ничего, что кли не могло бы получить, потому что кли получает все, вообще все. Там нет никаких распознаваний. Наслаждение наполняет его полностью. Нет какого-то уголка, куда бы оно не зашло. Поэтому все еще нет ни рожь, ни сов.
6: Астана, бабакаша.
0: Астана.
7: Здравствуйте. Мы говорим, что вот эта вся механика, которая происходит, да, она позволяет кли получать ради Творца дающего. Так вот эта механика, она что дает? Она дает увеличение самого размера кли, то есть мы увеличиваем кли там x2, x3, x10, и мы различаем новое качество в этом свете. А если мы различаем новое качество, то это качество мы различаем за счет чего? Что появляется в кли, чтобы увидеть это новое качество?
1: Или... Мы нехорошо слышим.
7: Да. Ну, вопрос.
1: Да, он спрашивает, какова разница между первым состоянием и третьим? Что изменилось в третьем состоянии, о котором Рав говорит, что кри уже не возвращается к тому состоянию, которое было, а возвращается к иному состоянию?
6: בדיוק סרטטנו את זה בזמן שהרב...
0: Случайно мы это изобразили на чертеже, когда Рав говорил об этом. В чем разница между первым состоянием и третьим состоянием? Здесь вообще вся реальность, весь замысел творения, можно его разделить на первое, второе, третье состояние. Первое состояние — это то состояние, о котором мы говорим сейчас, в начале первого пункта Арит, состояние бесконечности. Это состояние, в нем создано кли, оно наполнено светом, нет Рож, нет псов, свет наполняет кли полностью, и даже нет осознания творения. Есть кли, наполненное светом, но оно даже не ощущает себя, не осознает себя, и, разумеется, и свет тоже. Это называется, что свет первичен относительно кли, то есть нет пока что хисарона, какой-то потребности, которая говорит: «Я здесь, я хочу получить свет, я хочу быть как ты, я хочу быть в связи с тобой». Такого нет вообще. То есть есть только кли, которое наполнено светом и не от него самого, то есть от света. И эта связь теряет, кли теряет связь со светом, спускается по 125 ступеням, пока достигает самой низкой ступени, наш мир, полный отрыв, и здесь начинает потихонечку выстраивать себя ступень за ступенью, возвращаться по этой лестнице снизу вверх, когда достигает обратно, снова состояние бесконечности, то на этот раз уже находится в осознании, в слиянии. То есть первое состояние. И третье состояние — это тоже состояние бесконечности. И, в общем-то, в свете не было никогда никакого изменения. Свет всегда наполнял кли, только кли сформировала, выстроила свою независимость и свое желание быть в этом желании, состоянии бесконечности, быть в состоянии слияния. И первое и третье состояние, в чем разница между ними? Лишь осознание, независимость и состояние творения.
4: Когда творение приходит к третьему состоянию, в соответствии со своим хиссароном, он во второй стадии кли как бы строит огромный хиссарон, чтобы быть подобным свету бесконечности. Свет бесконечности — это что-то, что для него нужно огромное кли, огромный хиссарон. И с этим хиссароном кли уже приходит к состоянию, к бесконечности в третьем состоянии, и тогда получает намного больше света. В 620 раз мы говорим обычно. Еще вопрос.
6: Флорида, вакаша.
8: Thank you, friends. Can you explain why phase one is known as the right?
0: Можете ли объяснить,
8: is called the left?
0: Почему первый этап, первое состояние называется левым? Это должно быть наоборот.
6: Ага.
0: Почему первая стадия — это правая, а вторая стадия — это левая?
4: Нет, обычно это сложнее. Да. Мы это изучаем в 11 пункте. Ты перескочил с первого пункта, с первой части на 11-ю. В учении 10 сферот. Там Бальсуламу объясняет понятие ибур и никамахин. Аба дает белое, има красное, да, вы помните, да, творец дает душу. Аба — это как бы свет хохма, он всегда стоит с правой стороны, има, поскольку это свет хасадим, она с левой стороны, и тогда они соединяются между собой, и создается, возникает средняя линия. Если мы говорим, что первая стадия полна светом хохма, верно? Наслаждение, которое исходит от Творца, это свет хохма. Так вторая стадия — это уже бина. Она полна как светом хасадим. Поэтому Рав говорит, что как бы хохма стоит справа, а бина стоит слева. Такой пример.
6: Кен, мишу кан раца? Кен, Давид, вакаша.
9: Я пошел сам сертут, что у Дайдумели арба.
0: Там был такой чертеж, похож на четыре стадии. Как четыре стадии облачаются настроения миров? Аба, Има. Так же, как Миша напомнил, мы говорили об этом на уроке. Рав и Бааль Сулам, кстати, в своих объяснениях на текст Ари используют

0: разные вещи, которые более продвинутые. Поэтому мы до этого изучали птиху, строение. И ты сейчас спрашиваешь, какая связь между стадиями и мирами?
1: Да, мы знаем, что четыре стадии облачаются как бы на все. Так я просто не знаю, для меня... Это как бы корень всего строения миров.
0: Задай вопрос в микрофон, чтобы мы услышали. Создано только желание получать. Это желание получать создано по четырем стадиям. Шорош алиф бет гимел далит. Что такое миры? Миры оламот. Это уже создано внутри желания, системы, которые формируют так желание, чтобы оно смогло достичь состояния подобия свойств и получить свет. Это так, по-простому. Есть только желание получать и свет, и нет ничего другого. А миры — это системы, которые скрывают свет, чтобы дать творению произвести работу, которая называется исправление, постепенно исправить себя, то есть привести себя в соответствие и правильно принять свет, то, что называется радиоотдача. Это тебе это ответило?
1: Да. Потому что в четырех стадиях прямого света выстроены все свойства, как бы. Если мы будем говорить о свойстве кетер, который есть свойство кетер, хохма, бина, зеран, бина, малхут. В соответствии с этими свойствами выстраиваются миры. Мы можем сказать, что мы видели это очень много в объяснениях Рава, что мир Адам Кадмон — это мир кетер, верно? Вот Асав начинает чертить мир кетер, соответствует кетеру, потом ацилут — это хохма, брия, бина и так далее. Да, сейчас увидите, есть подобие. И вот эти буквы, точка в букве Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, тут все делится на эти 4 или 5 свойств. 5 это точнее. Есть 4 стадии прямого света и есть корень. И это все определяет, все, что происходит потом.
0: Да, есть еще чертежи, которые находятся в книге. Все это облачается на 4 этих стадии. Почему? Потому что нет ничего, кроме желания получать. Все, что мы слышим, в ТЭС, в итоге, происходит внутри желания получать, отношения желания получать к Творцу, к желанию отдавать. Понятно?
1: Может быть, можно и о парцуфе?
0: Ну, мы придем к этому позже, парцуфы. Я думаю, это более продвинутое состояние.
1: Да, но и парцуф устроен так же, в такой же форме. Ты можешь взять любую часть парцуфа, разделить ее на 5 сферот, и рош, и тох, и зов. Но мы это еще не учили, подожди. Women Latin 15, пожалуйста.
0: Спасибо, профессоров. Я слышала, что Рав сказал, что постижение бесконечности отличается от того, каким оно было в начале. Как мы можем узнать, что это именно бесконечность, энсов, и как это отличается от исконной бесконечности? Да, вопрос очень похож на то, что мы слышали. Я снова вернусь к чертежу и скажу, что разница в том, что творение приходит к третьему состоянию, к бесконечности он приходит снизу вверх, то есть предваряя своим хисароном. Творец создал кли, желание получать, наполнил светом. Это называется состояние бесконечности. Там нету той части, которая называется сов, конец. Весь свет наполняет все, кли, и нету конца. просто бесконечное наполнение. Затем клей теряет наполнение, теряет связь с Творцом и постепенно начинает осознавать, кто я, что я, что я хочу. И так вот потихонечку продвигается снизу вверх, начиная исправлять себя, получая свет, пока не получает весь свет, но сейчас он уже находится в осознании, уже находится в слиянии с Творцом. В этом разница между первым состоянием бесконечности и третьим состоянием бесконечности, которое называется гмартикун, полным исправлением.
1: Как мы слышали, что творение сейчас хочет знать, от кого оно получает. Не просто так получить наслаждение, как в первом состоянии, не просто получить наслаждение, а быть как тот, который дает наслаждение. Я хочу быть как Творец. Бесконечность — это просто состояние в четвертой стадии, которое получает свет. И оно не управляет светом, свет управляет им. А сейчас эта четвертая стадия развилась с экранами, с силой, которая дает ей свет, настолько, что она может сама не просто получать, а быть как он. Поэтому мы говорим, что в будущем Зейранпин будет как Арихан. Как? Отдельный, но как?
2: Women Mark 167.
3: Здравствуйте. Такой вопрос. Если я правильно поняла, что Раф объяснял, то желание получать приводит творение к подобию по форме с Творцом. Просто немножко непонятно то, что мы учим, что творение хочет желание отдавать, чтобы быть подобным. А тут получается, что желание получать приводит к подобию по форме.
4: Да,
1: желание получать — это то, что сотворено, верно. И оно желает быть подобным Творцу. Иначе, а где творение? Творение должно быть в начале противоположным Творцу, поэтому это называется творением. Брия от слова «бар» — снаружи, вышло наружу. Оно снаружи по отношению к Творцу, и оно противоположно ему. И теперь это творение хочет обрести те самые свойства, которые есть у Творца. И эта работа как бы двойная. И быть противоположным, и быть подобным. Это работа творения, и тогда оно обретает свойства Творца, должно обрести, и стать подобным ему. Все внутри намерения. Не то, что оно может сделать с самим желанием. Желание должно быть, но в намерении, в отраженном свете, оно становится подобным Творцу, потому что обладает его свойствами. Милосердный, милостивый и так далее.
0: Гения, это то, что ты спрашивала? Прекрасно.
5: Muchas gracias, amigos. Por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases, porque verdaderamente abren.
0: Спасибо, amigo, за возможность. Я хочу выразить свою радость от этих уроков.
5: Pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por tomarme este tiempo. En esta clase, pero el hecho de que pudimos participar en la preparación de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar en este entorno y escuchar estas cosas.
0: Я очень рад, что я участвовал вчера в подготовке к уроку, мне дало это сильное пробуждение.
5: Los amigos iban a celebrar el Día del Amor y no había traducción a nuestro idioma.
0: В конце урока я почувствовал радость. Товарищи вчера праздновали День любви, не было перевода. И несмотря на это, была огромная радость. Я слышал радость товарищей. Они подготовили урок, и как они подали вот эту песню любви. Это похоже на то, как окружающий свет воздействует на мое сердце, на сердце моей десятки, потому что я знаю, что много товарищей почувствовали это, и огромная радость быть в этом. Спасибо, товарищи, за этот урок, за это окружение, за то, что вы позволили мне выразить свою радость.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 1 августа 2002 года, что означает, что масло называется добрыми делами в духовной работе. Возьмем чтение, статью на чтение в десятках, у нас 28 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что масло называется добрыми делами в работе? В книге Зоар сказано: «Глаза мудреца в голове его». Зоар спрашивает: а в каком же месте глаза человека? Может быть, они в теле или в руке его? Ведь он говорит нам, что мудрец выше всего мира. Ведь мы учили, что не должен человек проходить более 4 локтей ама с непокрытой головой, поскольку шхина пребывает над его головой. Почему? Потому что шхина пребывает над его головой. Всякого мудреца глаза и речи в голове его. А когда глаза его там, в голове, то есть в шхине, он знает, что свет, который горит над его головой, нуждается в масле, ведь тело человека — это фитиль, а свет горит наверху, в фитиле. А царь Шломо воскликнул: «Да не оскудеет елей, то есть масло на голове твоей, ведь свет над головой его нуждается в масле». И это добрые дела. И потому сказано: глаза мудреца в голове его, а не в ином месте. Конец цитаты. И следует понять, почему, если Творец хочет дать свет Творца человеку, человеку необходимы добрые дела, подобно маслу. То есть, сколько масла есть в фитиле, столько горит свеча. Иными словами, мы видим в материальном, что фитиль может светить только в соответствии с количеством масла, которое есть в нем. Но как это связано с духовным? Почему, если не достает добрых дел, Творец не может дать человеку так, чтобы свет не прекращался у него? Разве то, что Творец дает человеку свет, не вызвано целью творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания? В таком случае, зачем Творцу нужно, чтобы Нижний давал ему добрые дела? Для того, чтобы понять то, что мы спросили,

0: Если желание Творца давать благо и наслаждение творением, зачем нужно, чтобы творение давали ему масло? Ответ. Известно, что для того, чтобы было совершенство его действий, произошло скрытие и сокрытие, чтобы управление Творца не ощущалось как явное управление, иначе как после того, как творение исправит свои хилим с желанием получать для себя, и чтобы они были в подобии по форме, которая называется желание отдавать. И благодаря этому исправится состояние стыда, которое исходит от противоположности по форме дающему.
1: Исходя из этого, получается, что хотя со стороны дающего нет прекращения высшего блага, как сказано, «Я Творец не менялся». Однако со стороны исправления, которое было сделано у первого получающего, называемого «Малку бесконечности», это исправление продолжается, и пока нижний не способен получить все ради отдачи, свет прекращает светить нижнему. Поэтому для того, чтобы свет светил над головой человека, необходимо выполнять добрые дела, то есть действия отдачи, что приведет человека к тому, чтобы все делать с намерением ради отдачи. И тогда будет место для света пребывать на нем постоянно. И сказанным следует объяснить написанное «глаза мудреца в голове его». А по поводу понятия «мудрец» сказал мой отец-учитель, что тот, кто хочет быть мудрецом, тот уже называется мудрец. И согласно этому следует объяснить, что тот, кто хочет быть мудрецом, должен видеть в голове его, то есть должен верить, что шхина пребывает на его голове, и поэтому сказали мудрецы, не должен человек проходить с непокрытой головой 4 локтя. И мы выяснили, что голова человека означает разум человека. А его нельзя открывать, что означает, что необходимо покрыть разум и знания, как будто у него нет знания, и идти выше знания. Что именно выше знания, он способен получать все ради отдачи. И таким образом человек может удостоиться почувствовать, что шхина находится над его головой, то есть выше знания, и благодаря этому он придет к ощущению. И это, как сказал мой отец-учитель, что когда человек приходит к ощущению, что он сейчас находится на подъеме, пусть не говорит, что теперь ему не надо верить, что управление Творца — доброе, творящее добро, потому что сейчас я чувствую, что это так. Выходит, что таким образом он вновь входит внутрь знания. И тогда он сразу падает со своей ступени, поскольку он нанес ущерб вере выше знания, сказав, что теперь мне уже не нужно идти выше знания.
0: И это называется, что он снова падает в эгоистическую любовь. А на это свойство было сокращение и скрытие. И автоматически свет уходит от него, и он остается во тьме. И об этом сказано «глаза в голове его». То есть он смотрит на свойство высшей малхут, которое есть в его голове. И это именно когда голова не открыта, а покрыта, а он идет выше знания. И это называется «добрые дела». А что такое «доброе дело»? Это когда он покрывает свою голову тем, что идет выше знания. Получается, что тело человека — это фитиль, который нуждается в свете в голове его. А свет светит все время, пока у него есть масло. А в тот момент, когда у него нет масла, свет исчезает с фитиля. Как сказано выше, масло называется «добрые дела». То есть до тех пор, пока он добавляет масло, свеча горит. То есть все то время, когда он покрывает голову, то есть свое ощущение, что означает, что он не принимает этот подъем, который есть у него сейчас, как ощущение света внутри знания в качестве опоры. Другими словами, сейчас у него уже есть на чем основать свою высшую малхут. Получается, что сейчас у него нет масла, то есть добрых дел, называемых выше знания. И, само собой, фитиль затухает из-за отсутствия масла. И это объяснение того, что мы спросили, почему масло называется добрыми делами.
1: Ответ, он как сказано выше, что добрые дела подобны маслу для фитиля. И когда иссякает масло, свет гаснет. Также и когда прекращаются добрые дела, как сказано выше, свет исчезает, и он вновь опускается вместо низости. И сказал мой отец и учитель, что когда он приходит к состоянию подъема, то есть когда у него есть ощущение, что стоит работать ради того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, пусть не говорит, что теперь у меня уже есть основание, на котором я построю свою небесную малхут, потому что сейчас мне уже не надо идти выше знаний. А пусть скажет, сейчас я вижу, что я должен пойти именно выше знаний. И свидетельство этому заключается в том, что именно благодаря тому, что я иду выше знания, Творец приближает меня и любит меня. Откуда я знаю, что Творец любит меня? Об этом сказал мой отец и учитель правило, что если у человека есть любовь к Творцу, то он должен знать, что это потому, что Творец любит его. Как сказано, «Творец — твоя тень». Поэтому с этого момента и далее я принимаю на себя идти только выше знания, потому что таким образом я вижу, что Творец приближает меня. Получается, что он не принимает подъем за основу, чтобы идти на основе того, что у него есть сейчас ощущение, и поэтому он хочет быть работником Творца. А он принимает этот подъем в качестве доказательства тому, что путь Творца — это именно путь выше знания. И он постарается с этого дня и далее идти только выше знания.
0: И из сказанного поймем то, что говорит книга Зоар. Когда будете есть от хлеба той земли, совершайте возношение Творцу. Это сказано о снопе, омер, взмахивании. Почему взмахивание? Потому что Коэн взмахивал им, поднимая наверх. Это взмахивание. Каким образом это относится к нам? Взмахивал ли он им или опускал? Взмахивание тнуфа, как мы учили, означает «дайте уста», тнупе. Ибо это те же буквы, что и взмахивание, тнуфа. Смысл этого «воздайте» буквально, «дайте славу Творцу Всесильному вашему». Ибо уста — это слава, то есть малхут, называемая славой, которую нужно воздать Творцу. И потому мы должны вознести ее наверх, ибо нет хвалы для высшего царя Зерампина, кроме как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее царю славы. И потому дайте уста, тнупе, дайте славу. И это, безусловно, возвышение, то есть подъем Малхут к Зерампину. Это значит, что понятие взмахивания указывает нам на работу. То есть хотя в простом понимании написано о том, что нужно поднять сноп омер, как сказано, сноп взмахивания. Однако Зоар спрашивает, чему это должно научить нас в работе? И он объясняет это, что мы должны поднять малхут к Творцу, ибо П уста называется малхут, называется слава, как сказано, воздайте славу Творцу Всесильному вашему. И мы должны воздать П уста, то есть малхут, Творцу. И следует понять, что означает, что необходимо воздать малхут Творцу, а также, что значит воздать уста П, то есть славу Творцу. Но когда мы говорим о исполнении Торы и заповеди в индивидуальном плане, то есть для того, чтобы благодаря этому прийти к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме, то есть отказаться от собственной выгоды и работать только в том, что на выгоду Творца. Эта работа называется «Шхина в опрахе» или «Шхина в изгнании».
1: Иными словами, когда человек работает ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение,
0: Поэтому эта работа для него имеет вкус праха, и хотя он преодолевает...
1: И несмотря на то, что он преодолевает себя, исполняет Тору и заповеди, но он работает с огромным трудом, потому что тело не получает удовольствия от этого, а наоборот. Если человек говорит своему телу, если ты спросишь меня, для чего я выполняю Тору и заповеди, человек должен сказать, поскольку до сих пор я работал для тебя, а теперь осознал, что нужно работать на Творца. И поскольку я не могу с тобой воевать, так как ты сильнее меня, как сказано, и спас его от руки того, кто сильнее его. Поэтому я хочу выполнять Тору и заповеди. И я верю мудрецам, которые сказали, свет не возвращает к своему источнику, что благодаря исполнению Торы и заповеди я смогу взять верх над тобой. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты не мешала мне, ведь иначе я не смогу отменить тебя. И разумеется, что отвечает ему тело на это, ведь известное правило гласит, пришедшего убить тебя, убей первым. И само собой разумеется, тело делает все, что в его силах сделать. Оно приводит ему много плохих мыслей до такой степени, что он не может их преодолеть. И тогда человек видит, что самостоятельно он не способен это преодолеть. И тогда человек видит, что человек должен сделать. Нет у него иного совета, кроме как верить мудрецам, которые сказали, пришедшему очиститься помогают. То есть тогда он должен молиться Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, чтобы у него были силы победить свое тело.
0: И о чем тогда человек должен просить помощь, чтобы Творец помог ему? Он не в состоянии победить зло в себе, которое называется желанием получать ради собственной выгоды, из-за того, что Шхина находится в опрахе. Другими словами, поскольку существует правило в природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом, поэтому то, что человек не может работать ради Творца, вызвано тем, что царь не важен в его глазах. И это называется «Шхина в опрахе». Получается, что он просит Творца поднять шхину из праха. Другими словами, шхина называется высший малхут, и ценность ее и важность ее такая же, как прах. И это, как мы говорим, благословение на пищу, милосердный, он восстановит для нас падающую суку Давида. А сука Давида означает высшая малхут, которая лежит во прахе. И мы просим Творца, чтобы он поднял малхут, и чтобы мы увидели ее важность, а не так, как нам представляется, что она во прахе. И поэтому мы не способны отменить зло, которое в нас. Тогда как если бы слава небес была открыта, тело бы отменилось, как свеча перед факелом. И потому мы говорим в молитве «Мусав». Из-за грехов наших мы были изгнаны из страны нашей и отдалились от земли нашей, что означает, что из-за грехов, называемых «получающие келим», мы отдалились от земли нашей. Адама, земля, происходит от слова «эдаме», «я буду подобен высшему». То есть подобный высшему означает, что также и нижний хочет быть в свойстве желания отдавать, как высший. И он отдалился от этого, потому что хочет быть только получающим для себя. И поэтому мы просим Творца и говорим: «Отец наш, Царь наш, раскрой славу Царства Твоего на нас в скором времени». Это значит, что благодаря тому, что Творец раскроет нам славу свою, то есть поднимет шхину из праха, а Малхут будет во славе, у нас будет возможность отменить свое желание получать, в смысле правила, что маленький отменяется перед большим.
1: Однако здесь возникает вопрос: почему мы должны просить Творца поднять Малхут из праха? Почему он сам не показывает важность Малхут, а сделал так, что в наших глазах она выглядит лежащей во прахе? Ответ таков, как сказано выше, что если бы слава Малхут была раскрыта, у нас не было бы места для того, чтобы сделать выбор, а все бы вошло в получающий келим, и не было бы никакой возможности выйти из-под власти желания получать для себя. Тогда как, если небесная Малхут находится в скрытии, и необходимо принимать бремя небесной Малхут выше знания, тогда укореняется в человеке то, что существует запрет получать высшее благо в получающий келим. Поэтому человек начинает работать не для того, чтобы получить вознаграждение, а ради славы Царя. Поэтому он просит Творца не скрывать себя от нижних, а раскрой славу Царства Твоего на нас, чтобы у нас были силы отменить себя и работать только ради славы Царя. Из сказанного поймем значение слова «тнуфа», «взмахивание», когда он говорит, что это означает «тнупе», «дайте уста». И следует объяснить, что это значит, что творения должны дать уста Творцу, то есть Малху. Имеется в виду, что нижние должны принять на себя небесную Малхут, то есть поднять Малхут, лежащую во прахе, и сказать, что она — это не низкое свойство, лежащее во прахе, а что ее место на небесах. Это называется небесный Малхут. Это значит, что ее поднимают из праха и возвращают обратно на свое место, то есть на важное место, на небесах. И тогда Малхут называется «П» — «уста».
0: И потому сказано: «Воздайте славу Творцу Всесильному вашему, ибо уста — это слава, ибо нет хвалы высшему царю, иначе как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее царю славы. Смысл того, как сказано выше, что вся наша работа направлена на то, что мы должны настраивать все действия, которые мы производим, на то, чтобы поднять шхину из праха, то есть поднять Малхут. Другими словами, то, что мы принимаем на себя высшую Малхут, чтобы она стала уважаемой, и чтобы мы поняли ее возвышенность, что стоит работать ради Творца, а не ради себя. Однако работа — это работа тяжелая из-за того, что она противоречит природе. Поэтому эта работа вызывает у нас много подъемов и падений, вплоть до того, что иногда человек приходит к отчаянию и говорит, что работа — это не для него, и он хочет сбежать с поля боя, поскольку он не видит никакого продвижения в работе. И мало того, он видит, что он пошел назад, а не вперед. То есть он видит, что сейчас он больше погружен в эгоистическую любовь. Тогда как до того, как он начал работу на дачу, он не был настолько приземленным.
1: Получается, что теперь он видит, что зла у него стало больше. И действительно возникает вопрос, что является истиной? Иными словами, неужели все усилия, которые он приложил для достижения любви к Творцу, были напрасными и бесполезными? Но согласно правилу, изложенному мудрецами, всегда должен видеть себя человек наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. Если так, возникает вопрос, раз он склонил себя на чашу заслуг, как он может быть наполовину виновным, наполовину оправданным? Разве сейчас он не оправдан в большей степени? И следует объяснить это согласно сказанному нашими мудрецами, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него. Но почему ему дают злое начало еще больше, чем было? Ответ в том, что поскольку каждый раз, когда человек побеждает какое-то зло, и зло входит в святость, дается ему еще большая порция зла, чтобы исправил его. Выходит, что теперь, когда он подчинил прежнее зло, ему снова дают зло в еще большем размере. То есть в мере добра дают ему меру зла. Выходит, согласно правилу, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого, получается, что добро и зло всегда имеют одинаковый вес. Отсюда следует, что зло осознается в мере обретения человеком добра. В этой мере раскрывается в нем зло. Согласно этому получается, что тот, у кого есть лишь немного добра, у него, соответственно, будет и зла немного, ибо иначе он не будет уравновешен и не сможет сделать выбор. Ибо плохого будет больше, чем хорошего, поэтому не показывает человеку зло, имеющееся в нем, а только в мере добра, которое есть у него. Тогда получается, что человек всегда находится в состоянии наполовину добра и наполовину зла.
0: Получается, что благодаря падениям и подъемам зло постепенно исправляется, и человек должен всегда помнить и верить в то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Однако человек должен дать пробуждение снизу, и тогда он удостаивается уст святости. Как сказано выше, дайте уста, воздайте славу Творцу Всесильному вашему.
1: Перейдем к уроку от 1 августа 2002 года.
0: Мы прошли статью, третий том Шлаве Слам, глава Балак, что такое, что масло называется добрыми делами в работе. Снова и снова Рабаш подчеркивает нам, что насколько человек продвигается в духовном, скрытие растет все больше и больше. Так что мы знаем историю выхода из Египта, египетское знание, выход из Египта, возопили сына Израиля от работы, а потом встали перед фараоном, 10 казней, и пока не удостаиваются выхода, все эти вещи говорят нам, что скрытие растет, препятствия растут, и нужно много терпения, чтобы видеть эти вещи как правильный результат усилий. Это неестественно. Естественным образом мы знаем, что наше желание получать, так понимает, что чем оно больше платит, оно больше получает. А здесь из-за того, что мы должны выйти из желания получать, чем больше мы платим усилиям, мы видим, что у нас меньше есть в желании получать от этого оплата, чтобы мы смогли отделиться от него, то есть видеть его более пустым. Поэтому только согласно разуму можно как-то понять, может быть, иногда оправдать этот путь, процесс духовного развития человека, который не так, как мы привыкли в процессы в нашем мире. Насколько человек приближается к духовному, он видит себя дальше от духовного. Чем больше он вкладывает сил, он видит, что он больше теряет. И поэтому нет сил. Неестественным образом это происходит. Так как я могу вкладывать работу, а в конце получить удар? Еще вкладываю работу, еще получаю удар. Какое тело и какой разум, и какое сердце захочет вкладывать усилия, если в конце усилия получают удар? В конце концов, человек находится без всего, в беспомощности, не знает, что делать, согласно тому, как он читает. И что он слышит, может быть, это правильно, и он может как-то согласиться с этим процессом в разуме, что, по-видимому, таков путь, чтобы выйти из желания получать и прийти к второй природе. Но так что делать? Все-таки написано хорошо, да, но можно ли это исполнить вообще все это дело? И человек, который находится в желании получать, у него нет никаких других сил, что ему делать? Действительно, делать ему нечего, кроме как принять осознание величия Творца от группы, не от самого себя, в себе он это не найдет, потому что от природы мы видим, что сил для этого нет. А получить осознание величия Творца, не осознание Творца, а осознание Творца группы дать ему не может, потому что группа тоже в таком же состоянии, как он сам. А услышать, насколько Творец великий, что от него действительно зависит все, и что он хочет и способен, это называется окружение, группа, рав, книги, все, что вокруг человека, не силы внутри человека. Силы внутри человека не способны ни к чему, и возопилиться на Израиля от работы. Здесь нужно просто прийти к состоянию «я не посланец», то есть обращаться к Творцу и возопили, застенали. Но это не в силах человека найти самому, или он избранный, ему помогают свыше, или он успешный, находит силы в товарищах, в группе, в книгах Рави и так далее. И тогда действительно правильно обращается к Творцу, то есть видит, что сам он в в любой надежде сделать что-то. И сделал все, что только можно, и видит, что это невозможно, чтобы из этого что-то вышло. И запускает себя, вкладывает себя, мы говорим, но лучше сказать, что отпускает себя. Что бросает себя так из отчаяния в руки Творца, чтобы он сделал неважно что. Пока не выясняется у него, что именно он требует, что именно он хочет, и тогда он приходит в Махсон. То есть главный наш выбор — это сократить путь, когда мы находимся во тьме, в изгнании, и что всякий раз, насколько мы продвигаемся, мы видим себя все более пустыми. Рэбе пишет, что все египетское изгнание, то, что человек что-то воспринимает в кли, но кли его дырявое, все, что он принимает, все это выходит наружу, снова и снова выходит наружу. То есть у него нет ничего от всех его усилий, пока ну, нет сил вообще сделать хоть что-то в этом кли, кроме как просить, чтобы Творец исправил это кли, его усилия, тогда действительно будет в недырявом кли. Как заткнуть эти отверстия экраном ради отдачи, тогда кли становится цельным. Как на кухне называется такая дуршлаг? Так чтобы было не дуршлаг, а уже был бы цельный сосуд без дырок. Поварёшка. Вместо дуршлака будет поварёшка. Вот и все. Да. Нечего спрашивать, есть? Ну.
1: На самом деле, каждый день мы читаем, по сути, то же самое.
0: Написано, закончились молитвы Израиля, закончились молитвы Давида. Все нет больше. Он пришел к состоянию, когда или это из отчаяния, или это из слияния. Ну.
1: Каждый день то, что мы читаем, в сущности, звучит более-менее одинаково. Мы все возвращаемся к той же идее, в общем.
0: Ты видишь, я говорю об этом, может быть, уже... Слышу это 25 лет. 20 лет говорю. И всякий раз находим что-то новое. Потому что человек обновляется. Не то, что снаружи, что-то человек обновляется. Есть новые свойства, из этого мы говорим. Иначе, конечно, все можно сказать в одной строчке. Вкусите и увидите, что хорош Творец, что еще есть. Да?
1: Одна из вещей, которые мне все еще непонятны, при всем том, что действительно меняется или не меняется, как происходит процесс внутреннего выяснения, как это делается в такой форме, чтобы действительно привести и прогнать состояние быстрее. Как это?
0: Пока еще тебе непонятно, как происходит процесс выяснения. Так иди согласно своему разуму прежде всего и посмотрим, можно ли построить такой процесс, чтобы это был процесс выяснения.
1: Ну. Но каждый раз это приходит в другой форме, ведь каждый раз это перед...
0: Всякий раз по-другому. Ты говоришь, что это та же идея, то же самое ты считаешь. И вдруг ты говоришь, что каждый раз это иначе. Ну. Я спрашиваю, что...
1: Это у меня не укладывается в голове, потому что каждый раз нужно заново проходить весь процесс. Что это?
0: Конец действия. В изначальном замысле что ты должен выяснить, если ты говоришь о процессе выяснения? Что тебе надо выяснить? Что ты должен выяснить, чтобы что? Чтобы перейти в духовное, да? Мы говорим сейчас, как пройти Махсон. Потом мы не знаем что, но как пройти это. Так как проходит, как ты думаешь?
1: Нужно прийти к полному осознанию, кто я.
0: Секундочку, когда я прохожу, Максим?
1: Когда отчаиваюсь в самом себе.
0: Я не знаю, отчаялся, не отчаялся. При каком условии я перехожу через Максим? Что мне надо, чтобы перейти, Максим?
1: Настоящая молитва.
0: Я с силой молитвы перехожу, Максим?
1: Творец проводит тебя?
0: Я с силой отчаяния прохожу, Максим? Нет, Творец переводит. Давай начнем с конца. Ты не начинаешь с конца. То есть Творец дает мне некую силу. Что, он берет меня за руку так? Что он делает? Он дает мне внутри моего желания силы. И в моих желаниях возникает такое изменение, что я начинаю чувствовать духовное, я начинаю жить в духовном. Жить в духовном называется жить в намерении ради отдачи в какой-то мере. Да? То есть он дает мне экран. Это называется, что я перехожу через Максим. До этого у меня не было экрана, или у меня не было намерения ради отдачи. А сейчас у меня есть минимальное намерение ради отдачи. Желание получать с этим маленьким намерением ради отдачи, эта мера называется «Мои первые духовные кли». Вот и все. Я должен получить от него экран. Теперь что такое ступень перед этим, перед экраном, который я получаю? Видимо, необходимость в экране. Но все можно получить, только есть кли для этого. То есть мне нужен кли для экрана, потребность в экране. Какая потребность в экране должна быть? Может ли быть сейчас у меня... Я могу представить себе состояние, что у меня есть потребность в экране. Может быть, такое или нет? Так я еще иду еще немного дальше. Чтобы у меня была потребность в экране, я должен знать, что у меня будет выигрыш от экрана. Да? Что я выигрываю от экрана? Выигрыш от экрана. Ну, что я получаю с помощью него? Что я отдаю. Что я вижу Творца, не вижу и наслаждаюсь от него, а я вижу... что я отдаю ему. Но не то, что я отдаю ему, для меня это топливо. Потому что тогда я просто работаю не в чистом виде ради отдачи, а ради отдачи называется даже, если я не вижу его, не чувствую его. Я вообще не нахожусь ни в каком раскрытии, а только одно знание у меня есть, что я являюсь дающим. Так. И в этом есть еще много тонкостей внутри. Но в конечном счете я прихожу к состоянию, что я, что мне нужна какая-то абстрактная сила, которой у меня сейчас нет совершенно. Может ли быть, что у меня будет желание к ней?
2: Так.
0: Это вопрос. Если я проверю, что это действительно желание экрана, по-видимому,
2: у меня
0: нет, и желание к экрану тоже. А может быть, что я не хочу самого экрана, и то, что он даст мне в духовном мире, чистая отдача, без всякой связи с собой. Я не могу почувствовать пока эти свойства. Они для меня совершенно оторваны от моей реальности. Как я могу говорить в чистом виде так просто устами? Просто это ничего не дает. Это не молитва по-настоящему из глубокого желания. Глубокое желание называется до слов, до осознания даже, что это. Так, по-видимому, я не могу прийти к этому, но я, по крайней мере, могу прийти к каким-то вещам отчаянным вокруг этого. Тогда мы сделаем так. Какие вещи в желании получать могут быть у меня выяснены, если я... сделал их, завершил их, это максимум того, что я способен сделать до Максима. Как мы говорим в примере, подобно тому, как мы учим до окончательного исправления, что мы кроме Лева Эвен, каменного сердца, все-все можем выяснить, так? Гальгальтейнаем, включение Гальгальтейнаем, Вахап, Ахап Гальгальтейнаем, все эти свойства, кроме Лева Эвен. Ты знаешь, это как у тебя есть кость с мясом, и ты ешь все мясо до последней детали, последней части, кроме кости, чистая, просто отполированная. И при этом ты выясняешь, что да, что нет. Так подобно этому, скажем так, что окончательному исправлению с Лева Эвеном мы ее не касаемся. Мы приходим к этому, только строим это негативно, готовность к исправлению Лева Эвена. Ну так, скажем, и здесь тоже, до Махсома. Когда мы строим в каком-то виде отрицание, готовность исправления экрана на наше желание получать. Так каковы эти свойства, которые должны быть у нас выясненными целиком, чтобы мы после этого получили свыше, как в окончательном исправлении получают свет Машиаха и исправляют Лева Эвен, сейчас тоже получаем свет Машиаха, который вытягивает нас из этого мира в духовность, а потом в окончательном исправлении получаем свет Машиаха, который вытаскивает нас из первого сокращения, второго сокращения в первое сокращение. Так выясни. Что тебе нужно? Какие условия? Чтобы привести тебя, да, чтобы привести тебя к этому последнему свойству, нужно, ты видишь, множество лет в усилиях, и как будто ты пережевываешь те же статьи, те же письма. В мое время не было таких вещей. Когда Рэбе начал писать, это было уже 83-84 год. 84-й — это первые статьи вышли. А до этого не было. Была книга предисловий, и все. Ничего, кроме книги предисловий. Не учили предисловия. Учили учение 10 сферот, и все, предисловия хочешь, читай сам. Это просто было такое... То, что мы пережевываем все эти вещи, это действует для выяснения очень эффективно. Только что вопрос, насколько можно поместить это в сердце. То есть читать это в таком виде, чтобы это коснулось открытых, голых наших желаний. Это как рыба говорит, тебе дают лекарство, ты получаешь бутылочку жидкости, но вместо того, чтобы вылить в рот каждый раз, каждую ложечку, ты машешь это на ногу. Ты не понял врача, да, то, что он сказал. Ну, соответственно, с этим так, такой результат. То есть нужно ставить эти вещи как можно ближе к желанию, помещать их. То есть, когда мы читаем, когда слышим, нужно стараться быть просто в связи с этим, представлять себе, насколько можно больше, что это происходит внутри нас. И тогда постепенно это проникает.
1: Мы говорим, что, по сути, то, что делает нам выяснение, что делает все эти вещи, это света, окружающие света. Свет раскачивает кли, исправляет кли. Нам нужно только вызвать свет, чтобы он сделал это.
0: Всегда что-то, что повторяется у меня. С одной стороны, я вижу, что свет сделает это. С другой стороны, мы говорим, что я не хочу, чтобы свет сделал. И что это, чтобы это желание, что нет желания, чтобы сделать это. Всегда как бы тот же круг. Все время ощущается, как будто это повторяется.
1: Еще раз, что ты сказал. Только свет может исправить меня. Только я вызову его. И только он может вызвать во мне, чтобы я захотел его. Так что я сделаю, чтобы он захотел меня, чтобы сделал мне желание к нему, чтобы я мог смог попросить его, чтобы он действительно пришел и исправил меня, да?
3: Да.
1: Ты можешь еще продолжить немного, несколько шагов назад, и будет то же самое. Это именно наше состояние, подъем и падение, такое отношение, другое, именно то, что и происходит, да. То есть клей свет раскрывается, одно или другое. Или по переменам, как это сказать. Ну, и все, нет ничего, кроме этого. На самом деле вопрос после всего этого, должны ли мы быть настолько умными, что нам нужно знать в подробностях буквально весь процесс, который мы проходим. И если я не знаю, что я сейчас прохожу, то, не дай Бог, я не пройду. Это вопрос. Является ли наше знание вызывающим в нас пройти это, а незнание останавливает нас и не дает пройти, да? Нет. Совсем не так. Есть кто-то с умом там психолога или философа и сядет у меня здесь и подробно разложит мне все эти детали, за несколько уроков и сможет буквально жонглировать этим так, что ты услышишь, удивишься, что это просто раскрытие Лиао, да? А есть кто-то, кто еле-еле вообще ухватывает все эти объяснения, а сам настолько внутри группы чувственно не развит, что у него нет таких вещей внутри. Он не улавливает, не чувствует их настолько. А на самом деле это не важно. Могут сидеть двое таких. Один буквально Шимон с рынка, не Раби Шимон, которым он стал. А второй буквально настолько тонкий, прямо дух без тела. И тот знает, философствует обо всем, а этот с трудом улавливает, что написано в статье, и находится в тумане таком, и вообще нет никакой связи с их продвижением, потому что все зависит от усилия. Если кто-нибудь такой невежественный, приземленный, если он вкладывается, насколько это возможно, отдавая себя, насколько это возможно, этому делу, измеряют только его усилия, только вклад его, и все. А тот, кто умен и тонок, и схватывает это прямо в воздухе. Может быть, он не вкладывает настолько, ему не нужно, ему трудно вложить себя, потому что он не чувствует здесь, во что себя вкладывать. Я не говорю, что он не хочет, ему безразлично, пренебрегает. Он и сам, из своей подготовки не видит трудности, не видит поля работы. Понимаешь, куда внести себя? Но фактически все идет согласно расчету усилия. И только. И может быть тот самый тонкий, несчастный, пришибленный философ, буквально которому не дали свыше достаточно виют, пока он начнет получать, пройдет еще много времени, этапов. Но если будет постоянно делать, тогда, конечно, в конце концов придет к состоянию того Шимона с рынка и начнет с него. Мы видим здесь, как эти вещи происходят, но все же это трудно. Поэтому Каббала нужна именно в таком приземленном поколении, очень сильном по вьюту, в эго, в нашем поколении, а не в предыдущих поколениях, которые были такие, знаешь, они чувствовали из ничего, они чувствовали божественно, не видели этой жизни, им было ясно, что это так, что это облачается внутрь нашей жизни. Так было у них. Им было очень легко даже произвести соответствие между материальным и духовным. Они выполняли все заповеди. Ты знаешь, как выполнять заповеди, которые зависят от земли? Это что-то ужасное. Это 300, чем-то там 400 заповедей. заповеди еще храма, всевозможные. Они чувствовали изнутри, поскольку были чистыми, и поэтому им не нужна была каббала. Они не прикладывали усилия, у них не было настоящего усилия. А у нас наоборот. Мы в конце, да, раскрывается кетер хухма биназе, рампин малхут. Мы последний келим, грубый келим, большое скрытие. Пока ты сдвигаешься, ты переворачиваешь миры. Если бы они прилагали такие усилия, как мы сейчас, я не знаю, что бы это было. Это просто невозможно в их келим было. Это обратное соотношение цветов и келим. Это чудо, что происходит. Все были в ощущении, что они буквально каббалисты. Понимаешь? Поколение Моше, поколение пустыни, поколение завоевания земли, потом до царя Давида, потом до первого храма. Об этом вообще ничего говорить. От первого храма, от разбиения храма и далее, от разрушения первого храма и далее уже начинается падение. Но все же были пророки, все жило. Божественное было понятно народу в ощущении. Не нужно было писать, какие книги нужно писать. Из ощущения им было понятно, что нужно. Когда вышли в изгнание, начали писать какие-то книги, да? Потому что еще была связь между теми, кто находится в раскрытии Творца, и те, которые уже находятся в изгнании, то есть в скрытии. Тогда начали, но до этого не нужно было ничего писать. Это было настолько... Тебе нужно писать то, что ты чувствуешь в своей жизни? Когда все и так понимают и чувствуют, что об этом писать, если все знают? Как Бааль Сулам пишет в начале предисловия к учению десяти сферот, что от разрушения храма и образовалась железная стена между нами и наукой Каббала, то есть между нами и раскрытием Творца, раскрытием, ощущением Творца. Возникла такая стена, что мы ничего не чувствуем, и это источник всех бед. Ничего кроме этого нет. Мы хотим жить хорошо. Свойства Творца должны быть раскрыты. Ты будешь чувствовать зло, пока внутри твоих келим Творец не раскроется. Нет никакого другого условия. Он также пишет в Шамате, что вся причина чувствовать хорошее — это чувствовать Творца, а скрытие Творца — причина всех плохих вещей. Поэтому чем мы занимаемся? Мы занимаемся только тем, как раскрыть Творца. Мы хотим жить хорошо. Вот и все. Теперь, или ты хочешь жить хорошо, чтобы тебе было хорошо, да? Или же ты хочешь жить хорошо с намерением того, что хорошо в цели творения, в конечной цели. И то, и другое называется добром, только в каком виде? В келим. Келим в каком отношении? В этом все дело. Ниже Максума или выше Максума? Два разных понятия. Что значит добро? Тогда ниже Максома мы не можем направить себя на хорошее, которое выше Максома. Это невозможно. Поэтому выход из Египта в спешке, во тьме, в бегстве, буквально в краже келим, во всем этом. Иначе невозможно. Прыжок в море, рассечение конечного моря, прыжок в море. Итак, тогда кроме терпения, я не знаю, что еще может помочь.
0: Да. Я так понял, что если мы просим что-то у Творца, надо просить напрямую то, что мы хотим, а не еще и пути, как получить это.
1: Если человек просит что-то у Творца и просит это в определенном виде, это знак, что он ставит условие, чтобы ты помог мне так или так. Откуда у тебя вообще есть разум с трудом уже просить, не знаю, знаешь ли ты что? Да, если ты просишь хорошую вещь для продвижения, если ты знаешь, что это просишь хорошее, тогда, конечно, получаешь на это ответ. Если ты просишь о чем-то не совсем правильном, тогда вместо этого ты не просишь ответ на молитву, которого ты ожидаешь, а просишь ответ на молитву того, что ты не ожидаешь. Это продвигает тебя, но не то, что ты думаешь, что приходит. Поэтому правильная молитва, без всяких условий, когда я прошу то, что называется в твоих глазах продвижение. А у меня изначально, сколько бы я ни получил и что бы ни получил, это будет принято как продвижение.

0: Нюкли. Откуда ты знаешь, что чувствует за Махсом? Действительно, ты не можешь быть связан с истиной. Сейчас ты не можешь, но после Махсома у тебя есть мера слияния, определенная с Творцом, или маленькая, как Убар, или немного больше. И тогда, в соответствии с этим, ты каждый раз выясняешь кли. Ты не идешь полностью неосознанно. Ты знаешь, в каком состоянии ты находишься. Ты знаешь, что является Ахураем Высшего, который сейчас хочет поднять тебя, может произвести над тобой какие-то действия. То есть тогда продвигается осознанным образом, продвигаются усилием, идут выше знания, но есть знание. Есть знание. Ты находишься на духовной ступени, это твое знание, мера наполнения света внутри кли, мера раскрытия связи Творца с тобой, с душой, и ты идешь выше этого. Но у тебя есть удержание в келим, в святах. Выше знания тогда — это не то, что у тебя нет знания. Это у нас так, что мы ничего не знаем о нашем состоянии и тем более о будущем состоянии.
1: То есть только во время учебы я получаю желание желать Творца, а кроме этого никогда нет желания Творца.
0: У нас в нашем состоянии, кроме того, что во время учебы я не могу, во время учебы или во время добрых дел, как это называется? Называется Тора, добрые дела. Слышал эти два слова вместе, да? Посредством Торы и добрых дел. Что значит посредством Торы и добрых дел? Посредством Торы называется, что ты учишься и во время учебы пробуждаешь окружающие света. А посредством добрых дел, когда ты совершаешь все возможные действия, которые тоже приводят тебя к окружающим светам. Это называется действие «возлюби ближнего как самого себя», «любовь к ближнему», групповое сплочение. Все эти вещи в конечном счете, и они во время действия пробуждают окружающие света, потому что ты действуешь, чтобы связаться с остальными душами ради продвижения к Творцу. Тогда это в деле. Это называется, что ты выполняешь заповеди. А кроме того, Тора — это во время учебы. Короче, все средства, о которых сказали нам мудрецы, всеми средствами называется учеба и наши действия в группе. Всё. Если ты спросишь, что важнее, действия в группе важнее учебы, потому что они вызывают у тебя стремление к учебе и приводят к тому, что ты приходишь с правильным намерением на учебу, что ты приходишь оснащенным, что действительно строит начать читать. А если ты просто открываешь книгу, есть такие, кому это причиняет даже зло, все зависит от намерения, что ты требуешь от учебы, а требования приходят только здесь. Вокруг учебы. Поэтому групповая работа, она важнее всего. Мы учим, что даже кибуцники в Негеве, да? Каждый, кто хочет, получает какой-то ответ согласно своему желанию, да? Тогда даже если ты не будешь учиться, а будешь только выполнять действия, учеба, распространение, всевозможные действия в группе, только вследствие этого придут к тебе правильные желания, хорошие по отношению к Творцу, и тогда этого будет достаточно, чтобы ты получил ответ. Понимаешь? Нельзя сказать, что только это. Но действительно, значимость подготовки очень велика по важности. Да.
1: Например, я прошу у Творца, чтобы он дал мне то, что кажется ему хорошим. Кажется ему хорошим для меня. А в моих хилим я чувствую, что это нехорошо. Но говорят, что я должен чувствовать себя хорошо.

0: Что мне я могу сделать? Я обязан просить у него что-то другое, чтобы мне было хорошо. Чтобы у меня не было проблем.
1: Если человек просит у Творца, чтобы ему было хорошо, и этот человек все еще находится не в слиянии с Творцом, то есть его желания не исправлены, тогда его хорошее и настоящее хорошее противоположны друг другу. Так что, как я могу просто так просить о хорошем? Ты можешь спросить по-другому, что если я сейчас нахожусь в каком-то состоянии, каждое мгновение, секунду, когда я нахожусь в каком-то состоянии, я прошу, я молюсь, как будто я обращаюсь к Творцу. Почему? Мое тело от клетки до органов, до всех систем, и разума, и желаний, и психологические, психоматические системы, гормоны, страсти, что не возьмешь, все находится в работе. Желание находится в каждой клетке, во всем теле, в общем. Желание, удерживающее жизнь. И эти желания все обращены к Творцу. Еще до того, как я стал умным, и как будто я управляю ими, этими желаниями и направляю их. Еще до того, как я направляю их, они тоже обращены к Творцу. От того, что я сейчас задействую свой разум, я слышал и читал, что лучше, если я буду думать и просить у него по-другому, чем хочет мое тело. Я этим изменю тело? Мои клетки сейчас будут крутиться иначе, электроны там, всякие вещи. Нет. И мысль моя будет работать по-другому, даже если я прочитал что-то в книге. Это ни на что не повлияет. То есть искусственные вещи, которые я читаю или слышу, что хорошо давать. Ты знаешь вещи такого рода. Эти вещи, они вне меня, внешне. Над своим желанием я не властен. Когда я что-то читаю, изучаю всевозможные премудрости, я их этим только ввожу в разум. Это не коснется моего желания. Мое желание — прямой результат цветов, которые строят желание. Как мы изучаем, что свет через четыре стадии прямого света строит желание. А потом, когда входит в желание, вызывает в этом желании весь процесс, которое желание хочет пройти. То есть у меня вообще нет управления, я не касаюсь своего желания. На свое желание, может быть, могу повлиять, если я воздействую на Творца, а Творец, согласно моей просьбе или моему приказу, изменит нежелание. Он пошлет определенный свет, так что в конце процесса, в конце развития света выстроится такое желание, которое я как бы прошу, но через него я могу это сделать. Поэтому он называется Создатель, Маациль. Создатель называется не тот, кто однажды меня породил и закончили, и теперь я управляю самим собой. Я никогда собой не управляю, никогда. Нет такого случая. Я через него, тем, что могу обратиться к нему и каким-то образом воздействовать, обязать его, просить его, может быть, какая-то протекция, неважно что, но через него я могу только вызвать, чтобы во мне что-то изменилось. Только так. Так какое отношение имеет это к тому, насколько я прочитал, сколько прочитал в книге или нет? Это от этого вообще внутренне меняется. Мы должны понять, что это совершенно искусственная вещь, полностью внешние. Нет в этом ничего, что может каким-то образом что-то изменить. Но я сделал ускорение окружающих светов посредством действий учебы, распространения группы, ускорить окружающие света, продвинуть их, притянуть их. А окружающий свет меняет все. Не то, что я сам напрямую сам меняю что-то в себе, я не могу коснуться самого себя. Нет у меня доступа к моему желанию получать. Нет его. Если ты возьмешь каких-то хирургов, очень таких крупных врачей, они дойдут у тебя, допустим, от глаз к зрительному нерву, а потом к всевозможным другим системам в теле, которые развивают то, что ты видишь, проверяет то, что ты видишь, исправляет то, что ты видишь, целую картину. Есть там всевозможные такие очень сложные системы, но потом они приводят результат этого к центру, который называется центром наслаждения. Это центр наслаждения тоже, если ты его начнешь исследовать, видеть, что это тоже какое-то тело внутри разума, действующее согласно биохимическим реакциям. А после него... После него, куда невозможно дойти хирургическим скальпелем или лазером, после него уже действительно есть часть нас, которая называется чувствующей, это духовная кли. А туда никто не может дойти. Все? Никто не может дойти. Это кли, оно духовное. Это желание. Остальное называется облачением желания, материю.
2: И через него как будто бы желание каким-то образом действует, впечатляется, выражает себя, получает. Ну, в общем, это переходы. А само это желание не находится в нашем постижении. Мы не можем что-то сделать. И что входит в мой глаз? Искра света, называемая нердакик, тонкая искорка, которая находится, допустим, в какой-то красивой картине. Я смотрю на эту красивую картину и получаю от нее наслаждение. Что значит? В самой картине нет никакого наслаждения. В картине есть искра света, и она точно согласна моему кли, потому что другой смотрит, и ему все равно, даже противно, а мне, меня это наполняет наслаждением. И в этой картине есть искра, это искра духовная, но она облачена в картину, и через картину это приходит к моему глазу, проходит через все системы, пока эта искра не освобождается в конце моей биологической системы, и входит эта искра в источник духовного наслаждения, в духовное желание. А все посередине, что прошло от картины до моего глаза, и нервная система, и все это по пути. Вначале была искра света, а в конце есть кли, желание получать. Вот и все. И все это чувство, допустим, зрение со всем, что у меня там есть в мозгу и так далее, все это просто путь, переход. Так мы работаем в этом мире, тоже есть света и келим, только между ними есть какой-то переход посередине. Так о чем ты спрашиваешь? Отсюда мы видим, что у нас нет власти над цветами и нет власти над келим. Самостоятельно это находится в отрыве от нашего тела. Это вообще не находится в нашем теле. Но изменить их мы можем только тем, что притянем на себя свет, который изменит нас. Он называется окружающий свет.
3: У меня есть вопрос. С одной стороны, мы говорим, что желание должно быть выяснено. Тогда можно просить и обращаться. А с другой стороны, мы не знаем, что хорошо, что полезно мне, моему телу, желание получать. Это не то, что мне нужно. С одной стороны, желание должно быть выяснено. Желание должно быть выяснено.
2: Творец, ты говоришь, я не знаю, что для меня полезно, что не полезно, как я могу попросить что-то. Творец не считается с тем, что ты просишь. Это как младенец. Рабаш пишет, отец идет с маленьким ребенком по улице, а ребенок плачет, и отец не смотрит на него. Помнишь, да, эту статью? Все говорят отцу, ну, посмотри, ну как это? Он справа говорит, вы знаете, что он просит? Он просит иголку поковыряться в глазу, да? Ну, это не совсем реально, да? Ну, как будто бы, да? Потому что зрение и иголка — это пример такой немного духовный. И этот младенец просит что-то себе во вред. Он не понимает, что ему вредно, что полезно. Так дать ему или нет? Пусть плачет. Но какая польза от плача? Почему отец не успокоит его? Через плач ребенок поймет, что его желание не соответствует желанию отца. И, очевидно, отец лучше знает, что ему на пользу, и стоит перестать плакать и работать над тем, чтобы его желание уподобилось желанию отца. Допустим, отец хочет купить ему сейчас какую-то красивую книгу. Ребенок не хочет книгу, он хочет мяч. Что ты хочешь меня? Какая книга? Он плачет, отец ничего не говорит. Отец купил книгу и держит ее. А ребенок, он в конце концов узнает, что его вот это обновление и следующее состояние может быть только с книгой. И постепенно он приходит в состояние, когда он захочет книгу.
3: А желание к мячу не будет выяснено?
2: Желание к мячу он выяснит. Желание к мячу, что желание к мячу вызывает у него плач. Что желание к мячу это причиняет ему зло. И он будет ненавидеть пока что книгу и отца тоже. И будет искать другого отца, который даст ему мяч, увидит, что ничего не получается, пока не захочет и отца, и книгу. И пока точно не попросит книгу, иначе не получит. Иначе он получит и разорвет ее. Отец хочет, чтобы он получил ее и читал. А он буквально разорвет ее на куски. И это будет ему во вред. И пока он действительно не узнает, как пользуется книгой и как приходит к этому, какую пользу можно извлечь из этого, и он не получит. Смотри, какой путь он должен пройти от своего первого состояния, когда он хочет мяч на 100% и кричит, пока также не закричит о книге. Это то, что мы ищем сейчас, как обратиться к народу. Который, кроме телевизора, секса, еды, да, и всяких развлечений, ничего не хочет. Как ты можешь дать ему какие-то наши книги, такие трудные, чтобы он заинтересовался этим, открыл их? Вообще люди ничего не читают. Что они читают?
3: Читают субтитры по телевизору.
2: Да.
3: Но это только через нас, от окружающего света, который мы...
2: Ты понимаешь, подготовить желание в человечестве, чтобы оно захотело кабалу, захотело книгу вместо мяча. Ты видел футбол? 2 миллиарда человек смотрели футбол. Понимаешь? 2 миллиарда. Если бы 2 миллиона интересовались кабалой, мир бы перевернулся. И на фоне каких проблем мир смотрит эти вещи? Да? Бразилия, там ничего есть. У людей там происходит что-то страшное. Ну, так это. Ты видишь, люди отключаются. Это сила клипы.
4: Ну, Нильмат.
2: Будем учиться?
4: Ну,
3: в чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? К душам.
2: В чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? Человек понимает, что желание Творца отдавать своим творениям, и это его отдача творением, если человек понимает, что он должен прийти к любви к Творцу, к подобию свойств, к слиянию. Это не может быть, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами. И тогда до этого он ничего не делает. Мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы соединены между собой в материальном. Очень просто. Как сказать? Допустим, перед тобой есть что-то тяжелое, и тебе нужно это сдвинуть. И ты видишь, что один ты не можешь. Тогда ты просишь кого-то, еще кого-то, еще кого-то, пока ты не сможешь подвинуть ее. Представь себе, что ты находишься внизу, в этом мире. И чтобы дойти до 125-й ступени, Гмар-Тикун, да, тебе нужно двигать что-то тяжелое, да, и каждый раз это все тяжелее и тяжелее и тяжелее. И каждый раз, когда ты хочешь подняться по этим ступеням, тебе нужно соединиться с еще душами, чтобы они помогли тебе толкать эту тяжесть, пока ты не соединишься со всеми, иначе ты не достигнешь цели. Вот и все. Подняться на первую ступень тебе достаточно как бы отказаться от себя, соединиться с другими. Это называется отказаться от своего эго относительно них. Допустим, с 10 душами. На вторую ступень со 100 душами, на третью ступень, с 1000. Ну, допустим, да, возьмем такой пример, это будет понятнее, ты понимаешь, что это значит толкать тяжелые вещи.
3: Души — это как бы сферот, да?
2: Души — это не сферот. Души — это люди, находящиеся рядом со мной, которым тоже нужно то же самое. Они могут помочь мне в той же работе, в том же действии толкать эту тяжесть. Поэтому я нуждаюсь в группе. Но снова, обращение к группе может быть только после того, как я знаю цель. И цель — достичь слияния с Творцом. И тогда мое обращение к группе будет правильным. Иначе это будет обращение, когда я начну там строить какой-нибудь кибуц или колхоз, неважно. Что-то, что в итоге рухнет, потому что будет эгоистическим. То есть вся работа, сказано, конец действия в начальном замысле. То есть я прежде всего должен думать о конце действия, и говорить, что такое конец. И сейчас, из конца, из этого конца действия, я начинаю работать, объединяясь с другими. Если я просто хочу объединиться с другими, с этим я хочу, он сильный, а этот умный, а тот умеет договариваться, а этот такой спокойный, значит, он будет вызывать у меня спокойствие, а тот будет радостный, будет радовать меня. Если я пойду таким образом объединяться с людьми, я не соединюсь с правильной группой, которая поможет мне толкать этот тяжелый груз к цели. Может быть, к другой цели, да, но не к духовной цели. То есть я обязан в соответствии с этим выбирать людей, которые мыслят так же, как и я, в том же направлении. Ты видишь, сколько у нас есть мнений? Видишь, сколько групп, списки групп, 13 групп. Есть такие тут, кто еще не нашли себя. И каждая группа думает о цели, очевидно, иначе. Согласно чему они это выбрали, я не знаю. Либо согласно тому, что они обсудили, что такая цель. Ну, я не думаю. Потому что каждый не знает, и каждое мгновение думает иначе. И каждая группа должна распадаться и снова собираться. Каждое мгновение — это невозможно. Видимо, согласно другому критерию. Ну, ты видишь...
3: Какой показатель есть у меня в том, что мое усилие качественное? Что может дать мне какой-то ориентир, какой-то якорь, что-то, что я делаю, это качественное усилие, а не просто количественное?
2: Качественное усилие, как можно проверить, что оно действительно качественное? Какой может быть признак, что я приложил правильное усилие? Написано, что результат добрых деяний — это радость. Радость. Если человек действительно приходит к радости после того, как он приложил усилия и вложил все и радуется, это радость от самого усилия. Не от того, что он получает от этого, а то, что ему дали возможность приложить усилия, и он делает это, он знает, что это действует. Ты понимаешь, я вижу это или не вижу, но это работает. Нет такого, что это куда-то пропадает. Вообще нет такого. Ничего не пропадает. Каждую секунду, каждое мгновение, даже Баля Сулам говорит, что вот эта вошь, которая там кряхтит, чтобы добыть там какую-то пищу, тоже ее страдание, тоже присоединится ко всему общему страданию, которое строит клей конца исправления. И это нужно не живой, растительный, животный, говорящий уровень. Все должны соединиться в одно клей. Но нам это должно доставить радость, что мы действительно находимся вот в этой колее, в осознании цели в какой-то мере, и есть ответ. Эти мгновения, они не проходят впустую, и результат этого — радость, связь, что мы все-таки связаны с Творцом. А не как этот несчастный человек на улице, с улицы, который встает утром и не знает, как закончить день. Ему все надоело, он может быть богатым, может быть бедным, неважно. Но сегодня у тебя нет кого-то, кто действительно был бы рад. Мы видим это. Был у тебя миллиард долларов, да, несколько недель назад. А сегодня что там у тебя есть от бирж, я не знаю. Я слышал, что там суматоха большая.
3: Поделимся впечатлениями от урока, что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Я записал по поводу усилия, что у нас есть возможность воспользоваться и молиться и предоставить Творцу место между нами.
3: Я записал, что у нас нет восприятия, нет управления цветами и самими килим. Это оторвано от моего тела, это вообще не находится в нашем теле. Изменить их мы можем только с помощью того, что мы притягиваем на себя свет, который их меняет. Это называется свет, окружающий свет.
2: Да, из всего, что Рав говорил, я отметил, что мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы связаны между нами в материальном. И когда человек понимает, что он должен прийти к любви к Творцу, и этого не будет, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами, и до этого он не делает ничего.
3: Если я должен стремиться к экрану, представлять себе, я понял, что главное — это усилие и вкладывать силы в объединение, а не представлять себе какие-то там экраны, всякое такое, а из правильной работы в группе ты уже приходишь к пониманию, правильному работы, и радость — это признак твоего правильного усилия в пути.
2: Да, Рав говорил, что главная работа в объединении в десятке, то есть настрой желания на правильное намерение, находится главным образом в окружении, в работе. Говорится в основном о внешних действиях, когда ты даешь окружение. Это то, что в итоге делает твои действия более целенаправленными.
3: Я почувствовал такую точку. Понятие света, которое в конечном счете только он воздействует. И Рав привел пример лекарства. Как вместо того, чтобы принимать внутрь, мы размазываем его по ноге, что-то в этом роде. И тогда мы не используем правильно то самое лекарство. А нам нужны все эти выяснения, нужно их принимать в сердце. Поэтому есть также понятие намерения.
5: Маор Машпия.
2: Свет воздействует на желание получать, и мы должны привлекать свет с помощью учебы и с помощью действий по объединению. И принцип — это «возлюби ближнего как себя». И это действие важные, они готовят нас к правильному хисторону во время учебы, то, что мы изучаем, и привлекаем свет.
3: Да, но кроме этих действий учебы и всяких усилий в групповых действиях, в добрых делах, у нас нет никакой возможности управлять своим желанием, даже вообще определить его. Поэтому нужно вкладывать надо в то место, где можно вызвать изменения.
2: Эти действия, которые продвигают нас, мы должны понять, что вот эти 2 миллиарда, которые смотрели футбол, не удостоились, а мы, сидя здесь, мы уже удостаиваемся, и у нас есть роль привлекать свет, объединяться и производить действия.
3: Так если есть такая большая важность для групповых действий, благодаря которым мы удостаиваемся правильного хиссарона, света, намерения, то Рав сказал, что эти действия нужно начинать с конца замысла в начальном действии. И какую важность мы должны придавать каждой нашей встрече и каждому нашему общественному групповому действию, что мы делаем в нем, не просто сидим и говорим, а что действительно, каково наше намерение, что мы на самом деле делаем, когда у нас есть это время вместе.
2: Да, товарищ спросил Рава о том, что все зависит от Творца, и Рав показывает, что зависит от человека. И это возвращает меня к вопросу об усилии.
3: Я слышал, что не нужно выставлять Творцу условия, а только просить о продвижении.
2: Поэтому мы должны оценить, что нам дает возможность требовать из желания, и желание должно быть проясненным.
3: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Освящение 10 сферот. Здравствуйте, дорогие друзья, мировое кли, дорогое. Мы сейчас слышали на этом прекрасном уроке от Рава, получили немало таких состояний о свете, возвращающем к источнику, о том, как мы должны просто брать его как лекарство. Слышали пример Рабаша, не размазывать по ноге вот это средство, а принимать внутрь, чтобы это было как можно ближе к нашему желанию, чтобы наше желание было буквально обнаженным, чтобы свет мог коснуться его. Еще было много всего. Это удивительно, сколько вещей через Рава раскрываются нам все больше и больше, насколько они актуальны. Все время, пока мы находимся как бы выше времени и учения. Десяти сферот тоже говорит об этой реальности, выше времени, движения, места. И туда мы хотим пройти. Мы находимся на уроке номер 3. И Рав здесь учит нас в учении десяти сферот. И мы все еще находимся в первом пункте Ари. Несмотря на то, что это уже третий урок, и это удивительно, когда мы с Мишей готовились вчера к этому уроку, и мы оба прошли урок Рава, мы обсуждали это, насколько это вообще удивительно. Ари написал несколько слов, и на несколько слов Ари Баля Сулам написал несколько страниц Ор Пнемии, и на то, что написал Баля Сулам, Рав может говорить часами. И мы действительно находимся в связи с бесконечностью через наших учителей, не менее того. Поэтому мы давайте ценить это положение, относиться к нему от всего сердца, и давайте действительно примем это лекарство. Давайте начнем читать первый пункт Ари, там, где мы находимся сейчас. Прочитаем его сначала до конца, прежде чем войдем в урок. Я читаю. Первый пункт Ари, учение десяти сферот, первый том, первая часть. Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет заполнял всю реальность, и не было никакого свободного места в виде пустого воздуха и пространства. А все было заполнено этим бесконечным простым светом, и не было в нем ни начала, ни конца. А все было этим одним простым, совершенно однородным светом, и он называется светом бесконечности.
1: После такого урока, который мы посмотрели, очень тяжело успокоиться, есть такой подъем духа. Еще одна маленькая цитата. И окружающий свет, он меняет все. Но не то, что я сам напрямую что-то меняю в себе. Я не могу коснуться себя. У меня нет подхода к своему желанию получать. Нет подхода. И в продолжении того, что сказал Асав, мы дошли до седьмой сноски в первом пункте текста Ари. И она выясняет фразу, что все было наполнено светом бесконечности, простым. Седьмая сноска, снизу, второй столбец, посмотрите. Одна фраза, то, что объясняет Баль Сулам. То есть невозможно что-либо добавить к нему действиями нижних. Нечего добавить к нему действиями нижним. И теперь Рав объясняет эту маленькую фразу очень подробно. Давайте посмотрим урок. Учение десяти сферот, первый том, первый параграф, текст Ари. Внутренний свет, седьмая сноска, объясняет сказанное, наполнено светом бесконечности простым.
0: То есть было пространство, и это пространство наполнено светом бесконечности. То есть здесь есть два момента. С одной стороны пространство, с другой стороны наполнено светом бесконечности. Мы различаем вот эти два понятия — заполненное пространство.
1: Седьмая сноска. То есть то невозможно ничего добавить к нему с помощью действий нижних.
0: Ощущение совершенства. Мы говорим со стороны нижнего, потому что каббалисты — это люди, которые развили свое кли, пришли к ощущению, потому что мы чувствующие элементы, желание наслаждаться, желание получать, которые чувствуют в себе всякие состояния, и разум рядом с этими состояниями, чтобы осознавать, что мы чувствуем, и не иначе. Иначе наш разум, он не развивается и в духовном, и в материальном. Это не важно. Либо относительно получения ради получения, либо ради отдачи. Разум всегда развивается рядом с желанием, только чтобы контролировать, чувствовать и осознавать свое желание, что находится внутри него, что оно не более. Он не выходит за рамки желания. Он не может. Он от нуля и далее растет только в соответствии с тем, что от него требует желание. Разум — это добавка к желанию из тех хисронот, которые желание проходит в своем развитии, хочет этого, этого, этого. Он развивает в себе систему разума, как достичь того, чего я хочу. И откуда это приходит? Из того, что желание начинает осознавать, что есть я и есть что-то вне меня, что наполняет меня. Если бы оно не ощущало желание, что есть что-то вне его, что наполняет его, то разум, он бы не был развитым желанием, чувствовал бы только себя. Я чувствую плохо, я чувствую хорошо, и все. Это хорошо, а это плохо, но нечего делать. То, что он чувствует, что добро и зло приходит снаружи, что есть что-то, что наполняет его извне, а не только вот это внутреннее ощущение, но что есть что-то снаружи, и приходит к нему, и тогда он чувствует добро и зло, из этого уже развивается разум. То есть разум уже начинает думать, есть что-то вне меня, что вот это мое ощущение зависит от этого. А затем еще более, ну что это, что находится вне меня? И когда это приходит ко мне? И что, как я могу содействовать, чтобы это пришло именно так, а не иначе, и чтобы быстрее пришло, и так далее. То есть разум развивается только исходя из ощущения ближнего, как бы, то есть того, что есть вне меня, что-то находится, я завишу от него. Потому что если только внутри желания ощущалось бы изменение добро и зло, плохо и хорошо, а не ощущалось, что это приходит снаружи, но было бы только ощущение плохо, хорошо, реагируют, не реагируют. Без осознания рядом с этим разум, он развивается как результат ощущения хисарон, ощущения недостатка, что вот это мое ощущение, оно зависит от того, что приходит ко мне снаружи. И здесь мы говорим о состоянии, когда пространство было наполнено светом бесконечности, полностью, без ощущения хисарона, без ощущения недостатка, ощущения, что есть чего-то снаружи, что наполняет его. Все еще свет был первичен относительно кли. Пока что нет такого, что я отношусь, и мне не хватает чего-то, и что-то приходит и наполняет меня. И я наслаждаюсь и чувствую, что что-то вне меня дает мне наслаждение. Нет такого. Ощущение совершенства — это первичное в первичном кли, что мы даже пока еще даже не можем назвать это кли, потому что кли — это хисарон, какая-то потребность, которая исходит от самого творения. А здесь этого пока нет, поэтому он говорит, здесь нечего совершенно добавить к нему, кроме действий нижних. Пока еще нет ощущения хисарона, даже ощущение хисарона, это что-то наполнение, которое я получил, оно снаружи, вне меня. Мне хорошо, я наполнен. Нет никакого недостатка. Все места, все полости наполнены, пустоты. Но, по крайней мере, если бы было ощущение, что это наполнение приходит снаружи, это не твое. Но здесь пока нет никакого различия даже в этом. То есть мы видим, насколько недостает еще этому желанию получать, которое находится в бесконечности, быть совершенным, достичь состояния понимания, сознания, кто я, что я, творец. Нет, это как камень, даже меньше, чем камень. Не чувствует ни тепло, ни холод, вообще ничего. Это состояние бесконечности, которое он сейчас нам описывает. Но каббалисты, которые достигают вот этих состояний, они приходят из этого мира, и своих разума и чувств они достигают мира бесконечности. Они входят в это состояние мира бесконечности, они входят со своим полным чувствующим, понимающим кли, которое может быть совершенно полным, совершенно пустым, кли, которое судит, у них есть правая линия, левая линия, и они приходит к тому, чтобы ощущение вот этого бесконечности в средней линии, которую они выстроили, и они смотрят на это первое состояние, в котором они были, включены тут, там все души, все мы, смотрят на это со стороны Творца. Они достигли ступень Творца, и поэтому они могут договорить с его стороны относительно этого творения, которое находится вот в этом первом состоянии мира бесконечности. Если бы они включились там, в то состояние, как оно есть, то у них не было бы... Они не могли ни одного слова сказать об этом состоянии, о самом. Когда они включаются в это состояние, то это как... большой входит, вникает в состояние младенца. Тогда он может сказать о состоянии младенца. Он не чувствует ничего или чувствует это и это. Но младенец, который находится в этом состоянии, у него нет этого ощущения. Все слова, все определения только из ощущения таких хистронот, недостатков. Там не были еще, да.
1: Вчера вы сказали, что до Махсома все еще нет творения. Еще не существует человек. Так можно ли сказать, что это как до того, как были созданы создания, что как бы пока нет кли, чтобы почувствовать свет?
0: Нет, если мы говорим снизу вверх, до Махсома, что пока еще нет человека, мы говорим, что нет еще пока кли для души снизу вверх.

0: Но здесь, когда мы говорим «прежде чем созданы создания, сотворены творения», мы говорим о хиссароне, который развивается, который от нуля приходит к несовершенному, а мы приходим от несовершенного к совершенному. Мы не возвращаемся к тому состоянию бесконечности, которое находится в совершенстве, потому что нет в нем кли, но мы возвращаемся к энсов, к другому состоянию, к третьему состоянию, а не к первому состоянию. Там есть совершенное кли. Это не возвращается к тому же состоянию. Мы не возвращаемся к энсов, в состояние, когда энсов, что мы хотим почувствовать, что это было первое кли. Мы еще почувствуем его согласно нашим кли. Пожалуйста. Восьмой пункт. Смысл понятий прояснится дальше.
1: То есть в этом состоянии вейнсов нет ни роши, ни тох и ни сов, где рош, тох и сов — это понятие со стороны творения, которое думает и решает в рош, в ощущении хисарона, в ощущении состояний, которыми оно не удовлетворено, и тогда в нем возникает мысль в рожь, что нужно что-то постичь. Здесь, в совершенстве, которое властвует, не может быть рожь, не могут быть мысли. Мысли приходят всегда из хисаронов, из ощущения нехватки. А если так, то не может быть тох и сов, когда он делит себя на такие части, что часть он принимает, часть нет. И вообще чувствует свой тох, что он решает о нем, как принять, что принять. Он все еще не управляет собой, не владеет собой. И это нельзя даже назвать пока творением, без всякой независимости, без всякого ощущения собственного.
0: Девятый пункт проясняет состояние «простой свет». Означает, что нет в нем градации малого и большого состояний, а все равноценно.
1: Как мы вообще говорим о свете, который исходит от Творца, добрый, творящий добро, хорошим и плохим, без всяких ступеней, без всякого отношения к творению, всем в равной степени. Как мы можем распознать в свете такие изменения? Разумеется, их нет. Но кли потом, тем, что оно делит себя на всякие понятия относительно света, относительно своего свойства света, по отдаче о себя как получение, кли делит себе на всякие подразделения, чувствует себя относительно света, чувствует себя разделённой, распределённой, в соответствии с этим чувствует свет разными способами и даёт свету в соответствии со своими свойствами. В кли, дает ему свету различные названия, которых в самом свете, разумеется, нет. Там ничего в нем самом нельзя распознать, кроме того, что он простой. Но кли дает свету всякие названия в соответствии с сутью килим. Поэтому имена, о которых мы говорим, имя Творца, имя Света, это всегда в соответствии с килим. Ютки вавки, четыре части, которые в кли, которые должны быть. И наполнение, которое кли чувствует в соответствии с авьютом и экраном, что это называется святыми именами, именами света. Но на самом деле это килим. Так и мы в нашем мире называем различные явления из того, каким образом мы их чувствуем, как мы впечатляемся ими. Но можно сказать, секундочку, но мы изучаем, мы иногда слышим, что кли создано светом, сотворено светом, и в этом высшем свете есть 613 цветов Торы, которые создали в нас 613 желаний. Так как же может быть, что в свете есть 613 цветов, которые строят нас 613 желаний? Так как же он свет простой, мы говорим, что все остальное это килим. Свет создал 613 килим, и они так постигают цвета. Так а как же, если свет творит кли из ничего, то в кли есть столько много подразделений, а в свете их нет. Откуда это в кли, если не от света? Ведь свет первичен. И тогда в свете должны быть все эти понятия. И тогда они переходят в кли. в кли просто так это с нуля возникнет. Так ответ простой. Если свет сотворил кли, если бы свет творил кли только для того, чтобы наполнить его, то он бы сделал его простым, как он сам. Но свет, кроме этого, желает сотворить кли, чтобы оно было подобным ему, чтобы сразу после первой стадии есть, и будет вторая стадия, чтобы кли начало чувствовать, что есть кто-то, кто наполняет меня, и он отдает мне, и я хочу быть как он. Отдача — это более высокая вещь, чем получение. И я из своего желания получать, наслаждаться, хочу находиться в отдаче, отдавать. Поэтому после первой стадии сразу развивается вторая стадия. И поэтому ощущение Творца, которое приходит в первой стадии, разумеется, это находится в высшем свете, в скрытом виде. И тогда из этого развивается кли. Если бы не ощущение Творца внутри света, то все завершилось бы на первой стадии. И это называлось миром бесконечности. Поэтому свет не такой, не так уж прост. Но он простой в том, он, поскольку он просто хочет отдавать.
0: Как развилась вторая стадия из первой стадии? Откуда пришло пробуждение почувствовать дополнительный свет, если свет, он един?
1: Из того, что творение начало чувствовать, кроме того, что наполняет его, что есть кто-то, кто наполняет его. Ты можешь сказать так, но желание насладиться, оно хочет только наслаждаться. Как оно определяет, что есть кто-то, кто наполняет его? Мы видим это, скажем, по коту. Ты даешь ему что-то поесть, кидаешь ему. Любой с улицы может ему кинуть, и он будет есть. Он не

У меня был большой вопрос, что же следует сделать в качестве последней беседы. И пришли несколько человек, и также дирекция. Я начал рассказывать о главной вещи. В чем разница между миром бесконечности и нашим миром? Разница в том, что в мире бесконечности все находится в одном месте. Мы все вместе, все закрыто, все совместное, и все принадлежит всем, все принадлежит каждому. И нет никакой разницы между мной и другими, между тем,

не достигли мира бесконечности, есть очень важное правило. Может быть, вы помните из школы, или вы изучали это в университете, или кто-нибудь в своей профессии знает об этом, то, что есть разница между... Если мы, скажем, даем здесь энергию, первый раз она входит внутрь кабеля, затем внутрь катушки и снова, и так она может между ними делиться в конденсаторе. Это правило правильно не только для электричества, но то, что существует в каком-то одном устройстве в природе, существует во всей природе, во всех ее остальных частях, но лишь в различных формах, согласно или же это биологические системы, или же общественные, человеческие какие-то системы, или же в отношении человека к обществу. Это может быть я, может быть группа, и тогда отношение между нами, оно именно таково, когда то, что получает свыше, какое-то впечатление, это впечатление входит в меня, затем оно опустошается, переходит к обществу, группе. Затем уже зависит от того, нахожусь ли я в связи с группой, чтобы группа могла бы повлиять на меня. И таким образом мы можем находиться в закрытой системе. Мы сейчас с вами выходим из физической связи между нами. Также множество людей уже уехали, оставили нас. Через 2 часа мы тоже уедем. Что нам может помочь продвинуться? Таким образом, чтобы то духовное расстояние, которое Творец установил между нами, не было бы для нас расстоянием, а материальное расстояние, которое между нами есть, именно оно и поможет нам для создания, поможет нам созданию духовной связи. То, что мы связываемся с группой, в тот момент, когда я опустошаюсь, мне необходимо понять, что та самая сила, то самое воодушевление, то впечатление, которое были у меня, все это находится в группе, и я могу получить это от группы назад. Все зависит лишь от того, насколько мы находимся в одном устройстве. Это все. Поэтому я с радостью услышал о том, что здесь множество людей записались на разные действия по распространению и связывались с помощью различных связей с другими. Я был очень рад это услышать. Если с завтрашнего дня, уже сегодня, вы планируете начать эту совместную работу вместе с группой, с большой или с маленькой группой, есть у вас программа, вы знаете, что делать, вы действуете ради чего-то, к чему вы хотите прийти, у вас есть некая мечта. Это то, что вас спасет. Вы работаете вместе с несколькими людьми. Вы падаете, поднимаетесь. Это постоянно передается от одного к другому, и от всех остальных к вам. Так же, как и в живом организме, когда каждый из... Самая большая, самая важная часть, если вы выносите ее, вы убираете ее от связи с организмом, он умирает, потому что жизнь заключена в связи с другими на любом уровне. Если вы забываете об этом, вы просто приходите к смерти.

Это мне не важно, какая там группа, что там за товарищи, понимают они что-то или нет, маленькие они или большие. Чем мы занимаемся? Если есть совместная цель, этого мне достаточно, я уже включаюсь в это. Прежде всего внутрь, прежде всего я отношусь к связи, и этот организм уже живой. И не стоит здесь производить всякие расчеты, может быть, это не так, а может быть, есть что-то другое. В одиночку это стопроцентная смерть. Вы можете видеть это в природе. Даже атомы, молекулы, неживой уровень, живут с помощью того, что плюс и минус, они существуют в одной единой системе. В природе вообще нет ничего, что было бы отделено от других. Но лишь человек, если он хочет себя отделить. И это состояние называется прахом. То есть оторванный от всего, не может ни дать, ни получить. И тогда это называется мертвым. Поэтому мы прежде всего сегодня, когда мы выходим отсюда, уезжаем, мы уже знаем, каким образом завтра мы будем связаны друг с другом. С адресами, согласно каким темам, в каких состояниях, и не один адрес, а несколько адресов, и в связи с внутренними проблемами, или групповыми проблемами, или же проблемами в распространении, в каждой из вещей. Если у меня есть проблемы с женщиной, или у меня нет связи с моей учебой, или не знаю, что мне конкретно делать, к кому я могу обратиться в связи с любыми проблемами, которые у меня есть в жизни. Стоит, чтобы у меня были бы примеры тех людей, с которыми я связываюсь, и таким образом я нахожусь в связи со всеми. И, может быть, насколько большее количество проблем у меня будет, это все будет для того, чтобы я связался бы с ними, для того, чтобы у меня была бы более сильная связь, для того, чтобы продвинуть меня к тому, чтобы я был бы перемешан со всеми, чтобы продвинуть меня к тому, что называется жизнью. Поэтому нет никакой проблемы. Мы уезжаем отсюда и выходим на новую ступень. Вот так вот это. Необходимо видеть все эти вещи именно в форме развития. Это первое. А второе, не следует забывать. Это должно быть прежде всего и после всего. О том, что нет никого, кроме него. Прочитайте эту статью. У каждого, я думаю, есть такой дневник в компьютере или на стене, или такой офисный дневник. Хотя бы дважды в неделю. Давайте прочитаем статью «Нет никого, кроме него». Скажем, каждый понедельник и четверг. И все, все. Вот так мы договариваемся между собой. Во всем мире. Не важно, в какие часы, но два раза в неделю мы читаем эту статью. И все. Вот так вот. Читаем ее, и все. Это обязанность. Раз в день, по крайней мере, я слушаю урок. Один час. Неважно, какую часть урока. Первую, вторую, третью. То, что транслируется из Израиля. Желательно тот же урок, который изучается там в этот день.
Если я очень хочу чего-то другого, то я добавляю из архива то, что я желаю. Изучить какую-то тему, какую-то статью, пожалуйста. Но нежелательно, чтобы это было бы за счет ежедневного урока, который изучается в этот день. Его должны изучать все вместе. В течение этих 24 часов все мы думаем об этом во всем мире. И это очень важно, потому что это является общей мыслью. Собрание товарищей, конечно же, мы обязаны присутствовать на нем. Я очень советую родителям задействовать своих детей. Может быть, есть какие-то проблемы в семье, супруга не хочет. Я в это все не вхожу. Прежде всего, не следует делать это против кого-то. Но если это возможно, насколько можно дать детям хотя бы немножко из того, что мы изучаем, или какие-то игры, которые есть там в интернете, на детском сайте, или же наши уроки очень желательно, которые были на этой неделе. Я очень рад видеть детей, которые находятся вместе с нами во всем мире. Вы не знаете, насколько это даст вам впоследствии очень большую пользу, когда тот свет, который они получат, будет оберегать их от всего. Вы просто ничего не делаете. Вы даете ребенку связь со светом, и все. Не плохое окружение, не наркотики, не проституция, не какие-то... В общем, все эти вещи, которые сегодня есть в мире, вы можете быть спокойными, что свет их уже приведет в порядок, они будут нормальными детьми. Может быть, не больше и не меньше, вы почувствуете от них относительное спокойствие по отношению ко всему тому, что есть сегодня в мире. Я как отец и дедушка советую вам это от всего сердца. Амен, кричат из зала.

0: Шалом, мишпаха.
1: Благополучие семьи.
0: Ларот ле бензуг.
1: Показать своему супругу, супруге, что он зарабатывает от того, что вы занимаетесь кабалой. Что вы любите его больше, больше уступаете ему, готовы сделать для него все. Чтобы насладился бы этим, сделайте какие-то послабления. Если ваша супруга или супруг дают вам возможность заниматься кабалой, это выигрыш, вы платите за то, чтобы заниматься кабалой. Это просто величайшая сила, которую вы приобретаете. Вы отказываетесь от множества вещей, прежде всего от вашего эгоизма. И тогда, быть может, вы увидите, что все сопротивление приходит от Творца через вашего супруга или супругу к вам. Если это возможно, сделайте в вашем центре, если он существует относительно близко от вас, сделайте трапезы с семьями, превратите группу также в некую одну такую большую семью. Раз в неделю, если тяжело, раз в две недели, в три недели. Но это стоит сделать. Вы приглашаетесь к нам. Есть множество людей, которые заранее списываются с нами и определяют время, когда они могут к нам приехать. На неделю, может быть, на несколько недель даже. Мы находим им место для проживания и где они могут питаться. И они находятся у нас со всем нашим образом жизни. Потому что, как вы знаете, у нас это десятки людей, которые работают с утра до ночи в подготовке материалов, в распространении материалов, в съемках, в газетах, книгах, в музыке, в фильмах. И все это обрабатывают, это переводят на различные языки, все это входит в блоги, в архив. Все это двигается вот так, постоянно. Поэтому тот, кто хочет, может приехать к нам и присоединиться на какое-то время. Это, в общем-то, все. У нас, в общем, есть час. У нас уже нет времени чего-либо почитать. Я лишь буду очень рад получить ваши вопросы. Напишите мне в мой блог. Я постараюсь ответить. У меня не всегда есть время для этого. Не всегда у меня есть место, потому что есть настолько актуальные вещи, когда я прежде всего должен работать над ними. И тогда невозможно внести в блог и заниматься им постоянно, как какой-то книгой. Я жалею также людей, которые должны еще что-то делать, кроме того, чтобы читать. Поэтому, может быть, я не отвечаю вовремя, но все равно вы пишите. Написано, прежде чем вы меня позовете, я отвечу вам. В то время, когда вы пишете, вы уверенно вы с уверенностью получите ответ. Даже если вы пишете, может быть, немножко позже, даже если и не прочитаете ответ, это все равно произойдет. Есть ли что-то, о чем мы еще не говорили? Ну, пожалуйста. Ну, вопросы, быстро. Есть или нет? Ну, пожалуйста. Да.
2: Здравствуйте, Раф, меня зовут Мири. Я живу севернее Нью-Йорка. Я была на этом уроке, на уроке, который говорил про действительность. Вопрос, который у меня был в течение всей своей жизни. Я надеюсь, что вы действительно ответите мне на него. Потому что я такая маленькая, иногда я снаружи вижу себя, снаружи вижу все, что я делаю в жизни. Иногда я чувствую, что я заперта в своем теле. Я не то чтобы запуталась, но я как бы между двумя действительностями. То я чувствую на себя на земле, и очень-очень все тяжелое, как будто у меня тело мое весит 100 килограмм, а большую часть времени я как будто мечтаю, сплю, а потом я просыпаюсь, и как будто я прохожу через какой-то сон. Перевод на иврит.
3: ואני רואה איך אני עושה כל מיני דברים, ולפעמים אני מרגישה שאני ממש כלואה בתוך הגוף הזה, ואז הכל נהיה כל כך כבד ומעיק.
0: נובע.
1: נו, יש לו.
0: מה לעשות עם זה?
1: Что с этим делать?
4: Yeah, what to do about, because I don't...
2: Да, что делать с этим, потому что я не чувствую, что я дома ни тут и ни там. Я как бы посередине. Перевод на иврит.
1: Но это очень здорово, потому что наш дом ведь далеко. Для того, чтобы притянуть нас туда, нам не дают покоя ни в одном из состояний. По пути домой мы получаем множество всяких ударов и проблем и путаницы. Иначе бы мы оставались в покое. И поэтому нам необходимо благодарить за то, что написано, нету праведников покоя ни в этом, ни в будущем мире. Этим миром называется эта ступень, а будущим миром следующая ступень. И так каждый раз, когда мы... Поэтому нет покоя ни сейчас, ни потом. Не будет покоя. К этому необходимо привыкнуть. Но если я полагаюсь на окружение, я ощущаю себя с этим комфортно. Я ощущаю себя при этом комфортно, как будто бы я нахожусь в своем доме, в своем углу. Все уверенно, все тепло, все готово. Все есть. Мы в покое. Передо мной отпуск. Все так красиво и хорошо, надежно. Это ощущение покоя, гармонии, спокойствия может наполнить нас в то время, когда мы проходим самые тяжелые и острые состояния, при условии, что мы находимся в связи с окружением. Ты просто распыляешь свою боль и свою опустошенность на миллиарды частей и не ощущаешь в этом более чем одной части. И ты также получаешь от них то наполнение, которое у них есть. Мы не в состоянии убежать от продвижения. Потребности должны быть все более и более, все большими и большими, и состояния давления должны быть тоже очень большими и неприятными. Но мы можем спастись от этого лишь с помощью того, что мы поделимся. И тогда мы почувствуем себя хорошо. Нет иной возможности выдержать это. То, что сейчас это стоит у тебя здесь, и ты собираешься взорваться, это тебя просто душит, это потому что ты не делишься с другими. Не следует забывать. И начни с этого, и почувствуешь, что сразу же ты найдешь методику и средства пройти через самые большие проблемы с легкостью, включая смерть. Потому что если я опустошаюсь от света жизни, но я наполнил группу и окружение, я уже там начинаю ощущать собственную жизнь, и поэтому я не умираю. Все это, в этом и заключается поднятие над жизнью. Это когда я приподнимаю свою жизнь и меня самого во внешние кли, когда я вдруг раскрываю, что это является моим. И тогда спасаю здесь не просто от каких-то проблем, но от самой смерти. Так мы научимся
5: жить. By a sequence of concealed degrees. What is it about the Zohar that we can open up to any part of it and have the potential to connect to that state?
1: Если наше продвижение через состояние скрытия, то что может помочь мне раскрыть это и связаться с тем, о чем вы рассказываете?
2: Зор дает нам силу. На решимо, которое раскрывается у меня. Мы опустились с мира бесконечности в наш мир. 125 ступеней. Мы были в этом мире 15 миллиардов лет, допустим. А сейчас мы начинаем подниматься обратно в бесконечность. На этом подъеме мы прошли какой-то процесс на уровне неживом растительным животным. А сейчас мы находимся на уровне говорящей. С уровня говорящей, на котором мы сейчас находимся, начинается свобода выбора. Поэтому раскрывается книга Зоар. Почему? Потому что с этого уровня и далее дать тебе возможность не продвигаться с помощью отрицательной силы, с помощью которой ты продвигался до этого, а продвигаться согласно твоему выбору, силой света, который светит тебе изначально, от цели, от продвинутых состояний спереди, со 125 ступеней подъема. То есть ты можешь продолжать продвигаться с помощью силы зла. Ты можешь притянуть положительную силу, силу добра. В этом твой выбор. Продвигаться ты обязан, потому что от подъема, от падения, простите, сверху вниз, тут у тебя есть, внизу в тебе образовалась цепочка решимот. Это как гены, как в капле семени, и вся информация о будущем человеке. И тогда ты реализуешь решимо за решимом, друг за другом, все время ты реализуешь. Только вопрос, или с помощью отрицательной силы, путем страданий, или через положительную силу, которую ты притягиваешь. Это называется сила света. И все. Поэтому раскрывается книга Зоар. Как ты пишешь, Сейдж? Раскрывается книга Зоар. Это не книга. Это духовная система. Я нахожусь здесь, с моим глазом, со своим мозгом, со своим ухом. Я смотрю на книгу с моим сердцем и с точкой в моем сердце, с моим желанием привести в действие этот механизм, со своим желанием я притягиваю свет на себя. Зоар — это не книга. Зоар — это свет, который приходит ко мне свыше. И этот свет внутри книги, он... Книга рассказывает мне о системе, через которую опускается свет. И когда я читаю об этом, я не знаю, но я, по сути дела, жму на кнопки, привожу в действие выключателя. Я запускаю систему, через которую свет опускается и действует на меня. Это система, которая сейчас скрыта от меня, но постепенно я начинаю входить во взаимодействие с ней, она начинает раскрываться. Это называется Зоар. Поэтому он особенный, вы можете читать об этом в тысячах источников. Насколько люди высоко ценят его и насколько он воспринимается. Вся философия, вся наука начала Аристотель. Вся философия, главным образом, немецкие философы, начиная со средних веков, все писали о том, что то, что пришло к ним, вся наука, весь взгляд на их жизнь, это в конечном итоге приходит от Зоара. Пророки в то время обучали разных мудрецов из Греции, из разных мест, и оттуда к нам пришла вся наука, наука мира, естественные науки. Я не могу даже говорить об этом. Короче говоря, Зоар — это система связи между нами с источником света. Вы начинаете просто участвовать в уроках. Не надо больше этого, как мы вчера читали. Неважно, сколько вы понимаете. Даже если ничего. Вы почувствуете изменения. И просто через месяц, два, полчаса в день у тебя есть связь с этим? Достаточно. Ты почувствуешь, насколько это действует на тебя.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 1 августа 2002 года, что означает, что масло называется добрыми делами в духовной работе. Возьмем чтение, статью на чтение в десятках, у нас 28 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что масло называется добрыми делами в работе? В книге Зоар сказано: «Глаза мудреца в голове его». Зоар спрашивает: а в каком же месте глаза человека? Может быть, они в теле или в руке его? Ведь он говорит нам, что мудрец выше всего мира. Ведь мы учили, что не должен человек проходить более 4 локтей ама с непокрытой головой, поскольку шхина пребывает над его головой. Почему? Потому что шхина пребывает над его головой. Всякого мудреца глаза и речи в голове его. А когда глаза его там, в голове, то есть в шхине, он знает, что свет, который горит над его головой, нуждается в масле, ведь тело человека — это фитиль, а свет горит наверху, в фитиле. А царь Шломо воскликнул: «Да не оскудеет елей, то есть масло на голове твоей, ведь свет над головой его нуждается в масле». И это добрые дела. И потому сказано: глаза мудреца в голове его, а не в ином месте. Конец цитаты. И следует понять, почему, если Творец хочет дать свет Творца человеку, человеку необходимы добрые дела, подобно маслу. То есть, сколько масла есть в фитиле, столько горит свеча. Иными словами, мы видим в материальном, что фитиль может светить только в соответствии с количеством масла, которое есть в нем. Но как это связано с духовным? Почему, если не достает добрых дел, Творец не может дать человеку так, чтобы свет не прекращался у него? Разве то, что Творец дает человеку свет, не вызвано целью творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания? В таком случае, зачем Творцу нужно, чтобы Нижний давал ему добрые дела? Для того, чтобы понять то, что мы спросили, есть ли желание Творца давать благо и наслаждение творением, зачем нужно, чтобы творение давали ему масло? Ответ: известно, что для того, чтобы было совершенство его действий, произошло скрытие и сокрытие, чтобы управление Творца не ощущалось как явное управление, иначе как после того, как творение исправит свои хилим с желанием получать для себя, чтобы они были в подобии по форме, которое называется желание отдавать. И благодаря этому исправится состояние стыда, которое исходит от противоположности по форме дающему.
0: Исходя из этого, получается, что хотя со стороны дающего нет прекращения высшего блага, как сказано, «Я Творец не менялся», однако со стороны исправления, которое было сделано у первого получающего, называемого «Малкут бесконечности», это исправление продолжается, и пока Нижний не способен получить все ради отдачи, свет прекращает светить Нижнему. Поэтому для того, чтобы свет светил над головой человека, необходимо выполнять добрые дела, то есть действия отдачи, что приведет человека к тому, чтобы все делать с намерением ради отдачи. И тогда будет место для света пребывать на нем постоянно. И сказанным следует объяснить написанное: глаза мудреца в голове его. А по поводу понятия «мудрец» сказал мой отец-учитель, что тот, кто хочет быть мудрецом, тот уже называется мудрец. И согласно этому следует объяснить, что тот, кто хочет быть мудрецом, должен видеть в голове его. То есть должен верить, что шхина пребывает на его голове, и поэтому сказали мудрецы, не должен человек проходить с непокрытой головой 4 локтя. И мы выяснили, что голова человека означает разум человека. А его нельзя открывать, что означает, что необходимо покрыть разум и знания, как будто у него нет знания, и идти выше знания. Что именно выше знания, он способен получать все ради отдачи. И таким образом человек может удостоиться почувствовать, что шхина находится над его головой. То есть выше знания, и благодаря этому он придет к ощущению. И это, как сказал мой отец-учитель, что когда человек приходит к ощущению, что он сейчас находится на подъеме, пусть не говорит, что теперь ему не надо верить, что управление Творца — доброе, творящее добро. Потому что сейчас я чувствую, что это так. Выходит, что таким образом он вновь входит внутрь знания. И тогда он сразу падает со своей ступени, поскольку он нанес ущерб вере выше знания, сказав, что теперь мне уже не нужно идти выше знания.
1: Это называется, что он снова падает в эгоистическую любовь. А на это свойство было сокращение и скрытие. И автоматически свет уходит от него, и он остается во тьме. И об этом сказано «глаза в голове его». То есть он смотрит на свойство высшей малхут, которое есть в его голове. И это именно когда голова не открыта, а покрыта. А он идет выше знания. И это называется «добрые дела». А что такое «доброе дело»? Это когда он покрывает свою голову тем, что идет выше знания. Получается, что тело человека — это фитиль, который нуждается в свете в голове его. А свет светит все время, пока у него есть масло. А в тот момент, когда у него нет масла, свет исчезает с фитиля. Как сказано выше, маслом называются добрые дела. То есть до тех пор, пока он добавляет масло, свеча горит. То есть все то время, когда он покрывает голову, то есть свое ощущение, что означает, что он не принимает этот подъем, который есть у него сейчас, как ощущение света внутри знания в качестве опоры. Другими словами, сейчас у него уже есть на чем основать свою высшую малхут. Получается, что сейчас у него нет масла, то есть добрых дел, называемых выше знания. И, само собой, фитиль затухает из-за отсутствия масла. И это объяснение того, что мы спросили, почему масло называется добрыми делами.
0: Ответ. Он, как сказано выше, что добрые дела подобны маслу для фитиля. И когда иссякает масло, свет гаснет. Также и когда прекращаются добрые дела, как сказано выше, свет исчезает, и он вновь опускается вместо низости. И сказал мой отец-учитель, что когда он приходит к состоянию подъема, то есть когда у него есть ощущение, что стоит работать ради того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, Пусть не говорит, что теперь у меня уже есть основание, на котором я построю свою небесную Малхут, потому что сейчас мне уже не надо идти выше знаний. А пусть скажет, сейчас я вижу, что я должен пойти именно выше знаний. И свидетельство этому заключается в том, что именно благодаря тому, что я иду выше знания, Творец приближает меня и любит меня. Откуда я знаю, что Творец любит меня? Об этом сказал мой отец и учитель правило, что если у человека есть любовь к Творцу, то он должен знать, что это потому, что Творец любит его. Как сказано, Творец — твоя тень. Поэтому с этого момента и далее я принимаю на себя идти только выше знания, потому что таким образом я вижу, что Творец приближает меня. Получается, что он не принимает подъем за основу, чтобы идти на основе того, что у него есть сейчас ощущение, и поэтому он хочет быть работником Творца. А он принимает этот подъем в качестве доказательства тому, что путь Творца — это именно путь выше знания. И он постарается с этого дня и далее идти только выше знания.
1: И сказано, мы поймем то, что говорит книга Зоар. Когда будете есть от хлеба той земли, совершайте возношение Творцу. Это сказано о снопе, омер, взмахивание. Почему взмахивание? Потому что Коэн взмахивал им, поднимая наверх. Это взмахивание. Каким образом это относится к нам? Взмахивал ли он им или опускал? Взмахивание тнуфа, как мы учили, означает «дайте уста», «тнупе». Ибо это те же буквы, что и взмахивание, «тнуфа». Смысл этого «воздайте» буквально, «дайте славу Творцу Всесильному вашему». Ибо уста — это слава, то есть малхут, называемая славой, которую нужно воздать Творцу. И потому мы должны вознести ее наверх, ибо нет хвалы для высшего царя Зайрампина, кроме как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее царю славы. И потому дайте уста, тнупе, дайте славу. И это, безусловно, возвышение, то есть подъем Малхут к Зайрампину. Это значит, что понятие взмахивания указывает нам на работу. То есть, хотя в простом понимании написано о том, что нужно поднять сноп омер, как сказано, сноп взмахивания. Однако Зоар спрашивает, чему это должно научить нас в работе? И он объясняет это, что мы должны поднять Малхут к Творцу, ибо уста называется Малхут, называется слава, как сказано, воздайте славу Творцу Всесильному вашему. И мы должны воздать П, уста, то есть Малхут, Творцу. И следует понять, что означает, что необходимо воздать Малхут Творцу. А также, что значит воздать уста П, то есть славу Творцу. Но когда мы говорим о исполнении Торы и заповеди в индивидуальном плане, то есть для того, чтобы благодаря этому прийти к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме, то есть отказаться от собственной выгоды и работать только в том, что на выгоду Творца. Эта работа называется «Шхина в опрахе» или «Шхина в изгнании».
0: Иными словами, когда человек работает ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение,
1: Поэтому эта работа для него имеет вкус праха, и хотел преодолевать.
0: И несмотря на то, что он преодолевает себя, исполняет Тору и заповеди, но он работает с огромным трудом, потому что тело не получает удовольствия от этого, а наоборот. Если человек говорит своему телу, если ты спросишь меня, для чего я выполняю Тору и заповеди, человек должен сказать, поскольку до сих пор я работал для тебя, а теперь осознал, что нужно работать на Творца. И поскольку я не могу с тобой воевать, так как ты сильнее меня, как сказано, и спас его от руки того, кто сильнее его. Поэтому я хочу выполнять Тору и заповеди. И я верю мудрецам, которые сказали, свет не возвращает к своему источнику, что благодаря исполнению Торы и заповеди я смогу взять верх над тобой. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты не мешала мне, ведь иначе я не смогу отменить тебя. И разумеется, что отвечает ему тело на это, ведь известное правило гласит, пришедшего убить тебя, убей первым. И само собой разумеется, тело делает все, что в его силах сделать. Оно приводит ему много плохих мыслей до такой степени, что он не может их преодолеть. И тогда человек видит, что самостоятельно он не способен это преодолеть. Что тогда человек должен сделать? Нет у него иного совета, кроме как верить мудрецам, которые сказали, пришедшему очиститься помогают. То есть тогда он должен молиться Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, чтобы у него были силы победить свое тело.
1: И о чем тогда человек должен просить помощь, чтобы Творец помог ему? Он не в состоянии победить зло в себе, которое называется желанием получать ради собственной выгоды. Из-за того, что Шхина находится в Апрахе. Другими словами, поскольку существует правило в природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом, поэтому то, что человек не может работать ради Творца, вызвано тем, что царь не важен в его глазах. И это называется «Шхина в Апрахе». Получается, что он просит Творца поднять Шхину из праха. Другими словами, Шхина называется «Высший Малхут», и ценность ее и важность у нее такая же, как прах. И это, как мы говорим, благословение на пищу, милосердный, он восстановит для нас падающую суку Давида. А сука Давида означает высшая малхут, которая лежит во прахе. И мы просим Творца, чтобы он поднял малхут, то есть чтобы мы увидели ее важность, а не так, как нам представляется, что она во прахе. И поэтому мы не способны отменить зло, которое в нас. Тогда как если бы слава небес была открыта, тело бы отменилось, как свеча перед факелом. И потому мы говорим в молитве «Мусав», «Из-за грехов наших мы были изгнаны из страны нашей и отдалились от земли нашей», что означает, что из-за грехов, называемых «получающие келим», мы отдалились от земли нашей. Адама, земля, происходит от слова «эдаме», я буду подобен Высшему. То есть подобный Высшему означает, что также и Нижний хочет быть в свойстве желания отдавать, как Высший. И он отдалился от этого, потому что хочет быть только получающим для себя. И поэтому мы просим Творца и говорим: «Отец наш, Царь наш, раскрой славу Царства Твоего на нас в скором времени». Это значит, что благодаря тому, что Творец раскроет нам славу свою, то есть поднимет Шхину из праха, а Малхут будет во славе, у нас будет возможность отменить свое желание получать, в смысле правила, что маленький отменяется перед большим.
0: Однако здесь возникает вопрос, почему мы должны просить Творца поднять Малхут из праха? Почему он сам не показывает важность Малхут, а сделал так, что в наших глазах она выглядит лежащей во прахе? Ответ таков, как сказано выше, что если бы слава Малхут была раскрыта, у нас не было бы места для того, чтобы сделать выбор, а все бы вошло в получающий килим, и не было бы никакой возможности выйти из-под власти желания.

0: говорит, что это означает «нупе», «дайте уста». И следует объяснить, что это значит, что творения должны дать уста Творцу, то есть Малху. Имеется в виду, что нижние должны принять на себя небесную Малхут, то есть поднять Малхут, лежащую в прахе. И сказать, что она — это не низкое свойство, лежащее во прахе, а что ее место на небесах. Это называется небесный Малхут. Это значит, что ее поднимают из праха и возвращают обратно на свое место, то есть на важное место. На небесах. И тогда Малхут называется П — уста.
1: И потому сказано, воздайте славу Творцу Всесильному вашему, ибо уста — это слава, ибо нет хвалы Высшему Царю, иначе как когда Исраэль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее Царю славы. Смысл того, как сказано выше, что вся наша работа направлена на то, что мы должны настраивать все действия, которые мы производим, на то, чтобы поднять шхину из праха, то есть поднять Малхут. Другими словами, то, что мы принимаем на себя высшую Малхут, чтобы она стала уважаемой, и чтобы мы поняли ее возвышенность, и что стоит работать ради Творца, а не ради себя. Однако работа — это работа тяжелая, из-за того, что она противоречит природе. Поэтому эта работа вызывает у нас много подъемов и падений, вплоть до того, что иногда человек приходит к отчаянию и говорит, что работа — это не для него, и он хочет сбежать с поля боя, поскольку он не видит никакого продвижения в работе. И мало того, он видит, что он пошел назад, а не вперед. То есть он видит, что сейчас он больше погружен в эгоистическую любовь. Тогда как до того, как он начал работу на дачу, он не был настолько приземленным.
0: Получается, что теперь он видит, что зла у него стало больше. И действительно возникает вопрос, что является истиной? Иными словами, неужели все усилия, которые он приложил для достижения любви к Творцу, были напрасными и бесполезными? Но согласно правилу, изложенному мудрецами, всегда должен видеть себя человек наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. Если так, возникает вопрос, раз он склонил себя на чашу заслуг, как он может быть наполовину виновным, наполовину оправданным? Разве сейчас он не оправдан в большей степени? И следует объяснить это согласно сказанному нашими мудрецами, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него. Но почему ему дают злое начало еще больше, чем было? Ответ в том, что поскольку каждый раз, когда человек побеждает какое-то зло, и зло входит в святость, дается ему еще большая порция зла, чтобы исправил его. Выходит, что теперь, когда он подчинил прежнее зло, ему снова дают зло в еще большем размере. То есть в мере добра дают ему меру зла. Выходит, согласно правилу, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого, получается, что добро и зло всегда имеют одинаковый вес. Отсюда следует, что зло осознается в мере обретения человеком добра. В этой мере раскрывается в нем зло. Согласно этому получается, что тот, у кого есть лишь немного добра, у него, соответственно,

0: Но будет и зла немного, ибо иначе он не будет уравновешен и не сможет сделать выбор. Ибо плохого будет больше, чем хорошего, поэтому не показываю человеку зло, имеющееся в нем, а только в мере добра, которое есть у него. Тогда получается, что человек всегда находится в состоянии наполовину добра и наполовину зла.
1: Получается, что благодаря падениям и подъемам зло постепенно исправляется, и человек должен всегда помнить и верить в то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Однако человек должен дать пробуждение снизу, и тогда он удостаивается уст святости. Как сказано выше, дайте уста, воздайте славу Творцу Всесильному вашему.
0: Перейдем к уроку от 1 августа 2002 года.
1: Мы прочли статью, третий том Шлаве Слам, глава Балак, что такое, что масло называется добрыми делами в работе. Снова и снова Рабаш подчеркивает нам, что насколько человек продвигается в духовном, скрытие растет все больше и больше. Так что мы знаем историю выхода из Египта, египетское знание, выход из Египта, возопили сына Израиля от работы, а потом встали перед фараоном, 10 казней, и пока не удостаиваются выхода, все эти вещи говорят нам, что скрытие растет, препятствия растут, и нужно много терпения, чтобы видеть эти вещи как правильный результат усилий. Это неестественно. Естественным образом мы знаем, что наше желание получать, так понимает, что чем оно больше платит, оно больше получает. А здесь из-за того, что мы должны выйти из желания получать, чем больше мы платим усилиям, мы видим, что у нас меньше есть желание получать от этого оплата, чтобы мы смогли отделиться от него, то есть видеть его более пустым. Поэтому только согласно разуму можно как-то понять, и, может быть, иногда оправдать этот путь, процесс духовного развития человека, который не так, как мы привыкли в процессы в нашем мире. Насколько человек приближается к духовному, он видит себя дальше от духовного. Чем больше он вкладывает сил, он видит, что он больше теряет. И поэтому нет сил. Неестественным образом это происходит. Так как я могу вкладывать работу, а в конце получить удар? Еще вкладываю работу, еще получаю удар. Какое тело и какой разум, и какое сердце захочет вкладывать усилия, если в конце усилия получают удар? В конце концов, человек находится без всего, в беспомощности, не знает, что делать, согласно тому, как он читает. И что он слышит, может быть, это правильно, и он может как-то согласиться с этим процессом в разуме, что, по-видимому, таков путь, чтобы выйти из желания получать и прийти к второй природе. Но только что делать? Все-таки написано хорошо, да, но можно ли это исполнить вообще все это дело? И человек, который находится в желании получать, у него нет никаких других сил, что ему делать? Действительно, делать ему нечего, кроме как принять осознание величия Творца от группы, не от самого себя, в себе он это не найдет, потому что от природы мы видим, что сил для этого нет. а получить осознание величия Творца, не осознание Творца, а осознание Творца группа дать ему не может, потому что группа тоже в таком же состоянии, как он сам. А услышать, насколько Творец великий, что от него действительно зависит все, и что он хочет и способен, это называется окружение, группа, Рав, книги, все, что вокруг человека, не силы внутри человека. Силы внутри человека не способны ни к чему, и вы запилится на Исраиле от работы. Здесь нужно просто прийти к состоянию «я не посланец», то есть обращаться к Творцу и вы запили, застенали. Но это не в силах человека, найти самому, или он, избранные ему помогают свыше, или он успешный, находит силы в товарищах, в группе, в книгах Рави и так далее. И тогда действительно правильно обращается к Творцу, то есть видит, что сам он в нулевой надежде сделать что-то, и сделал все, что только можно, и видит, что это невозможно, чтобы из этого что-то вышло. И запускает себя, вкладывает себя, мы говорим, но лучше сказать, что отпускает себя. Просто бросает себя так из отчаяния в руки Творца, чтобы он сделал неважно что. Пока не выясняется у него, что именно он требует, что именно он хочет, и тогда он приходит в Махсон. То есть главный наш выбор — это сократить путь, когда мы находимся во тьме, в изгнании. То, что всякий раз, насколько мы продвигаемся, мы видим себя все более пустыми. Рэбе пишет, что все египетское изгнание, то, что человек что-то воспринимает в кли, но кли его дырявое, все, что он принимает, все это выходит наружу. Снова и снова выходит наружу. То есть у него нет ничего от всех его усилий, пока ну, нет сил вообще сделать хоть что-то в этом кли, кроме как просить, чтобы Творец исправил это кли, его усилия, тогда действительно будет в недырявом кли. Как заткнуть эти отверстия экраном ради отдачи, тогда кли становится цельным. Как на кухне называется такая дуршлаг? Так чтобы было не дуршлаг, а уже был бы цельный сосуд без дырок. Поварёшка. Вместо дуршлака будет поварёшка.
2: Ну,
1: вот и все. Да. Нечего спрашивать, есть?
0: Ну. На самом деле, каждый день мы читаем, по сути, то же самое.
1: Написано, закончились молитвы Израиля, закончились молитвы Давида. Все, нет больше. Он пришел к состоянию, когда или это из отчаяния, или это из слияния.
0: Ну. Каждый день то, что мы читаем, в сущности, звучит более-менее одинаково. Мы все возвращаемся к той же идее, в общем.
1: Ты видишь, я говорю об этом, может быть, уже... Слышу это 25 лет. 20 лет говорю. И всякий раз находим что-то новое. Потому что и человек обновляется. Не то, что снаружи, что-то человек обновляется. Есть новые свойства, из этого мы говорим. Иначе, конечно, все можно сказать в одной строчке. Вкусите и увидите, что хорош Творец, что еще есть. Да?
0: Одна из вещей, которые мне все еще непонятны, при всем том, что действительно меняется или не меняется, как происходит процесс внутреннего выяснения. Как это делается в такой форме, чтобы действительно привести и прогнать состояние быстрее? Как это?
1: Пока еще тебе непонятно, как происходит процесс выяснения. Так иди согласно своему разуму прежде всего и посмотрим, можно ли построить такой процесс, чтобы это был процесс выяснения.
0: Но каждый раз это приходит в другой форме, ведь каждый раз это
1: всякий раз по-другому. Ты говоришь, что это та же идея, то же самое ты считаешь же. И вдруг ты говоришь, что каждый раз это иначе. Ну. Я спрашиваю, что...
0: Это у меня не укладывается в голове, потому что каждый раз нужно заново проходить весь процесс. Что это?
1: Конец действия. В изначальном замысле что ты должен выяснить, если ты говоришь о процессе выяснения? Что тебе надо выяснить? Что ты должен выяснить, чтобы что? Чтобы перейти в духовное, да? Мы говорим сейчас, как пройти махсом. Потом мы не знаем что, но как пройти это? Так как проходит, как ты думаешь?
0: Нужно прийти к полному осознанию, кто я.
1: Секундочку, когда я прохожу махсом?
0: Когда отчаиваюсь в самом себе.
1: Я не знаю, отчаялся, не отчаялся. При каком условии я перехожу через махсом? Что мне надо, чтобы перейти махсом?
0: Настоящая молитва.
1: Я с силой молитвы перехожу махсом?
0: Творец проводит тебя?
1: Я с силой отчаяния прохожу махсом? Нет, Творец переводит. Давай начнем с конца. Ты не начинаешь с конца. То есть Творец дает мне некую силу. Что он берет меня за руку так? Что он делает? Он дает мне внутри моего желания силы. И в моих желаниях возникает такое изменение, что я начинаю чувствовать духовное, я начинаю жить в духовном. Жить в духовном называется жить в намерении ради отдачи в какой-то мере. Да? То есть он дает мне экран. Это называется, что я перехожу через махсом. До этого у меня не было экрана, или у меня не было намерения ради отдачи. А сейчас у меня есть минимальное намерение ради отдачи. Желание получать с этим маленьким намерением ради отдачи, эта мера называется «Мои первые духовные кли». Вот и все. Я должен получить от него экран. Теперь что такое ступень перед этим, перед экраном, который я получаю? Видимо, необходимость в экране. Но все можно получить, только есть кли для этого. То есть мне нужен кли для экрана, потребность в экране. Какая потребность в экране должна быть? Может ли быть сейчас у меня... Я могу представить себе состояние, что у меня есть потребность в экране. Может быть, такое или нет?
2: Так
1: я еще иду еще немного дальше. Чтобы у меня была потребность в экране, я должен знать, что у меня будет выигрыш от экрана. Да? Что я выигрываю от экрана? Выигрыш от экрана. Ну, что я получаю с помощью него? Что я отдаю. Что я вижу Творца, не вижу и наслаждаюсь от него, а я вижу, что я отдаю ему. Но не то, что я отдаю ему, для меня это топливо. Потому что тогда я просто работаю не в чистом виде ради отдачи, а ради отдачи называется даже, если я не вижу его, не чувствую его. Я вообще не нахожусь ни в каком раскрытии, а только одно знание у меня есть, что я являюсь дающим.
2: Так.
1: И в этом есть еще много тонкостей внутри. Но в конечном счете я прихожу к состоянию, что я, что мне нужна какая-то абстрактная сила, которой у меня сейчас нет совершенно. Может ли быть, что у меня будет желание к ней?
2: Так.
1: Это вопрос. Если я проверю, что это действительно желание экрана, по-видимому,
2: у меня
1: нет, и желание к экрану тоже. А может быть, что я не хочу самого экрана, и то, что он даст мне в духовном мире. Чистая отдача, без всякой связи с собой. Я не могу почувствовать пока эти свойства. Они для меня совершенно оторваны от моей реальности. Как я могу говорить в чистом виде так просто... устами, просто это ничего не дает, это не молитва по-настоящему из глубокого желания. Глубокое желание называется до слов, до осознания даже, что это. Так, по-видимому, я не могу прийти к этому, но я, по крайней мере, могу прийти к каким-то вещам, отчаянным вокруг этого. Тогда мы сделаем так. Какие вещи в желании получать могут быть у меня выяснены, если я сделал их, завершил их, это максимум того, что я способен сделать до Махсома. Как мы говорим в примере, подобно тому, как мы учим до окончательного исправления, что мы, кроме Лева Эвен, каменного сердца, все-все можем выяснить, так? Гальгальтейнаем, включение Гальгальтейнаем, Вахап, Ахап, Гальгальтейнаем, все эти свойства, кроме Лева Эвен. Ты знаешь, это как у тебя есть кость с мясом, и ты ешь все мясо до последней детали, последней части, кроме кости, чистая, просто отполированная. И при этом ты выясняешь, что да, что нет. Так подобно этому, скажем так, с окончательному исправлению с Лева Эвеном мы ее не касаемся. Мы приходим к этому, только строим это негативно, готовность к исправлению Лева Эвена. Ну так, скажем, и здесь тоже, до Махсома. Когда мы строим в каком-то виде отрицание, готовность исправления экрана на наше желание получать. Так каковы эти свойства, которые должны быть у нас выясненными целиком, чтобы мы после этого получили свыше, как в окончательном исправлении получают свет Машиаха и исправляют Лева Эвен, сейчас тоже получаем свет Машиаха, который вытягивает нас из этого мира в духовность. А потом в окончательном исправлении получаем свет Машиаха, который вытаскивает нас из первого сокращения, второго сокращения в первое сокращение. Так выясни. Что тебе нужно? Какие условия? Чтобы привести тебя, да, чтобы привести тебя к этому последнему свойству, нужно, ты видишь, множество лет в усилиях, и как будто ты пережевываешь те же статьи, те же письма. В мое время не было таких вещей. Когда Рэбе начал писать, это было уже 83-84 год. 84-й — это первые статьи вышли. А до этого не было. Была книга предисловий, и все. Ничего, кроме книги предисловий. Не учили предисловия. Учили учение 10 сферот, и все, предисловия хочешь, читай сам. Это просто было такое... То, что мы пережевываем все эти вещи, это действует для выяснения очень эффективно. Только что вопрос, насколько можно поместить это в сердце. То есть читать это в таком виде, чтобы это коснулось открытых, голых наших желаний. Это как рыба говорит, тебе дают лекарство, ты получаешь бутылочку жидкости, но вместо того, чтобы вылить в рот каждый раз, каждую ложечку, ты мажешь это на ногу. Ты не понял врача, да, то, что он сказал. Ну, соответственно, с этим так, такой результат. То есть нужно ставить эти вещи как можно ближе к желанию, помещать их. То есть, когда мы читаем, когда слышим, нужно стараться быть просто в связи с этим, представлять себе, насколько можно больше, что это происходит внутри нас. И тогда постепенно это проникает.
0: Мы говорим, что, по сути, то, что делает нам выяснение, что делает все эти вещи, это света, окружающие света. Свет раскачивает клей, исправляет клей. Нам нужно только вызвать свет, чтобы он сделал это.
1: Всегда что-то, что повторяется у меня. С одной стороны, я говорю, что свет сделает это. С другой стороны, мы говорим, что, что я не хочу, чтобы свет сделал. И что это, чтобы это желание, что нет желания, чтобы сделать это. Всегда как бы тот же круг. Все время ощущается, как будто это повторяется.
0: Еще раз, что ты сказал. Только свет может исправить меня. Только я вызову его, и только он может вызвать во мне, чтобы я захотел его. Так что я сделаю, чтобы он захотел меня, чтобы сделал мне желание к нему, чтобы я смог попросить его, чтобы он действительно пришел и исправил меня, да?
1: Да.
0: Ты можешь еще продолжить немного, несколько шагов назад, и будет то же самое. Это именно наше состояние, подъем и падение, такое отношение, другое, именно то, что и происходит, да. То есть клей, свет раскрывается, одно или другое. Или попеременно, как это сказать. Ну, и все, нет ничего, кроме этого. На самом деле вопрос после всего этого, должны ли мы быть настолько умными, что нам нужно знать в подробностях буквально весь процесс, который мы проходим. И если я не знаю, что я сейчас прохожу, то, не дай Бог, я не пройду. Это вопрос. Является ли наше знание вызывающим в нас пройти это, а незнание останавливает нас и не дает пройти, да? Нет. Совсем не так. Есть кто-то с умом там, психолога или философа и сядет у меня здесь и подробно разложит мне все эти детали, за несколько уроков и сможет буквально жонглировать этим так, что ты услышишь, удивишься, что это просто раскрытие Лиао, да? А есть кто-то, кто еле-еле вообще ухватывает все эти объяснения, а сам настолько внутри группы чувственно не развит, что у него нет таких вещей внутри. Он не улавливает, не чувствует их настолько. А на самом деле это не важно. Могут сидеть двое таких. Один буквально Шимон с рынка, не Раби Шимон, которым он стал. А второй буквально настолько тонкий, прямо дух без тела. И тот знает, философствует обо всем, а этот с трудом улавливает, что написано в статье, и находится в тумане таком, и вообще нет никакой связи с их продвижением, потому что все зависит от усилия. Если кто-нибудь такой невежественный, приземленный, если он вкладывается, насколько это возможно, отдавая себя, насколько это возможно, этому делу, измеряют только его усилия, только вклад его, и все. А тот, кто умен и тонок, и схватывает это прямо в воздухе. Может быть, он не вкладывает настолько, ему и не нужно, ему трудно вложить себя, потому что он не чувствует здесь, во что себя вкладывать. Я не говорю, что он не хочет, ему безразлично, пренебрегает. Он и сам, из своей подготовки, не видит трудности, не видит поля работы. Понимаешь, куда внести себя? Но фактически все идет согласно расчету усилия. И только. И может быть тот самый тонкий, несчастный, пришибленный философ, буквально которому не дали свыше достаточно виют, пока он начнет получать, пройдет еще много времени, этапов. Но если будет постоянно делать, тогда, конечно, в конце концов придет к состоянию того Шимона с рынка и начнет с него. Мы видим здесь, как эти вещи происходят, но все же это трудно. Поэтому Каббала нужна именно в таком приземленном поколении, очень сильном по вьюту, в эго, в нашем поколении, а не в предыдущих поколениях, которые были такие, знаешь, они чувствовали из ничего, они чувствовали божественно, не видели этой жизни. Было ясно, что это так, что это облачается внутрь нашей жизни. Так было у них. Вот, им было очень легко даже произвести соответствие между материальным и духовным. Они выполняли все заповеди. Ты знаешь, как выполнять заповеди, которые зависят от земли? Это что-то ужасное. Это 300, чем-то там 400 заповедей. Заповеди еще храма, всевозможные. Они чувствовали изнутри, поскольку были чистыми, и поэтому им не нужна была каббала. Они не прикладывали усилия. У них не было настоящего усилия. А у нас наоборот. Мы в конце, да, раскрывается кетер, хухма, бина, зе, рампин, малхут. Мы последний келим, грубый келим, большое скрытие. Пока ты сдвигаешься, ты переворачиваешь миры. Если бы они прилагали такие усилия, как мы сейчас, я не знаю, что бы это было. Это просто невозможно в их келим было. Это обратное соотношение цветов и келим. Это чудо, что происходит. Все были в ощущении, что они буквально каббалисты. Понимаешь? Поколение Моше, поколение пустыни, поколение завоевания земли, потом до царя Давида, потом до первого храма. Об этом вообще ничего говорить. От первого храма, от разбиения храма и далее, от разрушения первого храма и далее уже начинается падение. Но все же были пророки, все жило. Божественное было понятно народу в ощущении. Не нужно было писать, какие книги нужно писать. Из ощущения им было понятно, что нужно. Когда вышли в изгнание, начали писать какие-то книги, да? Потому что еще была связь между теми, кто находится в раскрытии Творца, и те, которые уже находятся в изгнании, то есть в скрытии. Тогда начали, но до этого не нужно было ничего писать. Это было настолько... Тебе нужно писать то, что ты чувствуешь в своей жизни? Когда все и так понимают и чувствуют, что об этом писать, если все знают? Как Бааль-Сулам пишет в начале предисловия к учению десяти сферот, что от разрушения храма и образовалась железная стена между нами и наукой Каббала, то есть между нами и раскрытием Творца, раскрытием, ощущением Творца. Возникла такая стена, что мы ничего не чувствуем, и это источник всех бед. Ничего кроме этого нет. Мы хотим жить хорошо. Свойства Творца должны быть раскрыты. Ты будешь чувствовать зло, пока внутри твоих келим Творец не раскроется. Нет никакого другого условия. Он также пишет в Шармате, что вся причина чувствовать хорошее — это чувствовать Творца, а скрытие Творца — причина всех плохих вещей. Поэтому чем мы занимаемся? Мы занимаемся только тем, как раскрыть Творца. Мы хотим жить хорошо. Вот и все. Теперь, или ты хочешь жить хорошо, чтобы тебе было хорошо, да? Или же ты хочешь жить хорошо с намерением того, что хорошо в цели творения, в конечной цели. И то, и другое называется добром, только в каком виде? В келим. Келим в каком отношении? В этом все дело. Ниже Максума или выше Максума? Два разных понятия, что значит добро. Тогда ниже Максома мы не можем направить себя на хорошее, которое выше Максома. Это невозможно. Поэтому выход из Египта в спешке, во тьме, в бегстве, буквально в краже келим, во всем этом. Иначе невозможно. Прыжок в море, рассечение конечного моря, прыжок в море.
2: Итак,
0: тогда кроме терпения, я не знаю, что еще может помочь.
1: Да. Я так понял, что если мы просим что-то у Творца, надо просить напрямую то, что мы хотим, а не еще и пути, как получить это.
0: Если человек просит что-то у Творца и просит это определенном виде, это знак, что он ставит условие, чтобы ты помог мне так или так. Откуда у тебя вообще есть разум с трудом уже просить, не знаю, знаешь ли ты что? Да, если ты просишь хорошую вещь для продвижения, если ты знаешь, что это просишь хорошее, тогда, конечно, получаешь на это ответ. Если ты просишь о чем-то не совсем правильном, тогда вместо этого ты не просишь ответ на молитву, которого ты ожидаешь, а просишь ответ на молитву того, что ты не ожидаешь. Это продвигает тебя, но не то, что ты думаешь, что приходит. Поэтому правильная молитва без всяких условий, когда я прошу то, что называется в твоих глазах продвижение. А у меня изначально, сколько бы я ни получил и что бы ни получил, это будет принято как продвижение. Но если ты уже находишься в таком желании, тогда о чем ты можешь просить? Если уже не важно, что ты получишь, ты веришь, что это продвижение.
1: Продолжение, то есть.
0: Ну, в продолжение, ну, давай.
1: Если мы хотим Творца, я должен поставить условие, просить окружающий свет, свет Апсак, хочу Творца.
0: Секунду, секунду. Когда ты просишь Творца, ты просишь свет Апсак, окружающий свет. Я не знаю, как ты можешь попросить свет Апсак, что ты знаешь. Что мы изучаем, что просит Кли, и Кли просит, потому что находится уже в духовном мире, и там молитва — это молитва, которая должна быть в точности выяснена согласно состоянию Кли. Откуда ты знаешь, что чувствует за Махсом? Действительно, ты не можешь быть связан с истиной. Сейчас ты не можешь, но после Махсума у тебя есть мера слияния, определенная с Творцом, или маленькая, как у Бар, или немного больше. И тогда, в соответствии с этим, ты каждый раз выясняешь кли. Ты не идешь полностью неосознанно. Ты знаешь, в каком состоянии ты находишься. Ты знаешь, что является Ахураем Высшего, который сейчас хочет поднять тебя, может произвести над тобой какие-то действия. То есть тогда продвигается осознанным образом, продвигаются усилием, идут выше знания, но и знания. Есть знание. Ты находишься на духовной ступени, это твое знание, мера наполнения света внутри кли, мера раскрытия связи Творца с тобой, с душой. И ты идешь выше этого. Но у тебя есть удержание в келим, в святах. Выше знания тогда — это не то, что у тебя нет знания. Это у нас так, что мы ничего не знаем о нашем состоянии, и тем более о будущем состоянии.
1: То есть только во время учебы я получаю желание желать Творца, а кроме этого никогда нет желания Творца.
0: У нас в нашем состоянии, кроме того, что во время учебы я не могу, во время учебы или во время добрых дел, как это называется? Называется Тора, добрые дела. Слышал эти два слова вместе, да? Посредством Торы и добрых дел. Что значит посредством Торы и добрых дел? Посредством Торы называется, что ты учишься и во время учебы пробуждаешь окружающие света. А посредством добрых дел, когда ты совершаешь все возможные действия, которые тоже приводят тебя к окружающим светам. Это называется действие «возлюби ближнего как самого себя», «любовь к ближнему», групповое сплочение, все эти вещи в конечном счете, и они во время действия пробуждают окружающие света, потому что ты действуешь, чтобы связаться с остальными душами ради продвижения к Творцу, тогда это в деле, это называется, что ты выполняешь заповеди. А кроме того, Тора — это во время учебы. Короче, все средства, о которых сказали нам мудрецы, всеми средствами называется учеба и наши действия в группе. Всё. Если ты спросишь, что важнее, действия в группе важнее учебы, потому что они вызывают у тебя стремление к учебе и приводят к тому, что ты приходишь с правильным намерением на учебу, что ты приходишь оснащенным, что действительно стоит начать читать. А если ты просто открываешь книгу, есть такие, кому это причиняет даже зло, все зависит от намерения, что ты требуешь от учебы, а требования приходят только здесь. Вокруг учебы. Поэтому групповая работа, она важнее всего. Мы учим, что даже кибуцники в Негеве, да? Каждый, кто хочет, получает какой-то ответ согласно своему желанию, да? Тогда даже если ты не будешь учиться, а будешь только выполнять действия, учеба, распространение, всевозможные действия в группе, только вследствие этого придут к тебе правильные желания, хорошие по отношению к Творцу, и тогда этого будет достаточно, чтобы ты получил ответ. Понимаешь? Нельзя сказать, что только это. Но действительно, значимость подготовки очень велика по важности. Да.
1: Например, я прошу у Творца, чтобы он дал мне то, что кажется ему хорошим. Кажется ему хорошим для меня. А в моих хилим. Я чувствую, что это нехорошо. Но говорят, что я должен чувствовать себя хорошо. Так что мне я могу сделать? Я обязан просить у него что-то другое, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня не было проблем.
0: Если человек просит у Творца, чтобы ему было хорошо, и этот человек все еще находится не в слиянии с Творцом, то есть его желания не исправлены, тогда его хорошее и настоящее хорошее противоположны друг другу. Так что, как я могу просто так просить о хорошем? Ты можешь спросить по-другому, что если я сейчас нахожусь в каком-то состоянии, каждое мгновение, секунду, когда я нахожусь в каком-то состоянии, я прошу, я молюсь, как будто я обращаюсь к Творцу. Почему? Мое тело от клетки до органов, до всех систем, разума, желаний, психологические, психоматические системы, гормоны, страсти. Что не возьмешь, все находится в работе. Желание находится в каждой клетке, во всем теле в общем. Желание, удерживающее жизнь. И эти желания все обращены к Творцу. Еще до того, как я стал умным, и как будто я управляю ими, этими желаниями и направляю их. Еще до того, как я направляю их, они тоже обращены к Творцу. От того, что я сейчас задействую свой разум, я слышал и читал, что лучше, если я буду думать и просить у него по-другому, чем хочет мое тело. Я этим изменю тело? Мои клетки сейчас будут крутиться иначе, электроны там, всякие вещи. Нет. И мысль моя будет работать по-другому, даже если я прочитал что-то в книге. это ни на что не повлияет. То есть искусственные вещи, которые я читаю или слышу, что хорошо давать, ты знаешь, вещи такого рода. Эти вещи, они вне меня, внешне. Над своим желанием я не властен. Когда я что-то читаю, изучаю всевозможные премудрости, я их этим только ввожу в разум. Это не коснется моего желания. Мое желание — прямой результат цветов, которые строят желание. Как мы изучаем, что свет через четыре стадии прямого света строит желание. А потом, когда входит в желание, вызывает в этом желании весь процесс, которое желание хочет пройти. То есть у меня вообще нет управления, я не касаюсь своего желания. На свое желание я, может быть, могу повлиять, если я воздействую на Творца, а Творец, согласно моей просьбе или моему приказу, изменит мне желание. Он пошлет определенный свет, так что в конце процесса, в конце развития света выстроится такое желание, которое я как бы прошу, но через него я могу это сделать. Поэтому он называется Создатель, Маациль. Создатель называется не тот, кто однажды меня породил и закончили, и теперь я управляю самим собой. Я никогда собой не управляю, никогда. Нет такого случая. Я через него, тем, что могу обратиться к нему и каким-то образом воздействовать, обязать его, просить его, может быть, какая-то протекция, неважно что, но через него я могу только вызвать, чтобы во мне что-то изменилось. Только так. Так какое отношение имеет это к тому, насколько я прочитал, сколько прочитал в книге или нет? Это от этого вообще внутренне меняется. Мы должны понять, что это совершенно искусственная вещь, полностью внешние. Нет в этом ничего, что может каким-то образом что-то изменить. Но я сделал ускорение окружающих светов посредством действий, учебы, распространения группы, ускорить окружающие света, продвинуть их, притянуть их. А окружающий свет меняет все. Не то, что я сам напрямую сам меняю что-то в себе, я не могу коснуться самого себя. Нет у меня доступа к моему желанию получать, нет его. Если ты возьмешь каких-то хирургов, очень таких крупных врачей, они дойдут у тебя, допустим, от глаз к зрительному нерву, а потом к всевозможным другим системам в теле, которые развивают то, что ты видишь, проверяет то, что ты видишь, исправляет то, что ты видишь, целую картину. Есть там всевозможные такие очень сложные системы, но потом они приводят результат этого к центру, который называется центром наслаждения. Это центр наслаждения тоже, если ты его начнешь исследовать, видеть, что это тоже какое-то тело внутри разума, действующее согласно биохимическим реакциям. А после него, куда невозможно дойти хирургическим скальпелем или лазером, после него уже действительно есть часть нас, которая называется чувствующей, это духовная кли. А туда никто не может дойти. Все? Никто не может дойти. Это кли, оно духовное. Это желание. Остальное называется облачением желания, материю.
3: И через него как будто бы желание каким-то образом действует, впечатляется, выражает себя, получает. Ну, в общем, это переходы. А само это желание не находится в нашем постижении. Мы не можем что-то сделать. И что входит в мой глаз? Искра света, называемая нердакик, тонкая искорка, которая находится, допустим, в какой-то красивой картине. Я смотрю на эту красивую картину и получаю от нее наслаждение. Что значит? В самой картине нет никакого наслаждения. В картине есть искра света, и она точно согласна моему клипу, потому что другой смотрит, ему все равно, даже противно, а мне, меня это наполняет наслаждением. И в этой картине есть искра, это искра духовная, но она облачена в картину, и через картину это приходит к моему глазу, проходит через все системы, пока эта искра не освобождается в конце моей биологической системы, и входит эта искра в источник духовного наслаждения, в духовное желание. А все посередине, что прошло от картины и до моего глаза, и нервная система, и все это по пути. Вначале была искра света, а в конце есть кли, желание получать. Вот и все. И все это чувство, допустим, зрение, со всем, что у меня там есть в мозгу и так далее, все это просто путь, переход. Так мы работаем в этом мире, тоже есть света и келим, только между ними есть какой-то переход посередине. Так о чем ты спрашиваешь? Отсюда мы видим, что у нас нет власти над цветами и нет власти над келим. Самостоятельно это находится в отрыве от нашего тела. Это вообще не находится в нашем теле. Но изменить их мы можем только тем, что притянем на себя свет, который изменит нас. Это называется окружающий свет.
4: У меня есть вопрос. С одной стороны, мы говорим, что желание должно быть выяснено. Тогда можно просить и обращаться. А с другой стороны, мы не знаем, что хорошо, что полезно мне, моему телу, желание получать. Это не то, что мне нужно. С одной стороны, желание должно быть выяснено. Желание должно быть выяснено.
3: Творец, ты говоришь, я не знаю, что для меня полезно, что не полезно, как я могу попросить что-то от Творец, не считается с тем, что ты просишь. Это как младенец. Рабаш пишет, отец идет с маленьким ребенком по улице, а ребенок плачет, и отец не смотрит на него. Помнишь, да, эту статью? Все говорят отцу, ну, посмотри, ну как это? Он говорит, вы знаете, что он просит? Он просит иголку поковыряться в глазу, да? Ну, это не совсем реально, да, но как будто бы, да? Потому что зрение и иголка — это пример такой, немного духовный. И этот младенец просит что-то себе во вред. Он не понимает, что ему вредно, что полезно. Так дать ему или нет? Пусть плачет. Но какая польза от плача? Почему отец не успокоит его? Через плач ребенок поймет, что его желание не соответствует желанию отца. И, очевидно, отец лучше знает, что ему на пользу, и стоит перестать плакать и работать над тем, чтобы его желание уподобилось желанию отца. Допустим, отец хочет купить ему сейчас какую-то красивую книгу. Ребенок не хочет книгу, он хочет мяч. Что ты хочешь меня? Какая книга? Он плачет, отец ничего не говорит. Отец купил книгу и держит ее. А ребенок, он в конце концов узнает, что его вот это обновление и следующее состояние может быть только с книгой. И постепенно он приходит в состояние, когда он захочет книгу.
4: А желание к мячу не будет выяснено?
3: Желание к мячу, он выяснит желание к мячу, что желание к мячу вызывает у него плач, что желание к мячу это причиняет ему зло, и он будет ненавидеть пока что книгу и отца тоже, и будет искать другого отца, который даст ему мяч, увидит, что ничего не получается, пока не захочет и отца, и книгу, и пока точно не попросит книгу, иначе не получит, иначе он получит и разорвет ее. Отец хочет, чтобы он получил ее и читал. А он буквально разорвет ее на куски. И это будет ему во вред. И пока он действительно не узнает, как пользуется книгой, и как приходит к этому, какую пользу можно извлечь из этого, и он не получит. Смотри, какой путь он должен пройти от своего первого состояния, когда он хочет мяч на 100% и кричит, пока также не закричит о книге. Это то, что мы ищем сейчас, как обратиться к народу. Который, кроме телевизора, секса, еды, да, и всяких развлечений, ничего не хочет. Как ты можешь дать ему какие-то наши книги, такие трудные, чтобы он заинтересовался этим, открыл их? Вообще люди ничего не читают. Что они читают?
4: Читают субтитры по телевизору.
3: Да.
4: Но это только через нас, от окружающего света, который мы...
3: Ты понимаешь, подготовить желание в человечестве, чтобы оно захотело кабалу, захотело книгу вместо мяча. Ты видел футбол? 2 миллиарда человек смотрели футбол. Понимаешь? 2 миллиарда. Если бы 2 миллиона интересовались кабалой, мир бы перевернулся. И на фоне каких проблем мир смотрит эти вещи? Да? Бразилия, там ничего есть. У людей там происходит что-то страшное. Ну, так это. Ты видишь, люди отключаются. Это сила клипы.
2: Ну, Нильмат.
3: Будем учиться.
2: Ну,
4: в чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? К душам.
3: В чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? Человек понимает, что желание Творца отдавать своим творениям, и это его отдача творениям, если человек понимает, что он должен прийти к любви, к Творцу, к подобию свойств, к слиянию. Это не может быть, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами. И тогда до этого он ничего не делает. Мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы соединены между собой в материальном. Очень просто. Как сказать? Допустим, перед тобой есть что-то тяжелое, и тебе нужно это сдвинуть. И ты видишь, что один ты не можешь. Тогда ты просишь кого-то, еще кого-то, еще кого-то, пока ты не сможешь подвинуть ее. Представь себе, что ты находишься внизу, в этом мире. И чтобы дойти до 125-й ступени, Гмар-Тикун, да, тебе нужно двигать что-то тяжелое, да, и каждый раз это все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И каждый раз, когда ты хочешь подняться по этим ступеням, тебе нужно соединиться с еще душами, чтобы они помогли тебе толкать эту тяжесть, пока ты не соединишься со всеми, иначе ты не достигнешь цели. Вот и все. Подняться на первую ступень тебе достаточно как бы отказаться от себя, соединиться с другими. Это называется отказаться от своего эго относительно них. Допустим, с 10 душами. На вторую ступень со 100 душами, на третью ступень с 1000. Ну, допустим, да. Возьмем такой пример. Это будет понятнее. Ты понимаешь, что это значит толкать тяжелые вещи.
4: Души — это как бы сферот, да?
3: Души — это не сферот. Души — это люди, находящиеся рядом со мной, которым тоже нужно то же самое. Они могут помочь мне в той же работе, в том же действии толкать эту тяжесть. Поэтому я нуждаюсь в группе. Но снова, обращение к группе может быть только после того, как я знаю цель. И цель — достичь слияния с Творцом. И тогда мое обращение к группе будет правильным. Иначе это будет обращение, когда начну там строить какой-нибудь кибуц или колхоз, неважно. Что-то, что в итоге рухнет, потому что будет эгоистическим. То есть вся работа, сказано, конец действия в начальном замысле. То есть я прежде всего должен думать о конце действия и говорить, что такое конец. И сейчас из конца, из этого конца действия я начинаю работать, объединяясь с другими. Если я просто хочу объединиться с другими, с этим я хочу, он сильно, а этот умный, а тот умеет договариваться, а этот такой спокойный, значит, он будет вызывать у меня спокойствие, а тот будет радостный, будет радовать меня.

0: не думают, потому что каждый не знает, и каждый каждое мгновение думает иначе. И каждая группа должна распадаться и снова собираться. Каждое мгновение — это невозможно. Видимо, согласно другому критерию. Ну, ты видишь.
1: Какой показатель есть у меня в том, что мое усилие качественное? Что может дать мне какой-то ориентир, какой-то якорь, что-то, что я делаю, это качественное усилие, а не просто количественное?
0: Качественное усилие, как можно проверить, что оно действительно качественное? Какой может быть признак, что я приложил правильные усилия? Написано, что результат добрых деяний — это радость. Радость. Если человек действительно приходит к радости после того, как он приложил усилия и вложил все и радуется, это радость от самого усилия. Не от того, что он получает от этого, а то, что ему дали возможность приложить усилия, и он делает это, он знает, что это действует. Ты понимаешь, я вижу это или не вижу, но это работает. Нет такого, что это куда-то пропадает. Вообще нет такого. Ничего не пропадает. Каждую секунду, каждое мгновение, даже Баля Сулам говорит, что вот эта вошь, которая там кряхтит, чтобы добыть там какую-то пищу, тоже ее страдание тоже присоединится ко всему общему страданию, которое строит кли конца исправления. И это нужно не живой, растительный, животный, говорящий уровень. Все должны соединиться в одно кли. Но нам это должно доставить радость. Что мы действительно находимся вот в этой колее, в осознании цели в какой-то мере. И есть ответ. Эти мгновения, они не проходят впустую. И результат этого — радость, связь, что мы все-таки связаны с Творцом. Они как этот несчастный человек на улице, с улицы, который встает утром и не знает, как закончить день. Ему все надоело, он может быть богатым, может быть бедным, неважно. Но сегодня у тебя нет кого-то, кто действительно был бы рад. Мы видим это. Был у тебя миллиард долларов, да, несколько недель назад. А сегодня что там у тебя есть от бирж, я не знаю. Я слышал, что там суматоха большая.
1: Поделимся впечатлениями от урока, что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Я записал по поводу усилия, что у нас есть возможность воспользоваться и молиться, и предоставить Творцу место между нами.
1: Я записал, что у нас нет восприятия, нет управления цветами и самими келим. Это оторвано от моего тела, это вообще не находится в нашем теле. Изменить их мы можем только с помощью того, что мы притягиваем на себя свет, который их меняет. Это называется свет, окружающий свет.
0: Да, из всего, что Рав говорил, я отметил, что мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы связаны между нами в материальном. И когда человек понимает, что он должен прийти к любви к Творцу, и этого не будет, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами, и до этого он не делает ничего.
1: Если я должен стремиться к экрану, представлять себе, я понял, что главное — это усилие. и вкладывать силы в объединение.

0: а не представлять себе какие-то там экраны, всякое такое. А из правильной работы в группе ты уже приходишь к пониманию, правильному работы,
1: и
0: радость — это признак твоего правильного усилия в пути. Да, Рав говорил, что главная работа в объединении в десятке, то есть настрой, желание на правильное намерение, находится главным образом в окружении, в работе. Говорится в основном о внешних действиях, когда ты даешь окружение. Это то, что в итоге делает твои действия более целенаправленными.
2: Я почувствовал такую точку. Понятие света, которое в конечном счете только он воздействует. И Рав привел пример лекарства. Как вместо того, чтобы принимать внутрь, мы размазываем его по ноге, что-то в этом роде. И тогда мы не используем правильно то самое лекарство. А нам нужны все эти выяснения, нужно их принимать в сердце. Поэтому есть также понятие намерения.
3: Маур Машпия.
0: Свет воздействует на желание получать, и мы должны привлекать свет с помощью учебы и с помощью действий по объединению. И принцип — это «возлюби ближнего как себя». И это действие важные, они готовят нас к правильному хисарону во время учебы, то, что мы изучаем, и привлекаем свет.
4: Да, но кроме этих действий учебы и всяких усилий в групповых действиях, в добрых делах, у нас нет никакой возможности управлять своим желанием, даже вообще определить его.
0: Поэтому нужно вкладывать надо в то место, где можно вызвать изменения.
5: Эти действия, которые продвигают нас, мы должны понять, что вот эти 2 миллиарда, которые смотрели футбол, не удостоились, а мы, сидя здесь, мы уже удостаиваемся, и у нас есть роль привлекать свет, объединяться и производить действия.
0: Так если есть такая большая важность для групповых действий, благодаря которым мы удостаиваемся правильного хисарона, света, намерения, то Рав сказал, что эти действия нужно начинать с конца замысла в начальном действии. И какую важность мы должны придавать каждой нашей встрече и каждому нашему общественному групповому действию, что мы делаем в нем, не просто сидим и говорим, а что действительно, каково наше намерение, что мы на самом деле делаем, когда у нас есть это время вместе.
5: Да, товарищ спросил Рава о том, что все зависит от Творца, и Рав показывает, что зависит от человека. И это возвращает меня к вопросу об усилии.
0: Я слышал, что не нужно выставлять Творцу условия, а только просить о продвижении.
5: Поэтому мы должны оценить, что нам дает возможность требовать из желаний, и желание должно быть проясненным.
0: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Изучение десяти сферот. Здравствуйте, дорогие друзья, мировое кли, дорогое. Мы сейчас слышали на этом прекрасном уроке от Рава, получили немало таких состояний о свете, возвращающем к источнику, о том, как мы должны просто брать его как лекарство. Слышали пример Рабаша, не размазывать по ноге вот это средство, а принимать внутрь, чтобы это было как можно ближе к нашему желанию, чтобы наше желание было буквально обнаженным, чтобы свет мог коснуться его. Еще было много всего. Это удивительно, сколько вещей через Рава раскрываются нам все больше и больше, насколько они актуальны. Все время, пока мы находимся как бы выше времени и учения, десяти сферот тоже говорит об этой реальности, выше времени, движения, места, и туда мы хотим пройти. Мы находимся на уроке номер 3, и Рав здесь учит нас в учении десяти сферот, и мы все еще находимся в первом пункте Ари. Несмотря на то, что это уже третий урок, и это удивительно, когда мы с Мишей готовились вчера к этому уроку, и мы оба прошли урок Рава, мы обсуждали это, насколько это вообще удивительно. Ари написал несколько слов, и на несколько слов Ари Бале Сулам написал несколько страниц Ор Пними, и на то, что написал Бале Сулам, Рав может говорить часами. И мы действительно находимся в связи с бесконечностью через наших учителей, не менее того. Поэтому мы давайте ценить это положение, относиться к нему от всего сердца, и давайте действительно примем это лекарство. Давайте начнем читать первый пункт Ари, там, где мы находимся сейчас. Прочитаем его сначала до конца, прежде чем войдем в урок. Я читаю. Первый пункт Ари, учение десяти сферот, первый том, первая часть. Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет заполнял всю реальность, и не было никакого свободного места в виде пустого воздуха и пространства. А все было заполнено этим бесконечно простым светом, и не было в нем ни начала, ни конца. А все было этим одним простым, совершенно однородным светом, и он называется светом бесконечности.
1: После такого урока, который мы посмотрели, очень тяжело успокоиться, есть такой подъем духа. Еще одна маленькая цитата. И окружающий свет, он меняет все. Но не то, что я сам напрямую что-то меняю в себе. Я не могу коснуться себя. У меня нет подхода к своему желанию получать. Нет подхода. И в продолжении того, что сказал Асав, мы дошли до седьмой сноски в первом пункте текста Ари. И она выясняет фразу, что все было наполнено светом бесконечности простым. Седьмая сноска снизу, второй столбец. Посмотрите, одна фраза. То, что объясняет Баль Сулам. То есть невозможно что-либо добавить к нему действиями нижних. Нечего добавить к нему действиями нижним. И теперь Рав объясняет эту маленькую фразу очень подробно. Давайте посмотрим урок. Учение десяти сферот, первый том, первый параграф, текст Ари. Внутренний свет, седьмая сноска, объясняет сказанное, наполнено светом бесконечности простым.
0: То есть было пространство, и это пространство наполнено светом бесконечности. То есть здесь есть два момента. С одной стороны пространство, с другой стороны наполнено светом бесконечности. Мы различаем вот эти два понятия «заполненное пространство».
1: Седьмая сноска. То есть, что невозможно ничего добавить к нему с помощью действий нижних.
0: Ощущение совершенства. Мы говорим со стороны нижнего, потому что каббалисты — это люди, которые развили свое кли, пришли к ощущению, потому что мы чувствующие элементы, желание наслаждаться, желание получать, которые чувствуют в себе всякие состояния, и разум рядом с этими состояниями, чтобы осознавать, что мы чувствуем, и не иначе. Иначе наш разум, он не развивается и в духовном, и в материальном. Это не важно. Либо относительно получения ради получения, либо ради отдачи. Разум всегда развивается рядом с желанием, только чтобы контролировать, чувствовать и осознавать свое желание, что находится внутри него, что оно не более. Он не выходит за рамки желания. Он не может. Он от нуля и далее растет только в соответствии с тем, что от него требует желание. Разум — это добавка к желанию из тех хисронот, которые желание проходит в своем развитии, хочет этого, этого, этого. Он развивает в себе систему разума. Как достичь того, чего я хочу? И откуда это приходит? Из того, что желание начинает осознавать, что есть я и есть что-то вне меня, что наполняет меня. Если бы оно не ощущало желание, что есть что-то вне его, что наполняет его, то разум, он бы не был развитым желанием, чувствовал бы только себя. Я чувствую плохо, я чувствую хорошо, и все. Это хорошо, это плохо, но нечего делать. То, что он чувствует, что добро и зло приходит снаружи, что есть что-то, что наполняет его извне, а не только вот это внутреннее ощущение, но что есть что-то снаружи, и приходит к нему, и тогда он чувствует добро и зло, из этого уже развивается разум. То есть разум уже начинает думать, есть что-то вне меня, что вот это мое ощущение зависит от этого. А затем еще более, ну что это, что находится вне меня, и когда это приходит ко мне, и что, как я могу содействовать, чтобы это пришло именно так, а не иначе, и чтобы быстрее пришло, и так далее. То есть разум развивается только исходя из ощущения ближнего, как бы, то есть того, что есть вне меня, что-то находится, я завишу от него. Потому что если только внутри желания ощущалось бы изменение добро и зло, плохо и хорошо, а не ощущалось, что это приходит снаружи, было бы только ощущение плохо, хорошо, реагирует, не реагирует. Без осознания рядом с этим разум, он развивается как результат ощущения хиссарона, ощущения недостатка, что вот это мое ощущение, оно зависит от того, что приходит ко мне снаружи. И здесь мы говорим о состоянии, когда пространство было наполнено светом бесконечности, полностью, без ощущения хиссарона, без ощущения недостатка, ощущения, что есть чего-то снаружи, что наполняет его. Все еще свет был первичен относительно кли. Пока что нет такого, что я отношусь, и мне не хватает чего-то, и что-то приходит и наполняет меня. И я наслаждаюсь и чувствую, что что-то вне меня дает мне наслаждение. Нет такого. Ощущение совершенства — это первичное в первичном кли, что мы даже пока еще даже не можем назвать это кли, потому что кли — это хиссарон, какая-то потребность, которая исходит от самого творения. А здесь этого пока нет, поэтому он говорит, здесь нечего совершенно добавить к нему, кроме действий нижних. Пока еще нет ощущения хиссарона, даже ощущение хиссарона, это что-то наполнение, которое я получил, оно снаружи, вне меня. Мне хорошо, я наполнен. Нет никакого недостатка. Все места, все полости наполнены, пустоты. Но, по крайней мере, если бы было ощущение, что это наполнение приходит снаружи, это не твое. Но здесь пока нет никакого различия даже в этом. То есть мы видим, насколько недостает еще этому желанию получать, которое находится в бесконечности, быть совершенным, достичь состояния понимания, сознания, кто я, что я, творец. Нет, это как камень, даже меньше, чем камень. Не чувствует ни тепло, ни холод, вообще ничего. Это состояние бесконечности, которое он сейчас нам описывает. Но каббалисты, которые достигают вот этих состояний, они приходят из этого мира, и своих разумов и чувств они достигают мира бесконечности. Они входят в это состояние мира бесконечности, они входят со своим полным чувствующим, понимающим кли, которое может быть совершенно полным, совершенно пустым, кли, которое судит, у них есть правая линия, левая линия, и они приходит к тому, чтобы ощущение вот этого бесконечности в средней линии, которую они выстроили, и они смотрят на это первое состояние, в котором они были, включены тут там все души, все мы смотрим на это, смотрят на это со стороны Творца. Они достигли ступень Творца, и поэтому они могут говорить с его стороны относительно этого творения, которое находится вот в этом первом состоянии мира бесконечности.

0: личности. Если бы они включились там, в то состояние, как оно есть, то у них не было бы, они не могли ни одного слова сказать об этом состоянии, о самом. Когда они включаются в это состояние, то это как большой входит, вникает в состояние младенца. Тогда он может сказать о состоянии младенца, он не чувствует ничего или чувствует это и это, но младенец, который находится в этом состоянии, у него нету этого ощущения. Все слова, все определения только из ощущения таких хистронот, недостатков. Там не были еще, да.
1: Вчера вы сказали, что до Махсома все еще нет творения. Еще не существует человек. Так можно ли сказать, что это как до того, как были созданы создания, что как бы пока нет кли, чтобы почувствовать свет?
0: Нет, если мы говорим снизу вверх до Махсома, что пока еще нет человека, мы говорим, что нет еще пока кли для души снизу вверх. Но здесь, когда мы говорим, прежде чем созданы создания, сотворены творения, мы говорим о хиссароне, который развивается, который от нуля приходит к несовершенному, а мы приходим от несовершенного к совершенному. Мы не возвращаемся к тому состоянию бесконечности, которое находится в совершенстве, потому что нет в нем кли, но мы возвращаемся к энсов, к другому состоянию, к третьему состоянию, а не к первому состоянию. Там есть совершенное кли. Это не возвращается к тому же состоянию. Мы не возвращаемся к энсов, в состояние, когда энсов, что мы хотим почувствовать, что это было первое кли. Мы еще почувствуем его согласно нашим кли. Пожалуйста. Восьмой пункт. Смысл понятий прояснится дальше.
1: То есть в этом состоянии венцов нет ни роши, ни тох и ни сов, где рош, тох и сов — это понятие со стороны творения, которое думает и решает в рош, в ощущении хисарона, в ощущении состояний, которыми оно не удовлетворено, и тогда в нем возникает мысль в рожь, что нужно что-то постичь. Здесь, в совершенстве, которое властвует, не может быть рожь, не могут быть мысли. Мысли приходят всегда из хисаронов, из ощущения нехватки. А если так, то не может быть тох и сов, когда он делит себя на такие части, что часть он принимает, часть нет. И вообще чувствует свой тох, что он решает о нем, как принять, что принять. Он все еще не управляет собой, не владеет собой. И это нельзя даже назвать пока творением, без всякой независимости, без всякого ощущения собственного.
0: Девятый пункт проясняет состояние «простой свет». Означает, что нет в нем градации малого и большого состояний, а все равноценно.
1: Как мы вообще говорим о свете, который исходит от Творца, добрый, творящий добро, хорошим и плохим, без всяких ступеней, без всякого отношения к творению, всем в равной степени. Как мы можем распознать в свете такие изменения? Разумеется, их нет. Но кли потом, тем, что оно делит себя на всякие понятия относительно света, относительно своего свойства света, по отдаче о себя как получения, кли делит себе на всякие подразделения, чувствует себя относительно света, чувствует себя разделённой, распределённой, в соответствии с этим чувствует свет разными способами и даёт свету в соответствии со своими свойствами. В кли, дает ему свету различные названия, которых в самом свете, разумеется, нет. Там ничего в нем самом нельзя распознать, кроме того, что он простой. Но кли дает свету всякие названия в соответствии с сутью келим. Поэтому имена, о которых мы говорим, имя Творца, имя Света, это всегда в соответствии с келим. Ютки Вавки, четыре части, которые в кли, которые должны быть, и наполнение, которое кли чувствует в соответствии с авиютом и экраном, что это называется святыми именами, именами света. Но на самом деле это килим. Так и мы в нашем мире называем различные явления из того, каким образом мы их чувствуем, как мы впечатляемся ими. Но можно сказать, секундочку, но мы изучаем, мы иногда слышим, что кли создано светом, сотворено светом, и в этом высшем свете есть 613 цветов Торы, которые создали в нас 613 желаний. Так как же может быть, что в свете есть 613 цветов, которые строят нас 613 желаний? Так как же он свет простой, мы говорим, что все остальное это килим. Свет создал 613 килим, и они так постигают цвета. Так а как же, если свет творит кли из ничего, то в кли есть столько много подразделений, а в свете их нет. Откуда это в кли, если не от света? Ведь свет первичен. И тогда в свете должны быть все эти понятия. И тогда они переходят в кли. В кли просто так это с нуля возникнет. Так ответ простой. Если свет сотворил кли, если бы свет творил кли только для того, чтобы наполнить его, то он бы сделал его простым, как он сам. Но свет, кроме этого, желает сотворить кли, чтобы оно было подобным ему, чтобы сразу после первой стадии есть, и будет вторая стадия, чтобы кли начало чувствовать, что есть кто-то, кто наполняет меня, и он отдает мне, и я хочу быть как он. Отдача — это более высокая вещь, чем получение. И я из своего желания получать, наслаждаться, хочу находиться в отдаче, отдавать. Поэтому после первой стадии сразу развивается вторая стадия. И поэтому ощущение Творца, которое приходит в первой стадии, разумеется, это находится в высшем свете, в скрытом виде. И тогда из этого развивается кли. Если бы не ощущение Творца внутри света, то все завершилось бы на первой стадии. И это называлось миром бесконечности. Поэтому свет не так уж прост, но он простой в том, поскольку он просто хочет отдавать.
2: Как развилась вторая стадия из первой стадии? Откуда пришло пробуждение почувствовать дополнительный свет, если свет он един?
1: Из того, что творение начало чувствовать, кроме того, что наполняет его, что есть кто-то, кто наполняет его. Ты можешь сказать так, но желание насладиться, оно хочет только наслаждаться. Как оно определяет, что есть кто-то, кто наполняет его? Мы видим это, скажем, по коту. Ты даешь ему что-то поесть, кидаешь ему. Любой с улицы может ему кинуть, и он будет есть, он не выясняет, ты это или кто-то другой. Потом с помощью таких всяких действий ты можешь привязать его к себе, потому что тогда у него появляется разум, что от тебя он получает удовольствие. Ну, такая простая дрессировка. То есть как желание получать начинает чувствовать, что оно получает от кого-то, что даже в простом коте мы видим, что это все-таки развитое животное, и в нем нет такого. Из желания получать, мы видим это, что желание получать желает наслаждаться, и тогда начинает распознавать, что здесь есть источник удовольствия. После того, как есть источник удовольствия, откуда он этот источник, если я завишу от него? Как я могу еще более приблизить его, как я могу почувствовать его сильнее? От чего я могу больше наслаждаться? То есть из первой стадии, когда мы начинаем раскрывать Творца, там есть процессы, если мы рассмотрим ее в глубине, оттуда исходят все четыре стадии. И потом мы это видим в десяти сферот, что у тебя нет сферы хохма, которая не развивалась бы из кетер, потому что в кетер должны быть процессы кетер, декетер, кетер, хохма, декетер, бина, декетер и так далее, до малху, декетер, которая превращается в кетер в хохме. И это уже находится в первой стадии из четырех стадий прямого света. То есть Творец, который сотворил творение в своем свете и замысла творения, дать добро сотворенным, он уже так обустраивает свет, чтобы творение почувствовало две вещи внутри света, которые наполняют его: наслаждение и источник наслаждения. Иначе не реализуется цель творения. Как она может прийти к реализации? Тогда творение будет желать только удовольствия, и все, получил, готово. Нет после этого никаких движений. Откуда добавочный хессарон? Прийти к ступени Творца, что этого Творец хочет. И этот хессарон, он дает творению в его желании получать. Желание получать в творении изначально так сотворено с двумя этими хессаронами. Желанием насладиться и желанием от кого насладиться. И два этих желания развиваются в нем, поэтому они сразу реализуются в первой стадии и во второй стадии. И поэтому потом, когда мы приходим к реализации, у нас есть первая стадия как Аба, вторая стадия как Има, и из этого мы строим среднюю линию кетер. Точка в букве Юд, которая в букве Далет. Если у нас точка в букве Юд, это свет, который сотворил из ничего, это точка в букве Юд, сразу сотворена первая стадия, желание получения, желание получать, это хохма или аба, хохма, аба, дословно отец, правая. Сразу после этого возникает има, мать, желание отдавать, левая,
3: бина.
1: И оба они результат кетера.
3: Кетер. Акадош Баруху.
1: Кетер. Творец. Святой Благословенный. Он дает душу. И когда это
3: исходит...
1: И потом, когда мы смотрим, что происходит внизу, зон мира Ацилут, откуда...
3: Ашвура.
1: Куда приходит ман от разбитой души, или даже решимо, от разбитой души. Когда приходит и включается в зон приходит к Аба и к Има, получают от них правое и левое, и поднимаются к Творцу, дословно к Святому Благословенному, к Кетеру. И Творец в этом свете, здесь создано из ничего, возникшее из ничего, в желании, в свете, который сотворил желание из ничего, в этом свете уже свет — это замысел творения. В замысле творения, как сделать, как дать добро сотворенным, чтобы они были как Творец, вплоть до Творца. И тогда в этом свете есть уже два вида данных — наслаждение. И как с помощью наслаждения, с помощью хессаронов, потребности в наслаждении привести себя к Творцу. Уже здесь присутствуют этих два вида данных. И творение между ними как начинает с помощью продвигаться, как с помощью двух вожей. Поэтому в первой стадии, когда оно раскрывает наслаждение, раскрывает во второй части первой стадии источник наслаждения. Источник наслаждения.
3: Выкану мигалерактанук.
1: А здесь раскрывает только наслаждение.
3: Это
1: развитие должно быть, оно исходит от света. В свете есть такое. Как Ребе говорит, объясняет, дает подарок, ты говоришь, ой, как прекрасно, какой подарок. А потом ты начинаешь думать, нет, секунду, что он хочет от меня? Почему он мне дал? Для чего? Я стесняюсь, мне стоит или не стоит? И возвращаю. Помнишь, как он пишет об этом? То есть ты находишься в наслаждении, которое управляет тобой, а затем свет, который находится в этом, он непростой, и он сложный, потому что в нем внутри есть ощущение дающего, который дал тебе и хочет с помощью этого посыла привести тебя к подобию с ним. В этом его замысел, это его внутреннее намерение, когда он дает подарок. Так в его воздействии на тебя ты уже начинаешь ощущать, что он, что есть тут, почему он тебе дал, чего он этим хотел, какое намерение у него есть, и тогда ты начинаешь развиваться. Это находится в свете. Но все-таки мы это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству. И это называется добрым, творящим добром. Привести его к совпадению по свойствам с Творцом, а не к, к наполнению совершенному, чтобы он чувствовал себя полным удовольствием и все. Понятно? То есть добрый, творящий добро — это находится на уровне замысла творения, а не в каком-то состоянии, которое ниже этого. Пока мы не приходим к совпадению по свойствам, мы не приходим к доброму, творящему добру. И поэтому свет, который раскрывается в первой стадии, является средством. Света наслаждений и потребности в наслаждениях — это в конечном счете средство раскрыть Творца. Почему он это не сделал иным образом, чтобы мы раскрыли именно его без света наслаждения, которое приходит, которое исходит от него и потребности в нем? Потому что он хочет, чтобы мы это сделали самостоятельно, поэтому он дал нам два этих средства — наслаждение и потребность в нем, чтобы с помощью их обоих мы захотели быть как он, а не то, чтобы мы сразу были как он с самого начала. Поэтому тут есть средство для постижения цели, для достижения цели.
4: Окей, хаверим, аз анахну нисмах
2: ахшу. Итак, друзья, мы будем рады сейчас видеть вопросительные знаки всему миру. Здесь поднятые руки в зале. Будем рады услышать друг друга, почувствовать наши желания, стремления, и продвигаться через эти желания вместе с товарищами, и также, насколько мы сможем, вернуться к тому, что говорил Рав, углубляться в это.
1: И все-таки тут есть нечто новое по отношению к тому, что мы изучали о свете. Мы всегда слышали, что свет простой, потому что он сам по себе, но творение в нем распознает различные понятия, потому что это кли, и поэтому он оно делит свет, насколько оно неисправно. А здесь Рав говорит, что есть очень много понятий в самом свете, но мы все-таки это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству, что называется добрым, творящим добро, привести его к совпадению по свойствам со светом, а не к полному, к совершенному наслаждению, когда она чувствует себя полным наслаждением. То есть все исходит от света, и все понятия, которые кли чувствуют в свете, это тоже исходит от света. И у нас уже есть вопрос. Нир, как всегда.
2: Тут Рав описал процесс относительно Творца, как дающий подарок, и человек говорит, как хорошо, какой подарок, а потом решает не принимать из-за стыда. Я хочу спросить об этом процессе, есть ли такой практический пример из жизни, когда происходит такой процесс? Да, прежде всего, мы пока не говорили о стыде, мы говорим пока что только о корнях того, что потом будет стыдом. Что мы слышали от Рава, как он описывает нам в разных этих ситуациях? Свет формирует кли. Он вводит два параметра — и желание к наслаждению, и желание к связи с дающим наслаждение. В этом вся драма творения. Исходя из этого, все, что потом происходит, происходит. Если бы первая стадия не раскрыла бы в конце себя, что есть дающий, который находится за наслаждением, за наполнением, то все бы там и осталось. И первая стадия наполнена светом, творение закончилось. Но творение хочет привести творение, он не просто хочет построить клей, наполнить его светом и все. Он хочет довести творение до своего уровня, до подобия с собой, с Творцом. Поэтому здесь есть два параметров желания, которые пробуждаются, и желание к наслаждению, и желание к связи с источником наслаждения, с дающим. И вот этот конфликт, этот диссонанс между ощущением наслаждения с одной стороны, с другой стороны отношение к дающему, это то, что в итоге приводит первую стадию ко второй, потом к третьей, четвертой и так далее. И уже стыд, который ты упомянул, это тоже происходит потом. Так об этом что ты спрашиваешь?
1: Тут есть несколько вопросов об этом, но все-таки как он не боится творения, когда я сейчас отталкиваю подарок, как оно не боится потерять связь из-за этого отталкивания?
2: Я бы сказал наоборот. Творение уже находится в состоянии, когда хочет оттолкнуть получение наслаждения именно потому, что он не хочет потерять связь с дающим, потому что он ощущает в этом, если ты уже говоришь о более продвинутых состояниях, что стоит и так далее. И что же говорит творение этим? То есть он говорит: я не хочу быть погружен в себя и потерять связь с тобой. Наоборот, я хочу беречь связь с тобой над наслаждением. Поэтому потом у нас есть уже там решение, получение ради отдачи и так далее. Но это уже позднее.
1: Так вопрос первый был: есть такой пример из жизни? Когда это происходит, этот процесс?
2: Классический пример, который нам стоит использовать, потому что его дает Бали Сулам, это пример гостя хозяин. Все мы можем это понять. Можно, конечно, еще наблюдать в нашем мире другие ситуации, в материальном, эгоистическом мире, внутри нашего эгоистического материала. Эти состояния, они действуют, но просто вниз правильном виде относительно эгоизма. Все, что я получаю, я проверяю себя. С одной стороны, мне хочется получить, с другой стороны, да, что подумают обо мне, как я буду выглядеть в глазах других и так далее. Но гость и хозяин — это действительно пример Бали Сулама, который разъясняет нам точно вот эту дилемму, в которой находится творение, что хочет Творец дать мне. И как творение решает это с помощью отраженного света, намерения ради отдачи, но примеров полно в жизни. У нас нет ничего в жизни, кроме наслаждения и то, от кого мы получаем это наслаждение. Что еще? Продолжим. О, прекрасно, на экранах много вопросов. Нью-Йорк 3.
5: We heard that the intellect only develops out of a sensation of another.
1: Мы слышали, что разум развивается от ощущения, ощущение дающего развивается с первой стадии. Можно сказать, что рожь развивается из первой стадии и далее?
3: Зор, тахзор ала шела?
2: Повторите вопрос.
3: Диани, ты шал шоу.
1: Рожь развивается из первой стадии? Нет. В первой стадии, если мы говорим о четырех стадиях прямого света, там еще нет рожь в первой стадии. В первой стадии есть только получение, как Рав это нарисовал. Кли полное, наполнено. И сказано, что там нет ни рож, ни тох, ни сов. Кли просто наполнено. Он сказал, что, оно, что это даже меньше, чем камень. Кли просто наслаждается. Там нет никаких собственных распознаваний. Поэтому это называется четырьмя стадиями прямого света, а не четырьмя стадиями развития Кли. Четыре стадии прямого света. Так оно строит Кли. Так в первой стадии еще нет рож. Есть только получение. И во второй стадии нет рожь. Когда начинается рожь? Когда впервые появляется рожь, когда появляется экран. Когда есть экран, то он уже делит кли. Это уже

0: После четвертой стадии в Галгальтов при первом получении, после сокращения, там начинается понятие «рош-тох» и «сов». Поскольку есть экран, и его сила делит кли на решение о получении, что оно может получить. А у нас пока нет ничего, что кли не могло бы получить, потому что кли получает все, вообще все, там нет никаких распознаваний. Наслаждение наполняет его полностью, нет какого-то уголка, куда бы оно не зашло. Поэтому все еще нет ни рош, ни сов.
1: Астана, бабакаша.
2: Астана.
3: Здравствуйте. Мы говорим, что эта вся механика, которая происходит, да, она позволяет кли получать ради Творца дающего. Так вот эта механика, она что дает? Она дает увеличение самого размера кли, то есть мы увеличиваем кли там x2, x3, x10, и мы различаем новое качество в этом свете. А если мы различаем новое качество, то это качество мы различаем за счет чего? Что появляется в кли, чтобы увидеть это новое качество?
0: Или... Мы нехорошо слышим.
3: Да. Мой вопрос.
0: Да, он спрашивает, какова разница между первым состоянием и третьим. Что изменилось в третьем состоянии, о котором Рав говорит, что кри уже не возвращается к тому состоянию, которое было, а возвращается к иному состоянию.
2: Случайно мы это изобразили на чертеже, когда Рав говорил об этом. В чем разница между первым состоянием и третьим состоянием? Здесь вообще вся реальность, весь замысел творения, можно его разделить на первое, второе, третье состояние. Первое состояние — это то состояние, о котором мы говорим сейчас, в начале первого пункта Арит, состояние бесконечности. Это состояние, в нем создано кли, оно наполнено светом. Нет рож, нет сов. Свет наполняет кли полностью, и даже нет осознания творения. Есть кли, наполненное светом, но оно даже не ощущает себя, не осознает себя, и, разумеется, и свет тоже. Это называется, что свет первичен относительно кли, то есть нет пока что хисарона, какой-то потребности, которая говорит, я здесь, я хочу получить свет, я хочу быть как ты, я хочу быть в связи с тобой. Такого нет вообще. То есть есть только кли, которое наполнено светом и не от него самого, то есть от света. И эта связь теряет, кли теряет связь со светом, спускается по 125 ступеням, пока достигает самой низкой ступени, наш мир, полный отрыв, и здесь начинает потихонечку выстраивать себя ступень за ступенью, возвращаться по этой лестнице снизу вверх, когда достигает обратно, снова состояние бесконечности, то на этот раз уже находится в осознании, в слиянии. То есть первое состояние и третье состояние — это тоже состояние бесконечности. И, в общем-то, в свете не было никогда никакого изменения. Свет всегда наполнял кли, только кли сформировала, выстроила свою независимость и свое желание быть в этом желании состояния бесконечности, быть в состоянии слияния. И первое и третье состояние, в чем разница между ними? Лишь осознание, независимость и состояние творения.
0: Когда творение приходит к третьему состоянию, в соответствии со своим хиссароном, он во второй стадии кли как бы строит огромный хиссарон, чтобы быть подобным свету бесконечности. Свет бесконечности — это что-то, что для него нужно огромное кли, огромный хиссарон. И с этим хиссароном кли уже приходит к состоянию, к бесконечности в третьем состоянии, и тогда получает намного больше света. В 620 раз мы говорим обычно. Еще вопрос.
1: Флорида, пожалуйста.
4: Thank you, friends. Can you explain why phase one is known as the right?
2: Можете ли объяснить, почему первый этап, первое состояние называется левым? Это должно быть наоборот.
1: Ага.
2: Почему первая стадия — это правая, а вторая стадия — это левая?
0: Нет, обычно это сложнее. Да. Мы это изучаем в 11-й пункте. Ты перескочил с первого пункта, с первой части на 11-ю. В учении 10 сферот. Там Бальсуламу объясняет понятие и бур, и никам, и хин. Аба дает белое, лево, има красное, да, вы помните, да, творец дает душу. Аба — это как бы свет хохма, он всегда стоит с правой стороны, има, поскольку это свет хасадим, она с левой стороны, и тогда они соединяются между собой, и создается, возникает средняя линия. Если мы говорим, что первая стадия полна светом хохма, верно? Наслаждение, которое исходит от Творца, это свет хохма. Так вторая стадия — это уже бина. Она полна как светом хасадим. Поэтому Рав говорит, что как бы хохма стоит справа, а бина стоит слева. Такой пример.
1: Кен, мишу кан раца? Кен, Давид, вакаша.
5: А я пошел сам сертут, что у Дайдумели арба.
2: Там был такой чертеж, похож на четыре стадии. Как четыре стадии облачаются настроения миров? Аба, има. Так же, как Миша напомнил, мы говорили об этом на уроке. Рав и Бали Сулам, кстати, в своих объяснениях на текст Ари используют разные вещи, которые более продвинутые. Поэтому мы до этого изучали птиху, строение. И ты сейчас спрашиваешь, какая связь между стадиями и мирами?
0: Да, мы знаем, что четыре стадии облачаются как бы на все. Так я просто не знаю, для меня это как бы корень всего строения миров.
2: Задай вопрос в микрофон, чтобы мы услышали. Создано только желание получать. Это желание получать создано по четырем стадиям. Шорош алиф бет гимел далит. Что такое миры? Миры, оламот, это уже создано внутри желания, это системы, которые формируют так желание, чтобы оно смогло достичь состояния подобия свойств и получить свет. Это так, по-простому. Есть только желание получать и свет, и нет ничего другого. А миры — это системы, которые скрывают свет, чтобы дать творению произвести работу, которая называется исправление, постепенно исправить себя, то есть привести себя в соответствие и правильно принять свет, то, что называется ради отдачи. Это тебе это ответило?
0: Да. Потому что в четырех стадиях прямого света выстроены все свойства, как бы. Если мы будем говорить о свойстве кетер, кетер, который есть свойство кетер, хохма, бина, зеран, бина, малхут. Соответственно, с этими свойствами выстраиваются миры. Мы можем сказать, что мы видели это очень много в объяснениях Рава, что мир Адам Кадмон — это мир кетер, верно? Вот Асав начинает чертить мир кетер, соответствует кетеру, потом ацилут — это хохма, брия — бина и так далее. Да, сейчас увидите, есть подобие. И вот эти буквы, точка в букве Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, тут все делится на эти 4 или 5 свойств, 5 это точнее. Есть 4 стадии прямого света и есть корень. И это все определяет, все, что происходит потом.
1: Да,
2: есть еще чертежи, которые находятся в книге. Все это облачается на 4 этих стадии. Почему? Потому что ничего, кроме желания получать. Все, что мы слышим, в ТЭС, в итоге происходит внутри желания получать, отношения желания получать к Творцу, к желанию отдавать. Понятно?
0: Может быть, можно и о парцуфе
2: Ну, мы придем к этому позже, парцуфы. Я думаю, это более продвинутые

0: Да, вопрос очень похож на то, что мы слышали. Я снова вернусь к чертежу и скажу, что разница в том, что творение приходит к третьему состоянию, к бесконечности, он приходит снизу вверх, то есть предваряя своим хисароном. Творец создал кли, желание получать наполнил светом. Это называется состояние бесконечности. Там нету той части, которая называется сов, конец. Весь свет наполняет все кли, и нету конца. Просто бесконечное наполнение. Затем кли теряет наполнение, теряет связь с Творцом и постепенно начинает осознавать, кто я, что я, что я хочу. И так вот потихонечку продвигается снизу вверх, начиная исправлять себя, получая свет, пока не получает весь свет. Но сейчас он уже находится в осознании, уже находится в слиянии с Творцом. В этом разница между первым состоянием бесконечности и третьим состоянием бесконечности, которое называется гмартикун, полным исправлением.
1: Как мы слышали, что творение сейчас хочет знать, от кого оно получает. Не просто так получить наслаждение, как в первом состоянии. Не просто получить наслаждение, а быть как тот, который дает наслаждение. Я хочу быть как Творец. Бесконечность — это просто состояние в четвертой стадии, которое получает свет. И оно не управляет светом, свет управляет им. А сейчас эта четвертая стадия развилась с экранами, с силой, которая дает ей свет, настолько, что она может сама не просто получать, а быть как он. Поэтому мы говорим, что в будущем Зейрампин будет как Арихан. Как? Отдельный, но как?
0: Women Mark 167.
2: Здравствуйте. Такой вопрос. Если я правильно поняла, что Раф объяснял, то желание получать приводит творение к подобию по форме с Творцом. Просто немножко непонятно то, что мы учим, что творение хочет желание отдавать, чтобы быть подобным. А тут получается, что желание получать приводит к подобию по форме.
3: Да, желание получать — это то, что сотворено, верно. И оно желает быть подобным Творцу. Иначе, а где творение? Творение должно быть вначале противоположным Творцу, поэтому это называется творением. Брия от слова «бар» — снаружи, вышло наружу. Оно снаружи по отношению к Творцу, и оно противоположно ему. А теперь это творение хочет обрести те самые свойства, которые есть у Творца. И эта работа как бы двойная. И быть противоположным, и быть подобным. Это работа творения, и тогда оно обретает свойства Творца, должно обрести, и стать подобным ему. Все внутри намерения. Не то, что оно может сделать с самим желанием. Желание должно быть, но в намерении, в отраженном свете, оно становится подобным Творцу, потому что обладает его свойствами. Милосердный, милостивый и так далее.
0: Гения, это то, что ты спрашивала? Прекрасно.
4: Muchas gracias, amigos. Por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases, porque verdaderamente abren el
0: corazón de una persona. Спасибо, amigo, за возможность. Я хочу выразить свою радость от этих уроков.
4: Y muchos, pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por tomarme este tiempo en esta clase, pero el hecho de que pudimos participar en la preparación de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar en este entorno y escuchar estas cosas.
0: Я очень рад, что я участвовал вчера в подготовке к уроку. Мне дало это сильное пробуждение.
4: Los amigos iban a celebrar el Día del Amor y no había traducción a nuestro idioma. Pero de su escuchar.

Claro, в конце урока я почувствовал радость. Товарищи вчера праздновали День любви, не было перевода. И несмотря на это, была огромная радость. Я слышал радость товарищей. Они подготовили урок, и как они подали эту песню любви. Это похоже на то, как окружающий свет воздействует на мое сердце, на сердце моей десятки, потому что я знаю, что много товарищей почувствовали это, и огромная радость быть в этом. Спасибо, товарищи, за этот урок, за это окружение, за то, что вы позволили мне выразить свою радость и быть частью этого, вот этой огромной системы. Спасибо большое. Спасибо тебе тоже, наш брат. Мы тоже слышали сегодня от Рава, что на урок нужно приходить с предварением действий групповых. И тогда, когда мы открываем книгу и читаем этот высокий материал, мы пробуждаемся к нему и требуем света. Спасибо всем товарищам, что вместе мы сделали еще один шаг в требовании света, возвращающего к источнику, и мы закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 1 августа 2002 года, что означает, что масло называется добрыми делами в духовной работе. Возьмем чтение, статью на чтение в десятках, у нас 28 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что масло называется добрыми делами в работе? В книге Зоар сказано: «Глаза мудреца в голове его». Зоар спрашивает: а в каком же месте глаза человека? Может быть, они в теле или в руке его? Ведь он говорит нам, что мудрец выше всего мира. Ведь мы учили, что не должен человек проходить более 4 локтей ама с непокрытой головой, поскольку шхина пребывает над его головой. Почему? Потому что шхина пребывает над его головой. Всякого мудреца глаза и речи в голове его. А когда глаза его там, в голове, то есть в шхине, он знает, что свет, который горит над его головой, нуждается в масле, ведь тело человека — это фитиль, а свет горит наверху, в фитиле. А царь Шломо воскликнул: «Да не оскудеет елей, то есть масло на голове твоей, ведь свет над головой его нуждается в масле». И это добрые дела. И потому сказано: глаза мудреца в голове его, а не в ином месте. Конец цитаты. И следует понять, почему, если Творец хочет дать свет Творца человеку, человеку необходимы добрые дела, подобно маслу. То есть, сколько масла есть в фитиле, столько горит свеча. Иными словами, мы видим в материальном, что фитиль может светить только в соответствии с количеством масла, которое есть в нем. Но как это связано с духовным? Почему, если не достает добрых дел, Творец не может дать человеку так, чтобы свет не прекращался у него? Разве то, что Творец дает человеку свет, не вызвано целью творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания? В таком случае, зачем Творцу нужно, чтобы Нижний давал ему добрые дела? Для того, чтобы понять то, что мы спросили, есть ли желание Творца давать благо и наслаждение творением, зачем нужно, чтобы творение давали ему масло? Ответ. Известно, что для того, чтобы было совершенство его действий, произошло скрытие и сокрытие, чтобы управление Творца не ощущалось как явное управление, иначе как после того, как творение исправит свои хилим с желанием получать для себя, и чтобы они были в подобии по форме, которая называется желание отдавать. И благодаря этому исправится состояние стыда, которое исходит от противоположности по форме дающему.
0: Исходя из этого, получается, что хотя со стороны дающего нет прекращения высшего блага, как сказано, «Я Творец не менялся», однако со стороны исправления, которое было сделано у первого получающего, называемого «Малку бесконечности», это исправление продолжается, и пока Нижний не способен получить все ради отдачи, свет прекращает светить Нижнему. Поэтому для того, чтобы свет светил над головой человека, необходимо выполнять добрые дела, то есть действия отдачи, что приведет человека к тому, чтобы все делать с намерением ради отдачи. И тогда будет место для света пребывать на нем постоянно. И сказанным следует объяснить написанное: глаза мудреца в голове его. А по поводу понятия «мудрец» сказал мой отец-учитель, что тот, кто хочет быть мудрецом, тот уже называется мудрец. И согласно этому следует объяснить, что тот, кто хочет быть мудрецом, должен видеть в голове его. То есть должен верить, что шхина пребывает на его голове, и поэтому сказали мудрецы, не должен человек проходить с непокрытой головой 4 локтя. И мы выяснили, что голова человека означает разум человека. А его нельзя открывать, что означает, что необходимо покрыть разум и знания, как будто у него нет знания, и идти выше знания. Что именно выше знания, он способен получать все ради отдачи. И таким образом человек может удостоиться почувствовать, что шхина находится над его головой, то есть выше знания, и благодаря этому он придет к ощущению. И это, как сказать,

0: Сказал мой отец и учитель, что когда человек приходит к ощущению, что он сейчас находится на подъеме, пусть не говорит, что теперь ему не надо верить, что управление Творца — доброе, творящее добро. Потому что сейчас я чувствую, что это так. Выходит, что таким образом он вновь входит внутрь знания. И тогда он сразу падает со своей ступени, поскольку он нанес ущерб вере выше знания, сказав, что теперь мне уже не нужно идти выше знания.
1: И это называется, что он снова падает в эгоистическую любовь. А на это свойство было сокращение и скрытие. И автоматически свет уходит от него, и он остается во тьме. И об этом сказано «глаза в голове его». То есть он смотрит на свойство высшей малхут, которое есть в его голове. И это именно когда голова не открыта, а покрыта, а он идет выше знания. И это называется «добрые дела». А что такое «доброе дело»? Это когда он покрывает свою голову тем, что идет выше знания. Получается, что тело человека — это фитиль, который нуждается в свете в голове его. А свет светит все время, пока у него есть масло. А в тот момент, когда у него нет масла, свет исчезает с фитиля. Как сказано выше, маслом называются добрые дела. То есть до тех пор, пока он добавляет масло, свеча горит. То есть все то время, когда он покрывает голову, то есть свое ощущение, что означает, что он не принимает этот подъем, который есть у него сейчас, как ощущение света внутри знания в качестве опоры. Другими словами, сейчас у него уже есть на чем основать свою высшую малхут. Получается, что сейчас у него нет масла, то есть добрых дел, называемых выше знания. И, само собой, фитиль затухает из-за отсутствия масла. И это объяснение того, что мы спросили, почему масло называется добрыми делами.
0: Ответ. Он, как сказано выше, что добрые дела подобны маслу для фитиля. И когда иссякает масло, свет гаснет. Также и когда прекращаются добрые дела, как сказано выше, свет исчезает, и он вновь опускается вместо низости. И сказал мой отец и учитель, что когда он приходит к состоянию подъема, то есть когда у него есть ощущение, что стоит работать ради того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, пусть не говорит, что теперь у меня уже есть основание, на котором я построю свою небесную малхут, потому что сейчас мне уже не надо идти выше знаний. А пусть скажет, сейчас я вижу, что я должен пойти именно выше знаний. И свидетельство этому заключается в том, что именно благодаря тому, что я иду выше знания, Творец приближает меня и любит меня. Откуда я знаю, что Творец любит меня? Об этом сказал мой отец и учитель правило, что если у человека есть любовь к Творцу, то он должен знать, что это потому, что Творец любит его. Как сказано, «Творец — твоя тень». Поэтому с этого момента и далее я принимаю на себя идти только выше знания, потому что таким образом я вижу, что Творец приближает меня. Получается, что он не принимает подъем за основу, чтобы идти на основе того, что у него есть сейчас ощущение, и поэтому он хочет быть работником Творца. А он принимает этот подъем в качестве доказательства тому, что путь Творца — это именно путь выше знания. И он постарается с этого дня и далее идти только выше знания.
1: И сказано, мы поймем то, что говорит книга Зоар. Когда будете есть от хлеба той земли, совершайте возношение Творцу. Это сказано о снопе, омер, взмахивании. Почему взмахивание? Потому что Коэн взмахивал им, поднимая наверх. Это взмахивание. Каким образом это относится к нам? Взмахивал ли он им или опускал? Взмахивание тнуфа, как мы учили, означает «дайте уста», «тнупе», ибо это те же буквы, что и взмахивание, «тнуфа». Смысл этого «воздайте» буквально, «дайте славу Творцу Всесильному вашему», ибо уста — это слава, то есть малхут, называемая славой, которую нужно воздать Творцу. И потому мы должны вознести ее наверх, ибо нет хвалы для высшего царя Зерампина, кроме как когда Израиль устанавливают эту славу, то есть малхут, и дают ее царю славы. И потому дайте уста, тнупе, дайте славу. И это, безусловно, возвышение, то есть подъем малхут к Зерампину. Это значит, что понятие взмахивания указывает нам на работу. То есть хотя в простом понимании написано о том, что нужно поднять сноп омер, как сказано, сноп взмахивания. Однако Зоар спрашивает, чему это должно научить нас в работе? И он объясняет это, что мы должны поднять малхут к Творцу, ибо «пэ уста» называется «малхут», называется «слава», как сказано, «воздайте славу Творцу Всесильному вашему». И мы должны воздать «пэ уста», то есть «малхут» Творцу. И следует понять, что означает, что необходимо воздать «малхут» Творцу, а также, что значит «воздать уста», «пэ», то есть славу Творцу. Но когда мы говорим о исполнении Торы и заповедей в индивидуальном плане, то есть для того, чтобы благодаря этому прийти к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме, то есть отказаться от собственной выгоды и работать только в том, что на выгоду Творца. Эта работа называется «шхина в опрахе» или «шхина в изгнании».
0: Иными словами, когда человек работает ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение,
2: אז עבודה זו היא אצלו טעם עפר. והגם שהוא מתגבר...
1: Поэтому эта работа для него имеет вкус праха. И хотя он преодолевает...
0: И несмотря на то, что он преодолевает себя, исполняет Тору и заповеди, но он работает с огромным трудом, потому что тело не получает удовольствия от этого, а наоборот. Если человек говорит своему телу, если ты спросишь меня, для чего я выполняю Тору и заповеди, человек должен сказать, поскольку до сих пор я работал для тебя, а теперь осознал, что нужно работать на Творца. И поскольку я не могу с тобой воевать, так как ты сильнее меня, как сказано, и спас его от руки того, кто сильнее его. Поэтому я хочу выполнять Тору и заповеди. И я верю мудрецам, которые сказали, свет не возвращает к своему источнику, что благодаря исполнению Торы и заповеди я смогу взять верх над тобой. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты не мешала мне, ведь иначе я не смогу отменить тебя». И разумеется, что отвечает ему тело на это, ведь известное правило гласит: «Пришедшего убить тебя, убей первым». И само собой разумеется, тело делает все, что в его силах сделать. Оно приводит ему много плохих мыслей до такой степени, что он не может их преодолеть. И тогда человек видит, что самостоятельно он не способен это преодолеть. Что тогда человек должен сделать? Нет у него иного совета, кроме как верить мудрецам, которые сказали: «Пришедшему очиститься помогают». То есть тогда он должен молиться Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, чтобы у него были силы победить свое тело.
1: И о чем тогда человек должен просить помощь, чтобы Творец помог ему? Он не в состоянии победить зло в себе, которое называется желанием получать ради собственной выгоды. Из-за того, что Шхина находится в Апрахе. Другими словами, поскольку существует правило в природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом, поэтому то, что человек не может работать ради Творца, вызвано тем, что царь не важен в его глазах. И это называется «Шхина в Апрахе». Получается, что он просит Творца поднять Шхину из праха. Другими словами, Шхина называется «Высший Малхут», и ценность ее и важность у нее такая же, как прах. И это, как мы говорим, благословение на пищу, милосердный, он восстановит для нас падающую суку Давида. А сука Давида означает «высшая малхут», которая лежит во прахе. И мы просим Творца, чтобы он поднял малхут, то есть чтобы мы увидели ее важность, а не так, как нам представляется, что она во прахе. И поэтому мы не способны отменить зло, которое в нас. Тогда как если бы слава небес была открыта, тело бы отменилось, как свеча перед факелом. И потому мы говорим в молитве «Мусав». Из-за грехов наших мы были изгнаны из страны нашей и отдалились от земли нашей, что означает, что из-за грехов, называемых получающие келим, мы отдалились от земли нашей. Адама, земля, происходит от слова «эдаме», «я буду подобен высшему». То есть «подобный высшему» означает, что также и нижний хочет быть в свойстве желания отдавать, как высший. Он отдалился от этого, потому что хочет быть только получающим для себя. И поэтому мы просим Творца и говорим: «Отец наш, Царь наш, раскрой славу Царства Твоего на нас в скором времени». Это значит, что благодаря тому, что Творец раскроет нам славу свою, то есть поднимет Шхину из праха, а Малхут будет во славе, у нас будет возможность отменить свое желание получать. В смысле правила, что маленький отменяется перед большим.
0: Однако здесь возникает вопрос: почему мы должны просить Творца поднять Малхут из праха? Почему он сам не показывает важность Малхут, а сделал так, что в наших глазах она выглядит лежащей во прахе? Ответ таков, как сказано выше, что если бы слава Малхут была раскрыта, у нас не было бы места для того, чтобы сделать выбор, а все бы вошло в получающий келим. И не было бы никакой возможности выйти из-под власти желания получать для себя. Тогда как, если небесная Малхут находится в скрытии, и необходимо принимать бремя небесной Малхут выше знания, тогда укореняется в человеке то, что существует запрет получать высшее благо в получающий келим. Поэтому человек начинает работать не для того, чтобы получить вознаграждение, а ради славы царя. Поэтому он просит Творца не скрывать себя от нижних, а раскрой славу Царства Твоего на нас, чтобы у нас были силы отменить себя и работать только ради славы Царя. Из сказанного поймем значение слова «тнуфа» — взмахивание, когда он говорит, что это означает «тнупе» — «дайте уста». И следует объяснить, что это значит, что творения должны дать уста Творцу, то есть Малху. Имеется в виду, что нижние должны принять на себя небесную Малхут, то есть поднять Малхут, лежащую во прахе. И сказать, что она — это не низкое свойство, лежащее во прахе, а что ее место на небесах. Это называется небесный Малхут. Это значит, что ее поднимают из праха и возвращают обратно на свое место, то есть на важное место. На небесах, и тогда Малхут называется П — уста.
1: И потому сказано, воздайте славу Творцу Всесильному вашему, ибо уста — это слава, ибо нет хвалы Высшему Царю, иначе как когда Израиль устанавливают эту славу, то есть Малхут, и дают ее Царю славы. Смысл того, как сказано выше, что вся наша работа направлена на то, что мы должны настраивать все действия, которые мы производим, на то, чтобы поднять шхину из праха, то есть поднять Малхут. Другими словами, то, что мы принимаем на себя высшую Малхут, чтобы она стала уважаемой, и чтобы мы поняли ее возвышенность, что стоит работать ради Творца, а не ради себя. Однако работа — это работа тяжелая из-за того, что она противоречит природе. Поэтому эта работа вызывает у нас много подъемов и падений, вплоть до того, что иногда человек приходит к отчаянию и говорит, что работа — это не для него, и он хочет сбежать с поля боя, поскольку он не видит никакого продвижения в работе. И мало того, он видит, что он пошел назад, а не вперед. То есть он видит, что сейчас он больше погружен в эгоистическую любовь. Тогда как до того, как он начал работу на дачу, он не был настолько приземленным.
0: Получается, что теперь он видит, что зла у него стало больше. И действительно возникает вопрос, что является истиной? Иными словами, неужели все усилия, которые он приложил для достижения любви к Творцу, были напрасными и бесполезными? Но согласно правилу, изложенному мудрецами, всегда должен видеть себя человек наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. Если так, возникает вопрос, раз он склонил себя на чашу заслуг, как он может быть наполовину виновным, наполовину оправданным? Разве сейчас он не оправдан в большей степени? И следует объяснить это согласно сказанному нашими мудрецами, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него. Но почему ему дают злое начало еще больше, чем было? Ответ в том, что поскольку каждый раз, когда человек побеждает какое-то зло, и зло входит в святость, дается ему еще большая порция зла, чтобы исправил его. Выходит, что теперь, когда он подчинил прежнее зло, ему снова дают зло. в еще большем размере. То есть в мере добра дают ему меру зла. Выходит, согласно правилу, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого, получается, что добро и зло всегда имеют одинаковый вес. Отсюда следует, что зло осознается в мере обретения человеком добра. В этой мере раскрывается в нем зло. Согласно этому получается, что тот, у кого есть лишь немного добра, у него, соответственно, будет и зла немного, ибо иначе он не будет уравновешен и не сможет сделать выбор. Ибо плохого будет больше, чем хорошего, поэтому не показывая человеку зло, имеющееся в нем, а только в мере добра, которое есть у него. Тогда получается, что человек всегда находится в состоянии наполовину добра и наполовину зла.
1: Получается, что благодаря падениям и подъемам зло постепенно исправляется, и человек должен всегда помнить и верить в то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Однако человек должен дать пробуждение снизу, и тогда он удостаивается уст святости. Как сказано выше, дайте уста, воздайте славу Творцу Всесильному вашему.
0: Перейдем к уроку от 1 августа 2002 года.
1: Мы прочли статью «Третий том Шлаве Слам», глава Балак, что такое, что масло называется добрыми делами в работе. Снова и снова Рабаш подчеркивает нам, что насколько человек продвигается в духовном, скрытие растет все больше и больше. Так что мы знаем историю выхода из Египта, египетское знание, выход из Египта, возопили сына Израиля от работы, а потом встали перед фараоном, 10 казней, и пока не удостаиваются выхода, все эти вещи говорят нам, что скрытие растет, препятствия растут, и нужно много терпения, чтобы видеть эти вещи как правильный результат усилий. Это неестественно. Естественно, уже мы знаем, что наше желание получать, так понимает, что чем оно больше платит, оно больше получает. А здесь из-за того, что мы должны выйти из желания получать, чем больше мы платим усилиям, мы видим, что у нас меньше есть желания получать от этого оплата, чтобы мы смогли отделиться от него, то есть видеть его более пустым. Поэтому только согласно разуму можно как-то понять, и, может быть, иногда оправдать этот путь, процесс духовного развития человека, который не так, как мы привыкли в процессы в нашем мире. Насколько человек приближается к духовному, он видит себя дальше от духовного. Чем больше он вкладывает сил, он видит, что он больше теряет. И поэтому нет сил. Неестественным образом это происходит. Так как я могу вкладывать работу, а в конце получить удар? Еще вкладываю работу, еще получаю удар. Какое тело и какой разум, и какое сердце захочет вкладывать усилия, если в конце усилия получают удар? В конце концов, человек находится без всего, в беспомощности, не знает, что делать, согласно тому, как он читает. И что он слышит, может быть, это правильно, и он может как-то согласиться с этим процессом в разуме, что, по-видимому, таков путь, чтобы выйти из желания получать и прийти к второй природе. Но только что это делать? Все-таки написано хорошо, да, но можно ли это исполнить вообще все это дело? И человек, который находится в желании получать, у него нет никаких других сил, что ему делать? Действительно, делать ему нечего, кроме как принять осознание величия Творца от группы, не от самого себя, в себе он это не найдет, потому что от природы мы видим, что сил для этого нет. А получить осознание величия Творца, не осознание Творца, а осознание Творца группа дать ему не может, потому что группа тоже в таком же состоянии, как он сам. А услышать, насколько Творец великий, что от него действительно зависит все, и что он хочет, и способен. Это называется окружение, группа, рав, книги. Все, что вокруг человека, не силы внутри человека. Силы внутри человека не способны ни к чему, и вы запилится на Израиле от работы. Здесь нужно просто прийти к состоянию «я не посланец», то есть обращаться к Творцу и вы запили, застенали. Но это не в силах человека найти самому, или он, избранные ему помогают свыше, или он успешный, находит силы в товарищах, в группе, в книгах Рави и так далее. И тогда действительно правильно обращается к Творцу, то есть видит, что сам он в нулевой надежде сделать что-то, и сделал все, что только можно, и видит, что это невозможно, чтобы из этого что-то вышло. И запускает себя, вкладывает себя, мы говорим, но лучше сказать, что отпускает себя. Просто бросает себя так из отчаяния в руки Творца, чтобы он сделал неважно что. Пока не выясняется у него, что именно он требует, что именно он хочет, и тогда он приходит в Махсон. То есть главный наш выбор — это сократить путь, когда мы находимся во тьме, в изгнании. Потому что всякий раз, насколько мы продвигаемся, мы видим себя все более пустыми. Рэбе пишет, что все египетское изгнание, то, что человек что-то воспринимает в кли, но кли его дырявое. Все, что он принимает, все это выходит наружу. Снова и снова выходит наружу. То есть у него нет ничего от всех его усилий, пока ну, нет сил вообще сделать хоть что-то в этом кли, кроме как просить, чтобы Творец исправил это кли, его усилия, тогда действительно будет в недырявом кли. Как заткнуть эти отверстия экраном ради отдачи, тогда кли становится цельным. Как на кухне называется такая дуршлаг? Так чтобы было не дуршлаг, а уже был бы цельный сосуд без дырок. Поварёшка. Вместо дуршлака будет поварёшка. Вот и все. Да. Нечего спрашивать, есть? Ну.
0: На самом деле, каждый день мы читаем, по сути, то же самое.
1: Написано, закончились молитвы Израиля, закончились молитвы Давида. Все нет больше. Он пришел к состоянию, когда или это из отчаяния, или это из слияния.
0: Ну. Каждый день то, что мы читаем, в сущности, звучит более-менее одинаково. Мы все возвращаемся к той же идее, в общем.
1: Ты видишь, я говорю об этом, может быть, уже... Слышу это 25 лет. 20 лет Гвера. И всякий раз находим что-то новое. Потому что и человек обновляется. Не то, что снаружи, что-то человек обновляется. Есть новые свойства, из этого мы говорим. Иначе, конечно, все можно сказать в одной строчке. Вкусите и увидите, что хорош Творец, что еще есть. Да?
0: Одна из вещей, которые мне все еще непонятны, при всем том, что действительно меняется или не меняется, как происходит процесс внутреннего выяснения, как это делается в такой форме, чтобы действительно привести, прогнать состояние быстрее. Как это?
1: Пока еще тебе непонятно, как происходит процесс выяснения. Так иди согласно своему разуму прежде всего и посмотрим, можно ли построить такой процесс, чтобы это был процесс выяснения.
0: Ну. Но каждый раз это приходит в другой форме, ведь каждый раз это перед...
1: Всякий раз по-другому. Ты говоришь, что это та же идея, то же самое ты считаешь. И вдруг ты говоришь, что каждый раз это иначе. Ну. Я спрашиваю, что...
0: Это у меня не укладывается в голове, потому что каждый раз нужно заново проходить весь процесс. Что это?
1: Конец действия. В изначальном замысле что ты должен выяснить, если ты говоришь о процессе выяснения? Что тебе надо выяснить? Что ты должен выяснить, чтобы что? Чтобы перейти в духовное, да? Мы говорим сейчас, как пройти махсом. Потом мы не знаем что, но как пройти это? Ты как проходит, как ты думаешь?
0: Нужно прийти к полному осознанию, кто я.
1: Секундочку, когда я прохожу махсом?
0: Когда отчаиваюсь в самом себе.
1: Я не знаю, отчаялся, не отчаялся. При каком условии я перехожу через махсом? Что мне надо, чтобы перейти махсом?
0: Настоящая молитва.
1: Я с силой молитвы перехожу махсом?
0: Творец проводит тебя?
1: Я с силой отчаяния прохожу махсом? Нет, Творец переводит. Давай начнем с конца. Ты не начинаешь с конца. То есть Творец дает мне некую силу. Что он берет меня за руку так? Что он делает? Он дает мне внутри моего желания силы. И в моих желаниях возникает такое изменение, что я начинаю чувствовать духовное, я начинаю жить в духовном. Жить в духовном называется жить в намерении ради отдачи в какой-то мере. Да? То есть он дает мне экран. Это называется, что я перехожу через махсом. До этого у меня не было экрана, или у меня не было намерения ради отдачи. А сейчас у меня есть минимальное намерение ради отдачи. Желание получать с этим маленьким намерением ради отдачи, эта мера называется моя первая духовная кли. Вот и все. Я должен получить от него экран. Теперь что такое ступень перед этим, перед экраном, который я получаю? Видимо, необходимость в экране. Да все можно получить, только есть кли для этого. То есть мне нужен кли для экрана, потребность в экране. Какая потребность в экране должна быть? Может ли быть сейчас у меня... Я могу представить себе состояние, что у меня есть потребность в экране. Может быть, такое или нет? Я еще иду еще немного дальше. Чтобы у меня была потребность в экране, я должен знать, что у меня будет выигрыш от экрана. Да? Что я выигрываю от экрана? Выигрыш от экрана. Ну, что я получаю с помощью него? Что я отдаю. Что я вижу Творца, не вижу и наслаждаюсь от него, а я вижу... что я отдаю ему. Но не то, что я отдаю ему, для меня это топливо. Потому что тогда я просто работаю не в чистом виде ради отдачи, а ради отдачи называется даже, если я не вижу его, не чувствую его. Я вообще не нахожусь ни в каком раскрытии, а только одно знание у меня есть, что я являюсь дающим. И в этом есть еще много тонкостей внутри. Но в конечном счете я прихожу к состоянию, что я, что мне нужна какая-то абстрактная сила, которой у меня сейчас нет совершенно. Может ли быть, что у меня будет желание к ней? Так. Это вопрос. Если я проверю, что это действительно желание экрана, по-видимому,
3: у меня
1: нет. И желание к экрану тоже. А может быть, что я не хочу самого экрана, и то, что он даст мне в духовном мире, чистая отдача, без всякой...

0: связи с собой. Я не могу почувствовать пока эти свойства. Они для меня совершенно оторваны от моей реальности. Как я могу говорить в чистом виде так просто устами? Просто это ничего не дает. Это не молитва по-настоящему из глубокого желания. Глубокое желание называется до слов, до осознания даже, что это. Так, по-видимому, я не могу прийти к этому, но я, по крайней мере, могу прийти к каким-то вещам отчаянным вокруг этого. Тогда мы сделаем так. Какие вещи в желании получать могут быть у меня выяснены, если я сделал их, завершил их, это максимум того, что я способен сделать до Махсома. Как мы говорим в примере, подобно тому, как мы учим до окончательного исправления, что мы, кроме Лева Эвен, каменного сердца, все-все можем выяснить, так? Гальгальтейнаем, включение Гальгальтейнаем, Вахап, Ахап Гальгальтейнаем, все эти свойства, кроме Лева Эвен. Ты знаешь, это как у тебя есть кость с мясом, и ты ешь все мясо до последней детали, последней части, кроме кости, чистая, просто отполированная. И при этом ты выясняешь, что да, что нет. Так подобно этому, скажем так, с окончательному исправлению с Лева Эвена мы ее не касаемся. Мы приходим к этому, только строим это негативно, готовность к исправлению Лева Эвена. Ну так, скажем, и здесь тоже, до Махсома. Когда мы строим в каком-то виде отрицание, готовность исправления экрана на наше желание получать. Так каковы эти свойства, которые должны быть у нас выясненными целиком, чтобы мы после этого получили свыше, как в окончательном исправлении получают свет Машиаха и исправляют Лева Эвен, сейчас тоже получаем свет Машиаха, который вытягивает нас из этого мира в духовность. А потом в окончательном исправлении получаем свет Машиаха, который вытаскивает нас из первого сокращения, второго сокращения в первое сокращение. Так, выясни. Что тебе нужно? Какие условия? Чтобы привести тебя, да, чтобы привести тебя к этому последнему свойству, нужно, ты видишь, множество лет в усилиях, и как будто ты пережевываешь те же статьи, те же письма. В мое время не было таких вещей. Когда Рэбе начал писать, это было уже 83-84 год. 84-й — это первые статьи вышли. А до этого не было. Была книга предисловий, и все. Ничего, кроме книги предисловий. Не учили предисловия. Учили учение 10 сферот, и все предисловия. Хочешь, читай сам. Это просто было такое... То, что мы пережевываем все эти вещи, это действует для выяснения очень эффективно. Только что вопрос, насколько можно поместить это в сердце. То есть читать это в таком виде, чтобы это коснулось открытых, голых наших желаний. Это как рыба говорит, тебе дают лекарство, ты получаешь бутылочку жидкости, но вместо того, чтобы вылить в рот каждый раз, каждую ложечку, ты машешь это на ногу. Ты не понял врача, да, то, что он сказал. Ну, соответственно, с этим так, такой результат. То есть нужно ставить эти вещи как можно ближе к желанию, помещать их. То есть, когда мы читаем, когда слышим, нужно стараться быть просто в связи с этим, представлять себе, насколько можно больше, что это происходит внутри нас. И тогда постепенно это проникает.
1: Мы говорим, что, по сути, то, что делает нам выяснение, что делает все эти вещи, это света, окружающие света. Свет раскачивает клей, исправляет клей. Нам нужно только вызвать свет, чтобы он сделал.

0: какого-то.
1: Всегда что-то, что повторяется у меня. С одной стороны, я говорю, что свет сделает это, с другой стороны, мы говорим, что, что я не хочу, чтобы свет сделал, и что это, чтобы это желание, что нет желания, чтобы сделать это. Всегда как бы тот же круг. Все время ощущается, как будто это повторяется.
0: Еще раз, что ты сказал. Только свет может исправить меня. Только я вызову его, и только он может вызвать во мне, чтобы я захотел его. Так что я сделаю, чтобы он захотел меня, чтобы сделал мне желание к нему, чтобы я смог попросить его, чтобы он действительно пришел и исправил меня, да?
2: Да.
0: Ты можешь еще продолжить немного, несколько шагов назад, и будет то же самое. Это именно наше состояние, подъем и падение, такое отношение, другое, именно то, что и происходит, да. То есть кли свет раскрывается, одно или другое. Или попеременно, как это сказать. Ну, и все, нет ничего, кроме этого. На самом деле вопрос после всего этого, должны ли мы быть настолько умными, что нам нужно знать в подробностях буквально весь процесс, который мы проходим. И если я не знаю, что я сейчас прохожу, то, не дай Бог, я не пройду. Это вопрос. Является ли наше знание вызывающим в нас пройти это, а незнание останавливает нас и не дает пройти, да? Нет. Совсем не так. Есть кто-то с умом там психолога или философа и сядет у меня здесь и подробно разложит мне все эти детали, за несколько уроков и сможет буквально жонглировать этим так, что ты услышишь, удивишься, что это просто раскрытие Элиягу, да? А есть кто-то, кто еле-еле вообще ухватывает все эти объяснения, а сам настолько внутри группы чувственно не развит, что у него нет таких вещей внутри. Он не улавливает, не чувствует их настолько. А на самом деле это не важно. Могут сидеть двое таких. Один буквально Шимон с рынка, не Раби Шимон, которым он стал. А второй буквально настолько тонкий, прямо дух без тела. И тот знает, философствует обо всем, а этот с трудом улавливает, что написано в статье, и находится в тумане таком, и вообще нет никакой связи с их продвижением, потому что все зависит от усилия. Если кто-нибудь такой невежественный, приземленный, если он вкладывается, насколько это возможно, отдавая себя, насколько это возможно, этому делу, измеряют только его усилия, только вклад его, и все. А тот, кто умен и тонок, и схватывает это прямо в воздухе. Может быть, он не вкладывает настолько, ему и не нужно, ему трудно вложить себя, потому что он не чувствует здесь, во что себя вкладывать. Я не говорю, что он не хочет, ему безразлично, пренебрегает. Он и сам, из своей подготовки, не видит трудности, не видит поля работы. Понимаешь, куда внести себя? Но фактически все идет согласно расчету усилия. И только. И может быть тот самый тонкий, несчастный, пришибленный философ, буквально которому не дали свыше достаточно виют, пока он начнет получать, пройдет еще много времени, этапов. Но если будет постоянно делать, тогда, конечно, в конце концов придет к состоянию того Шимона с рынка и начнет с него. Мы видим здесь, как эти вещи происходят, но все же это трудно. Поэтому Каббала нужна именно в таком приземленном поколении, очень сильном по вьюту, в эго, в нашем поколении, а не в предыдущих поколениях, которые были такие, знаешь, они чувствовали из ничего, они чувствовали

0: наоборот. Бесовкин.
1: Ну и в конце, да, раскрывается кетер хухма беназе, рампин малхут. Мы последний келим, грубый келим, большое скрытие. Пока ты сдвигаешься, ты переворачиваешь миры. Если бы они прилагали такие усилия, как мы сейчас, я не знаю, что бы это было. Это просто невозможно в их келим было. Это обратное соотношение цветов и келим. Это чудо, что происходит. Все были в ощущении, что они буквально каббалисты. Понимаешь? Поколение Моше, поколение пустыни, поколение завоевания земли, потом до царя Давида, потом до первого храма. Об этом вообще ничего говорить. От первого храма, от разбиения храма и далее, от разрушения первого храма и далее уже начинается падение. Но все же были пророки, все жило. Божественное было понятно народу в ощущении. Не нужно было писать, какие книги нужно писать. Из ощущения им было понятно, что нужно. Когда вышли в изгнание, начали писать какие-то книги, да? Потому что еще была связь между теми, кто находится в раскрытии Творца, и те, которые уже находятся в изгнании, то есть скрытии. Тогда начали, но до этого не нужно было ничего писать. Это было настолько... Тебе нужно писать то, что ты чувствуешь в своей жизни? Когда все и так понимают и чувствуют, что об этом писать, если все знают? Как Бааль Сулам пишет в начале предисловия к учению десяти сферот, что от разрушения храма и образовалась железная стена между нами и наукой Каббала, то есть между нами и раскрытием Творца, раскрытием, ощущением Творца. Возникла такая стена, что мы ничего не чувствуем, и это источник всех бед. Ничего кроме этого нет. Мы хотим жить хорошо. Свойства Творца должны быть раскрыты. Ты будешь чувствовать зло, пока внутри твоих келим Творец не раскроется. Нет никакого другого условия. Он также пишет в Шармате, что вся причина чувствовать хорошее — это чувствовать Творца, а скрытие Творца — причина всех плохих вещей. Поэтому чем мы занимаемся? Мы занимаемся только тем, как раскрыть Творца. Мы хотим жить хорошо. Вот и все. Теперь, или ты хочешь жить хорошо, чтобы тебе было хорошо, да? Или же ты хочешь жить хорошо с намерением того, что хорошо в цели творения, в конечной цели. И то, и другое называется добром, только в каком виде в келим? Келим в каком отношении? В этом все дело. Ниже Максума или выше Максума? Два разных понятия. Что значит добро? Тогда ниже Максома мы не можем направить себя на хорошее, которое выше Максома. Это невозможно. Поэтому выход из Египта в спешке, во тьме, в бегстве, буквально в краже келим, во всем этом. Иначе невозможно. Прыжок в море, рассечение конечного моря, прыжок в море. Итак, тогда кроме терпения, я не знаю, что еще может помочь.
2: Да. Я так понял, что если мы просим что-то у Творца, надо просить напрямую то, что мы хотим, а не еще и пути, как получить это.
1: Если человек просит что-то у Творца и просит это определенном виде, это знак, что он ставит условия, чтобы ты помог мне так или так. Откуда у тебя вообще есть разум?

0: дом уже просить, не знаю, знаешь ли ты что. Да, если ты просишь хорошую вещь для продвижения, если ты знаешь, что это просишь хорошее, тогда, конечно, получаешь на это ответ. Если ты просишь о чем-то не совсем правильном, тогда вместо этого ты не просишь ответ на молитву, которого ты ожидаешь, а просишь ответ на молитву того, что ты не ожидаешь. И это продвигает тебя, но не то, что ты думаешь, что приходит. Поэтому правильная молитва, без всяких условий, когда я прошу то, что называется «в твоих глазах продвижение». А у меня изначально, сколько бы я ни получил, и что бы ни получил, это будет принято как продвижение. Но если ты уже находишься в таком желании, тогда о чем ты можешь просить? Если уже не важно, что ты получишь, ты веришь, что это продвижение.
1: Продолжение, то есть.
0: Ну, в продолжение, ну, давай.
1: Если мы хотим Творца, я должен поставить условия, просить окружающий свет, свет Отца, хочу Творца.
0: Секунду, секунду. Когда ты просишь Творца, ты просишь свет Отца, окружающий свет. Я не знаю, как ты можешь попросить свет Абсак, что ты знаешь. Что мы изучаем, что просит Кли, и Кли просит, потому что находится уже в духовном мире, и там молитва — это молитва, которая должна быть в точности выяснена согласно состоянию Кли. Откуда ты знаешь, что чувствует за Махсом? Действительно, ты не можешь быть связан с истиной. Сейчас ты не можешь, но после Махсома у тебя есть мера слияния, определенная с Творцом, или маленькая, как у Бар, или немного больше. И тогда, в соответствии с этим, ты каждый раз выясняешь Кли. Ты не идешь полностью неосознанно. Ты знаешь, в каком состоянии ты находишься. Ты знаешь, что является Ахураем Высшего, который сейчас хочет поднять тебя, может произвести над тобой какие-то действия. То есть тогда продвигается осознанным образом, продвигаются усилия, идут выше знания, но есть знания. Есть знание. Ты находишься на духовной ступени, это твое знание, мера наполнения света внутри Кли, мера раскрытия связи Творца с тобой, с душой, и ты идешь выше этого. Но у тебя есть удержание в Келим, в святах. Выше знания тогда — это... Не то, что у тебя нет знания. Это у нас так, что мы ничего не знаем о нашем состоянии, и тем более о будущем состоянии.
1: То есть только во время учебы я получаю желание желать Творца, а кроме этого никогда нет желания Творца.
0: У нас в нашем состоянии, кроме того, что во время учебы я не могу, во время учебы или во время добрых дел, как это называется? Называется Тора, добрые дела. Слышал эти два слова вместе, да? Посредством Торы и добрых дел. Что значит посредством Торы и добрых дел? Посредством Торы называется, что ты учишься и во время учебы пробуждаешь окружающие света. А посредством добрых дел, когда ты совершаешь все возможные действия, которые тоже приводят тебя к окружающим светам. Это называется действие «возлюби ближнего как самого себя», «любовь к ближнему», групповое сплочение. Все эти вещи в конечном счете, и они во время действия пробуждают окружающие света, потому что ты действуешь, чтобы связаться с остальными душами ради продвижения к Творцу. Тогда это в деле. Это называется, что ты выполняешь заповеди. А кроме того, Тора — это во время учебы. Короче, все средства, о которых сказали нам мудрецы, всеми средствами называется учеба и наши действия в группе. Всё. Если ты спросишь, что важнее, а действия в группе важнее учебы, потому что они вызывают у тебя стремление к учебе и приводят к тому, что ты приходишь с правильным намерением на учебу, что ты приходишь оснащенным, что действительно строит начать читать. Если ты просто открываешь книгу, есть такие, кому это причиняет даже зло, все зависит от намерения, что ты требуешь от учебы, а требования приходят только из действий вокруг учебы. Поэтому групповая работа, она важнее всего. Мы учим, что даже кибуцники в Негеве, да? Каждый, кто хочет, получает какой-то ответ согласно своему желанию, да? Тогда даже если ты не будешь учиться, а будешь только выполнять действия, учеба, распространение, всевозможные действия в группе, только вследствие этого придут к тебе правильные желания, хорошие по отношению к Творцу, и тогда этого будет достаточно, чтобы ты получил ответ. Понимаешь? Нельзя сказать, что только это. Но действительно, значимость подготовки очень велика по важности. Да.
1: Например, я прошу у Творца, чтобы он дал мне то, что кажется ему хорошим. Кажется ему хорошим для меня. А в моих хелим... Я чувствую, что это нехорошо. Но говорят, что я должен чувствовать себя хорошо. Так что мне я могу сделать? Я обязан просить у него что-то другое, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня не было проблем.
0: Если человек просит у Творца, чтобы ему было хорошо, и этот человек все еще находится не в слиянии с Творцом, то есть его желания не исправлены, тогда его хорошее и настоящее хорошее противоположны друг другу. Так что, как я могу просто так просить о хорошем? Ты можешь спросить по-другому, что если я сейчас нахожусь в каком-то состоянии, каждое мгновение, секунду, когда я нахожусь в каком-то состоянии, я прошу, я молюсь, как будто я обращаюсь к Творцу. Почему? Мое тело от клетки до органов, до всех систем, разума, желаний, психологические, психоматические системы, гормоны, страсти. Что не возьмешь, все находится в работе. Желание находится в каждой клетке, во всем теле в общем. Желание, удерживающее жизнь. И эти желания все обращены к Творцу. Еще до того, как я стал умным, и как будто я управляю ими, этими желаниями и направляю их. Еще до того, как я направляю их, они тоже обращены к Творцу. От того, что я сейчас задействую свой разум, я слышал и читал, что лучше, если я буду думать и просить у него по-другому, чем хочет мое тело. Я этим изменю тело? Мои клетки сейчас будут крутиться иначе, электроны там, всякие вещи. Нет. И мысль моя будет работать по-другому, даже если я прочитал что-то в книге. Это ни на что не повлияет. То есть искусственные вещи, которые я читаю или слышу, что хорошо давать. Ты знаешь вещи такого рода. Эти вещи, они вне меня, внешне. Над своим желанием я не властен. Когда я что-то читаю, изучаю всевозможные премудрости, Я их этим только ввожу в разум. Это не коснется моего желания. Мое желание — прямой результат цветов, которые строят желание. Как мы изучаем, что свет через четыре стадии прямого света строит желание. А потом, когда входит в желание, вызывает в этом желании весь процесс, которое желание хочет пройти. То есть у меня вообще нет управления, я не касаюсь своего желания. На свое желание, может быть, могу повлиять, если я воздействую на Творца, а Творец, согласно моей просьбе или моему приказу, изменит нежелание. Он пошлет определенный свет, так что в конце процесса, в конце развития света выстроится такое желание, которое я как бы прошу, но через него я могу это сделать. Поэтому он называется Создатель, Маациль. Создатель называется не тот, кто однажды меня породил и закончили, и теперь я управляю самим собой. Я никогда собой не управляю, никогда. Нет такого случая. Я через него, тем, что могу обратиться к нему и каким-то образом воздействовать, обязать его, просить его, может быть, какая-то протекция, неважно что, но через него я могу только вызвать, чтобы во мне что-то изменилось. Только так. Так какое отношение имеет это к тому, насколько я прочитал, сколько прочитал в книге или нет? Это от этого вообще внутренне меняется. Мы должны понять, что это совершенно искусственная вещь, полностью внешние. Нет в этом ничего, что может каким-то образом что-то изменить. Но я сделал ускорение окружающих светов посредством действий учебы, распространения группы, ускорить окружающие света, продвинуть их, притянуть их. А окружающий свет меняет все. Не то, что я сам напрямую сам меняю что-то в себе, я не могу коснуться самого себя. Нет у меня доступа к моему желанию получать, нет его. Если ты возьмешь каких-то хирургов, очень таких крупных врачей, они дойдут у тебя, допустим, от глаз к зрительному нерву, а потом к всевозможным другим системам в теле, которые развивают то, что ты видишь, проверяет то, что ты видишь, исправляет то, что ты видишь, целую картину. Есть там всевозможные такие очень сложные системы, но потом они приводят результат этого к центру, который называется центром наслаждения. Это центр наслаждения тоже, если ты его начнешь исследовать, видеть, что это тоже какое-то тело внутри разума, действующее согласно биохимическим реакциям. А после него... После него, куда невозможно дойти хирургическим скальпелем или лазером, после него уже действительно есть часть нас, которая называется чувствующей, это духовная кли. А туда никто не может дойти. Все? Никто не может дойти. Это кли, оно духовное. Это желание. Остальное называется облачением желания, материю.
2: И через него как будто бы желание каким-то образом действует, впечатляется, выражает себя, получает. Ну, в общем, это переходы. А само это желание не находится в нашем постижении. Мы не можем что-то сделать. И что входит в мой глаз? Искра света, называемая нердакик, тонкая искорка, которая находится, допустим, в какой-то красивой картине. Я смотрю на эту красивую картину и получаю от нее наслаждение. Что значит? В самой картине нет никакого наслаждения. В картине есть искра света, и она точно согласна моему кли, потому что другой смотрит, и ему все равно, даже противно, а мне, меня это наполняет наслаждением. И в этой картине есть искра, это искра духовная, но она облачена в картину, и через картину это приходит к моему глазу, проходит через все системы, пока эта искра не освобождается в конце моей биологической системы, и входит эта искра в источник духовного наслаждения, в духовное желание. А все посередине, что прошло от картины и до моего глаза, и нервная система, и все это по пути. Вначале была искра света, а в конце есть кли, желание получать. Вот и все. И все это чувство, допустим, зрение, со всем, что у меня там есть в мозгу и так далее, все это просто путь, переход. Так мы работаем в этом мире, тоже есть света и келин, только между ними есть какой-то переход посередине. Так о чем ты спрашиваешь? Отсюда мы видим, что у нас нет власти над цветами и нет власти над келим самостоятельно. Это находится в отрыве от нашего тела. Это вообще не находится в нашем теле. Но изменить их мы можем только тем, что притянем на себя свет, который изменит нас. Это называется окружающий свет.
3: У меня есть вопрос. С одной стороны, мы говорим, что желание должно быть выяснено. Тогда можно просить и обращаться. А с другой стороны, мы не знаем, что хорошо, что полезно мне, моему телу, желание получать. Это не то, что мне нужно. С одной стороны, желание должно быть выяснено. Желание должно быть выяснено.
2: Творец, ты говоришь, я не знаю, что для меня полезно, что не полезно, как я могу попросить что-то. Творец не считается с тем, что ты просишь. Это как младенец. Рабаш пишет, отец идет с маленьким ребенком по улице, а ребенок плачет, и отец не смотрит на него. Помнишь, да, эту статью? Все говорят отцу, ну, посмотри, ну как это? Он говорит, вы знаете, что он просит? Он просит иголку поковыряться в глазу, да? Ну, это не совсем реально, да, ну как будто бы, да? Потому что зрение и иголка — это пример такой немного духовный. И этот младенец просит что-то себе во вред. Он не понимает, что ему вредно, что полезно. Так дать ему или нет? Пусть плачет. Но какая польза от плача? Почему отец не успокоит его? Через плач ребенок поймет, что его желание не соответствует желанию отца. И, очевидно, отец лучше знает, что ему на пользу, и стоит перестать плакать и работать над тем, чтобы его желание уподобилось желанию отца. Допустим, отец хочет купить ему сейчас какую-то красивую книгу. Ребенок не хочет книгу, он хочет мяч. Что ты хочешь меня? Какая книга? Он плачет, отец ничего не говорит. Отец купил книгу и держит ее. А ребенок, он в конце концов узнает, что его вот это обновление и следующее состояние может быть только с книгой. И постепенно он приходит в состояние, когда он захочет книгу.
3: А желание к мячу не будет выяснено?
2: Желание к мячу он выяснит. Желание к мячу, что желание к мячу вызывает у него плач. Что желание к мячу это причиняет ему зло, и он будет ненавидеть пока что книгу и отца тоже, и будет искать другого отца, который даст ему мяч, увидит, что ничего не получается, пока не захочет и отца, и книгу, и пока точно не попросит книгу, иначе не получит, иначе он получит и разорвет ее. Отец хочет, чтобы он получил ее и читал. А он буквально разорвет ее на куски. И это будет ему во вред. И пока он действительно не узнает, как пользуется книгой, и как приходит к этому, какую пользу можно извлечь из этого, и он не получит. Смотри, какой путь он должен пройти от своего первого состояния, когда он хочет мяч на 100% и кричит, пока также не закричит о книге. Это то, что мы ищем сейчас, как обратиться к народу. который, кроме телевизора, секса, еды, да, и всяких развлечений, ничего не хочет. Как ты можешь дать ему какие-то наши книги, такие трудные, чтобы он заинтересовался этим, открыл их? Вообще люди ничего не читают. Что они читают?
3: Читают субтитры по телевизору.
2: Да.
3: Но это только через нас, от окружающего света, который мы...
2: Ты понимаешь, подготовить желание в человечестве, чтобы оно захотело кабалу, захотело книгу вместо меча. Ты видел футбол? 2 миллиарда человек смотрели футбол. Понимаешь? 2 миллиарда. Если бы 2 миллиона интересовались кабалой, мир бы перевернулся. И на фоне каких проблем мир смотрит эти вещи? Да? Бразилия, там ничего есть. У людей там происходит что-то страшное. Ну, так это, ты видишь, люди отключаются. Это сила клипы.
3: Ну, нельмат.
2: Будем учиться?
3: Ну, в чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? К душам.
2: В чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? Человек понимает, что желание Творца отдавать своим творениям, и это его отдача творениям, если человек понимает, что он должен прийти к любви, к Творцу, к подобию свойств, к слиянию, это не может быть, если он не подготовит кли, это кли называется соединением с остальными душами, и тогда до этого он ничего не делает. Мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы соединены между собой в материальном. Очень просто. Как сказать? Допустим, перед тобой есть что-то тяжелое, и тебе нужно это сдвинуть. И ты видишь, что один ты не можешь. Тогда ты просишь кого-то, еще кого-то, еще кого-то, пока ты не сможешь подвинуть ее. Представь себе, что ты находишься внизу, в этом мире. И чтобы дойти до 125-й ступени, гмар-тикун, да, тебе нужно двигать что-то тяжелое, да, и каждый раз это все тяжелее и тяжелее и тяжелее. И каждый раз, когда ты хочешь подняться по этим ступеням, тебе нужно соединиться с еще душами, чтобы они помогли тебе толкать эту тяжесть, пока ты не соединишься со всеми, иначе ты не достигнешь цели. Вот и все. Подняться на первую ступень тебе достаточно как бы отказаться от себя, соединиться с другими, это называется отказаться от своего эго относительно них, допустим, с 10 душами, на вторую ступень, со 100 душами, на третью ступень, с 1000. Ну, допустим, да, возьмем такой пример, это будет понятнее, ты понимаешь, что это значит толкать тяжелые вещи.
3: Души — это как бы сферот, да?
2: Души — это не сферот. Души — это люди, находящиеся рядом со мной, которым тоже нужно то же самое. Они могут помочь мне в той же работе, в том же действии толкать эту тяжесть. Поэтому я нуждаюсь в группе. Но снова, обращение к группе может быть только после того, как я знаю цель. И цель — достичь слияния с Творцом. И тогда мое обращение к группе будет правильным. Иначе это будет обращение, когда я начну там строить какой-нибудь кибуц или колхоз, неважно, что-то, что в итоге рухнет потому что будет эгоистическим. То есть вся работа, сказано, конец действия в начальном замысле. То есть я прежде всего должен думать о конце действия и говорить, что такое конец. И сейчас из конца, из этого конца действия я начинаю работать, объединяясь с другими. Если я просто хочу объединиться с другими, с этим я хочу, он сильно, этот умный, а тот умеет договариваться, а этот такой спокойный, значит, он будет вызывать у меня спокойствие, а тот будет радостный, будет радовать меня. Если я пойду таким образом объединяться с людьми, я не соединюсь с правильной группой, которая поможет мне толкать этот тяжелый груз к цели. Может быть, к другой цели, да, но не к духовной цели. То есть я обязан в соответствии с этим выбирать людей, которые мыслят так же, как и я, в том же направлении. Ты видишь, сколько у нас есть мнений, видишь, сколько групп, списки групп, 13 групп, есть такие тут, кто еще не нашли себя. И каждая группа думает о цели, очевидно, иначе. Согласно чему они это выбрали, я не знаю. Либо согласно тому, что они обсудили, что такая цель. Ну, я не думаю. Потому что каждый не знает, и каждое мгновение думает иначе. И каждая группа должна распадаться и снова собираться. Каждое мгновение — это невозможно. Видимо, согласно другому критерию. Ну, ты видишь...
3: Какой показатель есть у меня в том, что мое усилие качественное? Что может дать мне какой-то ориентир, какой-то якорь, что-то, что я делаю, это качественное усилие, а не просто количественное?
2: Качественное усилие, как можно проверить, что оно действительно качественное? Какой может быть признак, что я приложил правильное усилие? Написано, что результат добрых деяний — это радость. Радость. Если человек действительно приходит к радости после того, как он приложил усилия и вложил все и радуется, это радость от самого усилия, не от того, что он получает от этого, а то, что ему дали возможность приложить усилия, и он делает это, он знает, что это действует. Ты понимаешь, я вижу это или не вижу, но это работает. Нет такого, что это куда-то пропадает. Вообще нет такого. Ничего не пропадает. Каждую секунду, каждое мгновение, даже Баля Сулам говорит, что вот эта вошь, которая там кряхтит, чтобы добыть там какую-то пищу, тоже ее страдание, тоже присоединится ко всему общему страданию, которое строит клей конца исправления. И это нужно не живой, растительный, животный, говорящий уровень. Все должны соединиться в одно клей. Но нам это должно доставить радость, что мы действительно находимся вот в этой колее, в осознании цели в какой-то мере, и есть ответ. Эти мгновения, они не проходят впустую, и результат этого — радость, связь, что мы все-таки связаны с Творцом. А не как этот несчастный человек на улице, с улицы, который встает утром и не знает, как закончить день. Ему все надоело, он может быть богатым, может быть бедным, неважно. Но сегодня у тебя нет кого-то, кто действительно был бы рад. Мы видим это. Был у тебя миллиард долларов, да, несколько недель назад. А сегодня что там у тебя есть от бирж, я не знаю. Я слышал, что там суматоха большая.
3: Поделимся впечатлениями от урока, что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Я записал по поводу усилия, что у нас есть возможность воспользоваться и молиться и предоставить Творцу место между нами.
3: Я записал, что у нас нет восприятия, нет управления цветами и самими келим. Это оторвано от моего тела, это вообще не находится в нашем теле. Изменить их мы можем только с помощью того, что мы притягиваем на себя свет, который их меняет. Это называется свет, окружающий свет.
2: Да, из всего, что Рав говорил, я отметил, что мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы связаны между нами в материальном.
4: И
2: когда человек понимает, что он должен прийти к любви к Творцу, и этого не будет, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами, и до этого он не делает ничего.
3: Если я должен стремиться к экрану, представлять себе, я понял, что главное — это усилие и вкладывать силы в объединение, а не представлять себе какие-то там экраны, всякое такое, а из правильной работы в группе ты уже приходишь к пониманию правильному работы, и радость — это признак твоего правильного усилия в пути.
2: Да, Рав говорил, что главная работа в объединении в десятке, то есть настрой желания на правильное намерение, находится главным образом в окружении, в работе. Говорится в основном о внешних действиях, когда ты даешь окружение. Это то, что в итоге делает твои действия более целенаправленными.
3: Я почувствовал такую точку. Понятие света, которое в конечном счете только он воздействует. И Рав привел пример лекарства. Как вместо того, чтобы принимать внутрь, мы размазываем его по ноге, что-то в этом роде. И тогда мы не используем правильно то самое лекарство. А нам нужны все эти выяснения, нужно их принимать в сердце. Поэтому есть также понятие намерения.
5: Маор Машпия.
2: Свет воздействует на желание получать, и мы должны привлекать свет с помощью учебы и с помощью действий по объединению. И принцип — это «возлюби ближнего как себя». И это действие важные, они готовят нас к правильному хисторону во время учебы, то, что мы изучаем, и привлекаем свет.
3: Да, но кроме этих действий учебы и всяких усилий в групповых действиях, в добрых делах, у нас нет никакой возможности управлять своим желанием, даже вообще определить его. Поэтому нужно вкладывать, надо в то место, где можно вызвать изменения.
2: Эти действия, которые продвигают нас, мы должны понять, что вот эти 2 миллиарда, которые смотрели футбол, не удостоились, а мы, сидя здесь, мы уже удостаиваемся, и у нас есть роль привлекать свет, объединяться и производить действия.
3: Так если есть такая большая важность для групповых действий, благодаря которым мы удостаиваемся правильного хиссарона, света, намерения, то Рав сказал, что эти действия нужно начинать с конца замысла в начальном действии. И какую важность мы должны придавать каждой нашей встрече и каждому нашему общественному групповому действию, что мы делаем в нем, не просто сидим и говорим, а что действительно, каково наше намерение, что мы на самом деле делаем. когда у нас есть это время вместе.
5: Да,
2: товарищ спросил Рава о том, что все зависит от Творца, и Рав показывает, что зависит от человека. И это возвращает меня к вопросу об усилии.
3: Я слышал, что не нужно выставлять Творцу условия, а только просить о продвижении.
2: Поэтому мы должны оценить, что нам дает возможность требовать из желания, и желание должно быть проясненным.
3: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Здравствуйте, дорогие друзья, мировое кли, дорогое. Мы сейчас слышали на этом прекрасном уроке от Рава, получили немало таких состояний о свете, возвращающем к источнику, о том, как мы должны просто брать его как лекарство. Слышали пример Рабаша, не размазывать по ноге вот это средство, а принимать внутрь, чтобы это было как можно ближе к нашему желанию, чтобы наше желание было буквально обнаженным, чтобы свет мог коснуться его. Еще было много всего. Это удивительно, сколько вещей через Рава раскрываются нам все больше и больше, насколько они актуальны. Все время, пока мы находимся как бы выше времени и учения, десяти сферот тоже говорит об этой реальности, выше времени, движения, места, и туда мы хотим пройти. Мы находимся на уроке номер 3, и Рав здесь учит нас в учении десяти сферот, и мы все еще находимся в первом пункте Ари. Несмотря на то, что это уже третий урок, и это удивительно, когда мы с Мишей готовились вчера к этому уроку, и мы оба прошли урок Рава, мы обсуждали это, насколько это вообще удивительно. Ари написал несколько слов, и на несколько слов Ари Бале Сулам написал несколько страниц Ор Пними, и на то, что написал Бале Сулам, Рав может говорить часами. И мы действительно находимся в связи с бесконечностью через наших учителей, не менее того. Поэтому мы давайте ценить это положение, относиться к нему от всего сердца, и давайте действительно примем это лекарство. Давайте начнем читать первый пункт Ари, там, где мы находимся сейчас. Прочитаем его сначала до конца, прежде чем войдем в урок. Я читаю. Первый пункт Ари, учение десяти сферот, первый том, первая часть. Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет заполнял всю реальность, и не было никакого свободного места в виде пустого воздуха и пространства. А все было заполнено этим бесконечно простым светом, и не было в нем ни начала, ни конца. А все было этим одним простым, совершенно однородным светом, и он называется светом бесконечности.
1: После такого урока, который мы посмотрели, очень тяжело успокоиться, есть такой подъем духа. Еще одна маленькая цитата. И окружающий свет, он меняет все. Но не то, что я сам напрямую что-то меняю в себе. Я не могу коснуться себя. У меня нет подхода к своему желанию получать. Нет подхода. И в продолжении того, что сказал Асав, мы дошли до седьмой сноски в первом пункте текста Ари. И она выясняет фразу, что все было наполнено светом бесконечности простым. Седьмая сноска снизу, второй столбец. Посмотрите, одна фраза. То, что объясняет Баль Сулам. То есть невозможно что-либо добавить к нему действиями нижних. Нечего добавить к нему действиями нижним. И теперь Рав объясняет эту маленькую фразу очень подробно. Давайте посмотрим урок. Учение десяти сферот, первый том, первый параграф, текст Ари. Внутренний свет, седьмая сноска, объясняет сказанное, наполнено светом бесконечности простым.
0: То есть было пространство, и это пространство наполнено светом бесконечности. То есть здесь есть два момента. С одной стороны пространство, с другой стороны наполнено светом бесконечности. Мы различаем вот эти два понятия «заполненное пространство».
1: Седьмая сноска. То есть то невозможно ничего добавить к нему с помощью действий нижних.
0: Ощущение совершенства. Мы говорим со стороны нижнего, потому что каббалисты — это люди, которые развили свое кли, пришли к ощущению, потому что мы чувствующие элементы, желание наслаждаться, желание получать, которые чувствуют в себе всякие состояния, и разум рядом с этими состояниями, чтобы осознавать, что мы чувствуем, и не иначе. Иначе наш разум, он не развивается и в духовном, и в материальном. Это не важно. Либо относительно получения ради получения, либо ради отдачи. Разум всегда развивается рядом с желанием, только чтобы контролировать, чувствовать и осознавать свое желание, что находится внутри него, что оно не более. Он не выходит за рамки желания. Он не может. Он от нуля и далее растет только в соответствии с тем, что от него требует желание. Разум — это добавка к желанию.

0: тех хисронот, которые желание проходит в своем развитии, хочет этого, этого, этого, он развивает в себе систему разума, как достичь того, чего я хочу. И откуда это приходит? Из того, что желание начинает осознавать, что есть я и есть что-то вне меня, что наполняет меня. Если бы оно не ощущало желание, что есть что-то вне его, что наполняет его, то разум, он бы не был развитым желанием, чувствовал бы только себя. Я чувствую плохо, я чувствую хорошо, и все. Это хорошо, это плохо, но нечего делать то, что он чувствует, что добро и зло приходит снаружи, что есть что-то, что наполняет его извне, а не только вот это внутреннее ощущение, но что есть что-то снаружи, и приходит к нему, и тогда он чувствует добро и зло, из этого уже развивается разум. То есть разум уже начинает думать, есть что-то вне меня, что вот это мое ощущение зависит от этого. А затем еще более, ну что это, что находится вне меня? И когда это приходит ко мне? И что, как я могу содействовать, чтобы это пришло именно так, а не иначе, и чтобы быстрее пришло, и так далее. То есть разум развивается только исходя из ощущения ближнего, как бы, то есть того, что есть вне меня, что-то находится, я завишу от него. Потому что если только внутри желания ощущалось бы изменение добро и зло, плохо и хорошо, а не ощущалось, что это приходит снаружи, но было бы только ощущение плохо, хорошо, реагирует, не реагирует. Без осознания рядом с этого разум, он развивается как результат ощущения хиссарон, ощущения недостатка, что вот это мое ощущение, оно зависит от того, что приходит ко мне снаружи. И здесь мы говорим о состоянии, когда пространство было наполнено светом бесконечности, полностью, без ощущения хиссарона, без ощущения недостатка, ощущения, что есть чего-то снаружи, что наполняет его. Все еще свет был первичен относительно кли. Пока что нет такого, что я отношусь, и мне не хватает чего-то, и что-то приходит и наполняет меня. И я наслаждаюсь и чувствую, что что-то вне меня дает мне наслаждение. Нет такого. Ощущение совершенства — это первичное в первичном кли, что мы даже пока еще даже не можем назвать это кли, потому что кли — это хиссарон, какая-то потребность, которая исходит от самого творения. А здесь этого пока нет, поэтому он говорит, здесь нечего совершенно добавить к нему, кроме действий нижних. Пока еще нет ощущения хиссарона, даже ощущение хиссарона, это что-то наполнение, которое я получил, оно снаружи, вне меня. Мне хорошо, я наполнен. Нет никакого недостатка. Все места, все полости наполнены, пустоты. Но, по крайней мере, если бы было ощущение, что это наполнение приходит снаружи, это не твое. Но здесь пока нет никакого различия даже в этом. То есть мы видим, насколько недостает еще этому желанию получать, которое находится в бесконечности, быть совершенным, достичь состояния понимания, осознания, кто я, что я, творец. Нет, это как камень, даже меньше, чем камень. Не чувствует ни тепло, ни холод, вообще ничего. Это состояние бесконечности, которое он сейчас нам описывает. Но каббалисты, которые достигают вот этих состояний, они приходят из этого мира, и своих разума и чувств они достигают мира бесконечности. Они входят в это состояние мира бесконечности, они входят со своим полным чувствующим, понимающим кли, которое может быть совершенно полным, совершенно пустым, кли, которое судит, у них есть правая линия, левая линия, и они приходит к тому, чтобы ощущение вот этого бесконечности в средней линии, которую они выстроили, и они смотрят на это первое состояние, в котором они были, включены тут там все души, все мы смотрим на это, смотрят на это со стороны Творца. Они достигли ступень Творца, и поэтому они могут говорить с его стороны относительно этого творения, которое находится вот в этом первом состоянии мира бесконечности. Если бы они включились там, в то состояние, как оно есть, то у них не было бы... Они не могли ни одного слова сказать об этом состоянии, о самом. Когда они включаются в это состояние, то это как... большой входит, вникает в состояние младенца. Тогда он может сказать о состоянии младенца. Он не чувствует ничего или чувствует это и это. Но младенец, который находится в этом состоянии, у него нету этого ощущения. Все слова, все определения только из ощущения таких хистронот, недостатков. Там не были еще, да.
1: Вчера вы сказали, что до Махсома все еще нет творения. Еще не существует человек. Так можно ли сказать, что это как до того, как были созданы создания, что как бы пока нет кли, чтобы почувствовать свет?
0: Нет, если мы говорим снизу вверх, до Махсома, что пока еще нет человека, мы говорим, что нет еще пока кли для души снизу вверх. Но здесь, когда мы говорим, прежде чем созданы создания, сотворены творения, мы говорим о хисароне, который развивается, который от нуля приходит к несовершенному, а мы приходим от несовершенного к совершенному. Мы не возвращаемся к тому состоянию бесконечности, которое находится в совершенстве, потому что нет в нем кли, но мы возвращаемся к энсов, к другому состоянию, к третьему состоянию, а не к первому состоянию. Там есть совершенное кли. Это не возвращается к тому же состоянию. Мы не возвращаемся к энсов, в состояние, когда энсов, что мы хотим почувствовать, что это было первое кли. Мы еще почувствуем его согласно нашим кли. Пожалуйста. Восьмой пункт. Смысл понятий прояснится дальше.
1: То есть в этом состоянии вейнсов нет ни роши, ни тох и ни сов, где рош, тох и сов — это понятие со стороны творения, которое думает и решает в рош, в ощущении хисарона, в ощущении состояний, которыми оно не удовлетворено, и тогда в нем возникает мысль в рожь, что нужно что-то постичь. Здесь, в совершенстве, которое властвует, не может быть рожь, не могут быть мысли. Мысли приходят всегда из хисаронов, из ощущения нехватки. А если так, то не может быть тох и сов, когда он делит себя на такие части, что часть он принимает, часть нет. И вообще чувствует свой тох, что он решает о нем, как принять, что принять. Он все еще не управляет собой, не владеет собой. И это нельзя даже назвать пока творением, без всякой независимости, без всякого ощущения собственного.
0: Девятый пункт проясняет состояние «простой свет». Означает, что нет в нем градации малого и большого состояний, а все равноценно.
1: Как мы вообще говорим о свете, который исходит от Творца, добрый, творящий добро, хорошим и плохим, без всяких ступеней, без всякого отношения к творению, всем в равной степени. Как мы можем распознать в свете такие изменения? Разумеется, их нет. Но кли потом, тем, что оно делит себя на всякие понятия относительно света, относительно своего свойства света, по отдаче о себя как получение, кли делит себе на всякие подразделения, чувствует себя относительно света, чувствует себя разделённой, распределённой, и в соответствии с этим чувствует свет разными способами и дает... И дает к свету.

0: Мы впечатляемся ими. Но можно сказать, секундочку, но мы изучаем, мы иногда слышим, что кли создано светом, сотворено светом, и в этом высшем свете есть 613 цветов Торы, которые создали в нас 613 желаний. Так как же может быть, что в свете есть 613 цветов, которые строят нас 613 желаний? Так как же он свет простой, мы говорим, что все остальное это килим. Свет создал 613 килим, и они так постигают света. Так а как же, если свет творит кли из ничего, то в кли есть столько много подразделений, а в свете их нет. Откуда это в кли, если не от света? Ведь свет первичен. И тогда в свете должны быть все эти понятия. И тогда они переходят в кли. В кли просто так это с нуля возникнет. Так ответ простой. Если свет сотворил кли, если бы свет творил кли только для того, чтобы наполнить его, то он бы сделал его простым, как он сам. Но свет, кроме этого, желает сотворить кли, чтобы оно было подобным ему, чтобы сразу после первой стадии есть и будет вторая стадия, чтобы кли начало чувствовать, что есть кто-то, кто наполняет меня, и он отдает мне, и я хочу быть как он. Отдача — это более высокая вещь, чем получение. И я из своего желания получать, наслаждаться, хочу находиться в отдаче, отдавать. Поэтому после первой стадии сразу развивается вторая стадия. И поэтому ощущение Творца, которое приходит в первой стадии, разумеется, это находится в высшем свете, в скрытом виде. И тогда из этого развивается кли. Если бы не ощущение Творца внутри света, то все завершилось бы на первой стадии. И это называлось миром бесконечности. Поэтому свет не так уж прост, но он простой в том, поскольку он просто хочет отдавать.
1: Как развилась вторая стадия из первой стадии? Откуда пришло пробуждение почувствовать дополнительный свет, если свет он един?
0: Из того, что творение начало чувствовать, кроме того, что наполняет его, что есть кто-то, кто наполняет его. Ты можешь сказать так, но желание насладиться, оно хочет только наслаждаться. Как оно определяет, что есть кто-то, кто наполняет его? Мы видим это, скажем, по коту. Ты даешь ему что-то поесть, кидаешь ему. Любой с улицы может ему кинуть, и он будет есть, он не выясняет, ты это или кто-то другой. Потом с помощью таких всяких действий ты можешь привязать его к себе, потому что тогда у него появляется разум, что от тебя он получает удовольствие. Ну, такая простая дрессировка. То есть как желание получать начинает чувствовать, что оно получает от кого-то, что даже в простом коте мы видим, это все-таки развитое животное, и в нем нет такого. Из желания получать, мы видим это, что желание получать желает наслаждаться, и тогда начинает распознавать, что здесь есть источник удовольствий. После того, как есть источник удовольствия, откуда он этот источник, если я завишу от него? Как я могу еще более приблизить его? Как я могу почувствовать его сильнее? От чего я могу больше наслаждаться? То есть из первой стадии, когда мы начинаем раскрывать Творца, там есть процессы, если мы рассмотрим их в глубине, оттуда исходят все четыре стадии. И потом мы это видим в десяти сферот, что у тебя нет сферы хохма, которая не развивалась бы из кетер, потому что в кетер должны быть процессы кетер, декетер, хохма, декетер, бина, декетер и так далее, до малху, декетер, которая превращается в кетер, в хохме. И это уже находится в первой стадии

0: трех стадий прямого света. То есть Творец, который сотворил творение в своем свете из замысла творения, да, добро сотворенное, он уже так обустраивает свет, чтобы творение почувствовало две вещи внутри света, которое наполняет его. Наслаждение и источник наслаждения. Иначе не реализуется цель творения. Как она может прийти к реализации? Тогда творение будет желать только удовольствия, и все, получил, готово. Нет после этого никаких движений. Откуда добавочный хессарон? Прийти к ступени Творца, что этого Творец хочет. И этот хессарон, он дает творению в его желании получать. Желание получать в творении изначально так сотворено с двумя этими хессаронами. Желанием насладиться и желанием от кого насладиться. И два этих желания развиваются в нем, поэтому они сразу реализуются в первой стадии и во второй стадии. И поэтому потом, когда мы приходим к реализации, у нас есть первая стадия как Аба, вторая стадия как Има, и из этого мы строим среднюю линию Кетер. Точка в букве Юд, которая в букве Далит. Если у нас точка в букве Юд, это свет, который сотворил из ничего, это точка в букве Юд, сразу сотворена первая стадия, желание получения, желание получать, это хохма или аба, хохма, аба, дословно отец, правая. Сразу после этого возникает има, мать, желание отдавать, левая,
1: Бина.
0: И оба они результат Кетера.
1: Кетер. Акадош Баруху.
0: Кетер. Творец. Святой Благословенный. Он дает душу. И когда это исходит... И потом, когда мы смотрим, что происходит внизу, зон мира Ацелут, откуда...
1: Ашвура.
0: Куда приходит ман от разбитой души, или даже решимо, от разбитой души, когда приходит и включается в зон, зон приходит к Аба и к Има, получают от них правое и левое, и поднимаются к Творцу, дословно к Святому Благословенному, к Кетеру. И Творец в этом свете, здесь созданы из ничего, возникшие из ничего. В желании, в свете, который сотворил желание из ничего, в этом свете уже свет — это замысел творения. В замысле творения, как сделать, как дать добро сотворенному, чтобы они были как Творец? Вплоть до Творца. И тогда в этом свете есть уже два вида данных. Наслаждение. И как с помощью наслаждения, с помощью хессаронов, потребности в наслаждении, привести себя к Творцу. Уже здесь присутствуют этих два вида данных. И творение между ними как начинает с помощью продвигаться, как с помощью двух вожей. Поэтому в первой стадии, когда оно раскрывает наслаждение, раскрывает во второй части первой стадии источник наслаждения. Источник наслаждения. А здесь раскрывает только наслаждение. Это развитие должно быть, оно исходит от света. В свете есть такое. Как Ребе говорит, объясняет, дает подарок, ты говоришь, ой, как прекрасно, какой подарок. А потом ты начинаешь думать, нет, секунду, что он хочет от меня? Почему он мне дал? Для чего? Я стесняюсь, мне стоит или не стоит? И возвращаю. Помнишь, как он пишет об этом? То есть ты находишься в наслаждении, которое управляет тобой, а затем свет, который находится в этом, он непростой, и он сложный, потому что в нем внутри есть ощущение дающего, который дал тебе и хочет с помощью этого посыла привести тебя к подобию с ним. В этом его замысел, это его внутреннее намерение, когда он дает подарок. Так в его воздействии на тебя ты уже начинаешь ощущать, что он, что есть тут, почему он тебе дал, чего он этим хотел, какое намерение у него есть. И тогда ты начинаешь развиваться. Это находится в свете. Но все-таки мы это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству. И это называется добрым творящим добро. Привести его к совпадению по свойствам с Творцом, а не к наполнению совершенному, чтобы он чувствовал себя полным удовольствием и все. Понятно? То есть добрый творящий добро — это находится на уровне замысла творения, а не в каком-то состоянии, которое ниже этого. Пока мы не приходим к совпадению по свойствам, мы не приходим к доброму творящему добру. И поэтому свет, который раскрывается в первой стадии, является средством. Света наслаждений и потребности в наслаждениях — это в конечном счете средство раскрыть Творца. Почему он это не сделал иным образом, чтобы мы раскрыли именно его без света наслаждения, которое приходит, которое исходит от него и потребности в нем? Потому что он хочет, чтобы мы это сделали самостоятельно, поэтому он дал нам два этих средства — наслаждение и потребность в нем, чтобы с помощью их обоих мы захотели быть как он, а не то, чтобы мы сразу были как он с самого начала. Поэтому тут есть средство для постижения цели, для достижения цели.
2: Окей, хаверим, аз анахну нисмах.
3: Итак, друзья, мы будем рады сейчас видеть вопросительные знаки всему миру. Здесь поднятые руки в зале. Будем рады услышать друг друга, почувствовать наши желания, стремления, и продвигаться через эти желания вместе с товарищами, и также, насколько мы сможем вернуться к тому, что говорил Рав, углубляться в это.
0: И все-таки тут есть нечто новое по отношению к тому, что мы изучали о свете. Мы всегда слышали, что свет простой, потому что он сам по себе. Но творение в нем распознает различные понятия, потому что это кли, и поэтому он оно делит свет, насколько оно неисправно. А здесь Рав говорит, что есть очень много понятий в самом свете, но мы все-таки это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству, что называется добрым творящим добро, привести его к совпадению по свойствам со светом, а не к полному, к совершенному наслаждению, когда она чувствует себя полным наслаждением. То есть все исходит от света, и все понятия, которые кли чувствуют в свете, это тоже исходит от света. И у нас уже есть вопрос. Нир, как всегда.
3: Тут Рав описал процесс относительно Творца, как дающий подарок. И человек говорит, как хорошо, какой подарок, а потом решает не принимать из-за стыда. Я хочу спросить об этом процессе, есть ли такой практический пример из жизни, когда происходит такой процесс? Да, прежде всего, мы пока не говорили о стыде, мы говорим пока что только о корнях того, что потом будет стыдом. Что мы слышали от Рава, как он описывает нам в разных этих ситуациях? Свет формирует кли. Он вводит два параметра — и желание к наслаждению, и желание к связи с дающим наслаждение. В этом вся драма творения. Исходя из этого, Все, что потом происходит, происходит. Если бы первая стадия не раскрыла бы в конце себя, что есть дающий, который находится за наслаждением, за наполнением, то все бы там и осталось. И первая стадия наполнена светом, творение закончилось. Но творение хочет привести творение. Он не просто хочет построить клей, наполнить его светом и все. Он хочет довести творение до своего уровня, до подобия с собой, с Творцом. Поэтому здесь есть два параметров желания, которые пробуждаются, и желание к наслаждению, и желание к связи с источником наслаждения, с дающим. И вот этот конфликт, этот диссонанс между ощущением наслаждения с одной стороны, с другой стороны отношение к дающему, это то, что в итоге приводит первую стадию ко второй, потом к третьей, четвертой и так далее. И уже стыд, который ты упомянул, это тоже происходит потом. Так об этом что ты спрашиваешь?
4: Тут есть несколько вопросов об этом, но все-таки как он не боится творения, когда я сейчас отталкиваю подарок, как оно не боится потерять связь из-за этого отталкивания?
3: Я бы сказал наоборот. Творение уже находится в состоянии, когда хочет оттолкнуть получение наслаждения именно потому, что он не хочет потерять связь с дающим, потому что он ощущает в этом, если ты уже говоришь о более продвинутых состояниях, что стоит и так далее. И что же говорит творение этим? То есть он говорит: я не хочу быть погружен в себя и потерять связь с тобой. Наоборот, я хочу беречь связь с тобой над наслаждением. Поэтому потом у нас есть уже там решение, получение ради отдачи и так далее. Но это уже позднее.
4: Так вопрос первый был: есть такой пример из жизни, когда это происходит, этот процесс?
3: Классический пример, который нам стоит использовать, потому что его дает Бали Сулам, это пример гостя-хозяин. Все мы можем это понять. Можно, конечно, еще наблюдать в нашем мире другие ситуации, в материальном, эгоистическом мире, внутри нашего эгоистического материала. Эти состояния, они действуют, ну, просто вниз в правильном виде относительно эгоизма. Все, что я получаю, я проверяю себя. С одной стороны, мне хочется получить, с другой стороны, да, что подумают обо мне, как я буду выглядеть в глазах других и так далее. Но гость и хозяин — это действительно пример Бали Сулама, который разъясняет нам точно вот эту дилемму, в которой находится творение, что хочет Творец дать мне. И как творение решает это с помощью отраженного света, намерения ради отдачи, но примеров полно в жизни. У нас нет ничего в жизни, кроме наслаждения и то, от кого мы получаем это наслаждение. Что еще? Продолжим. О, прекрасно, на экранах много вопросов. Нью-Йорк 3.
5: We heard that the intellect only develops out of a sensation of another.
4: Мы слышали, что разум развивается от ощущения, ощущение дающего развивается с первой стадии. Можно сказать, что рожь развивается из первой стадии и далее?
2: Зоар, תחזור על השאלה.
3: Повторите вопрос.
2: Джиани, тишал шув.
4: Рожь развивается из первой стадии? Нет. В первой стадии, если мы говорим о четырех стадиях прямого света, там еще нет рожь в первой стадии. В первой стадии есть только получение, как Рав это нарисовал. Кли полное, наполнено. И сказано, что там нет ни рожь, ни тох, ни сов. Кли просто наполнено. Он сказал, что, оно, что это даже меньше, чем камень. Кли просто наслаждается. Там нет никаких собственных распознаваний. Поэтому это называется четырьмя стадиями прямого света, а не четырьмя стадиями развития кли. Четыре стадии прямого света. Так оно строит кли. Так в первой стадии еще нет рожь. Есть только получение. И во второй стадии нет рожь. Когда начинается рожь? Когда впервые появляется рожь,
0: когда появляется экран. Когда есть экран, то он уже делит кли. Это уже после четвертой стадии, в Галгальта, при первом получении, после сокращения, там начинается понятие «рош», «тох» и «сов». Поскольку есть экран, и его сила делит кли на решение о получении, что оно может получить. А у нас пока нет ничего, что кли не могло бы получить, потому что кли получает все, вообще все. Там нет никаких распознаваний. Наслаждение наполняет его полностью. Нет какого-то уголка, куда бы оно ни зашло. Поэтому все еще нет ни рош, ни сов.
2: Астана, пожалуйста.
3: Астана.
6: Здравствуйте. Мы говорим, что вот эта вся механика, которая происходит, да, она позволяет кли получать ради Творца дающего. Так вот эта механика, она что дает? Она дает увеличение самого размера кли, то есть мы увеличиваем кли там x2, x3, x10, и мы различаем новое качество в этом свете. А если мы различаем новое качество, то это качество мы различаем за счет чего? Что появляется в кли, чтобы увидеть это новое качество?
0: Или... Мы нехорошо слышим.
6: Да. Вот вопрос.
0: Он спрашивает, какова разница между первым состоянием и третьим? Что изменилось в третьем состоянии, о котором Рав говорит, что кри уже не возвращается к тому состоянию, которое было, а возвращается к иному состоянию?
3: Случайно мы это изобразили на чертеже, когда Рав говорил об этом. В чем разница между первым состоянием и третьим состоянием? Здесь вообще вся реальность, весь замысел творения, можно его разделить на первое, второе, третье состояние. Первое состояние — это то состояние, о котором мы говорим сейчас, в начале первого пункта Арит, состояние бесконечности. Это состояние, в нем создано кли, оно наполнено светом. Нет рож, нет сов. Свет наполняет кли полностью, и даже нет осознания творения. Есть кли, наполненное светом, но оно даже не ощущает себя, не осознает себя, и, разумеется, и свет тоже. Это называется, что свет первичен относительно кли, то есть нет пока что хиссарона, какой-то потребности, которая говорит, я здесь, я хочу получить свет, я хочу быть как ты, я хочу быть в связи с тобой. Такого нет вообще. То есть есть только кли, которое наполнено светом и не от него самого, то есть от света. И эта связь теряет, кли теряет связь со светом, спускается по 125 ступеням, пока достигает самой низкой ступени, наш мир, полный отрыв, и здесь начинает потихонечку выстраивать себя ступень за ступенью, возвращаться по этой лестнице снизу вверх, когда достигает обратно, снова состояние бесконечности, то на этот раз уже находится в осознании, в слиянии. То есть первое состояние. И третье состояние — это тоже состояние бесконечности. И, в общем-то, в свете не было никогда никакого изменения. Свет всегда наполнял кли, только кли сформировала, выстроила свою независимость и свое желание быть в этом желании состояния бесконечности, быть в состоянии слияния. И первое и третье состояние, в чем разница между ними? Лишь осознание, независимость и состояние творения.
0: Когда творение приходит к третьему состоянию, в соответствии со своим хиссароном, он во второй стадии кли как бы строит огромный хиссарон, чтобы быть подобным свету бесконечности. Свет бесконечности — это что-то, что для него нужно, огромное кли, огромный хиссарон. И с этим хиссароном кли уже приходит к состоянию, к бесконечности в третьем состоянии, и тогда получает намного больше света. В 620 раз мы говорим обычно. Еще вопрос.
2: Флорида, пожалуйста.
7: Thank you, friends. Can you explain why phase one is known as the right?
3: Можете ли объяснить, is
7: called the left?
3: Почему первый этап, первое состояние называется левым? Это должно быть наоборот.
2: Ага.
3: почему первая стадия — это правая, а вторая стадия — это левая?
0: Нет, обычно это сложнее. Да. Мы это изучаем в 11-й пункте. Ты перескочил с первого пункта, с первой части на 11-ю. В учении 10 сферот. Там Бальсуламу объясняет понятие и буры, и никама, хин. Аба дает белое, има красное, да, вы помните, да, Творец дает душу. Аба — это как бы свет хохма, он всегда стоит с правой стороны, има, поскольку это свет хасадим, она с левой стороны, и тогда они соединяются между собой, и создается, возникает средняя линия. Если мы говорим, что первая стадия полна светом хохма, верно? Наслаждение, которое исходит от Творца, это свет хохма. Так вторая стадия — это уже бина. Она полна как светом хасадим. Поэтому Рав говорит, что как бы хохма стоит справа, а бина стоит слева. Такой пример.
2: Кен, мишу кан раца? Кен, Давид, вакаша.
8: А я пошел сам сертут, что у Дайдумели
0: арба. Там был такой чертеж, похож на четыре стадии. Как четыре стадии облачаются настроения миров? Аба, има. Так же, как Миша напомнил, мы говорили об этом на уроке. Рав и Бали Сулам, кстати, в своих объяснениях на текст Ари используют разные вещи, которые более продвинутые. Поэтому мы до этого изучали птиху, строение. И ты сейчас спрашиваешь, какая связь между стадиями и мирами? Да, мы знаем, что четыре стадии облачаются как бы на все. Так я просто не знаю, для меня это как бы корень всего строения миров.
3: Задай вопрос в микрофон, чтобы мы услышали. Создано только желание получать. Это желание получать создано по четырем стадиям. Шорош алиф бет гимел далит. Что такое миры? Миры — оламот. Это уже создано внутри желания системы, которые формируют так желание, чтобы оно смогло достичь состояния подобия свойств и получить свет. Это так, по-простому. Есть только желание получать и свет, и нет ничего другого. А миры — это системы, которые скрывают свет, чтобы дать творению произвести работу, которая называется исправление, постепенно исправить себя, то есть привести себя в соответствие и правильно принять свет, то, что называется ради отдачи. Это тебе это ответило?
0: Да. Потому что в четырех стадиях прямого света выстроены все свойства, как бы. Если мы будем говорить о свойстве кетер, кетер, который есть свойство кетер, хохма, бина, зеран, пен и малхут. Соответственно, с этими свойствами выстраиваются миры. Мы можем сказать, что мы видели это очень много в объяснениях Рава, что мир Адам Кадмон — это мир кетер, верно? Вот Асав начинает чертить мир кетер, соответствует кетеру, потом ацелут — это хохма, брия, бина и так далее. Да, сейчас увидите, есть подобие. И вот эти буквы, точка в букве Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, тут все делится на эти 4 или 5 свойств. 5, да, точнее. Есть 4 стадии прямого света и есть корень. И это все определяет, это определяет все, что происходит потом.
3: Да, есть еще чертежи, которые находятся в книге. Все это облачается на 4 этих стадии. Почему? Потому что ничего, кроме желания получать. Все, что мы слышим, в ТЭС, в итоге происходит внутри желания получать, отношения желания получать к Творцу, к желанию отдавать. Понятно?
4: Может быть, можно и о парцуфе?
3: Ну, мы придем к этому позже. Парцуфы, я думаю, это более продвинутое состояние.
4: Да, но и парцуф устроен так же, в такой же форме. Ты можешь любую взять любую часть парцуфа, разделить ее на 5 сферот, и рош, и тох, и софт. Но мы это еще не учили, подожди.
2: Women Latin 15, пожалуйста.
9: Gracias, profesores. Escuché que Раф dijo que el
3: Спасибо, профессоров.
9: El creado alcance es distinto del enso.
3: Я слышала.
9: Entonces no alcanzamos igualdad.
3: Что Раф сказал, что постижение бесконечности отличается от того, каким оно было в начале. Как мы можем узнать, что это именно бесконечность энсов, и как это отличается от исконной бесконечности? Да, вопрос очень похож на то, что мы слышали. Я снова вернусь к чертежу и скажу, что разница в том, что творение приходит к третьему состоянию, к бесконечности он приходит снизу вверх, то есть предваряя своим хисароном. Творец создал кли, желание получать наполнил светом. Это называется состояние бесконечности. Там нету той части, которая называется сов, конец. Весь свет наполняет все кли, и нету конца. Просто бесконечное наполнение. Затем кли теряет наполнение, теряет связь с Творцом и постепенно начинает основывать, кто я, что я, что я хочу. И так вот потихонечку продвигается снизу вверх, начиная исправлять себя, получая свет, пока не получает весь свет. Но сейчас он уже находится в осознании, уже находится в слиянии с Творцом. В этом разница между первым состоянием бесконечности и третьим состоянием бесконечности, которое называется гмартикун, полным исправлением.
4: Как мы слышали, что творение сейчас хочет знать, от кого оно получает. Не просто так получить наслаждение, как в первом состоянии. Не просто получить наслаждение, а быть как тот, который дает наслаждение. Я хочу быть как Творец. Бесконечность — это просто состояние в четвертой стадии, которое получает свет. И оно не управляет светом, свет управляет им. А сейчас эта четвертая стадия развилась с экранами, с силой, которая дает ей свет, настолько, что она может сама не просто получать, а быть как он. Поэтому мы говорим, что в будущем Зейранпин будет как Арихан. Как? Отдельный, но как?
2: Women Mark 167.
10: Здравствуйте. Такой вопрос. Если я правильно поняла, что Раф объяснял, то желание получать приводит творение к подобию по форме с Творцом. Просто немножко непонятно то, что мы учим, что творение хочет желание отдавать, чтобы быть подобным. А тут получается, что желание получать приводит к подобию по форме.
3: Да,
4: желание получать — это то, что сотворено, верно. И оно желает быть подобным Творцу. Иначе, а где творение? Творение должно быть в начале противоположным Творцу, поэтому это называется творением. Брия от слова «бар» — снаружи, вышло наружу. Оно снаружи по отношению к Творцу, и оно противоположно ему. Теперь это творение хочет обрести те самые свойства, которые есть у Творца. И эта работа как бы двойная. И быть противоположным, и быть подобным. Это работа творения, и тогда оно обретает свойства Творца, должно обрести, и стать подобным ему. Все внутри намерения. Не то, что оно может сделать с самим желанием. Желание должно быть, но в намерении, в отраженном свете, оно становится подобным Творцу, потому что обладает его свойствами. Милосердный, милостивый и так далее.
3: Гения, это то, что ты спрашивала? Прекрасно.
11: Muchas gracias, amigos. por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases, porque verdaderamente abren.
3: Спасибо, Амиго, за возможность. Я хочу выразить свою радость от этих уроков.
11: Pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por tomarme este tiempo en esta clase, pero el hecho de que pudimos

0: participar en la preparación de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar en este entorno y escuchar estas
1: cosas. Я очень рад, что я участвовал вчера в подготовке к уроку. Мне дало это сильное пробуждение.
0: Los amigos iban a celebrar el Día del Amor y no había traducción a nuestro idioma. Pero
1: в конце урока я почувствовал радость. Товарищи вчера праздновали День любви, не было перевода. И несмотря на это, была огромная радость. Я слышал радость товарищей. Они подготовили урок, и как они подали вот эту песню любви. Это похоже на то, как окружающий свет воздействует на мое сердце, на сердце моей десятки, потому что я знаю, что много товарищей почувствовали это, и огромная радость быть в этом.
0: Muchas gracias, amigos, por estas clases. Muchas gracias por este entorno.
1: Спасибо, товарищи, за этот урок, за это окружение, за то, что вы позволили мне выразить свою радость и быть частью этого, вот этой огромной системы. Спасибо большое. Спасибо тебе тоже, наш брат. Мы тоже слышали сегодня от Рава, что на урок нужно приходить с предварением действий групповых, и тогда, когда мы открываем книгу и читаем этот высокий материал, мы пробуждаемся к нему и требуем света. Спасибо всем товарищам, что вместе мы сделали еще один шаг в требовании света, возвращающего к источнику, и мы закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 1 августа 2002 года, что означает, что масло называется добрыми делами в духовной работе. Возьмем чтение, статью на чтение в десятках, у нас 28 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что масло называется добрыми делами в работе? В книге Зоар сказано: «Глаза мудреца в голове его». И Зоар спрашивает: а в каком же месте глаза человека? Может быть, они в теле или в руке?

0: языке его, ведь он говорит нам, что мудрец выше всего мира. Ведь мы учили, что не должен человек проходить более 4 локтей ама с непокрытой головой, поскольку шхина пребывает над его головой. Почему? Потому что шхина пребывает над его головой. Всякого мудреца глаза и речи в голове его. А когда глаза его там, в голове, то есть в шхине, он знает, что свет, который горит над его головой, нуждается в масле, ведь тело человека — это фитиль, а свет горит наверху, в фитиле. А царь Шломо воскликнул: «Да не оскудеет елей, то есть масло на голове твоей, ведь свет над головой его нуждается в масле». И это добрые дела. И потому сказано: глаза мудреца в голове его, а не в ином месте. Конец цитаты. И следует понять, почему, если Творец хочет дать свет Творца человеку, человеку необходимы добрые дела, подобно маслу. То есть, сколько масла есть в фитиле, столько горит свеча. Иными словами, мы видим в материальном, что фитиль может светить только в соответствии с количеством масла, которое есть в нем. Но как это связано с духовным? Почему, если не достает добрых дел, Творец не может дать человеку так, чтобы свет не прекращался у него? Разве то, что Творец дает человеку свет, не вызвано целью творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания? В таком случае, зачем Творцу нужно, чтобы Нижний давал ему добрые дела? Для того, чтобы понять то, что мы спросили, есть ли желание Творца давать благо и наслаждение творением, зачем нужно, чтобы творение давали ему масло? Ответ. Известно, что для того, чтобы было совершенство его действий, произошло скрытие и сокрытие, чтобы управление Творца не ощущалось как явное управление, иначе как после того, как творение исправит свои хилим с желанием получать для себя, и чтобы они были в подобии по форме, которая называется желание отдавать. И благодаря этому исправится состояние стыда, которое исходит от противоположности по форме дающему.
1: Исходя из этого, получается, что хотя со стороны дающего нет прекращения высшего блага, как сказано, «Я Творец не менялся», однако со стороны исправления, которое было сделано у первого получающего, называемого «Малку бесконечности», это исправление продолжается, и пока Нижний не способен получить все ради отдачи, свет прекращает светить Нижнему. Поэтому для того, чтобы свет светил над головой человека, необходимо выполнять добрые дела, то есть действия отдачи, что приведет человека к тому, чтобы все делать с намерением ради отдачи. И тогда будет место для света пребывать на нем постоянно. И сказанным следует объяснить написанное: глаза мудреца в голове его. А по поводу понятия «мудрец» сказал мой отец-учитель, что тот, кто хочет быть мудрецом, тот уже называется мудрец. И согласно этому следует объяснить, что тот, кто хочет быть мудрецом, должен видеть в голове его. То есть должен верить, что шхина пребывает на его голове, и поэтому сказали мудрецы: не должен человек проходить с непокрытой головой 4 локтя. И мы выяснили, что голова человека означает разум человека, а его нельзя открывать, что означает, что необходимо покрыть разум и знания, как будто у него нет знания, и идти выше знания. Что именно выше знания, он способен получать все ради отдачи. И таким образом человек может удостоиться почувствовать, что Шхина находится над его головой, то есть выше знания, и благодаря этому он придет к ощущению. И это, как сказал мой отец и учитель, что когда человек приходит к ощущению, что он сейчас находится на подъеме, пусть не говорит, что теперь ему не надо верить, что управление Творца — доброе, творящее добро, потому что сейчас я чувствую, что это так. Выходит, что таким образом он вновь входит внутрь знания. И тогда он сразу падает со своей ступени, поскольку он нанес ущерб вере выше знания, сказав, что теперь мне уже не нужно идти выше знания.
0: И это называется, что он снова падает в эгоистическую любовь. А на это свойство было сокращение и скрытие. И автоматически свет уходит от него, и он остается во тьме. И об этом сказано «глаза в голове его». То есть он смотрит на свойство высшей Малхут, которое есть в его голове. И это именно когда голова не открыта, а покрыта, а он идет выше знания. И это называется «добрые дела». А что такое «доброе дело»? Это когда он покрывает свою голову тем, что идет выше знания. Получается, что тело человека — это фитиль, который нуждается в свете в голове его. А свет светит все время, пока у него есть масло. А в тот момент, когда у него нет масла, свет исчезает с фитиля. Как сказано выше, маслом называются добрые дела. То есть до тех пор, пока он добавляет масло, свеча горит. То есть все то время, когда он покрывает голову, то есть свое ощущение, что означает, что он не принимает этот подъем, который есть у него сейчас, как ощущение света внутри знания в качестве опоры. Другими словами, сейчас у него уже есть на чем основать свою высшую малхут. Получается, что сейчас у него нет масла, то есть добрых дел, называемых выше знания. И, само собой, фитиль затухает из-за отсутствия масла. И это объяснение того, что мы спросили, почему масло называется добрыми делами.
1: Ответ. Он, как сказано выше, что добрые дела подобны маслу для фитиля. И когда иссякает масло, свет гаснет. Также и когда прекращаются добрые дела, как сказано выше, свет исчезает, и он вновь опускается вместо низости. И сказал мой отец и учитель, что когда он приходит к состоянию подъема, то есть когда у него есть ощущение, что стоит работать ради того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, пусть не говорит, что теперь у меня уже есть основание, на котором я построю свою небесную Малхут, потому что сейчас мне уже не надо идти выше знаний. А пусть скажет, сейчас я вижу, что я должен пойти именно выше знаний. И свидетельство этому заключается в том, что именно благодаря тому, что я иду выше знания, Творец приближает меня и любит меня. Откуда я знаю, что Творец любит меня? Об этом сказал мой отец и учитель правило, что если у человека есть любовь к Творцу, то он должен знать, что это потому, что Творец любит его. Как сказано, Творец — твоя тень. Поэтому с этого момента и далее я принимаю на себя идти только выше знания. Потому что таким образом я вижу, что Творец приближает меня. Получается, что он не принимает подъем за основу, чтобы идти на основе того, что у него есть сейчас ощущение. И поэтому он хочет быть работником Творца. А он принимает этот подъем в качестве доказательства тому, что путь Творца — это именно путь выше знания. И он постарается с этого дня и далее идти только выше знания.
0: И сказано, мы поймем то, что говорит книга Зоар. Когда будете есть от хлеба той земли, совершайте возношение Творцу. Это сказано о снопе, омер, взмахивании. Почему взмахивание? Потому что Коэн взмахивал им, поднимая наверх. Это взмахивание. Каким образом это относится к нам? Взмахивал ли он им или опускал? Взмахивание тнуфа, как мы учили, означает «дайте уста», тнупе. Ибо это те же буквы, что и взмахивание, тнуфа. Смысл этого «воздайте» буквально. «Дайте славу Творцу Всесильному вашему». Ибо уста — это слава, то есть малхут, называемая славой, которую нужно воздать Творцу. И потому мы должны вознести ее наверх, ибо нет хвалы для высшего царя Зерампина, кроме как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее царю славы. И потому дайте уста, тнупе, дайте славу. И это, безусловно, возвышение, то есть подъем Малхут к Зерампину. Это значит, что понятие «взмахивание» указывает нам на работу. То есть, хотя в простом понимании написано о том, что нужно поднять сноп, омер, как сказано, сноп взмахивания. Однако Зоар спрашивает, чему это должно научить нас в работе? И он объясняет это, что мы должны поднять Малхут к Творцу, ибо П. Уста называется Малхут, называется слава, как сказано, воздайте славу Творцу Всесильному вашему. И мы должны воздать П. Уста, то есть Малхут, Творцу. И следует понять, что означает, что необходимо воздать Малхут Творцу. А также, что значит воздать уста П. То есть славу Творцу. Но когда мы говорим о исполнении Торы и заповедей в индивидуальном плане, то есть для того, чтобы благодаря этому прийти к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме, то есть отказаться от собственной выгоды и работать только в том, что на выгоду Творца. Эта работа называется «Шхина в опрахе» или «Шхина в изгнании».
1: Иными словами, когда человек работает ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение,
2: אז עבודה זו היא אצלו טעם עפר. והגם שהוא מתגבר...
0: Поэтому эта работа для него имеет вкус праха. И хотя он преодолевает...
1: И несмотря на то, что он преодолевает себя, исполняет Тору и заповеди, но он работает с огромным трудом, потому что тело не получает удовольствия от этого, а наоборот. Если человек говорит своему телу, если ты спросишь меня, для чего я выполняю Тору и заповеди, человек должен сказать, поскольку до сих пор я работал для тебя, а теперь осознал, что нужно работать на Творца. И поскольку я не могу с тобой воевать, так как ты сильнее меня, как сказано, и спас его от руки того, кто сильнее его. Поэтому я хочу выполнять Тору и заповеди. И я верю мудрецам, которые сказали, свет не возвращает к своему источнику, что благодаря исполнению Торы и заповеди я смогу взять верх над тобой. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты не мешала мне, ведь иначе я не смогу отменить тебя. И разумеется, что отвечает ему тело на это, ведь известное правило гласит, «Пришедшего убить тебя, убей первым». И само собой разумеется, тело делает все, что в его силах сделать. Он приводит ему много плохих, оно приводит ему много плохих мыслей до такой степени, что он не может их преодолеть. И тогда человек видит, что самостоятельно он не способен это преодолеть. И тогда человек видит, что тогда человек должен сделать. Нет у него иного совета, кроме как верить мудрецам, которые сказали, пришедшему очиститься помогают. То есть тогда он должен молиться Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, чтобы у него были силы победить свое тело.
0: И о чем тогда человек должен просить помощь, чтобы Творец помог ему? Он не в состоянии победить зло в себе, которое называется желанием получать ради собственной выгоды. Из-за того, что Шхина находится в Апрахе. Другими словами, поскольку существует правило в природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом, поэтому то, что человек не может работать ради Творца, вызвано тем, что царь не важен в его глазах. И это называется «Шхина в Апрахе». Получается, что он просит Творца поднять Шхину из праха. Другими словами, Шхина называется «Высший Малхут», и ценность ее и важность ее такая же, как прах. И это, как мы говорим, благословение на пищу, милосердный, он восстановит для нас падающую суку Давида. А сука Давида означает высшая малхут, которая лежит во прахе. И мы просим Творца, чтобы он поднял малхут, и чтобы мы увидели ее важность, а не так, как нам представляется, что она во прахе. Поэтому мы не способны отменить зло, которое в нас. Тогда как если бы слава небес была открыта, тело бы отменилось, как свеча перед факелом. И потому мы говорим в молитве «Мусав». Из-за грехов наших мы были изгнаны из страны нашей и отдалились от земли нашей, что означает, что из-за грехов, называемых «получающие келим», мы отдалились от земли нашей. Адама, земля, происходит от слова «эдаме», «я буду подобен высшему». То есть «подобный высшему» означает, что также и нижний хочет быть в свойстве желания отдавать, как высший. И он отдалился от этого, потому что хочет быть только получающим для себя. И поэтому мы просим Творца и говорим: «Отец наш, Царь наш, раскрой славу Царства Твоего на нас в скором времени». Это значит, что благодаря тому, что Творец раскроет нам славу свою, то есть поднимет Шхину из праха, а Малхут будет во славе, у нас будет возможность отменить свое желание получать, в смысле правила, что маленький отменяется перед большим.
1: Однако здесь возникает вопрос, почему мы должны просить Творца поднять Малхут из праха? Почему он сам не показывает важность Малхут, а сделал так, что в наших глазах она выглядит лежащей во прахе? Ответ таков, как сказано выше, что если бы слава Малхут была раскрыта, у нас не было бы места для того, чтобы сделать выбор, а все бы вошло в получающий кили. И не было бы никакой возможности выйти из-под власти желания получать для себя. Тогда как? Если небесная Малхут находится в скрытии,

0: значение слова «тнуфа», «взмахивание», когда он говорит, что это означает «тнупе», «дайте уста». И следует объяснить, что это значит, что творения должны дать уста Творцу, то есть Малху. Имеется в виду, что нижние должны принять на себя небесную Малхут, то есть поднять Малхут, лежащую во прахе. И сказать, что она — это не низкое свойство, лежащее во прахе, а что ее место на небесах. Это называется небесный Малхут. Это значит, что ее поднимают из праха и возвращают обратно на свое место, то есть на важное место. На небесах, и тогда Малхут называется П, уста.
1: И потому сказано, воздайте славу Творцу Всесильному вашему, ибо уста — это слава, ибо нет хвалы Высшему Царю, иначе как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее Царю славы. Смысл того, как сказано выше, что вся наша работа направлена на то, что мы должны настраивать все действия, которые мы производим, на то, чтобы поднять шхину из праха, то есть поднять Малхут. Другими словами, то, что мы принимаем на себя высшую Малхут, чтобы она стала уважаемой, и чтобы мы поняли ее возвышенность, и что стоит работать ради Творца, а не ради себя. Однако работа — это работа тяжелая, из-за того, что она противоречит природе. Поэтому эта работа вызывает у нас много подъемов и падений, вплоть до того, что иногда человек приходит к отчаянию и говорит, что работа — это не для него, и он хочет сбежать с поля боя, поскольку он не видит никакого продвижения в работе. И мало того, он видит, что он пошел назад, а не вперед. То есть он видит, что сейчас он больше погружен в эгоистическую любовь. Тогда как до того, как он начал работу на дачу, он не был настолько приземленным.
0: Получается, что теперь он видит, что зла у него стало больше. И действительно возникает вопрос, что является истиной? Иными словами, неужели все усилия, которые он приложил для достижения любви к Творцу, были напрасными и бесполезными? Но согласно правилу, изложенному мудрецами, всегда должен видеть себя человек наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. Если так, возникает вопрос, раз он склонил себя на чашу заслуг, как он может быть наполовину виновным, наполовину оправданным? Разве сейчас он не оправдан в большей степени? И следует объяснить это согласно сказанному нашими мудрецами, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него. Но почему ему дают злое начало еще больше, чем было? Ответ в том, что поскольку каждый раз, когда человек побеждает какое-то зло, и зло входит в святость, дается ему еще большая порция зла, чтобы исправил его. Выходит, что теперь, когда он подчинил прежнее зло, ему снова дают зло в еще большем размере. То есть в мере добра дают ему меру зла. Выходит, согласно правилу, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого, получается, что добро и зло всегда имеют одинаковый вес. Отсюда следует, что зло осознается в мере обретения человеком добра. В этой мере раскрывается в нем зло. Согласно этому получается, что тот, у кого есть лишь немного,

0: много добра, у него, соответственно, будет и зла немного, ибо иначе он не будет уравновешен и не сможет сделать выбор. Ибо плохого будет больше, чем хорошего, поэтому не показываю человеку зло, имеющееся в нем, а только в мере добра, которое есть у него. Тогда получается, что человек всегда находится в состоянии наполовину добра и наполовину зла.
1: Получается, что благодаря падениям и подъемам зло постепенно исправляется, и человек должен всегда помнить и верить в то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Однако человек должен дать пробуждение снизу, и тогда он удостаивается уст святости. Как сказано выше, дайте уста, воздайте славу Творцу Всесильному вашему.
0: Перейдем к уроку от 1 августа 2002 года.
1: Мы прочли статью, третий том Шлаве Слам, глава Балак, что такое, что масло называется добрыми делами в работе. Снова и снова Рабаш подчеркивает нам, что насколько человек продвигается в духовном, скрытие растет все больше и больше. Так что мы знаем историю выхода из Египта, египетское знание, выход из Египта, возопили сына Израиля от работы, а потом встали перед фараоном, 10 казней, и пока не удостаиваются выхода, все эти вещи говорят нам, что скрытие растет, препятствия растут, и нужно много терпения, чтобы видеть эти вещи как правильный результат усилий. Это неестественно, естественным образом мы знаем, что наше желание получать, так понимает, что чем оно больше платит, оно больше получает. А здесь из-за того, что мы должны выйти из желания получать, чем больше мы платим усилиям, мы видим, что у нас меньше есть желания получать от этого оплата, чтобы мы смогли отделиться от него, то есть видеть его более пустым. Поэтому только согласно разуму можно как-то понять, и, может быть, иногда оправдать этот путь, процесс духовного развития человека, который не так, как мы привыкли в процессы в нашем мире. Насколько человек приближается к духовному, он видит себя дальше от духовного. Чем больше он вкладывает сил, он видит, что он больше теряет. И поэтому нет сил. Неестественным образом это происходит. Так как я могу вкладывать работу, а в конце получить удар? Еще вкладываю работу, еще получаю удар. Какое тело и какой разум, и какое сердце захочет вкладывать усилия, если в конце усилия получают удар? В конце концов, человек находится без всего, в беспомощности, не знает, что делать, согласно тому, как он читает. И что он слышит, может быть, это правильно, и он может как-то согласиться с этим процессом в разуме, что, по-видимому, таков путь, чтобы выйти из желания получать и прийти к второй природе. Но только что это делать? Все-таки написано хорошо, да, но можно ли это исполнить вообще все это дело? И человек, который находится в желании получать, у него нет никаких других сил, что ему делать? Действительно, делать ему нечего, кроме как принять осознание величия Творца от группы, не от самого себя, в себе он это не найдет, потому что от природы мы видим, что сил для этого нет. а получить осознание величия Творца, не осознание Творца, а осознание Творца группы дать ему не может, потому что группа тоже в таком же состоянии, как он сам. А услышать, насколько Творец великий, что от него действительно зависит все, и что он хочет и способен, это называется окружение, группа, Рав, книги, все, что вокруг человека, не силы внутри человека. Силы внутри человека не способны ни к чему, и вы запилится на Израиле от работы. Здесь нужно просто прийти к состоянию «я не посланец», то есть обращаться к Творцу и вы запили, застенали. Но это не в силах человека найти самому, или он, избранные ему помогают свыше, или он успешный, находит силы в товарищах, в группе, в книгах Рави и так далее. И тогда действительно правильно обращается к Творцу, то есть видит, что сам он в нулевой надежде сделать что-то, и сделал все, что только можно, и видит, что это невозможно, чтобы из этого что-то вышло. И запускает себя, вкладывает себя, мы говорим, но лучше сказать, что отпускает себя. Просто бросает себя так из отчаяния в руки Творца, чтобы он сделал неважно что. Пока не выясняется у него, что именно он требует, что именно он хочет, и тогда он приходит в Махсон. То есть главный наш выбор — это сократить путь, когда мы находимся во тьме, в изгнании. И что всякий раз, насколько мы продвигаемся, мы видим себя все более пустыми. Рэбе пишет, что все египетское изгнание, то, что человек что-то воспринимает в кли, но кли его дырявое, все, что он принимает, все это выходит наружу. Снова и снова выходит наружу. То есть у него нет ничего от всех его усилий, пока нет сил вообще сделать хоть что-то в этом кли, кроме как просить, чтобы Творец исправил это кли, его усилия, тогда действительно будет в недырявом кли. Как заткнуть эти отверстия экраном ради отдачи, тогда кли становится цельным. Как на кухне называется такая дуршлаг? Так чтобы было не дуршлаг, а уже был бы цельный сосуд без дырок.
2: Мацекет?
1: Поварёшка? Вместо дуршлака будет поварёшка.
2: Ну?
1: Вот и все. Да. Нечего спрашивать, есть?
0: Ну. На самом деле, каждый день мы читаем, по сути, то же самое.
1: Написано, закончились молитвы Израиля, закончились молитвы Давида. Все нет больше. Он пришел к состоянию, когда или это из отчаяния, или это из слияния.
0: Ну. Каждый день то, что мы читаем, в сущности, звучит более-менее одинаково. Мы все возвращаемся к той же идее, в общем.
1: Ты видишь, я говорю об этом, может быть, уже... Слышу это 25 лет. 20 лет говорю. И всякий раз находим что-то новое. Потому что и человек обновляется. Не то, что снаружи, что-то человек обновляется. Есть новые свойства, из этого мы говорим. Иначе, конечно, все можно сказать в одной строчке. Вкусите и увидите, что хорош Творец, что еще есть. Да?
0: Одна из вещей, которая мне все еще непонятна, при всем том, что действительно меняется или не меняется, как происходит процесс внутреннего выяснения. Как это делается в такой форме, чтобы действительно привести, прогнать состояние быстрее? Как это?
1: Пока еще тебе непонятно, как происходит процесс выяснения. Так иди согласно своему разуму прежде всего и посмотрим, можно ли построить такой процесс, чтобы это был процесс выяснения.
0: Но каждый раз это приходит в другой форме, ведь каждый раз это
1: всякий раз по-другому. Ты говоришь, что это та же идея, то же самое ты считаешь. И вдруг ты говоришь, что каждый раз это иначе. Ну. Я спрашиваю, что...
0: Это у меня не укладывается в голове, потому что каждый раз нужно заново проходить весь процесс. Что это?
1: Конец действия. В изначальном замысле что ты должен выяснить, если ты говоришь о процессе выяснения? Что тебе надо выяснить? Что ты должен выяснить, чтобы что? Чтобы перейти в духовное, да? Мы говорим сейчас, как пройти махсом. Потом мы не знаем что, но как пройти это? Так как проходит, как ты думаешь?
0: Нужно прийти к полному осознанию, кто я.
1: Секундочку, когда я прохожу махсом?
0: Когда отчаиваюсь в самом себе.
1: Я не знаю, отчаялся, не отчаялся. При каком условии я перехожу через махсом? Что мне надо, чтобы перейти махсом?
0: Настоящая молитва.
1: Я с силой молитвы перехожу махсом?
0: Творец проводит тебя?
1: Я с силой отчаяния прохожу махсом? Нет, Творец переводит. Давай начнем с конца. Ты не начинаешь с конца. То есть Творец дает мне некую силу. Что он берет меня за руку так? Что он делает? Он дает мне внутри моего желания силы. И в моих желаниях возникает такое изменение, что я начинаю чувствовать духовное, я начинаю жить в духовном. Жить в духовном называется жить в намерении ради отдачи в какой-то мере. Да? То есть он дает мне экран. Это называется, что я перехожу через махсом. До этого у меня не было экрана, или у меня не было намерения ради отдачи. А сейчас у меня есть минимальное намерение ради отдачи. Желание получать с этим маленьким намерением ради отдачи, эта мера называется моя первая духовная кли. Вот и все. Я должен получить от него экран. Теперь что такое ступень перед этим, перед экраном, который я получаю? Видимо, необходимость в экране. Но все можно получить, только есть кли для этого. То есть мне нужны кли для экрана, потребность в экране. Какая потребность в экране должна быть? Может ли быть сейчас у меня... Я могу представить себе состояние, что у меня есть потребность в экране. Может быть, такое или нет?
2: Так
1: я еще иду еще немного дальше. Чтобы у меня была потребность в экране, я должен знать, что у меня будет выигрыш от экрана. Да? Что я выигрываю от экрана? Выигрыш от экрана. Ну, что я получаю с помощью него? Что я отдаю. Что я вижу Творца, не вижу и наслаждаюсь от Него, а я вижу, что я отдаю ему. Но не то, что я отдаю ему, для меня это топливо. Потому что тогда я просто работаю не в чистом виде ради отдачи, а ради отдачи называется даже, если я не вижу его, не чувствую его. Я вообще не нахожусь ни в каком раскрытии, а только одно знание у меня есть, что я являюсь дающим.
2: Так.
1: И в этом есть еще много тонкостей внутри. Но в конечном счете я прихожу к состоянию, что я, что мне нужна какая-то абстрактная сила, которой у меня сейчас нет совершенно. Может ли быть, что у меня будет желание к ней?
2: Так.
1: Это вопрос. Если я проверю, что это действительно желание экрана, по-видимому,
2: у меня
1: нет, и желание к экрану тоже. А может быть, что я не хочу самого экрана, и то, что он даст мне в духовном мире. Чистая отдача, без всякой связи с собой. Я не могу почувствовать пока эти свойства. Они для меня совершенно оторваны от моей реальности. Как я могу говорить в чистом виде так просто... устами просто это ничего не дает. Это не молитва по-настоящему из глубокого желания. Глубокое желание называется до слов, до осознания даже, что это. Так, по-видимому, я не могу прийти к этому. Но я, по крайней мере, могу прийти к каким-то вещам, отчаянным вокруг этого. Тогда мы сделаем так. Какие вещи в желании получать могут быть у меня выяснены, если я сделал их, завершил их, это максимум того, что я способен сделать до Махсома. Как мы говорим в примере, подобно тому, как мы учим до окончательного исправления, что мы, кроме Лева Эвен, каменного сердца, все-все можем выяснить. Так? Гальгальтейнаем, включение Гальгальтейнаем, Вахап, Ахап, Гальгальтейнаем, все эти свойства, кроме Лева Эвен. Ты знаешь, это как у тебя есть кость с мясом, и ты ешь все мясо до последней детали, последней части, кроме кости, чистая, просто отполированная. И при этом ты выясняешь, что да, что нет. Так подобно этому, скажем так, с окончательному исправлению с Лева Эвена мы ее не касаемся. Мы приходим к этому, только строим это негативно, готовность к исправлению Лева Эвена. Ну так, скажем, и здесь тоже, до Махсома. Когда мы строим в каком-то виде отрицание, готовность исправления экрана на наше желание получать. Так каковы эти свойства, которые должны быть у нас выясненными целиком, чтобы мы после этого получили свыше, как в окончательном исправлении получают свет Машиаха и исправляют Лева Эвен, сейчас тоже получаем свет Машиаха, который вытягивает нас из этого мира в духовность. А потом в окончательном исправлении получаем свет Машиаха, который вытаскивает нас из первого сокращения, второго сокращения в первое сокращение. Так выясни. Что тебе нужно? Какие условия? Чтобы привести тебя, да, чтобы привести тебя к этому последнему свойству, нужно, ты видишь, множество лет в усилиях, и как будто ты пережевываешь те же статьи, те же письма. В мое время не было таких вещей. Когда Рэбе начал писать, это было уже 83-84 год. 84-й — это первые статьи вышли. А до этого не было. Была книга предисловий, и все. Ничего, кроме книги предисловий. Не учили предисловия. Учили учение 10 сферот, и все предисловие. Хочешь, читай сам. Это просто было такое... То, что мы пережевываем все эти вещи, это действует для выяснения очень эффективно. Только что вопрос, насколько можно поместить это в сердце. То есть читать это в таком виде, чтобы это коснулось открытых, голых наших желаний. Это как рыба говорит, тебе дают лекарство, ты получаешь бутылочку жидкости, но вместо того, чтобы вылить в рот каждый раз, каждую ложечку, ты мажешь это на ногу. Ты не понял врача, да, то, что он сказал. Ну, соответственно, с этим так, такой результат. То есть нужно ставить эти вещи как можно ближе к желанию, помещать их. То есть, когда мы читаем, когда слышим, нужно стараться быть просто в связи с этим, представлять себе, насколько можно больше, что это происходит внутри нас. И тогда постепенно это проникает.
0: Мы говорим, что, по сути, то, что делает нам выяснение, что делает все эти вещи, это света, окружающие света. Свет раскачивает клей, исправляет клей. Нам нужно только вызвать свет, чтобы он сделал это.
1: Всегда что-то, что повторяется у меня. С одной стороны, я говорю, что свет сделает это. С другой стороны, мы говорим, что, что я не хочу, чтобы свет сделал. И что это, чтобы это желание, что нет желания, чтобы сделать это. Всегда как бы тот же круг. Время ощущается, как будто это повторяется.
0: Еще раз, что ты сказал. Только свет может исправить меня. Только я вызову его, и только он может вызвать во мне, чтобы я захотел его. Так что я сделаю, чтобы он захотел меня, чтобы сделал мне желание к нему, чтобы я смог попросить его, чтобы он действительно пришел и исправил меня, да?
1: Да.
0: Ты можешь еще продолжить немного, несколько шагов назад, и будет то же самое. Это именно наше состояние, подъем и падение, такое отношение, другое, именно то, что и происходит, да. То есть клей, свет раскрывается, одно или другое. Или попеременно, как это сказать. Ну, и все, нет ничего, кроме этого. На самом деле вопрос после всего этого, должны ли мы быть настолько умными, что нам нужно знать в подробностях буквально весь процесс, который мы проходим. И если я не знаю, что я сейчас прохожу, то, не дай Бог, я не пройду. Это вопрос. Является ли наше знание вызывающим в нас пройти это, а незнание останавливает нас и не дает пройти, да? Нет. Совсем не так. Есть кто-то с умом там психолога или философа и сядет у меня здесь и подробно разложит мне все эти детали, за несколько уроков и сможет буквально жонглировать этим так, что ты услышишь, удивишься, что это просто раскрытие Элиягу, да? А есть кто-то, кто еле-еле вообще ухватывает все эти объяснения, а сам настолько внутри группы чувственно не развит, что у него нет таких вещей внутри. Он не улавливает, не чувствует их настолько. А на самом деле это не важно. Могут сидеть двое таких. Один буквально Шимон с рынка, не Раби Шимон, которым он стал. А второй буквально настолько тонкий, прямо дух без тела. И тот знает, философствует обо всем, а этот с трудом улавливает, что написано в статье, и находится в тумане таком, и вообще нет никакой связи с их продвижением, потому что все зависит от усилия. Если кто-нибудь такой невежественный, приземленный, если он вкладывается, насколько это возможно, отдавая себя, насколько это возможно, этому делу, измеряют только его усилия, только вклад его, и все. А тот, кто умен и тонок, и схватывает это прямо в воздухе. Может быть, он не вкладывает настолько, ему и не нужно, ему трудно вложить себя, потому что он не чувствует здесь, во что себя вкладывать. Я не говорю, что он не хочет, ему безразлично, пренебрегает. Он и сам, из своей подготовки, не видит трудности, не видит поля работы. Понимаешь, куда внести себя? Но фактически все идет согласно расчету усилия. И только. И может быть тот самый тонкий, несчастный, пришибленный философ, буквально которому не дали свыше достаточно виют, пока он начнет получать, пройдет еще много времени, этапов. Но если будет постоянно делать, тогда, конечно, в конце концов придет к состоянию того Шимона с рынка и начнет с него. Мы видим здесь, как эти вещи происходят, но все же это трудно. Поэтому Каббала нужна именно в таком приземленном поколении, очень сильном по вьюту, в эго, в нашем поколении, а не в предыдущих поколениях, которые были такие, знаешь, они чувствовали из ничего, они чувствовали божественно, они видели этой жизни, было ясно, что это так, что это облачается внутрь нашей жизни. Так было у них. Им было очень легко даже произвести соответствие между материальным и духовным. Они выполняли все заповеди. Ты знаешь, как выполнять заповеди, которые зависят от земли? Это что-то ужасное. Это 300, чем-то там 400 заповедей. Заповеди еще храма, всевозможные. Они чувствовали изнутри, поскольку были чистыми, и поэтому им не нужна была каббала. Они не прикладывали усилия. У них не было настоящего усилия. А у нас наоборот. Мы в конце, да, раскрывается кетер, хухма, бина, зе, рампин, малхут. Мы последний келим, грубый келим, большое скрытие. Пока ты сдвигаешься, ты переворачиваешь миры. Если бы они прилагали такие усилия, как мы сейчас, я не знаю, что бы это было. Это просто невозможно в их келим было. Это обратное соотношение цветов и келим. Это чудо, что происходит. Все были в ощущении, что они буквально каббалисты. Понимаешь? Поколение Моше, поколение пустыни, поколение завоевания земли, потом до царя Давида, потом до первого храма. Об этом вообще ничего говорить. От первого храма, от разбиения храма и далее, от разрушения первого храма и далее уже начинается падение. Но все же были пророки, все жило. Божественное было понятно народу в ощущении. Не нужно было писать, какие книги нужно писать. Из ощущения им было понятно, что нужно. Когда вышли в изгнание, начали писать какие-то книги, да? Потому что еще была связь между теми, кто находится в раскрытии Творца, и те, которые уже находятся в изгнании, то есть в скрытии. Тогда начали, но до этого не нужно было ничего писать. Это было настолько... Тебе нужно писать то, что ты чувствуешь в своей жизни? Когда все и так понимают и чувствуют, что об этом писать, если все знают? Как Бааль Сулам пишет в начале предисловия к учению десяти сферот, что от разрушения храма и образовалась железная стена между нами и наукой Каббала, то есть между нами и раскрытием Творца, раскрытием, ощущением Творца. Возникла такая стена, что мы ничего не чувствуем, и это источник всех бед. Ничего кроме этого нет. Мы хотим жить хорошо. Свойства Творца должны быть раскрыты. Ты будешь чувствовать зло, пока внутри твоих келим Творец не раскроется. Нет никакого другого условия. Он также пишет в Шармате, что вся причина чувствовать хорошее — это чувствовать Творца, а скрытие Творца — причина всех плохих вещей. Поэтому чем мы занимаемся? Мы занимаемся только тем, как раскрыть Творца. Мы хотим жить хорошо. Вот и все. Теперь, или ты хочешь жить хорошо, чтобы тебе было хорошо, да? Или же ты хочешь жить хорошо с намерением того, что хорошо в цели творения, в конечной цели, и то, и другое называется добром, только в каком виде? В келим. Келим в каком отношении? В этом все дело. Ниже Максума или выше Максума? Два разных понятия. Что значит добро? Тогда ниже Максома мы не можем направить себя на хорошее, которое выше Максома. Это невозможно. Поэтому выход из Египта в спешке, во тьме, в бегстве, буквально в краже келим, во всем этом. Иначе невозможно. Прыжок в море, рассечение конечного моря, прыжок в море.
2: Итак,
0: тогда кроме терпения, я не знаю, что еще может помочь.
1: Да. Я так понял, что если мы просим что-то у Творца, надо просить напрямую то, что мы хотим, а не еще и пути, как получить это.
0: Если человек просит что-то у Творца и просит это в определенном виде, это знак, что он ставит условие, чтобы ты помог мне так или так. Откуда у тебя вообще есть разум с трудом уже просить, не знаю, знаешь ли ты что? Да, если ты просишь хорошую вещь для продвижения, если ты знаешь, что это просишь хорошее, тогда, конечно, получаешь на это ответ. Если ты просишь о чем-то не совсем правильном, тогда вместо этого ты не просишь ответ на молитву, которого ты ожидаешь, а просишь ответ на молитву того, что ты не ожидаешь. И это продвигает тебя, но не то, что ты думаешь, что приходит. Поэтому правильная молитва без всяких условий, когда я прошу то, что называется в твоих глазах продвижение. А у меня изначально, сколько бы я ни получил и что бы ни получил, это будет принято как продвижение. Но если ты уже находишься в таком желании, тогда о чем ты можешь просить? Если уже не важно, что ты получишь, ты веришь, что это продвижение.
1: Продолжение, то есть.
0: Ну, в продолжение, ну, давай.
1: Если мы хотим Творца, я должен поставить условия, просить окружающий свет, свет Апсак, хочу Творца.
0: Секунду, секунду. Когда ты просишь Творца, ты просишь свет Апсак, окружающий свет. Я не знаю, как ты можешь попросить свет Апсак, что ты знаешь. Что мы изучаем, что просит Кли, и Кли просит, потому что находится уже в духовном мире, и там молитва — это молитва, которая должна быть в точности выяснена согласно состоянию Кли. Откуда ты знаешь, что чувствует за Махсом? Действительно, ты не можешь быть связан с истиной. Сейчас ты не можешь, но после Махсома у тебя есть мера слияния, определенная с Творцом, или маленькая, как Убар, или немного больше. И тогда, в соответствии с этим, ты каждый раз выясняешь кли. Ты не идешь полностью неосознанно. Ты знаешь, в каком состоянии ты находишься. Ты знаешь, что является Ахураем Высшего, который сейчас хочет поднять тебя, может произвести над тобой какие-то действия. То есть тогда продвигается осознанным образом, продвигаются усилием, идут выше знания, но и знания. Есть знание. Ты находишься на духовной ступени, это твое знание, мера наполнения света внутри кли, мера раскрытия связи Творца с тобой, с душой, и ты идешь выше этого. Но у тебя есть удержание в келим, в святах. Выше знания тогда — это не то, что у тебя нет знания. Это у нас так, что мы ничего не знаем о нашем состоянии, и тем более о будущем состоянии.
1: То есть только во время учебы я получаю желание желать Творца, а кроме этого никогда нет желания Творца.
0: У нас в нашем состоянии, кроме того, что во время учебы я не могу, во время учебы или во время добрых дел, как это называется? Называется Тора, добрые дела. Слышал эти два слова вместе, да? Посредством Торы и добрых дел. Что значит посредством Торы и добрых дел? Посредством Торы называется, что ты учишься и во время учебы пробуждаешь окружающие света. А посредством добрых дел, когда ты совершаешь все возможные действия, которые тоже приводят тебя к окружающим светам. Это называется действие «возлюби ближнего как самого себя», «любовь к ближнему», групповое сплочение, все эти вещи в конечном счете, и они во время действия пробуждают окружающие света, потому что ты действуешь, чтобы связаться с остальными душами ради продвижения к Творцу, тогда это в деле, это называется, что ты выполняешь заповеди. А кроме того, Тора — это во время учебы. Короче, все средства, о которых сказали нам мудрецы, всеми средствами называется учеба и наши действия в группе. Всё. Если ты спросишь, что важнее, действия в группе важнее учебы, потому что они вызывают у тебя стремление к учебе и приводят к тому, что ты приходишь с правильным намерением на учебу, что ты приходишь оснащенным, что действительно строит начать читать. А если ты просто открываешь книгу, есть такие, кому это причиняет даже зло, все зависит от намерения, что ты требуешь от учебы, а требования приходят только здесь. Вокруг учебы. Поэтому групповая работа, она важнее всего. Мы учим, что даже кибуцники в Негеве, да? Каждый, кто хочет, получает какой-то ответ согласно своему желанию, да? Тогда даже если ты не будешь учиться, а будешь только выполнять действия, учеба, распространение, всевозможные действия в группе, только вследствие этого придут к тебе правильные желания, хорошие по отношению к Творцу, и тогда этого будет достаточно, чтобы ты получил ответ. Понимаешь? Нельзя сказать, что только это. Но действительно, значимость подготовки очень велика по важности. Да.
1: Например, я прошу у Творца, чтобы он дал мне то, что кажется ему хорошим. Кажется ему хорошим для меня. А в моих хилим... Я чувствую, что это нехорошо. Но говорят, что я должен чувствовать себя хорошо. Так что мне я могу сделать? Я обязан просить у него что-то другое, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня не было проблем.
0: Если человек просит у Творца, чтобы ему было хорошо, и этот человек все еще находится не в слиянии с Творцом, то есть его желания не исправлены, тогда его хорошее и настоящее хорошее противоположны друг другу. Так что, как я могу просто так просить о хорошем? Ты можешь спросить по-другому, что если я сейчас нахожусь в каком-то состоянии, каждое мгновение, секунду, когда я нахожусь в каком-то состоянии, я прошу, я молюсь, как будто я обращаюсь к Творцу. Почему? Мое тело от клетки до органов, до всех систем, разума, желаний, психологические, психоматические системы, гормоны, страсти. Что не возьмешь, все находится в работе. Желание находится в каждой клетке, во всем теле в общем. Желание, удерживающее жизнь. И эти желания все обращены к Творцу. Еще до того, как я стал умным, и как будто я управляю ими, этими желаниями и направляю их. Еще до того, как я направляю их, они тоже обращены к Творцу. От того, что я сейчас задействую свой разум, я слышал и читал, что лучше, если я буду думать и просить у него по-другому, чем хочет мое тело. Я этим изменю тело? Мои клетки сейчас будут крутиться иначе, электроны там, всякие вещи. Нет. И мысль моя будет работать по-другому, даже если я прочитал что-то в книге. это ни на что не повлияет. То есть искусственные вещи, которые я читаю или слышу, что хорошо давать, ты знаешь, вещи такого рода. Эти вещи, они вне меня, внешне. Над своим желанием я не властен. Когда я что-то читаю, изучаю всевозможные премудрости, я их этим только ввожу в разум. Это не коснется моего желания. Мое желание — прямой результат цветов, которые строят желание. Как мы изучаем, что свет через четыре стадии прямого света строит желание. А потом, когда входит в желание, вызывает в этом желании весь процесс, которое желание хочет пройти. То есть у меня вообще нет управления, я не касаюсь своего желания. На свое желание я, может быть, могу повлиять, если я воздействую на Творца, а Творец, согласно моей просьбе или моему приказу, изменит нежелание. Он пошлет определенный свет, так что в конце процесса, в конце развития света выстроится такое желание, которое я как бы прошу, но через него я могу это сделать. Поэтому он называется Создатель, Маациль. Создатель называется не тот, кто однажды меня породил и закончили, и теперь я управляю самим собой. Я никогда собой не управляю, никогда. Нет такого случая. Я через него, тем, что могу обратиться к нему и каким-то образом воздействовать, обязать его, просить его, может быть, какая-то протекция, неважно что, но через него я могу только вызвать, чтобы во мне что-то изменилось. Только так. Так какое отношение имеет это к тому, насколько я прочитал, сколько прочитал в книге или нет? Это от этого вообще внутренне меняется. Мы должны понять, что это совершенно искусственная вещь, полностью внешние. Нет в этом ничего, что может каким-то образом что-то изменить. Но я сделал ускорение окружающих светов посредством действий учебы, распространения группы, ускорить окружающие света, продвинуть их, притянуть их. А окружающий свет меняет все. Не то, что я сам, но напрямую сам меняю что-то в себе, я не могу коснуться самого себя. Нет у меня доступа к моему желанию получать, нет его. Если ты возьмешь каких-то хирургов, очень таких крупных врачей, они дойдут у тебя, допустим, от глаз к зрительному нерву, а потом к всевозможным другим системам в теле, которые развивают то, что ты видишь, проверяет то, что ты видишь, исправляет то, что ты видишь, целую картину. Есть там всевозможные такие очень сложные системы, но потом они приводят результат этого к центру, который называется центром наслаждения. Это центр наслаждения тоже, если ты его начнешь исследовать, видеть, что это тоже какое-то тело внутри разума, действующее согласно биохимическим реакциям. А после него... После него, куда невозможно дойти хирургическим скальпелем или лазером, после него уже действительно есть часть нас, которая называется чувствующей, это духовная кли. А туда никто не может дойти. Все? Никто не может дойти. Это кли, оно духовное. Это желание. Остальное называется облачением желания в материю.
1: И через него как будто бы желание каким-то образом действует, впечатляется, выражает себя, получает. Ну, в общем, это переходы. А само это желание не находится в нашем постижении. Мы не можем что-то сделать. И что входит в мой глаз? Искра света, называемая нердакик, тонкая искорка, которая находится, допустим, в какой-то красивой картине. Я смотрю на эту красивую картину и получаю от нее наслаждение. Что значит? В самой картине нет никакого наслаждения. В картине есть искра света,
3: и она точно согласна моему клипу, потому что другой смотрит, ему все равно, даже противно, а мне, меня это наполняет наслаждением. И в этой картине есть искра, это искра духовная, но она облачена в картину, и через картину это приходит к моему глазу, проходит через все системы, пока эта искра не освобождается в конце моей биологической системы, и входит эта искра в источник духовного наслаждения, в духовное желание. А все посередине, что прошло от картины до моего глаза, и нервная система, и все это по пути. Вначале была искра света, а в конце есть кли, желание получать. Вот и все. И все это чувство, допустим, зрение, со всем, что у меня там есть в мозгу и так далее, все это просто путь, переход. Так мы работаем в этом мире, тоже есть света и келим, только между ними есть какой-то переход посередине. Так о чем ты спрашиваешь? Отсюда мы видим, что у нас нет власти над цветами и нет власти над келим. Самостоятельно это находится в отрыве от нашего тела. Это вообще не находится в нашем теле. Но изменить их мы можем только тем, что притянем на себя свет, который изменит нас. Это называется окружающий свет.
4: У меня есть вопрос. С одной стороны, мы говорим, что желание должно быть выяснено. Тогда можно просить и обращаться. А с другой стороны, мы не знаем, что хорошо, что полезно мне, моему телу, желание получать. Это не то, что мне нужно. С одной стороны, желание должно быть выяснено. Желание должно быть выяснено.
3: Творец, ты говоришь, я не знаю, что для меня полезно, что не полезно, как я могу попросить что-то от Творец, не считается с тем, что ты просишь. Это как младенец. Рабаш пишет, отец идет с маленьким ребенком по улице, а ребенок плачет, и отец не смотрит на него. Помнишь, да, эту статью? Все говорят отцу, ну, посмотри, ну как это? Он говорит, вы знаете, что он просит? Он просит иголку поковыряться в глазу, да? Ну, это не совсем реально, да, но как будто бы, да? Потому что зрение и иголка — это пример такой немного духовный. И этот младенец просит что-то себе во вред. Он не понимает, что ему вредно, что полезно. Так дать ему или нет? Пусть плачет. Но какая польза от плача? Почему отец не успокоит его? Через плач ребенок поймет, что его желание не соответствует желанию отца. И, очевидно, отец лучше знает, что ему на пользу, и стоит перестать плакать и работать над тем, чтобы его желание уподобилось желанию отца. Допустим, отец хочет купить ему сейчас какую-то красивую книгу. Ребенок не хочет книгу, он хочет мяч. Что ты хочешь меня? Какая книга? Он плачет, отец ничего не говорит. Отец купил книгу и держит ее. А ребенок, он в конце концов узнает, что его вот это обновление и следующее состояние может быть только с книгой. И постепенно он приходит в состояние, когда он захочет книгу.
4: А желание к мячу не будет выяснено?
3: Желание к мячу он выяснит. Желание к мячу, что желание к мячу вызывает у него плач. Что желание к мячу это причиняет ему зло, и он будет ненавидеть пока что книгу и отца тоже, и будет искать другого отца, который даст ему мяч, увидит, что ничего не получается, пока не захочет и отца, и книгу, и пока точно не попросит книгу, иначе не получит, иначе он получит и разорвет ее. Отец хочет, чтобы он получил ее и читал. А он буквально разорвет ее на куски. И это будет ему во вред. И пока он действительно не узнает, как пользуется книгой, как приходит к этому, какую пользу можно извлечь из этого, и он не получит. Смотри, какой путь он должен пройти от своего первого состояния, когда он хочет мяч на 100% и кричит, пока также не закричит о книге. Это то, что мы ищем сейчас, как обратиться к народу. Который, кроме телевизора, секса, еды, да, и всяких развлечений, ничего не хочет. Как ты можешь дать ему какие-то наши книги, такие трудные, чтобы он заинтересовался этим, открыл их? Вообще люди ничего не читают. Что они читают?
4: Читают субтитры по телевизору.
3: Да.
4: Но это только через нас, от окружающего света, который мы...
3: Ты понимаешь, подготовить желание в человечестве, чтобы оно захотело кабалу, захотело книгу вместо мяча. Ты видел футбол? 2 миллиарда человек смотрели футбол. Понимаешь? 2 миллиарда. Если бы 2 миллиона интересовались кабалой, мир бы перевернулся. И на фоне каких проблем мир смотрит эти вещи? Да? Бразилия, там ничего есть. У людей там происходит что-то страшное. Ну, так это. Ты видишь, люди отключаются. Это сила клипы.
2: Ну, Нильмат.
3: Будем учиться?
2: Ну,
4: в чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? К душам.
3: В чем разница между обращением к Творцу и обращением к душам? Человек понимает, что желание Творца отдавать своим творениям, и это его отдача творениям, если человек понимает, что он должен прийти к любви, к Творцу, к подобию свойств, к слиянию. Это не может быть, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами. И тогда до этого он ничего не делает. Мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы соединены между собой в материальном. Очень просто. Как сказать? Допустим, перед тобой есть что-то тяжелое, и тебе нужно это сдвинуть. И ты видишь, что один ты не можешь. Тогда ты просишь кого-то, еще кого-то, еще кого-то. Пока ты не сможешь подвинуть ее. Представь себе, что ты находишься внизу, в этом мире. И чтобы дойти до 125-й ступени, Гмар-Тикун, да, тебе нужно двигать что-то тяжелое, да, и каждый раз это все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И каждый раз, когда ты хочешь подняться по этим ступеням, тебе нужно соединиться с еще душами, чтобы они помогли тебе толкать эту тяжесть, пока ты не соединишься со всеми, иначе ты не достигнешь цели. Вот и все. Подняться на первую ступень тебе достаточно как бы отказаться от себя, соединиться с другими, это называется отказаться от своего эго относительно них, допустим, с 10 душами, на вторую ступень со 100 душами, на третью ступень с 1000. Ну, допустим, да, возьмем такой пример, это будет понятнее, ты понимаешь, что это значит толкать тяжелые вещи.
4: Души — это как бы сферот, да?
3: Души — это не сферот. Души — это люди, находящиеся рядом со мной, которым тоже нужно то же самое. Они могут помочь мне в той же работе, в том же действии толкать эту тяжесть. Поэтому я нуждаюсь в группе. Но снова, обращение к группе может быть только после того, как я знаю цель. И цель — достичь слияния с Творцом. И тогда мое обращение к группе будет правильным. Иначе это будет обращение, когда начну там строить какой-нибудь кибуц или колхоз, неважно. Что-то, что в итоге рухнет, потому что будет эгоистическим. То есть вся работа, сказано, конец действия в начальном замысле. То есть я прежде всего должен думать о конце действия, и что такое конец. И сейчас из конца, из этого конца действия я начинаю работать, объединяясь с другими. Если я просто хочу объединиться с другими, с этим я хочу, он сильно, а этот умный, а тот умеет договариваться, а этот такой спокойный, значит, он будет вызывать.

0: думает о цели, очевидно, иначе. Согласно чему они это выбрали, я не знаю. Либо согласно тому, что они обсудили, что такая цель, но я не думаю, потому что каждый не знает, и каждое мгновение думает иначе. И каждая группа должна распадаться и снова собираться. Каждое мгновение — это невозможно. Видимо, согласно другому критерию. Ну, ты видишь?
1: Какой показатель есть у меня в том, что мое усилие качественное? Что может дать мне какой-то ориентир, какой-то якорь, что-то, что я делаю, это качественное усилие, а не просто количественное?
0: Качественное усилие, как можно проверить, что оно действительно качественное? Какой может быть признак, что я приложил правильные усилия? Написано, что результат добрых деяний — это радость. Радость. Если человек действительно приходит к радости после того, как он приложил усилия и вложил все и радуется, это радость от самого усилия, не от того, что он получает от этого, а то, что ему дали возможность приложить усилия, и он делает это, он знает, что это действует. Ты понимаешь, я вижу это или не вижу, но это работает. Нет такого, что это куда-то пропадает. Вообще нет такого. Ничего не пропадает. Каждую секунду, каждое мгновение, даже Бали Сулам говорит, что вот эта вошь, которая там кряхтит, чтобы добыть там какую-то пищу, тоже ее страдание тоже присоединится ко всему общему страданию, которое строит клей конца исправления. И это нужно не живой, растительный, животный, говорящий уровень, все должны соединиться в одно клей. Но нам это должно доставить радость, что мы действительно находимся вот в этой колее, в осознании цели в какой-то мере, и есть ответ. Эти мгновения, они не проходят впустую, и результат этого — радость, связь, что мы все-таки связаны с Творцом. И они как этот несчастный человек на улице, с улицы, который встает утром и не знает, как закончить день. Ему все надоело, он может быть богатым, может быть бедным, неважно. Но сегодня у тебя нет кого-то, кто действительно был бы рад. Мы видим это. Был у тебя миллиард долларов, да, несколько недель назад. А сегодня что там у тебя есть от бирж, я не знаю. Я слышал, что там суматоха большая.
1: Поделимся впечатлениями от урока, что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Я записал по поводу усилия, что у нас есть возможность воспользоваться и молиться и предоставить Творцу место между нами.
1: Я записал, что у нас нет восприятия, нет управления цветами и самими келим. Это оторвано от моего тела, это вообще не находится в нашем теле. Изменить их мы можем только с помощью того, что мы притягиваем на себя свет, который их меняет. Это называется свет, окружающий свет.
0: Да, из всего, что Рав говорил, я отметил, что мы должны понять, что мы можем действовать в духовном только в той мере, в которой мы связаны между нами в материальном. И когда человек понимает, что он должен прийти к любви к Творцу, и этого не будет, если он не подготовит кли. Это кли называется соединением с остальными душами, и до этого он не делает ничего.
1: Если я должен стремиться

0: к экрану, представлять себе. Я понял, что главное — это усилие и вкладывать силы в объединение, а не представлять себе какие-то там экраны, всякое такое. А из правильной работы в группе ты уже приходишь к пониманию, правильному работы, и радость — это признак твоего правильного усилия в пути. Да, Рав говорил, что главная работа в объединении в десятке, то есть настрой, желание на правильное намерение, находится главным образом в окружении, в работе. Говорится в основном о внешних действиях, когда ты даешь окружение. Это то, что в итоге делает твои действия более целенаправленными.
1: Я почувствовал такую точку. Понятие света, которое в конечном счете только он воздействует. И Рав привел пример лекарства. Как вместо того, чтобы принимать внутрь, мы размазываем его по ноге, что-то в этом роде. И тогда мы не используем правильно то самое лекарство. А нам нужны все эти выяснения, нужно их принимать в сердце. Поэтому есть также понятие намерения.
2: Маур Машпия.
0: Свет воздействует на желание получать, и мы должны привлекать свет с помощью учебы и с помощью действий по объединению. И принцип — это «возлюби ближнего как себя». И это действие важные, они готовят нас к правильному хисторону во время учебы, то, что мы изучаем, и привлекаем свет.
3: Да, но кроме этих действий учебы и всяких усилий в групповых действиях, в добрых делах, у нас нет никакой возможности управлять своим желанием, даже вообще определить его. Поэтому нужно вкладывать надо в то место, где можно вызвать изменения.
0: Эти действия, которые продвигают нас, мы должны понять, что вот эти 2 миллиарда, которые смотрели футбол, не удостоились, а мы, сидя здесь, мы уже удостаиваемся, и у нас есть роль привлекать свет, объединяться и производить действия.
1: Так если есть такая большая важность для групповых действий, благодаря которым мы удостаиваемся правильного хисарона, света, намерения, то Рав сказал, что эти действия нужно начинать с конца замысла в начальном действии. И какую важность мы должны придавать каждой нашей встрече и каждому нашему общественному групповому действию, что мы делаем в нем, не просто сидим и говорим, а что действительно, каково наше намерение, что мы на самом деле делаем, когда у нас есть это время вместе.
0: Да, товарищ спросил Рава о том, что все зависит от Творца, и Рав показывает, что зависит от человека. И это возвращает меня к вопросу об усилии.
1: Я слышал, что не нужно выставлять Творцу условия, а только просить о продвижении.
0: Поэтому мы должны оценить, что нам дает возможность требовать из желания, и желание должно быть проясненным.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Освящение десяти сферот. Здравствуйте, дорогие друзья, мировое кли, дорогое. Мы сейчас слышали на этом прекрасном уроке от Рава, получили немало таких состояний о свете, возвращающем к источнику, о том, как мы должны просто брать его как лекарство. Слышали пример Рабаша, не размазывать по ноге вот это средство, а принимать внутрь, чтобы это было как можно ближе к нашему желанию, чтобы наше желание было буквально обнаженным, чтобы свет мог коснуться его. Еще было много всего. Это удивительно, сколько вещей через Рава раскрываются нам все больше и больше, насколько они актуальны. Все время, пока мы находимся как бы выше времени и учения. Десяти сферот тоже говорит об этой реальности, выше времени, движения, места. И туда мы хотим пройти. Мы находимся на уроке номер три. И Рав здесь учит нас в учении десяти сферот. И мы все еще находимся в первом пункте Ари. Несмотря на то, что это уже третий урок, и это удивительно, когда мы с Мишей готовились вчера к этому уроку, и мы оба прошли урок Рава, мы обсуждали это, насколько это вообще удивительно. Ари написал несколько слов, и на несколько слов Ари Баля Сулам написал несколько страниц Ор Пнемии, и на то, что написал Баля Сулам, Рав может говорить часами, и мы действительно находимся в связи с бесконечностью через наших учителей, не менее того. Поэтому мы давайте ценить это положение, относиться к нему от всего сердца, и давайте действительно примем это лекарство. Давайте начнем читать первый пункт Ари, там, где мы находимся сейчас. Прочитаем его сначала до конца, прежде чем войдем в урок. Я читаю. Первый пункт Ари, учение десяти сферот, первый том, первая часть. Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет заполнял всю реальность, и не было никакого свободного места в виде пустого воздуха и пространства. А все было заполнено этим бесконечно простым светом, и не было в нем ни начала, ни конца. А все было этим одним простым, совершенно однородным светом, и он называется светом бесконечности.
1: После такого урока, который мы посмотрели, очень тяжело успокоиться, есть такой подъем духа. Еще одна маленькая цитата. И окружающий свет, он меняет все. Но не то, что я сам напрямую что-то меняю в себе. Я не могу коснуться себя. У меня нет подхода к своему желанию получать. Нет подхода. И в продолжении того, что сказал Асав, мы дошли до седьмой сноски в первом пункте текста Ари. И она выясняет фразу, что все было наполнено светом бесконечности, простым. Седьмая сноска, снизу, второй столбец, посмотрите. Одна фраза, то, что объясняет Баль Сулам. То есть невозможно что-либо добавить к нему действиями нижних. Нечего добавить к нему действиями нижним. И теперь Рав объясняет эту маленькую фразу очень подробно. Давайте посмотрим урок. Учение десяти сферот, первый том, первый параграф, текст Ари. Внутренний свет, седьмая сноска, объясняет сказанное, наполнено светом бесконечности простым.
0: То есть было пространство, и это пространство наполнено светом бесконечности. То есть здесь есть два момента. С одной стороны, пространство, с другой стороны, наполнено светом бесконечности. Мы различаем вот эти два понятия — заполненное пространство.
1: Седьмая сноска. То есть то невозможно ничего добавить к нему с помощью действий нижних.
0: Ощущение совершенства. Мы говорим со стороны нижнего, потому что каббалисты — это люди, которые развили свое кли, пришли к ощущению, потому что мы чувствующие элементы, желание наслаждаться, желание получать, которые чувствуют в себе всякие состояния, и разум рядом с этими состояниями, чтобы осознавать, что мы чувствуем, и не иначе. Иначе наш разум, он не развивается и в духовном, и в материальном. Это не важно. Либо относительно получения ради получения, либо ради отдачи. Разум всегда развивается рядом с желанием, только чтобы контролировать, чувствовать и осознавать свое желание, что находится внутри него, что оно не более. Он не выходит за рамки желания. Он не может. Он от нуля и далее растет только в соответствии с тем, что от него требует желание. Разум — это добавка к желанию из тех хисронот, которые желание проходит в своем развитии, хочет этого, этого, этого. Он развивает в себе систему разума, как достичь того, чего я хочу. И откуда это приходит? Из того, что желание начинает осознавать, что есть я и есть что-то вне меня, что наполняет меня. Если бы оно не ощущало желание, что есть что-то вне его, что наполняет его, то разум, он бы не был развитым желанием, чувствовал бы только себя. Я чувствую плохо, я чувствую хорошо, и все. Это хорошо, а это плохо. Но нечего делать то, что он чувствует, что добро и зло приходит снаружи, что есть что-то, что наполняет его извне, а не только вот это внутреннее ощущение. Но что есть что-то снаружи, и приходит к нему, и тогда он чувствует добро и зло, из этого уже развивается разум. То есть разум уже начинает думать, есть что-то вне меня, что вот это мое ощущение зависит от этого. А затем еще более, ну что это, что находится вне меня? И когда это приходит ко мне? И что, как я могу содействовать, чтобы это пришло именно так, а не иначе, и чтобы быстрее пришло, и так далее. То есть разум развивается только исходя из ощущения ближнего, как бы, то есть того, что есть вне меня, что-то находится, я завишу от него. Потому что если только внутри желания ощущалось бы изменение добро и зло, плохо и хорошо, а не ощущалось, что это приходит снаружи, было бы только ощущение плохо-хорошо, реагируют, не реагируют. Без осознания рядом с этим разум, он развивается как результат ощущения хисарон, ощущения недостатка, что вот это мое ощущение, оно зависит от того, что приходит ко мне снаружи. И здесь мы говорим о состоянии, когда пространство было наполнено светом бесконечности, полностью, без ощущения хисарона, без ощущения недостатка, ощущения, что есть чего-то снаружи, что наполняет его. Все еще свет был первичен относительно кли. Пока что нет такого, что я отношусь, и мне не хватает чего-то, и что-то приходит и наполняет меня. И я наслаждаюсь и чувствую, что что-то вне меня дает мне наслаждение. Нет такого. Ощущение совершенства — это первичное в первичном кли, что мы даже пока еще даже не можем назвать это кли, потому что кли — это хисарон, какая-то потребность, которая исходит от самого творения. А здесь этого пока нет, поэтому он говорит, здесь нечего совершенно добавить к нему, кроме действий нижних. Пока еще нет ощущения хисарона, даже ощущение хисарона, это что-то наполнение, которое я получил, оно снаружи, вне меня. Мне хорошо, я наполнен. Нет никакого недостатка. Все места, все полости наполнены, пустоты. Но, по крайней мере, если бы было ощущение, что это наполнение приходит снаружи, это не твое. Но здесь пока нет никакого различия даже в этом. То есть мы видим, насколько недостает еще этому желанию получать, которое находится в бесконечности, быть совершенным, достичь состояния понимания, сознания, кто я, что я, творец. Нет, это как камень, даже меньше, чем камень. Не чувствует ни тепло, ни холод, вообще ничего. Это состояние бесконечности, которое он сейчас нам описывает. Но каббалисты, которые достигают вот этих состояний, они приходят из этого мира, и своих разума и чувств они достигают мира бесконечности. Они входят в это состояние мира бесконечности, они входят со своим полным чувствующим, понимающим кли, которое может быть совершенно полным, совершенно пустым, кли, которое судит, у них есть правая линия, левая линия, и они приходит к тому, чтобы ощущение вот этого бесконечности в средней линии, которую они выстроили, и они смотрят на это первое состояние, в котором они были, включены тут, там все души, все мы, смотрят на это со стороны Творца. Они достигли ступень Творца, и поэтому они могут говорить с его стороны относительно этого творения, которое находится вот в этом первом состоянии мира бесконечности. Если бы они включились там, в то состояние, как оно есть, то у них не было бы... Они не могли ни одного слова сказать об этом состоянии, о самом. Когда они включаются в это состояние, то это как... Большой входит, вникает в состояние младенца. Тогда он может сказать о состоянии младенца. Он не чувствует ничего или чувствует это и это. Но младенец, который находится в этом состоянии, у него нет этого ощущения. Все слова, все определения только из ощущения таких хистронот, недостатков. Там не были еще, да.
1: Вчера вы сказали, что до Махсома все еще нет творения. Еще не существует человек. Так можно ли сказать, что это как до того, как были созданы создания, что как бы пока нет кли, чтобы почувствовать свет?
0: Нет, если мы говорим снизу вверх, до Махсома, что пока еще нет человека, мы говорим, что нет еще пока кли для души снизу вверх. Но здесь, когда мы говорим, прежде чем созданы создания, сотворены творения, мы говорим о хиссароне, который развивается, который от нуля приходит к несовершенному, а мы приходим от несовершенного к совершенному. Мы не возвращаемся к тому состоянию бесконечности, которое находится в совершенстве, потому что нет в нем кли, но мы возвращаемся к энсов, к другому состоянию, к третьему состоянию, а не к первому состоянию. Там есть совершенное кли. Это не возвращается к тому же состоянию. Мы не возвращаемся к энсов, в состояние, когда энсов, что мы хотим почувствовать, что это было первое кли. Мы еще почувствуем его согласно нашим кли. Пожалуйста. Восьмой пункт. Смысл понятий прояснится дальше.
1: То есть в этом состоянии венцов нет ни роши, ни тох и ни сов, где рош, тох и сов — это понятие со стороны творения, которое думает и решает в рош, в ощущении хисарона, в ощущении состояний которыми оно не удовлетворено, и тогда в нем возникает мысль в РО, что нужно что-то постичь. Здесь в совершенстве, которое властвует, не может быть РО, не могут быть мысли. Мысли приходят всегда из хисаронов, из ощущения нехватки. А если так, то не может быть тох и сов, когда он делит себя на такие части, что часть он принимает, часть нет. И вообще чувствует свой тох, что он решает о нем, как принять, что принять. Он все еще не управляет собой, не владеет собой. И это нельзя даже назвать пока творением, без всякой независимости, без всякого ощущения собственного.
0: Девятый пункт проясняет состояние «простой свет». Означает, что нет в нем градации малого и большого состояний, а все равноценно.
1: Как мы вообще говорим о свете, который исходит от Творца, добрый и творящий добро, хорошим и плохим, без всяких ступеней, без всякого отношения к творению, всем в равной степени. Как мы можем распознать в свете такие изменения? Разумеется, их нет. Но клип о том, тем, что оно делит себя на всякие понятия относительно света, относительно своего свойства света, по отдаче о себя как получение, клип делит себе на всякие подразделения, чувствует себя относительно света, чувствует себя разделённой, распределённой, и в соответствии с этим чувствует свет разными способами и дает... И дает к свету в соответствии со своими свойствами в кли, дает ему свету различные названия, которых в самом свете, разумеется, нет. Там ничего в нем самом нельзя распознать, кроме того, что он простой. Но кли дает свету всякие названия в соответствии с сутью кли. Поэтому имена, о которых мы говорим, имя Творца, имя Света, это всегда в соответствии с келим. Ютки вавки, четыре части, которые в кли, которые должны быть, и наполнение, которое кли чувствует в соответствии с авиютом и экраном, что это называется святыми именами, именами света. Но на самом деле это килим. Так и мы в нашем мире называем различные явления из того, каким образом мы их чувствуем, как мы впечатляемся ими. Но можно сказать, секундочку, но мы изучаем, мы иногда слышим, что кли создано светом, сотворено светом, и в этом высшем свете есть 613 цветов Торы, которые создали в нас 613 желаний. Так как же может быть, что в свете есть 613 цветов, которые строят нас 613 желаний, так как же он свет простой, мы говорим, что все остальное это килим. Свет создал 613 килим, и они так постигают света. Так а как же, если свет творит кли из ничего, то в кли есть столько много подразделений, а в свете их нет. Откуда это в кли, если не от света? Ведь свет первичен. И тогда в свете должны быть все эти понятия. И тогда они переходят в кли. В кли просто так это с нуля возникнет. Так ответ простой. Если свет сотворил кли, если бы свет творил кли только для того, чтобы наполнить его, то он бы сделал его простым, как он сам. Но свет, кроме этого, желает сотворить кли, чтобы оно было подобным ему, чтобы сразу после первой стадии есть и будет вторая стадия, чтобы кли начало чувствовать, что есть кто-то, кто наполняет меня, и он отдает мне, и я хочу быть как он. Отдача — это более высокая вещь, чем получение. И я из своего желания получать, наслаждаться, хочу находиться в отдаче, отдавать. Поэтому после первой стадии сразу развивается вторая стадия. И поэтому ощущение Творца, которое приходит к первой стадии, разумеется, это находится в высшем свете, в скрытом виде. И тогда из этого развивается кли. Если бы не ощущение Творца внутри света, то все завершилось бы на первой стадии. И это называлось миром бесконечности. Поэтому свет не так уж прост. Но он простой в том, поскольку он просто хочет отдавать.
0: Как развилась вторая стадия из первой стадии? Откуда пришло пробуждение почувствовать дополнительный свет, если свет он един?
1: Из того, что творение начало чувствовать, кроме того, что наполняет его, что есть кто-то, кто наполняет его. Ты можешь сказать так, но желание насладиться, оно хочет только наслаждаться. Как оно определяет, что есть кто-то, кто наполняет его? Мы видим это, скажем, по коту. Ты даешь ему что-то поесть, кидаешь ему. Любой с улицы может ему кинуть, и он будет есть, он не выясняет, ты это или кто-то другой. Потом с помощью таких всяких действий ты можешь привязать его к себе, потому что тогда у него появляется разум, что от тебя он получает удовольствие. Ну, такая простая дрессировка. То есть как желание получать начинает чувствовать, что оно получает от кого-то, что даже в простом коте мы видим, что это все-таки развитое животное, и в нем нет такого. Из желания получать, мы видим это, что желание получать желает наслаждаться, и тогда начинает распознавать, что здесь есть источник удовольствия. После того, как есть источник удовольствия, откуда он, этот источник, если я завишу от него, как я могу еще более приблизиться, приблизить его, как я могу почувствовать его сильнее? От чего я могу больше наслаждаться? То есть из первой стадии, когда мы начинаем раскрывать Творца, там есть процессы, если мы рассмотрим их в глубине, оттуда исходят все четыре стадии. И потом мы это видим в десяти сферот, что у тебя нет сферы хохма, которая не развивалась бы из кетер, потому что в кетер должны быть процессы кетер, декетер, кетер, хохма, декетер, бина, декетер и так далее, до малху, декетер, которая превращается в кетер, в хохме. И это уже находится в первой стадии из четырех стадий прямого света. То есть Творец, который сотворил творение в своем свете из замысла творения, дать добро сотворенному, он уже так обустраивает свет, чтобы творение почувствовало две вещи внутри света, которые наполняют его: наслаждение и источник наслаждения. Иначе не реализуется цель творения. Как она может прийти к реализации? Тогда творение будет желать только удовольствия, и все, получил, готово. Нет после этого никаких движений. Откуда добавочный хессарон? Прийти к ступени Творца, что этого Творец хочет. И этот хессарон, он дает творению в его желании получать. Желание получать в творении изначально так сотворено с двумя этими хессаронами. Желанием насладиться и желанием от кого насладиться. И два этих желания развиваются в нем, поэтому они сразу реализуются в первой стадии и во второй стадии. И поэтому потом, когда мы приходим к реализации, у нас есть первая стадия как Аба, вторая стадия как Има, и из этого мы строим среднюю линию кетер. Точка в букве Юд, которая в букве Далит. Если у нас точка в букве Юд, это свет, который сотворил из ничего, это точка в букве Юд, сразу сотворена первая стадия, желание получения, желание получать, это хохма или аба, хохма, аба, дословно, отец, правая. Сразу после этого возникает има, мать, желание отдавать, левая,
2: бина.
1: И оба они результат кетера.
2: Кетер. Акадош Баруху,
1: Кетер, Творец, Святой Благословенный, он дает душу. И когда это
2: исходит...
1: И потом, когда мы смотрим, что происходит внизу, зон мира Ацелут, откуда... Куда приходит ман от разбитой души. Или даже решимо. От разбитой души. Когда приходит и включается в зон, зон приходит к Аба и к Има, получают от них правое и левое и поднимаются к Творцу. Дословно, к Святому Благословенному, к Кетеру. И Творец в этом свете, здесь создано из ничего, возникшее из ничего. В желании, в свете, которое сотворил желание из ничего, в этом свете уже свет — это замысел творения. В замысле творения, как сделать, как дать добро сотворенным, чтобы они были как Творец, вплоть до Творца. И тогда в этом свете есть уже два вида данных — наслаждение. И как с помощью наслаждения, с помощью хисаронов, потребности в наслаждении, привести себя к Творцу. Уже здесь присутствуют этих два вида данных. И творение между ними как начинает с помощью продвигаться, как с помощью двух вожей. Поэтому в первой стадии, когда оно раскрывает наслаждение, раскрывает во второй части, первой стадии, источник наслаждения. Источник наслаждения. А здесь раскрывает только наслаждение. Это развитие должно быть, оно исходит от света. В свете есть такое. Как Ребе говорит, объясняет, дает подарок, ты говоришь, ой, как прекрасно, какой подарок. А потом ты начинаешь думать, нет, секунду, что он хочет от меня? Почему он мне дал? Для чего? Я стесняюсь, мне стоит или не стоит? И возвращаюсь. Помнишь, как он пишет об этом? То есть ты находишься в наслаждении, которое управляет тобой, а затем свет, который находится в этом, он непростой, и он сложный. Потому что в нем внутри есть ощущение дающего, который дал тебе и хочет с помощью этого посыла привести тебя к подобию с ним. В этом его замысел, это его внутреннее намерение, когда он дает подарок. Так в его воздействии на тебя ты уже начинаешь ощущать, что он, что есть тут, почему он тебе дал, чего он этим хотел, какое намерение у него есть, и тогда ты начинаешь развиваться. Это находится в свете. Но все-таки мы это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству. И это называется добрым, творящим добро. Привести его к совпадению по свойствам с Творцом, а не к, к наполнению совершенному, чтобы он чувствовал себя полным удовольствием и все. Понятно? То есть добрый, творящий добро — это находится на уровне замысла творения, а не в каком-то состоянии, которое ниже этого. Пока мы не приходим к совпадению по свойствам, мы не приходим к доброму, творящему добру. И поэтому свет, который раскрывается в первой стадии, является средством. Света наслаждений и потребности в наслаждениях — это в конечном счете средство раскрыть Творца. Почему он это не сделал иным образом, чтобы мы раскрыли именно его без света наслаждения, которое приходит, которое исходит от него и потребности в нем? Потому что он хочет, чтобы мы это сделали самостоятельно, поэтому он дал нам два этих средства — наслаждение и потребность в нем, чтобы с помощью их обоих мы захотели быть как он, а не то, чтобы мы сразу были как он с самого начала. Поэтому тут есть средство для постижения цели, для достижения цели.
0: Итак, друзья, мы будем рады сейчас видеть вопросительные знаки всему миру. Здесь поднятые руки в зале. Будем рады услышать друг друга, почувствовать наши желания, стремления и продвигаться через эти желания вместе с товарищами. И также, насколько мы сможем вернуться к тому, что говорил Рав, углубляться в это.
1: И все-таки тут есть нечто новое по отношению к тому, что мы изучали о свете. Мы всегда слышали, что свет простой, потому что он сам по себе. Но творение в нем распознает различные понятия, потому что это кли. И поэтому оно делит свет, насколько оно неисправно. А здесь Рав говорит, что есть очень много понятий в самом свете, но мы все-таки это называем простым светом, потому что тут есть простое намерение привести творение к совершенству, что называется добрым, творящим добро, привести его к совпадению по сути со светом, а не к полному, к совершенному наслаждению, когда она чувствует себя полным наслаждением. То есть все исходит от света, и все понятия, которые кли чувствуют в свете, это тоже исходит от света. И у нас уже есть вопрос. Нир, как всегда.
0: Тут Рав описал процесс относительно Творца, как дающий подарок, и человек говорит, как хорошо, какой подарок, а потом решает не принимать из-за стыда. Я хочу спросить об этом процессе, есть ли такой практический пример из жизни, когда происходит такой процесс? Да, прежде всего, мы пока не говорили о стыде, мы говорим пока что только о корнях того, что потом будет стыдом. Что мы слышали от Рава, как он описывает нам в разных этих ситуациях? Свет формирует кли. Он вводит два параметра — и желание к наслаждению, и желание к связи с дающим наслаждение. В этом вся драма творения. Исходя из этого, все, что потом происходит, происходит. Если бы первая стадия не раскрыла бы в конце себя, что есть дающий, который находится за наслаждением, за наполнением, то все бы там и осталось. И первая стадия наполнена светом, творение закончилось. Но творение хочет привести творение. Он не просто хочет построить клей, наполнить его светом и все. Он хочет довести творение до своего уровня, до подобия с собой, с Творцом. Поэтому здесь есть два параметров желания, которые пробуждаются, и желание к наслаждению, и желание к связи с источником наслаждения, с дающим. И вот этот конфликт, этот диссонанс между ощущением наслаждения с одной стороны, с другой стороны отношение к дающему, это то, что в итоге приводит первую стадию ко второй, потом к третьей, четвертой и так далее. И уже стыд, который ты упомянул, это тоже происходит потом. Так об этом что ты спрашиваешь?
1: Тут есть несколько вопросов об этом, но все-таки как он не боится творения, когда я сейчас отталкиваю подарок, как оно не боится потерять связь из-за этого отталкивания?
0: Я бы сказал наоборот. Творение уже находится в состоянии, когда хочет оттолкнуть получение наслаждения, именно потому что он не хочет потерять связь с дающим, потому что он ощущает в этом, если ты уже говоришь о более продвинутых состояниях, что стоит и так далее. И что же говорит творение этим? То есть он говорит, я не хочу быть погружен в себя и потерять связь с тобой. Наоборот, я хочу беречь связь с тобой над наслаждением. Поэтому потом у нас есть уже там решение, получение ради отдачи и так далее. Но это уже позднее.
3: Так вопрос первый был, есть такой пример из жизни, когда это происходит, этот процесс?
0: Классический пример, который нам стоит использовать, потому что его дает Бали Сулам, это пример гости хозяин, все мы можем это понять. Можно, конечно, еще наблюдать в нашем мире другие ситуации, в материальном, эгоистическом мире, внутри нашего эгоистического материала. Эти состояния, они действуют, но просто в неисправленном виде относительно эгоизма. Все, что я получаю, я проверяю себя. С одной стороны, мне хочется получить, с другой стороны, да, что подумают обо мне, как я буду выглядеть в глазах других и так далее. Но гости хозяин, это действительно пример Бали Сулама, который разъясняет нам точно вот эту дилемму, в которой находится творение, что хочет Творец дать мне, и как творение решает это с помощью отраженного света, намерения ради отдачи. Но примеров полно в жизни. У нас нет ничего в жизни, кроме наслаждения и то, от кого мы получаем это наслаждение. Что еще? Продолжим. О, прекрасно, на экранах много вопросов. Нью-Йорк 3.
4: We heard that the intellect only develops out of a sensation of another.
1: Мы слышали, что разум развивается от ощущения, ощущение дающего развивается с первой стадии. Можно сказать, что рожь развивается из первой стадии и далее?
2: Зор, тахзор ала шела?
0: Повторите вопрос.
2: Диани, ты шал шоу.
1: Рожь развивается из первой стадии? Нет. В первой стадии, если мы говорим о четырех стадиях прямого света, там еще нет рожь в первой стадии. В первой стадии есть только получение, как Рав это нарисовал, кли полное, наполнено. И сказано, что там нет ни рожь, ни тох, ни сов. Кли просто наполнено. Он сказал, что, оно, что это даже меньше, чем камень. Кли просто наслаждается. Там нет никаких собственных распознаваний. Поэтому это называется четырьмя стадиями прямого света, а не четырьмя стадиями развития кли. Четыре стадии прямого света. Так он устроит кли. Так в первой стадии еще нет рожь. Есть только получение. И во второй стадии нет рожь. Когда начинается рожь? Когда впервые появляется рожь, когда появляется экран. Когда есть экран, то он уже делит кли. Это уже после четвертой стадии, в Галгальта, при первом получении, после сокращения, там начинается понятие рожь, тох и сов. Поскольку есть экран, и его сила делит кли на решение о получении, что оно может получить. А у нас пока нет ничего, что кли не могло бы получить, потому что кли получает все, вообще все. Там нет никаких распознаваний. Наслаждение наполняет его полностью. Нет какого-то уголка, куда бы оно ни зашло. Поэтому все еще нет ни рожь, ни сов.
2: Астана, бавакаша.
0: Астана.
5: Здравствуйте. Мы говорим, что вот эта вся механика, которая происходит, да, она позволяет кли получать ради Творца отдающего. Так вот эта механика, она что дает? Она дает увеличение самого размера кли, то есть мы увеличиваем кли там x2, x3, x10, и мы различаем новое качество в этом свете. А если мы различаем новое качество, то это качество мы различаем за счет чего? Что появляется в кли, чтобы увидеть это новое качество?
1: Или... Мы нехорошо слышим.
5: Да. Вот вопрос.
1: Да, он спрашивает, какова разница между первым состоянием и третьим? Что изменилось в третьем состоянии, о котором Рав говорит, что кри уже не возвращается к тому состоянию, которое было, а возвращается к иному состоянию?
0: Случайно мы это изобразили на чертеже, когда Рав говорил об этом. В чем разница между первым состоянием и третьим состоянием? Здесь вообще вся реальность, весь замысел творения, можно его разделить на первое, второе, третье состояние. Первое состояние — это то состояние, о котором мы говорим сейчас, в начале первого пункта Арит, состояние бесконечности. Это состояние, в нем создано кли, оно наполнено светом. Нет рож, нет сов. Свет наполняет кли полностью, и даже нет осознания творения. Есть кли, наполненное светом, но оно даже не ощущает себя, не осознает себя, и, разумеется, и свет тоже. Это называется, что свет первичен относительно кли, то есть нет пока что кисарона, какой-то потребности, которая говорит: «Я здесь, я хочу получить свет, я хочу быть как ты, я хочу быть в связи с тобой». Такого нет вообще. То есть есть только кли, которое наполнено светом и не от него самого, то есть от света. И эта связь теряет, кли теряет связь со светом, спускается по 125 ступеням, пока достигает самой низкой ступени, наш мир, полный отрыв, и здесь начинает потихонечку выстраивать себя ступень за ступенью, возвращаться по этой лестнице снизу вверх, когда достигает обратно, снова состояние бесконечности, то на этот раз уже находится в осознании, в слиянии. То есть первое состояние и третье состояние — это тоже состояние бесконечности. И, в общем-то, в свете не было никогда никакого изменения. Свет всегда наполнял кли, только кли сформировала, выстроила свою независимость и свое желание быть в этом желании, состоянии бесконечности, быть в состоянии слияния. И первое и третье состояние, в чем разница между ними? Лишь осознание, независимость и состояние творения.
3: Когда творение приходит к третьему состоянию, в соответствии со своим хиссароном, он во второй стадии кли как бы строит огромный хиссарон, чтобы быть подобным свету бесконечности. Свет бесконечности — это что-то, что для него нужно огромное кли, огромный хиссарон. И с этим хиссароном кли уже приходит к состоянию, к бесконечности в третьем состоянии, и тогда получает намного больше света. В 620 раз мы говорим обычно. Еще вопрос.
2: Флорида, вакаша.
6: Thank you, friends. Can you explain why phase one is known as the right?
0: Можете ли объяснить,
6: is called the left?
0: Почему первый этап, первое состояние называется левым? Это должно быть наоборот.
2: Ага.
0: Почему первая стадия — это правая, а вторая стадия — это левая?
3: Нет, обычно это сложнее. Да. Мы это изучаем в 11-й пункте. Ты перескочил с первого пункта, с первой части на 11-ю. В учении 10 сферот. Там Бальсуламу объясняет понятие и бур, и никама хин. Аба дает белое, левое има красное, да, вы помните, да, творец дает душу. Аба — это как бы свет хохма, он всегда стоит с правой стороны, има, поскольку это свет хасадим, она с левой стороны, и тогда они соединяются между собой, и создается, возникает средняя линия. Если мы говорим, что первая стадия полна светом хохма, верно? Наслаждение, которое исходит от Творца, это свет хохма. Так вторая стадия — это уже бина. Она полна как светом хасадим. Поэтому Рав говорит, что как бы хохма стоит справа, а бина стоит слева. Такой пример.
2: Кен, мишу кан раца? Кен, Давид, вакаша.
0: Там был такой чертеж, похожий на четыре стадии. Как четыре стадии облачаются настроения миров? Аба, Има. Так же, как Миша напомнил, мы говорили об этом на уроке. Рав и Бааль Сулам, кстати, в своих объяснениях на текст Ари используют разные вещи, которые более продвинутые. Поэтому мы до этого изучали птиху, строение. И ты сейчас спрашиваешь, какая связь между стадиями и мирами?
3: Да, мы знаем, что четыре стадии облачаются как бы на все. Так я просто не знаю, для меня это как бы корень всего строения миров.
0: Задай вопрос в микрофон, чтобы мы услышали. Создано только желание получать. Это желание получать создано по четырем стадиям. Шорош алиф бет гимел далет. Что такое миры? Миры оламот. Это уже создано внутри желания, это системы, которые формируют так желание, чтобы оно смогло достичь состояния подобия свойств и получить свет. Это так, по-простому. Есть только желание получать и свет, и нет ничего другого. А миры — это системы, которые скрывают свет, чтобы дать творению произвести работу, которая называется исправление, постепенно исправить себя, то есть привести себя в соответствие и правильно принять свет, то, что называется радиоотдачи. Это тебе это ответило?
3: Да. Потому что в четырех стадиях прямого света выстроены все свойства, как бы. Если мы будем говорить о свойстве кетер, кетер, который есть свойство кетер, хохма, бина, зеран, пен и малхут. Соответственно, с этими свойствами выстраиваются миры. Мы можем сказать, что мы видели это очень много в объяснениях Рава, что мир Адам Кадмон — это мир кетер, верно? Вот Асав начинает чертить мир кетер, соответствует кетеру, потом ацилут — это хохма, брия, бина и так далее. Да, сейчас увидите, есть подобие. И вот эти буквы, точка в букве Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, тут все делится на эти 4 или 5 свойств, 5 это точнее. Есть 4 стадии прямого света и есть корень. И это все определяет, все, что происходит потом.
2: Да,
0: есть еще чертежи, которые находятся в книге. Все это облачается на 4 этих стадии. Почему? Потому что нет ничего, кроме желания получать. Все, что мы слышим, в ТЭС, в итоге, происходит внутри желания получать, отношения желания получать к Творцу, к желанию отдавать. Понятно?

0: каким оно было в начале. Как мы можем узнать, что это именно бесконечность Энсов, и как это отличается от исконной бесконечности? Да, вопрос очень похож на то, что мы слышали. Я снова вернусь к чертежу и скажу, что разница в том, что творение приходит к третьему состоянию, к бесконечности он приходит снизу вверх, то есть предваряя своим хисароном. Творец создал кли, желание получать наполнил светом. Это называется состояние бесконечности. Там нету той части, которая называется сов, конец. Весь свет наполняет все кли, и нету конца. Просто бесконечное наполнение. Затем кли теряет наполнение, теряет связь с Творцом и постепенно начинает осознавать, кто я, что я, что я хочу. И так вот потихонечку продвигается снизу вверх, начиная исправлять себя, получая свет, пока не получает весь свет. Но сейчас он уже находится в осознании, уже находится в слиянии с Творцом. В этом разница. Разница между первым состоянием бесконечности и третьим состоянием бесконечности, которое называется гмартикум, полным исправлением.
1: Как мы слышали, что творение сейчас хочет знать, от кого оно получает. Не просто так получить наслаждение, как в первом состоянии, не просто получить наслаждение, а быть как тот, который дает наслаждение. Я хочу быть как Творец. Бесконечность — это просто состояние в четвертой стадии, которое получает свет. И оно не управляет светом, свет управляет им. А сейчас эта четвертая стадия развилась с экранами, с силой, которая дает ей свет, настолько, что она может сама не просто получать, а быть как он. Поэтому мы говорим, что в будущем Зейранпин будет как Арихан. Как? Отдельный, но как?
2: Women Mark 167.
3: Здравствуйте. Такой вопрос. Если я правильно поняла, что Раф объяснял, то желание получать приводит творение к подобию по форме с Творцом. Просто немножко непонятно то, что мы учим, что творение хочет желание отдавать, чтобы быть подобным. А тут получается, что желание получать приводит к подобию по форме.
4: Да,
1: желание получать — это то, что сотворено, верно. И оно желает быть подобным Творцу. Иначе, а где творение? Творение должно быть в начале противоположным Творцу, поэтому это называется творением. Брия от слова «бар» — снаружи, вышло наружу. Оно снаружи по отношению к Творцу, и оно противоположно ему. А теперь это творение хочет обрести те самые свойства, которые есть у Творца. И эта работа как бы двойная. И быть противоположным, и быть подобным. Это работа творения. И тогда оно обретает свойства Творца, должно обрести, и стать подобным ему. Все внутри намерения. Не то, что оно может сделать с самим желанием. Желание должно быть, но в намерении, в отраженном свете, оно становится подобным Творцу, потому что обладает его свойствами. Милосердный, милостивый и так далее.
0: Гения, это то, что ты спрашивала? Прекрасно.
5: Muchas gracias, amigos. Por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases, porque verdaderamente abren.
0: Спасибо, amigos, за возможность. Я хочу выразить свою радость от этих уроков.
5: Y muchos, pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por tomarme este tiempo en esta clase, pero el hecho de que pudimos participar en la preparación de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar en este entorno y escuchar estas
0: clases. Я очень рад, что я участвовал вчера в подготовке.

к уроку не дало этого сильное пробуждение. В конце урока я почувствовал радость. Товарищи вчера праздновали День любви, не было перевода. И несмотря на это, была огромная радость. Я слышал радость товарищей. Они подготовили урок, и как они подали эту песню любви. Это похоже на то, как окружающий свет воздействует на мое сердце, на сердце моей десятки, потому что я знаю, что много товарищей почувствовали это, и огромная радость быть в этом. Спасибо, товарищи, за этот урок, за это окружение, за то, что вы позволили мне выразить свою радость и быть частью этого, вот этой огромной системы. Спасибо большое. Спасибо тебе тоже, наш брат. Мы тоже слышали сегодня от Рава, что на урок нужно приходить с предварением действий групповых. И тогда, когда мы открываем книгу и читаем этот высокий материал, мы пробуждаемся к нему и требуем света. Спасибо всем товарищам, что вместе мы сделали еще один шаг в требовании света, возвращающего к источнику, и мы закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 1 августа 2002 года, что означает, что масло называется добрыми делами в духовной работе. Возьмем чтение, статью на чтение в десятках, у нас 28 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что масло называется добрыми делами в работе? В книге Зоар сказано: «Глаза мудреца в голове его». Зоар спрашивает: а в каком же месте глаза человека? Может быть, они в теле или в руке его? Ведь он говорит нам, что мудрец выше всего мира. Ведь мы учили, что не должен человек проходить более 4 локтей ама с непокрытой головой, поскольку шхина пребывает над его головой. Почему? Потому что шхина пребывает над его головой. Всякого мудреца глаза и речи в голове его. А когда глаза его там, в голове, то есть в шхине, он знает, что свет, который горит над его головой, нуждается в масле, ведь тело человека — это фитиль, а свет горит наверху, в фитиле. А царь Шломо воскликнул: «Да не оскудеет елей, то есть масло на голове твоей, ведь свет над головой его нуждается в масле». И это добрые дела. И потому сказано: глаза мудреца в голове его, а не в ином месте. Конец цитаты. И следует понять, почему, если Творец хочет дать свет Творца человеку, человеку необходимы добрые дела, подобно маслу. То есть, сколько масла есть в фитиле, столько горит свеча. Иными словами, мы видим в материальном, что фитиль может светить только в соответствии с количеством масла, которое есть в нем. Но как это связано с духовным? Почему, если не достает добрых дел, Творец не может дать человеку так, чтобы свет не прекращался у него? Разве то, что Творец дает человеку свет, не вызвано целью творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания? В таком случае, зачем Творцу нужно, чтобы Нижний давал ему добрые дела? Для того, чтобы понять то, что мы спросили, есть ли желание Творца давать благо и наслаждение творением, зачем нужно, чтобы творение давали ему масло? Ответ: известно, что для того, чтобы было совершенство его действий, произошло скрытие и сокрытие, чтобы управление Творца не ощущалось как явное управление, иначе как после того, как творение исправит свои хилим с желанием получать для себя, чтобы они были в подобии по форме, которое называется желание отдавать. И благодаря этому исправится состояние стыда, которое исходит от противоположности по форме дающему.
0: Исходя из этого, получается, что хотя со стороны дающего нет прекращения высшего блага, как сказано, «Я Творец не менялся», однако со стороны исправления, которое было сделано у первого получающего, называемого «Малку бесконечности», это исправление продолжается, и пока Нижний не способен получить все ради отдачи, свет прекращает светить Нижнему. Поэтому для того, чтобы свет светил над головой человека, необходимо выполнять добрые дела, то есть действия отдачи, что приведет человека к тому, чтобы все делать с намерением ради отдачи. И тогда будет место для света пребывать на нем постоянно. И сказанным следует объяснить написанное: глаза мудреца в голове его. А по поводу понятия мудрец сказал мой отец учитель, что тот, кто хочет быть мудрецом, тот уже называется мудрец. И согласно этому следует объяснить, что тот, кто хочет быть мудрецом, должен видеть в голове его. То есть должен верить, что шхина пребывает на его голове, и поэтому сказали мудрецы, не должен человек проходить с непокрытой головой четыре локтя. И мы выяснили, что голова человека означает разум человека. А его нельзя открывать, что означает, что необходимо покрыть разум и знания, как будто у него нет знания, и идти выше знания. Что именно выше знания, он способен получать все ради отдачи. И таким образом человек может удостоиться почувствовать, что шхина находится над его головой, то есть выше знания, и благодаря этому он придет к ощущению. И это, как сказал мой отец и учитель, что когда человек приходит к ощущению, что он сейчас находится на подъеме, пусть не говорит, что теперь ему не надо верить, что управление Творца — доброе, творящее добро, потому что сейчас я чувствую, что это так. Выходит, что таким образом он вновь входит внутрь знания. И тогда он сразу падает со своей ступени, поскольку он нанес ущерб вере выше знания, сказав, что теперь мне уже не нужно идти выше знания.
1: Это называется, что он снова падает в эгоистическую любовь. А на это свойство было сокращение и скрытие. И автоматически свет уходит от него, и он остается во тьме. И об этом сказано «глаза в голове его». То есть он смотрит на свойство высшей малхут, которое есть в его голове. И это именно когда голова не открыта, а покрыта. А он идет выше знания. И это называется «добрые дела». А что такое «доброе дело»? Это когда он покрывает свою голову тем, что идет выше знания. Получается, что тело человека — это фитиль, который нуждается в свете в голове его. А свет светит все время, пока у него есть масло. А в тот момент, когда у него нет масла, свет исчезает с фитиля. Как сказано выше, маслом называются добрые дела. То есть до тех пор, пока он добавляет масло, свеча горит. То есть все то время, когда он покрывает голову, то есть свое ощущение, что означает, что он не принимает этот подъем, который есть у него сейчас, как ощущение света внутри знания в качестве опоры. Другими словами, сейчас у него уже есть на чем основать свою высшую малхут. Получается, что сейчас у него нет масла, то есть добрых дел, называемых выше знания. И, само собой, фитиль затухает из-за отсутствия масла. И это объяснение того, что мы спросили, почему масло называется добрыми делами.
0: Ответ. Он, как сказано выше, что добрые дела подобны маслу для фитиля. И когда иссякает масло, свет гаснет. Также и когда прекращаются добрые дела, как сказано выше, свет исчезает, и он вновь опускается вместо низости. И сказал мой отец, учитель, что когда он приходит к состоянию подъема, то есть когда у него есть ощущение, что стоит работать ради того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, пусть не говорит, что теперь у меня уже есть основание, на котором я построю свою небесную Малхут, потому что сейчас мне уже не надо идти выше знаний. А пусть скажет, сейчас я вижу, что я должен пойти именно выше знаний. И свидетельство этому заключается в том, что именно благодаря тому, что я иду выше знания, Творец приближает меня и любит меня. Откуда я знаю, что Творец любит меня? Об этом сказал мой отец и учитель правило, что если у человека есть любовь к Творцу, то он должен знать, что это потому, что Творец любит его. Как сказано, «Творец — твоя тень». Поэтому с этого момента и далее я принимаю на себя идти только выше знания, потому что таким образом я вижу, что Творец приближает меня. Получается, что он не принимает подъем за основу, чтобы идти на основе того, что у него есть сейчас ощущение, и поэтому он хочет быть работником Творца, а он принимает этот подъем в качестве доказательства тому, что путь Творца — это именно путь выше знания. И он постарается с этого дня и далее идти только выше знания.
1: И сказано, мы поймем то, что говорит книга Зоар. Когда будете есть от хлеба той земли, совершайте возношение Творцу. Это сказано о снопе, омер, взмахивании. Почему взмахивание? Потому что Коэн взмахивал им, поднимая наверх. Это взмахивание. Каким образом это относится к нам? Взмахивал ли он им или опускал? Взмахивание тнуфа, как мы учили, означает «дайте уста», тнупе. Ибо это те же буквы, что и взмахивание, тнуфа. Смысл этого «воздайте» буквально, «дайте славу Творцу Всесильному вашему». Ибо уста — это слава, то есть малхут, называемая славой, которую нужно воздать Творцу. И потому мы должны вознести ее наверх, ибо нет хвалы для высшего царя Зерампина, кроме как когда Израиль устанавливает эту славу, то есть Малхут, и дают ее царю славы. И потому дайте уста, тнупе, дайте славу. И это, безусловно, возвышение, то есть подъем Малхут к Зерампину. Это значит, что понятие «взмахивание» указывает нам на работу. То есть хотя в простом понимании написано о том, что нужно поднять сноп, омер, как сказано, сноп взмахивания. Однако Зоар спрашивает, чему это должно научить нас в работе? И он объясняет это, что мы должны поднять Малхут к Творцу, ибо П. Уста называется Малхут, называется слава, как сказано, воздайте славу Творцу Всесильному вашему. И мы должны воздать П. Уста, то есть Малхут, Творцу. И следует понять, что означает, что необходимо воздать Малхут Творцу. А также, что значит воздать уста П. То есть славу Творцу. Но когда мы говорим о исполнении Торы и заповедей в индивидуальном плане, то есть для того, чтобы благодаря этому прийти к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме, то есть отказаться от собственной выгоды и работать только в том, что на выгоду Творца. Эта работа называется «Шхина в опрахе» или «Шхина в изгнании».
0: Иными словами, когда человек работает ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение,
2: то Поэтому
1: эта работа для него имеет вкус праха. И хотя он преодолевает.
0: И несмотря на то, что он преодолевает себя и исполняет Тору и заповеди, но он работает с огромным трудом, потому что тело не получает удовольствия от этого, а наоборот. Если человек говорит своему телу, если ты спросишь меня, для чего я выполняю Тору и заповеди, человек должен сказать, поскольку до сих пор я работал для тебя, а теперь осознал, что нужно работать на Творца. И поскольку я не могу с тобой воевать, так как ты сильнее меня, как сказано, и спас его от руки того, кто сильнее его. Поэтому я хочу выполнять Тору и заповеди. И я верю мудрецам, которые сказали, свет не возвращает к своему источнику, что благодаря исполнению Торы и заповеди я смогу взять верх над тобой. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты не мешала мне, ведь иначе я не смогу отменить тебя. И разумеется, что отвечает ему тело на это, ведь известное правило гласит, «Пришедшего убить тебя, убей первым». И само собой разумеется, тело делает все, что в его силах сделать. Оно приводит ему много плохих мыслей до такой степени, что он не может их преодолеть. И тогда человек видит, что самостоятельно он не способен это преодолеть. И тогда человек видит, человек должен сделать. Нет у него иного совета, кроме как верить мудрецам, которые сказали, пришедшему очиститься помогают. То есть тогда он должен молиться Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, чтобы у него были силы победить свое тело.
1: И о чем тогда человек должен просить помощь, чтобы Творец помог ему? Он не в состоянии победить зло в себе, которое называется желанием получать ради собственной выгоды. Из-за того, что Шхина находится в Апрахе. Другими словами, поскольку существует правило в природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом, поэтому то, что человек не может работать ради Творца, вызвано тем, что царь не важен в его глазах. И это называется «Шхина в Апрахе». Получается, что он просит Творца поднять Шхину из праха. Другими словами, Шхина называется «Высший Малхут», и ценность ее и важность ее такая же, как прах. И это, как мы говорим, благословение на пищу, милосердный, он восстановит для нас падающую суку Давида. А сука Давида означает высшая малхут, которая лежит во прахе. И мы просим Творца, чтобы он поднял малхут, то есть чтобы мы увидели ее важность, а не так, как нам представляется, что она во прахе. И поэтому мы не способны отменить зло, которое в нас. Тогда как если бы слава небес была открыта, тело бы отменилось, как свеча перед факелом. И потому мы говорим в молитве «Мусав». Из-за грехов наших мы были изгнаны из страны нашей и отдалились от земли нашей, что означает, что из-за грехов, называемых «получающие келим», мы отдалились от земли нашей. Адама, земля, происходит от слова «эдаме», я буду подобен высшему. То есть подобный высшему означает, что также и нижний хочет быть в свойстве желания отдавать, как высший. И он отдалился от этого, потому что хочет быть только получающим для себя. И поэтому мы просим Творца и говорим, «Отец наш, Царь наш, раскрой славу Царства Твоего на нас, в скором времени. Это значит, что благодаря тому, что Творец раскроет нам славу свою, то есть поднимет шхину из праха, а Малхут будет во славе, у нас будет возможность отменить свое желание получать. В смысле правила, что маленький отменяется перед большим.
0: Однако здесь возникает вопрос, почему мы должны просить Творца поднять Малхут из праха? Почему он сам не показывает важность Малхут, а сделал так, что в наших глазах она выглядит лежащей во прахе? Ответ таков, как сказано выше, что если бы слава Малхут была раскрыта, у нас не было бы места для того, чтобы сделать выбор, а все бы вошло в получающий кили, и не было бы никакой возможности выйти из-под власти желания получать для себя. Тогда как, если небесная Малхут находится в скрытии, и необходимо принимать бремя небесной Малхут выше знания, тогда укореняется в человеке то, что существует запрет получать высшее благо в получающий килим. Поэтому человек начинает работать не для того, чтобы получить вознаграждение, а ради славы царя. Поэтому он просит Творца не скрывать себя от нижних, а раскрой славу Царства Твоего на нас, чтобы у нас были силы отменить себя и работать только ради славы Царя. Из сказанного поймем значение слова «тнуфа» — взмахивание, когда он говорит, что это означает «тнупе» — «дайте уста». И следует объяснить, что это значит, что творения должны дать уста Творцу, то есть Малху. Имеется в виду, что нижние должны принять на себя небесную Малхут, то есть поднять Малхут, лежащую во прахе. И сказать, что она — это не низкое свойство, лежащее во прахе, а что ее место на небесах. Это называется небесный Малхут. Это значит, что ее поднимают из праха и возвращают обратно на свое место, то есть на важное место. На небесах, и тогда Малхут называется П — уста.
1: И потому сказано, воздайте славу Творцу Всесильному вашему, ибо уста — это слава, ибо нет хвалы Высшему Царю, иначе как когда Исраэль устанавливают эту славу, то есть Малхут, и дают ее Царю славы. Смысл того, как сказано выше, что вся наша работа направлена на то, что мы должны настраивать все действия, которые мы производим, на то, чтобы поднять шхину из праха, то есть поднять Малхут. Другими словами, то, что мы принимаем на себя высшую Малхут, чтобы она стала уважаемой, и чтобы мы поняли ее возвышенность, и что стоит работать ради Творца, а не ради себя. Однако работа — это работа тяжелая, из-за того, что она противоречит природе. Поэтому эта работа вызывает у нас много подъемов и падений, вплоть до того, что иногда человек приходит к отчаянию и говорит, что работа — это не для него, и он хочет сбежать с поля боя, поскольку он не видит никакого продвижения в работе. И мало того, он видит, что он пошел назад, а не вперед. То есть он видит, что сейчас он больше погружен в эгоистическую любовь. Тогда как до того, как он начал работу на дачу, он не был настолько приземленным.
0: Получается, что теперь он видит, что зла у него стало больше. И действительно возникает вопрос, что является истиной? Иными словами, неужели все усилия, которые он приложил для достижения любви к Творцу, были напрасными и бесполезными? Но согласно правилу, изложенному мудрецами, всегда должен видеть себя человек наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. Если так, возникает вопрос, раз он склонил себя на чашу заслуг, как он может быть наполовину виновным, наполовину оправданным? Разве сейчас он не оправдан в большей степени? И следует объяснить это согласно сказанному нашими мудрецами, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него. Но почему ему дают злое начало еще больше, чем было? Ответ в том, что поскольку каждый раз, когда человек побеждает какое-то зло, и зло входит в святость, дается ему еще большая порция зла, чтобы исправил его. Выходит, что теперь, когда он подчинил прежнее зло, ему снова дают зло в еще большем размере. То есть в мере добра дают ему меру зла. Выходит, согласно правилу, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого, получается, что добро и зло всегда имеют одинаковый вес. Отсюда следует, что зло осознается в мере обретения человеком добра. В этой мере раскрывается в нем зло. Согласно этому получается, что тот, у кого есть лишь немного добра, у него, соответственно, будет и зла немного, ибо иначе он не будет уравновешен и не сможет сделать выбор. Ибо плохого будет больше, чем хорошего, поэтому не показывает человеку зло, имеющееся в нем, а только в мере добра, которое есть у него. Тогда получается, что человек всегда находится в состоянии наполовину добра и наполовину зла.
1: Получается, что благодаря падениям и подъемам зло постепенно исправляется, и человек должен всегда помнить и верить в то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Однако человек должен дать пробуждение снизу, и тогда он удостаивается уст святости. Как сказано выше, дайте уста, воздайте славу Творцу Всесильному вашему.
0: Перейдем к уроку от 1 августа 2002 года.
1: Мы прочли статью, третий том Шлаве Слам, глава Балак, что такое, что масло называется добрыми делами в работе. Снова и снова Рабаш подчеркивает нам, что насколько человек продвигается в духовном, скрытие растет все больше и больше. Так что мы знаем историю выхода из Египта, египетское знание, выход из Египта, возопили сына Израиля от работы, а потом встали перед фараоном, 10 казней, и пока не удостаиваются выхода, все эти вещи говорят нам, что скрытие растет, препятствия растут, и нужно много терпения, чтобы видеть эти вещи как правильный результат усилий. Это неестественно. Естественным образом мы знаем, что наше желание получать, так понимает, что чем оно больше платит, оно больше получает. А здесь из-за того, что мы должны выйти из желания получать, чем больше мы платим усилиям, мы видим, что у нас меньше есть желания получать от этого оплата. чтобы мы смогли отделиться от него, то есть видеть его более пустым. Поэтому только согласно разуму можно как-то понять, и, может быть, иногда оправдать этот путь, процесс духовного развития человека, который не так, как мы привыкли в процессы в нашем мире. Насколько человек приближается к духовному, он видит себя дальше от духовного. Чем больше он вкладывает сил, он видит, что он больше теряет. И поэтому нет сил. Неестественным образом это происходит. Так как я могу вкладывать работу, а в конце получить удар? Еще вкладываю работу, еще получаю удар. Какое тело и какой разум, и какое сердце захочет вкладывать усилия, если в конце усилия получают удар? В конце концов, человек находится без всего, в беспомощности, не знает, что делать, согласно тому, как он читает. И что он слышит, может быть, это правильно, и он может как-то согласиться с этим процессом в разуме, что, по-видимому, таков путь, чтобы выйти из желания получать и прийти к второй природе. Но только что делать? Все-таки написано хорошо, да, но можно ли это исполнить вообще все это дело? И человек, который находится в желании получать, у него нет никаких других сил. Что ему делать? Делать ему нечего, кроме как принять осознание величия Творца от группы, не от самого себя, в себе он это не найдет, потому что от природы мы видим, что сил для этого нет. А получить осознание величия Творца, не осознание Творца, а осознание Творца группа дать ему не может, потому что группа тоже в таком же состоянии, как он сам. А услышать, насколько Творец великий, что от него действительно зависит все, и что он хочет и способен, это называется окружение, группа, рав, книги, все, что вокруг человека, не силы внутри человека. Силы внутри человека не способны ни к чему, и вы запилится на Исраиле от работы. Здесь нужно просто прийти к состоянию «я не посланец», то есть обращаться к Творцу и возопили, застенали. Но это не в силах человека найти самому, или он, избранные ему помогают свыше, или он успешный, находит силы в товарищах, в группе, в книгах, раве и так далее. И тогда действительно правильно обращается к Творцу, то есть видит, что сам он в нулевой надежде сделать что-то, и сделал все, что только можно, и видит, что это невозможно, чтобы из этого что-то вышло. И запускает себя, вкладывает себя, мы говорим, но лучше сказать, что отпускает себя. Просто бросает себя так из отчаяния в руки Творца, чтобы он сделал неважно что. Пока не выясняется у него, что именно он требует, что именно он хочет, и тогда он приходит в Махсон. То есть главный наш выбор — это сократить путь, когда мы находимся во тьме, в изгнании. То, что всякий раз, насколько мы продвигаемся, мы видим себя все более пустыми. Рэбе пишет, что все египетское изгнание, то, что человек что-то воспринимает в клей, но клей его дырявое, все, что он принимает, все это выходит наружу. Снова и снова выходит наружу. То есть у него нет ничего от всех его усилий, пока у него нет сил вообще сделать хоть что-то в этом кли. Кроме как просить, чтобы Творец исправил это кли, его усилия, тогда действительно будет в недырявом кли. Как заткнуть эти отверстия экраном ради отдачи, тогда кли становится цельным. Как на кухне называется такая дуршлаг? Так чтобы было не дуршлаг, а уже было бы цельный сосуд без дырок. Поварёшка. Вместо дуршлака будет поварёшка. Вот и все. Да. Нечего спрашивать, есть? Ну.
0: На самом деле, каждый день мы читаем, по сути, то же самое.
1: Написано, закончились молитвы Израиля, закончились молитвы Давида. Все, нет больше. Он пришел к состоянию, когда... Или это из отчаяния, или это из слияния. Ну.
0: Каждый день то, что мы читаем, в сущности, звучит более-менее одинаково. Мы все возвращаемся к той же идее, в общем.
1: Ты видишь, я говорю об этом, может быть, уже... Слышу это 25 лет. 20 лет говорю. И всякий раз находим что-то новое. Потому что и человек обновляется. Не то, что снаружи, что-то человек обновляется. Есть новые свойства, из этого мы говорим. Иначе, конечно, все можно сказать в одной строчке. Вкусите и увидите, что хорош Творец, что еще есть. Да?
0: Одна из вещей, которая мне все еще непонятна, при всем том, что действительно меняется.

И эта молитва должна быть, да, как один человек с одним сердцем. Не молиться только за себя, молиться за других, за всех товарищей, за все мировое кли, за весь мир. Да, это как раз то, что спросили, как сделать это сейчас, требовать. Да, мы сидим перед текстом, мы все вместе, требовать. Насколько человек должен любить Творца, потому что работа перед Творцом — это любовь. И каждый, кто его любит и выполняет работу с любовью, называет его Творец любимым. Прочитаем еще раз. Насколько человек должен любить Творца, потому что работа с Творцом не может быть иначе, как только в любви. И кто его любит и совершает эту работу в любви, Творец называет его любимым. Семинар в молчании. Откроем наши сердца к любви к Творцу. Откроем наши сердца к любви к Творцу.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 12.07.2002 года. Урок основан на статье «Статья о разведчиках. Труды Рабаша. Первый том. Страница 147. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 28 минут. Пожалуйста».
1: Маамар ха-мераглим.
0: Статья о разведчиках. Книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками, которых Моше послал обследовать землю Израиля в плане духовной земли. И сказано, как сказано, то есть Творец говорит им: «Поднимайтесь здесь с юга, у сердца в Торе, и благодаря ей познайте тот мир. И осмотрите землю, какова она, то есть благодаря ей увидите тот мир, в который я ввожу вас. И народ, что живет на ней, это праведники в саду Эдемском. Силен он или слаб, то есть в ней вы увидите, удостоились ли они всего этого, со всей мощью преодолев свое злое начало и сокрушив его, или же расслаблены, без усилий. Укреплялись ли они в Торе, занимаясь ею денно и нощно, или же, не прилагая стараний в ней, все же удостоились всего этого. Малочисленен он или многочислен? Многочисленны ли те, кто занимается моей работой и укрепляются ли в Торе и удостоились всего этого, или нет?
2: Какова же эта земля? Точна она или таща? С помощью Тора узнаете, какова она эта земля. То есть таков этот мир. Обилен ли в нем высшее благо живущих на нем, или недостает чего-то? Поднялись они с юга, с Негева, дошли до Хеврона. Поднялись с юга, Бенегев, означает, что люди поднимаются в ней, в Торе. В Негеве пустыня, иссохшими, то есть с вялым сердцем, подобно старающимся напрасно впустую, ибо думает, что нет там награды. Или же он видит, что богатство этого мира утрачено для него, и думает, что уже все потеряно. Иссохшими, Бенегев в пустыне, иссякла вода, как дошли до Хеврона, то ж пришли соединиться с Торой, а Хеврон построен за 7 лет. Это 70 ликов Торы. И дошли до долины Эшколь. Это слова сказания и толкования, которые зависят со стороны веры. И срезали там ветвь, и изучили там главное содержание, основные положения. Те, кто обладают верой, радуются этим словам. И слова благословляются в них, они рассматривают их как имеющие один корень и одну основу, и нет между ними разделения.
0: Те, кто не обладают верой и не учат Тору лишма, приводят веру, то есть Малхут, к отдалению от Зеранпина, так как не верят, что они имеют одну основу и один корень. Как сказано, и несли ее на шесте вдвоем. То есть они проводили разделение между письменной Торой и устной Торой. И от гранатов, и от смоковниц относили эти понятия целиком к ситра ахра, к стороне неверия и стороне разделения. Ибо гранаты, лимоним, на иврите от слова неверие, миним, а смоковницы, таиним, от выражения «и Творец построил ему и на совершить это». Якобы это случайность, то есть они не верят в управление и говорят обо всем, что это случайность, и отделяют этим Творца от мира. И возвратились они, обследовав землю, то есть вернулись на сторону зла и свернули с пути истины. То есть они сказали, что вышло у нас? До сего дня мы не видели добра в мире. Мы прилагали усилия в Торе, а дом пуст. И жили мы среди самых падших в народе. А того мира кто же удостоится и кто же войдет в него? Лучше было бы нам не прилагать таких усилий. И рассказали ему, то есть Моше, говоря, ведь мы трудились и учились, чтобы познать долю того мира, как ты советовал нам. Даже если течет она, то есть земля эта, молоком и медом, хорош он тот высший мир, как мы и знали из Торы. Но кто же может удостоиться ее? Только могучий народ, то есть могучий народ, который удостоился того мира. Ведь он вовсе не ценит весь мир, чтобы заниматься им ради обладания огромным богатством. Но кто же может сделать так, чтобы удостоиться ее? Без сомнения, только могучий народ, живущий на этой земле. Тот, кто хочет удостоиться ее, должен быть могучим. Богатство, как говорит Писание, а богатый отвечает с дерзостью.
2: Города большие, укрепленные, то есть дома, полные всех благ, в которых нет недостатка ни в чем. И вместе с этим, и также детей Анака, великанов, мы видели там. То есть необходимо тело сильное, мощное, как у льва, потому что Тора истощает силы человека. Кто же может удостоиться ее? И еще, Амаляк живет на юге страны. То есть и скажет человек, что даже со всем этим удостоился он преодолеть, Амалек живет на юге страны, то есть злое начало. Обвинитель, выступающий против человека, всегда находится в теле. Этими словами склонили сердца сынов Израиля, чтобы не идти в эту страну, потому что распространились плохие слухи о ней. А те, кто обладает верой, то есть что сказали они? Благословит нам, благоволит нам Творец, даст нам ее. Иными словами, когда человек усердствует стремлением сердца к Творцу, удостоится ее, ибо он желает от них только сердца. Но только против Творца не восставайте. Но нужно не восставать против Торы, ибо Тора не нуждается ни в богатстве, ни в сосудах из серебра и золота. И не страшитесь, народ той земли, ибо сокрушенное тело, если будет заниматься Торой, найдет исцеление во всем. Все обвинители, нападающие на человека, становятся его помощниками. Конец цитаты.
0: Согласно тому, как книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками в связи с схождением человека в святую работу, которая, в общем, называется принятием на себя бремени высший Малхут, и благодаря ему удостаиваются получения Торы, как произошло при стоянии у горы Синай, когда они сказали «сделаем и услышим». Каждый, кто хочет удостоиться Торы, должен пройти период, называемый «сделаем», а потом он может удостоиться состояния «услышим». А в понятии «сделаем» есть много ступеней. В общем, оно разделяется на две части. Первое. Открытая часть, которая означает, что он на практике исполняет Тору и заповеди, то есть учится день и ночь и тщательно исполняет заповеди во всех тонкостях и деталях, так что ему нечего больше добавить в отношении действия. И намерение его, что он делает все ради небес для исполнения заповеди царя. И за это он получит вознаграждение в этом мире и в мире будущем. И с этой точки зрения он называется праведником. Второе, скрытая часть. Это скрытая часть Торы. то есть свойство намерения. Видно то, что человек направляет себя во время своего действия, скрыто от людей. А главное, что это скрыто от самого человека, так как эта работа должна быть выше знания. Таким образом, знание не может контролировать его работу. Идет ли он по пути, восходящему к слиянию с Творцом? То есть, идет ли он по пути, называемому ради отдачи, что называется не ради получения вознаграждения? Поэтому это скрыто, так как он работает без вознаграждения.